0: своими средствами ППЛА мы его туда выкурить не можем, то тогда штурмовая двойка берет ТМ-ку и делает работу.
1: Бои за Константиновку длились больше года. Штурмовики 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск одними из первых ворвались в Константиновку. Сложнейшую многоуровневую оборону врага обошли с разных сторон, застав противника врасплох.
2: Занимались штурмовыми действиями в составе малых групп, работали как диверсионные подразделения, то есть распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника.
1: Постоянно маневрируя, меняя направление удара и вытягивая обескураженного противника из укрытий, наши воины словно играли с ним в кошки-мышки.
3: Когда были взяты первые кварталы, после этого противник очень быстро отошел по непонятным причинам. Мы ожидали более масштабного сопротивления.
1: Мы наблюдали, как несколько солдат противника пробираются в один из полуразрушенных домов. Планируют закрепиться и держать оборону. Наши ударные птицы с мощной взрывчаткой на борту уже легли на боевой курс.
4: Константиновка как на ладони. Весь город под нашим неусыпным контролем.
1: Разрозненный гарнизон ВСУ в Константиновке оказался в полном кольце окружения. Украинское командование бросило своих солдат на смерть, оставив их без снабжения.
5: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад, плюс мелкие подразделения. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. Вот. А основное направление удара было перенесено.
1: Под прикрытием артиллерии и беспилотников, круживших в небе круглые сутки, наши бойцы продвигались от дома к дому.
6: 4-я бригада отбивали позиции, сразу же за ними закатывались наши подразделения, также для удержания позиции, укрепления позиции, и давая поэтому возможность 4-й бригаде максимально ускоренно двигаться вперед.
1: Загнанный в подвалы противник отбивался своими ударными дронами, но замкнутый в кольце окружения терял позицию за позицией. Несколько разведывательных дронов ВСУ сбиты на подлете Константиновки. Позиция украинского беспилотного расчета, с которой они запускали свои ударные дроны, уничтожена. Следом еще одна в населенном пункте Алексеева-Дружковка. Вражеские дроны отсюда поднимались на Константиновку. Наш воздушный разведчик заметил движение возле частного дома. Помощник оператора БПЛА ВСУ вынес свою птичку на стартовую площадку. Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады ударили по цели крупным калибром. Непрерывная боевая работа по врагу сутки напролет. Наши беспилотники уходят на Константиновку. Бойцы 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск идут вперед.
0: Парни продвигаются у нас при поддержке артиллерии, БПЛА, продвигаются скрытыми тропами.
1: Боевики до последнего прикрывались оставшимися здесь мирными жителями, словно живым щитом. Женщины, дети и старики прятались по подвалам. 13 человек нашли спасение в стенах Константиновского храма Иова Почаевского. Разведчики 1-го батальона 4-й бригады своими дронами отправили изможденным людям воду и продукты. А украинские нацисты, заметив вышедших из укрытий гражданских, ударили по обители. Наши воины выводили людей под прицельным вниманием вражеских птиц. Солдаты ВСУ целились именно в гражданских. А уже через несколько дней бойцы южной группировки войск выбили боевиков с укрепленных позиций.
7: Касаемо водружения флагов, да, колоссальный объем работы и поднятия флагов поднимали мои бойцы.
1: Освобождение Константиновки открывает нашим бойцам дорогу на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию, ключевой транспортно-логистический узел ВСУ в Донецкой республике. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты, переломный момент битвы за полное освобождение Донбасса. Александр Кацуба, Вести, Константиновка.
8: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
9: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Флавио Каболли в матче 3-го круга Уимблдона со счетом 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Пятисетовый матч продолжался 4 часа. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал только 3 брейкпоинта из 16. Людмила Самсонова также проиграла чешке Мари Боусковой в третьем круге Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-6, 6-4 в пользу соперницы россиянки. Таким образом, в одиночном разряде на Уимблдоне остался из россиян только Роман Сафиулин. Московская «Динамо» одержала победу над Нижним Новгородом 2-1 в товарищеском матче. В составе победителей мячи забили Антон Беранчук и Николас Марычаль. У Нижнего Новгорода отличился Андрей Ивлев. Победа стала первой для немца Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3-2. Мячи забили Левай Гарсия, Наиль Умяров и Иван Сорокин. В составе «Волжан» со штрафных отличились Михайло Баньяц и Дани Фернандес. ЦСКА сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» 1-1. У армейцев мяч забил Тамерлан Мусаев. В составе тульской команды отличился Степан Обрывков. Защитник Илья Самошников покинет «Спартак» этим летом. Красно-белые согласовали уход футболиста в аренду в «Рубин», сообщают российские инсайдеры. Стороны закрывают последние детали сделки. При этом часть зарплаты игрока будет выплачивать «Спартак», а другую часть – «Казанский клуб». Самошников уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
10: Погода.
8: В прогнозе на 5 июля в Челябинске будет плюс 30, в Сатке плюс 25, в этих городах пройдут местами дожди, в Ханты-Мансийске плюс 26 без осадков, в Хабаровске около 22 тепла, временами пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 23 без осадков, в Петропавловске и Камчатском плюс 12, ожидаются кратковременные дожди, в Уфе плюс 31 без осадков. В Петербурге в воскресенье местами дожди с грозами, днем будет плюс 21 градус, в Москве сегодня временами пройдут дожди, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов, давление 739 миллиметров.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Сегодня у меня в гостях человек, который уже был в нашей студии и которому я всегда рад. Вы помните, когда мы прощаемся с нашими авторами, я всегда говорю: добро пожаловать со следующей книгой. Иногда приходится ждать годами, и это печально, когда люди приходят чаще, особенно такие замечательные, как сегодняшний мой автор. Это не может не радовать всех любителей изящной словесности. Дмитрий Поляков-Катин. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Слав. Спасибо за добрые слова.
1: Роман, которого еще не было, так написано на обложке, называется он «Отменить невозможно». Скажи, пожалуйста, что такое книга для тебя? Я имею в виду, когда она выходит. Как ты относишься? Читаешь ли ее? Или не трогаешь совсем никогда свои произведения? Если читаешь, какие чувства испытываешь? Есть какая-то уже дорожка? Все-таки ты автор более чем 20 книг. Какая-то уже есть вот привычка?
2: Нет, я свои книги не перечитываю никогда. Это невозможно, потому что у меня нервная система просто не выдержит перечитывать собственные книги, потому что мне сразу хочется все переписать. Да, и чтобы я наслаждался тем, что я там написал, это, конечно, это уже выше моих сил. Вот, поэтому написал, отпустил. Я перечитываю только тогда, когда с этим связаны какие-то, ну, дополнительные вещи, связанные, там, скажем, с кино, там, вот тогда приходится. Но и то я стараюсь как-то дозированно это делать.
1: Традиционно, друзья, я зачитываю какой-то небольшой отрывок из текста, который держу в руках, и потом мы, отталкиваясь от этого текста, беседуем с автором. Иногда вопрос связан напрямую, иногда косвенно, иногда не связан никак, просто вот именно этот вопрос мне хотелось задать. Открываю первую страницу и читаю. Кому-то покажется, что роман Дмитрия Полякова-Катина написан в духе знаменитого «Дня шакала» Фредерика Форсайта. Автор не возражает, но с уточнением. Только лишь в духе, ибо отменить невозможно, это самостоятельное произведение с оригинальным сюжетом и роднит его с шедевром Форсайта, главным образом довольно редкий по нынешним временам жанр интеллектуального триллера, в котором главное – это все-таки мысль, а не кулак или пуля. Интересно. Недавно разговаривал с одним из авторов. Я говорю: вот Поляков приходит. Он говорит: какой? Юрий Михайлович? Я говорю: нет, другой, который Катин, Дмитрий. Он говорит: а, детективщик. И я так удивился, думаю, как-то вот это меня детективщиком в голове не укладывался. Я говорю: почему детективщик? Ну, потому что это единственный человек, он там, типа, из огромной плеяды, читать которого, когда начинаешь, ты не понимаешь, что будет дальше. Потому что остальные детективщики для меня, и дальше начинается критика детективного жанра, к которому я тебя никогда не относил. И я подумал, интересно было бы спросить у тебя, как ты относишься к такому прозвищу «детективщик»?
2: Вообще-то говоря, к этому прозвищу я бы относился абсолютно положительно, потому что я не вижу в этом ничего плохого, но я, пожалуй, написал единственный детектив, и то он такой, скажем, больше склоняется к такому триллеру, это вот то, что ты держишь в руках, потому что все остальные книги я как-то не считаю, что они детективные. У меня очень разные вещи, и сказки есть, и истории, так сказать, бытовые, юмористические есть вещи, и все что угодно. Но я стараюсь не делить вот так вот. Низкий жанр, высокий жанр, я придерживаюсь здесь позиции Антона Павловича Чехова, моего любимого, который говорил, что для меня не существует. Вообще я не понимаю, когда меня спрашивают, к чему вы это можете отнести. Говорят, для меня только существует плохая и хорошая книга, я не могу градировать дальше, вот. Поэтому, ну, если кому-то видится это как детектив, ну, очень даже хорошо, потому что современная литература, на мой взгляд, во многом разучилась рассказывать истории. Истории и интересные истории. Ну, а детектив – это всегда история, это всегда интересно.
1: Это всегда захватывает,
2: да, по крайней мере. Да, это должно захватывать, да, это интересно. Вот. Но я не стремлюсь к тому, чтобы писать детективы, и не стараюсь никогда в жизни этого делать.
1: Я помню, один из известных фантастов был у меня здесь в студии, и когда я сказал, у меня сегодня в гостях писатель-фантаст, он так вздрогнул, сказал: ты знаешь, назови меня писатель-футуролог. Я говорю: футуролог? Он говорит: да. Я говорю: а разница? Он говорит: ну, фантаст – это что такое вольное, что-то такое, ну, знаешь, сейчас, говорит, много чего, розовые пони, летающие какие-то там злодеи, и все это, говорит, в кучу назвали фантастикой. Я, говорит, этим не балуюсь, и я пытаюсь предсказать будущее, поэтому я футуролог.
2: Ну, его можно понять.
1: Да.
2: По большому счету, вот особенно это заметно на литературных конкурсах, когда все делится на низкие жанры, высокие жанры. Хотя, на мой взгляд, все надо было бы давать в одном, так сказать, потоке. Потому что, допустим, когда говорят низкий жанр, детективщики, да, но на секундочку, а многие ли могут похвастаться тем, что чуть ли не весь мир или вся Россия, допустим, знаешь, Жеглова, да, Мегре, Холмса, Шакала того же самого. Вот. А вот, допустим, здесь писатели создают фактически архетипы, которые потом живут уже помимо их, так сказать, произведения. Это очень дорого стоит, на мой взгляд.
1: Я с тобой абсолютно согласен. Действительно, я книги делю только на два жанра. Интересные и неинтересные. Здесь, конечно, можно войти в противоречие с огромным количеством критиков. Сейчас появился еще новый класс людей, называется книжные блогеры. Это отдельная такая болезненная страта, в которую как-то не хочется сейчас вступать, но, тем не менее, вот книжные блогеры, они с этим не согласны и очень часто бросаются какими-то словами, знаешь, типа того, что когда начинаешь говорить с каким-то таким просвещенным литературоведом, он тебе говорит, ну что ты мне рассказываешь? Ну, это же графомания в чистом виде. Я говорю, а что такое графомания? Он говорит, ну, когда, и вот это классическое воспроизведение, когда человек не может не писать, и из него постоянно лезет туда-сюда. Я говорю, подожди. Вот первое, что ты сказал, человек не может не писать. А ты знаешь, что большинство людей, которые стоят у тебя, у меня на полках под названием классики, это люди, которые не могли не писать. И они об этом писали, что для них каждый день без письма – это мучение. А я говорю, то есть мы сейчас, давай, Федор Михайлович Достоевского, там, я не знаю, Некрасова, Толстого, Чернышевского и, там, я не знаю, Гайдара и так далее, и так далее. Мы сейчас быстренько всех запишем в графоман. Говорит, нет, ну что ты, это другая ипостась. И здесь я прихожу к выводу, что графомании-то вообще не существует. Если у человека есть круг людей, которые его читают, он уже для них писатель. Я почему всегда так яростно об этом говорю и защищаю? Потому что у моей мамы есть любимые писатели, которых я читать не буду, а у нее прям вот полки. И она с огромным удовольствием читает, она со мной делится. Ой, ты посмотри, я вот сейчас прочитала, дальше следует имя. Я говорю, слушай, да, интересно. И для нее это большая русская литература. Конечно, она, как дочь учителя по русскому языку и по литературе, освоила в свое время очень хорошо, даже лучше, чем все остальные. Вкус-то у нее неплохой, но вот для того, чтобы скоротать время на даче, на пенсии, у нее есть определенный набор авторов, и эти авторы ее отвлекают, развлекают и завлекают.
2: Литература должна быть разная.
1: Абсолютно, конечно. Абсолютно. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, чтобы назвать литературу развлечением? Кстати, вот вопрос, который давно хотел тебя спросить.
2: Я бы не назвал всю литературу развлечением. Существует развлекательная литература, существует литература для того, чтобы, так сказать, что-то постичь, понять. Я не считаю, что вообще какой-то отрасль искусства можно сказать одним словом, скажем, развлечение. Да?
1: Ну, вот. Театр – развлечение. Изобразительное искусство – развлечение.
2: Дело в том, что когда все превращается в развлечение, как наш кинематограф, то мы получаем такой кинематограф, по большому счету. Вот. Потому что там должно быть и развлечение, но в то же время должно быть что-то солидное. Да и развлечение должно как-то отвечать критериям искусства. Про это слово вообще все забыли, что оно существует на белом свете. А на сегодняшний день, мне кажется, что вот это вот пора бы уже вернуть.
1: У нас есть слово «контент».
2: Вот «контент», да,
1: меня,
2: вот эти вот новые
1: меня режут
2: слова,
1: без ножа, да.
2: Потом, ну, ладно, у каждого человека свои критерии развлечения. То есть тоже надо же учитывать, правильно, да? Кто-то, так сказать, читает.
1: Вот. Трактат. Замечательная, кстати, фраза получилась.
2: Да, трактат.
1: Каждый развлекается по-своему.
2: Конечно, да.
1: Для кого-то развлечение...
2: Кто-то Платона читает, да, и он развлекается.
1: Да, правильно? И он в восторге, он смеется,
2: да,
1: плачет.
2: А кто-то Славу Сэ. И то же самое, кстати, тоже прекрасный писатель, я считаю.
1: Замечательно. Дорогие друзья, Дмитрий Поляков-Катин сегодня у меня в гостях. Я держу в руках его книгу, новую, свежую, называется «Отменить невозможно». Книги и возвращаемся. Накануне генеральный штаб принял решение штурмом брать Приозерск. Небольшой, живописно разбросанный по холмам городок, откуда украинцы методично обстреливали градами территорию, подконтрольную федералам. Брали его по классической схеме. Без изысков. Скажи, пожалуйста, есть у тебя военный опыт?
2: Нет.
1: Скажи, военные к тебе возвращаются с твоими книгами? И если да, то что говорят, прочитав? Я знаю, что да, что они читают тебя, но что тебе говорят?
2: Ну, говорят разные добрые слова, скажем так.
1: То, чтобы сейчас писать...
2: Эта книга не о войне, в общем-то.
1: Да, я понимаю.
2: Совсем даже. Это просто такой элемент.
1: Надо ли сейчас писать о войне?
2: Вот этот вопрос очень сложный для меня. Не знаю. Я ответить на нее не могу. Вся лучшая литература, в общем-то, она написана была после войны. Ну, если брать Отечественную войну, в основном. В ходе войны, конечно, были прекрасные стихи.
1: Ну, Некрасов почему писал в окопах Сталинграда, прямо находясь в окопах Сталинграда. Симонов на передовой писал в основном
2: стихи.
1: Симонов
2: писал, да, но все лучшие книги все-таки потом.
1: Гайдар писал на передовой. Многие писали на передовой. Ну, смотри, если говорить
2: мне
1: о том, что...
2: Мне трудно сказать на эту тему.
1: Да, вот мне очень интересно твое мнение, и поспорить, может быть, даже если... А я понимаю, что ты немножко с моей позицией не согласен, то что все-таки нужно абстрагироваться от ситуации, я так понимаю, должно пройти время.
2: Осмысление должно произойти, мне кажется. Но опять же,
1: не потеряется ли при осмыслении чувство, которое прямо сейчас тебя жжет и палит изнутри, и ты должен его зафиксировать для времени и пространства?
2: Это вопрос таланта. Когда вот во время войны выходят два бойца, допустим, да?
1: Да, кстати.
2: И сейчас можно их смотреть. Совершенно нормально, все спокойно, вот они есть.
1: Это Небесный тихоход выходил.
2: Или фронт, да? Корничка, да? Да, Небесный тихоход, там. Это все, да. Да, но это вопрос таланта, конечно, что говорить. Если говорить, что такое пронзительное должно быть, мне трудно даже представить себе.
1: Ты сказал стихи. Читаешь стихи современных авторов?
2: Ну, очень мало, очень мало.
1: Что читаешь вообще?
2: Ну, невозможно сказать, что все разное, все очень разные вещи.
1: Есть какой-то список, который вот Дмитрий Николаевич Поляков-Катин может посоветовать, допустим, там из трех книг? Сейчас вот лето, многие едут в отпуск, и мне часто сюда пишут, и в соцсети мои пишут, и в программу «Культбригада» пишут. Вячеслав, посоветуете? Вы же вот там читаете по долгу службы, что называется, огромное количество литературы, участвуете в всевозможных премиях, как жюри, и действительно иногда приходится читать десятки, а иногда и сотни книг. Я всегда смущаюсь, потому что, ну, как бы, я тоже профессиональный читатель, я же не писатель, и поэтому как-то брать на себя ответственность, тут же требуется разговор, требуется вопрос, а что вам понравилось последнее из трех? Вы расскажите, чтобы понять, насколько человек находится в твоей строе или в другой какой-то парадигме, чтобы посоветовать. Поэтому я всегда ссылаюсь на то, что говорю, дорогие друзья, вот есть программа «Культбригада», смотрим.ру, платформа ВГТРК, заходите в поисковике, набирайте «Культбригада» и смотрите программе 10 лет. Каждую неделю, в среду, мы встречаемся с следующим автором. Там лучшие книги, которые я прочитал, они все в этом списке. А что читают ваши гости? Иногда звучит такой вопрос. И поэтому я иногда, и вот мы как раз так подошли к этому, ну, как-то вот естественным путем, я задаю этот вопрос. Что читаешь сейчас? Есть книги, которые лежат у тебя на тумбочке?
2: Да, есть. И бывает, что по несколько я читаю. Я прочитал, только что я прочитал Дидона «Жизнь Иисуса Христа», а потом Чехов у меня всегда есть, все, Генри. То есть вот на что Мамзена я читал недавно. Но это все литература. Я бы вернул все к твоему первому вопросу. Насчет развлечений. Рекомендовать очень сложно что-то конкретное для всех. У каждого человека свои интересы, как верно замечено. Вот. Я знаю, что точно совершенно с Чеховым не ошибется никто. Если брать Чехова, это вселенная. Причем Чехова же не только произведение. Я бы, например, очень рекомендовал бы его письма. Переписка с женой, переписка с братом, переписка с Сувориным. Просто невозможно оторваться, потому что в этом человеке прекрасно все, не только его творчество, но и сама личность. Он совершенно идеальный. И как раз вот если человек стоит перед выбором, как поступить вот надо в этой ситуации, вот так или так, вот он спрашивает собственную совесть, я бы порекомендовал спросить у него по-другому. Вот Чехов бы как поступил. И точно поступить так, как поступил бы Чехов. Ошибки не будет.
1: Очень интересно. Кроме Чехова, еще два имени назовешь?
2: Вот я очень люблю О. Генри.
1: О. Генри прекрасен. Третье?
2: Ну, такое богатство, что мне трудно что-то назвать.
1: А вот всегда так интересно.
2: Ну, недавно я перечитал Бондарева Юрия Васильевича. Я его хорошо знал. Вот, и мы с ним встречались у него на даче неоднократно. Перечитал «Горячий снег» и «Батальон просит огня» и получал огромное удовольствие.
1: Какой был в жизни Бондарев, кстати, для тебя?
2: Бондарев очень простой человек. Очень. Несмотря на такую суровую внешность, это был очень отзывчивый, очень простой, теплый человек, не лишенный слабостей. Он, например, обожал Толстого. Для него был Бог – это Толстой. Но одновременно он очень просто обожал Дюма, допустим. У него собрали сочинения, и он все время о нем говорил. А он же был в преклонном возрасте. Вот. На даче на втором этаже у него был кабинет. Маленькая, узкая, почти вертикально стоящая лестница. Он по ней 100 раз вверх не сбегал. Там у него было окно круглое. Это мечта у него в молодости была быть матросом. Но не сбылось. Но вот такая дань в своей даче построить такой иллюминатор. И всегда у него на столе лежала рукопись. Он все время писал. Все время писал. От руки.
1: А ты как работаешь Все время пишешь или вообще или ждешь вдохновения? Как у тебя происходит вот это все?
2: Я пишу на компьютер, конечно, это. Я уже от руки разучился писать. Вообще это видно по дарственной надписи, например. Да, вот у меня, я просто не могу уже. Разучился вообще, как курица лапой.
1: Дорогие друзья, Чехов, о Генри и Бондарев. Впереди у нас еще 2 месяца лета. Многие едут в отпуск. Вот возьмите с полки, если есть, если нет, зайдите к друзьям. Возьмите у них с полки. Слава богу, у нас пока еще сохраняется привычка держать дома большие, а иногда и очень большие библиотеки. Поэтому у кого-нибудь точно найдется томик Чехова, томик у Генри. А уж Бондарев должен быть у каждого русского человека на расстоянии вытянутой руки. И, разумеется, Дмитрия Полякова Катина берите с собой в отпуск, потому что отменить невозможно. Это роман, которого еще не было. К нему и возвращаемся. Дело ведь не в том, чтобы помешать Путину откусить у Зеленского кусок Украины. И не в том, чтобы помочь Евросоюзу обрести величие. Это мелочи, которыми занимаются премьер, МИД, военные, журналисты, целые своры министерских прихлебателей. Ну и пусть занимаются. Нужна не сиюминутная победа, которая нас только ослабит, а перспектива. Он провел вытянутой ладонью по линии мнимого горизонта. Усилиями либеральных идиотов Британия утратила свои колонии и разбавила нацию низкопробным сбродом со всего мира. Штаты сделали из нее Бенджамина Баттона и уложат скоро его в люльку. Мы превратились в Англию, в административную единицу, сохранившую себе лишь амбиции сверхгосударства. Жестоко. Да, Дмитрий Поляков-Катин, отменить невозможно, я сейчас прочитал отрывок. Скажи, пожалуйста, ситуация, в которой мы сейчас существуем, говорят, что этот прошлый век был век конца империй, а этот век – это век пересборки империй. И мы видим, что действительно некоторые амбиции большой империи начинают присутствовать в государствах, которых мы, в общем-то, совсем не ожидали. Ну, конечно, Англия в первую очередь старается, но тут и Польша вдруг возомнила себя империей, не к ночи упомянутая. Тут и Германия опять возвращается к имперским замашкам. А уж про Соединенные Штаты я вообще молчу. Как ты думаешь, к чему это может привести? Я понимаю, что вопрос, с одной стороны, не писательский, ну, а с другой стороны, извини, Евтушенко хорошо сказал, поэт в России больше, чем поэт. С вас творцов и спрос другой. Что думаешь?
2: Ну, это может привести к серьезному конфликту. Ничего нового не скажу здесь. Это может привести к глобальному катастрофе.
1: То есть мы идем в Третью мировую войну?
2: Ну, по всем критериям так. Я думаю, что все-таки на пороге остановится все это дело. Надеюсь на это. Причем не мы идем к этому, а идет как раз наш противник идеологический. И вот вопрос только в том, на каком рубеже он остановится или его остановит. Это уже зависит от нас.
1: Вот ты сказал, не мы идем. Если не мы идем, то нас ведут. Если нас ведут, то значит наша позиция, или правильнее сказать, наша стратегия, она реактивная. Стратегии вообще на самом деле есть две всего. Да? Есть проактивные, когда ты действуешь, остальные догоняют. Или реактивные, когда они действуют, мы отвечаем. Вот мы все-таки реактивны. Мы все-таки ждем первый для того, чтобы ответить. И, как ты сказал, не мы идем. Я добавил от себя, нас ведут. Куда нас ведут? И как долго будут вести, как ты думаешь?
2: Ну, смотри, кто ведет нас. Ведет фатум нас ведет. Судьба.
1: Ты веришь в судьбу?
2: Ну,
1: неожиданно.
2: Так это выглядит. Вот. А что касается всех остальных прогнозов, ну, это должны заниматься все-таки люди специальные. Для этого есть серьезные политологи, которые могут, так сказать, очень обстоятельно все это изложить. Во всяком случае, у них пока я оптимизма в их выступлениях не наблюдаю. Вот. И к чему ведут, не знаю. Мне так кажется, что побольше надо решительности.
1: Решительности не хватает, дорогие друзья. Нам сейчас с Дмитрием Поляковым-Катиным в студии «Культбригады». Именно он сегодня у меня в гостях с новой книгой, которая называется «Отменить невозможно», роман которого не было. Тем не менее, он есть, он у меня в руках. В таком случае, сказал он, давайте так. Я не стану говорить о конкретных программах, поскольку не знаю степени их сегодняшней секретности, но я думаю, вы слышали о 13-м отделе КГБ, который был создан при Андропове. Попробуйте получить доступ к его разработкам хотя бы в общих чертах. Там много любопытного. Проект «Голем», например. Поинтересуйтесь. На губах профессора повисла какая-то торжествующая улыбка. Выдержав театральную паузу, он продолжил. Тут ведь с чего лучше начать? Все пошло так ни шатка, ни валка, хотя «Голем» запустили в 60-х годах. Вот смотри, интересный момент. Если говорить о том, что сейчас имеем, как Российская Федерация, после 30 лет, так сказать, новой России, как это принято называть, по-прежнему основными столпами являются те крупные объекты, промышленные объекты, военные объекты, энергетические объекты, которые были созданы при Советском Союзе. Те же атомные станции, те же самые дороги, те же самые заводы крупнейшие. Но ведь наработки, это мы говорим о том, что можно пощупать. Да? Но есть вещи, которые пощупать невозможно. Это интеллектуальные наработки. Да, конечно, в момент перестройки, когда к власти пришли во многих случаях предатели и просто рвачуги, продавали все направо и налево, очень много утекло. Но секретные разработки, связанные с разведывательной деятельностью, некоторые так и не утекли, не дали им утечь. Как-то получилось так, что мы по-прежнему сохраняем некоторую такую верхнюю руку, как говорят англичане. Имеется в виду upper hand, значит, мы контролируем ситуацию до некоторой степени. Как ты думаешь, человек, который написал не одну книгу уже о спецслужбах, имеет даже соответствующие награды, наша секретная служба по-прежнему уважаемого в мире, как к ней относятся?
2: Слав, я написал исторический просто роман. Это не совсем о спецслужбах, если говорить, что, ну да, это были тогда спецслужбы. Поэтому я, конечно, не могу ответить на этот вопрос. Почти уверен, что относится с большим уважением. То, что...
1: Ну, ты лауреат премии СВР.
2: Ну, вот это потому, что я написал трилогию, связанную с нелегальной разведкой в годы войны. Это так по стопам, скажем, всех наших великих предшественников, 17 мгновений весны, момент истины и так далее. Но это больше историческая вещь. И там много вещей, которые, ну, как говорится, возникают интуитивно. Я вот так скажу, что если я начну сейчас изображать какое-то знание всего этого, да, и показывать, какой я допущенный знающий человек, это будет отвратительная ложь. А, значит, дело не в этом. Дело в том, что существуют явления, которые мы называем белые пятна в истории, да, которые вот они есть, что-то выплескивается оттуда, сюда, допустим, какие-то были разработки, вдруг мы получаем ковид.
1: А ты думаешь, что ковид это...
2: Ну, во всех случаях, так практически
1: искусственно созданный в американской базе.
2: Во всех случаях, об этом пишут много. Я думаю, что в этом есть какая-то истина. Да, вот. И когда рассуждаешь о каких-то вот подобных явлениях, то, не зная, не имея, естественно, допуска, потому что все засекречено предельно, ты ориентируешься на такой здравый смысл, на логику. И логика всегда выведет на правильный, так сказать, уровень. Допустим, вот эта трилогия, которую мы упомянули, да, в основе лежит тема атомной бомбы, сделанной немцами. Вот. И по всем, так сказать, признакам, по всем исследованиям, которые я перелопатил очень много всего, мы видим, что немцы как раз достигли здесь очень большого прогресса, и атомная бомба американцев – это немецкая бомба. То же самое вот сейчас, допустим, что происходит, это то, что в этой в новой книге я попытался отразить. Это не значит, что я знаю, как выглядят эти лаборатории и так далее, но мы же видим, что происходит. Если, допустим, в 20 веке была атомная бомба, то сейчас атомную бомбу заменил тот же самый искусственный интеллект и вот эти новые технологии, которые тоже выплеснулись в виде так называемых телефонных мошенников, которые, так сказать, управляют человеком, и пока мало кто понимает, что с этим вообще можно делать. Вот это в книге у меня есть. И управление, дистанционное в том числе управление личностью, человеком, это вопрос, который может в ближайшем будущем встать в полный рост. Потому что технологии настолько сложны, настолько всеобъемлющие, настолько засекречены и непостижимы, что, в общем, здесь просто диву даешься. На самом деле все это разрабатывается очень давно. И есть свои звезды, открытые звезды, закрытые звезды этой науки. Это и Вильгельм Райх, соратник Фрейда, которого, кстати, американцы посадили в тюрьму. А вот это и Станислав Гроф, чешского происхождения, американский психолог, который, собственно, начал работать с подсознанием, с человеком, психоделикой. Он начал работать после Вьетнама, в первую очередь, да, он начал лечить посттравматический синдром. Вот он был основоположником трансперсональной психологии. И мы имеем такого человека, большую звезду тоже, мы знаем его. Но мы толком не знаем масштаба его деятельности, потому что она была связана в том числе, не то, он как врач выступал, но в то же время он работал под крылом Комитета государственной безопасности.
1: Это как он говоришь?
2: Игорь Викторович Смирнов, академик. Это сын Абакумова, человека, который создал СМЕРШ.
1: Легендарный разведчик.
2: Да, он. Да, это его сын. И вот он занимался как раз уже очень плотно и серьезно, и фактически в разработке они никому толком не известны. Я его упоминаю в этой книге, кстати говоря. До 2004 года он прожил. То есть я к чему это все рассказываю? К тому, что все эти вещи, они выплескиваются, они неизбежно будут уходить в какой-то бытовой сегмент, и как они там будут себя проявлять, это совершенно непонятно. Поэтому это очень опасная вещь. А я тут был на конференции одной, крупной, да, достаточно конференции, связанной с что делать по поводу телефонных мошенников, участвовали представители министерств, ведомств. Вот. Но два часа разговор шел очень по делу, я считаю, по делу, но в основном он крутился вокруг того, как информировать людей, чтобы они не попадали под влияние телефонных мошенников. Да, какие-то технологии, все прорабатывается, люди работают, все. И только когда уже все устали, собирались расходиться, там был достаточно пожилой человек, который попросил слово, он сказал, я здесь не записан, но я эксперт судебный по психиатрии. И вот он рассказал примерно то, что вот у меня как раз там присутствует в этой книге, а именно вот это вот управление личностью, подавление личности, как технология, скажем так вот.
1: Кстати, интересный момент. Вот как раз я хочу зачитать отрывок и продолжить в том направлении, которое ты сейчас задал. Чтобы хакнуть телефон Ветреной, пришлось повозиться с программой для взлома, дабы скрыть следы своего присутствия. Сперва Санек пробил 3 других номера, отложив ОВИ на потом. Оказалось, что 2 из них уже не действуют, а 3-й принадлежит идентификатору 16-43-70-427. И никакой информации, за которую можно было бы уцепиться, не содержит. Об информации. Вот сейчас, прямо в настоящее время, и уже даже, наверное, скажем, несколько месяцев, стоит шум по поводу ограничений некоторых мессенджеров, нам недружественных, на все болота, что называется, вой стоит, что вот нас там тра-та-та ограничивают туда-сюда. Я грешным делом в свое время задался вопросом, почему мы не пошли по пути Китая? Ведь у них есть великий китайский фаервол, у них свой мессенджер, через который можно там платить, через который можно общаться, через который можно то, сё, пятое, десятое. И как бы вот это их родное, которое используется на территории Китая, за территорией Китая, они над этим работают давно, и у них, в принципе, есть чему поучиться. Почему мы-то не учились? Почему мы только на 4-м году войны вдруг обнаружили, что у нас у половины чиновников почта идет через Gmail, через Amazon, через Hotmail? Почему наши мессенджеры, серверы, я имею в виду, стоят все за рубежом? Логики в этом я, честно говоря, не вижу, почему наши так долго тянули. И вот этого воя тоже не понимаю особенно. Некоторые говорят, продукт еще сырой. Хочется сказать, у тебя есть выбор, либо твою почту отслеживает каждое слово, каждый вздох, каждую покупку АНБ, да, которое подразделение НСРУ, электронная разведка, либо ты переходишь на наш мессенджер, который, может быть, где-то глючит, может быть, кривовато, но, по крайней мере, ты до некоторой степени защищен от того, чтобы, и дальше следует много чего, чтобы, в том числе, это и использование человека дистанционно, как, а дальше опять тоже огромный выбор. Как ты думаешь, почему мы так, несмотря на всю информацию, которая присутствует, она абсолютно открыта о том, как используется, кто следит и так далее, когда следит, почему мы так по-прежнему доверяем вот именно этим каналам связи? Почему? Я не могу понять. Может быть, ты мне растолкуешь?
2: Нет, я не растолкую, но могу сказать только одно, что все-таки опыт Китая в данном случае для нас он не совсем... Это идеальный какой-то опыт, который вот мы смотрим, вот как у них. Да? Китай очень ровно развивался, абсолютно спокойно шел к тому, что сегодня у него есть, вот, без больших потрясений. И китаец, китайский человек, китайская личность, она формировалась с учетом всего своего исторического пути, вот этого предыдущего, да, начиная там, скажем, со Второй мировой войны, довольно-таки гармонично. Все шло. Ну да, вот они очень дисциплинированный народ, они создали свой мессенджер, они не только его создали, много чего. Вот они смогли бы в свою экономику сделать такой, что с ней считаются просто все. Вот. А наша страна, она подверглась таким зигзагам, что люди, ведь это же, так сказать, это все равно, что через человека время от времени пропускать разные силы электрический ток. Вот. И люди, так сказать, они в каком-то смысле стали очень разные. Вот кому-то надо жить по этой линии, кому-то по этой. И отсюда и недоверие, и все-все-все. Мне кажется, вот это связано, вся история, вот я имею в виду недовольство, да, именно с тем, что жили так, вот сейчас им недавно они жили так, нет, давай сейчас вот так жить. Очень резкие зигзаги все-таки, на мой взгляд. Это должно быть как-то более эволюционно происходить. Если даже мы отказываемся от чего-то, но это как-то нельзя вот так распоряжение в один день. Потому что человек ходил, ходил туда, а потом бац, и нет ничего. Я так себе это вижу.
1: Да, интересный вопрос. Ты не первый, кому его задаем из писателей. И сколько людей, столько и мнений. В любом случае, дорогие друзья, возвращаемся в книге «Отменить невозможно». Так называется роман, которого еще не было, Дмитрия Полякова-Катина. И прежде чем я перейду к следующему отрывку, я хотел бы тебя спросить. Я знаю, что в 25-м году на экраны вышел 8-серийный фильм, такой сериал, мини-сериал, как сейчас говорят, «Берлинская жара», снятый по мотивам твоего романа одноименного. И по мнению критики и зрителей, он серьезно уступает литературному оригиналу. Как ты относишься к экранизации своих произведений? Скажи мне, пожалуйста.
2: Ну, экранизации, пока у меня их не так-то, может, скажем так, много. А я бы не смотрел этот фильм.
1: Это как книги, да? Ты не читаешь свои книги, не смотришь?
2: Я не смотрел этот фильм, ну, я знаю просто все. И не стал смотреть. Но по тому количеству соболезнований, которые я получил, и по тем статьям критическим, и в «Комсомольской правде», в «Литературной газете», большие исследования такие были, такие вот, я видел. Я, пожалуй, свое мнение оставлю за бортом, но я думаю, что оно видно, заметно.
1: Довольно скоро вылетевшие в Екатеринбург следователи уперлись в тупик. Двоих срочников давно отправили в колонию, украденное оружие нашли припрятанное в гаражах на окраине и вернули назад, ну, кроме, как известно, ВКС-94. По данным военной прокуратуры, винтовка улетела в Мордовию, там осела в собрании подпольного коллекционера, имя которого определить не удалось, поскольку единственный, кто мог его знать, 25-летний посредник, получивший винтовку, был зарезан в городском саду, так что ниточка оборвалась. Можно было предположить, что и третьего военнослужащего, который исчез бесследно, постигла та же участь. Ну, чем не детективная история, в общем-то?
2: В общем, да.
1: Я когда готовился к нашей встрече, подумал, что про детектив я спрошу как раз сейчас, но видишь, как-то мы вначале на это запрыгнули. Вопрос такой. У тебя широкий спектр работ в разных направлениях, но, тем не менее, основные свои награды, медали ты получала за книги, которые так или иначе связаны с детективным жанром и с разведкой.
2: Есть «Новолуние».
1: А, да, есть еще «Новолуние».
2: Это другая.
1: Да, совершенно, совершенно верно, да. Вот я уже упомянул премию СВР в области литературы и искусства. И сегодня в разговоре прозвучала фраза, если я сейчас скажу, что я человек допущен, это будет неправда. Но, тем не менее, при изучении этой темы, я имею в виду вот этой трилогии «Берлинская жара», «Эпицентр» и «Цепная реакция», у тебя есть ссылки в тексте на документы. Тебе пришлось работать в архивах? И открыли ли для тебя какие-то дверцы, которые для нас, простых смертных, не открыты?
2: Нет, не довелось.
1: Вот это очень интересно. То есть многие вещи, которые там прописаны, они получаются на основе общих знаний тобой додуманы как бы.
2: Мне не довелось работать в архивах, но у меня и на руках, и все есть ряд документов, которые очень живописно все это показывают. Всю эту ситуацию, связанную с бомбой. Да, вот, есть. Они попали в руки просто.
1: Вот я слово «додуманное», такой термин литературный в нашем разговоре сейчас употребил. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к художественным додумкам при написании каких-то исторических вещей, связанных с тем или иным периодом или развитием какой-то ситуации, которая, в общем-то, имела место быть. Усложнение или упрощение сюжета, переход в другую плоскость, там, введение дополнительных героев и так далее, и так далее. Тогда кто-то причастный к теме, прочитав, говорит, да нет, ну так, это на самом деле все было совсем не так. Вот это додумывание литературное, а насколько оно тебе нравится, во-первых, насколько ты его употребляешь, и насколько ты относишься критически к тем, кто критикует.
2: К тем, кто критикует, я отношусь абсолютно нормально, и более того, я всегда рад критике, и всегда слушаю, и всегда, почти всегда исправляю. А что касается вот первого вопроса, очень интересный, действительно, но я на него почти ответил в самом начале. Если ты пишешь документальное произведение, сугубо, да, вот, скажем, научно-документальное какое-то произведение, да, то это понятно совершенно, никакому додумыванию не может быть и речи. Но художественное произведение – это всегда вымысел, по большому счету, потому что там столько всего связанного с логикой развития сюжета, и логикой характеров, и массой других взаимоотношений и так далее, что ты вынужден, так сказать, все равно переходить на этот уровень. Я понимаю суть вопроса. Вопрос в том, где начинается додумывание чистой исторических моментов, о которых, может быть, никто не знал или пока ничего не известно. Ну, допустим, вот я когда писал «Дети новолуния», это 13 век, это Чингисхан, это, в общем-то, Хорезм. Когда я обратился к источникам, оказалось, вообще ничего не существует. Не существует, документов не осталось. Ничего. Священное сказание, которое все опираются, оно написано в 19 веке. Так вот, но для того, чтобы это выглядело подлинно, допустим, да, или не вызвало у читателя синкразии, надо было изучать все, что вокруг этой истории, да, находится, так сказать, быт какой-то, психологию и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то исторические артефакты видеть, знать. То же самое с додумыванием. Если додумывание основывается на какой-то естественной логике, понимании предмета, это вызывает уважение. А вот то додумывание, которое мы видим сегодня, особенно в кино, когда люди ничего не знают совершенно и знать не хотят, просто даже не хотят знать, но снимают и додумывают. Вот мы и получаем вот такой результат. Поэтому с точки зрения логики, если этому верят люди, особенно профессиональные люди, профессионалы, допустим, следователи, да, или там разведчики, если они верят этому, если они принимают это, ну, значит, ты угадал. Я маленький штрих просто добавлю, это известный, малоизвестный факт. Когда Елена Семенова попросила Андропова, значит, написать вот это вот «ТАСС уполномочен заявить», да, и он сказал, согласился, все, и тут же был приказ отдан, и, разумеется, там все, так сказать, подготовили ему, соответственно, еще рабочее место. Вот, он зашел в эту комнату, и там стоял вот этот стол, и на нем стояла такая целая кипа документов, закрытых, секретных, все, казалось бы. Да, он посмотрел. 20 минут он там пробовал, вышел и больше никогда туда не заходил. И написал эту вещь, которую признали все разведчики, контрразведчики в первую очередь, не разведчики, а контр, да. Вот они сказали, что это, да, это наше. Потому что что? Потому что у него был вот этот вот тот самый случай, когда он просто домыслил, просто зная хорошо предмет.
1: Домысливать можно, дорогие друзья, и даже определенные исторические моменты, но нужно знать предмет, сказал сегодня в программе «Культбригада». У меня автор ведущего Вячеслава Коновалова, писатель Дмитрий Поляков-Катин. Я держу в руках его книгу, с которой он пришел в студию, называется «Отменить невозможно», и мы к ней и возвращаемся. Когда дошло до информации, вшитой в неосознаваемый слой, параллельный основному разговору с Ветриной, возникла крайне неловкая ситуация. Комарова попросили подробно пересказать, какая конкретная информация о нем содержалась и в чем принцип ее влияния на подсознание объекта. Комаров помолчал, крепко сцепив пальцы рук, потом произнес, и голос при этом звучал тихо, но очень твердо: «Я не ученый, я не могу квалифицированно ответить на ваш вопрос. Могу лишь подтвердить, что такое влияние на подсознание реально». Скажи мне, пожалуйста, до какой степени влияние на наше подсознание реально? Я так понимаю, что эта книга до некоторой степени об этом тоже.
2: Большой степени. Мы не знаем. Мы не знаем, до какой степени наше влияние. Это такая сложная материя. Она с годами, с десятилетиями, она усложнилась до невероятных размеров, которые просто, ну, вот я, например, не в состоянии охватить. Все начинается с чего? Вот, допустим, мы берем, так сказать, такую понятие. Там это сплав самых разных направлений, причем самых причудливых направлений, так сказать, в науке. Ну, допустим, вот миф, да? Кстати, есть такая автор, Карен Армстронг, она издавалась очень много, это один из лучших специалистов в мире по мифологии. И вот ее книги есть, можно почитать, если кто интересуется. Вот миф, допустим, мы все говорим, вот миф, как будто это сказочка такая, сказание, да? Но мало кто помнит о том, что древний грек жил в мифе. Для него миф не был никаким сказанием. Он жил рядом с этими богами, он не просто им поклонялся, он понимал, что они рядом, и что он существует в орбите вот именно этого социума. Да,
1: как, скажем, что ему давало?
2: Что ему давало? Ему давало комфорт, понимание мира. Он себя так ощущал. Я к чему это говорю? К тому, что даже вот этот аспект, с него, кстати говоря, все и начинается, это и есть то самое выстраивание социальной психологии, да, выстраивание общего понимания мира. И вот как это все происходит, я думаю, что здесь нет чего-то одного целенаправленного. Вот кто-то вот сидит и вот на тебя или на общество воздействует. Это движение с разных сторон. В этом движении участвуют самые разные, так сказать. Здесь и искусство, и политика, и все что угодно. Вот человек формируется не только сам, но и благодаря тому, что ему внушается. А целенаправленное переустройство его психики, вот это вот, вещь, которая, так сказать, абсолютно закрыта. И как это происходит, и когда, и при каких обстоятельствах, это остается тайной. Но мы видим, что если очень опытный человек, знающий все на свете, вообще, так сказать, да, даже где-то жадный, допустим, да, он получает звонок, и в течение 2,5 месяцев он ходит на работу, он общается с друзьями, с родственниками, он ездит отдыхать, но в это время параллельно он раздает все, что нажил за всю свою жизнь, включая собственные квартиры. Кто мне что-нибудь может объяснить здесь? Никто. И сам человек не может объяснить, что произошло. Вот я хочу сказать, вот эта вещь, закрытая и непонятная, она опасна и, скорее всего, она существует. Скорее всего, существует в какой форме, как нам сие дано, пока неизвестно. И очень многим, так сказать, неизвестно. Допустим, может быть, нашим спецслужбам что-то здесь и понятно. Вот, но пока вот у нас борются в основном с верхами вот этого проблемы, а именно вот, потому что это вал. Я там описал как цунами. Это вал, это здесь очень трудно лезть в Армстронг или там в Райха, или там во всех вот этих специалистов, что-то пытаться здесь понять.
1: Дорогие друзья, Дмитрий Поляков-Катин сегодня у меня здесь в гостях с книгой «Отменить невозможно». Как вы понимаете, говорим мы о многом и вышли до некоторой степени уже за территорию того, о чем говорит книга, но по-прежнему находимся внутри ее текста. После того, как Скиф произвел свой выстрел и бронированный Аурус венгерского премьера беспрепятственно заехал в столицу, Комаров грузно поднялся с места, прошел на кухню и плюхнулся на диван. Посидев немного, он потянулся к пачке сигарет и мгновенно провалился в сон, сидя, уронив голову на грудь. Снилась ему истина. Скажи, пожалуйста, Дмитрий, истина существует?
2: Ну, я думаю, что существует истина.
1: Какая она?
2: Она прекрасная.
1: Едва слышно, ему возразили. Нет, истина безобразна. До того, кто сам безобразен. И мыслями, и душой на самом деле она

0: Дневное – это то, что необходимо каждому из нас сейчас для того, чтобы отвлечься, завлечься и привлечься, как говорят в Следственном комитете. Дмитрий Поляков-Катин, спасибо большое, Дмитрий, что пришел сегодня. Спасибо, что…
1: Здесь Следственный департамент МВД, действующее лицо.
0: Да. Скажи, пожалуйста, ты уже был в отпуске?
1: Нет.
0: Что такое писательский отпуск? Последний тебе вопрос сегодня, который я приготовил. Писатели вообще уходят в отпуск от своего стола? Или это такая каторга, которая пожизненна?
1: Мне очень трудно об этом говорить, потому что я не думаю, что я вправе там что-то такое говорить. Писатели все разные, мне так кажется. И когда говорят, вот у него там лаборатория писателя, там какая-то, это все выдумки, все. Каждый пишет так, как дышит. Вот и все. И когда мы читаем книгу, мы ее не откладываем, потому что нам интересен человек, который написал. Даже если это просто приключенческая книга, все равно нам интересен человек. Не существует никакой эволюции писателя. Чехов как писал вначале хорошо, так закончил хорошо. Он просто повзрослел, но не более того.
0: Интересно, интересно.
1: Вот. Если человек интересный сам по себе и интересен другим, то, что он будет писать, если у него есть талант писать, будет интересно всем, он будет востребован. А если человек, даже умеющий писать, но сам по себе скучный, достаточно неинтересная личность такая вот, да, недумающая или там как угодно, мы можем рассуждать здесь, да, то и его не будут воспринимать и читать. Поэтому что там писатели на отдыхе, я не знаю. Кто-то купается, кто-то чего.
0: Дорогие друзья, Дмитрий Поляков-Катин от писательства не отдыхает, потому что это еще и его призвание. Книга «Отменить невозможно» сегодня была у меня, автора ведущего программы «Культбригада», на столе. Я ее сейчас убираю в свой портфельчик. И за сим смею откланяться, поблагодарив, конечно, Дмитрия за то, что он сегодня пришел к нам в студию. Спасибо.
1: Спасибо, Слав, огромное, и передаче, и всему коллективу за внимание.
0: А я прощаюсь с традиционным нашим прощанием. Дорогие друзья, читайте правильные книги. Для этого слушайте «Культбригаду». С вами был автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. До следующей среды.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Советы и напутствия начинающим охотникам. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Охотникам охотничьего фарта, безопасных охот, ну и удовольствие от природы. На свежем воздухе увидеть закаты и рассветы. Получение максимального удовольствия от процесса.
0: Гости – биолог-охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени.

0: Биробиджана. Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин во время общения по телефону с Дональдом Трампом заявил, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию конфликта на Украине. И число погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло почти 3000. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин обратил внимание американского коллеги Дональда Трампа на ставку Европы и Киева на затягивание и даже эскалацию конфликта с использованием в том числе террористических методов. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Как отметил российский лидер, в беседе с американским коллегой в Киеве и европейских столицах исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения. Также Путин поздравил Трампа и весь американский народ с 250-летием независимости США. Кроме того, наш президент подтвердил готовность России оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематике. Спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Песков также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Напомню, начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Командование лично поздравило состав соединений частей с освобождением города. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи. О том, что сейчас происходит в самой Константиновке и как ее освобождали, репортаж военкора «Вестей» Александра Кацубы.
2: Многослойные оборонительные рубежи в Константиновке командование ВСУ готовило несколько лет. Город называли неприступной крепостью. В бетонных укреплениях закрепили самые подготовленные подразделения украинской армии. Сейчас над каждым таким опорником российский триколор и знамена подразделений южной группировки войск, штурмовавших город. На окраинах наши бойцы зачищают единичные группы разбитого гарнизона.
3: Применяется активно БПЛА и с нашей стороны. Также активно. Они не могут вылазить из своих подвалов. Прямой контакт происходит очень редко. Только в том случае, если противник засел глубоко, своими средствами БПЛА мы его оттуда выкурить не можем, то тогда штурмовая двойка берет ТМ-ку и делает работу.
2: Бои за Константиновку длились больше года. Штурмовики 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск одними из первых ворвались в Константиновку. Сложнейшую многоуровневую оборону врага обошли с разных сторон, застав противника врасплох.
4: Занимались штурмовыми действиями в составе малых групп. Работали как диверсионные подразделения, то есть распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника.
2: Постоянно маневрируя, меняя направление удара и вытягивая обескураженного противника из укрытий, наши воины словно играли с ним в кошки-мышки.
5: Когда были взяты первые кварталы, после этого противник очень быстро отошел по непонятным причинам. Мы ожидали более масштабного сопротивления.
2: Мы наблюдали, как несколько солдат противника пробираются в один из полуразрушенных домов. Планируют закрепиться и держать оборону. Наши ударные птицы с мощной взрывчаткой на борту уже легли на боевой курс.
6: Константиновка как на ладони. Весь город под нашим неусыпным контролем.
2: Разрозненный гарнизон ВСУ в Константиновке оказался в полном кольце окружения. Украинское командование бросило своих солдат на смерть, оставив их без снабжения.
7: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад, плюс мелкие подразделения. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. Вот. А основное направление удара было перенесено.
2: Под прикрытием артиллерии и беспилотников, круживших в небе круглые сутки, наши бойцы продвигались от дома к дому.
8: 4-я бригада отбивали позиции. Сразу же за ними закатывались наши подразделения, также для удержания позиции, укрепления позиции, и давая поэтому возможность 4-й бригаде максимально ускоренно двигаться вперед.
2: Загнанный в подвалы противник отбивался своими ударными дронами, но замкнутый в кольце окружения терял позицию за позицией. Несколько разведывательных дронов ВСУ сбиты на подлете Константиновки. Позиция украинского беспилотного расчета, с которой они запускали свои ударные дроны, уничтожена. Следом еще одна в населенном пункте Алексеева-Дружковка. Вражеские дроны отсюда поднимались на Константиновку. Наш воздушный разведчик заметил движение возле частного дома. Помощник оператора БПЛА ВСУ вынес свою птичку на стартовую площадку. Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады ударили по цели крупным калибром. Непрерывная боевая работа по врагу сутки напролет. Наши беспилотники уходят на Константиновку. Бойцы 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск идут вперед.
3: Парни продвигаются у нас при поддержке артиллерии, БПЛА, продвигаются скрытыми тропами.
2: Боевики до последнего прикрывались оставшимися здесь мирными жителями, словно живым щитом. Женщины, дети и старики прятались по подвалам. 13 человек нашли спасение в стенах Константиновского храма Иова Почаевского. Разведчики 1-го батальона 4-й бригады своими дронами отправили изможденным людям воду и продукты. А украинские нацисты, заметив вышедших из укрытий гражданских, ударили по обители. Наши воины выводили людей под прицельным вниманием вражеских птиц. Солдаты ВСУ целились именно в гражданских. А уже через несколько дней бойцы южной группировки войск выбили боевиков с укрепленных позиций.
9: Касаемо водружения флагов, да, колоссальный объем работы и поднятия флагов поднимали мои бойцы.
2: Освобождение Константиновки открывает нашим бойцам дорогу на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию, ключевой транспортно-логистический узел ВСУ в Донецкой республике. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты, переломный момент битвы за полное освобождение Донбасса. Александр Кацуба, Вести, Константиновка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Людмила Самсонова и Карен Хачанов покидают Уимблдон после 3-го круга турнира «Большого шлема». Самсонова в 3 сетах не справилась с Мари Булсковой из Чехии, а Хачанов в 5-сетовом поединке уступил итальянцу Флавио Каболли. В воскресенье свой матч проведет последний из россиян в одиночном разряде Роман Сафиулин. Он сыграет с Новаком Джоковичем. Российский защитник Шакир Мухаммаддулин подписал 2-летний контракт с Эдмонтоном, сообщает агент Дэн Мильштейн. 24-летний россиянин будет зарабатывать 1 750 000 долларов за сезон. В прошедшей регулярке Мухаммаддулин набрал 12 очков в 50 матчах. Григорий Иванов назначен заместителем председателя Совета директоров «Урала», сообщается на сайте Екатеринбургского футбольного клуба. Иванов с 2003 года занимал пост президента «Урала». На новой должности 65-летний функционер будет отвечать за стратегическое управление клубом. «Урал» начнет новый сезон первой лиги 13 июля домашним матчем с московским «Торпедо». Сергей Новоселов стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатове. Он одержал победу в стрельбе с 50 метров из малокалиберной винтовки из 3 положений. У женщин в аналогичной дисциплине чемпионкой стала Юлия Каримова. Чемпионат России завершится 11 июля. Людмила Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева. В вольных упражнениях у мужчин золото завоевал Мухаммаджон Якубов. Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне, а Илья Заика в упражнениях на кольцах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 5 июля. В Челябинске будет плюс 30 градусов, в Сатке плюс 25, в этих городах пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 23, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 12, ожидаются дожди. В Петербурге в воскресенье местами пройдут дожди с грозами, днем будет плюс 21 градус. В Москве сегодня временами дожди, днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 737 миллиметров.

0: Талдом. Истории из купеческого дома.
1: То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей.
0: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов. В программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
3: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
4: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
5: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
7: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это, как всегда, в это время программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края Кирилл Федоров.
8: Да, да. И, конечно же, мы поговорим о многом сегодня.
7: Да, в первую
8: самое
7: очередь.
8: Главное, позитивным.
7: Самое главное, то, что беспокоит целую неделю всех наших радиослушателей.
8: Да.
7: Кристина тебе все же написала?
8: Нет.
7: Кристина.
8: Ни фото, как говорится, ни стыда, ни совести, ни значит, номера телефона.
7: Значит, смелости на комментарии как бы набралась.
8: Да.
7: А вот написать, ну ладно, что ж.
8: Ну ждем, дадим второй шанс. Если что, как говорится, всегда личка есть в сообщении моего телеграм-канала и даже национального канала, там написано писать Кирилл.
7: Да, друзья, в рамках нашей программы мы также проводим такое локальное шоу «Прибалтийский холостяк».
8: Найдите паспорт. Ну, можно поработать еще над названием.
7: Просто да, Кирилл отчаялся, ему срочно нужен паспорт.
8: Смотри, можно такое. Прибалтийский холостяк, двоеточие, в поисках паспорта. Знаешь, как в поисках Немо там, в поисках паспорта.
7: Знаешь, найди свою любовь, найди свой паспорт.
8: Да, да. Кстати, про Прибалтику. Раз уж, ну, всегда должна быть рубрика «Минутка Прибалтики». В общем-то, на этой неделе высказались в Латвии, что собираются строить прямо на границе с Россией и Белоруссией завод по производству дронов. Вот. И замглавы МИДа России на днях, буквально сегодня или вчера, высказался, что, конечно, это осложнит наши отношения и все остальное. Но с другой стороны, на самом деле, я вот так думаю.
7: Чем ближе, тем лучше.
8: Именно. Если раньше нам нужно было по заводу, который находится в Риге или под Ригой, работать, например, геранями в случае чего. Сейчас мы сможем
7: 82-м
8: работать...
7: 82-м
8: минометом. Ну, 82-м минометом.
7: Если наша ДРГ зайдет, 82-м минометом.
8: Ну, Даня Бессонов с опытом, как говорится, войны на Донбассе. Там вот пацанов с Донбасса возьмут, они 100% на Жиге прорвутся, выгрузят с багажника Жигуленка 82-й миновет, и все произойдет. Но на самом деле, расположенный близко завод границы, Это, с одной стороны, конечно, улучшение логистики для нашего врага, а с другой стороны, конечно, мы сможем работать, например, РСЗО «Торнадо» у нас есть такой, все-таки не забываем, на этой неделе они вновь засветились во время ударов по русским городам Сумы и Харьков, ну, вот, которые пока еще по Конституции России не вошли в состав, но очень стремятся. И, соответственно, у нас есть аналог «Хаймерса», вот в рамках «Торнадо-С», и этот аналог «Хаймерса» на расстоянии более чем в 100 километров научили более-менее нормально попадать, слава богу, наши инженеры во время специальной военной операции, и, соответственно, они могут, в принципе, превратить завод в руины, не привлекая к, скажем так, действиям какие-то герани, которые можно чем-то сбить. По сути, пакет управляемых ракет с «Торнадо» сбить прибалтийским ПВО будет практически невозможно. Наши, правда, научились «Хаймерса» сбивать с помощью панцирей и так далее, но
9: ну, тем не менее, это непростая задача. Непростая задача, да. А уж тем более, если из «Хаймерса» вылетает «Атакмс». Вот, поэтому да. Вот эти все моменты, да, главное не допускать бравады.
8: Кстати, на этой неделе, вот уже на этой неделе, сегодня ночью Украина предприняла попытку нанести удар по России комбинированными средствами, в том числе обычными вот этими вот мопедами разного рода, лютыми, ФПшками и так далее, но применила до 8 ракет «Фламинго», все были сбиты, причем это не бравадные заявления про 300 националистов, это реально вот есть подтверждение, что все ракеты «Фламинго» были сбиты, более того, были сбиты ракеты «Хаймерса», которые тоже применялись на этой ночью, так что наши ПВОшники, красавчики, молодцы, воздушно-космические силы России в первую очередь не без вашей помощи все это дело сделали. Вот, так что немножко позитива.
9: Да, еще позитив, главная новость этих суток, наверное, это то, что наши войска взяли под контроль Константиновку.
8: Да?
9: Друзья, противник, конечно, сразу на своих ресурсах начал писать, что вот там несчастная Константиновка не имеет значения, ну и так далее.
8: Ну, понятно.
9: И русские радуются мелочам там, и тому подобное. На самом деле Константиновка — это достаточно крупный город. До 22 года там проживало более 80 тысяч человек, насколько я помню. Вот, но даже дело не в этом. Дело в том еще, что Константиновка — это, по сути, южные ворота к славянско-краматорской агломерации. И это не самое главное. Самое главное то, что это первый такой крупный город после Мариуполя, потому что Красноармейск, он же Покровск, он ну, поменьше Константиновки, так значительно. Вот. И то, что в тяжелейших ситуациях, в условиях сейчас наши бойцы продолжают сохранять инициативу, идти вперед и брать под контроль такие крупные города. Вспомним начало года, у нас получилась такая оперативная пауза, так называемая, да, после того, как, понятно, Илон Маск решил отключить Starlink на территории Украины. И ну как отключить? Не для всех, а только для не авторизированных пользователей. Авторизироваться там могли только военнослужащие Украины. Вот. Поэтому, естественно, получился у нас немножко архитектура связи, которая рассчитывала на Starlink. А в основном это ну, практически все подразделения испытали серьезные проблемы. Нужно было снова что-то вот как бы выстраивать. И этим противник попытался воспользоваться. В некоторых местах, в том числе в Днепропетровской области, пытался идти в контрнаступление и тому подобное. Вот. Но и много новостей слышали. Подожди. Много новостей. Тут не это главное. Много новостей также мы слышали. Да, там где-то враг, что-то там где-то мы не можем продвинуться. Вот это уже мем с малой текмачкой, да, и тому подобное. Но сейчас вот такие новости, как взятие под контроль Константиновки, в первую очередь деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Потому что это на фоне там каких-то, я говорю, пауз, неприятностей и так далее. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
8: Да, да, на самом деле, да. Ну, по поводу всех этих такмачек и так далее, я просто хочу там привести различные примеры, опять-таки, Первой и Второй мировой войны. Очень часто были многомесячные, а иногда и многолетние бои за очень небольшие клочки земли, даже в тот момент, когда в целом война, казалось бы, была подвижной. Вот, например, фронт в районе Ленинграда тому... яркий пример, и так было очень часто. Да что там, такмачка, он Курлянский котел, например, существовал там год практически, и, ну, там чуть меньше, но все равно никуда, несмотря на все прорывы времен Второй мировой, несмотря на все вот эти истории, ничего с этим котлом сделать не могли. И более того, были даже, например, там какие-то острова, которые, например, в тылу американских или английских войск во Франции, вот, кстати, не все это знают, немцы на этих островах стояли еще по полгода, порт какой-то там обороняли по несколько месяцев глубоко в тылу американо-английских войск, которые высадились в Нормандии. Поэтому на войне вообще всякое бывает. Такмачка, конечно, да, для противника может быть какой-то удобный пример попытаться поугарать над нами. Ну, пусть угорают на самом деле. Мне вообще эта неделя нравится гораздо больше. Прошлая была... ну, не то чтобы сильно позитивный, а на этой неделе есть позитив. Вот, кстати, хочу тоже о позитиве рассказать. Русский город Сумы. Есть там у меня знакомые. Вот, и русский город Сумы на данный
9: если
8: момент...
9: Если кто-то нас слушает, сумчане, вам привет.
8: Да, 100% слушают, потому что Радио России — это уникальное радио, которое добивает даже на те,
9: до Аляски.
8: Даже на те территории, которые пока еще по каким-то временным ошибкам не находятся в Конституции Российской Федерации.
9: Так, про Аляску я уже сказал.
8: Ну, про Аляску сказал, но мы и работаем. Вот, мы с тобой, как говорится, если бы не мы с тобой. Вот, ну ладно, шутки шутками. Город Сумы. Значит, на данный момент в городе уничтожена львиная доля автозаправочных станций, и мне хочется сказать очень такую важную мысль. Вот даже посмотрю в камеру, обращусь к нашей прекрасной аудитории. Ну, дорогие сумчане, дорогие жители Украины, вы очень много за последние недели переживали по поводу того, что в России люди стоят в очередях за бензином. Отпускают то 15, то 20, то 30 литров топлива. Вот этот топливный кризис. Вы многочисленно, так сказать, писали про это посты, делали мемы, обращали на это внимание. И, конечно, министерство...
9: Выпускали почтовые марки.
8: Выпускали, конечно же, почтовые марки. Это вообще их любимые. Так вот, обращаясь и смотря в камеру, я хочу сказать, что было принято решение, сейчас уже, наверное, можно сказать, Министерством обороны России о том, что мы не такие,
9: мы
8: гораздо
9: гуманнее.
8: Мы не
9: хотим, чтобы вы в очереди стояли
8: на заправках. Мы не хотим, чтобы вы стояли в очереди, поэтому специально для вас акция. Никаких очередей на автозаправочных станциях, потому что автозаправочных станций на Украине не будет. Вот, собственно, на данный момент проводится эта уникальная акция. Первые, так сказать, города, которые, ну, скажем так, стали испытательным полигоном для новой акции со стороны Минобороны России – это, конечно же, Сумы. Я думаю, что в ближайшее время к ним присоединится Харьков.
9: Уже присоединяется активно Харьковская область.
8: Харьковская область,
9: Днепропетровская область. А сегодня вот эти новости по борьбе с очередями заранее, чтобы их просто не было где создавать, это Николаевская область.
8: Именно. Вот мне кажется, что уникальная акция от Минобороны России, она наиболее гуманна. Люди не стоят в очередях, они могут спокойно наслаждаться летом, отдыхом,
9: на
8: наличием
9: самом деле,
8: горячей воды,
9: мне
8: канализации.
9: Кажется, мне кажется,
8: пока
9: это
8: еще.
9: Министерство обороны Российской Федерации приняло решение бороться с глобальным потеплением на планете.
8: И начать с Украины.
9: Вот, и восстановить экологию. В первую очередь, чтобы чистота воздуха была.
8: Да.
9: И, конечно же, забота о здоровье людей.
8: Да.
9: Чтобы люди больше двигались, возможно,
8: абсолютно
9: пересели
8: точно
9: на велосипеды и так далее.
8: Да.
9: То есть экология и здоровье.
8: А как на Украине назывались отечественные велосипеды? Вот там аист какой-то были, знаю, в Советском Союзе.
9: Ну, я знаю, точно Украина была, причем хороший велосипед такой, он городской. Вот, так, ну, аист, да. Ну, аист, не знаю, насколько он украинский.
8: Ну, понимаешь, они, я думаю, что сейчас вспомнят, что у них есть такие велосипеды. И
9: даже трехколесные.
8: И знаете, что мне в этом, во всей этой истории больше всего нравится? Это асимметрия. Мы часто говорим, что ответы должны быть асимметричными. Мы не можем себе позволять делать то же самое, что пытаются делать с нами наши враги. Вот эти очереди. Это негуманно. Мы должны делать асимметричные ответы. То есть, например, они пытаются в Донецке сделать так, что там нет воды. Мы должны сделать так, чтобы в Киеве, например, в случае эскалации...
9: Не было труб.
8: Нет, в Киеве было очень много воды. Очень много воды, чтобы вода была буквально в каждом подъезде, в каждом подвале Киева. Есть такие возможности у Воздушно-космических сил России, и все будет зависеть, конечно, от того, насколько Украина будет продолжать эскалировать. Мне нравится то, что Минобороны России выбирают интересные способы воздействия, и я думаю, что они в ближайшее время принесут результаты. Ну, а если отойти от иронии...
9: С заботой о природе.
8: Да, но если отойти от иронии, то на этой неделе мы видели многочисленные удары телеуправляемых Герани. Вот Александр Григорьевич Лукашенко, по мнению Зеленского, выключил все ретрансляторы. И именно благодаря тому, что Александр Григорьевич Лукашенко выключил все ретрансляторы, наконец-то эфир стал чище, и наконец-то герани без помех могут долетать и попадать куда им нужно. Были вынесены...
9: Слушай, но тебя противник вырежет. Твою фразу, наконец-то
8: да.
9: Лукашенко выключил ретрансляторы.
8: Да.
9: Все, этот кусочек отрежут и будут везде форсить по интернету.
8: Ну, хоть больше людей обо мне узнают. В конце концов, это тоже... Неплохо. Вот, и на самом деле телеуправляемые герани на этой неделе разнесли огромное количество нефти и газохранилищ, малых НПЗ и прочих, ну скажем так, участвующих в украинской энергетике, заводов, мест и так далее. Также вчера был нанесен, ну позавчера, был нанесен один из самых успешных ударов по Киеву. Наконец-таки мы очень четко показали цели, которые были поражены. Наконец-таки был дан четкий список заводов, предприятий, складов. Достаточно много было объективного контроля. Спасибо тем людям, которые нам помогают в этом. И, конечно, можно говорить о том, что Киев очень красиво. Сначала разрядили с помощью гераней, в том числе реактивных гераней. После чего... По нему добавили баллистическими ракетами, на которые...
9: Там и цирконы, по-моему, применялись, да?
8: Ну, и, конечно, и гиперзвуковыми ракетами. Это тоже, кстати, Даня правильно говорит. Это очень важный момент, потому что гиперзвук стал работать с земли, а не только с кораблей или с воздуха. А потому что воздух засекают очень легко, корабли находятся далеко, а пусковые установки, находящиеся в приграничье с гиперзвуком, они так быстро запускают эти ракеты, что говорить о перехвате просто невозможно. Так вот, сначала герани различного толка разрядили ПВО, потом остатки патриотов выпустили, пытаясь перехватить баллистику, и, возможно, даже сбили несколько ракет. А потом наши не самые быстрые, но достаточно мощные ракеты Х-101, запущенные из прекрасных белых лебедей и Ту-95-х медведей, полетели по целям, где ПВО уже максимум, что могло, только прицувать. Работать оно уже было не способно. Вот, соответственно, удар был красивый, удар был эффектный. И самое главное, что мне кажется, удар был эффективный. Вот. Но Владимир Путин, кстати, сегодня сделал заявление, тоже надо его подчеркнуть, что надо продолжить эти удары, и, видимо, результат этих ударов достаточно хороший. И в целом достаточно позитивно начинает заканчиваться эта неделя. Вот, возможно, завтра будет еще что-нибудь позитивное, но на данный момент мне крайне приятно от тех новостей, которые доходят. Ну и плюс добрые люди мне сказали, что нашли способ решить проблему с топливом, которое есть в стране. Ну вот, и она в ближайшее время, скорее всего, будет решена. Но где и как, с какой стороны мы говорить не будем. Вот, но проблема будет решаться.
9: Короче, секретная организация алхимиков вступила в игру. Ну, будем надеяться, посмотрим, как говорится, время покажет. Но тут дело в том, что война, понятно, обстрелы, понятно, удары по НПЗ, но бензин так быстро бы... Ну, опять же, мое наблюдение, наблюдение других людей, которые абсолютно ничего в этом не понимают. Ну, не мог так быстро бензин закончиться, чтобы вот лимиты были, там заправки некоторые там останавливали работу и тому подобное. Есть у людей, которым я доверяю, кто немножко разбирается в этом бизнесе, такое чувство, что кто-то просто там где-то что-то придерживает, ждет, когда цены вырастут и так далее. Ну, именно из производителей. Вот там даже антимонопольный комитет некоторыми заправочными станциями,
8: так сказать, занялся.
9: Занялся, да. Поэтому, ну и плюс, конечно, это вот перекупы, которые там приезжают, заливают, потом там или на новых территориях продают в 4 раза дороже и тому подобное. Поэтому, конечно, факторов много. Но, друзья, я вам хочу сказать еще раз, что в Донецке проблемы с топливом очень много лет. Еще до СВО эти проблемы были неоднократно. И во время СВО регулярно, и тоже по 20 литров на машину, или просто по талонам и тому подобное. И тем не менее, как-то адаптировались, жили, никто с канистрами не бегал, по 100 литров не пытался заправить в канистры и тому подобное. Вот. Кроме того, не было очередей, потому что прекрасно понимали, что в любой момент прилетит, нельзя, как говорится, толпиться. Вот, и как-то так самоорганизовались, и очень даже было нормально, и никто не испытывал сложностей. Вот. Поэтому.
8: Ну, я думаю, недели две. Надо
9: посмотрим.
8: Недели насчет, две. Да. И если люди не будут создавать ажиотаж, если ответственные, как правильно ты заметил, организации, так сказать, примут определенные меры, люди немножечко подуспокоятся, начнет бензин портиться. Кстати, всем любителям хранить долго бензин. Бензин теряет октановое число достаточно быстро.
9: Ну, недостаточно быстро, если герметично, через год. Через год. Если герметичная тара, то через год.
8: Ну, не знаю.
9: Некоторые вот, у меня есть знакомые, которые там и по 3 года хранили. Я очень сильно недоумевал, зачем так долго.
8: Ну, я так скажу, бензин с сотого в 95-й превращается примерно за 2 недели в баке.
9: Вот не, ну подожди, в баке или в дизельном генераторе?
8: Не-не-не, я имею в виду, не, дизель это дизель, дизель с ним достаточно все неплохо.
9: Я к чему? Я к тому, что там нет, не максимально все герметично.
8: Ну да, там вентиляция,
9: есть вентиляция, воздух, поэтому тут, конечно. Я говорю, если в канистре герметично закрытый, то год.
8: Ну, я к тому, что люди, которые там думают, что они будут хранить бензин, особенно это относится к людям, у которых машины любят высокооктановый дорогой бензин, владельцы там спортивных машин, которые едят много топлива и так далее. Ну, просто вам на заметку, что ваша вот надежда кататься там с этим полным баком, через неделю вы будете ездить на своих условно Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Cayenne'ах и прочих уже на 95-м, а еще через некоторое время, скорее всего...
9: На 76-м.
8: Всего, ну, не на 76-м, но, честно говоря, бензин очень быстро теряет свои свойства.
9: Ну, да, да. Если поэтому, в баке, то да.
8: Поэтому бесконечно заправлять.
9: Слушай, тоже я не вот стоит. Позавчера заправлялся на объездной платной дороге вот в Москве на Лукойле. Там заправка на 10 автомобилей. Ну, сразу может 10 автомобилей нифига. Заправлять. То есть, ну, крупная заправка, все. И там очередь, то есть 10 колонн в очереди. Ну, на дороге там как-то одна так выходит в 10, и так все, толпа машин, просто, я не знаю, там, наверное, под сотню машин стояло, все так. Я в очереди это простоял, ну, где-то, наверное, 30 минут. И, кстати, лимит был 60 литров.
8: Ну, это нормально.
9: То есть это, ну, это как бы более чем достаточно.
8: Это даже для моего прожорливого КамАЗа.
9: Да, да, да.
8: Это даже нормальная тема.
9: И на что я хотел бы обратить внимание, друзья, я надеюсь, сейчас, кстати, в южных регионах уже волонтеры этим занимаются. Я хотел бы, чтобы или сами бизнесмены, кто занимается, вот, кто держит автозаправочные станции, или как-то, может быть, государство временно какие-то инструкции издало по мерам безопасности. Потому что вот эти вот заявления Зеленского о том, что там сделаем Москву островом и так далее. То есть это, в принципе, угроза наперед, что он будет по окраинам пытаться по дорогам в час пик, по автозаправочным станциям в том числе. Понятно, у нас ПВО. Сейчас тем более, вот, кстати, позже поговорим о системе «Цитадель». То, что вчера было новость разошлась, да? Так да. Вот, я что хотел бы сказать. Друзья, нужно как-то вот или там регулировщика ставить, то есть вводить в штат на каждую заправку регулировщика, хотя бы там временную должность или как-то. Либо же волонтеров, как это в южных регионах сейчас сделали там и представители казачества выходят и так далее. Потому что, понятно, это неудобно, и очередь, может быть, будет чуть дольше. Хотя, на самом деле, дольше на сколько? Вот просто на 50 метров доехать до колонки. Ну вот, просто чтобы не на территории заправки 100 машин стояло, ну, да, вот, да, толпой, да, как бы, да, в жару, да, да, и где в случае чего никто никуда не уедет. Ну, причем это даже не только войны касается. И не убежит. Авария, ну да что угодно.
8: Да, что угодно, да.
9: Поэтому вот об этом тоже стоит задуматься. Пока это, не дай бог, что-то не произошло, и только после того, как горячий петух клюнет, как говорится.
8: Ну, слушай, я вот что могу сказать. В Европе, например, ни в одной стране Евросоюза нет такой истории, как заправщик топлива. Вот ты же тоже бывал в Европе? Ты же по-любому ездил и видел заправки.
9: Я нет людей, в Европе, когда бывал, я там ездил на велосипеде.
8: Ну, понятно, но ты же мимо проезжал и видел. На автозаправочных станциях нет людей, кто тебе помогает.
9: Не обращал внимания. Ну, допустим.
8: Я, короче, говорю точно. Ни в Германии, ни во Франции, ни в Польше.
9: То есть люди там максимально самостоятельные.
8: Везде. Но меня, кстати, в России вот до сих пор смотрят. Я подъезжаю к заправке. Для меня очень непривычно, когда ко мне подбегает мужчина или девочка какая-нибудь и пытается заправить мою машину.
9: Не, ну я тоже по возможности сам стараюсь.
8: Вот, да, но в России я к тому, что ты вот говоришь, нужно вводить людей. Честно говоря, по крайней мере, в больших городах России на каждой автозаправочной станции есть люди, которые занимаются вот помощью в заправке автомобилей. Я думаю, что граждане-автомобилисты, если уже не получили права, они купили
9: в состоянии вставить пистолет.
8: Сами вставить пистолет. А вот те люди, которые по штату работают на автозаправочных станциях, я думаю, что можно придумать какую-то универсальную брошюру, ну, какую-то маленькую брошюру с универсальным, вот то, что ты сказал, это на самом деле, ну, грамотное предложение, где они могли бы вот помогать именно вот в этой истории с регулированием движения и направить усилия не на помощь в заправке бензобака, что, я еще раз говорю, каждый человек может сделать сам, если у него IQ больше комнатной температуры. Вот, поэтому в данном случае я считаю, что безопасность превыше всего. Мне нравится твое предложение. И у нас даже не нужно дополнительных людей, гаишников. Люди есть, по крайней мере, в больших городах в России. Это уже давно стандарт такой, стандарт работы с клиентами. И я думаю,
9: слушай, что... параллельно вот то же самое. Я как-то у себя на канале написал, что, ребят, давайте, наверное, понемножку начинайте мешки с песком, вот заправки обкладывать, даже вот, там, я не знаю, подъезды домов, где вот стеклянные подъезды, да, вот где можно, люди сами могут как бы это все организовать. Почему? Я пользуюсь опытом, приобретенным в Донецке. Понятное дело, да? Мы в 2014 году это все сделали еще. Вот. И не было никакой паники. Но заправки уцелели хотя бы под первыми несколькими обстрелами. И люди уцелели, потому что знали, что за мешком как бы тебя
8: не прилетит.
9: Осколок не достанет.
8: Да.
9: Вот.
8: Даже если подобное. Будет близкий разрыв, ну, скорее всего, мешки тебя спасут.
9: Да, а у нас почему-то такое впечатление складывается, что люди вот прямо сейчас запаникуют, все, мешки увидят и начнут паниковать все.
8: Да, но... слушай, как начнут паниковать, так и прекратят паниковать.
9: Просто, да, нужно как бы привыкать. Мы живем, ну, военная война идет, 5-й год.
8: И надо тоже, уже, как бы... в первую очередь, конечно, этим должны озаботиться жители Курска, Белгорода, крупных приграничных
9: не,
8: городов.
9: Не, ну, Белгород они давно озаботились, и Курск, я думаю, тоже. Кстати, вот в
8: нет,
9: Белгороде
8: Курск
9: вообще...
8: Нет, нет. Вот... ну, Курск нет. Я вот был в Курске, да? Буквально неделю назад, даже рядом, даже не близко.
9: Слушай, я тебе скажу, Белгород, когда начал подвергаться обстрелам, вот стоит отдать должное бывшему губернатору Гладкову и жителям Белгорода, белгородцы, вы просто красавчики. Потому что вы даже пошли дальше, чем мы на Донбассе. То есть начали возводить временное укрытие бетонное.
8: ЖБУшки такие маленькие.
9: Все, да, железобетонное укрытие, которое на улице, везде, возле остановок. То есть где много людей собирается в общественных местах, вот такие вот как бы такие комнатки бетонные. Где в случае обстрела человек может спрятаться.
8: Да?
9: У нас, к сожалению, такого не было. Не знаю, по какой причине. Отсутствие бюджета, финансирования, еще чего-то. Непонятно. Но на Донбассе, к сожалению, вот такое не строили повсеместно.
8: Да могли бы углем просто завалить и все.
9: Да нет, углем маленькие, там бы завалило всех.
8: Маленькие угольные, так
9: поэтому
8: сказать.
9: Это немножко укрытие. Не тот момент. Тем не менее, молодцы. Вот. Поэтому надо, конечно, нужно думать о своей безопасности. Времена неспокойные. Можно, конечно, убедить себя, что все нормально, вот все хорошо и так далее. Вот обычная психология человека. Со мной никогда ничего плохого не произойдет. Да? Вот все люди, с которыми что-то когда-либо происходило плохое, они все вот так же думали. Так, у нас есть комментарии.
8: У нас есть комментарий от Frost AVX. Человек говорит, я сам с Вильнюса. Слушаю сейчас передачу неофициально о главном. Желаю удачного эфира. Мой друг с Белостока тоже передает привет. География расширяется.
9: Да.
8: Аляска, Литва, это Польша, Германия, знаю, нас сейчас смотрят. Латвия 100% смотрит. Эстония, знаю, сейчас нас смотрит. Конечно, бывшая Украина нас смотрит. Много, на самом деле, стран и государств смотрит нас. И это приятно. И все-таки Радио Россия. Россия будет везде, кроме Косово. Потому что Косово — это...
9: Сербия. Россия бесконечна, да. И вот, кстати, на Донбассе тоже сделали...
8: Радио Донбасс?
9: Знакомый у меня. Хотя, подожди, сделано под обстрелами, это точно бренд из Донецка. А вот Россия бесконечна, по-моему, это тоже в Донецке было придумано. Но сейчас боюсь ошибиться. Потому что это пошло тут, там наклейки начали продавать. И очень классно, знаешь, как оформлена была Россия. И вот 2С в виде знака бесконечности. Вот, да. Россия бесконечна. Вот эти 2С, как бесконечность. Понял. Знак бесконечности.
8: Слушай, два заявления Владимира Путина, которые меня радуют. Первое, это в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. А то мы переживали.
9: Здесь...
8: А подожди, второе заявление. Давай. Они... друг с другом должны быть. Главная задача ВС РФ полностью освободить Донбасс, но тут ничего нового. А вот и Новороссию. Полностью освободить Донбасс,
9: ну,
8: и Новороссию.
9: Сегодня еще Медведев написал о том, что будет буферная зона расширяться в Сумской и Харьковской области.
8: Здесь просто Новороссия, это у нас еще и Одесса.
9: Да,
8: и
9: да. Прочее. Я что хочу сказать? Во-первых, на первый взгляд, новость о том, что в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей, который Путин озвучил, да? Что это значит? За день или за два дня до этого заявления Лавров детально как бы озвучил, да, что нет, мы же там договорились и так далее. Получается, президент опроверг министра, вот и так далее. И на первый взгляд кажется, ну как там, это же, да, это же вот как бы какой-то разнобой в действиях, наверное, это вот что-то плохое происходит и так далее. Друзья, я хочу сказать, что этим заявлением Путин просто, скажем так, полностью переключился в режим войны. Все предыдущие договоренности, то есть, ах, не было договоренности? Да, договоренности не было. Значит, и моих договоренностей и обещаний тоже не было. Поэтому сейчас будем бить до талого, как бы и так далее. И даже понимая, что как бы министр иностранных дел немножко другое заявлял до этого, да? Uh-huh. То есть президент все равно жестко показывает позицию. Ну, раз вы, ну, как бы по-нормальному не хотите, ну, значит, сейчас будем посерьезнее. А посерьезнее это еще значит, что, возможно, и география специальной военной операции также будет расширяться. Поскольку смотри, никаких договоренностей, а нам нужен результат.
8: Да, и, кстати, на этой неделе Польша сделала заявление на основании разведки Запада и своей о том, что Россия планирует в ближайшие месяцы СВО, так сказать, расширить на территорию Польши. Ну это так, это ерунда.
9: Я слышал, что мы еще у нас в планах Гренландия, потому что мы там хотим... Да, свои дата-центры поставить для программы «Рассвет». Как бы,
8: да, это поляки просто деньги хотят. Но тут интересно, кое-что другое.
9: Хитрые поляки, научились у украинцев.
8: Хочется прокомментировать. 3 года назад, когда я только бежал в Россию, я сделал еще тогда на одном из своих снова заблокированных YouTube-каналов ролик, который потом многие хейтеры и так далее разнесли. И он назывался «Почему Украина не бьет по Москве?». И буквально через сутки Украина ударила одним дроном по башне Кремля. Ну, все помнят эту пиар-акцию, там какой-то кусок, обломок, что-то там, ну, ударил по башне Кремля, где никого не было ночью, в часа в 2 или 3 ночи, ну, не суть. Вот, и я там, в принципе, сказал простую фразу, что Украина не будет массово бить по Москве, потому что, кто бы что ни говорил, нравится-то кому не нравится, Москва — это государство внутри государства, Москва — это город с населением в 2 Австрии, с бюджетом, как у нескольких, наверное, Австрий. Вот, и, собственно, когда Украина ударит по Москве, почему она не била? Потому что было опасение, что это приведет к действительно жестким мерам со стороны, так сказать, людей, действительно принимающих решения. ЛДПР, лица, действительно принимающие решения. Вот. Но за три года, видимо, Зеленский слишком много употребил, или они слишком поверили в себя, или им рассказали, или им приказали. Это уже нужно подчеркнуть. И они по Москве действительно ударили. И как ни странно, то, что говорил я три года назад, в совокупности с международной всей вот этой повесткой, с исчезающим духом Анкориджа, привело к тому, о чем сказал ты сейчас, Владимир Путин и высшее военно-политическое руководство. Вроде как, ну, по крайней мере, так нам никто не заявлял об этом, вот, но вроде как есть ощущение, посерьезнее решили взяться за проведение СВО. Это в целом радует меня, по крайней мере, как турбопатриота. Ну ладно, я не турбопатриот, конечно, но в целом как человека, который достаточно занимает истребинную позицию, считает, что болезнь, которая сейчас есть на Украине, ее путем, так сказать,
9: дипломатическим не вылечить.
8: Дипломатическими какими-то припарками, какими-то там, я не знаю, мазями уже не вылечить. Тут опухоль эту надо вырезать, после этого проводить медикаментозную терапию, и после этого есть шанс на то, что организм будет спасен. Вот. Но на данный момент то, что как начали работать, меня радует, по крайней мере. Я всегда говорил, что, в принципе, чем жестче Владимир Путин действует, тем больше он становится моим президентом. Вот я честно всегда говорил, что до 24 февраля мне в нем не хватало вот некой жесткости. Я, вот, скажем так, тоже грустил, смотря на все эти переговоры, Минский и все остальное. После того, как начались серьезные действия, для меня он стал в два раза больше моим президентом. И каждый раз, когда я вижу, что действительно уничтожаются мощности наших врагов, я все больше в него верю и все больше, как говорится, поддерживаю. Тут главное, опять-таки, это мое эгоистическое мнение, как ценного иностранного специалиста, продолжать, не ослаблять. В конце концов, ну вот, возвращаясь к Лаврову, недавно видел подборку там заявлений Лаврова с 2014 года, где министр иностранных дел России разочаровывался в том, что нас, ну, скажем так, обманули. Или вот как было с Анкориджем, не хотелось бы думать, что Анкоридж существовал для того, чтобы дать Украине вот эту передышку, как сказал Лавров. Вот, ну, хочется верить, что больше таких заявлений не будет, и не потому, что я не хочу, чтобы
9: он говорил. В принципе, на фразе «не хотелось бы думать» можно было и останавливаться.
8: Да, просто чтобы хотелось бы, чтобы не было повода для таких заявлений со стороны министра иностранных дел России или кого-либо еще. Наша армия способна выполнить задачу при правильных действиях в тылу, при консолидации общества. Тут должны действовать все, начиная от высшего военно-политического руководства, но и к каждому нашему радиослушателю обращаюсь. Если среди вас находится какой-нибудь паникер, я думаю, что многие сейчас таких людей знают, которые все ударили по Москве, ну, нужно подчеркнуть.
9: Пропало.
8: Все, теперь пора сдаваться. Ну, раз уж по Москве ударили, ну, пора сдаваться. Еще раз говорю, если бы жители Киева или каких-то других бывших и будущих городов России думали так же, то мы бы уже давно закончили всю эту историю. К сожалению, Киев разносится, не знаю, на несколько порядков больше, чем прилетело за все время СВО по Москве, но, как мы видим, никто сдаваться не
9: собирается. К сожалению, в том плане, что страдает русский город,
8: это,
9: друзья.
8: конечно.
9: Вот. Но
8: ну, слушай, для
9: другого
8: того, чтобы,
9: варианта как бы нет. Да.
8: Для того, чтобы выкурить немецко-фашистскую падаль с ее союзниками с территории Советского Союза, мы бомбили Таллин, мы бомбили Киев, мы бомбили Минск, мы вынуждены были бить по своим городам, в которых засели враги. Некоторые города после этого выглядели хуже, чем Бахмут. И да, обидно, что, к сожалению, не получается со всеми городами так же красиво, как это было там с Бердянском каким-нибудь или Мелитополем. И часто бывает хуже даже, чем с Мариуполем. Но, тем не менее, когда освободили Минск, в нем было там 2% целых домов. И, кстати, хочется поздравить единственную страну постсоветского пространства, которая, по моему оценочному суждению, как иностранного специалиста, празднует День независимости. Вот из 15 республик единственная празднуют правильно. Это Белоруссия. Потому что Белоруссия...
9: День освобождения Минска. Да.
8: Да. А Россия празднует День России. Это исторический факт. Дальше я выводов из этого делать не буду. В День независимости России от Советского Союза. То есть это день, когда Россия стала независимой от более сильной версии самой себя. А я считаю, в российской истории есть более подходящие даты. Это мое просто, еще раз говорю, мнение, где действительно было величие. Можно день, когда русская армия вошла в Париж, например, прекрасная. Можно день, например, когда русские солдаты и советская армия...
9: Зашли в Берлин.
8: Ну, зашли в Берлин, мы и так празднуем, слава богу. Но, ну, кстати, зашли, когда
9: не,
8: первые
9: Берлин,
8: там были.
9: Это же было раньше, чем до 9 мая.
8: До 9 мая. Можно, например, день, когда благодаря, скажем так, действиям советской армии мы поставили точку во Второй мировой войне. Огромное количество, на самом деле, дат и военных, и невоенных.
9: Но, как показала практика, судя по всему, не поставили. Ну, Вторая мировая война, просто эстафетную палочку перехватили англосаксы, как бы, да?
8: Это факт, это вот. Факт.
9: И как-то она так продолжается.
8: Ну я к чему? Я к тому, что даты, в которые вот празднует большая часть постсоветских республик свой День независимости, они, мягко говоря, ну, странноваты. Лично для меня, мне так, еще раз говорю, у всех свое мнение, я не имею права его там навязывать гражданам России или других стран, но мне кажется, что белорусы поступили наиболее верно.
9: Да, тут однозначно.
8: И никаких, ни у одного адекватного человека не может возникнуть, каких бы он ни был политических взглядов, и на чтении каких-то разногласий по поводу того, что Белоруссия празднует День независимости в день освобождения города Минск. Вот, поэтому хочется поздравить с прошедшим Днем независимости Белоруссию. Абсолютно заслуженно, абсолютно правильный день выбран. У них тоже была эта ошибка, но потом белорусы осознали, что, наверное, для Белоруссии выход из состава Советского Союза, ну, едва ли был позитивным явлением. Как и, я считаю, для большей части постсоветских стран, мы все стали слабее из-за этого, и Россия стала слабее, кто бы что ни говорил, вместе с Казахстаном, с Киевом, с Минском, да даже с той же Ригой, Россия была сильнее. И, ну, это просто даже, знаете, это экономический факт, это как угодно, демографический факт, это территориальный факт, это как угодно. Можно бесконечно все импортозамещать, но хорошо, когда больше народов, больше территорий, больше месторождений, больше границ были вместе. Вот, поэтому я, конечно, целиком и полностью поддерживаю Белоруссию.
9: И больше заботы о людях со стороны государства.
8: Абсолютно, да? Абсолютно верно. Еще раз, я даже, еще раз говорю, Советский Союз имел огромное количество недостатков. Я придерживаюсь несколько иных политических взглядов, но для меня это один из пиков развития России, и, конечно, в моем понимании праздновать День независимости от лучшей версии себя, ну, наверное,
9: тут неправильно сказать история. Лучшая версия, а день, когда мы потерпели поражение в холодной войне.
8: Ну, один из дней,
9: это
8: да.
9: Просто вот именно так.
8: Один из дней, когда внутренние
9: союз,
8: враги...
9: Союз развалился, как бы, да, то есть мы потеряли страну в результате войны. Просто она называлась тогда «Холодная», хотя местами и в некоторых локациях она была очень даже горячая. Вот. А последствия холодной войны...
8: И проигрыши в ней.
9: Да, и проигрыши, вот именно последствия проигрыша в холодной войне забрало у нас людей больше, чем любая мировая война. Если посмотреть за 30 лет статистику по демографии в каждой стране Советского Союза, ну, по-моему, кроме Узбекистана, в Узбекистане...
8: Нет, там... смотри, есть...

0: кстати, как и Казахстан, тоже достаточно богат. Но, опять-таки, возможно, вот эти какие-то страны Средней Азии, там тоже что-то. Но, опять-таки, если мы говорим про наиболее, так сказать, цивилизованные, промышленно развитые страны Советского Союза, то там либо стагнация населения, либо резкий ее спад. Это мы говорим про всю Прибалтику, Белоруссию, Украину, Армению, Грузию, если мне не изменяет память. То есть это действительно, действительно такой тяжелый удар. В Молдавии вообще там какая-то в два раза, по-моему, население стало меньше. Там 40%, по-моему, потери населения. Я могу ошибаться, сейчас
1: то говорю. То есть европейская часть Советского Союза, получается?
0: Ну, можно так сказать, кстати, да. За исключением Азербайджана. Ну, Азербайджан, он так на границе. Вот. Но европейская часть Советского Союза наиболее промышленно, экономически, культурно развита. Еще раз говорю, никаких, ну, как бы, я ничего плохого не имею против стран там Средней Азии. Ну, сами понимаете, там есть определенные нюансы. Вот, ну, единственная, да, страна из того региона, которая, как бы, была более-менее, это Казахстан. Но оттуда выжили русское население. Слава богу, сейчас политика вроде поменялась в последнее время, и, слава богу, в Казахстане стало получше в этом плане, возможно, с новым руководством.
1: Буду надеяться, что твои данные верны, потому что еще недавно в сети были видео, вот, о том, как в некоторых супермаркетах, причем которые держат русские бизнесмены, администратор отказалась говорить по-русски, русской женщине отвечать.
0: Не, проблемы есть, но то, что было в 90-е в Казахстане, вот эта вот история, когда приходили в квартиры, это много где было в том регионе, когда приходили в квартиры и говорили, что вы их не продавайте, вы все равно уедете, они нам достанутся бесплатно. Дома, квартиры, там много было страшного, особенно в сельской местности. Еще раз говорю, не может просто так население там с 50% русского стать 20%. От хорошей жизни так, ну, не происходит. Тут, к сожалению, были очень тяжелые моменты. И это почему, правильно ты сказал, проигрыш нас в холодной войне. И мы не смогли защитить свое население. Как в фильме «Брат 2», если кто-то помнит, русских, как говорится, в Прибалтике сдали, всех сдали, чтобы тусоваться красиво. Был тяжелый период в истории России. Слава богу, мы от него отошли. Но наши враги активно сопротивляются.
1: И, кстати, вот правильно люди... Вот в комментариях пишет Рим Ширгазин, что если бы не предательство Ельцина и его подельников, не было бы и нынешней войны.
0: Абсолютно
1: и
0: точно.
1: И нынешних потерь, абсолютно горя, точно, страданий и тому подобное. Друзья, наше время первого часа подходит к концу. Вот. Но ровно через 15 минут, как вы знаете, у нас будет продолжение. И в следующий час, я думаю, много интересных новостей мы обсудим. И, может быть, все-таки наша радиослушательница Кристина напишет Кириллу в эту паузу. Все, мы вам об этом давайте, расскажем. Друзья, час. Через 15 минут встретимся.
2: О главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым в ближайшем выпуске.
3: Гость программы, лауреат премии «Все цвета джаза» в номинации «Восходящая звезда», финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Россия культура», замечательный пианист, композитор и педагог Даниэль Адианц.
2: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
4: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поднимали тему украинского урегулирования. Российский лидер обрисовал своему коллеге реальную ситуацию на поле боя, где российские войска продолжают наступление. Теперь подробнее об этом и других событиях. Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом напомнил, что у руководителя администрации США есть постоянно действующее приглашение посетить Россию. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, инициатором беседы была американская сторона. Разговор длился 1 час 25 минут. Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны, добавил Ушаков. Разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня. В числе затронутых вопросов была ситуация на Ближнем Востоке и украинское урегулирование. Спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Песков также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Напомню, начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Командование лично поздравило состав соединений и частей с освобождением города. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и обеспечивать безопасность России. О том, что сейчас происходит в самой Константиновке и как ее освобождали, репортаж военкора «Вестей» Александра Кацубы.
2: Многослойные оборонительные рубежи в Константиновке командование ВСУ готовило несколько лет. Город называли неприступной крепостью. В бетонных укреплениях закрепили самые подготовленные подразделения украинской армии. Сейчас над каждым таким опорником российский триколор и знамена подразделений южной группировки войск, штурмовавших город. На окраинах наши бойцы зачищают единичные группы разбитого гарнизона.
3: Применяется активно БПЛА и с нашей стороны. Также активно. Они не могут вылазить из своих подвалов. Прямой контакт происходит очень редко. Только в том случае, если противник засел глубоко, своими средствами БПЛА мы его оттуда выкурить не можем, то тогда штурмовая двойка берет ТМ-ку и делает работу.
2: Бои за Константиновку длились больше года. Штурмовики 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск одними из первых ворвались в Константиновку. Сложнейшую многоуровневую оборону врага обошли с разных сторон, застав противника врасплох.
4: Занимались штурмовыми действиями в составе малых групп, работали как диверсионные подразделения, то есть распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника.
2: Постоянно маневрируя, меняя направление удара и вытягивая обескураженного противника из укрытий, наши воины словно играли с ним в кошки-мышки.
5: Когда были взяты первые кварталы, после этого противник очень быстро отошел по непонятным причинам. Мы ожидали более масштабного сопротивления.
2: Мы наблюдали, как несколько солдат противника пробираются в один из полуразрушенных домов. Планируют закрепиться и держать оборону. Наши ударные птицы с мощной взрывчаткой на борту уже легли на боевой курс.
6: Константиновка как на ладони. Весь город под нашим неусыпным контролем.
2: Разрозненный гарнизон ВСУ в Константиновке оказался в полном кольце окружения. Украинское командование бросило своих солдат на смерть, оставив их без снабжения.
7: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад, плюс мелкие подразделения. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. А основное направление удара было перенесено.
2: Под прикрытием артиллерии и беспилотников, круживших в небе круглые сутки, наши бойцы продвигались от дома к дому.
8: 4-я бригада отбивали позиции. Сразу же за ними закатывались наши подразделения, также для удержания позиции, укрепления позиции, и давая поэтому возможность 4-й бригаде максимально ускоренно двигаться вперед.
2: Загнанный в подвалы противник отбивался своими ударными дронами, но замкнутый в кольце окружения терял позицию за позицией. Несколько разведывательных дронов ВСУ сбиты на подлете Константиновки. Позиция украинского беспилотного расчета, с которой они запускали свои ударные дроны, уничтожена. Следом еще одна в населенном пункте Алексеева-Дружковка. Вражеские дроны отсюда поднимались на Константиновку. Наш воздушный разведчик заметил движение возле частного дома. Помощник оператора БПЛА ВСУ вынес свою птичку на стартовую площадку. Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады ударили по цели крупным калибром. Непрерывная боевая работа по врагу сутки напролет. Наши беспилотники уходят на Константиновку. Бойцы 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск идут вперед.
3: Парни продвигаются у нас при поддержке артиллерии, БПЛА. Продвигаются скрытыми тропами.
2: Боевики до последнего прикрывались оставшимися здесь мирными жителями, словно живым щитом. Женщины, дети и старики прятались по подвалам. 13 человек нашли спасение в стенах Константиновского храма Иова Почаевского. Разведчики 1-го батальона 4-й бригады своими дронами отправили изможденным людям воду и продукты. А украинские нацисты, заметив вышедших из укрытий гражданских, ударили по обители. Наши воины выводили людей под прицельным вниманием вражеских птиц. Солдаты ВСУ целились именно в гражданских. А уже через несколько дней бойцы южной группировки войск выбили боевиков с укрепленных позиций.
9: Касаемо водружения флагов, да, колоссальный объем работы и поднятия флагов поднимали мои бойцы.
2: Освобождение Константиновки открывает нашим бойцам дорогу на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию, ключевой транспортно-логистический узел ВСУ в Донецкой Республике. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты, переломный момент битвы за полное освобождение Донбасса. Александр Кацуба, Вести, Константиновка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Флавио Каболли в матче 3-го круга Уимблдона со счетом 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Пятисетовый матч продолжался 4 часа. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал только 3 брейкпоинта из 16. Людмила Самсонова также проиграла чешке Мари Боусковой в 3-м круге Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-6, 6-4 в пользу соперницы россиянки. Таким образом, в одиночном разряде на Уимблдоне остался из россиян только Роман Сафиулин. Московская «Динамо» одержала победу над Нижним Новгородом 2-1 в товарищеском матче. В составе победителей мячи забили Антон Беранчук и Николас Марычаль. У Нижнего Новгорода отличился Андрей Ивлев. Победа стала первой для немца Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3-2. Мячи забили Левай Гарсия, Наиль Умяров и Иван Сорокин. В составе «Волжан» со штрафных отличились Михайло Баньяц и Дани Фернандес. ЦСКА сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» 1-1. У армейцев мяч забил Тамерлан Мусаев. В составе тульской команды отличился Степан Обрывков. Защитник Илья Самошников покинет «Спартак» этим летом. Красно-белые согласовали уход футболиста в аренду в «Рубин», сообщают российские инсайдеры. Стороны закрывают последние детали сделки. При этом часть зарплаты игрока будет выплачивать «Спартак», а другую часть – «Казанский клуб». Самошников уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Прогнозы на 5 июля. В Челябинске будет плюс 30 градусов, в Сатке плюс 25. В этих городах пройдут дожди. В Магадане около 14, тепла без осадков. Во Владивостоке плюс 19, временами дожди. В Южно-Сахалинске плюс 23, без осадков. В Красноярске около 30 градусов тепла, пройдут дожди с грозами. В Уфе плюс 31, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами пройдут дожди с грозами. Днем будет плюс 21 градус. В Москве сегодня временами ожидаются дожди, днем плюс +22. В эти минуты в российской столице +18, давление ниже нормы, 737 миллиметров ртутного столба.

0: сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоном.
1: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это второй час программы «Неофициально главным за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
2: Надеюсь, вы также рады, как и мы. Вот, если не рады, то... Ну, что могу так, сделать? Ну, потерпите нас чуть-чуть, часик.
1: За 15 минут в комментарии твои поклонницы не писали.
2: Теряешь ты популярность. А ты просто редко рекламируешь все преимущества, так сказать, и больше ставишь акценты на какие-то недостатки.
1: Так, преимущества. Феррари. Молодой, холостой.
2: Да.
1: Кожаный пиджак. Два не штуки. Кожаный. Штаны из кожи чистого крокодила.
2: Какие? Ну, нет, у нас есть.
1: Так, ну ты покраснел. Вот после штанов ты покраснел. Значит, все-таки где-то валяются.
2: У нас есть коллега, тоже длинноволосый. Вот он любит кожаные штаны. И это больше подходит. Но это другая
1: передача. Он нас сейчас, кстати, скорее всего, слушает.
2: Да, другая передача. Вот, у него мотоцикл, там свои преимущества, как говорится. Ну вот, слушай, давай поговорим еще немножечко о Прибалтике. На этой неделе.
1: Давай, я потом хотел, чтобы ты рассказал про Цитадель. Ты разбирался в этой теме?
2: Поговорим.
1: Давай,
2: Прибалтика. Ты расскажешь, что как, и я прокомментирую. Собственно, на этой неделе были закрыты ряд погранпереходов с Финляндии, Эстонии и Латвии. Вот, собственно, вообще у многих с этого началась небольшая паника, вот, но там на самом деле очень часто связано с тем, что, например, Латвия разобрала часть рельс, и это были часто погранпереходы, которые использовались для железнодорожного транспорта и так далее. В общем, Латвия так активно борется, Эстония активно борется, разбирая железнодорожные ветки, которые связывают, соответственно, связывают города между собой, вот, и страны. Вот, они, видимо, уверены, что все это навеки вечные, ну и, соответственно, Россия немножечко отреагировала на это, хотя у некоторых были уже какие-то опасения о том, что это вот Россия закрывает границу, прежде чем начнет проводить учения. Помнишь, учения у нас в феврале 22-го года были интересные? Что вот вдруг опять какие-то учения начались. Вот. Но я думаю, что сейчас все учения, они на территории бывшей Украины проходят. Поэтому как-то так.
1: Слушай, по поводу нашей концепции борьбы с дронами и системы «Цитадель».
2: Ты про 30-миллиметровую вот этот вот...
1: Да,
2: могу рассказать.
1: Пушка, конечно, которая 2,42, скорее всего, да, которая на вертолетах также используется, да?
2: На БМП-2 она также используется.
1: На БМП-2, понятно, да.
2: Снаряды у нее аналогичны с БМП-3, Терминатором, Спиридоном.
1: Спиридон, не надо, слушай, Терминатор запрещенное уже, скорее всего, слово. Хотя я не знаю, сейчас, кстати, должны даже фильм Терминатор переименовать Спиридон-1, Спиридон-2.
2: Да. Вот мне ребята...
1: запретили Терминатор.
2: Ребята с БМП-Т написали, мы им недавно дрон-детекторы отправляли, вот, они написали, что они обычно Терминаторы называли словом термик, вот, боятся сокращать слово «спиридон».
1: Спирик?
2: Ну вот, можно и так сократить, но есть и другие версии. Вот, поэтому у них сейчас некое пока непонимание, как им сокращать. Поэтому пока пользуются старым импортонезамещенным. Слушай, возвращаясь к «Цитадели». Этот комплекс, это зенитно-пушечный комплекс. Зенитно-пушечный, не путать с ракетными. Зенитно-пушечный комплекс крайнего, так сказать, рубежа. То есть, ну, надо понимать, что реальная досягаемость у 30-миллиметровой пушки не более там 2 километров. Там теоретически можно рассказывать и про 5, и про все что угодно, но реально мы говорим, это 1-2 километра максимум. Вот в чем преимущество. Во-первых, вот это из зенитно-пушечного комплекса «Цитадель», его показали больше года назад Медведеву, как минимум публично он был продемонстрирован. И мы видели уже некоторые кадры его работы. Наши коллеги с «Повернутых на войне» показывали его где-то с месяц тому назад. Главная killing feature, то есть убийственная функция, как бы, если переводить это на русский язык, является то, что туда завезли снаряды с программируемым взрывателем.
1: Которые разрываются на подлете к цели.
2: Да? Рядом, да, с целью. То есть попасть 30-миллиметровым снарядом, вот это проблема, кстати, наших панцирей. Да, у них есть четырехствольные пушка 2.38, я могу ошибаться, вот, соответственно, которые два ствола с каждой стороны, которые они там могут кучу выстрелов в минуту стрелять, и то же самое АК-630 на кораблях, например, многоствольные, шестиствольные системы и так далее. Проблема их заключается в том, что им этим самым снарядом надо попасть прямо в цель. Как показал опыт при работе по таким не очень габаритным целям, нужно не прямое попадание, нужно подрыв рядом. Собственно, похожей системы...
1: Нет, прямое попадание в идеале, просто попасть тяжело.
2: Ну, попасть тяжело, огромный
1: поэтому,
2: расход ПК,
1: да, поэтому...
2: и не очень. Сейчас как? Сейчас каждый снаряд, который вылетает... Точнее, там есть радар. Маленький радар, он, соответственно, прогнозирует, где цель будет находиться через время, пока снаряд летит. И каждый снаряд перед вылетом из канала ствола программируется на подрыв через определенное количество времени полета. То есть, зная скорость полета снаряда, где будет находиться цель, будет организован воздушный подрыв. Это неплохая система. Конечно, мне хотелось бы, чтобы снаряды у нас были, так сказать, я всегда и хвалю, и немножечко критикую с желанием, чтобы было лучше. Мне хотелось бы, чтобы снаряды у нас были с радиолокационным взрывателем. Это значит, что снаряд не программировался бы пушкой при вылете из канала ствола, а сам бы почувствовав, ну не почувствовав, конечно, с помощью релокации, оказавшись рядом с целью, подорвался с ней сам.
1: Ну, здесь вот вопрос стоимости.
2: Стоимость, тут все очень-очень-очень просто. Это как с корректируемыми снарядами, например, для там, Краснополя. Краснополь, например, 152 мм и так далее. Когда вы считаете стоимость одного снаряда против одной болванки, вам оказывается, что это дорого.
1: Так, срочно-срочно врываются комментарии в эфир. Ну, во-первых, извини, я перебью тебя. Во-первых, Александр, это наш постоянный слушатель из республики Коми, приглашают тебя вот посетить республику и говорят, что сразу, скорее всего, ты найдешь супругу вот в этой прекрасной республике. Ну и наконец-то появилась
2: Коми,
1: Кристина.
2: Где Сыктывкар?
1: Да.
2: Я был.
1: Наконец-то появилась Кристина, которая говорит, поклонницы, может, и не писали, но мы внимательно слушаем. Судя по всему, там Кристина слушает не одна, и поклонница у тебя не одна на этом аккаунте, потому что мы.
2: Мы за традиционные
1: Так, друзья, это временная рубрика «Холостяк», «Прибалтийский холостяк», да, или «Как поженить самого популярного в России нелегала». Так, все, можешь продолжать?
2: Да, ну это, знаешь, не одна, это вот, как я говорил, тяжелые времена требуют тяжелых каких-то решений. Как я уже говорил, если 10 мужчин за год с одной женщиной захотят родить детей, то родится один ребенок. А если 10 женщин захотят за один год с одним мужчиной родить ребенка, то родится минимум 10 детей.
1: То есть ты хочешь сказать, что как раз
2: я ничего не хочу сказать, просто тяжелые
1: именно
2: времена.
1: Решение демографического кризиса в
2: пока
1: России.
2: Решение...
1: Именно ты вот как
2: пока
1: бы
2: решение...
1: прислан небесами, так сказать.
2: Ну, не небесами, а спецслужбами врага. Вот, пока решением является, к сожалению, ну, к счастью, наверное, наш дизайнер всея Руси Артемий Лебедев, 11 детей он дал Россию матушке, и кто бы что про него ни говорил, это, кстати, очень прекрасный пример того, что внешность человека это вообще не показатель мужского. Вот. Мужского в человеке гораздо больше, чем во многих других. Вот. У него синие волосы, там какие-то сережки, и многим он даже ногти красил. Вот. Но у него 11 детей. И, вот, во-первых, ему нравятся женщины, традиционные ценности, он любит Россию, человек, который посетил все страны мира. Но вот, и при этом дал России 11 русских детей. И в отличие от некоторых чиновников, генерал-адмиралов и некоторых некоторых даже бывших, и не, может быть, и не бывших министров, у него дети не рождались ни в Швейцарии, ни в Майами, нигде.
1: Красавчик. Поэтому, вот. Поскольку сегодня
2: вечер
1: субботы,
2: давай.
1: То некоторые наши радиослушатели могут иметь возможность поднять же бокал за этого прекрасного человека. Нет, Кирилл, не за тебя, за Артемия Лебедева.
2: Ну, слушай, да, может, кому-то нравится, не нравится. Ну, как говорится, червонец нравится только всем. Есть хорошая русская поговорка. Вот. А тем не менее, он для России сделал много, и дай бог, чтобы все сделали столько же. Причем я тоже не согласен с рядом его действий и так далее. Но в целом,
1: все, ладно.
2: Самое важное другое. Возвращаемся к «Цитадели».
1: Да.
2: Вот. Значит, при наличии вот этого снаряда, пусть и не с радиовзрывателем, но хотя бы с дистанционно программируемым взрывателем, мы можем сократить количество необходимых боеприпасов, увеличить вероятность поражения цели, ну и, соответственно, такого рода системы, они могут служить, скажем так, неплохим подспорьем для обороны в последнем рубеже каких-то важных объектов военно-промышленного комплекса или стратегических экономических предприятий. Вот. Плюс, если их поставить на передвижное шасси, даже появились разного рода рендеры и не рендеры, там на Уралах, КАМАЗах, их можно использовать для, скажем так, очень мобильных и очень огневых групп, вот, потому что, конечно, досягаемость по высоте и все остальное больше. Но мне кажется, что тут необходим переход на калибр 57 мм, он у нас есть, такие системы до войны испытывались, это зенитно-пушечные комплексы, там, «Буревестник» и так далее, вот, они должны быть все-таки с радиовзрывателем. Опыт Второй мировой войны показал, что японские самолеты «Камикадзе» были остановлены именно применением, широким применением радиолокационных взрывателей, которые свели на нет эффективность даже управляемых людьми самолетов «Камикадзе», что уже говорить про дроны. Поэтому система хорошая. Ну, кстати, на этой неделе был скандал, что аналогичная немецкая система Skynex, вот, в калибре 35 мм, в таком же калибре, которым работают гепарды, например, 35-мм, это же зенитные пушечные комплексы. Там ряд проблем есть, ряд отзывов. Украина даже вот на днях выпустила, скажем так, антикриз, где на кадрах видно, как Skynex сбивает Х-101. Но это о чем говорит? Что на самом деле такие пушечные комплексы, они могут сбивать не только вот эти
1: дроны, но и крылатые ракеты.
2: Но и крылатые ракеты, да. И это значит, что тоже условно «Фламинго» или там «Нептун», или еще какой-нибудь аналог, которым Украина может попробовать ударить по нам, тоже может быть сбит вот этим пушечным комплексом. Это далеко не панацея, но это дешево. Это достаточно эффективно, но, опять-таки, система обороны должна быть комплексная. И только комплексная оборона, которая снимает стружку постепенно с вот этих вот налетов, она может привести к тому, что вглубь России, где находится оборонно-промышленный комплекс и наиболее стратегически важные предприятия, ничего не будет пролетать. Но все зависит с самых первых окопов, с пацанов, которые сидят на передовой, с МОГов, с елок, с комплексов ПВО, которые располагаются при граничье, и постепенно потом с вертолетов, которые снимают в пустынных районах России, лесистой местности какой-то эти дроны, потом с самолетов, которые работают на другом рубеже, потом уже с других МОГов, комплексов и так далее. А это такой последний рубеж, и огромное спасибо конструкторам, которые такое дело делают. Хотелось бы, конечно, побольше, и вот в калибре 57 мм с радиолокационным взрывателем.
1: И у нас есть комментарий, наверное, по твоей части больше. Почему оптику дронов не ослепляют, например, отработанным машинным маслом? Опыт был, когда беспилотник над Черным морем залил керосином. Сейчас я отвечу коротко, потом ты. Во-первых, керосином залили, ну, крупный дрон, MQ Reaper, по-моему, тогда
2: MQ
1: был.
2: MQ Reaper, да.
1: Вот, да.
2: То есть кусочек дома его
1: валяется. Для этого истребитель наш был поднят в небо. Да? Это очень дорогое, на самом деле, удовольствие поднять истребитель в небо. И то, что сделал наш пилот, ну, красавчик. Как бы, да, он опрокинул таким образом не ослепила, а просто он опрокинул его, то есть чтобы этот беспилотник упал.
2: Да, насчет, я так скажу.
1: Насчет оптику ослеплять машинным маслом, это просто нерентабельно.
2: Я так скажу. Было все там несколько иначе. Но, к сожалению, во время войны, я просто лично знаю этого летчика, вот, у меня есть даже фотка с ним, его от сообщества не, так сказать, небезразличных военкоров и военблогеров передавал ему 1 000 000 рублей за этот сбитый Риппер. Ну, это мы публично делали, поэтому это никакой не секрет.
1: Так, девушки, внимание, у Кирилла через руки проходят миллионы.
2: Продолжай. Нет, это, кстати, интересная история. Она произошла буквально...
1: Интересно, у тебя через руки миллионы проходят.
2: Слушай, я сбежал в Россию 17 марта 23 года, и 18 марта я оказался единственным человеком из нашей тусовки, кто был в Москве, вот, и меня попросили, надо передать ему, ну, было принято решение, там, повернутый на войне, Эдды, я там участвовал, ну, разные, короче, люди участвовали в этом сборе этого миллиона за сбитый Риппер, вот, а я оказался в Москве, и, понятное дело, я с Европы вывез много-много евро, и в итоге я этот 1 000 000 рублей передавал в валюте нашему героическому летчику, вообще должны были ему передать в Крыму, потому что он с Крыма был, вот, но его буквально за несколько... И отправили даже человека в Крым. Он туда ехал на поезде. Должен был бы передать ему деньги. Вот. И срочно указом там министра обороны или президента, ну, не указом, приказом, вызвали этого летчика в Москву для награждения. Вот. И он оказался в Москве, а я был единственным, кто был в Москве. И я вот буквально на то ли 18, то ли 19 марта 23 года, у меня есть фотка, я передаю ему, соответственно, призовые за все это дело. Майор его было звание, не знаю, может, сейчас уже и побольше дослужился. Вот. А и кусочек Риппера у меня валяется. Но на самом деле ситуация там была совершенно другая. Попытка действительно керосином отработать была, но случилось все несколько иначе. Когда-нибудь после войны мы об этом вам расскажем.
1: Вот это, ну, Кирилла такой стиль, как бы, да, во-первых, хвастаться, во-вторых, вот такое, как бы, сказать о том, что у него есть доступ к инсайдерской информации.
2: И мы их расскажем в эфире Радио России.
1: Он обладает секретными данными, которыми никто не обладает, но я вам не расскажу.
2: Да, как почтальон Печкин, потому что у вас документов нет, а у вас, может быть, они есть, у меня их нет. Вот, поэтому в данном случае я просто подогреваю, чтобы нас, во-первых, не уволили с Радио России, потому что, ну, все будут ждать, а когда же вы расскажете, а мы долго не будем
1: рассказывать. Кстати, вот, все, то есть ты нам сделал иммунитет.
2: Такое, да, подложил немножечко солом.
1: Все.
2: Вот, поэтому, да, было интересно, да, слеплять маслом. Идея, конечно, забавная, но, скорее всего, нет. Будем работать дронами, в том числе дронами на реактивной тяге. В России начинают производиться дроны-перехватчики на реактивной тяге.
1: Не, а что, представь, ну, дешево и сердито. Выходит полк лучников.
2: Лучников, давай. Сейчас не подсказывай.
1: На конце стрелы, да?
2: Да.
1: Вот, висит, к примеру, какая-то... не знаю, емкость небольшая,
2: да,
1: с отработанным машинным маслом.
2: Да.
1: И вот летят беспилотники, и вот так стрелами,
2: ага,
1: оп, и там кто-то, может, какая-то стрела попадет все-таки по оптике.
2: Мы из Татарстана наберем, да, этот полк?
1: Вот так.
2: Да, у них там есть исторические, так сказать, корни.
1: Реконструкции, да.
2: Да, татары, они как бы немножечко с луком умеют обращаться, так сказать, был опыт, они там немножечко полземного шара, так сказать, прошлись по нему. Вот, поэтому...
1: Если верить официальной истории.
2: Ну, если верить официальной истории. Пусть будет так. Ну, что ты, вот Татарстан тоже, ребята там умеют и могут.
1: Нет, Татарстан вообще крутая республика. Я люблю туда ездить. Город Казань. Там очень крутые люди. Очень умные. И в целом у них подход к тем задачам, которые они сейчас выполняют, очень серьезный. Вот. Да и в целом, и по другим вопросам, и как бы и по экономике, и там некоторые специалисты приезжали на новые территории, в том числе в ДНР, и имел честь общаться и работать, взаимодействовать. Поэтому там реально классные люди. И у меня там есть друзья в Казани. Рустем, тебе привет, если слушаешь. Вот, поэтому всей республике передаю привет. Так, следующий вопрос какой ты бы хотел?
2: Про семейную ипотеку?
1: Про семейную ипотеку. Так, подожди, но у нас уже рубрика нелегальный холостяк закончилось, по-моему.
2: Да, все, ладно, тогда,
1: ну, да,
2: тогда
1: и
2: прекращаем.
1: Слушательницы уже не пишут комментарии.
2: Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 истребителей Gripen E, сообщил Зеленский. Самолеты придут Украине в начале 2027 года. Первый летчик ВКС России от меня и моего подписчика получит часы стоимостью 1 миллион рублей за сбитый Gripen. Все, больше мы не комментируем историю, но летчики ВКС так. России, передаю вам привет. Жду ракету.
1: Интересно, я в 42 годика успею стать летчиком? Так, ладно, пошли дальше.
2: Но мотивация есть. Как только у меня будет объективный контроль на сбитый Gripen, миллион рублей часы будут у вас. Новенькие, с гарантией, чеками.
1: На этой неделе ФСБ также, как и на прошлой, в принципе, как и каждый день отрабатывают. И вот в Крыму задержаны двое агентов военной разведки Киева, собиравшие данные о дислокации вооруженных сил Российской Федерации. Ну, ребята, работайте, работайте, братья, и, как обычно, ФСБ у нас просто всегда-всегда красавчики, потому что то, что вы делаете, друзья, это, ну, это круто. И на самом деле я постоянно говорил, да, и в эфирах наших о том, что та информация о предотвращенных терактах, задержаниях шпионов и так далее, которые попадают в средства массовой информации, это крайне небольшой процент той работы, которая на самом деле проделывается регулярно. Вот как-то так.
2: Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена Белого Орла. Ну, на самом деле, в любом случае, поляки, я не думаю, что прекратят полностью поддержку Украины, кто бы что ни
1: говорил.
2: Но там
1: уже разговоры в польском сегменте,
2: да.
1: Мало Польша,
2: депутаты,
1: мало Польша.
2: Да, да, говорят.
1: Ну, расскажи об этом.
2: Слушай, депутаты, да, в Польше предлагают и прекратить полностью помощь, закрыть аэропорт, и, соответственно, предлагают попросить обратно всю помощь, которая была передана. Вот. Есть первые звоночки на эту тему, реальные, помимо разговоров. По-моему, 16 польских истребителей МиГ-29, которые являются частью полученных Польшей в конце 80-х и частью полученных в свое время ГДР истребителей МиГ-29, вместо того, чтобы быть переданными Украине в обмен на украинские какие-то дроны, из-за саботажа самой Украины они будут распилены на металлолом. То есть, на самом деле, к тем трем МиГам-29, которых Украина лишилась в прошлом году, можно добавить еще энное количество неполученных из Польши МиГов-29, благодаря прекрасным действиям украинского, как сказать, режима, назовем это так. Да, потому что я хотел сказать, там, рассказать, фашисты, не фашисты, но какие-нибудь там фашисты, когда там один русский, другой еврей, третий еще кто-то, они просто русофобы и внезапно полякофобы, не знаю, есть такое слово. Ну, они же ненавидят поляков, и, кстати, тоже были сделаны заявления, что Украина на протяжении всей своей истории в основном занималась геноцидом всех наций, которые находились рядом. Будь то венгры, будь то поляки, будь то чехословаки. То есть вечно Украина кого-то убивала. Вот это те самые западенцы. Это не про русских речь, а именно про тех самых западенцев, чтобы получить территорию, которая у них есть сейчас. Вот, поэтому посмотрим. Скандал потихонечку набирает обороты. Уже говорят о том, что только от Зеленского зависит, вообще смогут ли эту историю разрулить. Лично я все-таки не был бы очень оптимистичен, и я думаю, что все-таки разрулят. Причин тому несколько. Польше очень выгодно являться логистическим хабом, она за это деньги получает, откаты получает. Польше очень выгодно получать деньги из Европы на военную вот эту истерию против России. Вот, поэтому я думаю, что это как раз-таки попытка поругаться с Украиной, чтобы твердым евро уговорили поляков с Украиной помириться.
1: Да.
2: Вот я лично верю в эту историю больше, чем в принципиальные какие-то разногласия и то, что поляки пойдут войной на Украину.
1: У нас комментарий. Александр уточняет, что он имел в виду, что снаряды, которые с радарами, как ты предлагал, одновременно пользоваться взрывом, будут распылять и отработку вот у них. Ну, Александр, на самом деле намного эффективнее осколки. Да. Вот осколочно-фугасный распылять эффект.
2: Распылять вольфрамовые шарики.
1: Осколочно-фугасный эффект, он намного эффективнее, чем вот это вот. Но, как бы, как вариант... Как вариант, я скорее, вопрос принят.
2: Я скорее вижу, что наши НПЗ и прочие истории необходимо, пользуясь опытом войны, я имею в виду Второй мировой, закрывать наконец-таки аэростатами. Что-то как-то мы...
1: Да,
2: вот
1: мы великую... это, да, мы же это не один раз в эфирах...
2: Классическая история. Если мы берем драндулеты времен Второй мировой войны, а то и Первой мировой войны по скоростным характеристикам, даже надо понимать, что реактивные беспилотники противника, они летят на скоростях, не превышающих скорости поршневых истребителей времен Второй мировой. То есть это максимум там, 500 километров, 600 в час. Ну, там те же... Мустанги могли 700 лететь, будучи поршневыми, нереактивными. Вот. И наши Лавочкины тоже за 600 могли лететь последних модификаций. Поэтому вполне себе эффективным будет расположение аэростатов с тросом, который будет просто перерезать крыло и как одно из средств обороны последнего рубежа, которые бы не давали этим самым беспилотникам. Конечно, придумают систему распознавания этих аэростатов. Но надо понимать, что вот это как бы очень тонкая, но очень острая металлическая нить, которая будет связывать аэростат с землей, она настолько тонкая, что вряд ли ее можно будет, особенно ночью, разглядеть с помощью средств оптики даже тех же беспилотников. А значит, что? Радаров же не будет на них, там, да и радары вряд ли бы это смогли. Там очень тонкая нить, просто очень прочно. По сути, там железный трос. Вот. И распознать его будет практически невозможно. И поэтому часть беспилотников просто рядом с нашим НПЗ будут срезать себе крыло, срезать винты и падать, не причиняя никакого существенного вреда. Вот. И это многоразовое средство защиты, оно реально эффективно работало во время войны и реально прикрывало наши и вражеские, в том числе, скажем так, объекты. И надо понимать, что если во время Второй мировой войны самолеты могли забраться на 5, 6, 8, а то и больше километров и бомбить оттуда, то беспилотнику камикадзе нужно тупо прямо влететь. А значит, ему тупо нужно будет прямо лететь на НПЗ. А значит, он на эти тросы тупо прямо нарвется. А значит, это почему это еще до сих пор не сделали? Исключительно потому, что кто-то думает, что обойдется как-то и без этого. То же самое, то, что ты говоришь про мешки с песком. Пусть это выглядит не очень, пусть это может быть там еще что-то, но это реально было эффективно. И у меня нет ни единой причины, почему это не сработало бы. Сработало бы 100%, причем сработало бы не только на, скажем так, вот эти... медленно летящие, могло бы сработать и в зависимости от дистанции и на фламинго, намного на чем могло бы сработать. Даже если это будет шанс 20-30%, это неплохой шанс. Весьма неплохой шанс.
1: Однозначно, да.
2: А между ними можно их соединить дополнительными тросами. Там можно работать, скажем так.
1: Сетку поставить.
2: Да.
1: Слушай, классная новость еще на этой неделе. Прошла. Школьная сборная России стала абсолютным чемпионом международной олимпиады по кибербезопасности, которая проходила в Тунисе. Слушай, классная новость. Кибербезопасность, информационные технологии, ну, IT-технологии. В России вот подрастают крутые спецы. Я буду надеяться, что к тому времени, когда они пойдут на работу, у нас интернет будет поспокойней, подоступней.
2: Может, давайте сделаем просто.
1: Блокировок будет поменьше.
2: Может, давайте сделаем просто. Значит, возьмем эту сборную нашу по кибербезопасности. Поставим, значит, этим школьникам и школьницам, я не знаю, если там такие, задачу взломать что-нибудь на Украине. В зависимости от ущерба, который мы нанесли экономической составляющей Украины, может быть, и не только Украины, но официально Украины, будут назначены денежные призы. Вот, например, за уничтоженный беспилотник нашим МОГам и вертолетчикам, зенитчикам выплачивают 50 тысяч рублей. Вот. Я считаю, что небольшой кэшбэк могли бы выплачивать. Например, нанесли ущерба Украине в 1 миллиард евро. Ну вот, за это вы получаете квартиру в центре Москвы. И наш школьник уже уверенно ломает систему безопасности Украины. Что такое квартира в центре Москвы? Ну, хорошо, даже хорошая — $1 миллион. Вот 1 миллион долларов дали
1: школьнику. Это что-то очень хорошее.
2: Ну, нет, к сожалению, это просто в центре, в САУ, трешка. Ну... Мы же за традиционные ценности.
1: Ну ты прям, прям в самом, самом центре трешка.
2: Конечно.
1: С наши... хорошим ремонтом.
2: Извини меня, я хочу, чтобы...
1: Горничной и дворецким.
2: Нет, я хочу, чтобы наши школьники, которые, извини меня, обладают невероятно высоким IQ, который больше, наверное, нашего с тобой вместе взятого, уж прости.
1: Говори вот. За себя.
2: В три? Ну, хорошо. Они пусть рожают еще и детей, не только борются, как говорится, а передают свои гены, свое...
1: И заселяют каждую комнату трехкомнатной квартиры.
2: Именно, именно. Поэтому, кстати, это на самом деле, вот очень такой важный момент, его поднимали, что раньше старались все-таки выдавать семьям двушки, трешки, там, говорим, в советское время и так далее. Сейчас все покупают однушки и студии. А если у тебя однушка и студия, это, ну, мягко говоря, не помогает желанию рожать детей. Так вот, поздравляем школьников. Я считаю, что школьникам надо поставить задачу по снижению информационной безопасности вражеских стран, кибербезопасности, и дать этим школьникам очень хорошее вознаграждение. Вот. Я считаю, это было бы правильно. Еще раз говорю, это было бы эффективнее. Представляешь себе, если бы они смогли как-нибудь украсть с Украины миллиард европейских денег. Вот. И задонатить этот миллиард, так сказать, на оборонку России.
1: Однозначно.
2: Вот. Почему бы не заплатить им $1 миллион за такого рода историю? В конце концов, я считаю, это очень прекрасная тема, как пустить вражеские деньги. Они же пускают наши деньги против нас. Почему не пустить их деньги против них? Так что, школьники, вы красавчики. Надеюсь, люди ответственные этих школьников возьмут на вооружение в хорошем смысле слова.
1: Слушай, вот тут данные из Европы.
2: Давай.
1: В Европе за неделю погибли больше 1300 человек из-за жары. Вот как это можно прокомментировать? Ты эксперт по Европе.
2: Я гражданин Европы.
1: Ты знаешь все про Европу. Ты работаешь на европейские спецслужбы.
2: Это версия.
1: Как могли допустить, чтобы люди гибли от жары? Там проблемы с кондиционером, с электричеством.
2: Слушай, ну, во-первых, 80% погибших старше 65, ну, внезапно, к сожалению, ну, как бы, природа, она, как и во время разного рода эпидемий, забирает всегда людей, которые в рамках природного существования, скорее всего, ну, не дожили бы до таких преклонных лет. Медицина современная позволяет нам доживать и в 70, 80, 90 лет и так далее. Но в природе, конечно, мы все знаем, что продолжительность жизни была гораздо ниже. Поэтому понятное дело, что в первую очередь погибают такие люди. Я, конечно, не то чтобы радуюсь такого рода историям, потому что это гражданские люди погибают, но с другой стороны, опять-таки, надо понимать, Европа ежедневно дает деньги на убийство наших сограждан, поэтому лить крокодиловые слезы по поводу того, что происходит там, я не собираюсь. Меня, когда в Европе пытали, что-то я не видел протестов, вот, и я думаю, что не стоит мне тоже сильно за них переживать. Ну, еще раз говорю, я не сторонник гибели гражданского населения, это всегда плохо, это трагедии личные, но на данный момент я больше переживаю за наше гражданское население, чтобы у нас никто от жары не умирал, чтобы в Донецке была вода 24/7, и чтобы у нас все было хорошо. Вот сегодня террористы украинские ударили по Белгороду, вот, и лишили нас несколько районов электроснабжения. Вот это меня волнует. И, конечно, хотелось бы, чтобы такого не было. Европа, жара. Ну, кто-то найдет в этом какие-то кармические истории, кто-то еще что-то. Ну, давайте будем честными. Жара бывала в Европе и ранее. И да, к сожалению, люди возрастные от жары умирают. В Европе много пенсионеров там и так далее. Ну, вот, собственно, и результат. Там, конечно, есть и проблемы с кондиционерами, с запретом их установки, сложным согласованием в той же Германии на жилых домах и так далее. Но просто так бывает, это природа.
1: Так, хорошо, слушай, по Европе еще.
2: Давай.
1: Ты как эксперт. Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз.
2: Да прекрасно. Пожалуйста, обсудите уже наконец и запретите. Вот. А потом еще дайте нам список тех, кто за эти годы ездил в Европу. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот список был у наших спецслужб, и чтобы ребята в спецслужбах потом проверили цели путешествия в Европу во время войны, когда Европа спонсировала, соответственно, убийство наших людей. Поэтому, если не будет объективной причины у людей, ну, я думаю, что у спецслужб могут быть объективные вопросы. Пусть туда не ездят, это же прекрасно. Ну, я вообще не вижу ни одной причины, по которой можно оправдать на данный момент путешествие в Европу граждан Российской Федерации. Я, даже не будучи гражданином Российской Федерации, это не понимаю. Если вы гражданин Российской Федерации и вы считаете нормальным туда ездить, ну, мне кажется, у вас определенные проблемы с воспитанием и любовью к родине. Вот, потому что это как-то, ну, не вяжется. Когда их ракеты прилетают к нам, а мы туда путешествуем, я понимаю дипломаты, я понимаю люди, которые по заданию наших разного рода трехбуквенных организаций там оказываются по долгу службы. Ну, вот. Ну, все остальные, а что вам там делать? Ну, типа, и мне это абсолютно непонятно. Пройдет война, закончится вся эта история, будем путешествовать, еще раз говорю, в 55-м главным союзником СССР стала Германия вместе с огромным количеством населения, которые работали на нацистов во время Второй мировой войны. Потому что войны заканчиваются, даже Сталин говорил, что мы воюем с Гитлером и нацистами, и фашистами, а не с немецким народом. А немецкий народ остается. То же самое и потом будет. Но здесь сейчас, если вы едете в Европу, вы спонсируете убийство своих сограждан. Это, мне кажется, абсолютно неадекватная история. Вот. Ну, мне так кажется, еще раз говорю. Ездите, вон, не знаю, какой-нибудь в Вьетнам, там, я не знаю, 150 стран мира есть, которые не занимаются спонсированием убийства наших людей.
1: Слушай, вот по Латвии новость о том, что Латвия планирует возвести стену дронов. Вот, так они называют систему противодействия беспилотникам на всей протяженности границы с Россией и Белоруссией к концу этого лета. Вот насколько мощности Латвии мощны, чтобы реализовать эту задачу?
2: В Латвии большое количество производства дронов, и они на самом деле далеко не самые плохие. Я думаю, что если мы говорим о дронах ПВО, задача вполне себе реалистична. То есть Латвия имеет, благодаря европейским спонсорам, производственные
1: мощности. Как на латвийском языке елка будет?
2: Эглита.
1: Эглита.
2: Эгле. Елка, эгле. Эгле.
1: То есть у нас есть елки, у них будут эгле.
2: Да, эгле.
1: Так, хорошо. Эгле 2.
2: Эгле диви.
1: Так, не повторю. Хорошо, диви. Ладно. Так, ну все, вы теперь поняли, Штирлиц никогда не был так близок к раскрытию.
2: Штирлиц накат на убийство.
1: Так, остановись. Ты кому вообще тут это?
2: Ладно, ладно. Ну, тем,
1: читаешь,
2: кто нас,
1: смотри.
2: Те, кто нас,
1: так, друзья, слушает. Откуда? Если он передавал какую-то радиограмму, я не в теме. Прием, я прием, не в теме.
2: Прием, я не в теме. Да. Вот. Поленица один.
1: Поленица.
2: Я не в теме, да. И вот два шпиона только что раскрылись. Ну.
1: Это, на самом деле, это жизнь.
2: На
1: это
2: самом
1: жизнь.
2: Деле забавно, что человек, один родившийся в Киеве, другой в Риге, больше переживает за то, что происходит в России, чем многие, ну,
1: кстати,
2: граждане Российской Федерации.
1: Да, много там вот рассказывают, что там вот вы там у себя все потеряли, а тут нас типа учите. Тут просто почему больше переживают? Потому что вот как раз вот бывшие граждане этих стран, в случае, не дай бог, если Россия проиграет, и окажутся на фонарных столбах, как бы, да, и бежать деваться некуда. Поэтому тут понятно, обычное чувство самосохранения. Вот. А насчет некоторых украинцев, вот, допустим, как Юра Подоляка, да, в том числе, или Олег Царев, он вообще топ-политиком был до 2014 года, прям в украинском топе. Вот. И вот тоже там иногда комментарии пишут, что вот, что вы там учите. Просто проблема в том, что то, что на Украине произошло, вот эта революция, как это все информационно прокачивалось, как это все быстро, просто по щелчку пальца произошло. Это все было у нас на глазах. И мы бы не хотели очень сильно, чтобы это произошло и здесь. Кроме того, основная концепция происходящего на Украине, это была русофобия, против которой мы в 2014 году и стали.
2: Надо просто понимать, что русские, живущие в России, к сожалению, во-первых, в большинстве своем не видели за границу. Это исторический факт, это статистический факт. Отсутствие загранников, отсутствие чего-либо. И, конечно, живя каждый день в России, люди видят только негатив очень часто.
1: Ну, у себя обращать внимание на негатив.
2: Конечно,
1: да,
2: конечно.
1: А в Европе по телевизору видят только позитив. Но в красочных фильмах.
2: Они не ценят, они просто не ценят каких-то базовых вещей. Вот базовые возможности получить образование на русском языке.
1: Вам кажется, так устроен человек, вот не надо.
2: Вам кажется это нормальным,
1: людей.
2: А вот в Латвии 250 лет существовали школы на русском языке, и их закрыли. И русским детям в столице Латвии, где их 50%, как я шутил, это шутка, если что, коренных русских в Риге больше, чем русских в Москве, вот, в процентном соотношении, вот, полностью запрещено получать образование на родном языке, запрещено праздновать свои праздники, и когда ты приезжаешь сюда, и ты можешь просто говорить по-русски, просто заходить в магазин и молоко читать на вывесках, ты можешь праздновать те праздники, которые действительно откликаются с твоим сердцем, ты не наблюдаешь парад легионеров Waffen-SS, и когда ты, ну, как бы все это вот видишь, ты понимаешь, что да, в России есть множество недостатков. Мне вот...
1: Как и в любой стране.
2: Да, мне вот, я говорю, не дают гражданство, например. Мне многие там пишут, там, военные, вот буквально вчера опять писали мне, там, кавалер двух орденов мужества. Он говорит, ну как тебе со всем тем, что ты сделал, со всем этим? Я говорю, ну, есть в России менее патриотичные люди, есть более патриотичные люди. Ну, он, кто знал, что почти весь кабинет Министерства обороны России прошлого созыва, так называемого, это уголовники, воры и предатели. Ну вот, Росавиация, кстати, на этой неделе, бывший глава Росавиации, оказывается, с группой товарищей, по данным Следственного комитета Российской Федерации, торговал на Украину нашей авиации. Минимум 3 вертолета в 2021-2020 году были переданы через подставные схемы, и они участвуют в боевых действиях против нас. И различные запчасти, самолеты и так далее. Вот, и да, в России есть такие люди, и действительно, я говорю, это не повод, если такие люди присутствуют в стране, русскому человеку быть против России и ее не поддерживать. Поэтому я, конечно, понимаю, что там у многих возникнут какие-то вопросы, я не выбирал, где родиться, и мои родители не выбирали, где родиться.
1: Где и главное, кем?
2: Ну, я рад, что я родился русским.
1: Вот,
2: и,
1: так, ладно, давай,
2: это,
1: хватит. Вот,
2: это
1: вот,
2: прекрасно.
1: Просто сердце разрывается. Просто не могу. Сейчас слезы начнут накатывать. Поэтому давай следующий вопрос.
2: Нет, я просто к тому, что люди, которые оказались выброшенными за территории Российской Федерации, которая праздновала свой выход из состава Советского Союза, ну вот, они, конечно, подверглись русофобии и преследованию,
1: ну, это да,
2: гораздо
1: это да,
2: раньше. И поэтому мы понимаем,
1: это, кстати, да,
2: что
1: да,
2: будет с нами всеми, когда или если мы проиграем. Вот поэтому мы не хотим никогда
1: поэтому
2: и не если.
1: Никогда и не если, да,
2: да.
1: Так, следующая новость. У нас время уже подходит к концу, надо успеть обсудить. США меняют подход к выпуску вооружений, делая ставку на массовое производство дешевых ракет и беспилотников по принципу Макдональдс, конвейерной сборки. Об этом пишет Financial Times. Вот, видишь, США делает ставку. А почему? Потому что, во-первых, специальная военная операция, то есть война на Украине, показала, да, эффективность недорогих технических решений в этой войне. Ну и, конечно, то, как проявил себя Иран без спутниковой группировки, каких-то дорогих ракет авиации, он просто смог на Ближнем Востоке...
2: Ну, у них же есть копия этого Шахеда Лукас называется. Вот. Так что у них множество всего такого. Но, кстати,
1: это не шахет, это жалкая пародия.
2: Да, но у них есть и классические средства поражения. Я вот недавно общался с Аидом, я думаю, ты знаешь, командир спецназа Ахмат, и он говорит, что...

0: А в наступлении, если ты вовремя упал, скорее всего, ты выживешь. Потому что вряд ли снарядом, если там не с лазерным наведением, тебе положат прямо в радиусе 2 метров от тебя.
1: Украина обладает достаточно точной артиллерией.
0: Да, но это очень дорого. И там не так много этих возможностей, типа снарядов Excalibur и так далее. Поэтому, а вот дроны, да, дроны.
1: Но, тем не менее, концерн Rheinmetall получил крупный заказ от Украины о производстве снарядов.
0: Да, да.
1: Тоже новость этой недели.
0: Тем не менее, да.
1: Вот. Так что,
0: нет, так артиллерия работает. Артиллерия работает. Только развитие беспилотников скоро выведет артиллерию из строя, к сожалению. Ну, а может, и к счастью, посмотрим.
1: Черт его знает.
0: Если мы все-таки придумаем там какие-то новые технические решения, то тогда. Короче,
1: верим,
0: посмотрим,
1: нас,
0: друзья. Все будет хорошо.
1: Да.
0: Время подходит к концу, к сожалению. Встретимся ровно через неделю. Берегите себя, берегите друг друга и помните, что все будет хорошо.
1: Удачи!
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом украинский конфликт. Российские военные сбили гексокоптеры ВСУ в районе Красного Лимана. Власти спрогнозировали рост суммы маткапитала в следующем году. Подробности далее. Владимир Путин провел продолжительные телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. В ходе почти полуторачасового диалога стороны обсудили темы международной повестки, включая ситуацию на Украине и Иран.
2: Разговор, это уже четвертый в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня. Этот разговор продолжался почти полтора часа, если точно, 1:25. Президенты, естественно, затронули тему украинского регулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
1: По словам Ушакова, президент Владимир Путин указал Дональду Трампу на ложные посылки Киева и его европейских спонсоров относительно ситуации на линии фронта, а также обрисовал реальное положение дел. Российский лидер в ходе разговора подчеркнул, что вооруженные силы обязательно возьмут все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы киевский режим за них не цеплялся. И военная хроника в продолжении выпуска. Воздушный бой завязался в районе Красного Лимана в ДНР. Военнослужащие войск беспилотных систем «Запад» тараном уничтожили несколько гексокоптеров противника. Об этом сообщили в Минобороны. Боевики с помощью дронов пытались нанести удар по передовым позициям наших подразделений. В воздух подняли российские беспилотники, которые настигли БПЛА противника и сбили прямо в воздухе. В министерстве отметили, что расчеты подразделений войск беспилотных систем круглосуточно подавляют украинские беспилотники в зоне ответственности, прикрывая позиции наших наземных войск. В МИДе усомнились в конструктивном диалоге с Европой по поводу урегулирования украинского конфликта. На это указывает нелогичность действий западных стран. По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, которого цитируют РИА Новости, призывы к диалогу с Москвой соседствуют с требованием нанести нашей стране стратегическое поражение. По словам дипломата, такая извращенная логика свидетельствует о неготовности Брюсселя к реальным мирным инициативам. Один человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма при атаке ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости обращают внимание на усиление ударов ВСУ по мирному населению полуострова. 25 июня жертвами ударов стали два человека, еще столько же получили ранения. Четырьмя днями ранее при налете БПЛА на Керченский полуостров погибли 4 человека, 28 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По утверждению Зеленского, Украина такими атаками якобы пытается вернуть Крым. Сумма маткапитала в следующем году может еще подрасти. Власти закладывают минимальный порог для роста суммы с учетом инфляции в 5,2%. Таким образом, в следующем году размер детского пособия может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка и около 1 013 000 рублей на второго, если средства за первого не получали. Такие цифры привел в интервью РИА Новости депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, точная сумма появится после решения правительства, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год. В школьную программу добавили темы по искусственному интеллекту и беспилотникам. Изучать их будут на уроках информатики. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область. Он отметил, что сегодня очень востребовано развитие беспилотных летательных систем, и с этим направлением школьников познакомят на уроках технологии или труд. Кравцов указал, что темы, связанные с дронами, изучают также в рамках основ безопасности и защиты Родины. Власти Орловской области придумали способ сбить ажиотажный спрос на бензин. В регионе временно ввели номерную систему заправки. Теперь на АЗС региона в четные дни календаря заправляются автомобили с четной первой цифрой госномера, а в нечетные даты, соответственно, с нечетным числом. Первый же день временных правил показал свою эффективность. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, абсолютное большинство орловчан поддержали эту инициативу. В течение дня очереди на АЗС региона были минимальными, а на большинстве заправок отсутствовали и вовсе. Но пассажиры общественного транспорта осваивают биометрическую систему оплаты проезда. Чаще всего современными технологиями пользуются 4 города-миллионника, выяснили эксперты. Помимо Москвы, так оплачивали проезд в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В этих городах с начала года с помощью биометрии проехали более 2 миллионов раз. Об этом РИА Новости рассказали в Центре биометрических технологий. Пломбиром и спиртовыми салфетками следует запастись во время борьбы с борщевиком. Эти вещи могут помочь в случае ожога. Такие рекомендации дали эксперты в интервью парламентской газете. В июле косить растения сосновского уже бессмысленно, поэтому лучше сосредоточиться на цветках. Удалять соцветия лучше в паре с кем-либо, чтобы один помощник наклонял стебель, а второй срезал его максимально близко к цветам. Одежду следует выбирать так, чтобы она полностью покрывала тело. Если сок все же попал на открытый участок, следует обработать место ожога спиртовым салфетками, а затем лечить специальными мазями. Если после пребывания рядом с цветущим борщевиком начало першить в горле, снять симптом можно с помощью порции жирного мороженого, поделились советом эксперты. Подмосковные власти определили список безопасных зон купания. В него вошли 40 пляжей и 24 места отдыха у воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона. Наиболее популярные у жителей и гостей Подмосковья пляжи находятся на набережной реки Синички и в живописной бухте в Красногорске, а также в парке Липовая аллея в Богородском и парке Авангард в Электростале. Кроме того, разрешено купаться в парке культуры и отдыха имени Толстого в Химках, парке Солнечное в Балашихе и Взлет в Домодедово. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Людмила Самсонова и Карен Хачанов покидают Уимблдон после третьего круга турнира «Большого шлема». Самсонова в трех сетах не справилась с Мари Булсковой из Чехии, а Хачанов в пятисетовом поединке уступил итальянцу Флавио Каболли. В воскресенье свой матч проведет последний из россиян в одиночном разряде Роман Сафиулин. Он сыграет с Новаком Джоковичем. Российский защитник Шакир Мухаммаддулин подписал 2-летний контракт с Эдмонтоном, сообщает агент Дэн Мильштейн. 24-летний россиянин будет зарабатывать 1 750 000 долларов за сезон. В прошедшей регулярке Мухаммаддулин набрал 12 очков в 50 матчах. Григорий Иванов назначен заместителем председателя Совета директоров «Урала», сообщается на сайте Екатеринбургского футбольного клуба. Иванов с 2003 года занимал пост президента «Урала». На новой должности 65-летний функционер будет отвечать за стратегическое управление клубом. «Урал» начнет новый сезон первой лиги 13 июля домашним матчем с московским «Торпедо». Сергей Новоселов стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатове. Он одержал победу в стрельбе с 50 метров из малокалиберной винтовки из трех положений. У женщин в аналогичной дисциплине чемпионкой стала Юлия Каримова. Чемпионат России завершится 11 июля. Людмила Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева. В вольных упражнениях у мужчин золото завоевал Мухаммаджон Якубов. Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне, а Илья Заика в упражнениях на кольцах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 10-12 градусов, пройдут кратковременные осадки. Во Владивостоке 17-19 градусов, временами ожидаются дожди. В Тюмени и Новосибирске 28-30 градусов. А в Вологде и Великом Новгороде от 20 до 22 временами ожидаются дожди. В Перми и Кирове 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 16 градусов. Атмосферное давление пониженное.
0: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ. На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Здравствуйте, Сан Саныч.
1: Добрый день, друзья.
0: Александр Саныч, энерговооруженность считается в лошадиных силах на гектар, верно?
1: Это хороший вопрос. У нас, да. Я, может, сначала поразмышляю на тему энерговооруженности, да. Потому что сейчас нет-нет, да в информационном поле возникает этот вопрос с разной степенью остроты. И у нас даже одна из метрик, по которой отчитывается Минсельхоз, это то, как мы энерговооружены в своих операциях.
0: Ну, это всегда так было, при Советском Союзе тоже.
1: Да, безусловно. Просто на какой-то период времени, лет, наверное, 10-15, эту тему вообще не поднимали, ну, практически, да. А сейчас, ну, наверное, появились какие-то базы данных, вот массивы, которые можно обрабатывать и оттуда брать цифры, чтобы о них публично говорить. И часто сравниваем, да, добавлю, себя там с теми же западными странами, с Америкой, с Канадой, с Европой и так далее. И часто горюем то, что мы кратно от них отстаем. И вот здесь несколько моментов отмечу. Насколько мне известно, первое, в той же Америке совершенно иначе считается энерговооруженность. То есть там берется потребленная мощность не только полевой техники, но и всех тех механизмов и машин, которые обслуживают процесс, ну, условно, сушилки те же самые, да, какие-нибудь. И практически никто вот в той части мира не считает мощность двигателя в лошадиных силах и не делит на гектары. То есть это какая-то такая, наверное, наша школа, пришедшая еще с советских времен. Я не говорю, что она неправильная, она имеет свое право на существование. Просто мы должны заботиться в том числе и о сопоставимости. Это раз. Второе, вот те цифры энерговооруженности, которые мы слышим, и которые, наверное, берутся из массивов данных Гостехнадзора, собранных воедино в рамках проектов в ГИС по сельхозтехнике, я бы очень осторожно формулировал свое недоверие к тем цифрам, которые имеются. Ну, причина довольно простая. Прежде чем что-то на что-то поделить, у нас должна быть частота самого массива. И вот в этом месте, я думаю, что далеко не вся работа проделана. И еще, наверное, предстоит, может быть, искусственный интеллект надо подключить, поработать с этими многими сотнями тысяч записей, прежде чем мы получим актуальный работающий в полях парк, и потом уже начнем делить его на гектар.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Соглашение о правилах обращения органической сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе, как ожидается, будет подписано до конца этого года. Об этом заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гуар Барсигян. Спрос на экологически чистые продукты растет во всех 5 странах-членах ЕАЭС – в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и России. Единые регламенты органической сельскохозяйственной продукции позволят не только повысить качество питания и увеличить оборот органик-продуктов, но и создает для фермеров Евразийского союза новые рынки сбыта. Форум, посвященный развитию и производству сельскохозяйственной техники, прошел в Китае, в городе Хайлар. Ведущие производители техники и оборудования продемонстрировали новинки и договорились о перспективных поставках. В частности, несколько китайских компаний выразили готовность экспортировать свои трактора и навесное оборудование в Забайкалье. Об этом сообщил начальник отдела механизации краевого Минсельхоза Роман Якунин. Обязательным условием является создание в регионе дилерского центра. Российский научный фонд продлил финансирование исследовательского проекта, направленного на изучение генетического разнообразия коллекций мягкой и твердой пшеницы. Главная задача проекта – отобрать образцы, подходящие для селекции новых сортов с повышенным содержанием полезных минералов и улучшенными качествами зерна. В фокусе внимания – цинк и железо, присутствие которых необходимо в новых сортах хлеба. Вспышки эпизоотии особенно опасны в аквакультуре, где им способствует не только плотное заселение водоемов, но и сама водная среда, в которой распространение заразы происходит быстрее, чем воздушной. Новая отечественная вакцина для лососевых рыб сразу от 6 инфекционных заболеваний поступила в рыбоводческие хозяйства нашей страны. Совместная разработка Федерального центра охраны здоровья животных и Всероссийского государственного центра Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Они защищают молодь лосося от инфекционного некроза поджелудочной железы, аэромоноза, фурункулеза, виброза, хладоводного вибриоза и зимней язвенной болезни. Препарат разработан на основе выделенных в России и закупленных в зарубежных коллекциях актуальных вакцинальных штаммов. Первым покупателем стала компания InArctica, выращивающая атлантического лосося и арктическую форель в Баренцевом море, а также радужную форель в озерах Республики Карелия. Вакцина получила все экспортные документы и поставляется на зарубежные рынки.
0: Крестьянская застава. Я напоминаю, сегодня в гостях на крестьянской заставе Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники.
1: При всей озабоченности теми цифрами, которые мы видим, и, может быть, не очень выраженной динамикой, тем не менее, у нас у целого ряда дилеров есть свои собственные хозяйства, и они, конечно, в рамках вот этой дискуссии ищут себя, ну, для сравнения с тем, что у нас есть в стране, и те цели, которые вот мы сами себе рисуем, выглядят в их глазах, как мне кажется, немножко завышенными, потому что довольно эффективные, пусть и не очень большие, то есть там по пару тысяч гектаров проекты, довольно неплохо, а местами хорошо обходятся вот теми цифрами, которые мы видим на слайдах Минсельхоза. То есть это говорит о том, что критического какого-то отставания, вот значимого, который не позволяет работать, скорее всего, нет. Есть, наверное, вот сама цифра, которой тяжело верить. Да, если бы мы ее пересчитали более правильно, она бы показала вот тот самый недостаточный уровень. Но сами значения, которые нам показывают, в целом, можно сказать, более-менее удовлетворяют текущие потребности. Но это же опять мы видим из-за того, что сами работа осуществляется. Работа в полях идет, правильно же?
0: Конечно.
1: Не в те сроки, может быть, да, может быть, не с тем качеством, но в целом вот этих лошадиных сил более-менее хватает.
0: Теперь послушаем репортаж Андрея Зенкова, а затем мы продолжим наш разговор.
3: Этот красавец с колесами в рост человека выделяется на весеннем поле, как знаменитая красная корка на сыре Эдам. Фермер и сыродел из Ближнего Подмосковья Валерий Ройгас приобрел кировец К-735 в лизинг и сейчас распахивает поля под люцерну для своих коров.
4: Мы подошли к трактору, давайте.
5: Если раньше у нас были белорусы и маленькие трактора, ну, до 160 лошадиных сил, то сейчас мы взяли 300+, 350 лошадиных сил. В принципе, один механизатор может агрегатировать разного вида агрегаты, некоторые до 12 метров захвата.
4: Большой поле, большой трактор, да, да. Очевидно.
5: Значит, это, можно сказать, вынужденная мера. Почему? Потому что, к сожалению, мы не можем себе позволить накопить эти деньги для того, чтобы купить в свободном обороте. Ну, я вам скажу, Land Cruiser стоит в магазине 16 миллионов, и наш трактор стоит 16 миллионов. Приоритет мы отдаем, конечно, нашему трактору, понимаете? А ездим на своих старых машинах.
4: То есть вы фактически берете вещь, которая нужна вам в разгар сезона только?
5: Да, 4 месяца. Но зато у нас очень быстрая подготовка, быстрая. Климатическая зона не самая из лучших в Московской области. И нам важно быстро посеять и также быстро убрать. Чем быстрее мы заготовим, от этого зависит и качество посева, и качество убранного урожая. И как корма. Очень важный момент. То есть нам нужна та техника, которая быстро заготавливает.
4: И вот эта техника, этот трактор как раз и позволяет за счет своей мощности.
5: Ну, конечно, он заменяет два механизатора, два трактора сразу. Совсем другая работа.

0: гостях на крестьянской заставе Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Китайцы очень активно занимаются реинжинирингом. Они берут какие-то машины выдающиеся, улучшают их, переделывают, копируют и, в общем, не стыдятся этого дела. А у нас каким-то образом идет реинжиниринг? В принципе, он был одобрен, насколько я знаю, правительством.
1: Да, конечно. Ну, сам по себе путь, он на самом деле очень понятный и очень хороший. И прежде чем мы начнем мечтать о каком-то технологическом лидерстве и топовой инновационности, а у нас такая задача, я так понимаю, стоит, да, нам, естественно, сначала нужно догнать по целому ряду сложных узлов и компонентов, а для этого нам нужно, естественно, довольно глубоко погрузиться, ну, хотя бы в то очевидно работающее, что создали другие инженерные руки и головы. И мы видим, что те же самые наши китайские коллеги в автопроме буквально там за 15-20 лет достигли очень высокого уровня. Сначала просто копируя, да, потом покупая специалистов из Европы там, и Америки, оснащая производство современными станками, пробуя, ошибаясь, это тоже нормально. Пришли к продукту, который вполне конкурентоспособен и теснит ключевые автобренды по всему миру. Поэтому нормальный путь, который сильно сокращает свой собственный поиск ответов на годы, и который позволяет набрать тот самый опыт, чтобы шагнуть дальше, уже оптимизируя свое, повторенное, ничего страшного, да, в будущем.
2: Свое дело.
3: Можно ли превратить китайский трактор в российский? Можно. И нужно. По договоренности с партнерами из Поднебесной, на заранее подготовленной технической площадке с подключением российских партнеров китайские детали поэтапно заменяются на российские, уровень локализации постепенно повышается с 5 до 80%. И получается российский трактор. По словам директора компании «Владимирский трактор» Бориса Голева, на это уйдет 8 лет.
4: Модельный ряд Владимирского трактора – это машины с мощностью от 70 до 260 лошадиных сил, то есть относительно свободная ниша тракторов, ну, скажем так, младших классов, да, относительно крупных производителей в России. Это компактная, удобная техника, которая применима и в коммунальных службах, востребована в мелких подворьях фермеров, может быть использована для таких видов сельхозпроизводства, как виноградарство, да, вот в южных регионах у нас активно эта тоже тема развивается. Ну и, скажем так, более мощные тракторы для агрохолдингов, крупных сельхозпроизводителей, животноводческих хозяйств. Тракторы могут быть использованы для всего спектра, скажем так, полевых работ и транспортных операций и применяются активно вот в различных почвенно-климатических условий. То есть это трактора класса 1.4, если так говорить, классифицировать его 2, 3 и 4. Вот заканчивается как раз таки 260 лошадиных сил.
3: Вы как-то определяли примерный объем, когда выйдет на проектную мощность, сколько там будет поставляться таких вот тракторов? Они будут идти под заказ предприятий или же вы будете как бы их в магазин доставлять и приходить покупать?
4: Минимально требуемое количество тракторов с выпуском через 8 лет составляет 3500. То есть это не говорит о том, что вот мы должны вот выполнить и остановиться на этом. Наша идея и задача, конечно же, выйти на большие значения, потому что рынок просит большее количество тракторов. Исходя из этого, планы по нашему заводу, планирование площадей предполагает выход на большее количество. Но минимально требуемое – это 3500 тракторов.
3: Это за год?
4: Да, это в год.
3: То есть, получается, там, если поделить 35 на 10 тракторов в день, получается, с конвейера, да?
4: Ну, приблизительно, да.
3: Ну, сейчас трудно говорить о ценовом диапазоне, за 8 лет все меняется, и курсы меняются. Но в целом, вы надеетесь, что это будет более дешевый трактор, чем образцы китайского производства, например, или белорусских коллег?
4: Ну, здесь, конечно же, мы затрагиваем вопросы различные, и инфляция, да, и качество продукции, да, и партионность, то есть, какое количество. То есть, понятное дело, что с ростом объемов тракторов всегда стоимость трактора меняется. Здесь мы, скажу так, планируем, ну, оставаться где-то в горизонте текущих цен на технику, да, но вот я опять же повторюсь о том, что локализация, она, ну, в нашем случае может привести к тому, что незначительный рост может появиться.
3: Что ж, спасибо вам большое, удачи в этом деле, мы будем очень рады, что будет у нас свой тракторный Владимирский завод, тем более, что у вас богатая история, да, бренд известен нашим людям прошлого поколения, Владимирский тракторный известный предприятие. Будем ждать, а пока мы скажем, что уже сейчас тракторы под маркой Apollo тоже существуют в продаже, можно купить их сейчас, да? Просто локализации минимальные пока.
4: Да, уже тракторы хорошо себя зарекомендовали, как надежные, качественные машины. То есть с 2022 года присутствие в России под данным брендом. Вот, поэтому трактор знаком сельхозтоваропроизводителем.

0: В гостях на крестьянской заставе Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. А что с ценами происходит сейчас на рынке? Почему такая дорогая? Почему, понятно, металлургия подорожала, электричество подорожало. Что со стороны государства может быть для стабилизации цен? Я не говорю о снижении, я говорю о стабилизации и стимулировании покупок тракторов и комбайнов.
1: Ну, здесь надо, наверное, два момента отметить. Основной всплеск цен на машины, причем не только в России, но и в мире, он произошел вот во время ковида, ну и эхом, наверное, протянулся на пару лет, когда техника действительно подорожала и на 50, и на 70, и даже более процентов. И потом не вернулась на прежние уровни. Конечно, это определенный шок инвестиционный для тех аграриев, которые особенно слабо оснащены сельхозтехникой, да, или у которых, может быть, старые парки машин. И никто, наверное, и не ожидает, вы правильно говорите, я согласен, что цены будут снижаться. Тем не менее, вот этот слабый спрос, в котором мы живем в последние там, два, может быть, с небольшим года, конечно, он никак не способствует тому, чтобы цены продолжали расти. Вот мы за этим моментом тоже наблюдаем, по крайней мере, по таким ключевым моделям. Вот они стоят, я бы так сказал. Да, то есть кое-где иногда мы видим, что, ну, может быть, для значимых клиентов, каких-то больших сделках, да, цены могут быть и ниже, чем годом ранее. Такое случается. Но вот то, что в публичном пространстве существует, на тех же самых веб-ресурсах, куда мы тоже все чаще ходим, в 2025 году я бы сказал, что прироста цен на отечественную технику практически и не было. Импорт, понятное дело, зависит у нас и от курса валют, по которым покупается, ну и от утиль сбора, куда же без него. Поэтому там прирост определенный был, но это никак не те цифры, к которым мы привыкли там, в 2020, 2022 и 2023 годах. Поэтому, с одной стороны, это можно сказать как некая адаптивность к текущим рыночным условиям. С другой стороны, вот если слушать наших производителей, да и, наверное, в это легко можно верить, это не значит, что их не поддавливают снизу по линии затрат. Да? Тот же самый металл, энергия, зарплаты и так далее. Угу. Чем дольше они отстаиваются, тем, наверное, выше ожидание того, что они пойдут вверх в довольно обозримом будущем.
2: Из первых рук.
3: Адаптивно-ландшафтная система земледелия для нашей страны пока еще в новинку. Если коротко, это что-то вроде индивидуальной медицины, только применительно к почве. Высокоточный анализ конкретного участка с подбором персональных сельхозмероприятий для получения максимального урожая. И, разумеется, с применением самой современной техники. Мы стоим перед странного вида стальной дугой, в которую вмонтирован шланг, соединенный с щупом. На конце щупа блестят кнопки и стеклышки. Такого навесного оборудования я, признаться, еще не видел. С новинкой нас познакомит директор по маркетингу компании «Когнитив Пилот» Айрат Зарипов.
4: По сути, это робот-агроном, сельскохозяйственное орудие, как вы сказали, которое закрепляется у нас на навеску трактора и анализирует почву, собирает данные о почве. Ну, например, сейчас как агроном работает? То есть он выходит в поле, собирает там с краю обычно, берет пробы грунта, отправляет их в лабораторию и проходит недели две, а то может и месяц, и ему приходят данные о том, что у него там в почве, какая влажность, химический состав и прочее, и прочее. И дальше он уже на основе этой информации принимает решение, что ему там вносить, какие удобрения ему нужно внести, чтобы получить определенный урожай. Это очень долго, дорого и неэффективно, потому что поскольку он собирал данные только где-то с краю поля, в лучшем случае, если он там зашел, ну, метров 10-50 туда внутрь зашел поле, там собрал данные, получил. А здесь у нас робот-агроном, который моментально выдает эти анализы.
3: За счет чего он опережает человека? Как получается? Он тоже должен в разных местах забрать пробы?
4: Да, совершенно верно.
3: Решает то есть тракторист или робот, когда остановиться и начать вгрызаться в землю?
4: Решает робот. То есть мы с помощью нашего автопилота ему даем программу, в которой можно задать, агроном может задать, например, насколько ему нужно часто проводить эти пробы. То есть через 100 метров, через 50 метров, через километр, например. Да? И дальше мы строим уже тепловую карту, на которой уже отображены все элементы.
3: То есть робот подсказывает трактористу, стой, тогда я сейчас буду работать. Говорит,
4: да,
3: я слушаюсь.
4: Да. Он ему говорит, остановись. И дальше у нас что? Вот здесь вот, если вы посмотрите, у нас есть такой зонд, который заглубляется в почву. То есть вот он такой черный. Да. На конце зонда много датчиков. Робот оборудован различными спектрометрами, которые собирают с этого зонда всю информацию и передают ее в мозг нашего робота. И картинка передается непосредственно в облако, где агроном уже может получить все данные сразу с нашего приложения. То есть здесь уже экономия не только на пробах этого грунта, на самом деле, да, а уже непосредственно и на самих удобрениях. То есть, например, у него с краю поля более там...
5: Бедная почва.
4: Более бедная почва, да, а в глубине где-то надо меньше внести. И он дает задачу на автопилот, сколько нужно внести удобрений.
5: Уже. А вносит уже другой прибор, да, нет?
4: А вносит уже автопилот, который мы разрабатываем. Может, например, наш робот трактором носить. Едет и, собственно, вносит именно столько, сколько нужно.
5: Технически это понятно. То есть щуп, который входит в землю на полметра, там чуть больше, но его чувствительность, как он собирает информацию, чем он там сканирует?
4: А вот здесь как раз уже начинается работа робота. Мы, когда вот этого робота проектировали, собрали несколько тысяч проб грунта по всей стране. И дальше, когда мы его уже обучали, мы проводили сравнение с эталонными значениями и с значениями, полученными данным роботом. И когда наш робот уже сейчас проводит свои измерения, он эти данные сравнивает с эталонными, и искусственный интеллект принимает решение и выдает непосредственно дальше уже значения, там, то есть состав почвы, то есть у нас здесь и влажность, и кислотность, и какая твердость, и калий, фосфор. То есть полный рабочий, скажем так, робот, который может измерить все, что угодно. We'll be right back.

0: Мне приходилось работать, не бывать, а работать на ферме в Голландии. Когда еще только фермерство развивалось, я поехал посмотреть, что же это такое на самом деле. Своими руками, что называется. И я посмотрел, для того, чтобы подоить 50 коров, фермер с утра запускает не менее 10 двигателей. Поднять тюк сена, разрезать этот тюк, размельчить его. Это все. Я три разных операции, это три разных мотора. Доставить, раздать, подмести. Это все разные машины. Я спросил, почему тебе что, трудно тюк сена вручную поднять? Он говорит, а нам запрещено. Запрещено положением о нашем профсоюзе. Потому что профсоюз мне не будет платить страховку, если у меня будет грыжа. Вот эти вот ограничения, они стимулируют развитие промышленности, то есть спрос на средства малой механизации. Как у нас это развивается? Я смотрю, сейчас появляется значительное количество всякого рода погрузчиков. Четырехколесные, как правило, с гидроприводом. Они все как бобкет такие. Вот все примерно одинаковые по схеме, но разные по изготовителям. Уже я насчитал порядка 6 изготовителей. Это значит, спрос на них есть, я так понимаю.
1: Безусловно, у нас вообще все средства вот этой малой механизации, даже средней механизации, они по уровню оснащенности очень сильно отстают от той же Голландии или любых там европейских стран. То есть мы очень много внимания уделяем прямой необходимости производственной работы в поле, но вот все, что поддерживает и обеспечивает дополнительную эффективность, ну вот как упомянуты уже те же самые бункеры-перегрузчики, которая помогает комбайну безостановочно практически убирать урожай. Вот в этом месте я бы сказал, что у нас кратный потенциал для роста этой ниши. То есть 3-4 раза абсолютно легко. И вот на это бы, в том числе и государству, обратить пристальное внимание, потому что если мы говорим не только о необходимости сделать что-то.
0: То есть экономически стимулировать нужно производство таких видов техники, да?
1: Безусловно. И приобретение, не только производство, конечно. Да.
0: Это запустит промышленность.
1: В том числе.
0: Промышленность, смежников.
1: Да, да, это большой кусок, на самом деле, вот, в общем рынке сельхозмашин. Все, что способствует получению результата от основной вот этой цепочки машин в поле.
0: То есть состоятельный крестьянин, если у него есть деньги, он, в принципе, запускает всю промышленность. Я спрашивал на Россельмаш, сколько у них поставщиков. Они назвали цифру более 3000. То есть 3000 производств, в которых тоже работают люди, у которых есть семьи, которые хотят зарабатывать, и не купленный комбайн, не купленный, так сказать, трактор, вызывает остановку этих 3000 поставщиков, верно?
1: Конечно, безусловно.
0: Очень-очень много вопросов возникает, когда мы говорим о рынке сельхозтехники в России. И мы очень благодарны, что на часть ответил Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Спасибо вам большое, Александр Александрович.
1: Спасибо большое.
0: Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
3: Бодрое утро, друзья. Это Лена Симонова. Есть у женщин свои секреты, которые помогают нам завоевать сердце любимого мужчины. Красивая одежда, духи, косметика, украшения, загадочная улыбка, наконец. Этот список был бы неполным, если бы мы забыли о специальной женской гимнастике. А такая существует. И она помогает нам поддерживать стать и грацию, которые представители сильного пола, прямо скажем, бьют на повал. Стоит взять эту гимнастику на вооружение. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
4: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Сегодня продолжим разучивать комплекс утренней гимнастики, разработанный специально для женщин. Вам понадобится коврик. Зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 15 упражнений для разных групп мышц. Кроме всего прочего, этот комплекс хорошо развивает внимание и координацию движений. Разучим его вторую часть. В ней 7 упражнений. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Итак, начнем. Лягте на живот. Ноги прямые. Руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу. Ладони упираются в пол. На счет раз-два, выпрямляя руки на вдохе, перейдите в положение, стоя на коленях с упором на руки. На счет 3-4, на выдохе вернитесь в исходное положение. Раз-два. 3-4. Раз-два. 3-4. Раз-два. 3-4. Продолжаем заниматься в положении лежа на животе. Руки на поясе. Большие пальцы в сторону поясницы. Ноги прямые. На счет раз-два на вдохе поднимите верхнюю часть туловища, прогнувшись в пояснице и сводя локти назад. На счет 3-4 на выдохе вернитесь в исходное положение. Раз-два. 3-4. Раз-два. 3-4. Раз, два, 3-4.

Перевернитесь на спину. Лежим. Руки вдоль туловища. Ноги прямые. На счет раз поднимите прямые ноги на 45 градусов. На счет два сделайте круг соединенными ногами вправо. На счет три сделайте круг ногами в противоположную сторону. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Дыхание произвольное. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Продолжайте лежа на спине. Руки в стороны. Ноги прямые. На счет раз, на вдохе, поднимите верхнюю часть туловища на 45 градусов с одновременным махом рук вперед. На счет 2-3 на выдохе вернитесь в исходное положение. Раз, 2-3. Раз, 2-3. Раз, 2-3.

Очень хорошо. Поменяем исходное положение. Сядьте. Руки в упоре сзади. Ноги прямые вместе. На счет раз согните ноги, подтянув их к ягодицам. На счет два выпрямите их и поднимите. На счет 3-4 верните ноги в исходное положение. Дыхание произвольное. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.

Немедленно встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки свободно свисают. В произвольном порядке спокойно наклоняйте голову вниз, вверх, поворачивайте в разные стороны. Дыхание произвольное. Завершая занятие, спокойно походите по комнате. Руки на поясе. В такт музыке высоко поднимайте колени, натягивая носок от себя. Сводите и разводите лопатки. Дыхание произвольное.

0: программы. Спасибо за компанию. Заниматься с вами одно удовольствие. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Если вы боретесь с лишним весом, этот простой прием поможет вам похудеть быстрее. Передаю микрофон Лене Симоновой.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. В теле человека есть нерв, который соединяет мозг с сердцем, легкими, желудком, кишечником, печенью и иммунной системой одновременно. Он проходит от ствола мозга вниз через шею, грудную клетку и брюшную полость и по пути иннервирует практически все внутренние органы. Его называют блуждающий нерв или вагус. И наука только начинает понимать, насколько он важен. 80% волокон вагуса афферентные. Это значит, что они передают информацию не от мозга к органам, а наоборот, от органов к мозгу. Сердце, кишечник, иммунные клетки постоянно отправляют сигналы наверх. Мозг получает эту информацию и регулирует воспаление, сердечный ритм, пищеварение, настроение и иммунный ответ. Тонус вагуса, то, насколько он активен в состоянии покоя, напрямую связан со здоровьем. Высокий вагусный тонус означает быстрое восстановление после стресса, низкий уровень воспаления и хорошую когнитивную функцию. Его можно измерить косвенно, через вариабельность сердечного ритма. Стимуляция вагуса уже применяется клинически. Процедура одобрена для лечения эпилепсии, резистентной депрессии, ожирения, реабилитации после инсульта, мигрени и ревматоидного артрита. 10-дневный курс неинвазивной стимуляции вагуса у пациентов с долгим ковидом значимо улучшил когнитивные функции, настроение, сон и снизил усталость. Сейчас исследователи изучают стимуляцию вагуса при рассеянном склерозе, аутизме и болезни Альцгеймера. Апрельский обзор этого года, охвативший более 600 исследований, подтвердил, что потенциал вагуса как терапевтической мишени только начинает раскрываться. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
5: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. На правах рекламы.
6: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
6: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
7: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
8: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
7: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
9: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
8: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
7: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
8: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
7: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому?
9: плохому самочувствию людей с запорами.
8: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
9: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
8: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
9: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
8: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70. Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
9: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
8: И как же это средство изобрели?
9: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
8: И как же работает пилорис?
9: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы.

0: слезает. У нее и привыкание, и зависимость налицо.
1: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
0: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
1: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
0: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
1: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
3: 709-3159. Радио России. Жизнь в глубинах океана.
4: Биолюминесценция – это, собственно, свечение, такое активное излучение света. Это может быть либо биохимические процессы, либо это могут быть биохимические процессы, но происходящие не у самих организмов, а за счет наличия симбионтов.
3: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Челябинска. Театр «Радио России» представляет.
5: Трогай!
6: Но пошли!
3: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
7: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
3: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
7: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
8: Понял.
3: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
9: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
3: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Путин и Трамп договорились продолжить совместную работу по урегулированию конфликта на Украине. Железнодорожную аварию устраняли в Красноярском крае. Предметы в старших классах станут более прикладными. Подробности далее.

0: Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом указал своему собеседнику на ложные посылы Киева и его европейских спонсоров относительно ситуации на линии фронта. Президент России обрисовал реальное положение дел в зоне СВО. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
1: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: По словам Ушакова, Дональд Трамп вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий на Украине, а также поиску мирных решений. В связи с этим в Москву при удобном случае вновь отправятся его спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Напомню, телефонная беседа двух лидеров состоялась накануне по инициативе американского политика. Общение длилось полтора часа. 59 дронов и 26 пунктов управления беспилотниками потеряли ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Восток». Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Михаил Герасимов. По его данным, ликвидировано 375 боевиков противника. Также украинская армия лишилась 3 боевых бронемашин, 3 автомобилей и 2 станций спутниковой связи «Старлинг». Уничтожен склад материальных средств. Российско-китайские учения «Морское взаимодействие-26» пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Как сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, в составе российской группы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». С китайской стороны задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подлодка типа «Юань» и другие корабли. В ходе учений моряки при поддержке авиации отработают совместные спасательные действия, противолодочные задачи, противовоздушную оборону и проведут артиллерийские стрельбы. Предметы в старших классах станут более практичными. Об этом свидетельствуют новые образовательные стандарты, которые разработала Минпросвещение для 10-11 классов. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Минпросвещение утвердит новый стандарт обучения в июле, а заработает проект с сентября будущего года. Железнодорожную аварию устраняли в Красноярском крае. Накануне на перегоне путевой пост Кашурникова грузовой поезд сошел с рельсов. Пострадавших в результате ЧП нет, однако из-за инцидента в пути задерживались несколько пассажирских и грузовых составов. В устранении аварии участвовали несколько железнодорожных бригад. Движение поездов к этому часу удалось восстановить. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Что стало причиной схода вагонов, устанавливают эксперты. В МВД предостерегли от желания изменить личную подпись. Сам по себе факт не является основанием для замены паспорта, однако видоизмененный росчерк может сделать невозможным установление личности владельца документа. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. В ведомстве напомнили, что человек ставит подпись в том числе для идентификации личности. В случае ее замены на другую владельцу паспорта будет невозможно подтвердить тот факт, что документ подписывал именно он. В Роспотребнадзоре посоветовали не пить напитки со льдом в кафе за границей. Как пояснила в беседе с РИА Новости представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, соблюдать меры безопасности нужно для того, чтобы избежать инфекций. Лед часто делают из сырой, некипяченой и небутилированной воды, в которой могут находиться возбудители инфекции, уточнила Пшеничная. По ее словам, употребление некачественной воды, а также льда, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими заболеваниями. Эксперт посоветовала пить только кипяченую или бутилированную воду. Пострадавший при покушении в Монако бизнесмен вышел из комы. Об этом пишет газета Nice Mation со ссылкой на генпрокуратуру княжества. По данным издания, состояние раненого обнадеживает. Напомню, покушение на Вадима Ермолаева было совершено в минувший понедельник. Взрыв прогремел в подъезде дома в тот момент, когда из него выходил предприниматель вместе с 13-летним сыном и спутницей Анной Насобиной. Последняя получила тяжелейшие травмы. Состояние подростка уже не вызывает опасений у врачей. По версии французской газеты «Фигаро», покушение могла организовать СБУ в качестве предупреждения для бизнесмена. Жилье в Москве становится менее доступным. Цены на квартиры в новостройках столицы за год выросли еще на 21%. Таким образом, за квадратный метр в новостройках старой Москвы риэлторы просят 830 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости. Стоимость метра растет во всех сегментах, от элитного до бизнес-класса. К примеру, метр жилья премиум-класса уже превысил 2,5 миллиона рублей. В День независимости в США, который страна отпраздновала минувшим днем, над Вашингтоном сгустились тучи. Накануне к столице подошел атмосферный фронт, который не сулил горожанам ничего хорошего, кроме ливни и штормового ветра. В небе сверкали молнии. В связи с неутешительными прогнозами власти призвали празднующих покинуть Национальную аллею в центре города и укрыться в ближайших зданиях. Временная непогода в столице сопровождается установившейся в Штатах аномальной жарой. Воздух в ряде городов раскалился до 40 градусов, побив рекорд более чем столетней давности, сообщает телеканал ABC со ссылкой на метеорологов. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый круг турнира «Большого шлема» Уимблдона. Он в третьем раунде уступил 10-й ракетке мира итальянцу Флавио Каболи со счетом 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. В женской части соревнований Людмила Самсонова в третьем круге потерпела поражение от Мари Боускова из Чехии 6-4, 6-7, 4-6. Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3-2 в товарищеском матче. У победителей мячи забили Левай Гарсия, Наиль Умяров и Иван Сорокин. У проигравших отличились Михайло Баньец и Дани Фернандес. В других межсезонных поединках клубов российской премьер-лиги столичный ЦСКА разошелся миром с тульским «Арсеналом» 1-1. Московская «Динамо» была сильнее Нижнего Новгорода 2-1. Грузинский «Ахмат» сыграл мячу с сербским «Нови Пазаром» 1-1. А махачкалинская «Динамо» сломила сопротивление петербургского «Ленинградца» 3-0. Сборная Марокко пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Африканцы во втором раунде плей-оффа взяли верх над канадцами со счетом 3-0 благодаря дублю Азиддина Унаи и точному удару Суфьяна Рахими. В другой встрече дня французы обыграли парагвайцев 1-0. За выход в полуфинал сборная Марокко сыграет с командой Франции 9 июля. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 2018 года Артем Черноусов стал победителем соревнований в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета на чемпионате России. Второе место занял Антон Аристархов, тройку лучших замкнул Сергей Кулебакин. У женщин в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров золото завоевала Дарья Исакова, второе место заняла Анна Тимофеева, третье Евгения Подерина. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, облачное без осадков. В Екатеринбурге 26-28. В Красноярске 28-30 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Архангельске 17-19. А в Сыктывкаре 24-26, облачно. В Оренбурге 30-32 градуса. В Самаре 31-33. В Пензе 28-30, временами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба.
3: Пути дороги. Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И, как всегда, мы начинаем с того, что обсуждаем новости, которые появились на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
4: Автомобильные новости.
3: И сегодня мы для начала поговорим об автошколах и всем, что с ними связано, как подходить к процессу обучения, есть ли советы, как лучше осваивать практику и теории. Я учился еще давно, я учился в другой стране, называлось Советский Союз, у меня права более 35 лет, но я учился в обычной автошколе ДСАФ, там было все понятно, все вот как положено, никаких, конечно, взяток не было, отучился свой трехмесячный курс. У меня самые приятные воспоминания о моем обучении в автошколе, ну и, собственно, я хотел сейчас привлечь к нашему разговору специалиста. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
5: Здравствуйте.
3: Вот скажите, как специалист, как выбрать автошколу тем, кто только собирается учиться, собирается получить водительские права?
5: Да, но вот для того, чтобы воспоминания были действительно приятными, надо уделить этому вопросу внимание. Первое, что хотелось бы посоветовать сделать, не выходя из дома, внимательно изучить сайт образовательной организации, на котором должна быть представлена всеобъемлющая информация о формах, об оплате, о сроках обучения, форма договора, заключение госавтоинспекции. Поскольку без этих документов, вот особенно без заключения госавтоинспекции, выпускники автошколы могут быть недопущены к экзаменам на водительское удостоверение. Поэтому, внимательно познакомившись с сайтом, если вас все устраивает, можно уже непосредственно обратиться в образовательную организацию для заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
3: Ну, мне кажется, что для начала, когда человек выбирает автошколу, он выбирает ее по двум принципам. Во-первых, это сарафанное радио. Очень важно, когда расскажут друзья, знакомые, кто там учился. Правильно ведь я говорю?
5: Сарафанное радио, конечно, никто не отменял, но это был как бы следующий пункт моих предложений. Ну, действительно, конечно, да, обязательно имиджевые как бы истории, да, когда действительно в автошколе хорошо научили ваших друзей, знакомых, родственников, рекомендует кто-то эту образовательную организацию, конечно, на это надо обратить внимание. Но вот не менее важно посмотреть все-таки всю документацию очень внимательно, потому что действует как бы новые такие, скажем так, механизмы и требования к образовательным организациям, что обучившись вчера по сарафанному радио хорошо и прекрасно, сегодня в школе ситуация может поменяться. Связано это с тем, что, например, вот заключения, которые выдаются, они действуют 5 лет. Если вы попадаете на период, когда школа переоформляет документы, то вы можете ожидать экзамена очень долго, пока она не переоформит все нужные бумаги и не получит вновь допуск к сдаче экзамена. То есть есть моменты, которые вот в меняющемся, да, вот в законодательстве надо тоже понимать и учитывать. А это все видно вот по тем моментам, которые мы оговорили. Это видно по сайту, это видно, когда вы будете и придете заключать договор на оказание образовательных услуг. Там должна стоять обязательно вся сумма, не может быть никаких доплат, не может быть отдельно денежка за теорию и отдельно в руки инструктору за практику. Это неправильно. Правильно одно – это внесение всей суммы, когда вы подписываете договор, где указан срок, программа обучения, какое количество часов вам предлагается по этой программе. Вот легковые автомобили категории B – это 190 часов, не менее. Если меньше, значит школа что-то уже нарушает. Поэтому соглашаться на это не надо. Вся сумма целиком, срок обучения и не меньше 190 часов.
3: Татьяна Вячеславовна, 190 часов, если перевести в дни и месяцы, средний срок обучения сейчас 3-4 месяца, правильно?
5: Ну, примерно да. Хотя каждая школа может рассматривать свой график индивидуально. Школа может предлагать 2-3 раза в неделю по выходным. Может быть, каждый день. Если каждый день предлагается обучение, там, конечно, график будет другой. Он будет короче, например. Но это все выясняется при заключении договора.
3: А чтобы люди не гонялись зря за дешевизной, скажите, пожалуйста, примерные, конечно, стоимость обучения, условно говоря, в Москве и в регионах.
5: В Москве Москве стоимость обучения, ну, вот на категорию Б говорим, да, на другие категории могут быть, конечно, другие нюансы, потому что там часы обучения отличаются. На категорию Б, если школа предлагает ниже 50 тысяч в Москве, значит, будут сокращены каким-то образом часы, это отразится на качестве обучения. То есть будет предложено меньше часов, потому что элементарный просчет расходы ГСМ, аренды, ну и так далее, вот калькуляция так называемая, которая тоже должна, кстати, быть на сайте, потому что она относится к информационной открытости образовательной организации, из чего складывается цена. Хотя редко у школ такие разделы есть на сайтах. Но если меньше 50 тысяч, то просто не укладываются в расходную часть. Вот в мегаполисах, в крупных городах, где достаточно дорогая все-таки аренда, недвижимость и так далее. Да? С учетом того, что у автошколы должны быть учебный класс, учебные площадки, транспортные средства. Вот все это вместе дает примерно такую цену. Сейчас мы смотрели, где-то 60-70 тысяч в среднем держатся по Москве. В регионах немножко поменьше, да.
3: Спасибо большое. В общем, бояться обучения в автошколе не надо. Если вы хотите водить автомобиль, добро пожаловать. У нас в стране более 7 тысяч автошкол работает. Но главное, правильно ее выбрать. Вот такая тема. В Минпромторге заявили о планах выпускать в России 2,5 миллиона автомобилей, начиная с 2030 года. Причем уточнили, что большая часть техники должна приходиться на отечественных производителей. Но я так для справки скажу, что по данным аналитического агентства «Автостат», за прошлый год в России было продано 1 326 000 новых легковых автомобилей. Тут такие амбициозные планы, 2,5 миллиона каждый год, отечественное производство развиваем. Отечественное производство действительно развивается. У нас каждый год, да что там, каждый месяц появляются новые марки, запускаются заводы, практически все заводы, которые раньше принадлежали европейским, японским и корейским производителям, работают, выпускают автомобили. А вспомните россыпь марок, которые появились только за последние месяцы. Что только не появилось, еще на подходе несколько новых марок. Но надо при этом понять, что автомобильные заводы у нас есть. Собственно, все автозаводы вместе могут выпускать у нас сегодня до 3 миллионов легковых автомобилей. Другое дело, что 3 миллиона легковых автомобилей в нынешних условиях рынку просто не нужны. Прогнозы на этот год те же самые 1 300 000 автомобилей. И, к сожалению, возможности для экспорта российских машин практически нулевые. Ну, сейчас у нас на прямой линии гость, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Здравствуйте, Ян.
6: Добрый день.
3: Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, каких автомобилей отечественного производства не хватает в России? Потому что вроде как заводы запускаются, что-то они производят, и достаточно широкий ассортимент. А каких моделей, каких типов автомобилей, как вам кажется, все-таки еще пока не хватает?
6: Наверное, я скажу банальность, если произнесу слово «доступных автомобилей», при этом современных, чтобы цена была договорима, потребительские свойства были достаточно сбалансированы относительно любого современного автомобиля. Но это, конечно, банальность. Но в том числе, мне кажется, что у нас существует нехватка предложений вот такого малого класса минивэна, доступного, опять же, семейного автомобиля. Мы же много говорим про многодетность, да, достаточно доступного, то, что называется, семейного автомобиля, который мог бы иметь массовый спрос, его не существует. На мой взгляд, это достаточно важная история. Плюс, мне предполагается, что можно было бы еще выпустить автомобили в стиль каблучок. Так бы я назвал этот класс. Для малого бизнеса именно этих автомобилей не хватает. Бесконечное количество кроссоверов, плюс-минус напоминающих друг друга. Есть легковые автомобили. Нет совсем малого класса, я бы назвал такой А-класс. Хотелось бы здесь увидеть более современный, более насыщенный автомобиль современными опциями и более востребованный. Там могли бы его приобретать и люди молодые, у которых-то не очень высокий достаток, и тем, кому в принципе не нужна дорогая машина, а достаточно маленькая, верткого городского автомобиля. В остальном же история вполне себе сбалансированная, и ниши в целом закрыты. Ну а то, что касается амбициозных планов в 2,5 миллиона автомобилей, мы с вами, скорее всего, останемся мечтателями. Да? Вот стабильная продажа была всегда где-то 1 800 000, 1 800 000. миллион 900. Поэтому 2,5 миллиона автомобилей, мне кажется, что существует некое заблуждение в том, что это можно будет продать, если только не произойдет резкое удешевление автомобилей. Те, кто мечтает об автомобиле, но себе не могут позволить, вдруг не пойдут в автосалоны, поменяют свой старый автомобиль на новый или купят просто еще новее, в общем, заменят свой автопарк. Но это будет все равно, скажем, такая точечная история. Хотя можно надеяться на лучшее, но не заблуждаться и не обольщаться.
3: Я вас понял. Спасибо вам большое. И вы совершенно правы, что нам не хватает в первую очередь каких-то недорогих бюджетных автомобилей, потому что одна гранта, созданная больше 20 лет назад, она этот весь сегмент доступных машин закрыть не может. Хотелось бы тут побольше разнообразия, ну и семейные минивены бы нам не помешали тоже. Ну и, собственно, лето – время отпусков, время путешествий, интересных, приятных. И чтобы путешествие осталось в памяти только хорошими воспоминаниями, лучше заранее подготовить автомобиль. Я уже неоднократно рассказывал, что лучше заранее пробить еще и маршрут, но это отдельная тема, а автомобиль, собственно, тоже нуждается в подготовке, особенно учитывая, что впереди могут быть многие тысячи километров. Кто-то, конечно, выезжает там в соседний город, а кто-то отправляется действительно далеко. Так вот, надо быть уверенным, что автомобиль вас не подведет в дальних странствиях. Поэтому для начала говорю, если вы обслуживаете автомобиль как положено по регламенту, проходите, соответственно, техобслуживание, если вы доверяете автомобиль сервисменам или сами являетесь таким, то специально ничего делать не нужно. Ну, раз автомобиль проходил обслуживание, зачем? Вот я, например, меньше месяца назад прошел регулярное ТО, и в своем автомобиле я уверен. Но все-таки надо перед выездом убедиться, например, в том, что шины накачаны до нужного давления, уровень технических жидкостей вполне нормальным, потому что, может быть, они где-то подтекают, запаска на месте, с ней все в порядке, что у вас все в порядке с необходимым инвентарем, то есть у вас есть домкрат, у вас есть минимальный набор некого инструмента, который нужен в дороге. Ну и, соответственно, если вы собираетесь в путешествие, требования нашего времени – это иметь набор зарядных шнуров для всех телефонов или всех гаджетов, которые у вас есть. Без этого никак нельзя. Кстати, поскольку у нас бывают перебои со связью, не лишне будет скачать ваши смартфоны карты, которые можно будет пользоваться, не только ориентироваться на показания навигатора, который может не работать. Можно даже карты эти распечатать в бумажном виде и иметь у себя где-то в кармашке. Это, опять же, не помешает. Ну и аптечка должна быть положена по приказу Минздрава. Ну и, естественно, аптечка, которая нужна лично вам или вашим пассажирам. Ну, простейшие вещи, много раз об этом говорили. Препараты противопростудные, против высокой температуры, от желудочно-кишечных каких-то заболеваний, набор мазей, например, противоожоговых. Вдруг вы там на улице остановились, а солнце так лупило, что, в общем, кто-то получил чрезмерную долю солнечных лучей. В общем, все это знают, но иногда забывают. Ну и, конечно, перед выездом в автомобиле должно быть большое количество воды для водителя и всех пассажиров, некий набор снеков, ну и, естественно, хорошая команда и хорошее настроение. Так что счастливого пути!
4: Главная тема.
3: Теперь давайте поговорим о путешествиях, потому что лето – самый что ни на есть сезон для того, чтобы отправиться в путешествие по нашей стране. Мы собрались, у нас есть автомобиль, но а насколько для путешествий готовы дороги и инфраструктура? Я, собственно, когда отправляюсь в путешествие, заранее выясняю, что там у нас с дорогами, что там у нас с заправками, с питаниями, с гостиницами. В этом году, как всегда, большие планы. Я собираюсь как минимум съездить на север, в Карелию, я собираюсь съездить на восток, в Поволжье. Есть еще несколько интересных задумок, так что впереди большое лето, и я собираюсь его использовать с толком. Но я хотел поговорить о том, насколько готова наша инфраструктура. С нашим гостем на прямой линии у нас вице-президент «Опоры России», член Общественного совета при Министерстве транспорта России Глеб Киндер. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
7: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Насколько хорошо, по вашему мнению, сейчас развита сеть автомобильных дорог для путешествий и насколько качество соответствует современным требованиям?
7: Могу сказать, сказать, что федеральные трассы у нас в очень приличном состоянии. Есть буквально несколько участков, которые вызывают озабоченность, но там практически нет туристических маршрутов. Основная часть центральной части нашей страны, северо-запада, Поволжья, Урала, федеральные трассы содержатся в очень достойном виде, и каких-то проблем у автомобильных путешественников быть не должно. То же самое касается и объектов дорожного сервиса, пункты общественного питания, АЗС. Практически все сейчас оборудованы и возможностью покушать, и в общем-то привести себя в порядок, отдохнуть. Можно сказать, что везде такая возможность есть. При съезде с федеральных трасс, конечно, на региональных дорогах там ситуация хуже. Вот, и здесь нужно очень внимательно изучать ситуацию в каждом субъекте.
3: Ну, перед выездом, да, посмотреть, почитать в интернете, что там с дорогами. Не производятся где-то большие работы по ремонту трасс, это может создать проблемы, и вы выбьетесь из графика. Посмотреть, что там с заправками, с местами отдыха.
7: Хотя вот на Дальнем Востоке, на больших расстояниях, там АЗС встречаются гораздо реже, там в обычной практике иметь с собой запас топлива на непредвиденные случаи.
3: Спасибо вам большое, хороших путешествий, интересных открытий нам и нашим радиослушателям.
4: Путешествие.
3: А теперь я перехожу к самой интересной, как мне кажется, части нашей программы. Это путешествие, автопутешествие. И в этот раз я четвертый раз поехал в замечательный регион России под названием Хакасия. Это замечательный регион Южной Сибири на левом берегу Енисея. Прекрасный, интереснейший регион, еще мало изученный нашими туристами. Может быть, потому что далеко от европейской части. А может, это и хорошо, что туристов здесь не так много, как где-нибудь там, я не знаю, у нас на Северном Кавказе, потому что есть много интересных мест, которые я каждый раз открываю. Еще раз говорю, четвертый раз я посчитал, я в Хакасии, и каждый раз новое место, новая локация. Путешествовал я на автомобиле, о котором расскажу чуть позже, а прилетел я сюда, конечно, на самолете из Москвы, потому что ехать довольно долго. Сюда летают самолеты, можно доехать, конечно, из Красноярска, до которого не так далеко. Регион, кстати, своеобразным, достаточно мягким для себя климатом. Здесь не такие лютые зимы, как в окрестностях. Здесь лето довольно теплое. Вот на прошлой неделе, когда я там был, было до 35 градусов жары. Это Сибирь. Ну и, конечно, начинаем с Абакана. Много раз я был в этом городе. Он достаточно быстро благоустраивается. И из провинциального города становится таким симпатичным, очень удобным для жизни, зеленым очень городом, в котором масса интересных мест, где можно перекусить, где можно погулять. Но в этот раз я впервые побывал в Хакасском крае музей, и он очень богатый музей, в первую очередь тем, что здесь собрана богатейшая коллекция, наверное, одна из лучших в мире артефактов доисторических культур. Дело в том, что на территории современной Хакасии народы разные жили, причем находят их следы, начиная там 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад здесь была цивилизация. Да, городов здесь не было, но была культура. Поэтому здесь, наверное, на единицу площади больше всего встречается петроглифов, больше всего встречается самых разнообразных памятников, разных скульптур. И многие из них собраны в музее, в котором можно посмотреть интереснейшие вещи. Смотришь, вот какой-нибудь там баба, ведь у нее реальное живое лицо. Баба – это не ругательство, это вид такого памятника, женский такой. А у нее живое лицо, человеческие черты, и ты понимаешь, что это сделано 30 тысяч лет назад. Вот там богатейшая коллекция таких вещей, называется скифско-сибирской культуры. Ну и кроме того, в музее работает концертный зал, центр для детей, собственно, выставки работают, много чего интересного. Ну а дальше надо выезжать из Абакана, смотреть что-то интересное по территории республики. Вот, например, у нас была долина царей. Это 60 километров всего от города. Удивительное место, где в незапамятные времена жили какие-то кочевые племена. И они возвели более 50 курганов, поставили десятки каменных стел. Ну и, собственно, интересно посмотреть остатки бывшего поселения. Множество, конечно, петроглифов. Курганная насыпь самая знаменитая есть, называется Большой Салбынский курган. Его археологи внимательно исследовали, поняли, что здесь был похоронен правитель племени вместе с молодыми женами и воинами. Погулять это путешествие в прошлое очень интересно. И с другой стороны, обязательно, если вы побываете в Хакасии, съездить на Саяно-Шушенскую ГЭС. стоит на Енисее, относится наполовину к Красноярскому краю, наполовину к Хакасии. Ну вот я заезжал в этот раз с хакасской стороны. Во-первых, впечатляет. Плотина высотой 240 метров, одна из высочайших плотин в мире. Протяженность ее более километра. Огромное водохранилище. Есть музей сейчас на плотине. Можно съездить в музей гидроэнергетики, и там вам расскажут о истории создания вот этой ГЭС и вообще о том, как человек с помощью воды учился добывать энергию, овладевал какими-то навыками, какими-то ремеслами. Ну и в план моего личного посещения ходил катание на катере по Енисею, что тоже очень красиво. С погодой повезло, действительно очень красиво. В этот раз я в очередной раз проехал недалеко и заехал в село Шушинское. Настоятельно рекомендую, можно по-разному относиться к личности Владимира Ильича Ленина, но здесь он в ссылке провел 3 года. И здесь очень интересный музей сделан, просто несколько деревенских улиц сохранены в очень хорошем состоянии все это. И вы можете зайти на территорию, попасть как бы в сибирскую деревню конца 19 века, посмотреть, вот какая-то тюрьма местная, вот, собственно, магазин, вот питейные заведения. Ну и в том числе 2 дома, в которых жил Владимир Ульянов, сначала сам, а потом с молодой женой. Могу рассказывать по этому поводу долго и отдельно, поскольку занимался этой темой, но, в принципе, могу сказать, что очень интересное такое погружение в прошлое. А есть еще маршруты, которые покажут вам великолепные пейзажи местные. Мы в этот раз отправились в Аглахты. Это горный массив на берегу Енисея, очень красивые горы и пейзажи совершенно замечательные на берегу Енисея. Можно сидеть, просто смотреть на воду, наверное, часами. А можно подняться наверх. Тут, собственно, есть такой маршрут. Подняться на гору, которая называется 40 зубьев. Лестница в 965 металлических ступеней. Но не надо пробегать эти 965 ступеней. Можно спокойно идти, останавливаясь на площадках, на разных, осматриваться, слушать историю этого края, потому что здесь тоже были стоянки древних людей. Ну и потом, вот реально, могу вам сказать, очень красивые пейзажи, завораживающие пейзажи. Вот эти горы невысокие, но очень красивые. Могучий Енисей, в котором купаться, к сожалению, не очень приятно. Холодная очень вода постоянно зимой и летом. Впечатляет. Вот 4 раза я был в Хакасии и понимаю, что с удовольствием поеду еще в 5-й раз.
4: Тест-драйв.
3: Теперь несколько слов об автомобиле, на котором я путешествовал в окрестностях Абакана. Это был кроссовер, достаточно популярный. Недавно он вышел на наш рынок. Называется он G-Tour T1. Вообще, семейство G-Tour T – это 2 автомобиля на сегодняшний день, которые стоят особняком от всего модельного ряда, потому что они такие квадратно-гнездовые, брутальные, и они по-настоящему практически внедорожники. Несмотря на несущий кузов, есть и полный привод, есть и понижающие передачи, и даже блокировка дифференциала. Первым таким автомобилем стал G-Tour T2, а вот теперь появился T1. Формально младший в модельном ряду, хотя по размеру примерно такой же, там разница всего-то несколько сантиметров, 8 сантиметров, но он немножко иной по своей философии. Если Т2, он такой совсем брутальный, запаска сзади и такой, как будто бросается немедленно штурмовать бездорожье, то Т1 более городской, более плавные линии, между прочим, и с электроприводом, а запаска с задней двери перекочевала в багажник, она, в общем, уже не запаска, а докатка, потому что это городской автомобиль. Но несмотря на то, что вот он такой более мирный вид у него, это настоящий боевой кроссовер, полный привод, я уже сказал, и многие другие интересные вещи. Ну, салон такой же примерно, как Т2, массивный рычаг коробки передач, вот такой, знаете, так и хочется переключить резко и рвануться, искать приключений. Материалы качественные, 2 экрана, приборка 10 дюймов и 15,6 большой монитор. Очень приятно, что под большим монитором кнопочки есть. Удобно сидеть и спереди, и сзади. Много чего сделано для водителей, для пассажиров. Естественно, климат-контроль. Есть специальные сзади, между прочим, кармашки для смартфонов. Очень удобно. Большой багажник, 574 литра. Ну и техника такая же, как у Т2. 2-литровый турбомотор, 245 лошадиных сил. Причем достаточно экономичный. Расход по трассе примерно 9 литров. И что могу сказать? Ускоряется автомобиль бодро, 8,5 секунд. Обгон на трассе дается без проблем. В первую очередь, комфортное транспортное средство, такое универсальное, и в городе хорошо, удобно перемещаться, хотя автомобиль кажется большим таким, и по трассе для бездорожья. Между прочим, он преодолевать может по документам 60 сантиметров глубиной броды. Ну и, соответственно, цена у этого автомобиля в рынке, что называется. 2 комплектации «Престиж» 3 миллиона 700 тысяч рублей, есть скидки, и «Премиум» 3 миллиона 900 тысяч рублей. Согласитесь, это для довольно большого автомобиля приемлемая цена. большое количество интереснейших функций, которые надо, конечно, задействовать, но при этом могу сказать, что получился такой универсальный солдат, на котором и в пир, и в мир. Надо ежедневно на работу ездить, пожалуйста, надо детей возить в детский сад, пожалуйста. В выходные хочется отправиться в дальнюю дорогу вперед, а если дорога вдруг заканчивается, ну, не страшно, прорвемся, что называется. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.

0: пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Сегодня предлагаю обсудить тему лунатизма, то есть почему ребенок ходит во сне, надо ли его будить и как это лечить, и надо ли это лечить.
0: «Я ж мать».
1: Периодически в новостной ленте я встречаю статьи на тему детского лунатизма. Сейчас у нас весна, все заболевания обостряются, а вот интересно тоже, является ли лунатизм заболеванием? Позже сомнолог нам ответит на этот вопрос. Многие дети разговаривают во сне и тем самым пугают родителей. Мама и папа беспокоятся, все ли в порядке с их ребенком или нужно обращаться к специалистам. Сноговорение – явление довольно распространенное. По разным оценкам оно встречается у 20% детей. Как правило, ночные разговоры случаются только время от времени, вследствие дневного перевозбуждения, от избытка впечатлений. В таких случаях причин для беспокойств нет, но иногда за ними стоят более серьезные проблемы, которые нужно решать с помощью специалистов. Самая частая причина разговоров во сне – это перезагруженность детской психики. Проще говоря, стресс. Причем речь идет не только о негативных событиях, но и о положительных. Я вот, например, заметила, что на выходных после просмотра полнометражного мультфильма или похода в парк аттракционов, или дня рождения в детском центре с громкой музыкой и большим количеством конкурсов, эпизоды ночного говорения случаются чаще, чем в будние дни. Конечно, нам, родителям, хочется показать своим детям весь мир, развлекать их и приносить им только радость. Но бывает, что мы перезагружаем свое дитя. Детская психика зачастую не готова к нагрузкам, которые возлагают на нее взрослые. Нельзя сразу после бассейна вести ребенка в музыкальную школу, а оттуда на урок английского по скайпу, как сейчас модно. Любое напряжение сил, как умственных, так и физических, следует чередовать с расслаблением. Если ребенок выглядит бодрым и полным энергии, это еще не значит, что он не устал. Далеко не все дети прислушиваются к себе и своим ощущениям. Если ребенок в течение дня получает больше информации, чем он может освоить, эмоциональное напряжение выходит из него ночью в виде тех самых разговоров во сне. Давайте спросим у врача-сомнолога, заведующего Центром медицины сна, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации Бузунова Романа Вячеславовича, что нас, родителей, должно насторожить и когда нужно обращаться к врачу.
2: Если говорить о сноговорении у детей, то в большинстве своем это вариант развития ребенка. То есть это не патология, которая несет какое-то серьезное психологическое или физическое последствие в отношении развития детей. Как правило, с возрастом эта ситуация проходит. Специального лечения не требуется. Даже не надо ребенка узить информацию о том, что он разговаривает во сне, потому что это может его в какой-то степени раздражать или даже там стигматизировать. В общем, ничего страшного в этом нет, просто нужно подождать. Это может представлять собой некую социальную проблему, но представьте себе, ребенок едет в лагерь, или как-то там где-то со сверстниками, там в каких-нибудь походах ночует, и начинает в свою очередь разговаривать во сне. И это иногда может просто вызывать такую, опять же, десоциализацию, и все, чему это может вредить.
0: Я ж мать. Программа для родителей.
1: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Расстройство сна у детей известное как снохождение. Также называют лунатизмом или сомнамбулизмом. Для того, чтобы понять, откуда у детей берется расстройство сна, необходимо хотя бы иметь представление о его фазах и их различиях. Сон ребенка, как и взрослого человека, включает в себя несколько повторяющихся циклов, которые, в свою очередь, состоят из сменяющихся друг друга медленных и быстрых фаз. Каждая фаза при этом делится на 5 стадий. С каждым новым циклом период быстрого сна увеличивается. Именно в этот период идет переваривание мозгом полученной за день информации. Регулярное прерывание сна в этой фазе может вызвать серьезные психические нарушения. Если среди взрослого населения планеты лунатизму подвержены лишь около 2% людей, то детей лунатиков намного больше. Это временное отклонение происходит из-за повышенной эмоциональной чувствительности и чрезмерно активной мозговой деятельности. Замечено, что ночные похождения чаще других устраивают активные, любознательные и общительные малыши. Конечно, каждый случай с нахождением уникальный и неповторимый, поскольку все дети абсолютно разные, то и проявляются отклонения по-разному. Давайте спросим у врача-сомнолога Бузунова Романа Вячеславовича, какие они признаки лунатизма.
2: Часто прослеживается наследуемая ситуация. То есть, если родители или кто-то из родителей ходил и разговаривал во сне, то вероятность того, что у ребенка тоже будет снохождение и сноговорение, существенно выше, чем у тех родителей, которые, соответственно, у них не было снохождения и сноговорения. То есть такой фактор риска или группа риска – это дети родителей, у которых было снохождение и сноговорение. Других каких-то факторов особо не отмечено, и причины до настоящего времени серьезно не изучены. То есть не совсем понятно, почему у кого-то возникает снохождение, сноговорение, у кого-то нет. То есть это такая вот некая специфика сна или полусна мозга, но до сих пор не ясна причина этого состояния.
0: Я ж мать. Программа мамам.
1: Лунатизм может возникать в любом возрасте. Некоторые специалисты уверены, что эпизоды лунатизма могут появиться еще на том этапе, когда младенец учится ползать, примерно в полгода. У многих детей лунатизм начинается с 3 лет, а пик, когда такие эпизоды встречаются чаще всего, приходит в 5-7 лет. Далеко не все дети ходят во сне, но в дошкольном и раннем школьном возрасте это случается чаще. У лунатизма нет конкретных причин, но его могут спровоцировать недосып, высокая температура, беспокойство и дискомфорт. Часто эпизод лунатизма начинается, когда ребенок пытается проснуться, потому что хочется в туалет, например. Что-то как бы частично вытаскивает его из сна, но полноценно проснуться он не может и начинает передвигаться в этом пограничном состоянии. Возникает вопрос, что же нам делать, если ребенок лунатик и ходит во сне? Как мы, родители, можем помочь своему ребенку? И многие, я знаю, на ночь и двери даже закрывают, и окна. Вот давайте послушаем сомнолога, что он нам порекомендует.
2: В чем проблема со снохождением? Дело в том, что эти дети могут травмироваться. Вот когда говорят лунатики, что они там ходят по крышам и как-то никуда не падают, падают. И с лестниц падают, и со второго ряда кровати падают. Здесь важно создавать безопасную обстановку в спальне. Во-первых, такие дети не должны спать на втором ярусе кровати. Если, допустим, какие-то ступеньки в доме есть, то они должны отгораживаться на замочек, чтобы ребенок не мог пойти по этим ступенькам. Нужно максимально убрать какие-то стеклянные острые предметы, на которые ребенок может натолкнуться и пораниться. И если вы застали ребенка, вот вы там в коридор вышли, а он идет, не надо сразу подскакивать к нему, кричать, ну или там говорить, трясти его, говорить, куда идешь, что с тобой случилось. Потому что вот в этот момент ребенок просыпается, пугается, и потом у него будет оставаться в памяти, что вот что-то с ним не так. Нужно просто его повернуть, отвести в постельку, положить, погладить по головке, сказать «спи, дорогой», он заснет, с утра проснется и будет совершенно здоровым, добрым, ласковым и нежным ребенком. Как предотвращать? Можно потенциально давать специальные препараты, которые убирают снохождение и сноговорение, но эти сами препараты имеют свои определенные серьезные побочные эффекты. И иногда это бывает так, что если только ребенок, допустим, в лагерь ездит или какая-то поездка, где он там спит с какими-то другими людьми, ну, чтобы вот не было этой проблемы социальной, которая может возникнуть. Но в целом обычно с этим ничего не делается, кроме, как я сказал, создания безопасной обстановки в спальне, раз. И два, может быть, обострение ситуации возникает на фоне каких-то выраженных серьезных эмоциональных переживаний. Вот накануне этой ситуации или после этой ситуации может обостряться сноговорение и снохождение. Иногда могут применяться методы или психологической коррекции, ну то есть чтобы ребенок мог справляться со стрессом, или даже какой-то легкой медикаментозной коррекции борьбы со стрессом. И это облегчает снохождение и сноговорение.
1: Ну что, дорогие мои родители, все рекомендации сегодня послушали, каждый сделал для себя определенные выводы. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
3: Пока-пока, мама.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
5: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
6: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
7: Ходить на спектакль.
8: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Спорт. Всем привет! В эфире программа «Московский спорт». У микрофона Виталий Павлов. Продолжаем держать вас в курсе спортивных событий в столице нашей Родины. 11 июля в Парке искусств «Музеон» состоится московский фестиваль танцев. Танец будет преподнесен как городской спорт. 4 сцены с разными направлениями танцев и лекторий с участием звездных гостей. 8 направлений, доступных каждому. Вы можете выбрать сразу несколько при регистрации. Бальные танцы, акробатика, уличные стили, фитнес-латино, кей-поп, социальные танцы, аргентина и детский танец. А также состоится выступление от команды известного хореографа, актера, режиссера и педагога Егора Дружинина. С ним мы и обсудили грядущее событие. Егор, приветствую. Ваша команда на этом мероприятии будет давать так называемый КЕТ-концерт. Что это? Расскажите нашим радиослушателям, что это из себя представляет.
1: Ну, мы уже какое-то время, несколько лет подряд, практикуем такую штуку, которая называется КЕТ-концерт. Последние сезоны проекта «Танцы на ТНТ» наша команда вот получила эту аббревиатуру КЕТ, команда Егора Дружинина. И она как-то прижилась, эта аббревиатура, и моей супруге пришла в голову, на мой взгляд, блестящая идея, почему время от времени не показывать какие-то номера, которые ребята, которые входили в разные годы в нашу команду, не показывали бы публике. Потому что у ребят все время что-то происходит, есть какие-то коллаборации, они растят своих учеников, как бы обидно, что не всегда есть возможность это демонстрировать. Поэтому мы эту возможность использовали и на разных абсолютно площадках показывали этот наш КЕТ-концерт, и он все время разный, он никогда не бывает одинаковым. Нас очень милостливо и гостеприимно приняли в Международном доме музыки, и мы время от времени, там раз в 2 месяца, этот КЕТ-концерт там работаем. Я всегда веду этот КЕТ-концерт и все время представляю каких-то новых участников. Совсем не обязательно, чтобы в этот концерт входили участники именно моей команды. И там много и педагогов, и хореографов, которые просто с нами дружат. Вообще нету никакой в этом смысле идеологии, кроме любви к танцу. Вот и все, что нужно для того, чтобы участвовать в нашем концерте.
0: А как он проходит? Что на нем происходит? Какой формат? И сразу ли согласились принять участие в мероприятии, которое состоится в парке «Музеон»?
1: Мы общаемся с публикой, публика задает вопросы, мы как бы даем исчерпывающие ответы, потому что я веду этот КЕТ-концерт. И вот в таком формате мы в том числе приняли участие в очень хорошем фестивале, который назывался «Город танцует в парках». Это история, которая была инициирована в свое время Министерством культуры области и организацией «Мособлпарк». Но в этом году, к сожалению, фестиваль, так он получился достаточно масштабным, большим, грандиозным, не получил бюджетирование, и поэтому мы как бы искали возможности продолжать показывать публике какие-то новые достижения наших танцовщиков, и вот мы получили предложение участвовать в фестивале «Вне танца». И, конечно, мы не преминули этим приглашением воспользоваться для того, чтобы лишний раз дать возможность ребятам выступить.
0: Справедливо ли считать, что ваше выступление будет как настоящий танцевальный спектакль?
1: Нет, у него, в отличие от нашего спектакля «Всюду жизнь», например, нет единого сюжета. Но номера самые разные, и многие из них на самом деле в своем жанре претендуют на сцены, скажем так, из классических спектаклей. Более того, многие ребята, которые представляют свои номера в формате нашего КЕТ-концерта, они подобного рода спектакли делают. Вот буквально, по-моему, если я не ошибаюсь, 13 или 14 июля один из таких спектаклей предложит Сережа СТК. Он также участник проекта «Правда, новые станции», победитель этого проекта, и он очень креативно мыслит, и мне кажется, публике будет интересно, например, увидеть какой-то фрагмент из этого спектакля для того, чтобы в свою очередь сходить на этот спектакль, посмотреть и поддержать участников этого спектакля, ну и дать возможность как бы подобного рода творчеству как-то уже укорениться в умах наших зрителей, потому что все-таки, несмотря на то, что у нас есть прекрасные танцовщики и замечательные хореографы, сказать, что вот современный танец или уличный танец у нас обрел, ну, скажем, должное признание, мы не можем.
0: Вы говорите про уличный танец, где все-таки зачастую есть соревновательная составляющая. У вас ее, по идее, нет. Но ведь наверняка хочется показать и круче, и лучше, и зрелищнее.
1: Дело в том, что да, в основе как бы философии уличных танцев лежат батлы, безусловно, соревнования, потому что как бы сама философия уличных танцев заключается в том, чтобы продемонстрировать всем, что ты крут, что ты делаешь это не хуже остальных, а может быть и лучше. Но при этом, конечно же, ресурс уличных танцев намного больше. Вот последний балет, который я выпустил в позапрошлом году, если не ошибаюсь, «Русский тайм» с продюсерской компанией «Арт Партнер», мы как раз, несмотря на то, что там принимали участие и классические танцовщики из Большого театра, из театра Станиславского Немировича Данченко. Тем не менее, наряду с ними в этом спектакле принимали участие и танцовщики, представители уличных направлений, такие как Саша Горошко, Брайан, Герман Рамазанов. И вот они абсолютно полноправно принимали участие в этом спектакле, именно основываясь на той базе и на той технике, которую они приобрели, практикуя как раз уличные направления. Поэтому уличный танец, он в целом потенциале, конечно же, имеет гораздо больше. И если найти правильную драматургию для подобного рода умений, то могут получаться очень интересные спектакли.
0: Если говорить в целом, подобные мероприятия, танцевальные фестивали сильно влияют на популяризацию танцев. Вы чувствуете, что потом люди интересуются и, может, приходят даже к вам тренироваться, заниматься?
1: Безусловно, конечно же, в таком формате у нас есть возможность привлечь гораздо больше людей не для того, чтобы просто там познакомить их с тем, что происходит сейчас, ну, скажем, в танцевальном сообществе, а для того, чтобы в первую очередь вдохновить людей, которые давно хотят заниматься танцами, для того, чтобы они поняли, что танцы все возрасты покорны, что можно заниматься и с молодых как бы ногтей, и уже будучи взрослыми людьми, потому что танец – это замечательная возможность выражать себя или просто как минимум получать удовольствие. И так как фестиваль как бы состоит не просто там из каких-то спектаклей, там, концертов, как наш, там в том числе будут выступления других команд, других танцовщиков и батлы, то есть это возможность в один день увидеть танец во всем его разнообразии, не только в разных жанрах, но и в разных формах, в которых он может существовать.
0: Также 11-12 июля состоится уже четвертый этап российской дрифт-серии. Подробности его проведения и расклады сил мы уже традиционно обсудили с руководителем и владельцем серии Дмитрием Добровольским. Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, что ждать зрителям вообще от этого очередного этапа?
2: Мечкова всегда преподносит сюрпризы, поэтому самое главное, что мы ждем, это, конечно, такой жесткой бескомпромиссной борьбы. Трасса скоростная, сложная, на мотор нагрузка большая, на шины тоже там повышенный износ всегда, такая специальная поверхность. Поэтому я думаю, что будут крайне интересные заезды, и результат спрогнозировать вообще невозможно.
0: Появление ирландского гонщика Томми Кайли – это предпосылка к тому, что появятся и другие иностранные пилоты в нашей серии.
2: Нет, но Томми Кайли у нас едет с первого этапа, и он на сегодняшний день лидер чемпионата. Поэтому, конечно, он будет в Мечково, он борется за титул.
0: Так может, мы все еще ждем других иностранных гонщиков в дальнейшем? Я вот об этом больше.
2: Планируем все-таки на финал, на Moscow Raceway в августе. Планируем, у нас приглашен один гонщик, но пока рано говорить, потому что, сами понимаете, огромное количество сложностей и визовых, и логистических. Поэтому мы пока сказать точно не можем. Как только у нас будет уже понимание о том, что все документы оформлены, билеты куплены, тогда, конечно, будем анонсировать. Но Мечкова точно не будет никого из новых.
0: Данный этап можно, наверное, называть экватором сезона. Промежуточные итоги уже можно подводить сейчас?
2: Да, конечно. Экватор прямо самый настоящий. И от результата гонки в Мечково, конечно, зависит очень многое. Дальнейший расклад вообще в чемпионате. Так что, ну, скажем так, это будет интрига достаточно серьезная. И от результата мечковской гонки дальше может поменяться весь расклад в чемпионате.
0: А если говорить про организацию, что удалось, что не удалось, может быть, с какими-то трудностями столкнулись?
2: С точки зрения организации, у нас, в принципе, Мечково – это наш старый партнер, автодром, на котором мы провели уже много этапов, много гонок. Поэтому каких-то прям супер новшеств мы не планировали. И в том числе и с конфигурацией, и с организацией там движения по трассе. Но мы планируем, может быть, модернизировать чуть-чуть рассадку судейскую, но

0: детские. Ну, правда, их детьми уже сложно назвать, когда они дубасят лучше, чем взрослые. Вот, поэтому, ну да, молодые дрифтеры планируются. Нам очень нравится вообще весь процесс, который прям получил такой серьезный толчок благодаря тому, что мы сделали, интегрировали его в этапы РДС Гран-при и РДС Open. Поэтому мы ждем от юных пилотов, ждем прежде всего красивые заезды, которыми могут гордиться не только их родители, а и вообще все участники.
1: Правильно ли считать, что этот этап 11-12 числа повлияет уже на серьезное становление лидеров в личном и командном зачетах? Или интрига все еще будет сохраняться?
0: Все зависит от того, конечно, какой будет результат. На сегодняшний день лидер это уже есть в командном и в личном зачете. Но очень многое будет зависеть от результатов заездов именно Мечкова. Потому что там могут и прямо такие уже образоваться такие серьезные отрывы, а может и все наоборот перемешаться, и интрига возобновится прямо с новыми силами, можно как будто сначала. Так что здесь вот все возможно. Отрывы сейчас не очень большие, и при малейшей ошибке лидеров чемпионата может все перевернуться.
1: На этом на сегодня все. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы обязательно продолжим рассказывать о спортивных мероприятиях в столице. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
2: «Московский спорт». Радио России. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
2: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Трамп вернулся к украинскому вопросу. В беседе с Путиным глава Белого дома пообещал отправить в Москву на переговоры своих спецпосланников. Российские бойцы выбивают противника из Алексеева Дружковки в ДНР. В Минтруде назвали возможным переход на 4-дневную рабочую неделю. Подробности далее. Владимир Путин подтвердил Дональду Трампу готовность содействовать деэскалации вокруг Ирана, а также стабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам состоявшихся накануне телефонных переговоров между лидерами двух стран. В ответ глава Белого дома выразил России благодарность за взвешенную позицию и конструктивное предложение.
2: Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума взаимопонимания между США и Ираном позволит

0: найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования. Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения. Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.
1: Напомню, телефонная беседа между лидерами России и США состоялась по инициативе американской стороны и продлилась около полутора часов. В ходе общения Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную повестку, которая включает ситуацию на украинском фронте, а также ближневосточный регион. По словам Юрия Ушакова, стороны подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематикам, и условились вновь созвониться в ближайшее время. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили укрытие с живой силой противника в Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны. Этим они оказали огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, действующим в районе примыкающих к Константиновке населенных пунктов. В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских военных, укрывавшихся в одном из зданий частного сектора. Артиллерийские расчеты нанесли по выявленному укрытию прицельный удар, уничтожив это укрытие. Власти предупредили о новой, более изощренной схеме мошенников. Преступники стали отправлять россиянам сообщения от имени мобильного оператора якобы о подключении платной подписки. Об этом ТАСС рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин. По словам сенатора, после СМС поступает еще одно сообщение о том, что для отказа нужно позвонить по указанному номеру. После звонка жертва попадает на оператора, который подтверждает, что услуга действительно подключена, и отказаться от нее можно, назвав код из СМС. Абонент следует подсказкам и, ничего не подозревая, предоставляет аферистам доступ к аккаунтам. Парламентарий подчеркнул, что код из СМС нельзя сообщать ни оператору, ни банку, ни службе поддержки, ни человеку, который уверяет, что помогает решить проблему. В Минтруде назвали возможным переход на 4-дневную рабочую неделю. Во всяком случае, нормы трудового законодательства позволяют компаниям организовать такой режим работы. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. Он отметил гибкость современного трудового законодательства, которое позволяет путем индивидуальных договоренностей между работодателем и работниками устанавливать оптимальный график. Именно по этой причине Минтруд воздерживается от жесткого закрепления закона 4-дневной рабочей недели в стране. Инженерные и технические профессии стали чаще интересовать молодежь. Об этом свидетельствует банк резюме, который изучила РИА Новости. С начала года представители поколения так называемых «зумеров» чаще всего искали работу инженера, электрика и администратора. Так, молодежь в возрасте 18-24 лет в первом полугодии стала в 2,3 раза чаще размещать резюме инженера-механика. Молодые специалисты на этой позиции рассчитывают получать в среднем 113,5 тысяч рублей в месяц. Кроме названных профессий, почти вдвое вырос спрос на позиции электрика и садовника. Средняя зарплата ожидания на эти специальности превысили 90 и 53 тысячи рублей соответственно. Две столицы становятся ближе. РЖД запустили бюджетный проезд между Петербургом и Москвой. Поездка на «Авроре» в одну стоимость обойдется в минимально 997 рублей, сообщается в телеграм-канале компании. Предложение рассчитано на тех, кто планирует провести июльские выходные в одной из столиц. Из Петербурга поезд будет отправляться с московского вокзала по пятницам и воскресеньям в 10:20. Из Москвы – с ленинградского вокзала по понедельникам и субботам в 0:52. Пассажирам доступны вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и штабной вагон. По пути поезд будет делать остановки в Твери и Балагом. А вот жилье в Москве становится менее доступным. Цены на квартиры в новостройках столицы за год выросли еще на 21%. Таким образом, за квадратный метр в новостройках старой Москвы риэлторы просят 830 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости. Бруклинский мост в Нью-Йорке загорелся во время запуска праздничного фейерверка в честь Дня независимости США, пишет газета «Нью-Йорк-Пост». Возгорание продолжалось несколько минут, после чего его потушили. Специалисты устанавливают, нанесен ли ущерб конструкциям исторического моста. Добавлю, что во время празднования над Вашингтоном сгустились тучи. К столице подошел атмосферный фронт с ливнями и штормовым ветром. В небе сверкали молнии. Но кратковременный дождь и не по-летнему прохладная погода ожидают жителей столичного региона. Столбики термометров в Москве сегодня едва превысят 20 градусов, что ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Что касается дня сегодняшнего, то он без опять осадков не обойдется, хотя их интенсивность заметно снизится за счет того, что холодный фронт уже прошел и центральная Россия уже оказалась в тыловой части циклона. В течение дня в Москве и по области будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, ветер западный, юго-западных румбов по силе 3,8-4,9 максимум метров в секунду. Ну и дневная температура составит плюс 19-22 в городе и плюс 18 плюс 23 в Подмосковье. Это, конечно, на несколько градусов прохладнее, чем должно быть на макушку лета.
1: К погоде мы еще вернемся, а далее эфир продолжит события в мире спорта.
3: Спорт. Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Во втором раунде плей-офф подопечные Дидье Дешама были сильнее парагвайцев со счетом 1-0 благодаря реализованному Килианом Мбаппе пенальти. Следующим соперником французов станет сборная Марокко, которая взяла верх над канадцами 3-0. Российские теннисистки впервые с 2019 года не сыграют в четвертом круге Уимблдона в одиночном разряде. Последняя представительница России на турнире Людмила Самсонова уступила накануне Мари Боусковой из Чехии со счетом 6-4, 6-7, 4-6. В мужской части турнира Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Флавио Каболи 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне на чемпионате России по спортивной гимнастике. Серебро у Ивана Завричка, бронза у Владислава Полешова. В упражнении на кольцах не было равных Илье Заике, вторым стал Алексей Усачев, третьим Олег Ступкин. А в вольных упражнениях золото взял Мухаммаджон Якубов, второе место занял Даниил Маринов, замкнул тройку лучших Даниил Смирнов. Россиянка Екатерина Конева победила в тройном прыжке на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 100 метров с барьерами первенствовала Дарья Осипова. В беге на 110 метров с барьерами первое место занял Матвей Герасимов. В толкании ядра лучшей среди россиянок стала Снежана Трофимец, которая завоевала серебряную медаль. А в беге на 3 километра с препятствиями не было равных Екатерине Ивониной и белорусу Сергею Карпову. Вторым стал россиянин Артем Король. Российская команда одержала победу в произвольной программе на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в Мюнхене. По итогам первенства россияне заняли первое место в медальном зачете с 10 золотыми и 1 серебряной наградой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: В Магадане сегодня 12-14 градусов. В Екатеринбурге 26-28. В Сургуте 23-25, пройдут небольшие осадки. В Архангельске 17-19 градусов. В Оренбурге 30-32 градуса. В Уфе 29-31. В Ростове-на-Дону сегодня 27-29 градусов. В Волгограде 29-31. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное 740 миллиметров ртутного столба.
4: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
5: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
6: А что случилось, Ной?
4: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
6: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
7: Ты в этом уверен?
4: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
8: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
9: Вы способны вызывать дождь.
8: Каждый человек способен вызвать дождь.
4: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
10: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
11: С 5 класса мечтала о своей группе.
10: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
4: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
12: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья. С вами Мила Луговая и малыш Веселый Колобок.
13: А мы вас заждались.
12: И это очень приятно. Значит, нравятся вам наши истории с пластинок?
13: Нравятся!
12: Ну тогда приготовьтесь слушать удивительные звуковые материалы легендарного Колобка. Начнем мы с истории волшебной. Как вы уже знаете, ребята, сказок в журнале было много. Верить в них, не верить – вопрос непростой. Порассуждать над ним на страницах легендарного издания как-то решил писатель Михаил Либин. По его мнению, сказка и реальная жизнь чем-то похожи. Ведь в сказке бывают такие переделки, из которых выбраться можно разве что чудом. И что удивительно, чудо непременно происходит. Кому-то счастливый случай приходит на помощь, кого-то смекалка выручает или добрые друзья не оставляют в беде. Причем довольно часто все эти три чуда совершаются разом. Сейчас вы услышите сказку, где тоже есть чудо, но его могло бы не случиться, если бы раньше не произошла одна печальная история. Был у одного хозяина пес. Много лет верой и правдой служил он ему. С удовольствием бы и дальше служил, да старость подошла. И слух уже не тот, и глаз слеповат, и нюх слабоват. Вот хозяин и погнал его из конуры. Кот мурлыка да коза бодатая за друга просят. Да все бестолку. И поплелся старый пес, куда глаза глядят. Вот с его печальной песни начинается пластинка «Как пес волка одолел».

0: за существование.
1: Стой, псина, не уйдешь.
2: Твоя правда, волк, не уйду. Так ослаб, что и жить не хочется.
1: Это как раз мне и нужно. Подойди-ка сюда поближе. Есть хочется.
2: Ну? Невкусный я, кожа да кости. Ты меня сначала откорми хорошенько, а уж потом...
1: Ага, дельно говоришь. Значит так, будешь жить здесь, еду сам буду тебе приносить. Так что до скорого! Получай удовольствие мне на удовольствие.
2: Это все мне?
1: От сердца, можно сказать, отрываю ешь. Твое здоровье дороже всего. На хлебничек ненаглядный.
2: Спасибо, дорогой. Тут вот костей немного осталось. Можешь поглодать.
1: Ничего, ничего, я перетерплю. Ты, главное, поправляйся.

0: родименький.
1: Сыт, сыт, кормилец.
0: Поправился.
1: Поправился.
0: А может быть, того проверим, каков ты на вкус.
1: Может и того.
2: Так нечестно. Ты вон какой гладенький да сытенький, а я еле ноги таскаю. Одному мне с тобой не справиться. Давай с помощниками. Я своих приведу, а ты своих. Вот тогда поглядим, чья возьмет. Эй, лиса!
3: Аушеньки!
2: Иди ко мне в помощнички! Ты же меня знаешь, я в долгу не останусь.
3: Так и ты меня знаешь. В случае чего, напомню.
2: Миша! Пойдешь в помощники? Нет, ты только долго не думай.
4: Да я вообще не думаю, охота думать в такую рань.
2: Дело серьезное. Ну, не мы их, так они же нас.
4: Да где им? У нас вон какая силища.
3: Ну, сила силой, а хитрость тоже не помешает. Давайте спрячемся. Я вон под осиной в кучу хвороста зароюсь.
4: Ага, а я на осину залезу.
3: Ой, Мишенька, ну только не свались, а то еще меня задавишь.
2: Я в кустах схоронюсь. Ну что, Миша, не идут еще?
4: Не видать!
2: Подождем, да лесную разбойную споем. Со всеми живя в ладу,
4: ладу.
2: Откуда возьмешь еду?
4: Еду.
2: Пока не начнешь войну,
4: войну.
2: Глаз...

0: идут.
1: Кто?
2: А пес их знает.
1: Да пес-то знает. Да и нам не мешает знать, что за помощники.
2: Да. Иди, барин в серой шубе. Усатый и сердитый. За ним парень. На тебя похожий. Да покрепче будет.
1: Ой, это он самый и есть пес-то.
2: А за ними баба. Огромная. С большими вилами.
3: А не лучше ли, пока не поздно, смыться по-добру, по-здорову?
1: Поздно, Лизонька, поздно, они уже здесь.
4: Что-то там в хворосте зашевелилось. Уж не мышка ли? Сейчас я ее мяу!
5: Какая аппетитная осинка. Только листочки больно высоко. Ну-ка, попробуй рогами поддеть.
3: Хвост отдали!
1: Нам всю морду поцарапали!

0: прошу вас учесть, хоть сказка не только об этом.
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старших.
2: Играл на зеленом лугу теленок, прыгал высоко, вскидывал длинные ноги, а под развесистым дубом пастушок играл на дудочке. Услышал его котенок, который забрался на дерево, и стал подпевать: «Ми-ми-миска молока, ми-ми-ми манилакай, без за-ми-ми-минки пей из серединки». Мышонок, который спрятался от котенка, тоже не удержался: «Мне не страшен кот Василий, только выйти не проси. Си!» Теленок склонил свою рыжую лобастую голову и удивленно промычал: «Непонятно почему, нет на свете ноты му. Покажите ноту му, эту ноту я возьму». Это стихотворение Генриха Сапгира было напечатано в одном из номеров «Колобка». К нему прилагалась картинка и пластинка. На картинке были изображены ноты, каждая в своем домике на своей линеечке. А поставив пластинку, можно было услышать их звучание, точнее, песни, на музыку Александра Раскатова из мультипликационного фильма «До, ре, ми». Давайте послушаем.
3: Играл на зеленом лугу теленок. Услышал он, кто-то гудит в цветке. Сунул свой кожаный нос, сразу отпрянул. Из глубины лилового цветка вылетела большая пчела и запела, загудела.

улетела пчела. Дуб, повторил теленок. Почему? Слышит теленок, в пруду кто-то квакает. Да не квакает, поет. Наклонился над водой. Сначала увидел свое отражение в воде, а потом заметил зеленую лягушку на зеленом листе кувшинки. Лягушка пела.

Нырнула лягушка в пруд, только круги по воде пошли. «Ры!» — повторил теленок. «Что это? Ры!» И пошел задумчиво прочь. Шел теленок мимо дома. Возле крылечка стояла на земле миска, пустая. Полосатый котенок облизнулся розовым язычком, наелся, значит, и замяукал.

0: сказал теленок.
1: Нет.
0: Мяу, поправился он. А что это? Мяу. Ку-ку, сказал кто-то в ответ. Заглянул теленок в окно дома, а там на стене часы с кукушкой висели. Выглянула кукушка из домика часов и запела.
2: Фасоль, фасоль, фасоль, фасоль.

Бежал мимо щенок, лохматый, с большими ушами, глазами-пуговицами. Увидел теленка, испугался, попятился. А теленок сам испугался, тоже попятился. Замахал щенок хвостиком, давай подружимся. И теленок хвостом замахал. Согласен. Щенок стал прыгать вокруг, лаять, а потом спел теленку.

0: кастрюля. Я всех лягушек веселя распевала. Я.
1: Ля. Почему? Зачем ля? Повторил удивленно теленок. И услышал тоненький писк в траве. Это был мышонок. Он высунул острую мордочку из норки и пропел, пропищал.

0: повторился тюленок и опять удивился. Что это? Что все это значит? И тут он услышал, как пастушок играет на дудочке. Звуки вылетали из дудки и рассаживались на проводах, как птицы. А пастушок запел.
1: Ноты в дудке

0: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: А теперь, ребята, мы хотим вас пригласить на уху.
2: Ух ты!
1: Приглашение на уху – так называется веселая история, которую написал поэт Юрий Кушак. Когда эту сказку прочитала композитор Ирина Тульчинская, то тут же сочинила прекрасную музыку к этому произведению. А когда стихи и музыку послушали артисты Клара Румянова, Георгий Вицин, Наталья Защипина и другие, они захотели их декламировать и петь. Вам, ребята, наверное, уже захотелось узнать, что же это за такая история про доброго утенка, который попал... Впрочем, давайте поставим пластинку.

0: корову, и корове снова.
1: Понимаешь?

0: Пусть в котелок загляну. Ха-ха-ха! Разве это уха?
1: Не уха.
0: Чепуха!
2: И все гости вокруг. Ха-ха-ха! Хрю-хрю-хрю!
1: И смех, и грех.
2: Окунем он во всех.
3: Козел!

0: еще чуть тепленького.
1: Удалось спасти утопленника.
2: Да по правде сказать, никогда и нигде не тонули утята в воде.
3: А утенок за свое

0: гармошки, и в такт потихоньку защелкали ложки. Петух голосил, гребешок возносил.
1: А утенок к огню хворостинки носил, да подкладывал, кря-кря-кря-кря.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Пока вы слушали веселую историю, мы думали с Колобком, что бы вам еще такое поставить. Все пытались угадать, что бы вам хотелось.
2: Блинов хочу со сметаной.
1: О, когда-нибудь настанет время, когда можно будет через радиоэфир угощать слушателей блинами, пирогами или чем-нибудь еще. А пока позвольте, друзья, подарить вам песни на музыку Григория Гладкова и поэта Владимира Приходько. «Коробка с карандашами» и «Пешком шагали мышки». Желаем вам прекрасного дня и прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Пока-пока.

0: снег пробивает, мальчик в ручье пускает, кораблик под парусами. Пешком шагали мышки
1: по узенькой дорожке
2: от деревушки пешки
1: до деревушки ложки.
0: А в деревушке ложки
1: у них устали ножки.

0: Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду собрались, как всегда, бодрые, веселые Мария Трабаева и Александр Кабургаев.
2: Жадные до новых знаний.
1: Обязательно, да, как и всегда.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас в нашем эфирном саду.
1: Ну, как говорится, не растениями едиными.
2: Маш, ну, если ты имеешь в виду сыт человек, то, конечно, мы еще и продукты животного происхождения тоже пользуем иногда.
1: Конечно. И действительно, многие решаются на то, чтобы на своем приусадебном участке, в общем-то, завести, что называется, хозяйство.
2: Да, Маш, я уже года 4 просыпаюсь в 4 часа утра. Вот это вот у меня, потому что соседка Маша за забором,
1: да.
2: Она теперь с курами, она их любит как детей, петухов у нее штук 5, один голосистее другого, ну, я думаю, что это далеко не единичный случай, и поэтому мы вот с Машей сегодня обсудили эту тему, и я предложил установить телефонную связь с Тульской областью, где живут мои очень хорошие друзья. Кстати, городские люди, которые лет 20, наверное, назад, а то и больше, сейчас выясним, уехали за город. Сейчас у них несколько гектаров. У них куры, у них козы, у них овцы, у них индюшки, у них коровы.
1: Это называется, огласите весь список, пожалуйста.
2: Это пускай вот Ирина сделает. Ирина Гвоздева. Ира,
1: фермер.
2: Добрый день.
1: Ира. Ирина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ир, можно я начну с такой рекламы? Во-первых, у Ирины и Юрия самое вкусное молоко в округе, потому что у них джерсийская корова. Вот банка, и вот так. Треть банки – это сливки.
1: Потрясающе.
2: Это потрясающе. Вот. Но самое главное, что у них очень большой опыт, и мы сейчас, Ира, мы будем мучить вас своими дурацкими городскими вопросами, ладно?
1: Но а уже... нам очень важно выяснить все-таки, кого можно заводить, кого хлопотно выращивать и ухаживать и так далее, с чего можно начать. В общем-то, вопросов очень много, особенно
2: Маш,
1: у тех, кто только начинает свой фермерский путь.
2: Предлагаю такую тему – животноводство для чайников. Да?
1: Вот, ну почему бы и нет, хорошо звучит.
2: Ира, с кого начнем? Кто проще всего?
3: Не знаю, да можно со всех сразу.
2: Ну хорошо, куры – это просто…
3: Куры просто. Мы начали с перепелок,
2: так.
3: Потому что это совсем просто. Они находятся дома, в клеточке. Водичка попоили, покормили, убрали. Они сидят в клетке и несут тебе яички. Единственное, что у перепелок очень короткий срок службы. Их, как правило, держат до 8 месяцев. Потом яйценоскость падает. И надо менять или выводить своих, а выводить своих нужен инкубатор.
2: Ира, вопросы. Посыпались вопросы. Первое. Что значит менять? Это вот старую несушку на вертел или как?
3: Да, да. Но я, как правило, держу дольше. Мне всегда очень жалко.
2: Жаль.
3: Да. Ага. Но если хотите обновить стадо, то это до 8 месяцев, и надо закладывать свой инкубатор и выводить своих птенцов. А этих, естественно, в морозилочку или сразу пожарить или отварить.
1: Ирина, а скажите, пожалуйста, перепелки не делятся, допустим, как куры, на мясные породы, которые можно употреблять в пищу?
2: Бройлерные
1: и которые
2: перепелки.
1: Больше, да, или больше, которые...
3: Делятся. То же самое делятся. Есть яичные породы, это эстонские, маньчжурские. И есть, можно сказать, бройлерные, это техасские белые, но там может быть еще кто-то, это вот из тех, кого мы держим. Но техасские тоже очень хорошо несутся, семье хватает.
1: Ну а уход за ними примерно одинаков? То есть они одинаково неприхотливы, вне зависимости от того, заводим мы их для того, чтобы получать яйца, или мы их растим на мясо?
3: Вы знаете, ну чисто растить на мясо, это, наверное, неинтересно. Все-таки интереснее яйцо перепелиное. Оно и полезнее, и вкусное. А потом уже мясо, когда срок ее службы прошел, замечательно, тушка меньше не становится, точно такая же, 200 с чем-то, 300 грамм.
2: Угу.
3: Вот. Единственное, что это у них должна быть определенная температура, не ниже плюс 16, но даже плюс 14.
2: Ну, сейчас мы до температуры дойдем, у меня тоже вопрос такой. Несутся они как, по яичку в день?
3: Бывает по яичку в день, бывает 4-5 яиц, потом день перерыв, в зависимости от того, какое количество будете держать девочек. Например, на 4 девочек надо одного мальчика, чтобы яйца были оплодотворенные. Или же вы держите, покупаете просто девочек, у вас несутся яйца, и вы их забиваете, и все. И дальше покупайте снова несушечку, молочку. Может, еще и такой вариант быть.
2: Я почему спросил, потому что нам сейчас надо рассчитать. Вот стандартная семья, там, 3-4 человека, да? Нам же ведь к завтраку надо сколько яиц? Маш, сколько нам перепелиных яиц нужно к завтраку? 3-4 человека. Ну, чтобы по 5, да? 3×5, ну, 2 десятка в день нам надо, да? Это значит, сколько нам? 20 несушек, что ли, держать, Ирина?
3: Ну, в общем-то, да, стандартные клеточки для перепелок помещается 20 девочек, ну и 4-5 мальчиков. Но здесь мне кажется, что это тесновато, я бы держала 15, ага. Ну, я и держу, допустим, 15 девочек и там 3 мальчиков, могу девочек поменьше и 3-4 мальчика.
2: Понятно.
3: То есть, ну, до 15 нормально, 25 я считаю тесновато.
2: А, Ирина, едят все?
3: Для них есть специальный комбикорм. Только комбикорм.
2: А вот это отходы со стола, всякие макарошки там, то все.
3: И... Нет,
1: но это
3: нет,
1: ж не курица.
3: Нет. Это можно курочкам, можно индюшечкам. Перепелочки нет, чисто на комбикорме.
1: Вообще, как будто бы это прям удобно, если честно. Вот для тех, кто особенно начинает свое какое-то хозяйствование. Ну, то есть, корм у тебя, вот, пожалуйста, ты закупил и дал. Они у тебя много не просят.
2: Ну, я-то мечтал все-таки.
3: Ну, я знаю, что даже многие, так скажем, в городских условиях держат на отапливаемом или теплом балконе. Утепленный, естественно, там, если подогрев есть, теплый пол, так, чтобы не падала температура.
2: Ирина, а ароматы распространяют перепела и перепелки?
3: Ну, если вы убираете каждый день или через день, никакого аромата нет.
2: А вот это гуана мы используем как удобрение?
3: Да, очень замечательно. Много там полезных микроэлементов. Так что также можете замочить, поливают комнатные цветы, поливают и то, что, как говорится, растет на огороде. Точно так же, как куриные используют, так же и этот перепелиный.
2: Понятно. Маша, ты вопрос хотела задать.
1: Уже на него ответили. Мне интересно было, это так же, как куриный, или как-то по-другому? Технологии везде одинаковые.
2: Ирина, ну я-то мечтал о другом. Чтобы была какая-то утилизация. Там арбуз попался неспелый, невкусный, надо его кому-то скормить. Там жена какое-то блюдо запорола, тоже надо куда-то. Ну не в компост же все это выбрасывать. Тут уже перепелки не пойдут, тут уже куры нужны, да?
3: Здесь куры нужны. Куры, индюшки, цесарки, вот этим можете покидать. Тот же арбуз, те же корки арбузные, если арбуз был вкусный, вы его съели, а корки арбузные, можете кинуть этой птице. Перепелки нет, это есть не будут. Хотя травку им, в общем-то, тоже кидают в клеточки, и они с удовольствием могут ее поесть.
2: Хорошо, тогда остановимся на курах, Маша. На курах остановимся.
1: Куры – это хорошо. Мне кажется, конечно, чуть более хлопотно, чем перепелки, наверняка. Потому что все-таки им нужно оборудовать какой-то более-менее теплый загон на зиму. С учетом того, да, что у нас иногда бывают и какие-то суровые морозы. Даже в нашем регионе. Я уже не говорю про тех, кто севернее расположен. Но, тем не менее, мне кажется, курица на участке – это всегда хорошо.
2: Так, Ирина, курица для чайников. Давайте начнем с того, какие породы. Вообще, вот стандартный 6 соток участок можно кур немножко подержать или как там?
3: Конечно, можно, и не только кур. Не обязательно даже им делать выгул. Если можно просто в помещении их держать. Хотя хорошо, конечно, когда птица выходит на солнышко, получает витамин D и гуляет, и жучков-червячков. Но очень часто бывает так, что по округе ходят лисы, хорьки, куницы. И тому подобное.
2: И собаки.
3: Да, и собаки. Особенно лисы любят лазить по сетчатому забору. Если делать ограждение, то надо учитывать и это. Лисица может пробраться куда угодно.
2: К вам залезали лисы-хорьки, да?
3: Ну, хорек нет, а лисицы, да, когда мы по неопытности просто держали такие летние как бы домики для птицы, вывели их, подросли. И мы их выпускали. И там даже не было дверц, потому что я думаю, ну как, утром сами они вышли и погуляли. А когда тебе целое стадо положила лисица, здесь уже думаешь, что надо дверцы. Ну, а потом, когда уже построили более-менее теплый, в общем-то, курятник, сделали загон, ну, и в этом году у нас лисица пробралась в курятник, потому что двери были открыты, лето, тепло, хорошо. И по сетчатому загону она пробралась, придушила, две были лисицы. Они придушили, но утащить не успели. Хотя высота сетчатого забора, она была по 2 метра.
2: Ух ты! Ну, плюс еще к лисам и хорькам цыплят-то могут таскать еще хищные птицы, перепелятники, ястреба, луни. Тоже ведь опасность, да, воздух?
3: Ну, это да, можно делать сверху сетку от хищной птицы, но как-то последнее время, или держать рядом собачку на цепи, которая будет бегать, скакать и лаять, даже небольшую. Так что нет, варианты есть, надо просто смотреть, у кого, как говорится, может, у вас и нет там лисиц рядом. У нас вот расплодились, 10 лет их не было.
2: Да, и мы с Ириной просто соседи, по помойкам шарятся постоянно.
1: Вижу. А сейчас какая-то проблема, мне кажется, общая. Вспышка, я не знаю, почему лиса, так. Да, это правда.
2: Ирина, породы какие лучше выбрать, самые неприхотливые, потом что-то надо. Да, вот с самого начала, вот исходный материал. Ну, цыплят можно купить, но тоже можно попасть очень здорово.
3: Да, можно купить не сушек, даже не цыплят, а можно купить уже не сушек, которые там 4-5 месяцев куры. Опять какая цель? Если вы хотите чисто яичные, то покупайте одну породу чисто яичные. Если хотите, чтобы потом можно было ее зарубить на супчик, то покупайте мясо яичную породу. Сейчас такое разнообразие кур, можно залезть в интернет и выбрать то, что тебе нравится по цвету, да, по окраске яйца, есть цветные даже яйца.
2: Ирина, ну вот я просто знаю, поскольку пользуюсь продуктами вашего животноводства, я знаю, что вы много лет уже выращиваете бройлеров. А вот это вот для такой, ну, неискушенной во всех этих премудростях обычной городской семьи, да, папа, мама, бабушка, дедушка уехали на дачу. Можно ли купить бройлеров за 40 дней, догнать их до какого-то веса и сделать такой запас курятины на зиму, а?
3: Конечно, конечно, можно. Тем более за летний период. Зимой сложнее, потому что нужно тоже теплое помещение и обогрев, чтобы не было там ни нулевой температуры, а лучше всего, когда у тебя там 15, 18, 20 плюс для них. А так ничего сложного нет. Можно их как кур держать в таком помещении, цинопольное содержание. Можно клеточки соорудить для них. Но пространство надо ограничивать, чтобы они меньше ходили, меньше двигались. Они, в принципе, сами поели, они плюхнулись.
2: Понятно.
3: Но опять надо освещение. Для маленьких температура сначала, допустим, для цыплят от 30 градусов, потом через несколько дней понижаете и доводите до нормальной температуры окружающего помещения.
2: Ага.
3: Да, так сначала очень высокая температура должна быть для их содержания. Чистая вода, специальный комбикорм на хлебе, зерне, там, вермишели со стола. Можно, конечно, но это будет как добавка. И я, например, мы не добавляем. Я думаю, что они просто от этого больше будут жиреть. Это не их корм.
2: То есть я правильно понимаю, что это такой набор «сделай сам», да?
3: Ну, да.
2: То есть ты берешь там 20-30 цыплят, у тебя инструкция, чем кормить, чем поить, тыры-тыры-тыры-пыры, и через 40 дней ты получаешь уже сколько там привез?
3: Ну, через 40 дней это около 2 килограмм.
2: А был цыпленочек прям вот как пушиночка, да?
3: Да-да-да, был цыпленочек. На ладошке помещался.
2: То есть за 2 месяца реально догнать до...
3: Ну, за полтора месяца можно 1,8 кг, 2 килограмма. А, например, в 4-5 месяцев это уже может быть 4-5 килограмм.
2: Угу. То есть на таком небольшом подворье шестисоточном это все вполне реально, да?
3: Это вполне все реально.
2: Хорошо.
1: А может быть, перейдем к кому-нибудь покрупнее?
2: Да подожди, Маш, мы еще с курами не разобрались. Секундочку, а с яйцами? Что, тоже каждый день по яичку или как?
1: Через день, по-моему.
3: Ну, если яичные, например, такая порода, как хайсекс, они каждый день дают яйцо, день отдыхают. То есть, если у тебя 5 кур, допустим, каждый день у тебя по 5 яиц. И один день у тебя может быть 4 яйца. Одна какая-то отдыхает. Так что это, ну, вот такая порода хорошая, как раньше были лингорн чисто промышленные. Сейчас вот хайсет.
2: То есть на семью там 5 человек стандартный, папа, мама, бабушка, дедушка, ребенок или 2. Сколько надо кур несущих?
3: Ну, опять, если у вас будут перепелки, если будут куры, то вам столько яиц не надо. Но держите десяток кур. 5, допустим, яичных, 5 мяса яичных. Одного петушка, который будет их строить и будить вас по утрам.
2: Ну, с этим я уже смирился. С тем, что по утрам будет, ну, заодно нечисть будет отгонять, зато всякие злые духи не будут вокруг бродить.
1: И да. Будут бродить только добрые куры.
2: Так, Маш, ну что, тебе не терпится кого-то посерьезнее, да?
1: Да, у нас, правда, не так много времени остается, но тем не менее,
2: давай. Я знаю, кого ты хочешь. Ирина, у вас цесарки живут не первый год. А вот развенчайте эту легенду, или это действительно так? Они клюют колорадских жуков с картошки?
3: Да нет, конечно.
2: Нет? Это все байки?
1: Маркетинг?
3: Нет. Вы знаете, я даже собирала. Был период, когда я собирала эти личинки и этих жуков и кидала. И они удивленно на них смотрели. Ну, может быть, если их приучать с рождения, так, Саша, вот вылупился, да, чуть-чуть подрос, и ты им кидаешь.
2: Да.
3: Если ты их приучишь это есть, то, наверное, да, они пойдут у тебя собирать колорадского жука.
2: Ирина, в следующий раз не кормите их неделю, а потом
3: предлагайте... Неделю, да.
2: А потом предлагайте...
3: И дайте колорадского жука. Но, слава богу, у нас вот второй год его нет, хотя я даже ничем не опрыскиваю, не обрабатываю, поэтому, ну, нечем кормить их. Пусть едят зерно.
2: Да-да-да. Так, ну, хорошо, цесарки. Цесарки – это что? Это яйцо.
1: Это мясо.
2: Это мясо, это что?
3: Это яйцо, это замечательное мясо, мясо дикой птички, очень вкусные яйца, я их люблю больше, чем куриные, но, наверное, равне с перепелиными, так скажем. Иногда мне кажется, что они даже вкуснее, чем перепелиные яйца. Очень вкусные. И вкусное мясо.
1: Но они и покрупнее, чем куриные.
3: Да, они покрупнее, нет, чем перепелиные. Они крупнее, но меньше, чем куриные.
2: Ага.
3: И яйца симпатичные, вкусные. Птица орущая периодически.
2: Шумная.
3: Горластая. Особенно если там кошка зашла или еще кто-то. Вот здесь начинается паника.
2: Ага. А цесарка все-таки она ближе всего к индюку, тоже куриные. Вот у индюка половой диморфизм, как выражен, индюк и индюшка, там петух и курица. А у цесарок у них мальчики тоже сильно отличаются внешне?
3: Нет, нет, очень сложно отличить, хотя все говорят, ой, гребешок, сережки.
2: Да-да-да.
3: И гребешок бывает, и сережки бывают, и девочки-мальчики совершенно одинаковые, ни по расцветке, ни почему-то не отличишь. Единственное, что приходится заглядывать под хвост.
2: Понятно. Там две породы такие, вот я замечал чисто визуально, во всяком случае у вас, там бывают беленькие цесарочки, а бывают вот эти вот жемчужными пятнышками, да? Или есть еще какие-то?
3: Но они бывают белые, бывают серые, бывают темные такие, коричневые, они как бы, то считается, белогрудые.
2: Угу.
3: Бывают даже синие, очень красивые, цвета василька, но по здоровью они очень слабые.
2: Неустойчивые, да?
1: Несмотря на то, что красивые.
3: Да, несмотря на то, что они очень красивые.
2: Вот, в оставшиеся там полторы-две минуточки, сколько у нас, Маш, осталось, да?
1: Да, полторы-две минуты.
2: Вот как раз хотел вас спросить, что... Ну, сегодня у нас, Маш, мы смотри, мы дальше птицеводство...
1: Птичий двор.
2: Не продвинулись, да. А, Ирина, сразу вопрос такой. Часто ли болеют наши птицы, цесарки, перепелки, куры? Надо ли там какие-то подкормки, витамины, лекарства, прививать их как-то надо, вакцинировать, что вот с этим?
3: Вы знаете, нет, я этим не пользуюсь, я как бы не сторонница, так скажем, для животных химии.
2: Угу.
3: Для себя я хочу вырастить и для своих друзей, знакомых. Чистый продукт.
2: Экологически чистый продукт, гарантированно.
3: Да.
2: Так, Маша задумалась. О чем ты задумалась, Маша?
1: А какие-то витамины даете или какие-то добавки, может быть, натурального происхождения, которые, ну, вот как-то им разнообразят их рацион, скажем так.
2: Рыбий жир какой-нибудь, да?

0: животными.
1: Угу. Ну, я просто хочу напомнить, что это мы, люди, все хотим дожить до 100 лет, хотя бы, как минимум, да? А что касается курочек и перепелочек, то мы же не ставим такую задачу, чтобы они жили с нами долго и счастливо лет 30, 40 или 50.
2: Правда? Конечно, мы просто хотим их съесть, вот так вот.
1: Ирина, спасибо.
2: Мы благодарим нашу...
0: Ну, знаете, нет, у меня есть куры, которые по 5, по 6. У меня есть индюк, которому 8 лет, но не поднимается рука его за...
1: А это рудименты городского человека. Друзья мои, спасибо большое. Ирина, я хочу напомнить, что Ирина Гвоздева, фермер из Тульской области, сейчас выходила с нами на прямую телефонную связь. Маша, у нас впереди еще, смотри, мы с птичьего двора еще не слезли, у нас индоутки еще, у нас гуси еще впереди.
2: А это значит, что мы обязательно встретимся в одном из наших следующих эфиров. А пока, дорогие радиослушатели, прощаемся с вами. До встречи ровно через неделю. Это была программа «Все в сад».
1: Спасибо большое. Всего доброго.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
5: Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов. Категория 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. От Украины до футбола и космоса. Что обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону? Больше 7 десятков беспилотников сбили средства ПВО за ночь над российскими регионами. И россиянам рассказали правила провоза лекарств в самолетах. Подробности далее. Украинский кризис, ложь Киева, сотрудничество в космосе и колоссальные экономические перспективы – темы, которые на протяжении полутора часов обсуждали накануне Владимир Путин и Дональд Трамп. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, беседа состоялась по инициативе главы Белого дома.
10: Разговор, это уже четвертый в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня. Президенты, естественно, затронули тему украинского регулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля.
9: По словам Ушакова, американский лидер подтвердил готовность оказывать содействие скорейшему прекращению боевых действий, а также поиску мирных решений по преодолению кризиса. Для этого в Москву при удобном случае вновь отправятся его спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В свою очередь Владимир Путин обрисовал собеседнику реальное положение дел на фронте.
10: Киев и его

0: европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим.
1: По словам помощника президента России, стороны обсудили иранскую тематику, в рамках которой Владимир Путин подтвердил готовность оказывать практическое содействие по стабилизации обстановки в регионе. Касаясь точек сближения, российский лидер и его коллега указали на символичность предстоящего запуска с космодрома Байконур российско-американского экипажа на Международную космическую станцию. Кроме того, стороны затронули тему футбола, где Путин пожелал президенту США дальнейшего успешного проведения чемпионата мира. Обе стороны подчеркнули важность продолжения контакта. Глава России напомнил лидеру США о постоянно действующем приглашении посетить Россию. По другим темам. 71 дрон сбили средства ПВО за ночь над российскими регионами. Об этом говорится в сводке Минобороны. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. В школьную программу добавили темы по искусственному интеллекту и беспилотникам. Изучать их будут на уроках информатики. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область. Он отметил, что сегодня очень востребовано развитие беспилотных летательных систем, и с этим направлением школьников познакомят на уроках технологии. Кравцов указал, что темы, связанные с дронами, также изучаются в рамках основ безопасности и защиты Родины. Череда смертельных аварий пронеслась по российским дорогам. В Красноярском крае, в Иланско-Нижнеингашском округе на трассе «Сибирь» столкнулись легковушка и фура. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным следователей, водитель «четверки» не имел водительских прав и вылетел на встречку. Погибли все ехавшие в ВАЗе, водители, трое взрослых пассажиров. Схожая авария произошла накануне в Тюменской области. На 163-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск, Тюмень-Омск, Лада-Ларгус оказалась на встречном потоке, где столкнулась с большегрузом сани. Второй задел тягач «ДАФ». В результате массового ДТП погиб 60-летний водитель легковушки. Пострадали пассажир «Лады» и водитель сани. 5 человек, среди которых 2 ребенка, ранены в результате стрельбы в День независимости США в Нью-Йорке. Об этом сообщает американская газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на источники. Инцидент произошел во время запуска фейерверков в районе Кони-Айленд. Все 5 пострадавших выжили и были госпитализированы в стабильном состоянии. Полиция устанавливает стрелка и детали происшествия. Вернемся в Россию. Россиянам рассказали правила провоза лекарств в самолетах. В целом, особых жестких ограничений нет. Пассажиры могут взять с собой как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Однако необходимо учесть, разрешены ли они в стране назначения и нужны ли на них дополнительные документы. Такие рекомендации дали в интервью РИА Новости представители Ассоциации туроператоров России. Особое внимание следует обратить на содержащие в лекарствах психотропных или наркотических веществ. Такие препараты должны быть задекларированы с приложением медицинских документов в красном коридоре. Тем временем нашим ученым удалось совершить прорыв в противоопухолевой терапии. Российские специалисты создали препарат, который способен снизить побочные эффекты при лучевой терапии онкологического заболевания. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, разработка способна максимально эффективно воздействовать на опухоль, при этом защищая здоровые ткани от разрушений. Сейчас инновация проходит необходимые экспертизы, сообщил академик Каприн. Две столицы становятся ближе. РЖД запустили бюджетный проезд между Петербургом и Москвой. Поездка на «Авроре» в одну стоимость обойдется в минимальные 997 рублей, сообщается в телеграм-канале компании. Предложение рассчитано на тех, кто планирует провести июльские выходные в одной из столиц. Из Петербурга поезд будет отправляться с московского вокзала по пятницам и воскресеньям в 10:20, из Москвы с ленинградского вокзала по понедельникам и субботам в 00:52. Пассажирам доступны вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, а также СВ. Пломбиром и спиртовыми салфетками следует запастись во время борьбы с борщевиком. Эти вещи могут помочь в случае ожога. Такие рекомендации дали эксперты в интервью парламентской газете. В июле косить растения сосновского уже бессмысленно, поэтому лучше сосредоточиться на цветках. Удалять соцветия лучше в паре с кем-либо, чтобы один помощник наклонял стебель, а второй срезал его максимально близко к цветам. Одежду следует выбирать так, чтобы она полностью покрывала тело. Если сок все же попал на открытый участок, следует обработать место ожога спиртовым спиртовыми салфетками, а затем лечить специальными мазями. Если после пребывания рядом с цветущим борщевиком начало першить в горле, снять симптом можно с помощью порции жирного мороженого, поделились советом эксперты.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, голы Антона Мирончука и Николаса Маричаля помогли московскому «Динамо» взять верх над Нижним Новгородом со счетом 2-1 в товарищеском матче. В других межсезонных поединках клубов российской премьер-лиги по футболу столичный ЦСКА разошелся миром с тульским «Арсеналом» 1-1. Московский «Спартак» был сильнее самарских «Крыльев Советов» 3-2. Грозненский «Ахмат» сыграл ничью с сербским «Нови Пазаром» 1-1. А махачкалинская «Динамо» сломила сопротивление петербургского «Ленинградца» 3-0. Первая пара четвертьфиналистов определилась на чемпионате мира по футболу. Французы взяли верх над парагвайцами со счетом 1-0, а марокканцы были сильнее канадцев 3-0. Встреча Франция-Марокко состоится 9 июля. Людмила Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро завоевала Анна Калмыкова, бронзу у Лейлы Васильевой. В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева. Второе место заняла Рощина, третье – Елизавета Ус. Россиянин Алексей Худяков завоевал золотую медаль в метании диска на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В прыжках в длину не было равных Юрию Ашгибесову. В десятиборье первое место занял белорус Максим Андралойть. Лучшим из россиян стал Андрей Родиков, который остался вторым. В спортивной ходьбе на 10 километров первенствовала Рейхан Каграманова. Екатеринбургский баскетбольный «Уралмаш» подписал контракт с защитником Дэвидом Эфиани. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. В минувшем сезоне 30-летний американец выступал за турецкий «Петкимспор» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Нижнекамский «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Максимом Федотовым. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. В прошлом сезоне 24-летний россиянин провел за нижнекамцев 54 матча, забросил 4 шайбы и отдал 20 результативных передач. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Хабаровске сегодня 20-22 градуса, временами ожидаются дожди. В Мурманске 17-19, кратковременные осадки. В Вологде и в Нижнем Новгороде 20-22 градуса. В Оренбурге 30-32, в Перми и Кирове 25-27 градусов. В Ярославле и Воронеже 20-22 градуса, временами ожидаются осадки. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь, днем максимальная температура составит 19-21. В Москве днем ожидаются осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.
4: Июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии каждому знакомы с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 5 июля, завершается первая неделя второго летнего месяца. У кого-то в разгаре каникулы, кто-то, может быть, планирует отпуск или уже отдыхает от трудов праведных. Ну, а мы же наслаждаемся очередным летним выходным днем. А значит, это повод для хорошего настроения, которым мы, собственно, щедро делимся с вами. Это хорошее начало. Сегодня в студии Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Злобков, Павел Сурков. Здравствуйте. И вот что нас ждет совсем скоро.
2: Мы побываем на Кольском полуострове, где идут последние приготовления к проведению необычного фестиваля.
0: На утренней кухне поколдуем над клубникой и узнаем еще несколько способов сохранить надолго вкус свежей ягоды.
1: И снова полистаем томики из нашей арктической библиотеки. Сегодня это Владимир Шнейдеров и его Великий Северный.
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс. А все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну что ж, друзья, наш эфир выходного дня начинается.

0: Путешествовать можно везде и не только в южных краях. Северные земли тоже могут порадовать весьма неожиданными событиями. И прямо сейчас побываем в Мурманской области, в Мончегорске, где уже 1 августа открывается 10-й юбилейный фестиваль искусств «Табуретка», куда приедут представители креативных индустрий из 12 городов Кольского полуострова.
1: Девиз фестиваля «Север. Опора» звучит как никогда актуально. Программа городов отражает свою уникальность русского севера. Кроме того, на фестивале будет много коллективного перформанса, отведенного хора «Сердце севера» и вязания гигантских шарфов на конкурсе домашних театров.
2: А еще, да, на фестивале пройдут съемки фильма, и принять участие в них сможет любой житель Кольского полуострова, ну а также гости, те, кто полюбил север всей душой. И сегодня с нами на связи организатор фестиваля Марина Смирнова. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Марина, чувствую, у вас уже есть шарф, связанный руками талантов.
3: Вы знаете, мы каждый год, у нас на самом деле очень много делают всего местные жители. Мы скатерть вышивали, гигантский шарф мы вязали в Норильске. Там мы поставили памятник жирафу, северному жирафу.
1: Про мамонтов мы все знаем. Гумилёва.
3: Да, у Гумилёва, да-да-да. И вот мы поставили памятник, но это в Норильске было, и связали ему шарф. Так что, а сейчас это Мончегорск, но вообще нас очень интересует наш фонд «Тема севера». Мы очень любим с этим работать, потому что вообще Кольский полуостров – это удивительно недооцененное место с точки зрения туризма. Я проехала весь Кольский полуостров.
1: Так вот до вас доехать, Мариночка.
2: Ну, я 4 раза был на вашем фестивале.
1: Слушай, за чужие деньги я тоже поехал.
2: А я на свои.
1: Да, конечно.
2: Это только ты деньги считаешь, а я их трачу.
1: Да, и Мариночка, извините. Да, как же добраться до Мончегорска?
3: Как добраться, да вообще несложно, на поезд садитесь и приезжаете. Или на самолете. Или на самолете до Мурманска, или до Апатит. Вообще это совершенно несложно добраться. А просто Кольский полуостров очень разнообразный. То есть там есть там и киты, и, не знаю, саамы, вот эти северная народность малочисленная. Очень богатая мифология невероятная. А вот эти сейды, камни, священные саамов, которые гигантские валуны, которые стоят на маленьких камнях, и вообще непонятно, как они держатся.
1: Да-да-да, это мы знаем.
3: Вот, в общем, север очень богат всякой там и мифологии, и невероятной природы, и она очень разнообразна, да, и там совершенно невероятное искусство в том числе. Например, есть в Апатитах такой потрясающий центр сияния, и художники из этого центра, они занимаются паблик-артом, они очень много в Москве делают арт-объектов вот, просто потрясающих.
1: Марина, у меня один маленький вопрос только. Где там у вас на Кольском полуострове вдруг образовались люди, которые знают, что такое арктическая нейрографика?
3: А почему? Как это? Почему? Есть такие люди, конечно.
1: Есть, да, все, я просто спросил, есть они? Есть.
0: Марин, принцип любого фестиваля из года в год, если он традиционный, надо привлекать что-то новое. В этом году чем удивите?
3: Вы знаете, да, фестиваль проходит уже 10 лет. Это такой любимый жителями и гостями города фестиваль. У нас даже один раз приехал поэт из Индонезии, причем сам приехал, услышал, прочитал в литературной газете, приехал на поезде. А в этом году фестиваль будет посвящен вообще осмыслению севера и северной идентичности. Есть очень многие люди, которые жили когда-то на севере или работали, или как-то были связаны с севером, они потом уехали, рассыпались по всей стране, но они почему-то сохраняют в себе вот эту северность, и для них очень важно, что они северяне. И вот что такое северная идентичность, да, что такое в человеке есть, что он в себе это, в общем, хранит. Мы будем об этом разговаривать через разные виды искусства. И на фестивале будет представлено искусство разных населенных пунктов Кольского полуострова, фактически будет весь Кольский полуостров. Там будет и большая программа, посвященная саамам, и музыка, там фольклор, все, что связано
1: Марина,
3: с визуальными видами искусства.
2: Там, кстати, будут...
3: будут снимать фильм.
2: Там, кстати, будут мои потрясающие друзья «Театр вкуса», и у вас же гастропрограмма еще там есть очень, очень хорошая всегда.
3: Да, гастропрограмма у нас есть. И вообще у нас в этом году мы будем север, у нас будет такая зона «6 чувств севера». И мы будем осмыслять, да, что такое запахи, там будут запахи севера, мы будем собирать звуки севера. Причем звуки севера в этой программе могут принять участие все желающие. А у нас в группе в нашей ВКонтакте, в группе «Табуретки», написано о том, как подключиться к этой лаборатории по сбору звуков. Дальше там будет зона осязания, когда можно будет узнавать просто по тактильным ощущениям разные
1: я
3: предметы.
1: Я все понимаю, да. Мариночка, но я человек простой. Мне бы рыбную ловлю.
0: Организовать?
1: Да.
3: Это вообще не сложно, потому что, опять же, Кольский полуостров, туда едут все специально за рыбой и за ловлей.
1: Да, а секреты рыбной ловли вы можете поделиться, рассказать на этот
3: фестиваль? Секретами?
1: Да.
3: Ну, знаете, я сама как рыбачка ловила в Мончегорске рыбу.
1: Да ладно.
3: Там огромное количество озер, там рыбалку организовать не сложно. У нас фестиваль все-таки про искусство.
1: А это тоже искусство ловить рыбу?
2: Искусство ее приготовить.
3: Да, но заодно можно и порыбачить. Там вообще там северная кухня, она необыкновенная. Можно попробовать и всякую мурманскую треску, морских ежей. Ой. Все это стоит каких-то копеек.
1: Знаешь, говорите, до Мурманска там лететь, да?
3: Будет
2: или на
3: большая,
2: поезде.
3: Да, зона фудкорта. И на поезде или лететь. А еще хотела сказать, что мы будем снимать в этом году фильм про северян. И в этом может принять участие вообще любой человек, живущий в любом регионе России. Это будет такая документальная кинолаборатория. Ее возглавляет Екатерина Головня, режиссер-документалист.
1: Все,
3: можно принять участие в съемках
1: хорошо.
3: Фильма. И для этого нужно просто либо найти героя, который связан с севером, либо, если вы сами связаны с севером, вы можете стать героем фильма. И надо оставить заявку в группе «Табуретка» во ВКонтакте.
1: Хорошо. Юрию Макееву, руководителю Театра вкуса, большой привет.
0: Я уже знаю, кому Вадим Тихомиров позвонит, чтобы пригласить на этот фестиваль человеку, который связан с севером, по фамилии Малахов.
1: Не трогай ситуацию.
0: Но с нами на связи...
3: Да, мы его уже пригласили.
0: Правильно. С нами на связи была организатор фестиваля «Табуретка» Марина Смирнова. Излишне, наверное, спрашивать, любите ли вы клубнику. У этой ягоды только один недостаток. В свежем виде она очень недолго хранится. Что же делать, если хочется сберечь летний вкус на чуть более продолжительный срок?
1: Выход есть. Часть урожая лучше всего превратить в домашние заготовки. Быстрый джем, пятиминутки, нежный желе или ароматную начинку для выпечки.
2: О том, что оригинального можно приготовить из клубники, нам расскажет консультант кухни Свято Данилова монастыря, шеф-повар Олег Ольхов. Он с нами на связи. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
4: Доброе утро.
1: Олег, если мне память не изменяет, вы же были родоначальником шаурмы в нашей стране.
4: Ну, скажем так, я одним из первых начал ее готовить, потому что работал в ресторане, где она появилась.
1: Вот-вот-вот. Поэтому я спрашиваю, а можно ли сделать шаурму из клубники?
4: Да, конечно,
2: будет
4: можно.
2: Сладкая шаурма.
1: Да.
4: Но нужно ли это делать, я не уверен.
1: Все хорошо. Поехали дальше. Что нам делать с клубникой? Во-первых, как ее выбирать? Одно дело поесть, понюхали, как говорится, сочно и все. А вот для того, чтобы сделать заготовки?
4: Ну, во-первых, ягоды должны быть без повреждений. Они должны быть зрелыми. В общем-то, как вы для еды выбираете ягоды, так и для
1: заготовок. Все то же самое.
4: Принцип такой же, да.
1: Не-не, я вообще спрашиваю, потому что мы бананы покупаем зеленые, чтобы они созрели как раз к зиме.
0: Я желтый
4: это
0: беру.
4: Не тот случай. Клубника должна быть спелой. Правда, белые бочка в небольших количествах допускают.
2: Вот у меня бабушка любила из клубники пятиминутку делать. Мне всегда это так нравилось. Пятиминутка, что действительно за 5 минут делать.
1: А за 3 минуты все
0: съедалось. Я опасаюсь пятиминуток, потому что они со временем корочку плесневую дают сверху.
2: Вот рассудите, ну, надо ее опасаться?
4: Да. Нет, опасаться корочки надо, пятиминутки опасаться не надо. Нужно просто прокрутить ягоду с сахаром, и пятиминутка готова. Но долго она, конечно, не лежит.
1: Да.
4: Правда, вы можете ее заморозить?
0: Да, логично.
1: Кстати, это самый простой способ. Олег, а я все время любил клубничный сироп, потому что с помощью сиропа можно было ну, скажем так, сделать вкусным любой напиток, облагородить.
4: Ну, это да. Кстати, можно сделать лимонад с клубничным сиропом.
1: Как?
4: Или со свежей клубникой. Это здорово.
0: Клубничек добавил.
1: А, ну да, и этот.
0: И на газированной
1: воде.
4: И газированной водички.
2: А если есть сифон,
4: очень здорово.
2: Для газировочки, вот совсем
1: хорошо.
2: Хорошо.
1: Тогда, Олег, расскажите нам о секретах клубничного православного компота.
4: Собственно говоря, я думаю, что он не только православный, но его могут готовить представители любых религий. Да, очень просто. Вы берете одну часть клубники на 10 частей воды. То есть, если вы хотите сварить 1 литр напитка, вы берете 100 граммов клубники, 1 литр воды, а вот сахар вы берете по вкусу, ведь можно совсем без него обойтись. Да? И просто доводите до кипения, оставляете настояться желательно на ночь. Тогда утром у вас будет очень хороший и насыщенный напиток.
0: Слушайте, и еще, вот скажите мне, Олег, чем конфитюр отличается, например, от желе?
2: Или от джема.
0: Или от джема, да.
4: Смотрите, ну, конфитюр, он такой, скажем, зажелированный продукт, да?
0: Так.
4: Джем нет. Джем – это такая однородная мажущаяся масса, да, и проще всего, наверное, приготовить. А в конфитюр мы либо добавляем пектин, то есть покупаем
2: крахмал?
4: Его и просто добавляем. Нет, собственно говоря, пектин – это вещество, которое содержится, например, в цитрусовых в большом количестве. Поэтому, если мы, допустим, из апельсинов делаем конфитюр, то добавлять пектин не надо. У конфектюра такая, скажем так, более желейная масса.
0: Ага, вот в чем дело. Вот. И еще, я смотрю, Олег, по вашим глазам, что вы на «ты» с мясом. А если, например, клубничный соус под мясо?
2: Наверное, так же, как и брусничный,
4: нет? Это не очень вкусно, потому что мало кто любит сочетание мяса со сладким. Хотя в 17 веке, когда сахар был роскошью, русская знать заказывала себе мясо, запечатанное в сахаре. Но я думаю, что это немножко не наш случай. Мы сейчас, наоборот, стараемся избегать лишнего сахара. Поэтому я бы не советовал.
0: И еще, Олег, вы знаете, когда-то в свое время я работал в цирке, и мы срывали цирковые представления тем, что кормили медведя цукатами. После этого они хотели работать.
4: Да Мишка, бедный дрессировщик. Жалко медведей и зрителей, я так
0: скажу. А скажите, а цуката с клубники можно сделать?
4: Можно, но это такое не очень благодарное занятие.
0: Почему?
4: Ну, это долго. Вы понимаете, изготовление цукатов – это долгий процесс. Конечно, можно сделать. Я вам скажу, что я делаю из клубники. Я ее просто замораживаю частями, а потом быстро достаю и, например, раз в компот, раз в лимонад. Раз и варенье сделаем.
2: Слушайте, да, в любой бокальчик замороженную клубничку. Конечно, замороженную клубничку и...
0: А что-то
4: это
0: Дмитрий,
4: шикарно, да, просто шикарно. Да, покупайте большие морозилки.
5: Олег, а как вы относитесь как к консерванту к лимонной кислоте?
4: Ну, большое количество ведь ее не добавишь, иначе
0: совершенно
4: у нас будет очень кислый продукт.
0: Да.
4: Правда, я хорошо отношусь, но его можно ограниченное количество добавлять.
0: Угу. Хорошо. Хотел спросить про пастилу, но это уже, наверное, видимо, в следующий раз.
2: Да.
5: Пастилу тоже можно, но Олег вам скажет, что это очень долго.
2: Долго.
0: Лучше пятиминутка, которая
2: съедет за 3 минуты. И все, да.
5: Да, спасибо вам огромное. Консультант кухни Свято-Данилова монастыря, шеф-повар Олег Ольхов приглашает вас, друзья, за прекрасный утренний стол отведать явств и всяких различных изделий из замечательной ягоды клубники.
6: Премьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
7: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.

0: Галактическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Владимир Шнейдеров. Великим Северным. Поход Сибирякова. Студеные края. По роду своей работы режиссера-постановщика экспедиционных фильмов мне приходится каждое лето выезжать в самые различные страны. Монголию, Китай, Среднюю Азию, Аравию, Тянь-Шань, Кавказ, Памир я уже пересек в своих экспедициях, пользуясь всеми доступными средствами передвижения. Аэропланом, пароходом, верхом и пешком. В этом году мне предлагали поездки на Шпицберген, в Туву, на ледоколе со Шмидтом, в Арктику и снова на Памир. Куда направляется экспедиция, о которой со мной будут сейчас разговаривать, я еще не знаю. Производственный сектор межрабкомфильма. Небольшая комната, три стола. Заведующий производством, поздоровавшись со мной, говорит: правительственный комиссар северных земель, директор Арктического института при ЦИК СССР товарищ Шмидт Отто Юлевич, я знаю его по экспедиции на Памир в 1928 году, отправляется во главе правительственной экспедиции на ледоколе Сибиряков из Архангельска во Владивосток. Об этом я тоже знаю. Нам предложено совместно с Союзкино выделить экспедиционную группу. Отто Юлевич указал прямо на тебя. Он, зная тебя по работе на Памире, хочет, чтобы ты возглавлял группу. Экспедиция очень трудная, серьезная. Она пойдет по самым суровым местам Арктики. Я готов. Кого вы намечаете в группу? Не исключена возможность зимовки. Думаю, что вы зазимуете наверняка. К этому надо быть готовым. Едешь? Я уже сказал, что готов. Когда выходит ледокол из Архангельска? Этого я не знаю. Тебе надо отправиться лично к Отто Юлевичу и обо всем договориться. Сам ты должен будешь подобрать группу и не больше трех человек. Есть! Сегодня же все выясню и завтра утром сообщу. Редакция Большой советской энциклопедии. За огромным письменным столом сидит Отто Юлевич Шмидт, главный редактор БСЭ и руководитель нескольких полярных экспедиций, совмещающий в себе ученого-математика, опытного полярника, альпиниста и спортсмена. Его характерная шевелюра, голубые глаза и окладистая борода хорошо мне знакомы. Под начальством этого замечательного человека я готов отправиться в любую часть света. Отто Юлевич не изменился со времени Памирской экспедиции. Лишь в волосах прибавились серебряные нити. Мы здороваемся, и он, улыбаясь, говорит: «Я пригласил вас, Владимир Адольфович, в мою экспедицию для большой и серьезной работы. Четвертый раз вообще и в первый при советской власти мы пойдем северо-восточным проходом. Путь из Атлантического океана в Тихий мы попытаемся пройти в одно лето. Таково задание партии и правительства. Я предупреждаю заранее, в пути все может случиться. Зимовка отнюдь не исключена. Мне нужно сейчас же иметь ваше решение». «Я уже решил, Отто Юлевич. Я готов. А ваша группа?» «Состав группы я вам сообщу через 3 дня». Со мной, вероятно, поедет мой помощник, товарищ Купер, который был в составе экспедиции на Тянь-Шань. Я с ним сработался. Оператор будет из Союзкино. Я его еще не знаю, но подберу такого, за которого смогу поручиться. Хорошо. Помните, что не позже 21 июля мы должны выехать из Москвы. Ледокол выйдет из Архангельска 25-го. На месте необходимо быть за 2 дня до выхода в море». «Есть». Вопрос решен. Киногруппа составлена, нас 3 человека, я режиссер и руководитель киночасти экспедиции, мой помощник Купер и оператор из Союзкино Трояновский. С последним я не работал, но познакомился с ним, просмотрев его работы и собрав о нем самые подробные сведения. Мы едем в серьезную экспедицию, и людей туда нужно брать только проверенных, которые не сдадут в тяжелых условиях в критическую минуту. До 21 июля осталось всего неделя. За это время надо достать пленку необходимых сортов, аппаратуру, оптику, фотопринадлежности, достать меха и пошить теплую одежду. закончить все дела и приготовиться к отъезду на 4 месяца, или, в случае зимовки, на год и 4 месяца. Вы слушали фрагмент рассказа Владимира Шнейдерова «Студеные края» из сборника «Великим Северным. Поход Сибирякова».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
8: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
7: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
8: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробно о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО Prodex, ОГРН 122 730 30 36 55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
8: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
7: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
8: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
7: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
8: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
8: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успеха.

0: 800-777-27-37. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8-800-777-27-37. 8-800-777-27-37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
4: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
2: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Замаскированную вражескую гаубицу подорвали российские беспилотники в Сумской области. Путин и Трамп договорились продолжить контакты по военно-политической и экономической линии. Тысячи тонн очистных сточных вод попали в Гудзон из-за поломки насосов на фоне жары. Подробности далее. Вражеская гаубица стала целью российских беспилотников в Сумской области. Противник пытался скрыть технику маскировочной сетью. Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» обнаружили позицию буксируемой Д-30 и отработали по цели с воздуха. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. А в Харьковской области бойцы «Севера» градами накрыли полевой склад ВСУ с боеприпасами и продовольствием. На складе хранились патроны для стрелкового оружия и самодельные взрывные устройства, которыми противник пытался сдерживать продвижение российских подразделений. Тем временем о реальной ситуации на поле боя, а также взятии Константиновки накануне рассказал Владимир Путин по телефону Дональду Трампу. Также глава государства сообщил о наступлении российских военных по всей линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе разговора глава государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Путин подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но отметил, что оно возможно только при учете принципиальных требований Москвы.
2: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Тик Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном участии

0: учете известных принципиальных российских подходов.
1: Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематикам.
0: Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт. В беседе отмечено, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию. Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно, плотно работать, причем в самых различных областях.
1: Президенты условились оставаться на связи и вновь созвониться в ближайшее время. Путин напомнил Трампу, что у того есть действующее приглашение посетить Россию. Российско-китайские отношения «Морское взаимодействие-26» пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Как сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, в составе российской группы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». В ходе учений моряки при поддержке авиации отработают совместные спасательные действия, противолодочные задачи, противовоздушную оборону и проведут артиллерийские стрельбы. Власти Орловской области разработали способ сбить ажиотажный спрос на бензин. В регионе временно ввели номерную систему заправки. Теперь на АЗС региона в четные дни календаря заправляются автомобили с четной первой цифрой госномера, а в нечетные даты, соответственно, с нечетным числом. Первый же день временных правил показал свою эффективность. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, абсолютное большинство орловчан поддержали эту инициативу. В течение дня очереди на АЗС региона были минимальными, а на большинстве заправок и вовсе отсутствовали. Ну а пассажиры общественного транспорта осваивают биометрическую систему оплаты проезда. Чаще всего современными технологиями пользуются 4 города-миллионника, выяснили эксперты. Помимо Москвы, так оплачивали проезд в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В этих городах с начала года с помощью биометрии проехали более 2 миллионов раз. Об этом РИА Новости рассказали в Центре биометрических технологий. И снова вернемся к Северной Америке, которая накануне с размахом отметила 250-летие со дня провозглашения независимости. Дональд Трамп с его любовью к оригинальности и масштабности постарался сделать для американцев незабываемый праздник. Несмотря на шторм, президент не стал переносить свое торжественное выступление перед нацией. Как Америка отмечала юбилей, увидела своими глазами наша коллега Елизавета Морская.
2: 4 июля Нью-Йоркская гавань напоминала большую историческую сцену. Военные корабли, парусники, авиация и развивающиеся флаги. Эффектное шоу сразу на воде, в воздухе и на суше. Отметить 250-летие со дня независимости пригласили корабли более чем из 130 флотов и береговых служб. На фоне ярко-голубого неба они обогнули статую свободы и направились вверх по реке Гудзон. Среди них был и знаменитый итальянский парусник Америго Веспуччи. Вслед за морским парадом в небо взмыли «Голубые ангелы». Это легендарная авиационная группа ВМС США, одна из старейших эскадрилей в мире. Поздравила американцев и пилотажная группа ВВС Франции. Патруль «Де Франс» пролетела над городом, оставляя позади красно-бело-синие следы цвета американского флага. Участие такого количества иностранных гостей неудивительно. Гавань Нью-Йорка – это место, где сформировался дух страны. Через эти ворота в Америку прибывали торговые суда, эмигранты, беженцы. И рабочие со всего мира. Увидеть зрелище с исторической отсылкой именно в этом месте собрались тысячи американцев.
1: В День независимости над Вашингтоном в буквальном смысле сгустились тучи. Накануне к столице подошел атмосферный фронт, который не сулил горожанам ничего хорошего, кроме ливней и штормового ветра. Временная непогода в столице сопровождается установившейся в Штатах аномальной жарой. Воздух в ряде городов раскалился до 40 градусов. Обесточенными оказались не менее 840 тысяч домохозяйств в США. На беду в пригородах Нью-Йорка из строя вышли системы очистки сточных вод, что спровоцировало сброс в Гудзон тысяч тонн нечистот. Управление здравоохранения округа Вестчестер призывает жителей воздержаться от купания и сплава на лодках по реке. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте. 23 очка российского защитника Егора Демина не спасли Бруклин Нетс от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Сакраменто Кингс со счетом 76-79. Также в активе россиянина 7 подборов и 1 результативная передача. В составе победителей был заявлен центровой Виктор Лахин, но на площадку он не выходил. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся с аргентинским форвардом Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года по футболу. Оба отличились по 7 раз. Гол Мбаппе помог французам обыграть парагвайцев со счетом 1-0 и выйти в четвертьфинал турнира, где они сыграют с марокканцами, которые взяли верх над канадцами 3-0. Краснодар согласовал трансфер полузащитника бразильского Крузейра Кристиана. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Российский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 9 600 000 евро. Футболисты уже ждут в Краснодаре для прохождения медосмотра и подписания контракта. Казанская «Стрела» Акбарс обыграла пензенский «Локомотив» со счетом 45-8 в матче 8-го тура чемпионата России по регби, остается единоличным лидером турнира. В другой встрече субботы клуб ВВА Подмосковья победил столичную «Славу» МАР 15-14. Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде. Они в финале обыграли Дмитрия Веретюка и Федора Сабаева со счетом 2-0. В поединке за бронзовые награды Тарас Мыськев и Максим Сиволап сломили сопротивление Алексея Гусева и Никиты Лямина 2-0. Россиянка Надежда Андрюхина стала победительницей в прыжках в высоту на Кубке сильнейших спортсменов России и Беларуси в Жуковском. В беге на 800 метров золотые медали завоевали Екатерина Реньжина и белорус Дмитрий Савин. Лучшим из россиян стал Дмитрий Пасечник, который финишировал со вторым результатом. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 10-12 градусов, пройдут дожди. В Хабаровске 20-22 градуса, временами ожидаются осадки. В Екатеринбурге 26-28, в Челябинске 28-30, небольшие дожди. В Омске 25-27 градусов, временами пройдут дожди с грозами. В Мурманске 17-19 градусов, синоптики обещают дожди. В Калининграде 16-18, временами осадки. В Казани сегодня 29-31, пройдут дожди с грозами. В Санкт-Петербурге облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и до максимальных 22. Сейчас в столице около 20 градусов, ветер западный 2 метра в секунду.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
7: Там по синим цветам бродят кони и дети.
4: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
8: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
9: Нам очень нравится ваша работа.
4: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
10: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
12: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
13: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
14: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
10: «Радио России» – главное радио страны.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И, конечно же, по традиции, приятного аппетита всем, кто сейчас за большим семейным столом на летней веранде. На календаре воскресенье, 5 июля, в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Жалобков, а также Павел Сурков. Здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Мы узнаем все подробности о речных круизах, а в помощь нам новые маршруты, комфортабельные теплоходы и приятные попутчики.
0: Посетим настоящую оленью ферму. Большое племенное хозяйство развернуто в глубинке Смоленской области.
1: И поделимся практическими советами, как и когда лучше начать собирать ребенка в школу.
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс. Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Для любителей бороздить водные просторы напоминаем, что сейчас самое время отправиться в такое путешествие. Ведь в самом разгаре речная навигация.
1: Комфортабельный теплоход, разного рекаэтного маршрута и возможность увидеть множество красивых и интересных мест. Вот сколько причин для выбора речного круиза.
2: О том, что сегодня предлагают нам организаторы таких туров, узнаем у руководителя службы по формированию туристического продукта Светланы Гончаровой. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана.
3: Здравствуйте, рада вас приветствовать.
1: Мы тоже. Светлана, как вам идет речная форма? Или морская, как правильно говорить?
3: Речная, да. Спасибо.
1: Светлана, у меня такой маленький вопрос. Вы знаете, несколько лет назад мы небольшой компанией плавали на теплоходе, ну, Москва, и сели на мель. И вдруг я понял, что, оказывается, наши речки, они опасны.
2: Потому что надо не плавать, а ходить по речкам.
1: Мы походили, а потом поплыли. Насколько действительно опасен речной круиз вот в этом контексте?
3: Ну, конечно, вот в этом именно контексте нет, потому что теплоходы идут по своему судовому ходу. Это специальное проложенное, ну, скажем так, ход для теплохода, безопасный. Если вы замечали, есть такие буи красные, белые на реке. Они как раз и показывают границы этого судового хода. Поэтому, ну, плюс еще есть лоцманские карты у судоводителей всегда, которыми они пользуются. Ну, есть специальное оборудование. Ага. Поэтому...
1: То есть даже если жаркое лето, вероятность сесть на мель маленькая.
3: Мы знаем о глубинах, гарантированных на всех участках рек. Все. Поэтому,
1: бояться нечего.
3: Курсе,
2: да. А я вот помню, что когда я был совсем маленький, мы с родителями отправились на речную прогулку в Углич. И это оставило у меня незабываемое впечатление.
1: Конечно,
2: но я помню,
1: по каналу.
2: Но я запомнил, как назывался теплоход. А потом, спустя много лет, я с этим теплоходом снова встретился. Выяснилось, что он по-прежнему бороздит просторы Волги-реки.
1: Волги-реки-матушки.
2: Он полностью отремонтирован. И это теперь такой комфортабельный, прям круизный лайнер. Вот как с комфортом на наших теплоходах?
3: Практически, да, вы абсолютно правы, практически не осталось непереоборудованных теплоходов, и даже если смотреть на год их создания, построительства, то можно подумать, что это очень старые уже, да, старые теплоходы. Но на этих теплоходах от старых, наверное, не осталось уже ничего, потому что модернизируются теплоходы, все они сейчас, ну, практически большая часть, наверное, процентов 80-90, это так глубоко модернизированные теплоходы. Это каюты со всеми удобствами, душ, туалет, есть кондиционеры, телевизоры, холодильники, телефонные, как бы телефоны, которые являются судовой, которые входят в судовую сеть телефонную, есть Wi-Fi на телефоне,
1: все удобства 21 века.
4: Знаете, я бы за это меньше всего переживал. Я напомню вам, что 24 июня исполнилось 100 лет Крузенштерну, поэтому до сих пор
1: парус
4: ходит. Да, и еще будет.
1: Но это парус. Светлана, а у меня немножко коварный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а зачем нам рекламировать круизные туры, которые билеты на которые скупаются еще весной?
3: На самом деле начинается продажа.
1: Купить невозможно.
3: Да, рано. Но нет, но купить возможно.
1: Возможно, да, все-таки.
3: Есть, потому что, да, возможно, теплоходов, круизов достаточно много. Вот только от Москвы, из Москвы отправляется, ну, больше 1500 рейсов. Это только вот Северный речной вокзал и Южный речной вокзал. Поэтому места еще есть. Вот, например, сегодня только отправляется 6 теплоходов, 5 от Северного речного вокзала и 1 от Южного речного
1: вокзала.
3: И даже на них можно найти места.
1: Я своим друзьям, меня попросили найти билеты Москва-Санкт-Петербург. Ничего не получилось.
3: Есть,
1: поднял все связи.
4: Ничего нет, связи у тебя плохие.
3: Нет, есть,
1: связи
3: плохие.
1: Все.
3: Приходите.
1: Все, Света, хорошо, извините.
4: Светлана, ну, расскажите, какие новые направления и что можем увидеть?
3: Ну, у нас, конечно, традиционное направление, потому что, во-первых, мы можем подходить только в те города, которые оборудованы причалами и причальной инфраструктурой. Теплоходы, к сожалению, не могут подходить к необорудованному, специально оборудованному берегу. Ну и плюс еще это востребованные наши маршруты. Мы можем менять стоянки. Сейчас очень популярна, например, покупка части тура.
1: А, даже так можно, да?
2: Это то есть где-то сошел?
3: Вот да, есть, например, круиз Москва, Санкт-Петербург, Москва, вот о котором он один из самых популярных этих направлений. Он очень любим нашими туристами, очень много повторных туристов. Но его можно купить, например, из Москвы только до Санкт-Петербурга, а обратно вернуться на Сапсане, предположим,
1: да, либо тоже
3: на самолете.
1: Хорошо. Светлана,
3: да, еще... можно и в Санкт-Петербурге. Да.
1: Еще вы знаете, мне очень хочется посетить город Весьегонск. Там, оказывается, есть винзавод, который производит уникальные вина из местных ягод.
3: Да.
4: Ну, как это сделать?
3: Есть такая возможность.
2: Ну, да, вот купить тур, и главное, аккуратно во время экскурсии, чтобы теплоход тебя дождался, да, и дальнейшая прогулка была мила.
1: Слушай, Светлана, очень хорошо. Единственное, не хватает, конечно, колесных теплоходов, пароходов.
4: Да.
3: Ну, колесные теплоходы есть, присутствуют на реке. Да, есть, они ходят. Два новых построенных теплохода с таким вот движителем уникальным. И я еще хочу сказать, что есть один в Архангельске, которому больше 100 лет уже, это Николай Гоголь, это пароход, это не теплоход.
1: Настоящий пароход.
3: Колесный.
2: Как в жестоком романсе.
4: Да-да-да. Ну, я говорю,
3: лучше.
4: Да. Светлана, лучше, такой момент. Да. Мы вспоминаем наши советские туры. Обязательно присутствовал массовик-затейник в виде баяниста. Что-то в этом плане меняется на теплоходах сегодня?
3: Но меняется в качестве программы и в осовременении программы, да, то есть сейчас
1: конечно.
3: Есть диджеи, есть...
1: Кадышева теперь поменялась на Билана.
3: Есть рок-музыканты выступают на теплоходах, джазовые музыканты,
1: Света,
3: то есть, ну, популярный
1: ну,
3: поп.
1: Да. А меня волнует самое главное, трехразовое питание осталось?
3: Да, трехразовый, даже на некоторых теплоходах более чем трехразовый.
2: Даже пятиразовый, чтобы еще и полник, и кефир.
4: Вот. Дорогие друзья, заходите, пожалуйста, на сайт Мостурфлота, выбирайте себе маршрут, и, как мы видим, даже на сегодняшний день еще есть свободные места. Спасибо огромное, говорим Светлане Гончаровой, представителю Мостурфлота, которая нам рассказала о ближайших турах по реке. Огромные самцы весом почти полтонны, нежные самки и крошечные оленята. Сейчас их можно увидеть на ферме в Холм-Жирковском округе в Смоленской губернии. Там ведут племенную работу, занимаются выведением лучших представителей благородных животных и отправляют в разные регионы страны.
2: На ферме побывала наша коллега Екатерина Левицкая, и вот ее репортаж для Радио России.
5: Вот эти вот два самца очень хорошие. У них хорошая корона, развивается все пропорционально. Надглазные отростки. То есть вот это будет хорошее.
6: Эксперт в области разведения парнокопытных животных Станислав Львов показывает благородных оленей. Это один из самых крупных и известных видов в Европе.
5: Начиналось все 11 лет назад. Первые животные были завезены с Англии. И мы начали свой путь. То есть уже более 11 лет мы возглавляем это движение.
6: Благородный олень не просто красивое животное из лесных сказок. Это настоящий аристократ мира фауны. Его стройная фигура, гордая осанка и ветвистые рога сделали его символом силы, достоинства и благородства еще с древних времен. Благородные олени живут в лесах Европы, Азии, Северной Африки. В России их можно встретить в Карелии, на Кавказе, в Сибири и в Смоленской области. Сейчас на ферме в Холм-Жирковском округе Смоленской области около 400 особей. Причем по характеристикам и размеру рогов есть олени, которые признаны лучшими в мире.
5: Максимально хороший результат, которого мы за этот период добились, это самец Батыр. Он при весе там 350 килограмм имел отростки 62-65 каждого рога. То есть это очень массивно, и он является... чемпионом Европы, то есть это один из лучших оленей в мире.
6: Этим оленям около года. Их увозят в разные точки страны, от Калининграда до северных регионов России. Перед отъездом они находятся в этом большом помещении. На данный момент ферма занимается содержанием благородного оленя и ведением с ним полноценной генетической, зоотехнической, племенной работы на площади около 200 гектаров.
5: Вы приехали в самый лучший период для всех фермеров, кто занимается оленями, потому что у нас происходит отел телят. То есть вы можете посмотреть, как мамочки кормят телят, как они с удовольствием прячутся в траве, думая, что они незаметны. То есть это очень так интересно. Самый лучший период в данный момент.
6: Олени здесь прекрасно себя чувствуют, привыкли к суровым русским зимам.
5: Средняя продолжительность жизни 15 лет в наших условиях, это ощутимо. То есть самое взрослое животное, которое у нас на текущий момент содержится на ферме, они там 12-го года рождения и приносят до сих пор еще хороший приплод.
6: Первоначально для их разведения был проанализирован состав почвы, наличие в ней питательных элементов. Затем высадили специальную пастбищную траву. Кроме того, егеря так два раза в день приезжают кормить оленей специальной смесью. Комбикорм содержит овес, пшеницу, кукурузу, соль, витамины, чтобы добиться идеального состояния животного. Вес самцов достигает 380 килограммов, а длина рогов 1 метра 20 сантиметров. Рацион сбалансированный. Тонны корма, приготовленного на заказ, хранят в специальных помещениях.
5: Для хранения комбикорма мы используем морские контейнеры. Они очень компактные и удобные для нас. Поэтому здесь вот разгружаем и отсюда уже затариваем корма для животных. И дальше разводим уже по полям. То есть рацион разрабатывается под нас отдельно. Мы связываемся с заводом. Они под нас готовят рецепт в зависимости от времени года и пола животного. Самцы получают один вид комбикорма, самки другой.
7: Здесь повсюду автоматические поилки. Водоснабжение осуществляется через подземные трубы для того, чтобы олени могли получать воду в любое время.
6: Самцов и самок содержат раздельно и объединяют только во время гона.
5: Мы же находимся на вольерном комплексе, именно при фермерском содержании животных. Это позволяет полностью управлять поголовьем животных. То есть менеджмент поголовья осуществляется. То есть от классической формы вольерного комплекса основное наше отличие – это вот множество, количество прогонов, загонов, на которых содержатся животные, и при необходимости они перемещаются. У нас есть здание раскола, где мы производим обработку животных, спил рогов перед гоном, формирование семей.
6: Беременность у них длится 8,5 месяцев. Обычно рождаются 1-2 олененка с шерстью бурого цвета и белыми пятнами по бокам. Этому малышу неделя.
5: В данный момент он прячется, его окрас позволяет ему скрываться от животных. Мамочка за ним наблюдает, подходит и к нему несколько раз в день его кормит.
6: Название пришло из средневековой Европы. Тогда охота на этого оленя считалась занятием исключительно для знати. Он символизировал не только статус, но и благородство души. В легендах он часто был проводником или защитником, связанным с духовным миром. В планах у владельцев оленьей фермы в Холмжирковском округе развитие туристического направления. Для того, чтобы все желающие смогли полюбоваться прекрасными, грациозными животными. Екатерина Левицкая для Радио С.
8: Начало. 5 июля, 21:00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», Хоровой капеллы России имени Юрлова, Фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
9: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.

0: Прошла пока только первая неделя июля. Родители уже начинают думать про новый учебный год. Собирать ребенка к школе надо заранее. Для экономии бюджета родителям лучше покупать школьные товары по акциям в течение всего лета.
1: Подготовка к учебному сезону предполагает строить эту покупку поэтапно. Такой подход помогает выбирать все более выгодные предложения в разных магазинах и не переплачивать за спешки.
2: А вот как правильно распределить семейный бюджет для экипировки школьника, расскажет эксперт финансового рынка Андрей Бархот. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Валерьевич.
3: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Да. Андрей Валерьевич, вы понимаете, в чем дело? По большому счету, любые покупки надо совершать с ребенком. Правильно я понимаю? Ну, потому что ребенок должен выбрать тетрадки, ручки и так далее и тому подобное. Но для ребенка в начале июля поход по школе, по магазинам, покупание школьной принадлежности – это психологический стресс. Как вам кажется, это так или нет?
3: Действительно, на самом деле есть такая ловушка, связанная с волюнтаризмом родителей.
1: Вот.
3: У них есть некий список принадлежностей, они их закупают, а то ребенок говорит, ну, я же хотел совсем другие тетрадки, я хотел совсем другие ручки.
1: Да-да-да.
3: Этими ручками я буду, итальянская забастовка, не буду ими пользоваться.
1: Да.
3: Вот, это огромная трагедия. Поэтому в этом смысле, если есть такое, ну, мнение, что ребенок очень во многом завязан на собственное решение, необходимо, конечно, учитывать его мнение как минимум. А лучше, конечно, действовать вместе с ним.
1: Но тогда надо покупать в августе, а цен будут в два раза больше. Вот как тут поступить?
3: Нет, здесь используется, как правило, используется некая хитрость.
1: Так,
3: ребенку не надо анонсировать, что идет покупка, например, канцелярских товаров и тетрадей для школы. Во-первых, он расстроится, потому что только лето.
1: Вот я про это говорю. Так.
3: Можно предложить ему пойти в кинотеатр или посмотреть какие-то, не знаю, компакт-диски, там, что-то такое, электронику вместе.
1: Ага.
3: И торговый сервис в таком центре, как правило, на универсальный характер.
1: Ну, в принципе, да.
3: Да, еще и случайно зайти в магазин с товарами.
2: Как бы внезапно, да, рояль в кустах, да. Такой. А вот самое главное, а вот это по-своему знаю ребенку. Вроде бы ты промерил его, знаешь, какой у него рост, знаешь, какой у него, так сказать, обхват везде. В июле промерил, а в сентябре, бац, он уже и вымахал. Вот шмотки, одежду, как покупать? Ведь вырастет же. Ребенок.
3: Это чистая правда. Надо понимать, что на этапе, например, от 7 до 14 лет могут быть скачки изменения размера, скачки изменения роста. Поэтому в этот период, конечно, 2 месяца там для, например, учащегося третьего класса, это огромный срок. Здесь, конечно, тогда нужно просто отнести это на середину, к самой ранней середине августа. Там все делать, и желательно только вместе со школьником. То есть это очень такой момент тонкий. Здесь одежда и обувь никогда не должна быть вне школьника, потому что даже если вы вымерили его, а потом оказывается, что вы мерили его во сне, да, так сказать, и до обеда. То есть здесь масса, может быть, нюансов, только вместе со школьником.
0: Андрей Валерьевич, скажите, по вашим наблюдениям, из года в год, насколько растет процентовка по деньгам сбора школьника к сезону?
3: Ну, если говорить про действительно увеличение вот этого вот расходов, то они находятся в пределах инфляции, но, может быть, плюс 5% пунктов. То есть плюс 10-15% это и некая индексация, которая год от года наблюдается. При этом самое важное, что мы отмечаем, что каждый год меняется структура этой инфляции. То есть, например, обувь и одежда может дорожать гораздо сильнее, чем тетради и ручки. И в то же время возникает, значит, вот необходимость каких-то там дополнительных вещей, там калькуляторы, циркуля. Там может быть и инфляция ниже, чем потребительская в целом. То есть вообще не изменится цена.
1: Слушайте, а у меня вот другой вопрос. Понимаете, в чем дело? Вот, например, иногда иду я покупать трусы.
0: Так.
1: А там в магазине купите 3/4 подарок бесплатно.
0: Так.
1: Зачем мне? У меня в доме уже 20 этих принадлежностей.
2: А ты же все равно купишь.
0: Ну ты же умирать. Ты же умирать не собираешься.
1: Нет, не собираюсь.
0: Но
1: зачем, например, мне 100 ручек? Вот я прихожу в магазин, купите 10 ручек, 20 будет вам бесплатно. И ведь мы покупаем. Какая же тут экономика-то?
2: Это реклама.
0: Маркетинг.
3: Это называется маркетинг, двигатель торговли. То есть, нет, на самом деле ручки и трусы – это расходный материал, как патроны. И не надо жалеть.
1: Да, все хорошо, да.
3: Это пригодится. То есть, здесь на первый взгляд это перерасход семейного бюджета. Но с другой стороны, придет второй модуль, второе полугодие учебное.
1: Ну, в принципе, да.
3: Надо будет покупать ручки и трусы, а тут уже все готово.
1: Слушайте, еще, где лучше покупать, в магазине или на маркетплейсах? Нам надо говорят.
3: Лучше всего скомбинировать. Ага. Лучше всего скомбинировать в плане того, что всегда торговые точки, будь они офлайн или онлайн, они заинтересованы, чтобы все вместе, весь комплект купили в одном месте. Потому что
1: конечно,
3: один поход, одна покупка. И там есть какие-то ухищрения, что часть товаров будет сильно выше рынка. Поэтому лучше все-таки разделить на категории и разные категории в разных местах.
2: Принимается.
1: Вот это отличный способ.
0: Спасибо вам огромное. Эксперт финансового рынка Андрей Бархот. Друзья, был вместе с нами. Ну а вы уж сами решайте, когда лучше начать собирать ребенка в школу.

0: граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
2: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
2: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
3: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
2: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
3: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
2: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
3: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
4: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
3: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
3: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
3: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
3: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
3: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
3: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
3: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов.

0: Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
2: Количество товара ограничено, подробности по консультантам, категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
7: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны заявила о серии ударов по военной инфраструктуре Украины. Трамп собирается направить переговорную группу в Москву для обсуждения украинского конфликта. Власти взяли под контроль депрессию. Подробности далее. Минобороны сообщила о серии ударов по объектам ВПК Украины. Один из ударов пришелся по железнодорожному составу в населенном пункте Олешня Черниговской области. Объект транспортной инфраструктуры находился в украинском тылу. Удар наносился беспилотниками «Герань». По информации ведомства, состав перевозил грузы в интересах ВСУ. Другие «Герани» атаковали объект и подстанцию в Дьяковке Сумской области. В результате атаки обесточен ряд объектов, которые использовались в интересах ВСУ, уточнили в военном ведомстве. Тем временем ситуацию вокруг Украины и Ирана, а также перспективы российско-американского сотрудничества обсудили в ходе недавнего телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп. О его содержании подробно рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин обрисовал реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
9: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
8: Ушаков добавил, что Путин напомнил Трампу о действующем приглашении посетить Россию. Президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе в военно-политической, экономической и космической сферах, а также по темам культуры и спорта.
9: Естественно, это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы. Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен Петербургским Эрмитажем. Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин, с учетом российского опыта 2018 года, пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира. Лидер в условиях

0: договорились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время. Наш президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию.
1: По словам Ушакова, Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Глава российского государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Четвертый с начала года диалог двух лидеров продолжался 1 час 25 минут. Следственный комитет России пообещал установить всех причастных к смерти мирного жителя в результате ночной атаки на Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее мы сообщали о том, что Киев атаковал беспилотниками север полуострова. В результате налета погиб один человек, еще двое получили ранения. Тем временем эксперты оценили масштаб повреждений полотна Музея обороны Севастополя. Уцелела лишь десятая часть от изначальной панорамы. Об этом сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. С его слов, при пожаре после беспилотной атаки уцелели 25 фрагментов полотна, в том числе 16 крупных. Напомню, варварская атака Киева на музейный комплекс произошла в ночь на 10 июня. После атаки в здании начался пожар, который почти полностью уничтожил панораму обороны Севастополя 1854-55 годов. Москва пообещала полностью восстановить произведение искусства. Власти всерьез озаботились психическим здоровьем россиян. В правительстве предлагают усовершенствовать действующие методы борьбы с хронической депрессией. Такое заболевание предлагают лечить круглый год, а не только в период обострения. Соответствующий проект приказа Минздрава размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 8 июля, пишет парламентская газета. Согласно документу, за пациентами будут наблюдать круглогодично и наряду с экстренной помощью. При необходимости врачи будут оказывать и плановую. Кроме того, добавить 3 обязательных и диспансерных осмотра в дополнение к 13 повторным приемам, а также количество сеансов у психотерапевтов по ОМС. Но что касается медикаментозного лечения, то в рамках новой программы Минздрав предлагает исключить устаревшие нейролептики вроде промазина и теоридазина. Вместо этого медики смогут чаще назначать антипсихотики, арипипразол и квитиапин. С 5 до 8 увеличилось число пострадавших в результате стрельбы в Нью-Йорке. Раненые, в том числе двое детей, доставлены в больницу. Состояние одной женщины оценивается как критическое. Ранее газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на полицию сообщила об инциденте, который произошел во время запуска фейерверков. Кто-то открыл стрельбу по людям. Другие подробности происшествия не приводятся. Полиция ведет расследование. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного транспорта с профессиональным праздником и отметил, что перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. В числе вызовов глава государства назвал продолжение обновления флота, модернизацию портовой инфраструктуры, выстраивание устойчивых логистических маршрутов. По словам Путина, водный транспорт считается неотъемлемой частью транспортной системы и служит социально-экономическому развитию страны. И немного экономики далее. Эксперты спрогнозировали падение рубля и укрепление доллара. Курс американской валюты может войти в диапазон 80-85 рублей. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Аналитик полагает, что параметры оптимальны для бизнеса, а вот причинами укрепления валюты могут быть изменения ситуации на мировых рынках, в том числе углеводородов, а также нестабильность на Ближнем Востоке, считает Шохин. И напомню, по данным Центробанка, на сегодняшнее утро доллар стоил 77 рублей 23 копейки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. Российский защитник Бруклин Нетс Егор Дюмин впервые вышел на площадку после травмы в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Сакраменто Кингс. Он стал самым результативным в составе Бруклина, набрал 23 очка, сделал 7 подборов и отдал одну результативную передачу, а его команда уступила со счетом 76-79. Защитник московского «Динамо» Хуан Хосе Касерес отыграл весь матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Франции, а его команда «Парагвай» уступила со счетом 0-1. В четвертьфинале французы 9 июля встретятся с марокканцами, которые сломили сопротивление канадцев 3-0. Гол Тамерлана Мусаева помог московскому ЦСКА сыграть ничью с тульским «Арсеналом» со счетом 1-1 в товарищеском матче. Из других межсезонных поединков клубов российской премьер-лиги по футболу можно выделить победу столичного «Динамо» над Нижним Новгородом 2-1 и успех московского «Спартака» в противостоянии с самарскими крыльями «Советов» 3-2. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде. Они в финале были сильнее Дарьи Шустовой и Виктории Ямалетдиновой со счетом 2-0. В поединке за бронзовые награды Дарьи Рудых и Полина Тышкевич обыграли Анну Проскурякову и Анну Слепову 2-0. Клуб национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерс» подписал двухлетний контракт с российским защитником Шакиром Мухамадулиным. Об этом заявил агент игрока Дэн Мильштейн. За сезон 24-летний россиянин будет получать 1 750 000 долларов. В минувшем сезоне Мухамадулин выступал за Сан-Хосе Шаркс. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса без осадков. В Екатеринбурге 26-28. В Тюмени и Новосибирске 28-30. В Мурманске 17-19 градусов, временами пройдут дожди. В Петрозаводске 15-17, облачно и дождливо. А в Калининграде временами осадки, температура составит 17-19 градусов. В Самаре 31-33, в Севастополе 24-26. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 19-21 градус. В Москве днем ожидаются осадки и максимальная 22 градуса. Сейчас в столице 20 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление пониженное.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
4: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
5: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и, конечно же, отличного настроения. На календаре воскресенье 5 июля. В студии этим утром Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Залков и Павел Сурков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
2: Мы побываем в культурной столице России, славном городе Сочи, где любители музыки приветствуют фестиваль Дениса Мацуева.
0: В студии ждем нашего давнего друга и всегда желанного гостя Вячеслава Кирика.
1: На этот раз маэстро радиоэфиры идет к нам с уникальными записями 49-го года, когда впервые прозвучали голоса авторов и создателей спектакля «Золотой ключ».
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макса». Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Это прекрасный воскресный день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Ежегодный авторский проект Дениса Мацуева «Крещендо» проходит уже в 7-й раз. В этом году он стал частью международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор».
1: «Сириусом Крещендо» объединяет общие цели – поддержка ярких представителей юного поколения музыкантов, которые успевают на одной сцене с профессионалами.
2: И мы рады приветствовать в прямом эфире нашего музыкального обозревателя Ольгу Русанову со всеми подробностями. Ольга, здравствуйте!
1: Здравствуйте!

0: наверное, в темпе Мацуисима и в стиле Мацуисима, то есть очень быстро с громадным драйвом прошли эти три концерта фестиваля Дениса Мацуева «Крещендо», в котором участвовал действительно Dream Team, то есть команда звезд, которых он пригласил и всегда приглашает. И, конечно, это совершенно уникальный фестиваль. Вот за два дня три концерта. Концерты все разные. С симфоническим оркестром Челябинской области. Дирижер Алексей Рубин. Причем Алексей Рубин – это наш артист Радио России.
1: Да талантливый,
0: молодой
1: такого.
0: Дирижер. Да, и вот впервые он их пригласил на этот фестиваль именно в «Сириус». А самое главное, что в «Сириусе» открылся в октябре. Вы помните это событие. Открылся большой концертный центр с двумя залами, уникальной акустикой, присутствие президента России. Это все было в октябре. И вот впервые именно фестиваль Мацуева, который вообще ежегодно проходит и уже и в Сочи, и в Сириусе теперь, он проходил именно в этом концертном комплексе. Ну, я предлагаю, может быть, послушать Дениса. Я
1: сразу
0: к нему побежала. Давайте послушаем.
2: Вчера и сегодня это настоящий крещен. С первого года было вот так всегда на эти концерты. Подобранная программа на разные и репертуары, и поколения. И каждый из них выходит и делает свой как бы мини-театр. Получается не просто гала-концерт, вышла, спела, ушла. Это все единое целое. На любую публику, тем более здесь, когда филармоническая комьюнити уже появляется. Хотя сложно в Сочи с этим было всегда. Несмотря на то, что и Башмет, и я старались. Но Башмет особенно, безусловно. У меня все-таки летняя небольшая история. А Юрий Абрамович, конечно, здесь делает такую махину. И то очень сложно было вот именно найти свою публику, которая не была приучена вообще ходить на концерты, а если кто-то их туда, извините, загонял, жесткие слова говорю, но так было здесь очень много лет назад, это было бесплатно, у них не было никакой традиции покупать билеты на концерты классической музыки, и вот сейчас это появляется, сейчас это просто вот здесь сам Бог велел выстроить, уже сейчас понятно, что будет афиша самого высокого класса.
1: Олечка, меня волнует только одно, ведь все-таки Сочи — это курортный город. Есть ли дресс-код для посещения концертного зала?
0: Ну, тут как-то люди все были очень хорошо одеты, вообще с большим настроением.
1: Вот это хорошо
0: были
1: сейчас,
0: аншлаги,
1: да.
0: Причем вот этот большой зал, он огромный. Там всего 1200 мест, очень комфортных, но высокий, колоссальный. Там балконы, в общем, он похож на большой театр, вот по объемам.
3: Я, кстати, знаю людей, которые специально поехали послушать концерты этого фестиваля, из Москвы приезжали.
0: Серьезно, но того стоило, потому что, во-первых, я вот эту команду Dream Team хочу поименно назвать. Это скрипач Гайка Зазян, домристка Екатерина Мочалова, которая на домре играет все, и «Полет шмеля», и вот она играла «Танец с саблями». И, в общем, это какая-то девушка совершенно потрясающая, она может играть и джаз на этой домре маленькой. Это виолончелист Борислав Струлев, который в «Крещендо» уже давно принимает участие, который поднимал свою виолончель, играл на ней, я не знаю, когда она лежа была в воздухе, висела, тоже такой шоумен. Певица Мария Баракова, выпускница школы Дмитрия Вдовина при Большом театре молодежной программы. Это, конечно, джазовые музыканты. И это молодые, не просто молодые, юные. Вот победитель гранд-пиано, 10-летний мальчик, совершенно фантастический, Эмир Закария. Давайте запомним это имя. Он москвич. Мама его, конечно же, привезла, пианист. Он играл концерт «Сенсанса».
1: Очень скрупулезный мальчик, да.
0: Мальчику 10 лет. 10 лет он победил в конкурсе гранд-пиано. Я сама была руками и ногами за него. И вот Владимир Сиянов, мальчик из Воронежа, флейтист совершенно феноменальный, ему 14 лет.
1: Надо
0: ну, вот
1: же.
0: И было... Было эти три концерта, а Денис вел два из них, и вот я хочу сказать, что особенно, конечно, симфо-джаз, вот он так это называется.
1: Да-да-да, мы запомнили, да.
0: Он там шутил невероятно. Он начал говорить, и вдруг заиграл у кого-то телефон, зазвонил. Он говорит, скажите, что вы не можете говорить в ближайшие минут 40.
1: Ну, да.
0: Ответьте.
1: Олечка,
0: ну,
1: да. И, ну, прежде чем мы послушаем Алексея Рубина, это замечательный художественный руководитель главного дирижера госоркестра Челябинской области, один маленький вопрос. Скажите, а что с инструментами? Там же влажный климат в Сочи. Не рассыхаются, нет?
0: не настолько влажный, как, например, в декабре в Москве, когда действительно инструменты невозможно было настроить, и при мне были несколько случаев, когда скрипачи, например, начинали играть, у них фальшивил инструмент, и даже один выдающийся вот. Скрипач выхватил скрипку у первой скрипки оркестра, потому что, да, вот если ее не заранее вот привезти, угу. например, в концертный зал с улицы, то она начинает расстраиваться.
1: Надо же. Так, вот. Ну, Алексей Рубин.
0: Давайте послушаем Алексея Рубина, который тоже в восторге от этого всего. Давайте послушаем.
4: Каждый выезд для меня и для оркестра – это как примерить новую одежду. И когда мы приезжаем куда-то, мы всегда вначале приспосабливаемся, слушаем. Это очень сплачивает коллектив. И плюс, конечно, каждый выезд в новый зал, а тем более такой зал – это дополнительное ощущение какого-то признания коллектива. И, конечно, ответственность. И для музыкантов то же самое. Они чувствуют, что на них возлагают какие-то надежды, они чувствуют, что за ними имя региона, имя филармонии.
5: Ты доволен концертом?
4: Да, да, я считаю, что молодцы, и в условиях, когда у нас все это, естественно, репетиция перед концертом, они собрались, быстро привыкли к новому залу. Это один из лучших залов, где мы выступали. Оркестр начинает по-другому, струнники начинают по-другому звучать. В этом зале можно много добиться красок разнообразных. До всего. Уникальный, я считаю, зал.
1: Оля, я хочу от себя лично поблагодарить вас за то, что вы мне когда-то рассказали о концертном зале в Пицунском храме. И я совсем недавно, неделю назад был на концерте и господина Гаделия, и самое главное, мне понравилась Кристина Эшбе. Это что-то невероятное.
0: Да.
1: Это
0: да,
1: просто
0: его
1: что-то
0: супруга,
1: невероятное.
0: Кстати, да. Одна из лучших, конечно, известных.
1: Олечка, спасибо большое.
3: Спасибо
1: огромное.
3: Такая загорелая.
1: Музыкальный обозреватель Ольга Русанова с крещендо проекта «Любимой музыки» фестиваля Дениса Мацуева.

0: И вновь прозвучали позывные нашей исторической рубрики, созданной специально к юбилею Радио Россия. В 1949 году, тогда еще на Всесоюзном радио, ожили герои всеми любимой сказки «Золотой ключик». Радиоспектакль поставила режиссер Роза Иоффе, а все роли исполнил один актер, настоящий волшебник эфира Николай Литвинов.
1: Радио России. Наследие.
2: Для этого спектакля придумали
3: песню.

0: очень хорошо.
1: Но для этого спектакля придумали специальный технический прием — эффект Буратино. С помощью него все забуратинились.
2: А вот мы его и слышим в этой песне замечательно. И вспоминаем этот настоящий радиошедевр, потрясающий спектакль. И с нами сегодня в студии наш давний друг, историк отечественного эфира, журналист Вячеслав Кирик.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Наконец-то мы будем говорить о легендарном спектакле.
1: Легендарном?
3: Конечно, легендарный, потому что, ну, вы же сами сказали, что впервые в истории радиовещания вот был придуман вот такой технический прием — эффект Буратино. И вы знаете, немножко личного опыта. В 67-м году, когда я впервые переступил порог дома радиовещания и звукозаписи, захожу в студию, пахнет не алкоголь. Пахнет ацетоном.
1: Ацетоном?
3: Да.
2: Вот она, пыль кулиста.
3: Да. Пленку склеивали ацетоном. Руки были черные, когда долго стоишь у этого. Да. Совершенно верно. А второе, что я услышал в аппаратных, это когда прокручивалась пленка, и вот это вот самое... Но я тогда не знал, что это называлось эффект Буратино. Вот, а в 49-м году вот появился вот такой легендарный радиоспектакль. Вот эта песенка, да, Николай Литвинов. Вот он, я хочу показать и вам, и нашим слушателям.
1: Журнал «Телерадио, телевидение и вещание».
3: Ну, естественно, такие радио должны были подписаны этот журнал.
1: Скажи, пожалуйста, а ведь Николай Литвинов был киноактер и просто актер.
3: Почему? Нет, киноактером он не был.
1: Он снимался в фильме «Петр
3: Первый». Снимался, да, в эпизоде.
1: Не обманывай
3: меня. Вообще он, конечно, театральный актер. Вот. А потом уже в середине 30-х годов он пришел в детскую редакцию радио. Это была труппа Осипа Наумовича Абдулова. Розу Иоффе пригласил Осип Наумович Абдулов.
2: И вот он привел своих учеников.
3: Он привел своих учеников, и вот это легендарный спектакль. Ну, вы знаете, когда мы говорим 49-й год, вот этот спектакль, и где вот это Буратино, нет, друзья мои, в 47-м году Роза Иоффе поставила спектакль «Легенда Медной горы». И там ящерки были. И вот я хочу, чтобы тоже нашел запись нашу дорогую Ольгу Михайловну Троцевскую, это музыкальный редактор «Лидрамвещания», она много работала с Розой Иоффе. И вот что она рассказывает об истории создания этого спектакля. И вот в 47-м году, когда был спектакль «Волшебник Медной горы».
4: Этот спектакль – настоящее чудо радиоискусства. О том, что при ускорении движения пленки человеческий голос звучит выше и тоньше, Роза Иоффе догадалась, когда услышала перемотку пленки. И одним из первых ее экспериментов еще в 1947 году были голоса ящерок в передаче «Хозяйка Медной горы» Бажова. Это было гениальное прозрение. Ведь еще не было никакой аппаратуры, ускоряющей или замедляющей скорость, никаких синтезаторов или ревербераторов, которыми пользуются теперь. Ничего этого не было.
1: Ничего себе! Вот сказали они все хором, да.
5: Вы знаете, я теперь вспомнил, несколько лет назад, наверное, несколько десятилетий, наверное, уже теперь назад получается, где-то Борис Николаевич Ельцин дал какой-то комментарий, и давал он...
1: Его забуратинили, да?
5: И давал он, видимо, в таком состоянии, когда медленно говорит. И у нас выбегают девочки в коридоре и кричат одна: «Оля, будете Ельцина давать в эфир, забуратинь его». Вот, оказывается, откуда это пошло. Забуратинь его.
1: Слава, скажи мне, пожалуйста, это правда, что Фаина Георгиевна Раневская в свое время сказала, что вообще сказка «Золотой ключик» – это такой культурный код нашей страны, что, например, «Мальвина» – это жена Блока Любовь Менделеева, «Буратино» – это Горький,
3: Чиполлино.
1: Блок – это Пьеро. Да.
3: Раз Фаина Георгиевна сказала, значит,
2: На самом деле этот слух пустил Таиров, который, у него были сложные отношения с Мейерхольдом, он вот предположил, что Мейерхольд – это Карабас-Барабас.
3: Ну, коль мы говорим вообще о радиотеатре, конечно, главные люди – это были шумовики. И вот когда я в 60-х...
1: Шумовики?
3: Да, это... Ну, сейчас все это... Шумы достигаются элементарно. Нажал на кнопочку в компьютере, и любой шум...
1: Ну, есть база, да.
3: Есть база, да. А тогда, когда я зашел к Петру Аристарховичу... Господи, фамилия...
1: Вылетела.
3: Ладно, ничего страшного. Бондарева, Петр... Да, это был шумовик. И когда я зашел в эту кладовку, в эту коморочку, боже мой, ребята, чего там только не было.
2: Чтобы любой звук издать?
3: Любой звук. Стиральная доска стояла. Стояли подстаканники, колокольчики, большой колокол. Это была сказка, это было чудо. И вообще все спектакли, вот я вспоминаю, когда Сава Кулиш записывал спектакль «Ринг», он пригласил боксеров, чтобы они боксировали в студии. Вот. А...
1: Ну, я тебе могу сказать, что в театре в МХАТе стоял такой огромный барабан, его крутили, и он издавал звук, нет, он издавал звук дождя.
3: Да, совершенно верно. Есть даже старая хроника, когда... Ну, давайте все-таки послушаем.
1: Сейчас, Славочка, на одну секунду мы прервемся.
5: Да, на одну минуту мы прервемся, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня в нашей рубрике «Радионаследие» в нашей студии сегодня Вячеслав Кирик, наш известный радиожурналист, и мы вспоминаем радиоспектакль «Золотой ключик».
0: Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: 8-925-222-99-92, телефон, по которому мы продолжаем принимать ваши сообщения. Напомню, что сегодня в рубрике «Легенды радиоэфира» у нас в студии радиожурналист Вячеслав Кирик, и мы вспоминаем радиоспектакль, созданный в 1949 году «Золотой ключик» или «Приключения Буратино».
1: Да, я родился в мае 49-го года, уже в сентябре, когда была премьера, я уже мог слушать.
2: В общем, мы все на нем выросли. Мы все выросли на этом спектакле.
1: Совершенно верно, да.
3: Скажи, пожалуйста, а Роза и Иофи вообще, это мама этого радиоспектакля, по большому счету, мама вообще радиоэфира?
1: Она пришла в 31-м году на радио, ее привел, естественно, Осип Абдулов, и с тех пор была организована не детская редакция, был детский отдел, потому что редакция потом она же стала более крупной. Был детский отдел, где работала Роза Иоффе, Литвинов пришел в середине 30-х годов, и сам Осип Нович Абдулов. Вы знаете, давайте послушаем все-таки Розу Марковну Иоффе, которая вспоминает о работе над этим спектаклем.
4: Милый мой дорогой папа Карло, я прекрасно его знаю. Каждый раз иди на. Ой, как хорошо. Как чудо. Здравствуй, милый мой Буратино. Как я рада.
5: Вы слышали много голосов, смешных, тоненьких. Это говорят куклы, целая толпа деревянных человечков из передачи «Буратино». А вы знаете, кто играл роль толпы? Роль толпы играл один артист, Николай Литвинов. Он же и читает от автора. Чудеса, не правда ли? А вот еще послушайте, этот же актер один, запомните, один.
6: К нам, скорей, к нам, мы скоро начнем, мы начнем. К нам, скорей, мы начнем. К нам, скорей, мы начнем.
5: Николай Литвинов один исполнил квартет. Используя богатую технику записи, актер и режиссер могут создать целые спектакли со многими действующими лицами. И когда слушаешь такой спектакль, то получается полное впечатление, будто играют здесь многие и разные актеры. И сыграть такой спектакль можно только на радио.
3: Слушай, Слава, у меня такой маленький вопрос. Скажи, пожалуйста, а гонорар Литвинову один за все роли или за каждую роль отдельно?
1: Ну, я думаю, что за каждую роль отдельно.
2: Тогда люди не ради денег работали, а ради искусства. Поэтому искусство и получалось.
0: Насколько я помню, что гонораров тогда не было, были ставки.
1: Ставки.
0: Вот если ты часто работал на радио.
1: Они сохранились, не знаю, как сейчас, но они сохранились до 90-х годов, были ставки.
3: Слушай, какой поразительный голос. И, кстати, и у Розы Иоффе, и, конечно, у Литвинова.
0: Ну, Литвинов вообще был уникальный человек, и уникальный радиочеловек.
1: Кстати, вот он однажды сказал, вот это, извини, пожалуйста, внучка, он сказал, Николай Ильич Литвинов, что вот эта знаменитая фраза «видеть ушами».
3: Да.
1: Это потрясающе, видеть ушами.
0: 24 декабря 1987 года он сделал последнюю радиозапись, а через три дня его не стало.
1: Я вот как раз накануне, я вот рассказывал Паше, я ехал с ним в лифте на 7-й этаж, через три дня грипп, скоротечный грипп.
3: А ему было лет 80, по-моему.
1: 80 лет, да, 80.
3: Да. Но возвращаясь к Розе Иоффе.
1: Да, мы говорим о Шумак, да, вот еще один спектакль «Ромео и Джульетта», ребят, я Баталов поставил. Пришли фехтовальщики в студию.
2: Чтобы с шпагами звенеть.
1: Шпагами звенеть. И вот это вот я видел. Да.
3: Так.
1: Вот. И Роза Иоффе тоже приводила, тоже уникальная запись, короткая, небольшая. Она привела в студию собачку, маленькую собачку.
3: Настоящую?
1: Да, маленькую собачку, которую звали такое название Редька. И вот этот фрагмент этой записи давайте послушаем.
3: Давайте.
7: Так, аппарат нам приготовится. Юрий, ты готов, да? Давайте. Редька. Так, моторчик.
8: Давай голос. Хватит.
7: Спусти микрофон пониже. Мы дадим крупный план сейчас.
9: Оно хорошо. Ты старайся напротив. Собака на стол, дурак. Редька. Сахар хочешь?
3: Да, теперь понятно, кто лаял за каштан.
2: Вот за что работала-то собачка. Ребят, ну, там, за скорову.
1: А я не знаю, сейчас на радио России можно собачкой пройти или там, не знаю.
3: Нет, нельзя.
2: Нельзя.
3: Она может тебя покусать.
1: А, кстати, спектакль был записан в здании Центрального телеграфа. Там же были большие студии.
2: Да-да-да. А ведь можно было потом этот лай собачки использовать в разных спектаклях.
1: А возможно, так и было. Возможно, так.
2: Редька налаяла, это не на один спектакль.
1: Да.
3: Да. Но возвращаясь к Николаю Литвинову, скажи, пожалуйста, откуда у него была такая богатая душа по отношению к детям? Ну, я знаю, что у него была дочка, что он ее воспитывал, но все равно.
1: И внук потом, да? Иван Литвинов, который стал артистом и хорошо занимается озвучиванием книг.
3: Да.
1: Батюшка, да, он прекрасный актер и много читает аудиокниг. Ведь «Роза и Офф» была, между прочим, своя труппа. Труппа радиотеатра. Там Алексей Концовский, Зинаида Бакарева.
3: То есть она такая практически... Как сказать,
1: Мария Бабанова.
3: Карабас-Барабас, только в женской юбке, да?
1: Да, совершенно верно.
2: И вот какие голоса уникальные совершенно, и все мы помним до сих пор.
1: Я видел это, вот я хочу и слушателям вам сказать, я видел Зинаиду Бакареву, я видел Юрия Пузырева, я видел Концовского, театры были рядом, Дом радиовещания, звукозаписи.
3: Аспирантскую?
1: Спирантова.
3: Ой, Спирантова.
1: Извините, пожалуйста. Спирантова. Валентина Александровна Спирантова, ребят, читала два моих детских рассказа для передачи «Пионерская зорька».
3: Да ладно?
1: Да, и внимание на старт. Сашка Шапкин слыл в нашем классе большим любителем футбола. Ну, она читала за мальчишку.
3: Тогда уж и Кукольникова надо вспомнить.
1: Да, совершенно верно, да.
3: Так, ну возвращаясь к Литвинову. А он что вообще говорил об этой работе? И вообще о работе в радиоэфире?
1: Ну, мы можем, собственно говоря, послушать вот то, что он говорит. Он обращался к ребятам незадолго до своего ухода из жизни. Угу. И очень хорошие слова, и теплые слова он сказал вот ребятам. И о радио тоже.
2: Давайте послушаем.
3: Давайте.
10: Дорогие друзья мои, это я, сказочник. Со мной случилось чудо. Я жил и жил на свете. И все мне казалось, что я добрый молодец. А как-то утром проснулся, оглянулся назад. Какая длинная дорога. И чего только на ней не было. И радости, и лихие беды, и тяжкие утраты, и дивные находки. Так однажды нашел я светлую тропинку к вашим сердцам. Да так и бреду тихохонько, радуюсь на вас. Как бы я хотел поблагодарить каждого из вас в отдельности и всех вместе. И как же хорошо, что на свете есть радио. Как отрадно мне думать, что вы меня сейчас слышите. А вы меня слышите?
2: Слышим. Интересно, он сам придумал этот текст?
1: Не знаю.
3: Слушай, но, а я, знаете...
1: Может быть, сам, потому что Николай Владимирович, он что-то записывал, у него был свой дневник, и он что-то пытался написать книгу, вот. Ну, наверное, и свой текст, и кто-то, может быть, из режиссеров.
3: А я о другом. Я сейчас слушаю музыку и понимаю, какой саундтрек, а самое главное, какой оркестр. Это явно три балалайки и четыре пианиста.
2: Это... Очень хорошо и качественно записано, придумано, аранжировано. И вместе выдает настоящий театральный эффект.
3: Слава, ты еще загрустил.
1: Я вспоминаю еще то, что говорила Роза Марковна Иоффе, что ведь вот видеть ушами, это сказал Литвинов.
3: Угу.
1: А Роза Марковна говорила, что ну, в театре что есть? Декорации, есть грим у актеров, да,
3: ну,
1: есть свет. На радио шумы, голоса актеров и музыка, больше ничего. И вот нужно было... создать вот такой радиоспектакль, мы погрузились действительно в какую-то магию радиотеатра.
3: Скажи, пожалуйста, а вот фильм «Приключения Буратино», который уже потом снял Нечаев.
1: Кстати, хороший фильм.
3: А, да. Прекрасный. Они как-то фильм. Опирались в своем творчестве на этот радиоспектакль?
1: Ну, не знаю, но, по крайней мере, на «Буратино», да, точно. Вот я еще раз хочу показать и вам, и нашим радиослушателям. Вот это 79-й год. Николай Владимирович
2: нас... Ну, фотографии, да. Вместе с «Буратино».
1: Вместе с «Буратино» в детской редакции радио, да.
3: И еще, скажи мне, а сама экранизация, ну, радиоспектакль в данном случае, ведь Алексея Толстого уже не было в жизни, в живых, правильно? Я понимаю. Кто написал текст?
1: Нет, написал Алексей.
3: А, то есть это была, да, пьеса?
1: Конечно, это была пьеса.
2: Он переделал.
1: Ему, кстати говоря, оригинал не понравился. Оригинал вот итальянского...
3: А, ну, Пиноккио.
1: Да, там другая история. Не понравился. Да. Он же переделал, вообще говоря.
2: Там это отдельная и очень интересная история.
11: Он просто рассказывал, что он очень любил эту книжку и рассказывал своим, ну, да, значит, друзьям во дворе. Но однажды он эту книжку потерял. И ему приходилось каждый раз заново придумывать, да, эту историю.
3: И напоследок, как думаешь, а такой радиоспектакль зайдет современным детям? Ну, про Буратино.
1: Вы знаете, опять же, я привожу пример Николая Ивановича Литвинова. После какого-то прослушивания он был чем-то недоволен, выходит с прослушивания и говорит: ребят, все дело в каке. Как спектакль
2: проверено на моем 8-летнем сыне. Да. Заходит.
1: Заходит.
11: Спасибо огромное. Да, радиожурналист Вячеслав Кирик, друзья, мы сегодня вспоминали легендарный радиоспектакль «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», поставленный на отечественном радио в 49-м году.
3: А тут пишет: спасибо за эфир. Спасибо,
1: вам сердечко. Спасибо слушателям. Спасибо,
11: да, ну это эфир, за который нам спасибо провели Вадим Тихомиров.
2: Дмитрий Желобков.
11: Да, и Павел Сурков. До встречи, спасибо, друзья.
2: Удачи и процветания.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
7: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
6: Но цифры действительно пугают.
7: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
6: Но почему это происходит?
7: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
6: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
7: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
6: А разве это не так?
7: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
4: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
6: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
4: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: А вот что насчет технологии производства?
4: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
6: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
4: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
4: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
6: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Искусство замечательное.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны отчиталась о серии ударов по ВПК Украины. В результате атаки ВСУ ранен чиновник Белгородской области. Нижний Новгород и Минск становятся ближе, а города связали прямым авиасообщением. Подробности далее. 6 объектов ВПК Украины подверглись ударам вооруженных сил России. По данным Минобороны, в селе Олешня Черниговской области беспилотники «Герань» ударили по железнодорожному составу, который перевозил грузы в интересах ВСУ. В той же области «Герань» атаковали 3 автозаправочные станции, которые активно использовались в интересах украинской армии. Как уточняет ведомство, объекты расположены в районе населенных пунктов Городня, Новгород, Северский и Сновск. Кроме того, ударные БПЛА атаковали подстанцию в Дьяковке Сумской области. В результате оказался обесточен ряд объектов, которые использовались в интересах противника. Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом указал своему собеседнику на ложные посылки Киева и его европейских спонсоров относительно ситуации на линии фронта. Президент России обрисовал реальное положение дел в зоне СВО. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
1: По словам Ушакова, Дональд Трамп вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий на Украине, а также поиску мирных решений. В связи с этим в Москву при удобном случае вновь отправятся его спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Напомню, телефонная беседа двух лидеров состоялась накануне по инициативе американского политика. Общение длилось почти 1,5 часа. ВСУ тем временем продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре. Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке беспилотника. Дмитрий Панков пострадал в селе Головчино. По информации оперативного штаба региона, Панков получил осколочное ранение бедра после детонации дрона. Раненого в состоянии средней степени тяжести доставили в областную клиническую больницу. Прямой авиарейс в Минск запустили из Нижнего Новгорода. Перевозкой пассажиров в белорусскую столицу займется Аэрофлот. Сегодня самолет совершил первый рейс по этому маршруту, сообщила пресс-служба национального аэропорта Минск. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. В аэропорту отметили, что новое направление должно повысить транспортную доступность между двумя городами. Власти предупредили о новой, более изощренной схеме мошенников. Преступники стали отправлять

0: отправлять россиянам сообщение от имени мобильного оператора якобы о подключении платной подписки. Об этом ТАСС рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин. По словам сенатора, после СМС поступает еще одно сообщение о том, что для отказа нужно позвонить по указанному номеру. После звонка жертва попадает на оператора, который подтверждает, что услуга действительно подключена, и отказаться от нее можно, назвав код из СМС. Абонент следует подсказкам и, ничего не подозревая, предоставляет аферистам доступ к аккаунтам. Парламентарий подчеркнул, что код из СМС нельзя сообщать ни оператору, ни банку, ни службе поддержки, ни человеку, который даже уверяет, что помогает решить проблемы. Коллективную молитву по верховному лидеру Ирана совершили в столице Исламской Республики тысячи иранцев. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Люди стекались на площадь соборной мечети имама Хомейни под палящим солнцем. Чтобы хоть как-то смягчить зной, жители время от времени обливали водой. С началом намаза присутствовавшие остановились и повернулись в сторону Мекки, оплакивая политика. Прощение с Али Хомейни продолжится также в Ираке до 8 июля, после чего аятоллу похоронит в его родном иранском городе Мешхед. Напомню, верховный лидер Ирана погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. А в центре Варшавы несколько тысяч человек приняли участие в марше памяти жертв Волынской резни. 11 июля объявлено в стране днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 1943 году. Они зверски убили около 100 тысяч поляков, в основном женщин, детей и священнослужителей. Между тем, ФСБ рассекретил архивные документы о Волынской резне и ликвидации одного из организаторов массовых убийств поляков Дмитрия Кличковского. Он был создателем вооруженных формирований украинских националистов на Волыне и в Полесье, которые позже стали ядром украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещенной в России. В феврале 45-го Кличковского ликвидировали в районе украинского села Суск. В Роскачестве рассказали, как отличить настоящий мед от подделки. Мутная консистенция и посторонние привкусы явно указывают на фальсификат. Об этом эксперты рассказали агентству РИА Новости. Кроме того, натуральный мед прозрачен и имеет жидкую или густую консистенцию, а у подделки может наблюдаться осадок. В отличие от ароматного натурального меда, фальсификат отдает несвойственным меду запахом, карамельным или кисловатым, предупреждают в Роскачестве. Ну и вдобавок, качество настоящего меда обязательно должно быть подтверждено документами, в частности, ветеринарным свидетельством. Подмосковные власти определили список безопасных зон купания. В него вошли 40 пляжей и 24 места отдыха у воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона. Наиболее популярные у жителей и гостей Подмосковья пляжи находятся на набережной реки Синички и в живописной бухте в Красногорске, а также в парке Липовая аллея в Богородском и в парке Авангард в Электростале. Кроме того, разрешено отдыхать в парке культуры отдыха имени Льва Николаевича Толстого в Химках у пруда, в парке Солнечная в Балашихе и Взлет в Домодедово. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 200 метров не было равных Николаю Грудковскому, Марии Ермаковой, Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. В прыжках в высоту лучшим стал белорус Егор Гуптер, серебро у россиянина Матвея Тычинкина. В прыжках с шестом также первое место занял представитель Белоруссии Дмитрий Марфушкин, вторым стал россиянин Илья Долбин. «Зенит» сделал предложение по полузащитнику Фенербахче Держеле Сунине. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока не менее 25 миллионов. Ранее сообщалось, что вингером также интересуется московский «Спартак». Наставник сборной Франции Дидье Дешам стал первым тренером в истории, который выиграл 10 матчей в плей-офф чемпионатов мира по футболу. Французы обыграли парагвайцев со счетом 1-0 и вышли в четвертьфинал турнира, где 9 июля встретятся с марокканцами, которые взяли верх над канадцами 3-0. Центровой Алекс Пойтрас продолжит выступать за «Зенит» в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба петербургского баскетбольного клуба. Отмечается, что команда и 32-летний американец воспользовались предусмотренной контрактом опцией продления соглашения. Клуб Национальной хоккейной лиги Сент-Луис Блюз следит за российским защитником Каролины Харрикейнс Александром Никишиным. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Ранее появилась информация, что хоккеист может продолжить карьеру в Нью-Йорк Рейнджерс, Ванкувер Кеннекс или Коламбус Блю Джекетс. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
0: И о погоде на завтра, 6 июля. В Петропавловске-Камчатском 10-12 градусов. В Хабаровске 16-18, временами ожидается дождь. В Тюмени 26-28 градусов. В Новосибирске 25-27, кратковременный дождь с грозой. В Красноярске 22 градуса, временами осадки. В Архангельске, Петрозаводске, Великом Новгороде 17-19, временами дожди. В Сочи и Севастополе 24-26. В Санкт-Петербурге завтра ожидаются дожди, днем 17-19 градусов. В Москве временами пройдут осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление низкое.
2: История возникновения ислама на Кавказе.
3: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
2: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
5: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
6: А что случилось, Ной?
2: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
6: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
7: Ты в этом уверен?
2: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
8: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
9: Вы способны вызывать дождь.
8: Каждый человек способен вызвать дождь.
2: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Радио России. Просвещение.
10: О животных. С Иваном Затевахиным.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Несколько выпусков нашей программы было посвящено жизни на глубине. Глубина характеризуется, как мы с вами понимаем, прежде всего высочайшим давлением, но и отсутствием света. Тем не менее, животные там есть. И возникает вопрос, если они там есть, значит, они что-то едят и как-то встречают друг друга, чтобы оставить потомство. Каким образом они это делают в кромешной темноте? В огромном мировом океане. Об этом мы сегодня поговорим с сотрудником Сколтеха, зоологом Ильей Гамырановым. Здравствуйте, Илья.
12: Здравствуйте, Иван.
11: Ну и каким образом, как вы думаете, они встречаются, влюбляются и женятся?
12: На самом деле, конечно, встречаются по-разному. И встречаются часто, играет большую роль, безусловно, запах. И большую роль в темноте, вообще это не только про глубоководных, если животных, но и про наземных, мы можем про некоторых так сказать, что у них появляются различные органы свечения, и при этом это свечение бывает разная по механизмам. Соответственно, чаще всего, конечно, в природе распространена флуоресценция. Это, в общем, поглощение одной длины волны и испускание более длинных волн, да, с, собственно, выделением вот этой вот энергии, которая как раз на испускание тратится. И в итоге получается свечение. Часто оно отличается от света, которым светит. Ну, допустим, ультрафиолетом можем посветить на разных животных и, соответственно, увидеть, что они будут светиться там зеленым, красным или разными другими цветами. И вот флуоресценция очень широко распространена в природе. Мы не всегда понимаем, зачем это нужно, потому что те же амфибии, например, прекрасно все флуоресцируют, и мы не видим какой-то такой роли важной в половом отборе. Возможно, это свечение связано с чем-то другим, так же, как и многие беспозвоночные.
13: От избытка чувств они просто светят.
12: Может быть. Может быть, мы просто действительно не можем понять, зачем. Или те же скорпионы флуоресцируют и предполагают, что это может играть роль в нахождении друг друга. Но, в общем, реального какого-то объяснения этому найти не удается. Возможно, это просто побочный продукт биохимических процессов, который никак не влияет на жизнь, и, соответственно, его в целом не нужно убирать, и можно просто сохранять ради того, чтобы было есть и есть. Но гораздо интереснее биолюминесценция – это, собственно, свечение, такое активное излучение света. Это может быть либо биохимические процессы, либо это могут быть биохимические процессы, но происходящие не у самих организмов, а за счет наличия симбионтов различных. И вот если мы будем говорить о глубоководных рыбах, то мы у них можем наблюдать оба процесса. В этом плане у удильщиков интереснее всего, собственно, вырасти, из-за которого они получили свое название, вырасти лучья спинного плавника, находятся на самом деле симбиотические бактерии, то есть это камера, в которую внутрь заселяются впоследствии вот эти бактерии, которые умеют светиться, они там чувствуют себя гораздо комфортнее, чем в окружающей среде, и, соответственно, могут светиться гораздо ярче, при этом контроль у удильщика над свечением есть, но не очень эффективный, потому что контролировать симбиотические организмы довольно трудно. Но есть предположение, что контроль вот этой яркости свечения может быть связан с тем, что удильщик фактически подкармливает бактерии, то есть направляет питательные вещества в эту камеру, либо с закрыванием этой камеры различными светопоглощающими структурами, да, прежде всего клетками, там иридиофоры, специальные клетки, которые умеют отражать свет, и, соответственно, так удильщик может немножечко регулировать яркость свечения. Но интересно, что эта камера снаружи имеет еще у некоторых удильщиков и флуоресцентные клетки, которые образуют на ней очень сложный рисунок. И ученые говорят, что, вероятно, вот этот сложный рисунок нужен, опять же, для привлечения добычи, то есть гораздо эффективнее. Чем сложнее раскрашено, тем больше привлекает внимание у других рыб, которые пытаются съесть этот светящийся орган и, собственно, оказываются в ловушке во рту у удильщика. И вот эти вот бактерии, они появляются у удильщиков уже во взрослом состоянии, только у самок, потому что у самцов этих органов нету. И как происходит заселение бактериями, к сожалению, до сих пор большая загадка, потому что мы никогда не видели, не наблюдали этого процесса. В общем, родительской заботы у удильщиков мы не видим, но с большой вероятностью молодые удильщики могут искать взрослых удильщиков для того, чтобы подцепить от них вот этих бактерий, либо, возможно, бактерии переселяются просто...
13: А как их того, съест вот... эта мама? Просто в темноте-то попал, закрыл рот и съел.
12: Ну, видимо, надо на какой-то дистанции держаться от мамы. Ну, в общем, механизм, вот есть предположение, что они стараются контактировать в какой-то момент со взрослыми. Другой момент, возможно, это просто такое пассивное заселение из воды.
13: Или сразу получает. Илья, у меня пару вопросов, да, давайте чуть остановимся. Дело в том, что непонятно, зачем бактериям вообще светиться, расходовать энергию. Это побочный продукт какой-то, то есть они вот как бы выделяют что-то, ну, то есть однозначно выделяют, да, это какой-то продукт распада, что ли?
12: Ну, по сути, да, это внутри идущая биохимическая реакция, это белок люциферин, их там, на самом деле, не один, а целая группа этих белков, и фермент люцифераза, их тоже, на самом деле, большая группа, их там известно больше 17, и это, видимо, белок, который участвует в обмене веществ внутри бактерий, и, соответственно, побочным продуктом это свечение этих бактерий, то есть для жизни бактерий, скорее всего, это никакой решающей роли нет, опять же, есть предположение, что вот эти биохимические реакции инфекции являются одним из механизмов защиты от, собственно, пероксидов, от активных форм кислорода. И при окислении люциферина происходит эта нейтрализация перекиси, нейтрализация активных форм кислорода, и, возможно, так бактерии просто себя фактически защищают, а свечение исключительно вот просто побочный продукт.
13: Понятно. А где самцы-то вообще? Они у удильщиков в основном паразиты, да, мы как-то говорили об этом.
12: Да.
13: Им ведь тоже есть надо. Ну, хорошо, те, которые паразиты, они прицепляются к самке и, в общем-то, срастаются с ее организмом.
12: Да.
13: Их оставляем в стороне. Но есть отдельные герои, которые ведут самостоятельный образ жизни у отдельных видов удильщиков. И как там у них тоже есть эта удочка светящаяся или нет? И если нет, то что?
12: Чаще всего они вообще не едят, то есть
13: как?
12: Жизнь самца – это такой вот короткий промежуток жизни.
13: Яркий,
12: когда ты находишь самку и спариваешься с ней. Но при этом мы знаем, что молодые удильщики, и самцы, и самки, они тоже не светятся, и при этом как-то они находят добычу.
13: Едят то есть, как-то.
12: Да, скорее всего, это действительно просто обоняние, то есть они постепенно дрейфуют на своей большой глубине, и что-то там удается иногда поймать. Видимо, все-таки биомасса на большой глубине не настолько мала, как нам хочется думать. Думаю, что там есть чем поживиться.
13: Ну, на дне-то вообще приличное, как вот выяснилось недавно. Вообще так достаточно приличное. Своя жизнь особая, которая сама себя поддерживает там благодаря химическим реакциям разным. Вот, но она есть. Там, где она сконцентрирована, она вполне приличная, как выяснилось. Так что тут ничего такого нету, да, но для этого нужно туда попасть, да, и, а самое главное, мы же говорили как-то о том, что стратегия удильщика, и, собственно говоря, и видовая, да, у самцов и у самок она не может быть, ну, кардинально разной, да, вообще у глубоководных рыб. Это захлопнуть пасть, вот и вся охота, да, такая должна быть, иначе столько энергии потратится, что смысла дальше существовать нет. Не сможет просто, расход энергии не покроет ее приток.
12: Да. Но при этом, если будем говорить о биолюминесценции, то мы ее видим не только для...
13: Да, вернемся к
12: Вернемся к биолюминесценции и к глубоководным рыбам. Мы можем увидеть, что у глубоководных рыб не только нужна биолюминесценция для того, чтобы привлекать добычу, а часто иногда она играет важную роль, скорее всего, в маскировке. И тут надо обратить внимание на глубоководных акул, так называемые черные акулы. Они, конечно, не живут не на такой большой глубине, но, тем не менее, все-таки от 200 до 1000 метров, и света там тоже уже катастрофически мало. При этом это крупные рыбы, то есть размер там, около 1,5-2 метров, там 1,8 метра. И такой рыбе в целом, конечно, она уже активно плавает, безусловно, как и все акулы, но тут привлекать добычу ей не нужно. Вот, ей, скорее всего, нужно скрываться от добычи. И вот если мы посмотрим совсем недавнее открытие, опять же, 5-летней давности, когда, опять же, заснять эту акулу удалось в абсолютной темноте, и увидели, что тело акулы светится, при этом активнее всего светится брюхо и светятся определенные части плавников. Предполагают, что вот основание плавников светится, скорее всего, для привлечения партнеров, играет важную роль в половом отборе, но при этом само брюхо, скорее всего, светится для того, чтобы акулы не видели ниже живущие рыбы. То есть есть предположение, что это имитация звездного неба, поскольку все остальные рыбы смотрят на акулу снизу, они чаще всего видят проходящий свет сверху, видят звезды, и, вероятно, вот акулы, светясь своим брюхом, именно скрываются, что ли, от своих жертв и нападают на них сверху, а они в этот момент их абсолютно не видят.
13: Но вообще акулы нападают, как правило, снизу, да? Эта теория, которую вы изложили, она предполагает, что акула глубоководная, да, падает сверху камнем, ястребом, да?
12: Сверху.
13: Ну, это
12: да.
13: Такой типичный пример окраса, контршейдинг, да, противотень. Очень часто встречается и у тех и морских млекопитающих хищных, типа, ну, каких-нибудь дельфинов, и самое главное, у белых акул.
12: Да, когда пузо более светлое. И при этом такой же, в общем, механизм мы видим и у других глубоководных животных, например, у кальмаров. У кальмаров тоже очень активно развита биолюминесценция. И
13: да,
12: многих...
13: они светятся, будь здоров.
12: Да,
13: кстати говоря, у них это связано с эмоциями отчасти, да, с возбуждением.
12: Да, вот, например, исследования на кальмаров Гумбольдта говорят о том, что у них, например, очень сложная система биолюминесценции, то есть они очень ярко, активно мигают, и это, в общем, кальмары, которые живут группами, и, скорее всего, вот это вот яркое свечение у них связано именно действительно с эмоциональностью и с способом коммуникации между особями, когда там они находят вместе, ну, какую-то добычу, и, соответственно, начинается процесс охоты, ну, и, наверное, в половом поведении тоже это играет важную роль, то есть они очень ярко, очень эффектно меняют свой цвет и делают это с большой скоростью.
13: Да, Илья, секундочку, что... да, вот запомните, да. Что хотели сказать, я просто, чтобы нас потом не пинали, так сказать, за употребление терминов, но мы с вами, видимо, синхронно считаем, что эмоция определяется гормонами определенными и при определенном возбуждении, соответственно, возникает определенная эмоция, да, сопутствующая.
12: Ну, да, безусловно.
13: Гормоны действуют, скажем, там, страх. Во время охоты, во время захвата он начинает резко мигать просто, менять свет свой. То есть он ровно светится, когда он хватает жертву в виде джеггера, да, на которую его ловят, он прям вспыхивает. И когда он не может соскочить, он тоже вспыхивает, то есть борется за жизнь. Вот. А в определенное время, в определенном месте, да, но это явно свидетельствует об изменении его внутреннего состояния. Вот что мы подразумеваем под эмоциями. Да? Я понятно объяснил, а то вы можете еще более понятно, наверное, изложить.
12: Ну, не так, когда. Мы имеем в виду, конечно, да, не то, что мы подразумеваем эмоциями у нас. У нас, безусловно.
13: Человека, да, когда мы с вами разглядываем картину, да, Айвазовского или Левитана, да, у нас другие эмоции возникает, а мы имеем в виду физиологические эмоции.
12: Физиологические, да, физиологические эмоции, да.
13: Все, Илья, я вас прервал, извините, возвращаемся.
12: Да, и возвращаемся, собственно, к люминесценции, к тому, что окраска, вот, например, у акулы, она является таким маскировочным фактором. Известны и другие кальмары, у которых почему-то вокруг глаз располагаются органы люминесценции, и при этом они светятся не настолько ярко. Ну и вообще, казалось бы, около глаз располагаться светящимся органом тоже довольно странно, то есть они будут скорее мешать зрению. В общем, светятся они не очень ярко, и основное предположение сегодня, что вот эти органы биолюминесценции вокруг глаз кальмара, они пытаются замаскировать этого кальмара, потому что сам по себе он полностью прозрачный, а глаза сделать прозрачными тоже невозможно, поскольку тогда, собственно, оптика нарушится, да, и свет фокусировать внутри глаз никак не получится, а у кальмаров зрение очень хорошее. И, соответственно, вот эти светящиеся органы, скорее всего, имитируют рассеянный свет, который, опять же, поступает сверху, с поверхности океана, и это позволяет стать кальмару полностью незаметным для своих жертв, и, опять же, он нападает, вероятно, сверху на них, но, по крайней мере, мы можем сделать такое предположение относительно его внешнего вида, а охоту многих кальмаров просто никто не видел, опять же, на большой глубине сделать это довольно трудно.
13: Да, ну, когда я говорил про охоту, вообще, на самом деле, даже снимали где-то как-то, да, и я точно не могу сказать однозначно, совершенно не скажу, какой это был вид кальмаров, но обычно описывается их охотничье поведение, да, на основании, ну, вот как их же добывают массово, скажем, японский промысел такой известный, ловли кальмаров, их ловят на светящуюся приманку, так называемый джеггер, и становится совершенно очевидно, как они охотятся, они прицеливаются, выбирают жертву, готовятся, а потом резким броском ее, так сказать, пытаются схватить. То есть они ориентируются, безусловно, на, если есть возможность, на свет, на мигание. То есть они ловят такую же люминесцирующую добычу. И, ну, в случае с приманкой, естественно, они из глубины идут домой, то есть снизу вверх атакуют. Я думаю, что тут решающую все-таки роль играет наличие добычи, а не где она находится. Она может и выше, и ниже находиться, как мне кажется, с кальмарами.
12: Ну, видимо, вот для этого кальмара действительно такая важность, что он выбирает, опять же, наверное, тоже снижение конкуренции, потому что когда ты охотишься на более глубоководную добычу, то, видимо, у тебя ее гораздо больше, чем, ну, то есть не конкурируешь с другими видами кальмаров. Конечно. И другими организмами. Это тоже такое преимущество эволюционное, с одной стороны, получается.
13: Ну, вообще, если говорить о кальмарах, то чем глубже, тем кальмар крупнее, как правило. И вот самые монстры, вот эти гигантские кальмары, они живут на достаточно приличных глубинах. Там 2 2-3 километра примерно. То есть они крупные, они оставляют большие следы от присосок на теле морских млекопитающих, которые на них охотятся. Вот. Но вернемся к нашей биолюминесценции. А принципиальное отличие между светящимися организмами, которые живут на глубине, и те, которые украшают иногда наши вечера где-нибудь в Подмосковье в виде светлячков, есть какие-то вообще принципиальные отличия?
12: Ну, действительно, чаще среди морских организмов мы видим симбиотическую биолюминесценцию, и на разных рыбах это чаще всего бактерии. То есть это и удильщики, ну, там акулы – это скорее исключение. Там есть и разные другие рыбы, например, есть так называемые фонари-глазы, у них пятнышки, светящиеся по бокам глаз, и это тоже такие камеры, которые заселены светящимися бактериями, и вот эти вот пятна по бокам глаз у этих рыб играют роль исключительно такой габаритных огней для того, чтобы они собирались вместе в большую стаю. Опять же, мы знаем, что у рыб стайность очень связана со светом, и чем мы ниже опускаемся на глубину, тем меньше видим стаи рыб, и, ну, это связано, опять же, что рыбы друг друга не видят, но вот эти стайные, выбирают стайный механизм, и, соответственно, свечение помогает у них выполнять эту функцию. Вот, если мы посмотрим на наземных животных, то биолюминесценция у них распространена чуть меньше, и действительно самым, наверное, ярким примером это различные виды жуков-светляков, и у них светятся все по-разному, то есть есть виды, у которых светятся и самцы, и самки, есть виды, у которых светятся только самцы, есть виды, у которых светятся только самки. То есть у них действительно световая коммуникация играет очень важную роль в, именно в половом отборе, в распознавании друг друга и в нахождении друг друга среди густого леса. Свечение у них – это исключительно белковая природа, то есть это действительно белок люциферин и фермент люцифераза, и, собственно, из них впервые она и была выделена, выделили еще, по-моему, в 19 веке, и в холодной среде белок продолжает светиться на протяжении там еще часа, вот. Но при этом в горячей воде свечение останавливается. Это говорит о том, что, в общем, белок разрушается под действием температуры. Вот.
13: Мы про давление говорили еще, да, тоже, что он разрушается. Кстати, почему он не разрушается под давлением на глубине? Белок светящихся организмов?
12: Я думаю, что это просто не такая большая глубина.
13: Ну хорошо. Они, между прочим, светятся и вот на экстремальных глубинах, в ультраабиссале, как выяснилось. Да, Илья, а неужели там одни бактерии или белки есть вот какие-то на глубинах светящиеся?
12: Ну, если мы говорим о животных, то вот я, по крайней мере, знаю пример исключительно у акул. Это, собственно, белок. Ну, на самом деле, у медуз есть светящиеся, конечно. Они, да, настолько глубоководные. И самый известный биолюминесцентный белок – это GFP, зеленый так называемый светящийся белок, который был открыт впервые в медузах. И за его открытие, собственно, дали Нобелевскую премию. Уникальный случай, что это, за его синтез отвечает всего один ген. И это очень удобно оказалось для проведения различных биохимических экспериментов, генетических, и сегодня, собственно, этот белок выделен и активно применяется в различных генетических экспериментах, и если мы окажемся там в зоомагазинах, мы сегодня увидим светящихся рыбок, но это исключительно такой результат генетической селекции, да, и связан прежде всего с удобством работы в лабораторных условиях. Опять же, если мы видим, что клетка нормально функционирует, и в ней есть этот ген, то, соответственно, она будет активно светиться, и так нам позволяет узнать, где какие-то опухоли располагаются, или если нам нужно ввести индивидуальную метку. Ну, а у медуз это свечение, скорее всего, тоже связано исключительно с привлечением планктона, который всплывается на свет, и, соответственно, медузы этим активно пользуются и поедают этот планктон своими щупальцами.
13: Ну, были же эксперименты, когда подсаживались вот эти самые гены чуть не к свиньям.
12: Свиньям, да, и есть светящиеся мыши, и они активно используются в лабораторных экспериментах, опять же, для того, чтобы изучать различные процессы, которые происходят внутри.
13: Ну, как индикатор.
12: Ну, и, собственно, со свиньями также. Изначально, да, это были исключительно мини-пиги, которых, опять же, применяли в лабораториях, а не для домашнего содержания.
13: Ну да. То есть в научных целях, да, но с ними ничего плохого не делали, они просто вот демонстрировали собой ту или иную линию животных.
12: Ну и опять же мы знаем, что это никак не сказывается на жизни животных.
13: Абсолютно.
12: И опять же вот рыбы, которые флуоресцируют, они нормально продолжают жить и при этом даже нормально размножаться, то есть скорее всего либо они не видят это свечение, либо оно не играет для них большой роли вот в случае полового отбора и встречи партнера. В отличие от светляков.
13: Но есть ведь еще и насекомые, не только же светлячки светятся.
12: Не только светлячки, есть еще на самом деле комары различные, которые светятся. И у комаров чаще всего светятся личинки. Чаще всего это хищные комары, которые живут в пещерах. Опять же, там абсолютная темнота. И есть такой известный туристический аттракцион. Собственно, люди ездят в пещеры смотреть на личинок этих комаров. Они образуют большие колонии на поверхности пещер и выделяют активно слизь. На самом деле, это скорее нить шелка, на которую сверху намазана смесь мочевины, различных слизистых веществ. И эти, собственно, нити тоже активно светятся за счет, опять же, того же самого процесса, то есть там те же самые белки, и опять идет яркое свечение в темноте. Оно нужно исключительно для того, чтобы привлекать других насекомых, привлекать прежде всего мелких мух, которые активно слетаются и становятся жертвами. То есть они приклеиваются к этим нитям и оказываются такой эффективной охотой. Мы знаем, что насекомые очень любят светящиеся объекты, потому что есть флуоресцирующие грибы, и опять же они исключительно привлекают мух и комаров, которые переносят споры этих грибов. Вот. Ну и пауки, опять же, используют в своей жизни всячески светляков. Есть виды кругопрядов, которые не убивают светляков, попадающих к ним в сети, а парализуют их, запутывают в паутину, и при этом эти светляки продолжают активно светиться, привлекая и других насекомых, и привлекая, что главное, других светляков, и, соответственно, это повышает охоту, процент такой успешной охоты у пауков. В общем, действительно, чаще всего это либо привлечение партнера, либо привлечение жертвы в условиях абсолютной темноты.
13: Понятно. Итак, подведем итоги. Я перечисляю. Вот это вот свечение необходимо животным для того, чтобы, во-первых, найти полового партнера, во-вторых, поесть, в-третьих, передать своим соплеменникам или товарищам по стае свое эмоциональное состояние, и они могли как-то отреагировать правильным образом на это. И что я еще забыл?
12: Ну, на самом деле, еще мы не сказали об одном, что есть различные моллюски, тридактные, например, которые активно тоже светятся, и, скорее всего, это свечение нужно для того, чтобы поддерживать симбионтов, живущих внутри их мантии. У них в мантии живут водоросли, и они поддерживают их этим свечением, и от водорослей, видимо, тоже получают какие-то необходимые вещества для своей жизнедеятельности. То есть, такая вот опосредованная поддержка своих сожителей.
13: То есть, такой мини... Хемосинтез у них получается, да? Не,
12: получается,
13: то есть
12: что
13: они
12: да,
13: водоросли не могут поддержать никак солнечным светом, потому что они живут внутри раковины тридактные, и они помогают им тем же способом, который помогает вот этим самым обитателям экстремальных глубин выжить, а именно хемосинтезом помогают вот своим сожителям.
12: Да, подсвечивают.
13: Подсвечивают, да, и помогают выжить. Таким образом, дорогие радиослушатели, мы подвели итоги нашей сегодняшней беседе о биолюминесценции, явление, которое называется естественным свечением организмов. В гостях у меня был зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов. Всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
10: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Радио России. Радио России. Общество. Детский вопрос.
14: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Всегда приятно закрывать картинкой с веселым солнечным человечком фотографию кого-то из мальчишек и девчонок, чьи анкеты размещены на сайте детского вопроса. Ведь это означает, что еще один из наших подопечных стал маминым и папиным. Еще больше мы радуемся, когда это происходит с теми, кому сложнее всего найти семью. С подростками, братьями и сестрами или ребятами с медицинскими проблемами. Сегодня у нас именно такие особенные.
15: Маленькие радости.
16: Меня зовут Ирина Сергеевна, я заведующая отделом «Садись, семейное устройство». Вот как раз-таки основная функция наших центров «Садись, семейное воспитание» – устроить детей в семью.
14: Центрами содействия семейному воспитанию уже более 10 лет назад стали детские дома в Москве. И недавно одна из воспитанниц такого центра, 17-летняя Аня, покинула хоть и вполне комфортные, но все-таки казенные стены.
16: Ане было сложно, потому что она такая была достаточно закрытая девочка. Она не доверяла взрослым. Приходило много кандидатов, она знакомилась, но продолжения не было. И все-таки получился такой счастливый случай. Нашелся кандидат, познакомились, и тоже был какой-то небольшой перерыв. Дальше продолжили знакомство на дне открытых дверей. Предварительно психологи и специалисты работали с Аней, рассказывали о том, чем лучше в семье и почему вообще желательно, чтобы каждый человек имел семью. И Аня, наверное, все-таки услышала, и когда продолжила знакомство с Еленой, она уже заинтересованно подошла к этому знакомству. Встречи стали более частыми, Аня стала посещать семью Елены. Елена на тот момент сделала заключение о временной передаче, то есть была возможность уже находиться более долгое время с семьей, в том числе и в каникулярные дни. Летом они прекрасно отдыхали. Они общались 1.5 года. Но вот это длительное общение, гостевой режим, оно дало возможность исключить риск возврата. И зарождалось все равно вот новое чувство, зарождалась новая семья. Уже такие были теплые отношения. И, в общем-то, вся эта история закончилась прекрасно, я считаю. Мы Аню отдали в семью. Семья сложилась замечательно. Сейчас периодически мы связываемся и с Аней, и с Еленой. У Ани все хорошо. Она единственная дочка. У нее отдельная комната. Ей очень нравится, что у нее есть приемная мама, которая готова ей всегда помочь и решать какие-то с ней проблемные вопросы. Иногда бывает в подростковом возрасте я не согласен, но тем не менее Елена ей всегда помогает. И Аня очень этому рада, что есть такой человек. Аня учится в колледже, говорит о том, что спасибо. Хорошо, что я вас послушала, потому что замечательная мама у меня сейчас. Вот такая вот история.
15: Маленькие радости.
14: Когда подросток 17 лет обретает семью, это настоящее чудо. Не меньшее чудо, когда родители находятся для ребят с медицинскими проблемами, особенно если они ментальные. Не секрет, что в интернатных учреждениях немало детей и с задержкой развития, и даже с умственной отсталостью. Нечасто ими интересуются кандидаты в усыновители и опекуны. Но все-таки бывает и такое.
4: История с продолжением.
14: А расскажет ее Ирина Поварова.
17: Юлия и Алексей живут в Краснодарском крае в Большой Станице. С нашими героями мы познакомились осенью 2016 года, когда готовили челябинский рейс поезда «Надежды». На тот момент в семье Юлии и Алексея было 6 детей. 3 кровных сыновей и 3 приемных дочки.
18: А им сколько лет?
19: 7. Младшая 9. И старшей девочке 10. 11 будет в феврале.
18: Они одновременно у вас появились?
19: Да, мы бы хотели одну девочку. Ну, нам дали 3. Сказали, что они неразделимы. Девочки оказались 2 больные. У нас легкая степень отсталась.
18: Легкая умственная отсталость, да?
19: Да-да-да, с 8 видом.
17: Супруги рассказали, что адаптация девочек в семье была непростой. Да и о том, как растить детей с умственной отсталостью, Юлия и Алексей поначалу мало что знали. Но они советовались с психологами, ездили на специализированные конференции в Москву, оформили приемным дочкам инвалидность, записали их в коррекционную школу. В общем, потихоньку вполне успешно решали проблемы.
18: Не было такой мысли вообще, зачем мы все это сделали?
20: Ну, конечно.
18: Ну, хорошо. И вы пишете, что мальчика ищете такого же, как ваши девочки, 8 вида имеется в виду?
19: Ну, да, мальчика приблизительно от 5 до 8. Коррекционную школу возить, заниматься, лечить его.
18: Ну, то есть легкая умственная отсталость, вы готовы?
19: Ну, да, да, коррекционная школа. Мы возим 2 девочек, поэтому это приемлемо.
17: Именно такого мальчика, 8-летнего Леву, Юлия с Алексеем и нашли в одном из детдомов Челябинска.
20: У тебя игрушка любимая какая?
21: Это?
20: Чем ты любишь заниматься больше всего?
22: Ну, вот во что ты любишь играть? Машинки, там, конструктор.
23: Можно я? Он еще любит играть в точки матери.
20: Да что вы?
24: Это ж хорошо, это игра в семью, это что-то.
17: Вечером на родительском собрании, традиционном для каждого рейса поезда «Надежды», где будущие приемные родители рассказывают о событиях, которые произошли в этот день, о своих сомнениях, проблемах и радостях, супруги делились впечатлениями.
25: Ну, с Левушкой встреча получилась прекрасная. Ребенок открытый. Я даже не согласен с тем диагнозом, который у него есть. Я там вообще восьмого вида не вижу.
20: Ну что, потому что речь у него.
25: Ну, речь, естественно, в какой среде он был и что ему пришлось пережить, это все понятно. Мы поиграли, мы посмотрели все документы.
20: Понятно. Давайте теперь еще маму послушаем. Как ребенок-то вообще?
26: Замечательно.
20: Наш?
26: Наш. Мы еще дома решили наш.
25: Ну, ехали уже готовы.
20: Вот картинка сегодняшняя.
25: Даже больше.
20: Пахло, сошелся?
26: Да. Вы знаете, он сегодня на раз пять повторил. Хочу домой.
25: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
20: Вы подписали согласие?
25: Да.
17: Обычно мы советуем всем не торопиться с принятием такого важного решения и хорошенько подумать. Но Юлия и Алексей подали заявление об установлении опеки над Левой после первой же встречи с ним. И через несколько дней уехали вместе с мальчиком домой. И вот прошло почти 10 лет. Какими они были в этой большой семье?
27: Я думаю, что очень хорошо прошли. Эта поездка запомнилась хорошо. Как нас встречали везде. Везде зеленый свет был. Просто сейчас фотки смотрим. Остались такие добрые впечатления вообще.
19: Вы знаете, все эти 10 лет, как вы Христа за пазухой. Я таких бы, наверное, 5 точно бы привезла, Левушек. Как взяли мальчишку, так вот мы с ним спокойно и прожили.
20: Как Левушка вписался в семью вашу большую?
27: Да, нормально, замечательно все. Подрос уже, взрослый.
19: Забрали его с коррекционной школы. Правда, нам это тяжело далось. Наша директор была очень против. А мы хотели, чтобы мальчишка социализировался, со здоровыми детками находился. Но все-таки мы его с Божьей помощью забрали.
20: То есть вы его перевели из коррекционной школы в обычную?
19: Конечно. Там он занимался по своей программе. Первое время было сложно, ну, потому что адаптационный период, новые одноклассники. Ну, ничего, через, наверное, месяца три, тем более у него классный руководитель, мужчина был. Я с ним поговорила, мы настроили на позитивный лад. Мальчишка познакомился со всеми. И все, спокойно. Он же сам по себе такой, Лёва. Спокойный мальчик, любознательный.
20: Скажи, Лёва, в школе сложно было учиться?
27: Ну, так себе. Чуть-чуть, да.
20: Вот когда в обычную школу перешел, стало сложнее или интереснее?
27: Ну, интереснее и чуть-чуть сложнее.
20: Не пожалел, что перешел в обычную школу?
27: Нет.
19: Ходил он при школе и на волейбол, и футбол, и в велоспорт сейчас вот ходит.
20: А ты сейчас где учишься?
27: Сейчас я в технике учусь.
20: На кого?
27: На садовника.
20: А ты сам выбрал эту профессию или посоветовали?
27: Я могу только на садовника поступить.
19: Поступил в сельскохозяйственный техникум, филиал для таких деток.
20: То есть тоже специализированный получается курс?
19: Да. Раньше нам давали возможности там маляр или штукатур, а вот сейчас почему-то только садовник. Ну, пускай ему и это пригодится. Он практику проходил и классно его так хвалит, что единственный мальчишка, кто хорошо копает, хорошо садит, хорошо разбирается в цветах. И вот сейчас у них заканчивается практика, ну, практически диплом уже получает. Говорю, Лёва, ты выйдешь, у тебя есть возможность пойти на какие-то курсы по мужской профессии. Поэтому мы этим не ограничимся.
20: То есть будете и дальше еще получать профессию другую?
19: Конечно. Он достаточно смышленый мальчик, поэтому есть возможность. Пойдет на более мужскую профессию.
20: Лёва, а ты сам хотел бы на какую профессию поступить?
27: Строители.
19: Он хочет более такое строительное направление, штукатур, маляр или плитку ложить. Ну, туда ближе определимся.
20: Как думаешь, получится?
27: Ну, да.
20: А почему ты думаешь, что получится?
27: Я люблю, потому что я умею.
20: А кто тебе поможет в этом?
27: Папа.
20: А чему тебя папа научил?
27: Всему. Пилить дрова, колоть, топить.
20: То есть по дому такие мужские дела делать?
27: Да.
20: А мама чему-нибудь научила?
27: Ну да, готовить, мыть посуду.
17: А как дела у других приемных детей Юлии и Алексея? Оказалось, что девочек стало на одну больше.
19: У нас девочка самая старшая, которой 26 лет уже. И так интересно получилось, мы с детьми молились и говорим, спасибо тебе, Господь, у нас дом полный детей. И на следующий день нам звонит начальница опеки, мы вас приглашаем на собрание, мы приехали. И она просит, ровно вот на 3 месяца заберите ее, пожалуйста, потому что, ну, некуда ее. А ей было 17,5, грубо говоря. Ну, то есть там оставалось где-то 3 месяца до выхода. Они же там на полгода в этом учреждении, и нужно искать семью.
0: А, это реабилитационный центр, приют.
19: Да-да-да, он сам. Ну, мы потеснились, мы все-таки взяли ее семью. И вот у нас Ланда самая старшая и 3 сестры девочки. Валя, Саша и Женя.
0: А Женя младшая, да?
19: Да, она 9 класс сейчас заканчивает и будем поступать.
0: А у нее тоже отставание, да?
19: Да, вот у них у двоих поставил психиатр.
0: Девчонки тоже у вас учились в обычной общеобразовательной школе или в специализированной?
19: Их сразу в коррекционную школу направление дали туда. И вот мы их всех забрали. Вот эти вот 2 девочки. Училась только Валя. Ну, мы многих вещей не знали. То сейчас мы уже умные, все знаем. Уже просто жили с ней. Жили, она сама выправилась в семье.
0: А девочек тоже перевели младших в обычную школу?
19: Да, всех забрали, всех посадили в нормальную школу. И пошел прогресс.
0: А как их встретили одноклассники? Родители одноклассников, не было никаких трений.
19: Да родители вообще как бы все равно. Там же они не только одни были, потом тоже таких стали приводить. И наши дети сдружились с теми детьми. Первые 3 месяца как-то дискомфортно было. Ну, со школы в школу, понятно, адаптационный период. И абсолютно нормально потом.
0: Юлия, а Валя и Саша уже получили какое-то образование, профессию?
19: Да, Валя у нас закончила техникум. Сейчас она уже работает. Продавец и товаровед. А Саша, она закончила садовника, и сейчас 2-е образование тоже у нее. Пойдет на курсы повара, повар-кондитер.
0: То есть у всех профессия, в которой можно жить, зарабатывать?
19: Конечно. Ну вот у нас старшая девочка уже вышла замуж, и вот сейчас выходит ее сестра, средняя. И мы ей 18 лет поедем в Краснодар, там всю эту инвалидность убираем, потому что девчонка всему научилась. Она мне где-то даже и с Левой помогает. Лева более такой стеснительный мальчишка. А Саша, она у меня шебутная такая. Ну всему научилась. Мне даже старшая девочка Валя, она говорит, мам, как я вам благодарна, вот вы меня всему научили, поэтому мне легко в жизни. А я говорю, это и было моей задачей, помочь вам выйти в жизнь. Для меня, знаете, как до 18 лет, да, это понятно, но самое главное, после 18 лет, чтобы они были при мне рядом и не пропали, потому что сколько я смотрю на детей бедных, 18 лет они остаются одни, деньги тратят и пропадают дети. Для меня очень важно, потому что я в них вложила все свое здоровье. Ну, естественно, мне хочется, чтобы дальше они шли по прямой дороге, не упали никуда. И со всеми детьми мы на связи.
0: А у вас же и кровные сыновья есть?
1: Мы же еще не родили своего еще.
0: А, у вас еще один ребеночек родился?
1: Да, Филипп, уже ему 5 лет.
17: Вы еще не запутались, сколько детей в этой замечательной семье? Давайте вместе посчитаем. На момент нашего знакомства было 6. После челябинского рейса поезда «Надежда» стало 7, приехал Лёва. Потом появилась 17-летняя приемная дочка и родился еще один сын. Итого 9. Но старшие постепенно покидают родительский дом.
1: Ну да, у нас 2 девчонки замуж вышли, разъехались. Сейчас Саша у нас в августе на выходе, еще девочка. А потом каждый год Лёва, Женя, старший сын у нас жениться собрался.
19: Потом Саша уже подросток, 15, уже 8 класс, скоро 9.
0: Разлетаются птенцы.
1: Ну да.
19: Ну, потихоньку меня уже освобождают дети, так что жизнь, как говорится, продолжается. Ну, сейчас я выпускаю всех детей, и, в принципе, и спальня освобождается. Я бы еще съездила, еще одну какую-нибудь душу спасла.
0: То есть одного ребенка хотели бы взять?
19: Ну, если будет сестра, да, но не больше. Нам можно даже и с 8 видом, потому что я понимаю, что таких деток редко кто берет.
0: Да.
19: А вытягивать именно ценно таких детей. Здоровые, понятное дело, они адаптируются в жизни. А вот научить именно деток, которые, как Лева, как Саша, именно те, которые отстают, вот это ценно.
3: Продолжение следует. Это действительно важно и нужно помогать тем, кому особенно сложно. Юлия с Алексеем стали родителями и для 3 сестер, и для ребят с ментальными проблемами, и для 17-летней девушки. Но есть еще одна категория детдомовцев, для которых очень непросто найти семью. Это мальчишки и девчонки, чьи родители не лишены прав, а находятся в местах лишения свободы. Таких ребятишек опасаются забирать из казенных стен опекуны. Мало кто готов стать именно временными родителями с перспективой вскоре вернуть ребенка к кровным отцу или матери. Но и тут наши краснодарцы отличились. Недавно мы получили от Юлии такое звуковое письмо.
5: Здравствуйте. Наша местная опека нам дала мальчика. Но он на время, пока мама в тюрьме сидит, он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
3: Это уже совсем другая история, которую мы расскажем через неделю в следующем выпуске радиожурнала. А программу продолжает наша самая главная рубрика. И я уступаю место у микрофона Татьяне Юрасовской. Темноволосый кореглазый Анатолий уже 3 года живет в одном из детдомов Хакасии. Рассказать о нем попросил директор этого учреждения Евгения Зинкевич.
6: Анатолий у нас младший ребенок в семье. У него есть сестра Эльвира. Сестра учится в техникуме. Они хорошо дружно общаются, но понятно, что сестра уже взрослая девочка.
3: У Толи хорошие отношения со всеми ребятами, но настоящий лучший друг только один.
7: Толя, скажи, пожалуйста, вот хороший друг – это какой человек?
8: Это который тебе помогает в трудную минуту. Кто тебя никогда не бросит, заступится еще.
7: Это вот такой у тебя друг, да?
8: Да.
7: А ты такой друг, как ты думаешь?
8: Я – да.
7: Как ты считаешь, какой у тебя характер?
8: Добрый, разговорчивый, дружелюбный.
6: По характеру Толя очень добрый. Добрый, отзывчивый, но может замкнуться в себе. Ему приятно быть в одиночестве. Он не сильно любит большие компании. Бывает период времени, когда он просит просто тупо посидеть в телефоне. Но я думаю, что это накладывает отпечаток еще условия нашего учреждения. Потому что все-таки это группа, и иногда хочется, чтобы тебя не трогали, а у нас режимные моменты.
8: Мне нравится участвовать во всяких мероприятиях, грамоты получать.
7: Много у тебя грамот?
8: Да, много.
7: А за что у тебя грамоты?
8: По стрельбе из лазера. Узлы всякие.
7: Это у вас конкурсы такие, да?
8: Да, танцую.
7: Один или вместе с ребятами?
8: Много кто.
7: Это у вас какой-то групповой танец, да?
8: Да, ну пою тоже.
7: А ты один поешь или в хоре?
8: Иногда один. Он у нас активист, он участвует во всех мероприятиях. Он хорошо читает стихи. И он у нас один из участников детского театра. Кукольный театр вот на ручках. Их несколько человек у нас, ребятишек, которые показывают представления для детей младшего возраста. Анатолий у нас очень хорошо вяжет, но спорт это не его. Вот велосипед это да. Он любит очень кататься на велосипеде, разбирать, собирать. Все, что касается вот ремонтных работ велосипеда, это Толя. Шины, колеса и тому подобное. Толя с удовольствием ходит в походы. Он был со мной на сплаве. Мы с юноармейским движением ездили на сплав на лодках. И ходили здесь по местным тропам, просто в лес.
3: Толе 14 лет, но он перешел пока только в 7 класс.
6: Он поздно пошел, потому что вовремя не отдали, и они занимались. Там педзапущенность глубокая. Анатолий у нас учится в школе 8-го вида.
7: Но учится там хорошо.
6: Отлично. Он запоминает хорошо.
7: То есть память у него хорошая.
6: Да. И вообще, в принципе, знаете, если бы все вовремя с этим ребенком происходило в плане обучения и развития, он бы был нормой. А так-то он прекрасно в группе справляется со своими обязанностями. Он дежурит очень добросовестно, всегда помогает младшему воспитателю. Очень хороший мальчик, но им нужно заниматься.
3: А знаете, как мальчишка ответил на вопрос про мечту?
7: Толя, есть у тебя какая-нибудь мечта?
8: Попасть в семью.
7: А какая семья тебе понравилась бы?
8: Дружная. Папа, мама и еще дети.
7: Младше тебя или старше?
8: Ну, где-то примерно как я.
7: Евгения Валерьевна, какая семья подошла бы Толе?
6: Я думаю, чтобы в этой семье не было много детей, потому что ему нравится быть одному. Любящие родители, с тандемом мама, папа. Ну и понятно, что вот Толя как раз, он бы был больше привязан к отцу. Его можно заинтересовать и столярными работами, и гаражом, и огородом, и всем, чем только может мужчина проявить заинтересованность у подростка. Рыбалка, охота. Это вот прямо с удовольствием бы было.
3: К чему надо быть готовым тем, кто захочет стать родителями для Толи? Может быть, есть какие-то особенности характера?
6: Я не знаю, это положительная черта или отрицательная. Вот его доброта вот эта. Он очень добрый.
7: То есть поможет любому?
6: Угу. Даже ущерб себе.
7: Ну да, тут смотря с кем сведет судьба. Если хороший человек, то хорошо, если плохой, может и использовать против него.
6: Да.
7: Толя, а если вот семья издалека приедет, из другого региона, согласишься уехать?
2: Да.
7: Прям далеко тоже?
2: Да.
15: Где же ты, мама?
3: Фотографии Толи, а также других ребят из Хакасии, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
9: Детский вопрос. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
10: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
11: Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов категории 0+.
9: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам

0: сколько еще можно спасти?
1: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле осадили Киев по поводу надежд на победу. Сумма мат-капитала в следующем году может подрасти. Мик Джаггер пожаловался на отсутствие вдохновения. Подробности далее. Динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже для киевского режима. Российские военнослужащие планомерно продвигаются, и их результат виден. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «Вести» Павлу Зарубину. Он напомнил, что Константиновка является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Напомню, об освобождении города стало известно 3 июля. В МИДе усомнились в конструктивном диалоге с Европой по поводу урегулирования украинского конфликта. На это указывает нелогичность действий западных стран. По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, призывы к диалогу с Москвой соседствуют с требованиями нанести нашей стране стратегическое поражение. Такая извращенная логика свидетельствует о неготовности Брюсселя к реальным мирным инициативам, уверен дипломат. Белгородские врачи оказывают экстренную помощь главе Грайворонского округа. Дмитрий Панков пострадал в селе Головчино в результате удара беспилотника по его автомобилю. По информации оперативного штаба региона, Панков получил осколочное ранение бедра после детонации дрона. Медики оценивают состояние раненого как средней степени тяжести. Предметы в старших классах станут более практичными. Об этом свидетельствуют новые образовательные стандарты, которые разработала Минпросвещение для 10-11 классов. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Минпросвещение утвердит новый стандарт обучения в июле, а заработает проект с сентября будущего года. В МВД посоветовали не менять личную подпись. Сам по себе факт не является основанием для замены паспорта, однако видоизмененный росчерк может сделать невозможным установление личности владельца документа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Ведомстве напомнили, что человек ставит подпись в том числе для идентификации личности. В случае ее замены на другую, владельцу паспорта будет невозможно подтвердить тот факт, что документ подписывал именно он. Сумма маткапитала в следующем году может еще подрасти. Власти закладывают минимальный порог с учетом инфляции в 5,2%. Таким образом, в следующем году размер детского пособия может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка и около 1 013 000 на второго, если средства за первого не получали. Такие цифры привел в интервью РИА Новости депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, точная сумма появится после решения правительства, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год. В Минтруде назвали возможным переход на 4-дневную рабочую неделю. Во всяком случае, нормы трудового законодательства позволяют компаниям организовать такой режим работы. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. Он отметил гибкость современного трудового законодательства, которое позволяет путем индивидуальных договоренностей между работодателем и работниками устанавливать оптимальный график. Именно по этой причине Минтруд воздерживается от жесткого закрепления закона 4-дневной рабочей недели в нашей стране. Хроника происшествий далее. Череда смертельных аварий произошла на российских дорогах. В Красноярском крае, в Ислано-Нижнеингашском округе на трассе Сибирь столкнулись легковушка и фура. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Водитель четверки не имел прав и вылетел на встречку. Погибли все ехавшие в ВАЗе, водители трое пассажиров. Схожая авария произошла накануне в Тюменской области. На 163-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск «Лада Ларгус» оказалась во встречном потоке, где столкнулась с большегрузом сани. Второй задел тягач «ДАФ». В результате массового ДТП погиб 60-летний водитель легковушки, пострадали пассажир «Лады» и водитель сани. Пострадавший при покушении в Монако бизнесмен вышел из комы. Об этом пишет газета Nice Mation со ссылкой на генпрокурора княжества. По данным издания, состояние раненого обнадеживает. Напомню, покушение на Вадима Ермолаева было совершено в минувший понедельник. Взрыв прогремел в подъезде дома, из которого в тот момент выходили предприниматель вместе с 13-летним сыном и спутницей Анной Насобиной. Последняя получила тяжелейшие травмы. Состояние подростка сейчас не вызывает опасений врачей.

0: версии французской газеты «Фигаро», покушение могла организовать СБУ в качестве предупреждения для бизнесмена. Нашим ученым удалось совершить прорыв в противоопухолевой терапии. Российские специалисты создали препарат, который способен снизить побочные эффекты при лучевой терапии онкологического заболевания. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, разработка способна максимально эффективно воздействовать на опухоль, при этом защищая здоровые ткани от разрушения. Сейчас инновация проходит необходимые экспертизы, сообщил академик Каприн. Калининград празднует свое 80-летие. После войны вместо разрушенного прусского Кёнигсберга был создан новый город с уникальной историей. В программе празднования много событий, от торжественных церемоний до ярких фестивалей. В юбилейных мероприятиях принял участие первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
1: Калининград – особый регион. Так было исторически. Это регион, который навсегда связан с победой, с великой победой советского народа в Великой Отечественной войне. Ну и особым регион делает не только географическое положение, не только его история. Особым регион делают люди, которые здесь живут, потому что это и победа героическая наших воинов в Великой Отечественной войне, но это и постоянные трудовые победы и трудовые свершения людей, которые возрождали Калининградскую область, которые сегодня ее развивают. К 80-летию реализована большая программа.
0: Напомню, Калининград некогда был частью Восточной Пруссии и вошел в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Это решение было юридически закреплено на Потсдамской конференции держав-победительниц в 1945 году. Мик Джаггер пожаловался на отсутствие вдохновения. Солист британской рок-группы Rolling Stones во время создания произведения нередко обращался к словарю «рифм». Об этом музыкант признался в интервью еженедельной газете Sunday Times. Однако к возможностям нейросети 82-летний Мик Джаггер оказался равнодушен. Со слов исполнителя, лишь раз ему пришлось обратиться за помощью к ИИ, когда требовалось придумать название для одного из альбомов. Но в итоге получилась ерунда, после чего эксперимент с нейронкой пришлось свернуть к нулю. Я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском в беге на 200 метров. Не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. В прыжках в высоту лучшим стал белорус Егор Гуптер, серебро у россиянина Матвея Тычинкина. В прыжках с шестом также первое место занял представитель Белоруссии Дмитрий Марфушкин, вторым стал россиянин Илья Долбин. Будущее полузащитника московского «Спартака» Эсекиэля Барка может проясниться в конце июля. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что представитель футболиста отправится в Москву, чтобы лично встретиться с руководством российского клуба и сообщить, что аргентинец не будет продлевать контракт. Соглашение Барка со «Спартаком» подходит к концу летом следующего года. 27-летним игроком активно интересуется аргентинский «Индепендиенте». Сборная Марокко по футболу стала первой африканской национальной командой, которая более одного раза дошла до четвертьфинала чемпионата мира. Марокканцы обыграли канадцев со счетом 3-0 и 9 июля поспорят за выход в полуфинал со сборной Франции, которая сломила сопротивление парагвайцев 1-0. Российский теннисист Роман Сафиулин способен обыграть серба Новака Джоковича в матче четвертого круга Уимблдона. Россиянин поймал кураж. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. Матч между Сафиулиным и Джоковичем пройдет в воскресенье и стартует после 15:30 по московскому времени. Нападающий Андре Робертсон останется в петербургском баскетбольном «Зените». Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что стороны решили воспользоваться опцией продления контракта 34-летнего форварда на следующий сезон. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. И о погоде на завтра, 6 июля. В Петропавловске-Камчатском и Магадане 10-12 градусов, облачно, без существенных осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте 25-27, временами пройдет дождь с грозой. Архангельск, Петрозаводск и Великом Новгороде, там завтра 17-19 градусов и временами дожди. В Казани и Самаре 26-28. В Сочи и Севастополе 24-26 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидаются дожди, днем 17-19 градусов. В Москве временами пройдут осадки и до 22 градусов. Сейчас в столице около 20 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление пониженное.
3: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. Общество.
9: Максимова.
3: Выпуск 247.
10: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим о насущном. Лет пора отпусков. Для части консервативных граждан отпуск – это традиционное время, которое они проводят на любимой даче, среди любимых грядок и цветов. Тут все привычно, бюджетно, тем более, что поездки не по карману. Но для многих людей это все же долгожданные, заранее спланированные события, на которые откладывались деньги, и с которым связывалось все самое приятное – предвкушение и ожидание. Популярность и востребованность туризма у граждан отрицать было бы глупо, да и беспристрастные цифры о том говорят. Ежегодно в России совершается порядка 170 миллионов внутренних туристических поездок, а тех, кто останавливается в отелях и прочих коллективных точках размещения – больше 90 миллионов человек. Иностранные туристы к нам тоже заглядывают, и таких ежегодно около 5,5 миллионов, треть из которых – туристы из Китая. Заглядывают к нам также и граждане Индии, стран Ближнего Востока, Омана, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов. А вот мы к ним после известных февральских событий теперь летать побаиваемся. Поэтому приходится осваивать другие направления. Спасает тот же Китай, который разрешил россиянам приезжать ненадолго без виз. Но отдых в Китае, не сказать, чтобы дешево. И вообще, самые доступные туры начинаются с Абхазии, Турции и Египта. А средний бюджет зарубежной поездки 100-120 тысяч рублей на человека. Как ни крути. В Абхазии, правда, отдых на двоих на 10 ночей с завтраками стоит от 70 тысяч рублей, ну, как пишут источники. А санаторный отдых в Беларуси начинается от 110 тысяч на двоих с трехразовым питанием. Но и это многим не по карману. На прошлой неделе мы обсуждали в эфире зарплату лесника – 35 тысяч рублей. Ну, какая уж тут Абхазия-то? Лично я свои отпуска провожу уже много лет на даче, изредка выбираюсь на пару дней к друзьям в соседние области. Не могу надолго оставить семью, собак, ну а в свое время, конечно, удалось много и качественно попутешествовать, когда это было более доступно. Очень понравился Стокгольм, вылизанный идеально Сингапур. Впечатлили пустыни Туниса, где Лукас снимал свои «Звездные войны». Запомнился в силу экзотики и ярких экскурсий Новый год на Шри-Ланке. На Кубе в канун Нового года тоже довелось побывать, а теперь с островом Свободы будет значительно все сложнее. Но вообще раньше для меня идеальный отпуск – это было что-то про активность. В идеале дайвинг или гольф, ну или хотя бы не лежать тупо на пляже, а изучать достопримечательности, ходить в музеи, кататься по канатной дороге, гулять по городу и желательно в тишине. Ну просто потому, что звуков и так всегда хватало по работе. И самый кошмар – это когда у какого-нибудь турецкого или тунисского бассейна вдруг врубали русскую попсу и начинали приставать шумные аниматоры. Лично для меня это был персональный ад. Поэтому, когда под конец одного из отпусков мне предложили еще за все это и доплатить, то в какой-то момент показалось, что я попала в театр абсурда и адское шапито сразу. Но это мои персональные тараканы, а большинству соотечественников такое по душе, потому что люди едут за пестрыми картинками, за яркими впечатлениями, сменить однообразные серые рабочие будни на яркий карнавал, ради которого и откладывают средства целый год или даже несколько лет. А есть даже те, кто берет под отпуск кредит, лично знаю таких. Вот только говорят, что столь популярный у наших соотечественников all-inclusive уже не пользуется популярностью у капризных зумеров, которых мы часто вспоминаем в этой программе. Казалось бы, чего еще желать? Кормят три раза в день, поят безлимитно, привозят, отвозят и развлекают, в номерах убирают, полотенца и шезлонги бесплатно. Ну что еще-то хотеть? Но нет, такой отдых для молодых поколений – это масс-маркет. Подавай им эксклюзив и экзотику, вроде Избинга или Монастыринга. Их мы тоже сегодня еще вспомним в программе, посвященной отпускам и туризму, которую я назвала строчкой из известной песни.
3: На недельку до второго. Утверждается, что мир путешествий сегодня переживает тектонический сдвиг. И все потому, что зумеры отменили all-inclusive. Устроили революцию в индустрии туризма, больше не хотят отдыхать, как все, и для отпуска предпочитают культ осознанности и тишины. Традиционному отдыху с аниматорами, шведскими столами и бесплатным баром фактически объявлен бойкот, вследствие чего так называемый туристический пляжный масс-маркет стремительно теряет статус, уступая место новому тренду – строгой осознанности. Их не устраивают стандартные предложения, рассчитанные на широкую аудиторию, где типовые отели, одинаковые предложения, готовые программы и минимум индивидуального подхода, пусть и по сравнительно доступной цене. Возможно, присытившись этим в детстве, они предпочитают заново открывать пищевые виды туризма – монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам. Участие в мастер-классах по народно-художественным промыслам, в сборе урожая яблок или прочих видах агротуризма. В эфире Максимова.
10: А еще говорят, что сегодня в моде отмечать дни рождения в регионах соответствующим номером. Но условно, исполнилось 49, едешь праздновать в Магадан. 41 на Камчатку, 32 в Брянск, 36 в Воронеж. Так ли это? Сверимся с экспертом. С нами исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломинца. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Можно ли говорить о том, что поколение Z официально устроило революцию в индустрии туризма и отменило all-inclusive?
9: Нет, конечно, ни о какой революции пока речи нету, но предпочтения молодого поколения в путешествиях, они, конечно, определенным образом влияют на ассортимент предложения и на подходы представителей туристической индустрии, туроператоров в том числе, влияют, но пока не являются определяющими. Ну, это довольно неожиданные, на самом деле, получились у них предпочтения. Ну, во-первых, все-таки в количественном отношении туристы нового поколения, молодые, они пока ездят не в таком объеме, как люди более старшего поколения. Я путаюсь в определениях, буквенных обозначениях поколений. Z, Y, неважно, да, миллениалы, зумеры и так далее, неважно. Более молодые путешественники, они явно склонны к неклассическому туристическому продукту. Им интересно то, что не является масс-маркетом. И неважно, мы говорим о поездках на море, на природу или в город. Они совершенно очевидно не хотят ездить в таком формате, в котором ездили их старшие братья, родители, их, тем более бабушки с дедушками. Но при этом они все равно большей частью едут на море, любят городской отдых, сити-туры. То есть направления, виды туризма особо не поменялись, но поменялись ожидания и предпочтения. Они не хотят ехать в all-inclusive, например. Они хотят ехать туда, где меньше туристов, либо где туристы еще не побывали. Очень ценятся, называются туристические дестинации в натуральном виде, не в туристической подаче. Им, может быть, совершенно не важен супервысокий сервис, но им важно, чтобы место, которое они посещают, чтобы там была особая атмосфера, ни на что не похожая. Вот если можно такими довольно абстрактными словами обрисовать предпочтения, то речь идет именно об этом. Но любопытно, что зачастую они не сами оплачивают свои такие поездки, а это делают родители.
10: А можно ли говорить, что в сфере туристического рынка тоже есть мода? Вот слышали, что появился новый тренд отмечать день рождения по номеру региона?
9: Это очень красивая формулировка. И есть люди, которые действительно так делают, но сложно это назвать трендом. Мы бы говорили, что это тренд, если бы хотя бы 5% путешествующих по России, а это примерно 90 миллионов поездок. То есть, да, вы понимаете, что 5% это, в общем, сотни, десятки тысяч туристов. Нет, они так не ездят. Но мода в туризме, безусловно, существует. И мода формируется во многом за счет сарафанного радио. Люди, которые открыли, условно, Шантарские острова или Кольский полуостров, или, не знаю, Красноярский край, рассказывают об этом, формируется вот такая прям волна, когда захочется повторить такое же путешествие, о котором очень многие уже рассказали, поделились фотографиями, историями и так далее. И возвращаясь к вопросу про поколение Z, вот там, где модно, туда они не поедут.
10: Какие среднестатистические запросы у туриста среднего возраста сегодня? Что вообще в отдыхе нужнее, востребованнее и важнее всего? Чтобы шумные станциями или чтобы тихо и в глуши?
9: Важны, наверное, три вещи, независимо от того, опять же, о каком виде отдыха мы говорим. Пляжном, городском, экскурсионном или экологическом, активном туризме. Важно качество, комфорт. То есть никто не ожидает от тура в тайгу или на Шантарские острова, никто не ожидает там увидеть пятизвездочную гостиницу. Но минимальные требования комфорта туристы хотят, чтобы соблюдались, чтобы было место, которое можно назвать нормальным более-менее туалетом, чтобы было место, где можно прям условно помыть руки и комфортно переночевать, ну, в условиях тех, которые предлагает данный вид туризма. То есть комфорт важен. И, соответственно, для разных аудиторий комфорт разный. Кому-то нужна тусовка, дискотеки, обязательно детская комната, чтобы можно было оставить детей, и детская анимация. А кому-то важно, чтобы было тихо, опять же, достойное место вокруг, спокойно, без каких-то шумных тусовок. И тот, и другой вариант комфортного отдыха, что на пляже, что в той же тайге или в любом городе, вот этот диапазон сейчас внутри страны есть. То есть на свои предпочтения можно найти формат каникул, формат своего отдыха. То есть комфорт. Второе требование – это интернет, потому что те проблемы с интернетом, которые за последнее время возникают, если раньше люди хотели уйти от этого, то сейчас, если человек особенно едет в город или куда-то, ему важно, чтобы был Wi-Fi, где он находится. Это вот такая парадоксальная смена парадигмы. И третье, наиболее сложно достижимое, это соотношение цена-качество. То есть не готовы переплачивать за комфорт, но если платят довольно ощутимую сумму, будут требовать, чтобы условия соответствовали потраченным деньгам.
10: Спасибо. С нами была Майя Ламидзе, исполнительный директор АТОР. А еще сегодня в моде нишевый туризм. Среди самых привлекательных для россиян видов названы соло-туризм. Это когда человек путешествует без семьи и компании, в одиночку. Сонный туризм, когда цель – качественный сон и восстановление. И ради них туристы арендуют отели или глэмпинги с безупречной звукоизоляцией, блэкаут-шторами, ортопедическими матрасами и услугами меню подушек. Предлагают на выбор с десяток видов этих самых подушек, утяжеленное одеяло, матрас премиум-класса. А есть еще wellness-туризм, направленный на улучшение физического и ментального благополучия. И в отличие от классического лечения в санаториях, он ориентирован на предотвращение выгорания, снятие стресса и формирование здоровых привычек. Ну, а также есть еще туризм стоматологический и медицинский, о котором подробно поговорим во второй части программы. Тем более, что направления, связанные с продлением жизни, все больше интересуют наших сограждан. Что же до прочих категорий соотечественников, поскольку с зумерами мы вроде бы разобрались, то эксперты туристического рынка утверждают, что работающие россияне от 25 до 40 лет полюбили отдых в глуши. Хотят отправляться в тихие места, но со стабильно работающим интернетом. Спрос на глухомань без интернета и связи низкий. Туристам важно, чтобы работала эта самая связь 24 часа в сутки. Хотя первый участник музыкальной части нашей программы утверждает обратное.

0: Это был Николай Гринько. Но, кстати, как оказалось, многие люди настолько неистово ждут своего отпуска и долгожданную поездку на моря и океаны, что непосредственно на месте не могут получить от него полноценного удовольствия. Ни воздух влажный, ни стакан бумажный, ни возможность ходить босиком почему-то не приносят запланированного градуса удовольствия. Почему так происходит и что с этим делать, расскажем в заключительной части этой программы. Ну а теперь про медицинский туризм. Ведь когда мы говорим про туризм в целом и его разновидности, то вспоминаем об этом виде не сразу. Хотя наши родители, бабушки и дедушки очень уважали санаторно-курортное лечение и любили проводить отпуска в санаториях с лечебными грязями, душем Шарко, лечебной физкультурой и целебным клизмированием. Но сегодня понятие медицинского туризма значительно шире. И некоторые страны, к примеру, Израиль, развивают его давно и очень успешно. Там это уже целая отрасль экономики. И люди со всего мира приезжают туда подлечиться, прооперироваться, восстановиться. Ну, как оказалось, Россия сегодня очень привлекательна для подобных целей. Первыми про то, что купить авиабилет и приехать подлечиться на бывшую родину выходит гораздо дешевле, смекители – наши бывшие соотечественники, уехавшие за новыми возможностями и ветром перемен. Но оказалось, что за большим красивым океаном очень дорогие медицинские страховки, а попасть к врачу – целая операция из серии «Миссия невыполнима». В большинстве стран нельзя вот так вот просто, как у нас, взять и прийти сдать за свои же деньги общий анализ крови или сделать УЗИ органов малого таза. Сначала надо записаться к врачу общей практики. Минимум месяц подождать приема, а иногда даже полгода, заплатить терапевту порядка $400, а тот, быть может, тебя потом куда-нибудь еще направит, тоже за ваши немалые деньги. Со страховкой, конечно, все дешевле, но она покрывает далеко не все и дорого стоит. Больше $500 в месяц на пациента или 1500 в месяц на семью из четверых. Замена коленного сустава, которую у нас бесплатно проводят по обязательному медицинскому страхованию, американцу обойдется плюс-минус в $60,000, в зависимости от штата. Пломба в зубе – до 1500, коронка – 3000, с имплантом – 6, а лекарства там продают в супермаркетах, и без рецепта можно купить, ну, мало что, разве что жаропонижающее, противопростудные порошки, ну, и пластырь. А случись что посерьезней – за рецептом к терапевту. А сколько у него стоит прием, я уже говорила. Да и пока дождешься, можно помереть. 4 года назад время ожидания приема акушера-гинеколога в Америке составляло 32 дня. Кардиолога – до 50 дней. Дерматолога – до 85. Ортопеда – до 55, а терапевта – месяц. Вот и выходит, что безопаснее, быстрее и проще либо вообще не болеть, либо купить билет на самолет и прилететь в Россию на пару недель, чтобы вахтовым методом пройти всеобъемлющее грамотное ТО. Я недавно общалась с сотрудницей одной из клинико-диагностических лабораторий и разговорились про высокие цены на разные виды таких редких нишевых анализов. Так она сказала, что огромное количество бывших русских приезжают и сдают анализы на все и сразу. И еще страшно довольны, что так здорово сэкономили. Приезжают в Россию и большое количество иностранцев, чтобы лечить зубы. Цены я вам приводила, так что и этот порыв понятен и объясним. Но оказывается, в последние годы Россия стала привлекательной и для фармтуристов. Что это такое? Об этом в ближайшей информационной справке.
1: Фармацевтический туризм – разновидность медицинского туризма, который представляет собой поездки в другие регионы или страны для получения лечебной помощи, связанной с покупкой лекарств и других фармацевтических препаратов. Сегодня большой популярностью у иностранцев пользуются средства от РНК-вирусов гриппа и ОРВИ, а также российские аналоги препаратов для диабетиков, которые получили широкую популярность благодаря эффекту избавления от лишнего веса. Осенью 2024-го на российском рынке был представлен препарат со специально подобранными дозировками и концентрацией семаглутида для лечения избыточного веса. А в феврале 2025 года был анонсирован выход еще одного прорывного препарата для похудения с действующим веществом тирзепатид. Также было объявлено о старте продаж еще одного препарата без использования консервантов в составе. В нем отсутствует фенол и бензиловый спирт, способные накапливаться в организме, что снижает риск побочных эффектов у пациентов с повышенной чувствительностью или сопутствующими заболеваниями. Еще одна причина повышенного спроса на российские препараты для похудения – высокая стоимость иностранных аналогов. Для сравнения, их месячный курс в США пациенту без страховки обойдется приблизительно в $1500, в то время как стоимость отечественных аналогов начинается от 4500 рублей.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Вот и выходит, что и тут дешевле приехать в Россию, закупиться фармацевтикой на всю семью и вернуться на самолете обратно. С препаратами от сахарного диабета, дающими похудательный эффект, вообще вышла интереснейшая история. Ведь до начала СВО Оземпик, который последние пару лет мусолят все желтые СМИ и на котором похудела до состояния Кощей половина голливудских звезд, абсолютно свободно, без рецепта, продавался до 2022 года у нас в любой аптеке и стоил порядка 7 тысяч в расчете на месяц. Но потом иностранная компания продавать его нам отказалась. Дело было так. В 2012 году одна датская фармкомпания разработала средство на основе действующего вещества под названием семаглутид, которое позднее стало продавать на российском рынке. Но после упомянутых известных событий продажи их препаратов на территории России прекратились по случаю санкций и ухода с российского рынка. Однако их важность для нашей системы здравоохранения оказалась столь высока, что правительство наше выдало разрешение на выпуск данных средств без согласия датской компании на использование прав на интеллектуальную собственность. Причина? Иностранцы забрали жизненно важный препарат для лечения сахарного диабета с российского рынка. Так что извините, как-нибудь справимся сами. Но а учитывая разницу в стоимости и в том, что наш препарат вышел более безопасным и более качественным, неудивительно, что к нему может возникнуть интерес. Впрочем, предлагаю все это уточнить у врача-эндокринолога. С нами Екатерина Григорьева. Приветствую.
3: Ольга, здравствуйте.
0: Правда ли, что эндокринологический фармтуризм в Россию стал так популярен?
3: Ну, действительно, Россия известна тем, что приобрести 100 препараты, 100 анализы сделать, какое-то обследование сделать, это действительно доступнее, чем где-либо, потому что во многих странах это надо 7 кругов ада пройти, чем, прежде чем даже банальный анализ крови получить. Вот. У нас, конечно, эти возможности гораздо шире. Вот. И это востребовано, действительно, приехать обследоваться, приобрести без рецепта порой лекарственный препарат. Не могу сказать, что я это, скажем так, одобряю безрецептурное приобретение рецептурных препаратов. То, что ты озвучила, это, конечно же, рецептурный препарат, и он должен назначаться по показаниям. Это либо сахарный диабет, либо ожирение. Ожирение – это не 2-3 лишних килограмма, которые прилипли на бочка. Вот. Здесь такой самовольное назначение этих препаратов, ничем хорошим может, конечно, для здоровья человека не оказаться. Ну да, в России есть такое, что, несмотря на то, что это рецептурный препарат, его, возможно, иногда приобрести иначе.
0: А что в целом можно сказать о привлекательности российского медицинского туризма для иностранцев? Зачем едут в первую очередь к нам?
3: Ну, доступная медицинская помощь – это действительно про Россию. И я бы сказала про качественную медицинскую помощь в том числе. Поэтому к нам едут прежде всего за диагностикой. И я бы сказала, какой? Не столь инструментальной, инструментальной здесь ситуация посложнее, а лабораторной. То есть дать анализы, при том весь спектр анализов, от банального анализа крови до каких-нибудь органических кислот, аминокислот, до каких-то редких нейромедиаторов, то есть генетический тест спокойно можно, были бы деньги, как говорится. Вот, ты идешь в любую коммерческую лабораторию, пишешь список анализов, которые тебе необходимы, и тебе возьмут кровь, возьмут другие биоматериалы и спокойно посмотрят и исследуют. В таком вот обширном доступе в Европе и США такого нет. Это, конечно, только через консультацию дорогостоящего врача. А потом, даже если вдруг есть некоторые страны, государства, есть коммерческие лаборатории, но если сравнивать цены там и здесь, это, конечно, Россия выигрывает просто в десятки порой раз. Это сильно доступнее.
0: Мы очень любим ругать нашу отечественную медицину, но я периодически натыкаюсь на рассказы наших бывших соотечественников про то, как трудно, дорого, долго получить необходимую медицинскую помощь в Европе и Америке. Люди не могут по собственному желанию пойти, заплатить и сделать УЗИ и ждут приема у врача по полгода.
3: Абсолютно точно. Это абсолютно точно. Насколько вот я знаю по отзывам своих пациентов, родственников, знакомых Великобритании, я могу даже историю рассказать своего знакомого, у которого заболел живот. Прям скрутила. И, честно говоря, то есть она просто самостоятельно на своих, даже не на скорой помощи, доехала до поликлиники, и ее не приняли. Вернее, она ожидала просто в корчах приема врача, по-моему, 6 или 8 часов. То есть ты даже если, условно говоря, чуть ли не при смерти, да, будешь, но вот этот острый живот оказался не показанием. Вот, и позвонили мне, и между нами, я просто, ну там просто был запор откровенный, вот, я уже просто посоветовала в магазин для взрослых за клизмой пойти, потому что хоть как-то облегчить человеку состояние, потому что просто даже находясь на территории с острой болью, с острым такой вот животом, не приняли. Вот. И действительно, там система, что надо обратиться к general practitioner, так называемый, генеральный специалист, это формально участковый терапевт. Вот. И по обратной связи зачастую любая рекомендация просто заканчивается не назначением анализа или же препарата, просто парацетамол максимум назначит и отпустит во свояси. А если уж повезет и назначит анализ действительно или какое-то исследование, ожидание до полугода, это абсолютно нормальная ситуация. Не только исследование, а и вообще ожидание узкого специалиста. То есть бывает general practitioner, это терапевт, но если, не дай бог, тебе нужен эндокринолог или лор, или гинеколог, или еще какой-то узкий специалист, то ждать придется очень и очень довольно-таки длительный период времени. В Нидерландах есть такая обратная связь, целая история. Вот. У меня пациентку одну сбил велосипедист. Вот. Так что она хромала. Ей даже рентген не назначили, просто она на своих ногах дошла до клиники, выписали парацетамол и отправили в освоясь. Вот такая история была. Надеюсь, это, конечно, исключение, потому что иначе это звучит совершенно пугающе, но, тем не менее, история не единичная.
0: Спасибо. С нами была Екатерина Григорьева, врач-эндокринолог. Ну а мы от туризма медицинского к туризму экзотическому, но через промежуточный населенный пункт Келломякки под Санкт-Петербургом, в котором любили отдыхать Матильда Кшесинская, Карл Фаберже, Анна Ахматова, Соловьев Седой, Дмитрий Шостакович, братья Стругацкие, академик Павлов, Жоре Салферов. В Келломякке в советские времена появился даже целый поселок академиков и дача творческой интеллигенции. Там жили и работали Ольга Бергольц, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Юрский, Алиса Френдлих. Правда, с 1948 года Келломякки переименовали, а новое название знает каждый, потому что его на всю страну прославил в своей песне актер и певец Игорь Скляр.

0: Радио России. Вы слушаете Максимову.
1: Ну, а теперь мы переместимся из Комарова по Приморскому шоссе на 20 километров в сторону центра и попадаем в Сестрорецкое болото. Дело в том, что наряду с Избингом и Монастырингом, а попросту отпусками в деревенском доме или монастыре, нам сегодня предлагают еще болотинг. Вообще звучит, конечно, комично, но если приделать английское окончание «ing» к другим словам, то можно придумать еще массу нишевых видов туризма. Конюшинг, сеновалинг, ферминг, шалашинг. Но вернемся к болотингу. Поговаривают, что по выходным на Сестрорецком болоте не протолкнуться, как на Невском. По болоту проложена гать, и даже резиновые сапоги не нужны. И даже утонуть, поскользнувшись, не страшно. Болото верховое, неглубокое, всего полметра. И вот люди едут сюда за чистым воздухом, потому что прослышали о том, что болото – ключевая экосистема и легкие планеты. Подозреваю, что в рамках болотинга еще можно позаниматься и комарингом, покормить комаров. Не самый приятный вид отдыха, но оказывается, наряду с Сестрорецком популярны еще несколько других болотных маршрутов. Тропа Сусанина в Костромской области повторяет маршрут национального героя 16 века, который завел отряд польских интервентов в непроходимой топе, сказав на прощание обидные слова. Помните оперу Глинки? «Туда завел вас я, куда и серый волк не забегал». Тропа Паустовского – это сеть маршрутов по национальному парку Мещерский в Рязанской области. И Васюганские болота – самая крупная болотная система в мире, которая расположена сразу в нескольких регионах России – Томской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях. Тут тебе и болотный гнус размером с кулак, и медведи, и никакой цивилизации. Кстати, я однажды тоже чуть-чуть занималась болотингом и комарингом в Архангельской глуши. Давным-давно это было. Отправилась по приглашению радиослушателя. Под весом комаров буквально прогибались ветки. Я тогда обзавелась охотничьим костюмом, забродными сапогами, противомоскитной шляпой и отправилась на речку Кельда. Кельда ее еще иногда называют. Сначала мы несколько часов ехали через болото по лесовозному тракту, усеянному огромными камнями. Одно неосторожное движение рулем, и можно было оставить там подвеску, а лесовозы-то там ходили далеко не каждый день. Поэтому потом мы пересели на буханку и еще минут 40 ехали уже по буеракам. Впечатления были приблизительно, как на аттракционе «Американские горки». И, наконец, добрались до реки. Она была настолько чистой, что воду из нее черпали кружками и пили. Там не было никакой сотовой связи, и над нами даже не летали самолеты. Ну, а в реке ловили хариуса нахлыстом. Это такая особенная техника заброса и ловли на искусно сплетенных из разноцветной лески мух, ос, личинок и прочих насекомых. Целое искусство. Ну, а самым экстремальным мне всегда казалось почему-то туризм автостопом. Это когда молодые люди с легким рюкзачком уезжали за 3-9 земель с попутными фурами, с незнакомыми мужиками. А какие неожиданные туристические тренды популярны сегодня? У кого и почему? Об этом я попросила рассказать нашего следующего эксперта. С нами Вадим Мамонтов, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии по приключенческому туризму, генеральный директор компании Russia Discovery. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите нам про новые и неожиданные для среднестатистического туриста направления.
2: Да, безусловно, сейчас появляется много таких, наверное... Ну, есть и классические форматы, которые получают свое новое развитие благодаря появлению инфраструктуры. Ну, например, там для тех, кто любит пешие форматы путешествий, да, появилось не так давно, в 90-х годах, многие там, наверное, уже успели пройти этот маршрут «Дорога в Лавру». Это путешествие из Москвы до Сергиев-Посад, до Сергиев-Посадской Лавры. Соответственно, вот эти там 100 километров можно проходить за несколько дней, идти по тем святым местам, которые, в общем-то, там, несколько веков назад проходило больше несколько сотен тысяч человек в год. Сейчас это маленькая тропа, но, тем не менее, позволяет вот, паломникам и людям, которым просто это интересно, туда дойти. Такая тропа есть, например, и в Калужской области, вдоль Угры, подходящая сразу же там да, по территории национального парка Угра, позволяет перемещаться как на каком-нибудь плавсредстве, на сапе, на байдарке, по угребле, пешком идти, пешком или на велосипеде идти по тропе. Тоже больше 100 километров, очень интересный, классный маршрут. Есть велосипедные форматы, это, например, тропа Вело-1 вдоль канала имени Москвы, от Угры до Дубны можно проехать на велосипеде по прекрасному, совершенно красивому, очень хорошо сделанному маршруту, или маршрут Вело-Руза от примерно от Тучкова до Звенигород, почти до Звенигорода, вдоль Москва-реки. Отличный тоже маршрут. Ну или еще один действительно новый формат, это так называемые лесные купания, или синрин-йоку, как его называют японцы. Главная суть практики в данном случае как раз не хайкинг, и, наверное, в этом как раз его новизна. Хотя в основном люди действительно идут пешком, они отправляются в лес, и во время этого путешествия как раз вот важно именно, наверное, замедление, да, какого-то ритма, не спешите, стараться воспринимать лес, почему называются лесными купаниями, не потому что они буквально купаются в каких-то источниках, а само перемещение по лесу представляется как некое погружение вот в, наверное, вот в такую лесную среду.
1: А автостоп еще существует? Если да, то насколько это безопасно и можно ли отнести его к экстриму?
2: Безусловно, да, он существует, и многие до сих пор им пользуются, предпочитая, может быть, его даже не столько из цели экономии, сколько из цели каких-то новых интересных знакомств, которые они таким образом могут получить, и непредсказуемость для них, наверное, в таких поездках тоже так важна, такая составляющая. К экстремальному я бы точно не относил. Мне кажется, на сегодняшний день достаточно много способов, даже если вы волнуетесь за свою безопасность, таки, садясь в такую машину, тут же отправить кому-то из людей, кто там может тебя как бы поддерживать в такой поездке, просто номер машины, и тем самым как бы в значительной степени гарантировать свою безопасность. Я давно не слышу каких-либо сложных историй, которые бы были связаны с путешествием в таком формате. Поэтому думаю, что те люди, которые склонны к таким приключениям, точно могут его выбирать.
1: С нами был Вадим Мамонтов, руководитель комиссии по приключенческому туризму. Ну а сейчас предлагаю вернуться от туризма экстремального к туризму пассивному, пляжному. Обещала поговорить про феноменальное явление, когда, казалось бы, долгожданный, спланированный, идеальный отпуск не приносит полноценной радости и не восстанавливает. Вот как такое может быть? И ведь самое удивительное, что связано это не с плохим сервисом, обманутыми ожиданиями или различными накладками во время дороги, а причина тут кроется в завышенных ожиданиях и в проклятущих соцсетях, конечно же. У явления даже есть название «гедонистическая адаптация», потому что блоги транслируют нам вылизанную картинку с сочными закатами, белоснежным песком и безупречными телами у бассейна. И мозг отпускника начинает все это считывать как задачу, по большей части, нереализуемую, поскольку не существует в реальной жизни, а лишь в фоторедакторе. И вот дофаминовые рецепторы начинают притупляться, и все вокруг кажется недостаточно ярким, удовольствие недостаточно острым, а расслабление недостигнутым на все 100%. Но есть и хорошая новость. С таким состоянием возможно успешно бороться. Достаточно выполнять 3 несложных правила, которые вернут привычку радоваться.
0: Каждый день уделяйте несколько минут созерцанию. Просто смотрите в окно с балкона, с шезлонга, отмечая изменения света, движения, запахи, звуки. Это упражнение переключает внимание с внутреннего диалога на внешние раздражители. В голове наступает тишина, а мир начинает играть яркими красками. По окончании дня запишите несколько самых ярких впечатлений, событий, красивых картинок и пейзажей, случайных встреч и диалогов. Это поможет не оценивать качество жизни, а учит мозг замечать ее. И, наконец, разрешите себе скучный отдых. Но придется на это выделить хотя бы полчаса, без электронных устройств, телевизора, вереницы мыслей, планов и даже книг. Предупреждают, что первые несколько минут мозгу будет тревожно, без привычных стимулов. Но затем он успокоится, а напряжение уйдет, уступив место новым настройкам радости от просто быть.
1: А к как предпочитают отдыхать и расслабляться звезды шоу-бизнеса. Сегодня про свой идеальный отпуск я попросила рассказать певицу Катю Лель. Катя, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ольга.
1: Ваш идеальный отпуск? Лежать, спать, активничать, выключить телефон или что?
3: Я больше всего люблю отдых полезный, чтобы он был наполнен духовно, с йогой, дыхательными практиками, с сакральными местами, местами силы. И, конечно же, я очень люблю там, где есть солнышко, есть энергия сакральности, полного релакса и полного перерождения, перезапуска души и тела.
1: А самый запоминающийся отпуск?
3: Я обожаю путешествия, и я не представляю своей жизни без путешествий. Моя дочь тоже так же любит путешествия, как и я, и мы всегда вместе путешествуем.
1: Как реагируете, когда на отдыхе узнают, подходят, просят сфотографироваться?
3: Я спокойно реагирую, конечно же, когда подходят фотографироваться и узнают. Это нормальный процесс. Другой вопрос, когда ты лежишь, отдыхаешь. И мне очень не нравится, когда фотографируют тайком. Я считаю это совершенно неправильным и нетактичным лично для меня.
1: Спасибо. С нами была певица Катя Лель. На прощание послушаем ее новую песню, потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: Радио России. Советы и напутствия начинающим охотникам. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Охотникам охотничьего фарта, безопасных охот, ну и удовольствие от природы на свежем воздухе, да, увидеть, да, закаты и рассветы, получение максимального удовольствия от процесса.
0: Гости – биолог-охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера» в воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

достигнуть всех целей дипломатическим путем. ВСУ потеряли около 1470 военных за сутки. Семерка ОПЕК+, договорилась нарастить добычу нефти в августе. Короткий дождь и до плюс 23 ожидается в Москве в воскресенье. И теперь подробнее. ВСУ активизировали удары по гражданской инфраструктуре России из-за ухудшения ситуации на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о причинах активизации ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России. На границе с Украиной создается буферная зона в объеме, необходимом для обеспечения безопасности, также сказал Песков. При этом, по словам представителя Кремля, Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и предпочтет достигнуть всех целей мирным и дипломатическим путем. Москва надеется, что Евросоюзу не удастся окончательно обрушить перспективы мирных переговоров по Украине, сказал Песков. Контакты России и США не прекращаются, и в отсутствие поездок Уиткофа и Кушнера их будут рады позже увидеть в Москве, также заявил пресс-секретарь президента. Минобороны сообщило, что в течение суток нанесены удары по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам Украины, пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Российская авиация для срыва ротации личного состава, снабжение вооружением ВСУ уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донецк в районе Маяков в ДНР. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли там 470 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина и 8 автомобилей, сообщили в военном ведомстве. ВСУ потеряли около 1470 военных на всех направлениях спецоперации за сутки. 7 стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в целом договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи на август на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля в дополнение к аналогичному увеличению в июне и июле. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники. Государства ОПЕК+, имеют дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+, с 1 мая в этих ограничениях также участвовали Объединенные Арабские Эмираты. С апреля прошлого года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц. Позднее сегодня «семерка» проведет встречу, где примет окончательное решение на август. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области заключен под стражу до 3 сентября. Он полностью признал свою вину, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Девочка приехала с семьей на дачу из Колпино. 2 июля она ушла за грибами с участка в СНТ Захожье-5 в Тузнинском районе и не вернулась. На следующий день тело подростка нашли в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье убийства. Подозреваемого задержали в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый за разбой житель Тузнинского района 1984 года рождения. Меру пресечения фигуранту избрал Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и нападающий клуба «Кременчук» Егор Безуглый были мобилизованы в ВСУ после похода в магазин, сообщает портал АБОС со ссылкой на украинского хоккеиста Никиту Коваленко. По его словам, Захарченко и Безуглый ночью вышли в супермаркет во время комендантского часа. После этого к хоккеистам подъехали правоохранители для проверки документов. Затем отвезли их в воинскую часть, закрыли ворота, а потом распределили по бригадам, сказал Коваленко. Захарченко 30 лет, он выступал за сборную Украины по хоккею с 15 года и провел за национальную команду 47 матчей. В 25 году он стал первым вратарем в истории чемпионатов Украины, которому удалось забросить шайбу в ворота соперника. Помимо украинских клубов, Захарченко выступал в чемпионатах Великобритании, Казахстана, Венгрии и Италии, пишет РИА Новости.

0: Так называемые огуречные дожди накроют Москву. В ближайшую неделю всего может выпасть до 67 миллиметров или 80% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, аномальные ливни, которые принесли в выходные на русскую равнину прохладу, не прекратятся и в предстоящую семидневку. Осадки с недолгими перерывами продолжатся всю неделю. Как пояснил Тишковец, огуречные – это старинное русское название затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы. Такие дожди считались полезными для урожая, но неприятными для человека. В Москве и Подмосковье сегодня до вечера объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы с усилением ветра. Подробнее о погоде в воскресенье в столичном регионе Евгений Тишковец.
1: Что касается дня сегодняшнего, то он без опять осадков не обойдется, хотя их интенсивность заметно снизится за счет того, что холодный фронт уже прошел и центральная Россия уже оказалась в тыловой части циклона. В течение дня в Москве и по области будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, ветер западный, юго-западных румбов по силе 3,8-4,9 максимум метров в секунду. Ну и дневная температура составит плюс 19-22 в городе и плюс 18 плюс 23 в Подмосковье. Это, конечно, на несколько градусов прохладнее, чем должно быть на макушку лета.
0: Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне. Валерий Пронкин и Софья Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. Пронкин показал 8-й результат сезона в мире. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. Елизавета Слободенюк показала первый результат в семиборье. В тройном прыжке первенствовал белорус Максим Нестеренко. Россиянин Дмитрий Чижиков остался вторым. В прыжках в высоту и прыжках с шестом лучшими стали также представители Беларуси Егор Гуптер и Дмитрий Марфушкин. Серебро у россиян Матвея Тычинкина и Ильи Добина. Московская «Динамо» на выезде обыграла красноярский «Енисей» с ТМ со счетом 37-33 в матче 8-го тура чемпионата России по регби и остается на второй строчке турнирной таблицы. Красноярский клуб на третьей позиции. Колумбийский полузащитник Андрес Аларкон близок к переходу в махачкалинское «Динамо» на постоянной основе. В минувшем сезоне 25-летний футболист выступал за дагестанскую команду на правах аренды. Об этом сообщает портал «Спорт-24». Отмечается, что махачкалинцы и колумбийский «Патриотас» находятся на финальной стадии переговоров. «Лада» заключила просмотровые контракты с четырьмя хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Состав команды на период предсезонной подготовки пополнят нападающие Игорь Швырев, Михаил Беляев, Константин Рыжов и защитник Карим Вафин. Казанский баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Реттон Мейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцем также интересуется краснодарский «Локомотив Кубань». Прошедший сезон Реттон Мейс провел в немецкой Баварии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
0: В понедельник, 6 июля, в Петропавловске-Камчатском ожидается 10-12 градусов без существенных осадков. В Южно-Сахалинске будет сухо 21-23. В Магадане от 10 до 12 градусов без осадков. В Хабаровске временами дождь 16-18 градусов выше нуля. Во Владивостоке плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. В Екатеринбурге 27-29 градусов, дождя не ожидается. В Челябинске 29-31. В Петербурге временами дожди, днем 17-19 градусов. В Москве также временами дожди, ночью 13-15 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице около 20 градусов, относительная влажность 69%.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Мы Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
6: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
10: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
12: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
11: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук. И в этой программе, как всегда, мы будем говорить о классической музыке, о композиторах и о современном прочтении этой музыки. Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году в городе Воткинске, бывшем в то время промышленным поселением. Родители его не имели музыкального образования. Отец был инженером и начальником Воткинского сталелитейного завода, а мама была внучкой французского скульптора, переехавшего в Россию. Именно она немного играла на фортепиано, и именно на этом инструменте маленький Петр уже в 5-летнем возрасте мог подобрать любую услышанную мелодию. Но родители мечтали, чтобы сын стал юристом, поэтому музыкой Чайковский начал заниматься лишь 21 год, и преподаватели поначалу не находили в нем большого музыкального таланта. Он, однако, поступает в Петербургскую консерваторию, став одним из ее первых студентов. И представьте себе, на выпускном экзамене по дирижированию Петр Ильич получил очень низкую оценку и так расстроился, что пришел за своим дипломом только через 2 года. Но с этого момента и всю свою жизнь он был невероятно настойчив, являя собой пример трудолюбия. Более того, через 30 лет, в 1891 году в Нью-Йорке на открытии зала Карнеги-Холл, а позже в Филадельфии и в Балтиморе, он, уважаемый и признанный всеми, уже с невероятным успехом дирижировал своими произведениями. Чайковский всю жизнь повторял, что вдохновение – это гостья, которая не любит посещать ленивых и рождается только от труда, и что нет ничего хуже для артиста, как поддаваться лени. –

Вот несколько фактов из жизни композитора. Чайковский обожал музыку Моцарта. Именно Петру Ильичу принадлежит фраза «Моцарт – это наш Христос». Чайковский был женат один раз. В 1877 году он женился на Антонине Милюковой, но их союз оказался несчастливым и быстро распался. Библиотека композитора составляла 1239 книг, потому как он любил читать. Долгое время композитор находился под финансовой опекой меценатки Надежды фон Мек. С ней долго переписывался, но в жизни они не виделись ни разу. Петр Ильич очень болезненно переживал критику, постоянно сомневался в себе, но иногда мог и ответить. Так, на замечание одного дирижера, что в операх «Мазепа», «Пиковой дамы» и «Евгений Онегин» есть похожие интонации, он ответил: «А знаете ли, любезнейший, Онегин, «Пиковые дамы» и «Мазепа» – это мои оперы».

звучит бессмертный шедевр Чайковского «Балет «Лебединое озеро». Но на сочинение этого произведения композитора подтолкнуло тяжелое материальное положение. Вдобавок и премьеру ждал провал, а известность, популярность и успех ждал этот балет уже после смерти композитора. Да, к большому сожалению, такое часто встречается в судьбе многих гениев. «Лебединое озеро» знакомо лучше других произведений поколениям советских людей, потому что в те времена его транслировали в дни государственного траура.

Веселый случай. Петр Ильич не любил, когда его отвлекали от работы. Так однажды к нему приехал родственник, не предупредив об этом. Тогда Чайковский потихонечку попросил слугу проводить родственника обратно на вокзал и непременно купить ему хороший билет до дома. Одна поклонница постоянно надоедала с вопросом: «Композитор, как вы сочиняете?» После долгого молчания Чайковский наконец ответил: «Как? Сидя». Нрав и характер композитора был мягок. Он был готов уступить буквально всем, но не из христианского смирения, а скорее от нежелания вступать в спор, теряя на это время. Поговаривали, что композитор не всегда избегал вредных привычек и очень часто бывал беззащитен и рассеян. Так, однажды в дождливый осенний день композитор отправился в консерваторию. Кстати, это был единственный маршрут, куда его отпускали одного, зная, что он не сможет заблудиться. Зонтик у Петра Ильича был, но ему пришла мысль: а неплохо бы заложить в уши вату. Ведь он всю жизнь жутко боялся простудиться и оглохнуть, как Бетховен. Вернуться домой композитор не догадался, а пошел в ближайший магазин, надеясь, что если даже и не купит вату, то спросит, где ее купить. Первый магазин на пути Чайковского был фруктовый. Он зашел, но из-за деликатности не решился попросить вату, а продавец уже бежал к нему и расхваливал сладчайшие астраханские арбузы. «Возьмите, не пожалеете». А ошеломленный композитор пробормотал: «Ну, пожалуй». «Сколько прикажете?» Чайковский подумал, что покупать один арбуз как-то неловко, и сказал: «Два». Расплатившись, стал вспоминать, зачем же он пришел. Но размышление прервал приказчик, предложив ему десяток груш, которые Чайковский тоже купил, не желая обидеть продавца. Позже он вышел на улицу. Обилие купленного нести было очень тяжело. И следующий магазин был пищебумажный. Не менее расторопный продавец воскликнул: «Господин хороший, по глазам видно, что вы писатель, и вам точно нужна бумага, чернила и перья». Понятно, что Чайковский купил и это, а следующий магазин был табачным. В нем и продавалась вата. Продавец, узнав, что нужна вата, стал ее расхваливать и спросил: «Сколько вам нужно?» Но Чайковский в этот момент задумался, отвлекся и произнес: «Фунтов 10, пожалуй». Приказчик спорить не стал, и к покупкам прибавился огромнейший тюк ваты. Выйдя на улицу, Чайковский, нагруженный покупками, попытался раскрыть зонтик, но вдруг пакет, переполненный покупками, лопнул. Сумки вырвались из рук, бутылка с чернилами сразу разбилась, как и арбузы, а груши и другие покупки разлетелись и покатились в разные стороны. В этот момент, на счастье, из-за угла вышел его коллега: «Петр Ильич, скажите на милость, что здесь произошло?» «Да знаете ли», — неуверенно ответил композитор, — «вату для ушей покупал». Чайковскому всю жизнь не хватало матери, которую он очень любил, но рано потерял. Она умерла от холеры. И мистическим образом судьба также распорядилась и с композитором. Он умер от этой же болезни. За ужином в ресторане не было кипяченой воды, но Чайковский настоял, чтобы ему принесли стакан сырой. Он даже повздорил со своим братом, который противился этому. Но так случилось. В этот год чистота водопровода в Петербурге оставляла желать лучшего. Через день композитор умер. Ему было 53 года.

Во время войны в доме музея Чайковского в Клино располагалась гитлеровская моточасть. Разрушив стены первого этажа, солдаты сделали гараж. Там заправляли и ремонтировали мотоциклы. А в спальне и комнатах композитора сделали казарму. Все разорили. В комнате по соседству сделали уборную. Ценные документы, бережно собранные книги, рукописи, ноты и партитуры были разорваны, сожжены и уничтожены. Бюсты Чайковского и Шаляпина, ценные картины, макеты театральных декораций, сцен «Лебединого озера» и других творений композитора были варварски разбиты. Добавим, что многие здания и хозяйственные постройки были сожжены, разорены и безвозвратно утрачены. От себя скажу, что более 10 лет я выступаю в концертном зале этого необыкновенного дома-музея в Клину. После войны люди не доедали, но буквально по крупицам воссоздали атмосферу и чудесный дом-музей великого композитора.

Королу Чайковского я играл на своих концертах, но, к великому сожалению, она так и не была записана. А вы послушайте, пожалуйста, романс в обработке оркестра Джеймса Ласта. Ну а если вам что-то покажется знакомым, то это именно романс Чайковского. А наша программа подошла к концу. Те, кто любит музыку, всегда привносят в свою жизнь много красивого, полезного для души. Информацию о наших концертах и гастролях вы найдете на нашем официальном сайте, а ваши пожелания жду на своей страничке ВКонтакте. До новых встреч, ваш Виктор Зинчук.

0: Радио России.
1: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
2: Но я, разумеется, не один, это же наши сильные стороны. И всегда очень интересный гость, представляющий тот или иной род деятельности, который мы вам, что называется, со всех сторон оборачиваем, показываем, что это, как это, что в этом сложного, что в этом интересного, что увлекательного. Что может быть увлекательней неба, авиации и возможности летать? Директор учебного авиационного центра S7 Aero Михаил Юрьевич Лебедев у нас в гостях. И это второй выпуск из нашего трехпрограммного цикла. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
3: Добрый день, Дмитрий.
2: Продолжаем разговор и рассказ о том, что такое частное образование летное, как это на самом деле работает, кто может позволить себе получать это образование, кто ваши педагоги, ну и уж как директор, уж расскажите о ваших курсантах, сразу видите, знаете, как в кино, да у него крылья вместо рук, вот мы с вами летаем, а он как живет, давайте с этого, встречались вам такие люди, которые прям сразу машину за рога брали, и сразу было видно, что это планерист. Планерист даже без двигателя умеет летать. А вот,
3: правильно, это я вас очень поддерживаю, и вообще с двигателем это страшно. Говоря о наших слушателях, как мы их называем, люди абсолютно разные, из различнейших сфер деятельности, кто-то со своим бизнесом, кто-то наемный работник, кто-то стоматолог, кто-то экономист, кто-то юрист. Ну, то есть тут невозможно ограничить вообще никак.
2: А параллель не проводили? Нет тут связи между стоматолог летает, вы как-то так, знаете, немножечко дробно. Связана вот личная профессия с способностями человека к полету. Не обращали внимания на такое?
3: Нет, наверное, какие-то профоискажения могут быть, да, но про стоматологов, глядя, как они летают и платят за обучение, понимаешь, что в следующий раз, пойдя к ним на прием, придется выложить приличную сумму. По возрасту тоже ограничений, как мы с вами в первой части обсуждали, особо нет. То есть от 18 и до того момента, когда можешь пройти в ЛЭК, и действительно все люди встречаются, всех возрастов я имею в виду. Каждый приходит к этому по-своему. Кто-то мечтал с детства, и получив финансовую там, возможность и возможность по времени, решил свою мечту реализовать. И, соответственно, приходит учиться. Кому-то это нужно даже по работе бывает. То есть, когда человек перемещается между какими-то точками, где проще и быстрее перелететь на самолете, ну или на вертолете, то он тоже может прийти и решать свои логистические проблемы. Кто-то приходит, знаете, такие коллекционеры хобби. И на яхте я уже да, на квадроцикле я уже да, на мотоцикле я уже да, что бы еще попробовать? А вот давайте самолет.
2: Впереди космос.
3: Да, это уже следующая ступенька. Вот, поэтому мотивация тоже у всех разная.

0: Вот у меня какой вопрос возник. А вертушки какие? Вертолеты есть?
1: У нас нет, но если говорить о наиболее таких распространенных учебных партах с точки зрения винтокрылых, то это Робинсон.
0: А у меня вот такой вопрос, когда вы сразу же подчеркнули, не надо радоваться раньше времени, получите лицензию и будете летать на собственном самолете или будете его арендовать, значит, где-то там добавлять к своим хобби еще одно. А ваше образование дает какие-то льготы, бонусы для поступления, ну, чтобы вот квалификацию повысить, чтобы вот налет часов, другие борта, вот это как, у вас это что-то все-таки база уже? Или вы прям совершенно вот дали, научили человека управлять самолетом, а дальше уже крутись как хочешь?
1: Нет, ну смотрите, с точки зрения, допустим, поступления в государственное училище, чтобы стать коммерческим пилотом, тут никаких преференций не будет.
0: Не будет, это, да, что вот у вас есть уже, значит, налет не. Какой-то? Нет, ничего не дает, что вы говорите?
1: Увы.
0: Обидно.
1: Согласен. Вот, но, соответственно, мы можем предложить человеку, который получил у нас или не у нас, неважно, лицензию, свидетельство, извиняюсь, частного пилота на самолете, мы можем предложить ему развитие с точки зрения, например, подготовки по приборам, к полетам по приборам. Следующая стадия. Вначале есть... человек летает визуально исключительно.
0: Много... Это основной курс?
1: Да, это базовый курс. То есть,
0: базовый
1: выходя
0: курс.
1: Частным пилотом, он может летать только визуально. Но это есть определенные критерии.
0: Означает ли это, что он ночью, в смысле, не может летать?
1: Ну, ночью, по нашим правилам, тоже может. Это считается...
0: По вашим правилам все-таки можно,
1: Не по нашим, а по государственным.
0: Государственным, стандартам. Так.
1: Есть такая отметка, как правило, полетов по приборам. Для нее надо отдельно учиться. Это мы тоже можем человеку предложить. Пути развития есть, можно там освоить многодвигательный самолет, потому что, получив, опять-таки, базовую в нашем или в другом аутсе, как частный пилот, вы можете
0: то
1: летать на
0: однодвигательном
1: сухопутном самолете.
0: Да, ступени есть выше и выше, да, профподготовки, да. Такой, ну, условно говоря, проф, я летный имею в виду. И в какой-то момент можно прийти все-таки в компанию и сказать, а вот смотрите, сколько у меня свидетельств. Все равно не возьмут.
1: Они за вас порадуются, но скажут, что...
0: А, только...
1: Госучилище и коммерческое пилот.
0: Госучилище,
1: Пока так.
0: Следовательно, все-таки малая авиация, она все равно тоже закрыта для выпускника частной летной школы.
1: Ну, смотря что называть малой авиацией. Это термин распространенный, но не определенный.
0: Берем отдаленный какой-нибудь уголок России, что-нибудь такое. Где-то вот там на почту, опять же, на вертушке доставить. На Ан какой-нибудь.
1: Не получится.
0: Не получится.
1: В законодательстве написано, частный пилот не может заниматься коммерческими воздушными перевозками. Как пассажирскими, так и грузовыми, соответственно.
0: Обидно.
1: Согласен.
0: Обидно. Значит, это да, не далее, чем как это порадовать самого себя и удивить своих подруг. Сейчас есть возможность арендовать самолет, да, вот, то есть как частный какой-то тоже аэродром, приходите, говорите, я могу управлять машиной, хотел бы арендовать самолет на столько-то, да, такой, плачу и летаю, да?
1: Да, есть такой сервис, опять же, пока он в России не сильно развит, но постепенно продвигается, мы тоже такие вещи предлагаем у себя, не только для наших выпускников, вы можете прийти, понятное дело, что вам надо будет доказать, что вы действительно умеете летать. Ну, так называемый чек-райд, да, в иностранной терминологии, либо проверочный.
0: Ну, проверочный,
1: полет.
0: Полет.
1: Давайте так.
0: А он будет одиночный или будет
1: с
0: инструктором?
1: Это вы должны, отлетать с инструктором,
0: чтобы
1: он убедился, что и вас жалко, и самолет жалко.
0: Ну, логично.
1: Это может быть дороже человеческой жизни.
0: Да, только директор учебно-авиационного центра. Так, возвращаемся к учебным делам. Значит, выяснили, есть определенный курс, есть базовый курс, есть какие-то, значит, более сильные, более сложные программы. А сколько времени проходит от момента оплаты до начала занятий?
1: Ну, смотрите, если...
0: Вы начинаете как все учебные заведения? Или в разное время?
1: Не-не-не, у нас это не привязано к 1 сентября вообще никак.
0: Извините, да, жаль. Я бы хотел прийти на 1 сентября, пожалуйста.
1: Договорились.
0: Сколько вы вообще учите летать? Полгода? Сколько? 3 месяца? 4 месяца?
1: Смотрите, это учитывая, что мы говорим о том, что вы учитесь для себя, решили научиться летать, то наша задача вас научить летать. Сколько потребуется времени, чтобы именно вас научить летать, я вам не скажу. Вот, есть некие средние значения. Ну, грубо говоря, это там полгода, да. Но вот это вот сферический конь в вакууме, то, что называется. Ну, где-то так. То есть, самый наш способный слушатель умудрился закончить все это дело за 2 месяца. Теорию и практику все вместе. Положа руку на сердце, он до этого уже летал. Ему было проще.
0: Хитрец какой. А как же это он? Это просто у него, что называется, второе частное.
1: Ну.
0: Или был курсантом и отчислен.
1: Не-не-не-не.
0: Нет.
1: Все в его истории было хорошо.
0: Ага.
1: Вот, ну, я говорю, в среднем это там, скажем, 4-6 месяцев вам потребуется, и многое будет зависеть от вашей вовлеченности в процесс, потому что все-таки вам предстоит узнать много нового, того, с чем вы в обычной жизни не сталкиваетесь. Я имею в виду и дисциплины, которые надо будет изучить, навигация будет не похожа на тот навигатор, который у вас в телефоне, метеорологию надо будет изучить повнимательнее, чем просто прогноз погоды, опять же, в вашем смартфоне, потому что...
0: температурный режим. Что-то какая-то у меня мысль появилась. Как сейчас вот электроники, сейчас прям совсем много-много появилось, да, в авиации? Раньше-то на самом деле чего тебе, кроме высотомера-то?
1: Ну, смотрите, вы все еще... Вот. Вы все еще можете летать с тремя базовыми приборами, а можете... Ну, вот наши самолеты, они оборудованы там... У них там два телевизора и все, ну, два экрана, я имею в виду. То, что называется стеклянная кабина, которая во всех больших самолетах, ну, я имею в виду коммерческих лайнерах, что-то похожее есть и в маленьких самолетах, что позволяет существенно расширить возможность. Но можно еще раз повторить.
0: В ногу со временем, да?
1: Да.
0: Машины стали, конечно же, очень современными, все новшества учитываются.
1: Конечно, все для людей.
0: На Яках 18-х.
1: Даже туда инсталируют, устанавливают те самые стеклянные кабины иногда.

0: Все это страшно интересно, страшно заманчиво. Давайте самый такой финальный вопрос. Сколько нужно иметь, какой суммой располагать для того, чтобы попасть на учебный курс? Ну, разумеется, все это плюс-минус, поскольку индексация, инфляция, все это ясно, понятно.
1: Давайте так, чтобы на конкретные цифры не уходить, именно потому что они разные, во-первых, в зависимости от географии, от конкретного АУЦа и тому подобное. В современных реалиях, если у вас есть возможность купить автомобиль, ну, такой средний автомобиль, то если вы инвестируете деньги в себя, в обучение на частного пилота, то вы сможете научиться летать и где-нибудь еще год, а то и два арендовать самолет.
0: Так будете ездить все время на своем, а так будете летать.
1: И знаете, много нового.
0: Арендовать. Может быть, да, в перспективе думать, где бы мне еще полетать. Ничему мы еще в этом деле, на летном, как это называется, в пилотажном, да, искусстве набраться мастерства. Пилотаж – отдельная тема. Вот. Об отдельных темах, друзья, мы уже о тонкостях мы поговорим в третьем выпуске программы «Наши сильные стороны», посвященной идее приобретения возможности летать. Спасибо огромное нашему гостю, эксперту, очень приятному человеку, настоящему летчику, директору учебно-авиационного центра Михаилу Юрьевичу Лебедеву.
1: Спасибо вам.
0: И вновь мы с вами не прощаемся. Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья. Ну, а как вас зовут, вы это знаете без меня. Спасибо за внимание. До новых встреч. Третий выпуск. Не пропускайте.

0: сильные стороны.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Спорт меняется. И вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие. Все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
1: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Культура. От пролога к эпилогу.
9: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

0: Я уроженец этих мест, и более того, некоторые ветки моей родословной, они здесь были еще в 17 столетии, так что я, можно сказать, коренной талдомчанин. И вообще, мне кажется, нет неинтересных городов, нет неинтересных историй, так что любой город, даже самый маленький, даже там самый захолустный, где-то заштатный, стоит обязательно ехать, потому что раскрываются совершенно замечательные истории, замечательные личности, люди. Как кто-то сказал, что все великие писатели любили рождаться в провинции, а свои дни оканчивали в Петербурге. Ведь огромное количество людей великих, знаменитых, они из провинции.
1: Сергей Александрович Балашов, заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея. В 22-м году Сергей Александрович был удостоен звания «Лучший работник музея Московской области». А располагается музей в доме купца Дмитрия Ивановича Волкова, который жил здесь до революции со своей семьей. Ваш музей называется историко-литературный. У меня были гости из Бежецка, работники музея Гумилева. И вот тогда я услышала рассуждение о том, что очень важно было, чтобы Бежецк был объявлен литературным городом. Вот вы историко-литературный, и у вас так много тоже литераторов. А вы литературный город или просто только музей литературный?
0: Нет, это только музей литературный. Хотя у нас ведь на территории района располагаются два музея еще, это наши филиалы, и они непосредственно литературные. Это вот музей Салтыкова-Щедринак, и в 2 километрах от Талдом располагается, ну, наверное, мой любимый музей. Это дом музей Сергея Клычкова, где гостил Есенин, Клюев, Орешин, Каненков каждое лето гостил со своей супругой и детьми. Это трехэтажный дом, и там мы воссоздали жилые интерьеры начала 20 века, так как это было при Клычковых.
1: То есть дом сохранился, да?
0: Полностью дом сохранился, причем Клычковы в нем прожили до 1930 года, у них была просто охранная грамота от Калинина, а уже в годы советской власти там располагался детский интернат, и сам главный дом, он дошел в очень плохом состоянии. Его хотели вообще снести. И вот тогда общественность, краеведы, музейщики, администрация города заговорили о том, чтобы выкупить этот дом и все-таки разместить там музей. И вот смотрите, в 92-м году, вообще совершенно жуткое время в стране было, да, а в Талдоме распахивает двери дом музея Клычкова.
1: Сергей Александрович, а вы сказали, что музей Клычкова ваш любимый. А почему?
0: Во-первых, я сам непосредственно участие принимал в создании экспозиции, хотя я во всех музеях занимался созданием экспозиций. А там с моими коллегами, мне кажется, делали просто с большой любовью. Воссоздавали вот эти интерьеры, и он, знаете, уникальный тем, то, что сохранилось много подлинных мемориальных вещей из этого дома. Это очень важно, потому что, когда мы приходим часто в мемориальные музеи, мы понимаем, что это, да, примерно так, как это было, а у нас-то это подлинное. И вот этим как раз музей уникален.
1: А эти вещи просто сохранились в этом доме, либо вернулись?
0: Они вернулись. Просто Клычковы, когда разъезжались, то часть досталась сестре поэта Вере Антоновне в качестве приданого. И она потом это уже передавала в наш музей. И прямые потомки Сергея Антоновича Клычкова, они тоже хранили какие-то вещи. Но есть вещи, которые, допустим, из его московской квартиры. Они не из этого дома, но они все равно уникальны, они мемориальны, они подлинны. И когда стоит у нас кресло, да, оно сопровождало поэта уже в Москве. Но я говорю, представьте, когда приходила к нему Ахматова домой, она наверняка садилась в это кресло, и сразу история оживает. Но когда мы вот создавали, мы вот это все понимали, и мы вот просто душу туда вложили. Поэтому я очень люблю этот музей.
1: Как вы хорошо сказали, душу вложили. А вот что значит в душу вложить?
0: А это когда ты работаешь неформально, даже не просто зарплату отрабатываешь, а когда тебе хочется это делать. И тебе хочется это сделать очень хорошо.
1: А вот вы сказали про Ахматову. Работники музея Гумилева, с которыми мне пришлось общаться, тоже говорили об Ахматовой. Этот музей Бежецкая, Тверская область. Смотрите, как все переплетается. Это просто потрясающе получается. У нас вся Россия накрыта такой, знаете, вуалью литературной. которые дышат над всеми городами нашими.
0: И это все переплетается совершенно удивительным образом, потому что вы заговорили вот о Гумилеве, об Ахматовой, а ведь опальный Лёва Гумилев скрывался в Москве и жил в квартире Клочковых.
1: И тут пересечение. А вот относительно музеев, вы говорите, новоделов и подлинных, мне доводилось часто бывать, у меня много друзей в Курской области, меня пригласили на открытие уже приведенного в полный порядок музея Афанасия Фета. Красота неописуемая вокруг, там Курская коренная пустынь недалеко, вообще чудесно. Ну, подлинных вещей там немного, но сохранились фотографии интерьеров черно-белые, по которым все это и восстанавливали. Но когда я пришла в этот музей, такое было ощущение, что он, Фет, так и живет там. И второй музей, который меня поразил, вот уж совсем новодел, это музей Плевицкой, нашей замечательной певицы, певицы с трагической судьбой. Этот музей сделали весь от начала до конца заново, потому что после войны там сохранилась всего липовая аллея. И музей решили просто как книгу, что ли, ты как будто считаешь книгу, когда ты идешь по этим интерьерам, хотя там нет ни одной подлинной вещи, но собраны идентичные вещи. Но вот такое ощущение, что ты просто песню поешь, когда проходишь по всем этим интерьерам. Я от души радуюсь за развитие нашего музейного дела, поскольку кто-то когда-то сказал, что наша надежда – это музейщики и учителя. И я с таким количеством музейщиков общалась, и такие истории можно рассказать, что просто, знаете, душа расцветает от этого. Ваш музей, вот как вы смотрите на его будущее?
0: У нас, вот знаете, еще вот я вспоминаю, когда в прошлом году мы отмечали юбилей музея, я писал книжку по истории нашего музея. Ну, мы знаем некоторых предшественников наших коллег, которые здесь работали до нас. Но как-то так вскользь мы о них говорили, что-то знали. И вот о первом директоре музея, когда я стал собирать вообще информацию какую-то, я нашел ее воспоминания. Начинался даже наш музей с подвижницы Евгении Викентьевны Сосенковой. Это такая интеллигентнейшая женщина, учительница была. И вот она создавала музей, с какой любовью она вспоминала потом. Она уехала в Тверь из Талдома, но она до конца своей жизни интересовалась нашим музеем. Она писала письма. И вот эти письма, они все сохранились, они в нашем архиве находятся. И они просто пропитаны любовью к музейному делу и просто к ее детищу. И она, конечно, мечтала, чтобы музей развивался, но это было не всегда, потому что не всегда приходили добросовестные работники, иногда приходили совершенно случайные люди. Но музей жил, музей существовал. И вот сейчас у нас такой коллектив замечательный. Вы когда спросили, снится ли мне работа? Работа мне не снится, но как тот художник. Мы уходим из музея, идем с прекрасным настроением домой, и когда мы утром встаем, мы из дома идем домой. Вот, это важно.
1: Потрясающе сказано. Из дома домой.
0: Да, из дома домой. И я очень, конечно, надеюсь, что наш музей будет дальше существовать и развиваться, но у нас, конечно, ведь существуют различные проблемы. То, что наш музей располагается в купеческом особняке, конечно, это прекрасно и чудесно. У нас стены дышат историей. Я вот сейчас сижу в бывшей детской, где дети Волковых играли, например. Но, тем не менее, нам не хватает экспозиционных залов. Еще одно крыло. И вот это серьезная проблема. А фонды музея пополняются. По подбору экспонатов мы ходим по заброшенным деревням, мы работаем с населением, что-то передают, что-то мы покупаем для коллекции нашего музея. И мне, например, очень хочется, чтобы эта коллекция пополнялась, появлялись какие-то новые выставки, но для этого нужны дополнительные площади. Но также хочется, чтобы и музей сохранялся в этом купеческом особняке, потому что он и был открыт в этих стенах, и хочется, чтобы он продолжал существовать здесь. И даже дочь Волкова, когда сотрудники стали к ней ездить в 90-е годы, она прожила очень долгую жизнь, и даже все свое движимое имущество она завещала нашему музею. С другой стороны, вот у меня очень большая мечта воссоздать жилые интерьеры дома Волковых, так как это было при них. У нас есть предметов, чтобы сделать кабинет, чтобы сделать спальню, чтобы сделать музыкальную гостиную, так как это было при Волковых. А кроме того, есть подлинные вещи, которые принадлежали этой семье. И я надеюсь, что когда-то действительно мы это сделаем.
1: Я в это верю. Когда люди такие вот отдающие всех себя, и которые идут из дома в дом, я такого не слышала ни разу. Мы встаем утром и из дома идем в дом к Кто придумал это, скажите, чья фраза?
0: Наверное, я придумал, возможно.
1: Ну вот получается, что я смотрю даже на нашу работу. Я работаю на радио уже 45 лет. Вот тоже получается так, дом-дом. Ну, не заданность, что ли, а вот без этого уже жить нельзя, невозможно.
0: Ну, я вообще себя не представляю вне музея, в какой-то другой сфере. Я уже этому тоже 15 лет отдал. И надеюсь, что когда я буду уходить, ну, надеюсь, что это не скоро, все-таки я оставлю хорошее наследие после себя.
1: Прекрасно. А скажите, вот вы говорите, что ездите по деревням. А кто живет в этих деревнях? Вы знаете, у нас в Подмосковье, вот там, где у меня эта малюсенькая дачка, тоже рядом с прекраснейшим городом, Верьёй. Крохотный город, один из самых маленьких городов Подмосковья.
0: По-моему, он даже в два раза меньше Талдома, если я не ошибаюсь. Мне кажется, там 6 тысяч человек. Сколько там церквей и сколько там чудесных особнячков различных.
1: Вы знаете, там было, по-моему, 13 церквей. Я не могу понять только, откуда набирали приход. У них было 5 тысяч, а сейчас немножко прибавилось. А он не разрастается особенно. И церкви-то такие монументальные, особенно Рождественский собор, который стоит прямо на высоком холме. Меня надо протвоить. Знаете, как въезжаешь туда, честное слово, хочется во фрунт стать, потому что это вот прям вот устремленность какая-то к небу. И сейчас там, я смотрю, есть тенденция, люди покупают старые-старые дома только с условием восстановить дом в той красе, в которой он был. И это замечательно. И там не строят высоких домов, выше определенного этажизма, скажем так. И там тоже есть замечательный краеведческий музей. Я даже туда отправила одну вещь, и директор этого музея сказал, это экспонат. Ну вот вы говорите, деревни. Вот там ближайшие деревни, это в основном москвичи, которые приезжают летом, как уже на дачу. А вот те деревни, в которые вы ездите, как они выглядят?
0: А такая же ситуация. Мне кажется, такая ситуация, она, ну, если не по всей России, то в ближайших, там, не знаю, 500 километрах от Москвы. Потому что они в основном, конечно, оживают на лето. Зимой там очень мало народу. С другой стороны, ну, во всяком случае, в Талдомском районе тенденция такая, что многие москвичи, уставшие от мегаполиса, от большого города, они на пенсии просто переезжают на дачу, либо покупают здесь квартиры, переезжают, живут, в Москве недвижимость сдают и очень даже неплохо устраивают себе жизнь.
1: Наверное, они правы.
0: А есть такие деревни, правда, это не Талдомский район, это под Весьегонском. Там в одной деревне огромная концентрация интеллигенции. По-моему, 4 пианиста, несколько художников с такими достаточно громкими фамилиями. Летом собирается чудесное общество, и я просто сам туда каждое лето езжу. У меня у друзей там дача, они музыканты. И вот мы из дома в дом собираемся все, обсуждаем вопросы искусства. Под абажуром сидим вечером с чаем, и я вот все время добавляю, говорю, вот мы как в начале 20 века, а потом будут потомки, те люди после нас, которые здесь жить, исследовать эту историю, уже будут говорить, а здесь любили собираться.
1: Прекрасно. Вы знаете, у меня сосед мой в доме, это великий наш танцовщик Владимир Викторович Васильев, звезда Большого театра и признанный в свое время танцовщиком номер один. Так вот, они с его гениальной супругой Екатериной Максимовой, к сожалению, Кати нет уже в живых, так вот, они искали себе какой-то дом для того, чтобы тоже вот так вот. А он еще художник замечательный, поэтому нужны ему были какие-то пейзажи необыкновенные. И вот они искали, приехали в какую-то развалюху, но недалеко от Щелыкова, там, где Островский жил. Слушайте, говорит, брать или не брать? Но увидали большой белый гриб, который стоял на дороге, которая вела к дому, к этому. И когда увидели этот гриб, сказали: какие что, есть вопросы, сомнения? Все, это наше. Видите, вот такая интересная тоже история. Но вот вы сказали о том, что вам бы хотелось воссоздать личные интерьеры купца Дмитрия Ивановича Волкова, его семьи. А вот нет у вас в вашем музее, как бы сказать, каких-то второстепенных экспозиций, которые могли бы потесниться для этого, нет?
0: Нет, поскольку мы находимся в одной усадьбе, в одном доме, и рабочие кабинеты, и фондохранилища, это тоже нужно размещать, поэтому у нас экспозиция. Я даже упомянул о том, что у нас, например, нет археологии. Мы обошли это. У нас нет зала Великой Отечественной войны. Это вообще любимая, да, так в кавычках любимая тема таких провинциальных краеведческих музеев. Мы без этого обошлись. У нас, как я называю, такая общая концепция нашего музея — это музей идентичности. Мы показываем все самое важное. И старались все-таки второстепенных вещей не делать. Мы очень часто, когда вообще говорим о музеях, мы там говорим много громких слов о патриотизме, о нравственности, о воспитании, обо всем прочем. Но мы боимся сами себе признаваться, что очень часто музеи бывают скучными, что часто экспозиции бывают неинтересными. Да, они важны. Вот мы, когда создавали с коллегами наши экспозиции, наши выставки, мы постарались признаться себе, что да, есть неинтересные личности, как бы это ни прискорбно звучало, и мы все-таки вот обошли, так скажем, их внимание. Поэтому у нас в экспозиции все самое важное и интересное.
1: Ну что ж, замечательная, наверное, точка в нашем с вами сегодняшнем разговоре. Я думаю, что он не последний, буду надеяться. Мне остается только, опять-таки, пожелать процветания вашему музею, чтобы сбылись ваши надежды на то, что музей расширился, и фонды, может, действительно, не фонды, а вот все, что административное, чтобы оно, может быть, получило какое-то отдельное, может быть, здание или нескольких зданий, а весь вот этот самый комплекс, который музейный, собственно говоря, экспозиционный. Кстати, экспозиционный отдел – это потрясающее совершенно место. Искусство экспонирования, вы понимаете, в музее от него зависит, наверное, все, как выстраивается эта экспозиция. Пожелать вам процветания, пожелать вам, чтобы сбылись ваши надежды и упования на и расширение музея, чтобы туда приезжало как можно больше народу, узнавали. А детей у вас много в музее бывает? Школьников?
0: Да, много детей. Кроме того, мы делаем... Ну, дети, конечно, школьники не особо любят музеи часто, да, это тоже нужно понимать и признавать, поэтому их нужно привлекать каким-то образом. Мы делаем массу различных мероприятий, которые направлены на это. Мы делаем квесты, мы делаем различные мастер-классы, но которые, они с научной составляющей. Я вот все время своим коллегам говорю, мы не должны скатиться в самодеятельность. Мы не культурно-досуговое учреждение, мы музей. Это научно-просветительская организация. И все должно быть с этой с просветительской, с научной составляющей. Обязательно.
1: Ну, эта тенденция есть. Делать такой развлекательный центр из музея. Я понимаю, что прицел, чтобы эти молодые посетители, они потом пришли сюда обратно. Но, тем не менее, это не самоцель должна быть. А вот вы сказали о научно-просветительской работе. Это главное, это центровое. И то, что он краеведческий. Краеведение в какое-то время у нас было просто в полном запустении, вот 90-е годы. Как бы и не было краеведения. Зачем это нужно? Кому это нужно? То есть многое вымывалось, вычищалось.
0: Вот и это было ужасно немодно. Ужасно немодно. А вот сейчас, к счастью, тенденция совершенно другая. И я, когда езжу тоже, я много тоже езжу и по России, и не только, и приезжаю в маленькие города. Мне очень-очень приятно видеть, когда молодые люди вот этим занимаются. Можно вспомнить Тотьму, где там просто потрясающий директор, который там из Тотьмы сделал это вообще там Мекку какую-то музейную. В Кимрах замечательные сотрудники. И массу городов, где есть молодые люди, которые вот этим занимаются, которые болеют этим. Очень часто города, они вот ассоциируются именно с этими людьми. В Бежецке, о котором мы с вами уже говорили, там совершенно замечательные энтузиасты-краеведы работают, в том числе молодые.
1: Тенденция прекрасная, дай бог, чтобы все это воплотилось. И вот видите то, что возвращение идет сейчас к краеведению, что занимается этим не седовласые старцы, а именно молодежь. Это очень отрадное явление. И вот эта мирная, прекрасная работа по краеведению, по тому, как узнавать тропинки. Я вот иногда езжу и, знаете, смотрю из поезда и думаю, сколько тропинок, сколько дорог, по ним уже не пройдешь никогда. И вот чтобы эти тропинки вели к правильным местам, таким как ваш музей. Я вам очень благодарна за то, что вы уделили нам столько времени. Я, друзья, напомню, что сегодня гостем нашей студии, нашей программы был Сергей Александрович Балашов, заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея, человеку достойный звания лучший работник музея Московской области в 22-м году. Сергей Александрович, огромный вам поклон, спасибо.
0: Да, спасибо вам, всего доброго, и, конечно, очень будем рады видеть в нашем музее.
1: До встречи, надеюсь, до свидания.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
2: Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
7: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле заявили, что Россия открыта к мирным переговорам по Украине и предпочла бы достигнуть

0: предприятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Ранее сообщалось, что вооруженные силы 3 июля взяли Константиновку в ДНР. Представитель Кремля добавил, что буферная зона на границе России и Украины создается из-за агрессивной сущности Киева. По словам Пескова, ВСУ наносят удары по объектам российского энергетического комплекса и гражданской инфраструктуры, которая не имеет к ВПК никакого отношения. Также Песков заявил, что над Украиной нависла угроза дезинтеграции, так как в Польше всегда было очень много тех, кто не прочь поживиться украинскими территориями. Об этом представитель Кремля сказал, комментируя слова главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который назвал области на западе Украины «Малопольшей».
1: С точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и причем тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией, которые убеждены абсолютно, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции, на самом деле, она висит над Украиной.
0: Польша организовала на своей территории производство беспилотников для Украины. Минобороны России опубликовала адреса таких предприятий, так что в Варшаве следовало бы задуматься о безопасности, также заявил Песков. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет, сказал представитель Кремля. Российские военные ведут в Красном Лимане разминирование и зачистку города. От оставшихся там сил противника идет наступление в направлении Голубых озер, сообщили в Минобороны. Для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны авиации была уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки ДНР. За сутки в Красном Лимане уничтожено 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками, говорится в сводке. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника за сутки составили более 220 военнослужащих. Уничтожено 6 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня, сообщает Минобороны. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1 час 25 минут. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Собеседники затронули и украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: По техническим причинам сейчас временно недоступны сайт, мобильное приложение и личный кабинет сеть трасс «Автодор». Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании. Отображение платежей и начислений за проезды актуализируются с задержкой. После восстановления работы сервиса вся информация будет автоматически синхронизирована и станет доступна, отметили в компании. Там добавили, что оплатить проезд по безбарьерным участкам трасс можно транспондером, пополнить который можно через сервисы банков-партнеров. Пользователям принесли извинения за доставленные неудобства. Во Франции нагрузку на больницы при жаре приравняли к коронавирусной, передает

0: ФМТВ. Количество смертей из-за аномального зноя во Франции только с 22 по 28 июня достигло 2025 случаев. Растет число пациентов с обезвоживанием и тепловыми ударами. Происходящее врачи сравнивают с пандемией COVID-19. Приток пациентов в больницах за последние дни увеличился на 10-15%. Выросло число звонков в службу экстренной помощи. Страна готовится к новой волне жары, закупая мобильные кондиционеры и запасаясь льдом. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Даниил Маринов стал победителем в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро завоевал Арсений Духно, бронзу у Тимофея Акиньшина. Россияне Валерий Пронкин и Софья Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. Елизавета Слободенюк показала первый результат в семиборье. Главный тренер Аляхли Матиас Яйсле заинтересован в услугах крайнего нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. В саудовском клубе обсуждают кандидатуру 25-летнего вингера в течение месяца. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что Аляхли может предложить 45 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Московская «Динамо» обыграла красноярский «Енисей» СТМ со счетом 37-33 в матче 8-го тура чемпионата России по регби и остается на второй строчке турнирной таблицы. Красноярский клуб на третьей позиции, лидирует казанская «Стрела» «Акбарс». Россиянин Роман Сафиулин должен стараться играть без давления в свой теннис против победителя 24 турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в матче 4-го круга Уимблдона. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Матч между Сафиулиным и Джоковичем пройдет в воскресенье и стартует после 15:30 по московскому времени. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
0: В понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается 27-29 градусов, в Челябинске от 29 до 31. В Тюмени 26-28 градусов выше нуля, без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте кратковременный дождь и гроза, 25-27 градусов. В Омске и Новосибирске от 26 до 28 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Иркутске 30-32 градуса, без осадков. В Красноярске временами дождь, 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем 17-19 градусов. В Москве также временами дожди. Ночью 13-15 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице плюс 20, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
1: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Люди.

0: Оппозиция. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Давайте поговорим о спорте. О России, мире и спорте. В частности, олимпийском спорте. А для этого у нас с вами сегодня уникальная, яркая и долгожданная гостья Светлана Журова, чемпионка мира, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы и легенда, живая, прекрасная, здоровая легенда конькобежного спорта. Светлана Сергеевна, спасибо, что вы к нам приехали.
1: Спасибо, всех приветствую.
0: Поговорим про любимую тему, потому что, опять же, в нашем цикле, в наших передачах периодически, в том числе и с нашими спортсменами, общественными деятелями, поднимается вопрос Международного олимпийского комитета запрета на соревнования для российских спортсменов. Извечная вот эта дилемма, а что лучше для спортсмена, который тренируется, и вот как бы политики крадут, условно говоря, там чиновники от спорта в МОКе крадут его пик, и ставят его перед моральной дилеммой, там, выступать за кого-то другого, выступать без флага, но все равно представляя, так или иначе, российский спорт, или не выступать вообще. Разные ответы, разные дилеммы на этот счет у нас.
1: Это позиция, да, у всех разная позиция, да. Это правда.
0: Вот, кстати, какая вам ближе?
1: Вы знаете, ну, мне, конечно, ближе позиция все-таки с флагом, гимном, и мне повезло, слава богу, и причем даже в тяжелые времена Советского Союза мы тоже были непростые времена, конец там 90-х, при этом потом у нас было потепление, и мы были с флагом, гимном, никаких проблем у нас не было, хотя ребята в 92-м году тоже без флага, гимна выступали на Олимпиаде, вы, ну, так себе помните, да, команда такая объединенная СНГ.
0: Это СНГ была,
1: Они говорят, мы же тоже выступали без флага, и люди нам эту претензию тогда не предъявляли, но тогда были и другие времена.
0: Условия совершенно другие,
1: и тогда патриотизм был специально был заглушен на минимум, поэтому сейчас все-таки народа именно патриотическая позиция. И вот здесь как раз на этом и сыграл Запад, я считаю, потому что они захотели наше общество расколоть на тематике патриотизма и любви к родине, и вот выступать спортсменом или нет. То есть все это и было затеяно для того, чтобы мы вот начали друг с другом эту тему обсуждать, ломать копья, что, в общем, кстати, и происходит зачастую.
0: Конечно.
1: И не входить в положение друг друга. То есть тот, кто сторонники являются, что спортсмены все равно россияне, они едут, выступают, стараются, и они молодцы. Другие люди говорят, что, конечно, только с флагом, гимном это должно было быть, а так сидите дома и не выступайте. Но мы понимаем, дальше их цель была, что они побегут в разные страны. И в какой-то степени это начало происходить, давайте говорить честно. При этом в тех же шахматах достаточно много людей уехало, кстати, самое большое количество. И они говорят, ну, видите, это же индивидуальные соревнования, олимпийские, ведь что вы переживаете? Уехали, играют и играют. Для Международной Федерации вообще все прекрасно. Сохраняется высокий уровень шахмат в мире. Просто те же люди, только уже за другие страны играют. Или вообще в каком-то там нейтральном статусе. Поэтому вот они каких-то вещей, несомненно, добились. Мы начали вот во всех позициях расходиться. Но в целом, видите, слава богу, что ряд федераций все-таки, понимая эту ситуацию, начал допускать сначала в нейтральном статусе, а есть, например, федерация биатлона, которая до сих пор ни в каком статусе не допустила, потому что в их уставе, оказывается, написано, у нас нет понятия нейтральных спортсменов. А если нет понятия нейтральных спортсменов, значит, вы вообще не участвуете. Как хитро, да, выкрутились. Но федерация сейчас счет плавания, гимнастики, федерация фехтования, борьбы с флагом, гимном уже допускают наших спортсменов. И в целом это получается 12 олимпийских дисциплин, ну, федерации меньше, но дисциплин, в которых участвуют спортсмены, 12, которые уже будут даже на Олимпиаде следующей точно выступать флагом, гимном.
0: Ну, вот это как раз главная тема, о которой хотелось поговорить, потому что это действительно все-таки такая, мне кажется, ну, опять же, может быть, это обывательский взгляд, что это безусловная победа, когда Международный олимпийский комитет, когда международные спортивные федерации признают, что вопреки команде ФАС и АТУ и просто уничтожайте, значит, делайте вид, что России нет, без российских спортсменов международного спорта быть не может. Это все-таки признание вот этой объективной истины, вопреки всем инвестициям в эту блокаду. Или я не прав в этой оценке?
1: Вы знаете, в ряде видов спорта это критично. Вот как раз все виды спорта, на которые я уже назвала, для этих видов спорта отсутствие России критично. Еще бы добавила, конечно, фигурное катание, хоккей, ну, несомненно.
0: Конечно.
1: Потому что именно мы двигали вперед развитие. Почему там тоже плавание? Там синхронное плавание есть. Где за счет того, что выступали русские, уровень программ, интереса к этим видам спорта, а, соответственно, и спонсоров, и просмотров увеличивался в разы. Так же, как в фигурном катании, в гимнастике и, соответственно, конечно, фехтовании. Да? Поэтому мы здесь были, во-первых, впереди всех, и эти видами спорта были родоначальниками практически, даже создания этих международных федераций, исторически. Поэтому было бы странно, что мы там не выступаем. И это болельщики видят, и они эту претензию уже начинают предъявлять, в том числе международной федерации. Вот, например, заметьте, нас сейчас нету в хоккее с мячом, и чемпионат мира провести не могут.
0: Потому, вот так вот, да?
1: Да, так. Потому что стран немного, мы были главными закоперщиками этой темы, да, потому что для нас хоккей с мячом один тоже из национальных, таких считается, видов спорта. Это у них он бенди называется, у нас русский хоккей он вообще-то называется. И мы так и позиционируемся. И, видимо, на фоне всех вот этих вот неприятных историй, он тоже в мире же ассоциируется с русским хоккеем, поэтому страны начинают не хотеть брать к себе, проводить чемпионат мира.
0: То есть это получается такая блокада в ущерб, которая маме очень активно сказывается.
1: Отморожу уши. Называется. Да, по-другому, да, это, да, не сказать. Да. Но вы знаете, я слышала, так скажем, хорошие новости, такие просачивающиеся потихонечку из того же Международного олимпийского комитета, потому что, смотрите, они стоят перед дилеммой. Перед дилеммой, опять же, возвращаясь к истории, Пьер де Кубертен, когда писал 100 с лишним лет назад со своими коллегами олимпийскую хартию, там было написано, что Олимпиада – это соревнование спортсменов, а не стран. И до сих пор это в олимпийской хартии есть. Они как бы говорили о том, что спорт вне политики, этой фразы. Что вы не можете отстранить спортсмена, если он реально сильнейший в мире на данный момент времени, что бы в его стране ни происходило. Он все равно должен участвовать. Так вот, я слышала о том, что в связи с событиями, которые сейчас были, например, Иран, Америка, Израиль,
0: да.
1: Палестина, Израиль и так далее.
0: Газа,
1: то есть все
0: дела,
1: каждый,
0: да,
1: начинает, наша с Украиной ситуация, все начинают тащить одеяло на свою сторону, и поэтому МОК понимает, что дальше это может быть еще и несколько раз повторяться, и по-разному. И насколько я понимаю, они говорят о том, что им позволяет вот эта строка Олимпийской хартии сказать, что давайте так, дорогие друзья, ну, конечно, будет касаться только Олимпиады, а уж, простите, действительно, чемпионаты мира будут принимать решения международных соревнований. Но все-таки для них важно мнение, рекомендация МОК. И если это будет в хартии как-то изменено, что о том, что спортсмены, если он действительно является лучшим в мире, он имеет право на Олимпиаде под флагом и гимном своим выходить на соревнования. И вне зависимости, что сейчас происходит в стране. Я понимаю, почему. Потому что сегодня одна власть, завтра другая власть. Одни одним диктуют, другие другим. Кстати, власть может запрещать. Мы знаем, эти моменты были. И еще очень важный момент. Заметьте, что происходит. Они же все начинают сейчас в этой истории, особенно европейские страны, говорить. Если мы пригласим россиян, у нас там безопасности не будет, у нас еще чего-то не будет. И начинают нас отстранять. Визы не давать. Как-то там еще не мытьем, так катаньем, да, вот пытаться нас как-то не допустить, да. Помните, была ситуация 4 года назад, когда Умблдон попытался, не попытался, он реально не допустил наших спортсменов к участию. Их оштрафовали на 1,5 миллиона фунтов и сказали, в следующий раз вы уходите из большого шлема. Это как? Исторически. Это турнир, который не может уйти из серии большого шлема. Конечно, на следующий год они всех допустили, да, в нейтральном статусе, но уже не было никаких вопросов. И сколько бы ни кричала Украина, они не пошли у них на поводу. А остальные федерации не так готовы, и не такие смелые, и не такие у них, видимо, тылы защищенные, спонсоры их, может быть, там поддавливают. Ну, плюс у них же советы, там везде голосуют советы. А во многих советах в разных федерациях, вот, например, как сейчас происходило, например, в федерации бобслея, да, где было на грани, что нас могут вообще исключить из федерации, много европейцев. И как только в совет входит много европейцев, здесь наши шансы сразу начинают уменьшаться. Это когда поддержка Азии, когда поддержка Латинской Америки, когда поддержка Африки, и когда больше мир представлен, вот, например, как в Паралимпийском комитете, когда голосовал весь Конгресс, нас же вернули. И это удивительно, когда весь мир голосует, тут уже одной Европе, одной Украине не получается переубедить, чтобы мы не участвовали.
0: А вот этот фактор, вот эти периодические украинские выкрики, достаточно хамские, истеричные, у Украины близко на фоне того, что происходит, если хотя бы как-то смотреть новости, сводки, там, вплоть до последних событий нет никакого морального права говорить о себе как о некой невиновной стране, ну, то есть на то, что для нас давно понятно, и для любого человека, кто как бы интегрирован в эту ситуацию, да, там, с геноцидом собственного народа, по сути дела, которые там, насколько они влиятельны, насколько это слышат, или это тоже зависит вот от структуры федерации?
1: К сожалению, зависит от структуры федерации, если там русофобско-европейско настроенные люди, они, конечно, реагируют на это. Причем Украина, у них действительно работает, я так понимаю, ряд там каких-то общественных организаций, которые получают эти мигранты, которые по разным тематикам выискивают факты, которые так или иначе косвенно пытаются за счет этих фактов убедить, что, например, там да там вот они СВО поддерживают, а вот здесь вот у них вот то, а здесь они участвовали в каких-то мероприятиях. То есть они пытаются найти и на спортсменов, и на руководителей разнообразные факты, которые так или иначе косвенно им позволят убедить этих членов...
0: Европейских чиновников,
1: да,
0: чиновников от спорта.
1: Да-да-да. Причем, опять части, же, да. Вот знаете, удивительно, или, например, они начинают делать травлю. И вот такие вещи тоже делаются, к сожалению. А вы знаете, я тут подумала, вот сейчас они G7 собиралась, да, и они там пытались Трампа убедить, что не доверяй России, вот не говори. И я вдруг, знаете, подумала, смотрите, как интересно, возвращение, да, на 80 там, с лишним лет назад. Мы боролись против фашизма. И нам тоже пришлось усилие убедить Америку тоже начать бороться против фашизма. А из Европы мы убедили только Англию.
0: Ну, Англия первая, справедливости ради.
1: И они стали нашими союзниками.
0: Справедливости ради, Великобритания уже была в войне. Ну, в этот период одна, и Великобритания тоже пыталась убедить США вступить в войну, и действительно убеждать пришлось. Да,
1: да, поэтому безусловно. Я так понимаю, что да, сейчас мы возвращаемся к этому же периоду, когда мы тоже должны убедить, что это чистой воды фашизм. И он поднял голову, и он вот так вот себя проявляет.
0: А вот здесь вот как раз моральный вопрос, да, именно морально-этический. Ну, хорошо, говорят, вот смотрите, вот у нас спортсмен, вот его, условно говоря, там, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сват или там один из членов федерации поддерживает специальную военную операцию. А тут сразу вопрос, извините, пожалуйста, а у вас украинская делегация, они все пацифисты убежденные? Mm-hmm. Они у вас за мир? У них не действует ТЦК по всей стране, мобилизационные пункты, их БПЛА не атакуют гражданские объекты, их вооруженные силы не включают в себя образование с откровенно нацистской идеологией, символикой там, от запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций, как АЗОВ или РДК или прочих отморозков. Где они пытаются, как они пытаются до сих пор на 5-м году СВО, условно говоря, да, как они пытаются, и если мы еще не берем все, что с 14-го года происходило, апеллировать до сих пор
1: у них,
0: к моральному, да, какому-то
1: у них императиву. Нет моральных, да, там, призывов, у них есть только один. Россия захватила нашу территорию. И они всем этим, соответственно, своим коллегам на всех советах вот так и говорят. Все, дальше они не приводят им примеры, вот, которые мы можем привести, да, бесчеловечных совершенно атак, в том числе на детей и последние даже атаки. А они, конечно, говорят только, вот все, Россия зашла на нашу территорию, мы ничего не знаем. Вот все, точка.
0: Мне просто, знаете, вот интересно, как работает...
1: Аналогия.
0: Да, мораль, как бы некий моральный фактор или некий моральный, условно говоря, призыв или лозунг, да, там, все-таки в большом спорте. Хорошо, но вот сейчас Нетаньяху и Трамп, как бы у нас не завязывались отношения с Дональдом Фредовичем, но все же. И Нетаньяху, и Трамп показали, что, извините, пожалуйста, то, что Нетаньяху даже в ответ на чудовищную атаку октябрьскую боевиков на мирных израильтян, но то, что он сделал, просто лишило, буквально лишило Израиль любого нравственного императива и какого-то лозунга. То, что происходит в Газе, да, условно говоря, это чудовищных масштабов трагедия. Против Израиля никаких санкций, ну, за исключением там периодических призывов там мусульманских стран.
1: У них опять тоже территорию не занимали.
0: Так они заняли
1: территорию, ну, они говорят, Газа, ну, они, да, там бомбят, а они считают, что исторически вот они признают... Двойные стандарты. Давайте,
0: ну, да,
1: давайте,
0: да,
1: даже,
0: да,
1: обсуждать,
0: да,
1: бесполезно.
0: То же самое,
1: это
0: США, извините,
1: стандарты,
0: да. Одного суверенного правителя украли, другого убили, побомбили все, включая там школу для девочек. И то же самое, что... И опять же, и здесь еще, наверное, этика даже Олимпийского комитета, потому что, простите, все мы помним замечательную Олимпиаду 30-х годов, да, 35-го, 36-го года.
1: 36-й год,
0: и где она проводилась, да, мы помним. И с кем во главе. Хорошо, там протестовали страны против проведения Олимпиады 80 в Москве за Афганистан. Я не помню протестов в Олимпийском комитете против участия США в связи с Вьетнамом.
1: Нет.
0: После чего до сих пор, там, извините, до сих пор уродцы рождаются после агента Оранж и всех прочих историй.
1: Поэтому, да, очередной раз невероятные двойные стандарты, но в то же время уже уж таких реалиях новых, это, может быть, отчасти убеждает Олимпийский комитет и Ковентри, нового президента. Все-таки она тоже понимает, она же жила в стране Зимбабве, если не ошибаюсь, она оттуда, из Африки, и она как бы понимает, что такое жить при власти, которая вот не нравится другим. И что теперь? Ей надо было нигде не выступать, ей надо было сидеть дома и никуда не ездить, по большому счету. Или могли ее не допускать, и она, вот вставая на нашу позицию, то есть России, тогда, по аналогии, ей надо отстранить сейчас и Америку, и Израиль, мы понимаем, еще ряд стран, которые там так или иначе воюют между друг другом в любой момент. Но это же неверно. Я, да, кстати, говорила о том, что и с чемпионатами мира придется как-то соревнованиями крупными то же самое обязывать, видимо, на уровне правительства, я даже не на уровне кого, да, какой документ нужно подписать, чтобы, например, как вариант, да, страна какая-то получает право проведения чемпионата мира. Мы все, обычно это 2, бывает и 4 года до проведения проходит такой вот отбор, конкурс, заявки. А вот, за это время может же смениться уже правительство. Оно может какую-то страну перестать любить. Или там наоборот какой-то придет диктатор, которого в том числе перестанут любить. Так, у него отбирают это все или что? Что будет? Вот у меня, ну ладно, хорошо, там не отбирать чемпионат, когда пришел диктатор, это одно дело. Но когда по отношению к этой стране или эта страна по отношению к какой-то другой стране поменяла свое мнение, и она говорит, так, мы этих спортсменов не пустим к себе на чемпионат мира. Странно, тогда зачем вы берете? Если вы страна не нейтрально мыслящая по поводу спортсменов из этой страны, не по политике этой страны, где, откуда они родом, и какую страну они представляют, а именно вот эти, Петров, Иванов, Сидоров, да? Но вот видите, теперь можно, надо только, можно отстранить и не допустить, и визы не дать. Поэтому тут должна каждая страна гарантированно прописать, что мы вот письмо даем гарантированно, если мы участвуем в этой заявке, мы пустим всех всегда при любых обстоятельствах. Если Международная Федерация сочтет, что они должны приехать. Mm-hmm. Конечно, на откуп Международной Федерации все-таки здесь отдаться придется. Если Международная Федерация категорически будет против, как с нами, это одно дело. А если Международная Федерация говорит «да», а нас все равно продолжают не пускать, ну, это уже там тройные стандарты.
0: Если мы говорим о вот этих протестах, условно говоря, да, там Иран может протестовать против Израиля, США, условно говоря, хотя кто их услышит. Интересно, что наши, даже вот если взять славянский спорт и славянские страны, Сербия никогда не протестовала против участия хорватов, извините, после всего того, что происходило и во Вторую мировую войну с усташами, и после, ну, в период распада Югославии, условно говоря. Да?
1: Мы тогда должны до сих пор все протестовать против Германии. До Вы заметите, пор, что конечно, с 52-го года было все обнулено. И сказали, так, все, Германию не трогаем. И, кстати, и после Первой мировой войны Германия тоже несколько лет, несколько олимпиад не допускала, олимпиаду как минимум точно. Мы, кстати, из-за этой причины, насколько я помню, и Советская Республика не участвовала в олимпиаде, когда у нас тогда был шанс. Потому что мы поддержали Германию. Их отстранили, мы сказали, а мы сейчас с Германией дружим, все, мы не, тоже не участвуем.
0: Да, это было с Веймарской Республикой для наших слушателей.
1: Да. И, было, но конечно, были точки обнуления, когда нельзя дальше. Да, для этого спорт и нужен, для того, чтобы наоборот приводить к миру.
0: И как... примирять людей.
1: Вот он для этой площадки и нужен. Это, знаете, у меня там безумная идея есть. Есть исторический факт, что после 1936 года следующая Олимпиада, соответственно, 1940 года, должна была быть в Хельсинки. И к Хельсинки готовились, к этой летней Олимпиаде. А что такое была Финляндия в тот период? Это часть территории Ленинградской области. Ну, в данный момент времени. А, соответственно, они построили там несколько стадионов, они готовились, а потом началась зимняя, так называемая...
0: Советско-финская война.
1: Все это было отменено, и в 1940 году она не состоялась, эта Олимпиада, вообще. Да, еще попытались несколько стран другие подхватить, тоже не состоялось, и вот следующая уже только в 1952 году. Так вот, ну, вернее, на которой мы участвовали. Там в 48-м она была, следующая Олимпиада. Так вот, у меня было предложение. Я говорю, у нас с финнами сейчас очень плохие отношения. И вот на фоне спорта предложить МОКу, потому что, поверьте, сейчас Финляндия, мне кажется, провести Олимпиаду, особенно летнюю, не сможет. Ни финансово, ни инфраструктурно.
0: А они к летней, ни к зимней готовились? К летней Олимпиаде.
1: Летняя.
0: Интересно, да.
1: А, вот. И так как в 40-м году будет 100 лет, заявки еще сейчас только формируются. И тут есть исторический момент для самого же МОКа. Есть страны, которые действительно, как и вот футбол, проводят на несколько стран. И Олимпиады, похоже, нужно будет проводить на несколько стран. Потому что и в Европе уже несколько стран, небольшие, например, в Швейцарии, она не готова провести ни зимнюю, ни летнюю Олимпиаду. Но объединившись, например, в какую-то другую страну, той же Франции, или Италии, или там Австрии, они готовы. Отдельно Австрия, наверное, сейчас тоже не захочет этого делать. Поэтому, объединяя две страны в заявку, шансы увеличиваются. И вот наш шанс, например, провести совместную заявку и совместную Олимпиаду, например, в 40-м году с Финляндией.
0: Россия и Финляндия.
1: Россия и Финляндия.
0: Слушайте, это блестящая идея, на мой взгляд.
1: Санкт-Петербург, Ленинградская область, идея, Хельсинки. Да? И это историческое возвращение через 100 лет. Вот не состоялась она, а мы можем... Когда есть подоплека, тогда есть смысл, да? Но, кстати, когда услышали это шведы, я это озвучивала, у них там паника началась. Они подумали, что, в принципе, в этом есть смысл добрососедского примирения. Потому что надо, кто-то должен этот шаг сделать, какой-то повод должен быть. Это хороший повод.
0: Шведы бедные, наверное, тут вспомнили, что вообще-то Финляндия была их. Да, еще хуже было. Вот, слушайте, ну это блестящая идея. Ну вот, Светлана Сергеевна, скажите, а как вы вот на фоне вот уже разрешения выступать с флагом, с гимном в 12 видах спорта, как вы видите дальнейшее продвижение? Будет усиливаться все равно провокация и вот это вытравливание, или все-таки лед бесповоротно тронулся по пути расширяющегося допуска наших спортсменов? регионов.
1: Я думаю, что лед бесповоротно тронулся, и только федерации другие будут присоединяться к этому. Мы ждем, конечно, от игровых федераций в первую очередь. Они уже начали с юниоров, да, МОК допустил юниоров, и это уже с флагом и гимном. Это уже шаг, да, и в принципе сейчас международные федерации, они проиграют суды, если мы пойдем в суд, и они не допустят юниоров. Мы в кассе, они проиграют. И я думаю, что ряд федераций, которые сейчас не допускают, так и сделают. Мы вот сейчас ждем, к сожалению, по моей федерации, по ИСУ, которая тоже первые чемпионаты мира проводились вообще-то в Санкт-Петербурге, и мы ждем, что все-таки они без нас там, ну, не очень им хорошо. И теперь уже даже объединенный, вот такая интересная информация, сейчас конгресс только прошел, теперь будет объединенный чемпионат мира, где будет одновременно коньки, фигурное катание и шорт-трек. По аналогии с гимнастикой и с плаванием, когда, да, вот все виды спорта на одном чемпионате, ну, даже повыше по плаванию, да, вот представлены. Или лыжные виды спорта, когда тоже на одном чемпионате мира представлены. Вообще это интересно. И я считаю, что хорошее вот это новшество. Для спонсоров легче, для страны легче потянуть такой чемпионат. Привлечение внимания интереснее. Ну и даже, честно говоря, спортсменам своим интереснее, потому что мы очень любим общаться друг с другом, и получится, что такая мини-олимпиада каждый год у нас будет проходить. Но из-за того, что отсутствовали русские, а уровень, опять же, сложности добавляли наши фигуристы, они сейчас облегчают программы. Да, потому что они понимают, что те требования, которые были, выполнить другие не могут, и надо ее облегчать. Якобы они это говорят, что так легче зрителям, проще, но это, конечно, легче спортсменам.
0: То есть это такая тихая капитуляция из-за потери уровня, по сути дела.
1: Да, потому что уже такое количество четверных, никто прыгать, например, в женской программе не может, как делали, исполняли наши девочки. То есть сейчас один прыжок четверной есть в программе, а не как Саша Трусова, которая зашла на 5, ну, выполнила 2, но зашла на 5. Поэтому в этом смысле такого уже уровня никто продемонстрировать не может. И они решили, что надо уменьшить этот уровень сложности. Но я надеюсь, что все-таки мы ждем, конечно, все-таки и хоккей, и футбол, и все очень хотят возвращения этих федераций и наших спортсменов возможность участия, потому что, ну, они такие у нас социальные виды спорта, национальные виды спорта, мы их любим.
0: Мы самое большое больше количество. Надеемся на хоккей.
1: Хоккей, да, потому что хоккей. Да. А видите, хороший пример того, что сейчас Кубок Стэнли, наши ребята в составе команды стали чемпионами, и в принципе, говорить о нашей школе потрясающей хоккей в мире. И вот знаете, здесь, наверное, тоже вот я, тоже спор есть, а должны мы вот восхищаться результатами наших ребят, играющих в южноамериканском чемпионате, как бы таковом. Но он не южноамериканский чемпионат. Это то же самое, что не восхищаться нашими теннисистами на Умблдоне или на US Open, когда они выигрывают.
0: Ну или Овечкиным не восхищаться,
1: да,
0: условно
1: потому
0: говоря.
1: Что
0: да.
1: Это, да. Это, как бы, скажем, в хоккее профессиональное не любительское, а профессиональное соревнование на уровне мирового. Просто так получилось, что оно проводит на территории Америки, а не на территории всего мира, потому что, видимо, это организационно было бы очень дорого. НХЛ. Проще собрать всех лучших хоккеистов, привезти их на этот континент, и они там играют друг с другом. Но лучшие из лучших. На самом деле, они реально играют лучшие хоккеисты. Потому что, если мы посмотрим составы команд на чемпионатах мира, всегда во всех командах, ну, это вот как раз ребята, которых играют в НХЛ. Они являются костяком любой команды, любой страны мира. И это профессиональное соревнование. Поэтому, ну, я бы здесь, наоборот, поздравляла наших ребят и радовалась за них.
0: Ну так давайте и будем радоваться и поддерживать наших ребят, и радоваться победам российского спорта, удивительного, многогранного, и который, вопреки вот этой тотальной блокаде и травле со стороны половины мира против нашей страны, все равно уже все лед тронулся.
1: Лед тронулся, надеюсь, что я кровно заинтересована. У меня у самой сын получилось, что он юниор, и когда начались вот эти наши отстранения, он как раз не успел еще поехать ни на одно международное соревнование. Вот ему сейчас 22 года, ровно 4 года, он не выезжал на соревнования. Я поэтому очень тоже вот всячески все предпринимаю для того, чтобы наши спортсмены с флагом, гимном смогли участвовать и там дать шанс вот таким ребятам, как мой сын и подобные ему, юниорам, которые, представляете, уже целое поколение. Они же специально это делают. Они хотят у нас вот вырубить это поколение юниоров, которые действительно еще не почувствовали даже этих международных соревнований. И им непросто. Наши вот там именитые спортсмены, они все остались, они уже это все прошли, и они быстро вернутся на международную арену. А этим ребятам будет непросто, у них этот опыт потерян.
0: Ну, давайте все-таки пожелаем, чтобы никакие европейские или какие-либо еще чиновники, которые ведут войну против нашей страны, не препятствовали молодым талантам идти к славе, потому что без России международного спорта как такового, мирового спорта быть не может.
1: Не может. Как ни было без Советского Союза, так и не должно быть без России.
0: Спасибо огромное. И спасибо вам за то, что вы являетесь и украшением на самом деле нашего спорта, нашей спортивной истории. Дорогие друзья, ну, я думаю, что многие по голосу узнали, у нас в гостях сегодня олимпийская, мировая чемпионка, мастер спорта, конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова. Светлана Сергеевна, спасибо.
1: Спасибо.
2: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
3: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, практикующий архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня мы находимся в гостях у Юрия Борисовича Нарштейна, моего старого друга, самого лучшего человека в мире. Оль, здравствуй, Юр.
4: Здравствуй.
3: Ты знаешь, из твоей книги нечаянно абсолютно украл. У тебя есть фрагменты икон.
4: Да.
3: Не помню, в каком томе. И у меня в результате серия пошла фрагментов икон. Потому что я до тебя, до этой книги вообще не мог представить, что из иконы можно выхватить какой-то фрагмент. И это абсолютно готовое произведение.
4: Абсолютно.
3: Слушай, а ведь Боря у тебя художник, да, насколько
4: он,
3: я помню?
4: Иконописец, иконописец. Он уже несколько церквей расписал. Началось это все с Иры Затуловской, она поехала. Ну, это отдельная история, но, в общем, Боря в результате оказался в городе Курчатове, ага, где и пошла его биография. Вообще-то он закончил архитектурный техникум, но предполагал там, бог его знает, дальше армия, поэтому... Как там могла бы судьба сложиться? Ну, судьба сложилась вот так.
3: У тебя же дочь есть еще.
4: Катька, она сейчас в Москве, они живут с мужем в Сан-Франциско, уехали тогда еще в 95-м году.
3: В перестройку уехали, да?
4: Да, да, да. А у Борьки у него шестеро, у Катьки тоже двое. Ну, своя.
3: Это ты это такой шикарный дедушка, да? Ну, у тебя 8 внуков получается, 6 до 2, это примерно 8 получается. 8. А ты с ними видишься?
4: Ну, конечно, а как же, куда от них деваться?
3: С сыновьями, внуками,
4: вот,
3: получается.
4: Вот при таком дедушке, вот это мой дед, не иметь 8 внуков. В общем, вот такая
3: причем
4: вот история.
3: Причем такой шагаловский персонаж, да, дедушка,
4: ну,
3: твой?
4: Конечно,
3: борода,
4: ну, конечно.
3: Просто...
4: А очень... это портрет старика в этом, в Эрмитаже. Uh-huh. Кстати, очень смешная история с этим стариком. И там снимали обо мне материал, еще это был 2001 год, по-моему. И я стоял напротив этого портрета, а кинооператор, он там перезаряжал камеру, чего-то такое. И в это время подошли какие-то зрители, и, значит, я стою рядом. Они посмотрели на этот портрет, он на меня, на портрет на меня. А я говорю, я, my grossfather. Они сказали, о, я, не, видно, немцы были. И кинооператор, он аж зубы заскрипели, говорит, как я это не снял.
3: А скажи, пожалуйста, вот сказку сказок ты поминал не раз уже.
4: Первый мой фильм уже такой официальный, первый мой, это был «Лиса и Заяц». Но до этого был сделан фильм с Ивановым Вано, «Сеч Прикерженц». Там я был со-режиссером. Ну. На его предыдущем фильме «Времена года» я был вторым режиссером. Угу. А потом он меня уже взял со-режиссера, и там была у меня, конечно, работа абсолютно отдельная и все такое. Ну... Потом «Лиса и Заяц».
3: Потом «Лиса и Заяц», потом
4: «Цапля и Жара», потом «Ежик в тумане». Они прям погодки.
3: А потом «Сказка сказок».
4: Да.
3: То есть у тебя были самые плодовитые годы.
4: Вот эти годы.
3: Именно
4: да.
3: эти
4: Причем
3: годы,
4: Причем
3: да?
4: они были плодовитые, для этого не нужно было напрягаться. Мне просто дали возможность работать. И у меня сразу прямо три фильма подряд год за годом вышли. Коля, через 3.5 года я получил высшую категорию. И это было в студии, просто такой шум стоял. Как это так? Мы работаем, сделали по 20 фильмов, у нас нет этой категории. А этот пришел, 3 фильма сделал, ему дали высшую категорию.
3: Но ты уже гремел тогда. Ты,
4: уже гремел.
3: Ты уже получил все,
4: уже
3: что мог.
4: Огромное количество международных да. премий было. На это никто как-то не смотрел. Они только смотрели на то,
3: на
4: что...
3: На твой возраст на мой и возраст. На твою рыжину.
4: И, да, и у меня здесь лежит трудовая книжка, где прямо там четко все написано. Значит, присвоить сначала... Вторую категорию режиссерскую, потом первую, прям буквально, а потом выше, через 3 фильма. На фильме «Сказка сказок» я получил высшую категорию.
3: А «Шинель» ты начал в эти же годы или позже?
4: В 81-м году.
3: Ну, я по, прям сути, сразу ну по сути дела, в эти же
4: сразу
3: годы
4: начал. Да, да.
3: А ты знал, что так тяжело пойдет вот эта «Шинель»? Что это твой друг Акакий Акакич?
4: Нет, это я не думал вообще, Коля, мне каждый фильм шел тяжело. Это не была легкая.
3: Но все-таки ты сильно плодовитый в те годы был. Я каждый год выпускал.
4: Дело в том, что никто не знает, какие у меня были мучения, когда я буквально по ходу на коленке переделывал, потому что приходили новые идеи, и я просто сразу спокойно отодвигал то, что было придумано. Но это моя часть сейчас с Франческой работала.
3: Все твои фильмы ты делал с Франческой, да?
4: Нет, вот «Сечь прикерженцы», там была Марина Соколова, художник, изумительный художник такой. Она была женой Валера Левенталя, который...
3: Левенталь, я знаю, да. Прекрасно Левенталь.
4: Валера в свое время даже был главным художником Большого театра. Марина его жена, но она была не меньше художник, чем он. И вот там-то опять я по ходу переиначил все то, что оно уже успел к этому времени сделать. И он меня пригласил, и когда я ему сказал, что нужно делать вот так, так и так, он абсолютно со мной согласился.
3: Не расстроился, нет?
4: Не расстроился, нет, он все понял. Он все-таки свой профессионализм начинал с Абхута Маса. Это 20-е годы, это такие очень, ну, емкие годы были. Так что вот, но вообще с его стороны довериться мне, я же мог бы в тупик уйти, понимаешь? Это и такое могло произойти.
3: А ты же молодой, 30-летний, 30 с небольшим, наверное, да?
4: Ну, 31 год.
3: 31 год. Он все равно доверился
4: и, он доверился, и не прогадал. Я весь фильм просто, я его перелопатил по полной программе. А с Мариной Соколовой, дело в том, что Марина показала эскизы, и я говорю: Марина, ты знаешь что, эти эскизы для выставки, они, говорю, блестящие у тебя, они просто изумительно сделаны, к фильму не имеют отношения. Я ей сказал: ты понимаешь, ты сделала очень красиво, но это не годится. Это ни с музыкой, ни с чем не сочетается. Она говорит: хорошо, что ты предлагаешь? И я ей сразу нарисовал. Она просто буквально в одну минуту,
3: да,
4: нарисовала.
3: Да, ты ей сказал, не надо красивости. Красиво не надо, красивый любой дурак сделает. Ты сделаешь страшно.
4: Я говорю: вот, нужно вот. И она прямо сразу, я говорю: вот, вот это должно быть. Ну и дальше уже пошла работа у нас. Марины уже нет, поэтому сказать некому, но она абсолютно... Ну,
3: слушай, а ты в своих вот фильмах работал с одним и тем же оператором?
4: Вот Саша Жуковский.
3: Точно.
4: Он умер, его уже, ну, он старше меня был на 8 лет.
3: Ага.
4: Но он умер, к сожалению, рано, ему было 66.
3: Ну, это совсем, он еще не начал жить.
4: Да, очень, дела. Да. Нет, для него смерть, конечно, была. Но... С ним у меня было, вот и было все. Это я все время пишу, это больше, чем дружба. А по-другому работать нельзя. Они-то думают сейчас, что сейчас им все компьютер нарисует. Сейчас еще это ИИ.
3: Такое ослинное. Иван Иванович.
4: Да. Это все, значит, делается. Они не понимают, что творчество делается совсем по-другому.
3: А скажи, пожалуйста, ты наверняка за свои мультфильмы получал жалкую зарплату и все.
4: Ну, я получал только зарплату и все, только на шинели.
3: Типа 110 рублей?
4: Дело в том, что мне прибавили на шинели деньги за то, что я... Ведь я единственный мультипликатор на всех своих фильмах. Мои коллеги, мультипликаторы, там же, ты знаешь, список, там 10-15 мультипликаторов. Я один на всех фильмах.
3: А ты знаешь, мысль у меня какая появилась вот в нашей беседе? Тебе, Акакия Акакиевича, не надо заканчивать.
4: Ну,
3: надо
4: мне об этом все говорят.
3: Делать. Это же жизнь твоя, понимаешь? Ты с ним общаешься.
4: Ну, моя жизнь, слава богу, не в этом.
3: Ну, конечно, не в этом, но все равно часть жизни большая.
4: Но, с другой стороны, понимаешь, Коля, смотри, например, вот художник Соломаткин, знаком тебе?
3: Да, конечно.
4: Вот художники, конечно. И то не все его знают. А он грандиозный художник. Я просто ему целую отдельную главу посвятил. Здесь же о Федотове, тоже отдельная глава. Я просто сделал целое исследование.
3: А расскажи, как эта книга получилась. Ты ее намеренно писал или просто писал долгое-долгое время, потом собрал и вышла книжка?
4: Я говорил своим коллегам: ребята, а почему вы не обращаете внимания на то, какие происходят сводные и разводные моменты у мультипликации и у мировой культуры? Я говорю: пожалуйста, вам, разве это не тема авангард и мультипликации? Но на меня смотрели как-то... Ну, потому что искусствоведы, они по-другому, они у них же узконаправленность.
3: Ну, искусствовед. Искусствовед, да. – это и, особая статья.
4: И у меня тогда идея книги зародилась, когда мы сделать этот самый фильм «25-й первый день». Потому что я когда узнавал, что происходило в авангарде, для меня это...
3: Скажи, эту книгу ты выпустил лет 10 назад? В каком году?
4: Нет, она вышла в 2008 году. Первое вот это вот издание.
3: 2008, а сейчас, это почти 20 лет.
4: Да, а сейчас пятое издание выходит.
3: О, уже пятое.
4: Да, вот буквально через две недели.
3: И ты говоришь, что на продаже этой книги ты, собственно, и содержишь свою студию, и живешь.
4: Она дает основные деньги, да? Продажи, да. Нам в свое время помог Сбербанк, когда там был президентом Андрей Ильич Казьмин. Он просто узнал о том, что у меня есть рукопись. А рукопись такая была, я ее от руки писал. Я ему принес пачку в кабинет. Я говорю, знаете, Андрей Ильич, японцы хотят выпустить эту книгу. Он посмотрел, а у вас, говорит, все готово? Я говорю, ну, рукопись, вот она перед вами. Тут еще много надо материала набрать. А зачем японцы? Мы сами выпустим ее. Сколько это может стоить? Я тогда сказал, знаете, я боюсь больших цифр.
3: И все в цвете и с хорошей печатью, и на хорошей бумаге.
4: И все на хорошей бумаге.
3: А дизайн книги ты сам делал, да?
4: Нет, тут пришел очень хороший мужик, ужасно обаятельный, Витя Корольков. И он, значит, говорит, Юра, мой опыт показывает, что то количество материала, которое, оно не влезет в эти два тома. Я говорю, ну, Витя, ну давайте посмотрим, что и как. И мы с ним вместе сели, я говорю, давайте по принципу кино, будем делать раскадровку. Прямо от страницы к странице. И текст. Поскольку он профессиональный человек в соотношении текст-картинка, я говорю, мне важно одно, чтобы картинка и текст сопрягались абсолютно. И началась работа.
3: Ты очень активную позицию занимаешь. Какие ты письма подписываешь в последнее? Не в последнее, в предпоследнее время.
4: Нет, я могу так сказать. Тут дело не в этом. Потому что у меня нету определенных таких 100% ответов, как могла бы ситуация сложиться так или иначе. Знаешь, я по этому поводу часто цитирую Габриэля Маркеса. Он пишет об одном из героев: «Нет более одинокого человека, чем тот, кому надо
3: представить». Это в «Сто лет одиночества».
4: «Сто лет одиночества», да? Которому нужно решение какое-то объявить. «Нет более одинокого человека». Это абсолютно точная фраза. И поэтому тот, кто решает, на него всегда все равно набросятся те, кто ничего не решает и вообще ни за что не отвечает. И поэтому у меня... отношение к разного рода ситуации, оно и драматическое, но одновременно я начинаю, когда про себя вот так просматривать ситуацию, выясняю, что ситуация не так однолинейна, как этому хочет представить простой зритель.
3: Понятно. Ты по поводу Союзмультфильма в защиту выступал, с Путиным встречался, письма писал, да?
4: Письма писал. Помогло все? На Путина эти письма не дошли. Более того, на получение премии Лёлей Шварцманом, который нарисовал Чебурашку, он в 17-м году выступал и говорил, что нас обворовывают. И Путин тогда сказал слова, что мы этой темой занимаемся, и, конечно, мы восстановим в правах художников, чтобы не было вообще никаких. Дальше они стали восстанавливать права художников. В 22-м году комитет по культуре при Госдуме под руководством Емпольской, они решили и выключили художника вообще из этого вопроса. То есть в каком плане? Они их не пригласили на заседание, чтобы мы, Франческо, я, могли бы четко объяснить, что происходит. Они все решили это келейно, дальше передали в Госдуму. А Госдума там, какое им дело, какие-то там режиссеры, какие-то художники, мультипликаторы, что они вообще выступают? У нас тут серьезные дела, у нас тут нефть. И по существу они сделали ложное решение по поводу восстановления прав художников. А этого даже и делать не надо было. Эти права были. Их просто закрыли, как будто бы ничего не было. То есть, что было в 64-м году, это я опять объясняю в который раз, было по Гражданскому кодексу постановление, где четко обозначено, фильм как целое принадлежит студии, все то, что сделано отдельными творческими личностями, автор сценария, композитор, режиссер, художник-постановщик, это все каждому принадлежит право авторское на свою работу.
3: Это прописано.
4: Это прямо прописано. Так вот, они вот это им как бельмо в глазу, они все делают таким образом, решают сюда, что как будто этого нет. Как будто этого не существует. И таким образом художники попали в двойственную ситуацию. Не надо было восстанавливать права, они уже все, у всех были. А они сделали, что якобы наконец-то они восстановили права, но эти права идут только с момента, то есть 22 года, вот только с момента, когда Госдума это решила, а что является чистой фальшивкой.
3: Расскажи, пожалуйста, ты преподаешь сейчас?
4: Нет, я преподавал.
3: А преподавал,
4: да? С 79 по 96 год.
3: Ну, долго когда, преподавал.
4: Да, долго.
3: 20 лет.
4: Долго, и там практически я на каждом двухгодичном сборнике студентов нового набора, я всегда везде был.
3: Ты какие-то мастер-классы читал в Японии?
4: В Японии.
3: Или, так может, вот это не мастер-класс назывался,
4: вот
3: я не
4: вот
3: знаю
4: книга,
3: как.
4: Вот эта книга, она как раз на основе лекций моих, которые здесь... и которые в Японии.
3: А как долго ты читал эти лекции? Это что, был приезд и жил там несколько лет?
4: Нет,
3: или туда-сюда мотался?
4: Они меня приглашали каждый год на занятия. И в результате у меня собралось, не поверишь, 700 часов лекций.
3: Это немало. А где? Это университет какой-то? Или ты по нескольким городам ездил, читал?
4: Я по-разному. Я, естественно, приезжал в Токио. Там у меня появилась... группа товарищей, просто группа моих друзей японских.
3: Группа японских друзей?
4: Да, и они меня уже приглашали, они сделали свой внутренний фестиваль, куда они приглашали таких, ну, неофитов для показа фильмов своих, и дальше там у нас, как обычно, жюри и разговор о ребятах. Я был председателем жюри в течение нескольких лет. В результате тоже очень интересно. Там появился парень, фильмы которого... я не знал, естественно, я не всегда мог запомнить имя. Но я говорил, вот если просматривать всю серию, то лучший фильм здесь вот этот. И каждый год мне говорят, ну почему ты все время одного режиссера? Я говорю, я не знаю, один режиссер или нет. Я просто вижу, что лучший фильм среди вот... В результате этот парень через какое-то время получил Оскара. В американской академии.
3: Он японец?
4: Японец. В американской
3: академии. А вообще японцы хорошие мультипликаторы, да?
4: Там, ну, есть такой Миядзаки. Я думаю, что...
3: Это номер один. Я знаю эту фамилию.
4: Он самый, конечно. У них, у этого сообщества, своя студия в Джибри. Вот. И там я тоже часто бывал, и у меня и разговоры с ними были. И я очень хорошо знаком, больше, чем знаком с Миядзаки. Но там действительно мастера... в разном направлении, но там нету государственной студии, нету. У него это своя студия. Я-то считаю, что это минус работе, потому что про советскую мультипликацию я могу сказать, без государственной студии той мультипликации в ее творческом разнообразии ее бы не было. А сейчас вот время показывает.
3: Ну, раз ты решил, вернее, я за тебя решил не заканчивать «Шинель», то, может, это...
4: Я ничего пока не решил. Потому что
3: как пойдет,
4: самом деле у меня огромное количество изобразительного материала по «Шинели» собрано. Рисунки всякие и все прочее.
3: Ну вот сейчас ты, наверное, набрал на полноценный такой полнометражный фильм, да?
4: Ну, у меня у меня сценарий лежит на полнометражный фильм. При этом я должен сказать, что сначала был фильм 20 минут. Но у меня за это время изменился просто ход мышления вообще. И понимание мультипликации. И это, конечно, так сказать, заслуга Николая Васильевича Гоголя.
3: Я видел этот твой фильм, ты его показывал в Доме архитекторов, сепия такая, да?
4: Да, да, да.
3: Или черно-белый.
4: Там мы сделали разные варианты.
3: А, и так было,
4: потому что у нас негатив,
3: вот это запомнилось,
4: и мы можем печатать и в сепиевом виде, и все. И тут я даже не знаю до конца, будет ли он просто черно-белый, или он будет верирован... Там, допустим, департамент чуть-чуть зеленоватый, ну, так сказать, согласно жандарскому цвету. А в целом он может быть чуть сепиевый. Но это уже дела такие
3: вторичные, неинтересные,
4: конечно,
3: да, для тебя.
4: Конечно.
3: Это уже при окончательном монтаже ты
4: это
3: сам
4: может
3: решаешь,
4: быть
3: да?
4: Такое, да?
3: Как пойдет, так пойдет.
4: Но пробы мы делали. Во всяком случае, действительно, мы когда работали с Александром Жуковским, с Сашей, то у нас все было настолько... Не надо было взаимно объясняться.
3: А скажи, а сейчас есть постоянный оператор у тебя или
4: сейчас
3: нет?
4: Сейчас кинооператор у нас здесь на студии Максим Граник. Да.
3: Хороший парень, да?
4: Очень хороший. Он, конечно, все равно с Жуковским его не сравнить по каким-то качествам более глубинным, нежели профессионализм. Но он успел пообщаться с Сашей.
3: Скажи, пожалуйста, вот сейчас твоему сыночку Ёжику уже более 50, правильно?
4: 50 лет, 51 год. Ну, а я даже об этом не хочу говорить. Ну, что интересно, Коля, в прошлом году ни один канал не муркнул телевизионный, что Ёжику 50 лет. И дело не только в том, что фильм там 50 лет назад сделан, а дело в том, что в Токио этот фильм был назван в 2003 году лучшим фильмом мира.
3: В курсе ли ты, что у тебя в этом году юбилей? 85 лет.
4: Вообще-то я, как говорил Маяковский, юбилейное явление. Я как-то на это смотрю с ужасом.
3: С ужасом?
4: Да, потому что начнутся поздравления, начнутся звонки и все прочее. Не отвечать, не брать трубку неприлично. И это для меня катастрофические дни.
3: А я отключаю телефон на дни рождения. Ну, вот бери пример.
4: Да, я тоже отключу.
3: А я без звонка к тебе приду, твой портрет, да, очередной, ради, очередной ради, портрет ради, подарю тебе.
4: Ради Бога.
3: Юр, спасибо тебе большое. Ты, конечно, удивительный, поразительный человек. С тобой можно еще несколько часов разговаривать обо всем, причем обо всем, не только о мультфильмах. Но я Николай Шумаков. Прощаюсь с вами. Сегодня мы были в гостях у режиссера анимационного кино Юрия Борисовича Нарштейна.
2: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
5: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле назвали войной действия Запада по отношению к России. Группировка «Запад» наступает в направлении Голубых озер. Министерство обороны России заявило, что готово организовать работу журналистов в Константиновке. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. И теперь подробнее. Настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны. Об этом Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий.

0: и предпринимателем, зятем президента США Джаредом Кушнером, носят достаточно частый характер. При этом Песков указал, что сообщения западных СМИ о ежедневных контактах являются преувеличением. Отвечая на вопрос о возможных сроках визита Уиткофа и Кушнера в Россию, Песков сообщил, что конкретных дат пока нет. Также представитель Кремля назвал ужастиками публикации о якобы вероятном ударе России по Польше и прокомментировал отношения Польши и Украины.
1: Они готовы были и дальше терпеть, но уж тут уже Киев перешел все грани разумного. Тут даже цинизм уже перестал помогать полякам.
2: Продолжает переходить, ведь уже пантеон какой-то создан.
1: Ну да, зашлись в своем поклонении нацистам.
0: Над Украиной висит угроза дезинтеграции из-за территориальных притязаний Польши. Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли. Также заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя последние заявления польских властей. Министерство обороны России заявило, что готово организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных, говорится в сообщении Минобороны. Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих и предлагает Украине с 12 часов по московскому времени до 18 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки, заявили в Минобороны России накануне. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Путину, что Константиновка полностью перешла под контроль России. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Путин подтвердил Трампу готовность содействовать деэскалации вокруг Ирана и стабилизации обстановки в регионе. В ответ глава Белого дома поблагодарил Россию за взвешенную позицию и конструктивные предложения.
3: Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума взаимопонимания между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования. Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения. Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.
0: Ушаков добавил, что стороны подчеркнули важность бережного отношения к общим страницам истории, особенно отмечено союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны. Следующий раунд переговоров между Ираном и США, вероятно, пройдет либо в Исламабаде, либо на швейцарском курорте Бюргеншток, сообщает в воскресенье пакистанский портал Даун со ссылкой на дип-источники. Ранее сообщалось, что эти переговоры намечены на 11 июля, однако финального решения по ним стороны еще не приняли. Источники издания подчеркивают, что на встрече планируется обсудить иранскую ядерную проблему, ослабление санкций против Тегерана, размораживание иранских активов за рубежом. Также речь пойдет о сохранении стабильной обстановки в Ормузском проливе и о соблюдении прекращения огня Израилем и Хезболлой в Ливане. Грузовое судно подверглось нападению вооруженных людей в Красном море вблизи побережья Йемена, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании. Инцидент произошел, когда коммерческое судно находилось в 30 милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда. Судно подало сигнал бедствия, сообщив о нападении. О пострадавших на борту не сообщается. Управление рекомендовало соблюдать осторожность при прохождении маршрута и сообщать о любой подозрительной активности. На Камчатке объявили красный уровень авиационной опасности. Ранее вулкан Шевелуч выбросил столб пепла высотой 12 километров над уровнем моря, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальнего

0: мочеточного отделения ран. Пепловое облако движется на запад. Эксперты предупреждают, что новые взрывы могут произойти в любой момент. Продолжающаяся активность может повлиять на международные рейсы и низколетящие самолеты.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На Уимблдоне в эти минуты продолжается матч с участием Романа Сафиуллина. Четвертый круг. И в соперниках у россиянина серб Новак Джокович идет первый сет. И Сафиуллин ведет со счетом 4-2 и 15-15 на его подаче. Даниэль Маринов стал победителем в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро завоевал Арсений Духно, бронза у Тимофея Акиньшина. Россияне Валерий Пронкин и Софья Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходит в Жуковском. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5000 метров. Елизавета Солободянюк показала первый результат в семиборье. Московская «Динамо» обыграла красноярский «Енисей» СТМ со счетом 37-33 в матче 8-го тура чемпионата России по регби и остается на второй строчке турнирной таблицы. Красноярский клуб на третьей позиции, лидирует казанская «Стрела Акбарс». «Лада» заключила просмотровые контракты с четырьмя хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Состав команды на период предсезонной подготовки пополнят нападающие Игорь Швырев, Михаил Беляев, Константин Рыжов и защитник Карим Вафин. Казанский баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Ретанмейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцем также интересуется краснодарский «Локомотив Кубань». Прошедший сезон Ретанмейс провел в немецкой Баварии. На этом о спорте все. До встречи.
2: Погода.
3: В понедельник, 6 июля, в Омске и Новосибирске ожидается 26-28 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Иркутске от 30 до 32 градусов, без осадков. В Красноярске +20, +22, временами дожди. В Мурманске 9-11 градусов, временами дождь. В Архангельске 17-19 тепла, дожди. В Санкт-Петербурге временами дожди, 17-19 градусов. В Москве также временами дожди, ночью 13-15 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице 21 градус, ветер северо-западный 1 метр в секунду.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть пятая.
3: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и в 23:10 по времени Екатеринбурга. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита!
6: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток баксама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
8: Слушайте вторую часть спектакля Московского драматического театра имени Станиславского «Продавец дождя». Автор пьесы Ричард Нэш.
9: Хеллоу! Шериф! Да, у нас имеются его фотографии. Не беспокойтесь, не упустим.
10: А я передумал, шериф. Ты мне утром предлагал щенка. Я, пожалуй, возьму.
9: Мне очень жаль, Файл. Я уговаривал тебя целую неделю. Сегодня у меня обедал приятель. Он очень просил. Ну, словом, щенок уже у него.
10: Ладно, забудем этот разговор.
11: В доме Кари, казалось, были сделаны все необходимые приготовления. Сам Кари нарисовал на заборе стрелу. Джим продолжал время от времени бить барабан. Старбок поливал из лейки вокруг дома землю. А Ной снова погрузился в свои расчеты. Ему здорово досталось, когда он перевязывал мулу задние ноги. Одна только Лиззи оставалась безучастной. В столовую входит Кари. Он весь перемазан краской.
12: Можно подумать, что никогда не держал в руках кисть. Ты же весь в краске.
13: А ты все хромаешь. И здорово же он тебе легнул, Ной.
12: Но видишь ли, когда мул легает, он легает здорово.
13: Трава сухая, и я поскользнулся. Ведерко как на грех выпало из рук. Пришлось стрелу немного укоротить.
12: Джи! Ну прекрати! Ну прекрати, ради бога! Ему досталась самая легкая работа.
11: В дверях сперва появляется барабан. В мире вряд ли отыщется другой таких же размеров. Затем сам Джим.
12: Не надо испытывать моего терпения, Джим!
14: Я бью только тогда, когда не бить не могу.
13: А ты попробовал бы устоять, если парень не будет тренировать свою волю, настоящий мужчина из него не получится.
14: Против внутренней необходимости устоять невозможно, па!
12: Слушай, ты, болван, когда Господь Бог отпускал тебя на землю, он в попыхах забыл вложить твою голову, мозги. Дай сюда, дай сюда, иди отсюда, иди, дай!
13: Джим! Ты не заметил, нет ли маленького облачка?
12: А, еще чего захотели? Ни маленького, ни большого, можете не спрашивать.
14: Облачко появится, появится. Долго беседовали с ним.
13: О чем же вы беседовали?
14: О многом. Я ничего не понял, о чем он говорил. Но он не рассердился на меня, не кричал. А я ему рассказал, как учился в школе, как мне не удавалось получать хорошие оценки. И еще ему рассказал о Снуке.
15: Я пыталась заснуть. Наверху можно задохнуться от жары. А еще Джим со своим барабаном.
16: Опять появился Старбак, подошел к граммофону и зачем-то принялся осматривать трубу.
15: Я могу быть уверена, что эта штука не начнет стрелять?
17: Вы можете быть абсолютно уверены, леди, эта штука не начнет стрелять.
12: Хелло? Нет. Его дома нет. Нет, не сказал. Да. Да-да. Пожалуйста.
14: Не меня ли спрашивали?
12: Да, тебя.
14: Это была Снуки?
12: Да, Снуки.
14: Ты даже не счел нужным сказать, что спрашивают меня?
12: Я избавил тебя от неприятного разговора.
14: Подумаешь, какой умник!
12: Слушай, ты что орешь, а? Что ты орешь? Ты что, дня уже не можешь прожить без этой девки? Ну, пожалуйста, еще не все потеряно. Бери трубку. Называй номер телефона.
17: Джим Ной прав. Позвони ей, чего там? Ну, смелее, парень. Смелее.
14: Я номера ее не знаю.
17: Пустяки какие. Для того и существуют справочные. На это уйдет не более 30 секунд. Ну, Джим, смелее, смелее. Ну, Карин, ну, подтвердите, что мой совет не так уж плох.
13: Ему своей головой жить, Старбак.
17: А вы почему молчите, Лиззи?
14: Старбак, Старбак, оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое, или я вас возненавижу.
17: Джим.
15: Вы напрасно вмешиваетесь в дела нашей семьи. Мы просим вас впредь этого не делать.
17: Тысячу раз давал себе слово не вмешиваться в чужие дела. Но, вероятно, я неисправим. А может, для меня просто нет чужих дел. Ну, как бы там ни было. Прошу прощения, Лиззи. Ной, прошу прощения. Карри, прошу прощения.
15: Джимми самолюбив. Ты не должен был оскорблять его самолюбие, да еще при всех.
12: Знаешь что? Мальчишка отбился от рук.
15: Да тебе же доставляет удовольствие делать ему замечания.
12: Ой, господи! Да освободи ты меня от забот об этом доме. Ну пусть кто-нибудь снимет с моих плеч эту тяжесть. И я не досыпаю. Не жалея сил, вожусь с хозяйством. Забочусь о сестре. Оберегаю брата от глупостей. И что же взамен? Упреки.
13: А тебе незачем заботиться о Джимми и Лиззи. Возможно, ты и прав. Но ты хочешь управлять семьей теми же методами, какими ведешь хозяйство. Из этого ничего хорошего не получится.
12: Ну что хорошего получилось из твоих методов? Подумай и поймешь.
13: Что он сказал, Лиззи?
15: Не обращай внимания, па. Жара кого не сведет с ума.
13: Нет, Лиззи. Он сказал, что я виновен в чем-то. Это правда? Я что-либо сделал не так?
15: Что ты, па? Все правильно. Я самая красивая из всех женщин. Об этом мне сказал Пит, и ты так думаешь. И разве вы ошибаетесь? Я умею читать и писать. Я могу стряпать обед и шить себе платье. Ты дал мне все, что мог. Дочь у тебя умница. Она честная, порядочная девушка. До того порядочная, что самой противно. Да, мерзение, порядок!
13: Не говори так, Лиззи!
15: Он сказал, что я должна добыть себе мужа тем путем, каким его добывают все. Может, это не так глупо, па?
13: В Выбрось это из головы, слышь меня? Выбрось, не думай об этом.
15: Господи! Ну почему же не дождя? Единственное, чего нам не достает, дождя! Нам же нужен поток, чтоб всех затопило, чтоб смыло в бездну, чтоб наступил конец света!
13: Тише, тише, Лизи, тише! Ну зачем? Чтобы люди слышали. Лизи, что с тобой, Лизи?
14: Можно войти?
13: Места хватит всем, отчего же не войти?
14: Добрый вечер, Лизи.
15: Добрый вечер, Файл.
14: Старики говорят, за всю жизнь не помним такой засухи. Я жалею об утренней истории, Карри. Так получилось глупо.
13: Это ты уже говорил, Файл.
14: Я пришел сюда, чтобы сказать об этом Джиму.
13: Вот, что верно, то верно. Джиму ты не говорил. Он наверху, я сейчас пришлю его.
15: Джимми, спустись-ка вниз!
13: Вот и хорошо, Лизи. Не придется мне лезть наверх, ноги болят. Лучше я посмотрю, что делается в коровнике. Я скоро, Файл.
15: Хотите лимонаду?
14: Нет, Лизи, спасибо.
15: Лимонад, собственно, называют так, потому что готовят его из лимонов. А я приготовила из слив, так что, пожалуй, правильнее будет назвать его не лимонадом, а слива-адом.
14: Пожалуй, правил здесь нет.
18: Ты звала меня, Лизи?
3: А, Файл.
14: Hello, Джим.
3: Hello, hello.
14: Покажи-ка глаз. Я пришел, чтобы сказать, что жалею об этой истории.
3: Ну, а о чем разговор? Что было, то было.
14: Вот это по-мужски.
3: Разумеется.
18: Айда, Файл! Вот так, Файл! Айда, Файл!
14: Шериф думает, леди Килли сошла с ума, слышит раскаты грома. По-моему, это музыкальное упражнение Джима.
15: Садитесь, Файл.
14: Джим чуткий парень. Он понял, что я пришел не к нему, а к вам.
15: Что вам от меня надо?
14: Выслушать меня. Сегодня утром ваш отец сказал мне, словом, все в городе знают, что жена моя умерла, что я вдовец. Я пришел сказать, что это не так. Жена бросила меня.
15: Я это знаю, Файл.
14: Мне необходимо, чтобы знали от меня.
15: Почему?
14: Я не хочу, чтобы люди думали, будто Файл боится называть вещи своими именами.
15: Что случилось, Файл? Мой отец вас обидел.
14: Всю жизнь, превыше всего, я ставил свою независимость. Сегодня утром я понял, что утратил ее. Люди мне говорят, человек, который прибегает ко лжи, нуждается в починке. Прислушайся к нашим советам. Если же я отказываюсь от их советов, они мне напоминают. Не забывай, ты перед нами в долгу. Не забывай, ради тебя мы обманываем Бога.
15: Но, Флай...
14: А я не хочу быть в долгу ни перед кем. Если мне нравится есть вчерашний ужин, я буду есть вчерашний ужин. И это не касается никого. Прощайте.
15: Подождите. Нет уж, подождите, Файл. Вы несправедливы к людям. Вы озлоблены и несправедливы, Файл. Наши люди не очень образованы, быть может. Но они добры и простодушны. Когда вы приехали из Педл-Вилла, они же не сразу отдали вам свои сердца. А теперь они верят в вас. Верят. Это же кое-что значит, Файл. Они хотят вам добра, а вы кричите, что посягают на вашу независимость. Да чем вы гордитесь, Файл? Независимостью есть вчерашний ужин. Одиночеством. Я не знаю одинокого человека, который был бы счастлив. Если ему протягивают руку, он не имеет права ее отводить.
19: Мне надо... подумать над тем, что вы сказали. Вы говорили так искренне, я вам очень благодарен. Вот так.
15: Мы говорили... Да, собственно, о чем мы говорили? Вы рассказывали о своей жене, Файл.
19: Нет. Я не рассказывал о жене. Я могу рассказать, если хотите.
15: Она была Красиво, Файл.
19: У нее были светлые волосы. А я всегда говорил, если у женщины светлые волосы, она уже на полпути, чтобы быть красивой.
15: О, да, это по меньшей мере на полпути.
19: Бежала она со школьным учителем, он был из Луизвилля. Он был близорук и носил очки. Руки у него были белые, мягкие, как у женщины. Ходил он так осторожно, что мне казалось, вот-вот упадет в обморок. А рядом был я. Когда в прошлом году мне прострелили плечо, я даже не застонал. Железный прут могу связать узлом, в подброшенную монету попадаю с 20 шагов. Никогда не пойму, ну что же хочет женщина?
15: Ей мало что ее любят. Она должна знать, что нужна вам. Видимо, этому учителю она была нужнее.
19: Больше, чем мне, она никому не могла быть нужна.
15: Она знала об этом, вы ей сказали. Может быть, она осталась бы, если бы вы сказали.
19: Она бы осталась, непременно осталась. Но я мужчина, я не произнес ни слова.
15: Гордость. Потому-то вы и одиноки, Фа.
19: Послушайте, если женщине надо говорить, чтобы она осталась, так лучше, чтобы она ушла.
15: А если бы вам пришлось снова пройти это?
19: Я бы сделал то же самое.
15: Всего 2 слова, вы их не сказали бы.
19: Нет.
15: Ну вы же дурак. Простите. Простите меня, Файл, сядьте, умоляю вас, сядьте, сядьте, Файл. Господи, ну почему так несерьезно мы с вами разговариваем? Файл, вы любите серьезные разговоры? Вы знаете, например, недавно я читала книгу о Вашингтоне. Его называют отцом нашей страны. Какой это был великий человек, Файл. Но вы же не любите читать книг. Нет, вы человек занятой. Вашингтон великий. А вы занятой. Ну, неплохо же звучит, Файл. Да, вы напрасно не пришли к нам обедать. Правда, я испекла пирог, о котором можно только мечтать. Я вообще обожаю печь пироги. Единственное, что люблю больше, Файл, это держать пари. По любому поводу. Вы знаете, что самое забавное, Файл? Я выигрываю. Я всегда выигрываю, я даже не знаю, но... Как это у меня получается? Так что остерегайтесь меня, Файл. Будьте послушным мальчиком и не держите со мной пари, если вы не будете послушным мальчиком, Файл.
19: Это же противно. Ну за кого же вы меня принимаете, а?

0: случилось? Он пробежал мимо нас, не сказав ни слова.
1: И он бежал так, будто за ним гнались.
2: Он меня чуть с ног не сшиб, Лиззи.
3: Боже мой! Ну вы же подслушивали за дверью!
0: Извини, Лиззи, но мы не могли не проявить любопытства.
1: Что он сказал, Лиззи?
2: Что ты сказала ему, а?
3: Ничего.
0: Но вы о чем-то разговаривали?
3: Да, я старалась добыть себе мужа. У меня не получилось.
4: Ой.
0: Твоей вины здесь нет, Лиззи. Виновен он.
4: Да нет, он не виновен. Ты отлично знаешь, чья здесь вина.
0: Ты хочешь сказать моя.
4: Ну, наконец-то. Наконец-то ты понял.
3: Ной, ну я устала.
4: Когда она была ребенком, ты умилялся. Ах, какой способный ребенок. Она подросла. И ты привил ей отвращение к той жизни, которой живут все. Вдолбил в голову, что она красавица, и научил мечтать.
0: Я не вижу в этом ничего плохого.
4: Да ведь плохое в том, что ты всю жизнь лгал ей.
2: Ну прекрати это, Ной.
4: Да ладно! Ты тоже виновен, Джим. Каждый раз, стоило мне начать говорить о Лиззи, ты с пеной у рта доказывал, что я ослеп и не вижу ее достоинств. Достоинства эти не очень-то ценятся в наше время. А вот то, что она некрасива, ты это знаешь не хуже меня. Да и пора, наконец, прекратить лгать и сказать ей правду в глаза. Лиззи, поверь мне, я единственный человек, который любит тебя настолько, что осмеливается сказать тебе правду.
1: Лиззи, взгляни на себя в зеркало. Ты видишь? Я прав.
2: Отдай зеркало!
4: Отойди, болван!
2: Ах так, да? Ах так, да?
4: Джим, куда ты лезешь? Куда ты лезешь?
2: Пустите меня, Старбак!
5: Оставь, иди
2: проветрись! Пустите меня, Старбак! Он меня ударил!
5: Иди проветрись!
2: Он меня ударил, Старбак!
5: Иди на улицу!
2: Хорошо!
5: Иди на улицу!
2: Хорошо, я уйду! Я уйду, но вы все об этом пожалеете. Ты об этом пожалеешь. Ноги в этом доме моей больше не будет.
3: Я...
4: Болван! В следующий раз знаешь что?
5: До следующего раза я научу его драться.
4: Слушай, ты, ну как тебя там, факир, что ли? Ну убирайся отсюда, к чертовой матери!
5: Я уйду, когда сочту нужным. И пока я здесь... Не смейте называть этого паренька болваном, не вам судить о нем.
4: Слушай, тебе сказали, чтоб ты убирался отсюда.
5: И пока я здесь, не смейте называть ее некрасивой. Вы не знаете, что такое красота.
4: Тебе уже говорили, но не вмешивайся ты в дела нашей семьи.
5: Я не могу стоять в стороне. Всю жизнь я боролся против таких, как вы, Ной. Против таких благоразумных, безупречных. Я часто проигрывал. Но я никогда не успокаивался. Между нами не может быть мира. Не может. Не может.
1: Да. Я жалею, что поднял руку на Джима. Но ни от одного сказанного мной слова я не отказываюсь.
0: Ной, достаточно.
1: Сегодня, может быть, и не стоило начинать этот разговор, но так уж получилось, и чтобы покончить с ним, я доскажу. Нет мужчины, которого ты смогла бы осчастливить, Лиззи. Пойми это, наконец, и примирись со своей участью. Ты останешься старой девой, и чем скорее ты это поймешь, тем для тебя же будет лучше.
0: Забудь все. О чем он говорил?
3: Я останусь старой девой.
0: Глупостью?
3: Да нет. Он, в общем-то, прав. Пройдут годы. Джим женится. В один прекрасный день женится иной. Его трудно представить себе женатым, но он женится тоже. У них родятся дети. А я буду приходить в гости. И чтобы уж не сомневаться, что рады моему приходу, буду приносить подарки. Я буду гостящей теткой. Но и будет говорить сыну, будь ласков с тетей, у нее больные нервы. Жена Джима скажет, не пора ли ей уезжать, она гостит у нас уже целую неделю. И Джим ответит ей, ничего не поделаешь, придется потерпеть. Я буду смешной и жалкой, па. Что же делать?
0: Ной хочет убить в тебе веру в то, что ты женщина.
3: А если женщина сама не верит в то, что она женщина? Где-то я слышал эти слова. Ах, да, мне их говорил Старбок. Старбок?
0: Лиси.
3: Он хотел, чтобы я осталась с ним наедине. Я останусь с ним наедине.
0: Лиси! Лиси!
6: Наступила ночь, но она не принесла людям облегчения. Старбок забрался на чердак амбара, чтобы немного передохнуть от дневных трудов и волнений. Ему не спится. Вдруг послышались чьи-то шаги. Старбок увидел на пороге Лизи.
5: Вы?
3: Я пришла...
5: Лизи?
3: Пришла вас поблагодарить.
5: Я сказал только то, что думал.
3: В отношении Джима, да.
5: Я был искренен и тогда, когда говорил о вас.
3: Я не верю.
5: Ну, за что ж тогда благодарить? Что с вами, Лиза? Вы отказываете мне в искренности. Не думайте обо мне, как Ной. Думайте, как Лизи.
3: Я побеспокоила вас, Старбок. Простите.
5: Останьтесь. Прислушайтесь к ночи. Слышите? Свист. Это наша планета летит сквозь ночь. И мы одни.
3: Но не верю я вам, Старбок. Странно, вы понимаете, все, что касается вас, странно. И то, как вы появились в нашем доме. И этот дождь, который вы обещали. Манера говорить, даже ваша фамилия. Вот исчезнете вы сейчас на моих глазах, я не удивлюсь.
5: Старбок – это моя выдумка. Старбок – это слово обладает громким «ба» и раскатистым «р». Чувствуете, в нем слышатся раскаты грома, грохот обвалов. Ну, впрочем, были и другие причины, по которым я решил изменить свою фамилию.
3: Старбок. Ничего звучит. А я всего лишь Лизи. Лизи. И это имя подходит мне, но так же некрасиво и обычно. На свете есть десятки удивительных имен. Они принадлежат другим. Лаура, Офелия, Беатричи.
5: Они были обычными и некрасивыми, пока их не воспели поэты. Лиззи. Лиззи, хотите, я прославлю ваше имя? И оно будет казаться недосягаемым.
3: Старбок, вы же опять хвастаетесь.
5: Ну, нет у меня для этого причин. Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
3: Вы способны вызывать дождь.
5: Каждый человек... способен вызвать дождь.
3: Опять вы говорите загадками.
5: Эх, Лизи, Лизи. Сегодня утром я проезжал по вашим полям, видел истерзанную землю, видел посевы, которые лучше не видеть. На дорогах стояли люди, всматриваясь в небо. В их глазах окаменели тоска и отчаяние. И тогда я сказал самому себе, Билл Старбок, если чужое несчастье ты принимаешь так близко к сердцу, дождь не может не пойти. Сделай так, чтобы он пошел. Верь, и он пойдет. Если человек хочет сделать добро людям, Для него ведь нет ничего невозможного. Ни на земле, ни в небе нет такой силы, которая могла бы устоять против него.
3: И это все? Что в этом вся тайна? Так вы мечтатель, Старбак. Ну что же, мне вас искренне жаль. Законы действительности и поэзии расходятся. Это древняя истина. Мир в руках трезвых, благопристойных людей, не сильнее нас.
5: Я повесился бы на первом попавшемся дереве, если бы хоть на минуту поверил вам. Нет, Лиззи, нет! Над нами смеются, нас называют чудаками, переманивают наших женщин, обрекают на голод, скитание. А мы пробиваемся сквозь камни, как трава пробивается к солнцу.
3: Жизнь сурова, и мечты ваши останутся мечтами. Смотрите, дождя все нет.
5: Он будет. Он будет, Лиззи. Я не дам мною торжествовать. Клянусь всем, что дорого мне в жизни, дождь будет.
3: Если бы я была такой же сильной, как вы.
5: Верьте в себя. Вы женщина. Лиззи, вы... Лиззи, вы очень красивая женщина. Поднимитесь ко мне. Я прошу вас. Ну же. Лиззи, я смотрю на вас, и мне кажется, что нет женщины красивее, чем вы. Скажите, вас целовали когда-нибудь? Перед вами стояли на коленях. Ради вас лишались сна.
3: Нет. Нет, однажды, впрочем, меня поцеловали. Это было давно, мне едва исполнилось 12 лет. По соседству с нами жил мальчик, такой, знаете, рыжий мальчик. На всю жизнь я запомнила полдень, в который он меня поцеловал. Я возвращалась из школы, он стоял неподалеку и о чем-то спорил с приятелем. Вдруг он подбежал ко мне, схватил меня за плечи, поцеловав, помчался назад. Я потом слышала, как он сказал приятелю: на спор я поцелую даже свинью.
5: Закройте глаза.
3: Что?
5: Вы должны закрыть глаза и повторять за мной то, что я вам буду говорить.
3: Зачем?
5: Так надо. Закройте глаза. А теперь повторяйте. Я красивая. Я очень красивая.
3: Я не могу, Старбак.
5: Я требую.
3: Я красивая. Зачем вы это, Старбак?
5: Невозможно было вас не поцеловать. В тот момент, когда вы сказали, что вы красивые, вы действительно стали красивыми.
3: Я боюсь вам поверить. Я же знаю, я поверю вам, Старбак, я боюсь.
5: Перестаньте плакать.
3: Вы ведь не смеетесь надо мной, это было бы очень жестоко.
5: Перестаньте плакать и посмотрите мне в глаза. Что вы видите?
3: Я вижу красивую Лиззи.
5: Вот. Теперь вы всегда будете такой. Идите. И пусть все видят, какая вы красивая.
3: Но сейчас ночью мы вдвоем, Старбак. Вы же хотели остаться со мной наедине. Не украдкой я пришла к вам. Я уйду, когда взойдет солнце. Вы молчите. Вы же лгали, что я красивая.
5: Я молчу, потому что пятый прибор на столе был приготовлен не для меня.
6: Поздний вечер. Знакомая нам гостиная. Кари говорит по телефону.
0: Да. Мальчишка с характером. С Ноем немного повздорил. С Ноем, говорю, повздорил. Да. Да пустяки, конечно, мало ли что бывает в семье. На всякий случай я решил позвонить. Если узнаете что, сообщите. Благодарю, шериф. Прошу прощения.
1: Не приходил?
0: Да не беспокойся, Ноня, что может с ним случиться?
1: О чем мне беспокоиться-то? Слушай, может, он отжил от Демби, а?
0: Я звонил, там нет.
1: Я не хочу тебя расстраивать, конечно, но как не сказать, что во всей этой истории...
0: Виновен я.
1: Но ведь каждый раз, когда мы с Джимом спорили, ты принимал его сторону.
0: Бедный Ной, ты оказался в одиночестве. Однако это тебе не помешало скрутить брата. Когда ты говоришь ему, что он щенок, он начинает тявкать.
1: Ну, наконец-то, черт тебя подери.
7: Добрый вечер!
1: Ну, где пропадал?
7: Ой, вне дома!
1: Ты что, пьян?
7: Ой, не делай такие страшные глаза. Я могу испугаться.
0: Где ты достал эту дешевую сигару?
7: Дешевую? Это Ромео и Джульетта. 85 центов.
1: Ты так и не сказал, где ты был.
0: Тебя обманули, Джимми.
7: Я не обязан отвечать на твои вопросы, мой любезный старший брат. Но если ты хочешь, я тебе кое-что расскажу. Я из Снуки.
1: Я так и знал.
7: Будешь перебивать, ничего не узнаешь. Па, мы поехали кататься. Мне казалось, что машина летит со скоростью 40 тысяч миль в час. Мы приехали на край земли. Дальше было только небо и звезды. Мы лежали под деревом и смотрели на звезды. И вот тут я поцеловал Снуки. И целовал ее столько, сколько хотел. Я торопился. Па, мне казалось, что сейчас появится Ной и скажет... Вот поэтому я схватил ее на руки, и мы полетели на Луну.
0: Ну и дела.
1: Так. Ну, а что было потом?
7: Потом, что было потом? Потом мы дали друг другу слово, что будем мужем и женой.
1: Вот. Как только я перестал за ним присматривать, он попал в беду.
7: Я буду вынужден эту сигару потушить о твою голову.
1: Ладно, ладно, мы поговорим, когда ты выспишься, болван.
0: Ничего не поделаешь. Джим, прими мои поздравления.
7: Па, у меня сегодня праздник. Можно я тебя поцелую? А где Лизи? Придется ее разбудить.
0: Подожди, Джим.
7: Па, она обрадуется, я уверен.
0: Подожди. Ее там нет, Джимми.
7: Нет?
1: Где Лизи, па? Лизи где? Что? Да неужели? Да? Это так? Ну что, с этим проходимцем? Ну отвечай же, па!
0: Да. Она у Старбака.
1: Ой.
7: Ну и дела. О, у меня есть еще одна сигара, я подарю ее Биллу.
1: Так, так, ну теперь я понимаю. Понимаю, почему ты затеял эту идиотскую историю с дождем. Как только ты его увидел, сразу же подумал, нельзя ли женить его на Лизе. Но ты просчитался, па. Он не из тех, кто женится.
0: Это ты послал ее туда, Ной. Ты отнял у нее последнюю надежду. Ты назвал ее старой девой. Но теперь ты не сможешь назвать ее старой девой.
1: Но ведь надо же потерять всякое достоинство, чтобы так
7: да
1: не...
7: Да при чем тут достоинство?
1: А ты вообще заткнись, я тебе сказал.
8: Немного поздновато, прошу прощения.
0: А мы всегда рады гостю.
8: Я не в гости пришел к Карри, по делу.
1: Человеку не спится.
8: Я ищу парня по имени Торнадо Джонсон. Он же Генри Смит. Он же Билл Старбак. Кто-нибудь приходил к вам сегодня, Карри?
0: Ты приходил, Файл.
1: Зачем он нужен, Файл?
8: Звонили из Пэдливилла. Он там что-то натворил. Его надо задержать.
0: Желаем удачи.
8: Так, говорят, у этого парня был огромный барабан. У вас я видел барабан. Чей он?
7: Это мой барабан. Я буду играть в оркестре.
8: Что за стрела нарисована на заборе?
0: А это мой забор, Файл. Я могу рисовать на нем что угодно.
9: Мне кажется, вы что-то от меня скрываете.
0: Мы ничем тебе помочь не можем, Файл.
9: Ладно.
0: Желаем удачи.
9: Спокойной ночи. Я только взгляну на тележку, что стоит возле дома. Она не ваша. Ее владелец должен быть где-то неподалеку.
10: Слушай, па, какого черта ты ввязываешься в эту грязную историю?
0: Пусть прежде он скажет, в чем этот парень виновен.
7: Да в чем Билл виновен? Да в чем он виновен?
10: Ваше дело. Его обвиняют, значит, он виновен.
0: А я хочу знать, в чем его обвиняют.
10: А я пойду и скажу всю правду. Все как есть на чистоту.
0: Ты этого не сделаешь, Ной.
10: Но ведь ты поступаешь неправильно, па.
0: Вот в этом ты весь, Ной. Всю жизнь ты поступаешь правильно, вместо того, чтобы поступать хорошо.
10: Но ведь на самом деле ты не заработаешь ничего, кроме неприятностей.
7: Вот именно. Нет, ну в чем Билл виновен?
4: Да ты вообще заткнись, я тебе сказал.
7: Лиззи пришла.
11: Лиззи, я тебе должен кое-что сообщить.
4: Ну дорвалась, наконец. Кого ты выбрала? Ты посмотри. Посмотри, что там делается.
12: Что там, Джимми?
11: Пришли арестовать Билла.
12: За что? Что он сделал? Но его же надо предупредить.
4: Ты не смей этого делать, Лиззи. Пусти, ты сошла
12: меня,
4: с ума.
12: Пусти, я должна ему помочь.
4: Ты ему ничем не поможешь. Если его поймают, я тебе говорю.
13: Я никуда не убегу, Ной. Вы напрасно стараетесь.
11: Спасибо, Лиззи. Спасибо.
13: Ах, Лиззи, Лиззи. Так я вам и не сыграл на дудочке мою любимую песню. Ну да ладно, в другой раз. Джим. Джим, я прошу тебя, позови ты этого человека. Хватит ему там рыться в моей тележке.
11: Старбак. Я не сдвинусь с места.
13: Что с тобой? Ну, не падай духом. Как твоя девочка? Ты виделся с ней?
4: Буду стрелять, предупреждаю.
9: Ну, вот мы и встретились, парень.
13: Спрячь игрушку. Я давно мог бы убежать. Мне ничего не стоило это сделать. Поймал бы ты меня, как же. Но я не хочу, чтобы эти люди... из-за меня страдали.
9: Вот это разумно.
4: Руки вверх.
6: Файл с наручниками подходит к Старбаку. Тот протягивает руки вперед, и когда Файл уже хочет защелкнуть замок, сильно ударяет наручниками по его рукам. Это Джим ударил в барабан. Теперь револьвер в руках Старбака.
13: Спасибо, Джим.
14: Старбак.
13: Спасибо. Ну, вот так. Так-то оно будет спокойнее. Поговорим? Напоследок. Ты хочешь упрятать меня в тюрьму? За что? Я спрашиваю. Ведь я никому не причинил зла. Ты пришел меня арестовать. Неужели ты слеп? Неужели ты не видишь, кто я? Меня нельзя ни убить, ни арестовать. Я то хорошее, что есть в каждом из вас. Пуля пройдет на вылет, не причинив вреда. Файл. Держи.
6: И Старбак бросил Файлу револьвер. Файл вертит его в руках, не зная, что делать.
0: Я так думаю, Файл. Тебе лучше спрятать свой револьвер.
12: Файл.
9: Ладно. Я тебя не видел, парень. Я тебя и в глаза не видел. И не твоя эта тележка стоит возле дома. Понял?
13: Ну, очень сожалею, что все так нескладно получилось. И мне надо уходить. $46. Вот они, Ной. Время, правда, еще не истекло. И дождь пошел бы, но сейчас поздно говорить об этом. Спешу.
11: Старбак.
13: Оу.
11: Не забывайте нас.
13: Спасибо, Джим. Прощайте, Карри. Лиззи. Лиззи. Только одна минута в вашем распоряжении. Идемте со мной. Конечно, хлопотно с таким человеком, как я, но... клянусь, вы будете счастливы. Вашу руку. Нет времени, Лиззи, решайте.
12: Что? Что вы сейчас сказали, Файл?
9: Останьтесь, Лиззи. Вы нужны мне.
12: Файл. Как же так, Файл? Старбак. Ну, па, ну что делать?
0: А что бы ты ни сделала, помни, ты женщина, руку которой просят.
5: Да, я прошу. Я прошу.
12: Не забывайте нас, Старбак. Если вам будет трудно, помните, у вас здесь есть друзья. И не огорчайтесь, Билли. Вы еще встретите девушку, которая покажется вам самой красивой на свете.
5: Вы правы, Лиззи. Желаю вам счастья. Файл, теперь вы не одиноки. Джим, поздравь сестру.
12: Джим.
14: Ну, Лиззи, бац, и все.
6: Файл. Нет, Лиззи. Я потом.
1: Я очень рад, Лиззи. Файл, вдвоем нам легче будет справиться с хозяйством.
0: У меня припрятана бутылочка вина, мальчики. Прошу к столу. Джимми, достань бокалы.
14: Раз, два, три. А где Билл?
0: Старбак?
1: Да он ушел.
14: Да нет, он был здесь, он стоял на этом месте, я видел.
0: Я тоже видел, он стоял на этом месте.
14: Но его нет.
12: А может быть, его и не было. Может быть, нам только показалось.
15: Прошу прощения, Карри. Hello! Верхние ключи, полицию! Полиция! Говорит шериф Томас. Человека по имени Торнадо Джонсон только что видели у нас. Так? Так? А что он у вас натворил? Продал дождь и исчез? Так? Так? Так, ладно, примем меры.
1: Говорит, в Красных Камнях обещал грозу, получил задаток, провалился сквозь землю. Полиция сбила с ног.
9: Черт возьми. Он же одурачил всех нас. Это я упустил его, шериф. Идем!
15: Скорей!
6: Ной закрыл окна и двери. Все члены семьи сели на свои привычные места.
1: Я так и знал. Иначе быть и не могло.
0: Поверить трудно, а я его успел полюбить.
12: Он перевернул всю нашу жизнь. Теперь мы уже не сможем жить так, как жили до сих пор.
14: Да тише, тише. Вы слышите? Он же сказал, дождь будет.
12: Дождь! Дождь! Дождь! Дождь!
15: Вот дождь! Дождь! Люди! Люди, посмотрите! Дождь! Настоящий дождь! Я знал, что он пойдет. Он не мог не пойти. Джим, потрогай пиджак. Дождь! Лиззи!
12: Старбак, бегите, вас ищут!
15: Да им меня не поймать! Где мои $46? Люди!

0: Вы слушали радиоверсию спектакля Московского драматического театра имени Станиславского «Продавец дождя» по пьесе американского драматурга Ричарда Нэша. Действующие лица и исполнители. Карри – Борис Лифанов. Ной – Дмитрий Гаврилов. Лиззи – Людмила Полякова. Джим – Василий Бочкарев. Шериф – Сергей Лихницкий. Файл – помощник шерифа. Эммануил Виторган, Билл Старбак, Владимир Аниська. Постановка Леонида Варпаховского. Спектакль записан в 1975 году. К эфиру запись подготовили режиссер Ольга Чеботуркина и редактор Александр Кукис.
1: Из собрания Гостелерадиофонда. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
1: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
3: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. Ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина отказалась от участия в передаче тел погибших в Константиновке военных ВСУ. В Кремле назвали помощь Киеву высочайшим парадоксом современной Европы. Путин и Трамп обсудили по телефону тему украинского урегулирования. Новые правила донорства вступят в силу в России с 1 января. И теперь подробнее. Киев, отказавшись от предложения о передаче тел, еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу. Об этом заявили в российском Минобороны. Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно похоронены родственниками, говорится в сообщении российского военного ведомства. По данным Минобороны России, Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в Константиновке. Накануне Минобороны России сделала предложение Киеву провести гуманитарную акцию по выдаче тел украинских военных, погибших после установления контроля России над Константиновкой. Также в Минобороны заявляли, что готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных, говорится в сообщении Минобороны. Российская авиация в результате удара уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки для срыва ротации ВСУ, а также подвоза вооружений и

0: Делили в Кремле публикации, в которых прогнозируется удар России по Польше в ближайшие месяцы. Также Песков назвал помощь Киеву высочайшим парадоксом современной Европы.
1: В Киеве много людей, у которых есть хобби – кусать руку кормящего. Мы это помним хорошо на своем опыте, но вот сейчас поляки это увидели. Киевский режим прославляет пособников нацистов и нацистов, которые убивали поляков. Это ли не высочайший парадокс современной реальности в Европе?
0: Также, по словам Пескова, над Украиной нависла угроза дезинтеграции, так как в Польше убеждены, что значительная часть Украины – это польские земли. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По инициативе американской стороны сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1 час 25 минут. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Собеседники затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО в Турции.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Как рассказал Ушаков, в ходе разговора Трамп подтвердил готовность к поиску мирного решения украинского конфликта. Помимо этого, американский президент отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются по завершению украинского конфликта. Новые правила донорства вступят в силу в России с 1 января 2027 года. Увеличится срок хранения анкеты – 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в базе данных. Появится возможность сдавать документы в электронном виде, следует из документа Минздрава, пишет РИА Новости. Теперь донор только перед первой донацией должен предоставить добровольное согласие на медобследование и донацию крови или ее компонентов, а также согласие на обработку персональных данных. Также единожды допускается проведение экспресс-тестирования на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций, инфекционных заболеваний, возбудители которых могут передаваться при контакте с кровью больного человека. Вечеринка с участием 150 человек закончилась поножовщиной в немецком городе Эссен. Пострадали 4 человека, а не участвовавший в конфликте сотрудник охраны скончался от сердечного приступа, сообщает газета «Бильд» со ссылкой на полицию. Все четверо непосредственных участников стычки получили колотые и резанные ранения. Трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Уточняется, что среди пострадавших трое граждан Турции и один гражданин Германии, пишет РИА Новости. Главным подозреваемым следствие считает 46-летнего турка. В настоящее время он также находится в больнице, где его охраняет полиция. О причинах конфликта не сообщается. Задержанному инкриминируют покушение на убийство. Далее в нашем выпуске новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На Уимблдоне сегодня проходят матчи четвертого круга в мужском одиночном разряде. И Роман Сафиулин в эти минуты встречается с сербом Новаком Джоковичем. Первый сет на тайбрейке выиграл Джокович 7-6. Во втором пока что равенство 2-2. Шанхай Шэньхуа переиграл Джэньцзянь Профессионал в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-2. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал второй

0: вторую победу подряд и с 19 очками занимает 9 место в таблице чемпионата Китая. Главный тренер Аляхли Матис Яйсле заинтересован в услугах крайнего нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. В саудовском клубе обсуждают кандидатуру 25-летнего вингера в течение месяца. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что Аляхли может предложить 45 миллионов евро за 25-летнего бразильца. «Лада» заключила просмотровые контракты с 4 хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Состав команды на период предсезонной подготовки пополнят нападающие Игорь Швырев, Михаил Беляев, Константин Рыжов и защитник Карил Вафин. Московская «Динамо» обыграла красноярский «Енисей» СТМ со счетом 37-33 в матче 8-го тура чемпионата России по регби и остается на второй строчке турнирной таблицы. Красноярский клуб на третьей позиции, лидирует казанская «Стрела» «Акбарс». Казанский «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Реттон Мейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцем также интересуется краснодарский «Локомотив Кубань». Прошедший сезон Реттон Мейс провел в немецкой Баварии. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
1: В понедельник, 6 июля, в Вологде ожидается 16-18 градусов без существенных осадков. В Сыктывкаре дождь с грозой, 24-26 градусов выше нуля. В Великом Новгороде плюс 17, плюс 19 градусов, кратковременный дождь. В Калининграде от 18 до 20 тепла, кратковременный дождь. В Перми 26-28 градусов, вечером дождь и гроза. В Кирове дожди и грозы, 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге временами дожди, 17-19 градусов. В Москве также временами дожди, ночью 13-15 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице плюс 22 градуса, ветер западный 1 метр в секунду.
2: Июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: «11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.
7: Просто о джазе.
4: С Михаилом Иконниковым.
8: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе». С вами Михаил Иконников. Сегодня у меня в гостях замечательный пианист, композитор и педагог, финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Россия Культура» Даниэль Адиянц. Привет.
9: Привет.
8: Первый вопрос: каким образом происходит переход с классики, с которой все, в общем, начинают заниматься музыкой, на джаз? Ну, в твоем, естественно, случае.
9: В моем случае это произошло где-то в третьем классе музыкальной школы. Моя учительница поняла, что мне не так интересно играть инвенции Баха, и решила дать мне какой-то детский рэгтайм, как сейчас помню, по-моему, он назывался «Китикет». И с этого момента она поняла, что мне это как-то более интересно все играть, и начала давать разные буги-вуги. И вот этот переход как-то сам случился еще в школе.
8: Интересно, потому что, ну, зачастую педагоги как бы все-таки тянут на себя. В данном случае, на мой взгляд, тебе очень повезло, что педагог сразу прочувствовал, что вот это тебе ближе.
9: Ну, у меня и сама педагог тоже любит джазовую музыку. И нужно обязательно, я считаю, ее упомянуть. Это Мозговая Лариса Николаевна. Это моя первая учительница Городищенской музыкальной школы искусств. И на самом деле я бы сказал так, что с того момента мое развитие шло параллельно. То есть если до этого я играл только классику, то теперь появилась еще задача еще и джаз к этому добавлять. То есть классика не уменьшилась, как бы джаз добавился к этому.
8: На твой взгляд, можно ли увязнуть настолько в классике? Я понимаю, что это не очень корректная фраза, что потом все-таки это было заметно на исполнении джаза и, может быть, даже, ну, оказывало некое негативное влияние. Я о том, что, в общем, существует как бы масса исполнителей классических, которые пытались играть джаз и пытаются играть джаз. Ну, не бесспорно это, скажем так.
9: На мой взгляд, так как существуют удачные примеры совмещения и классики, и джаза, я считаю, что просто в данном случае джазу не уделялось такое достаточное количество времени. То есть, скажем так, джаз был изучен поверхностно, поэтому оно так и звучит. А если человек, ну, условно, он воспитал себя летом до 15, он получил какую-то классическую базу хорошую, и после этого параллельно он начал развиваться в джазовой музыке, то на основе той базы, и я бы сказал так, человек уделил лет 10 классике и лет 10 джазу, ну, конечно, он будет играть на соответствующем уровне.
8: Часто бывает, человек уделил 30 лет классике, а потом решил, дай-ка я джаз поиграю. И вот получается очень так сомнительный результат.
9: Ну, мне кажется, надо смотреть в каждом, да, каком-то индивидуальном случае, поэтому, да, можно и всю жизнь заниматься, и там чего-то, например, не добиться, да, можно и 5 лет этому посвятить и быть в топе.
8: Я думаю, что нам нужно сказать что-то о твоем дебютном альбоме, который вышел, потому что, естественно, будем ставить композиции с этой пластинки, замечательной совершенно, которая, в общем, наделала шуму, которую очень высоко оценили джазовые критики, я так понимаю, и публика тоже. Я где-то в середине между публикой и джазовыми критиками. Пластинка записана в компании замечательных музыкантов Сергея Васильева и Павла Тимофеева. Пашу я знаю с Арбат Блюз Клуба, это середина 90-х годов, он, конечно, замечательный универсал. Авторская музыка совершенно не похожа на ту авторскую музыку, которую на сегодняшний день играет большинство фортепианных трио джазовых. Почему настолько она близка к середине прошлого века, а не вот эти сегодняшние, ну, скажем так, ближе уже даже к кроссоверу, может быть, размышления большинства джазовых пианистов? То есть, ну, согласись, что музыка побелела вот в целом. Из нее практически ушел блюз и соул. В этом нет ничего плохого, это, наверное, развитие, и к чему-то это придет. Но этого, на мой взгляд, на сегодняшний день много. И, в общем-то, ты вернул нас к той музыке, меня, по крайней мере, вернул, которую я очень люблю. И я эту фразу произносил на форуме над джазом, что если бы я изначально не знал, благодаря Кириллу Дьякову, что это все авторское, то я полез бы искать, кто авторы произведений. И, наверное, мучился, потому что, естественно, бы не нашел.
9: На самом деле, все происходит по очень банальной причине – это любовь. Вот если говорить об этом альбоме и вообще о музыке, во-первых, спасибо тебе большое за комплименты, очень приятно. Мы действительно все вместе старались, и с Сергеем, и с Пашей. Я скажу так, я ставил перед собой цель просто записать музыку, просто которую я сам люблю. Но если говорить о выборе, почему именно такую музыку, я неоднократно даже своим студентам говорю, потому что я являюсь преподавателем в Академии джаза, что, ребят, я сам не знаю, почему я вообще захотел эту музыку играть, потому что у меня просто, ну вот, когда я поступил в колледж, меня просто снесло крышу, если можно так выразиться, от музыки Бада Пауэлла, Сони Кларка, Финниса Ньюберна, Оскара Питерсона, Уинтона Келли, Барри Харрис и так далее. Я просто этим заболел. Я помню свой второй курс, мне 16 лет, я просто весь год слушаю две пластинки Сони Кларка. Это одна квинтет, а вторая трио. И я ничего не мог с собой поделать, мне просто это нравилось. И оно настолько, знаешь, заедает в голову, ты просто это слышишь у себя в голове. И это просто любовь, которая, вот, скажем так, через время вылилась в то, что я играл какие-то аранжировки известные, да, или песни, там, я снимал аранжировки свои, соло играл, а потом просто оно само как-то вот изнутри вот что идет. То есть это не было такого, что так, я должен сесть что-то написать. Скорее, даже запись альбома была сделана таким образом, что я уже играл свои произведения, да, на концертах, и потом такой... Я себе не прощу, если я не сделаю альбом, не оформлю свое творчество во времени, потому что время идет, у тебя игра меняется. Хотелось это запечатлеть и создать какой-то такой вот для себя, скажем так, результат зафиксированный.

0: Давай тогда срежем вот этот большой список пианистов, которых мы упомянули вдвоем, до трех, вот три любимых джазовых пианиста.
1: Это всегда очень, конечно, трудный вопрос. Можно хотя бы четыре?
0: Давай четыре, хорошо.
1: Но первым я точно должен сказать, это Бад Паул, потому что это первая любовь. Это просто, когда я услышал его мелодические линии в правой руке, вне зависимости от того, какого качества запись, там она, не знаю, из какого клуба, подвала. Там.
0: То есть изначально ты боппер, в общем?
1: Изначально абсолютно стопроцентный. Значит, Бад Паул, обязательно Сонни Кларк, обязательно Финиас Ньюберн и обязательно Оскар Питерсон. Сюда, конечно, очень много чего хочется добавить, но это, наверное, я бы давал этот критерий по тому, какое количество раз были переслушаны пластинки. Вот, наверное, вот эти четыре исполнителя. Я, наверное, впервые сам для себя даже подвел такую таблицу, потому что действительно, ну вот больше всего и чаще всего я слушал именно их.
0: Любопытно. Мне просто интересно, чтобы в этой компании оказался Оскар Питерсон, потому что, ну, на мой взгляд, он сильно очень отличается от трех других музыкантов, которых ты упомянул.
1: Да. Здесь есть очень хорошее, скажу, уточнение. Мне очень нравится творчество Оскара до периода, когда трио Рэй Браун, Эд Тикпен и Оскар Питерсон распались. То есть это где-то 65-66, по-моему. После этого, вот все, что я, наверное, слушал, это вот
0: то до... То есть я ближе трио классического состава, не гитара и контрабас, а...
1: Ну, если брать ранний состав, где Джим Холл и Рэй Браун, это тоже сюда входит, то есть это там 50-е годы и так далее. А если брать именно вот после 65-го, когда вот это знаменитое трио, которое для меня это, наверное, одна из топовых, сказать, наверное, чтобы никого не обидеть, ритм-секция, это Тикпен, Рэй Браун, вот когда они ушли, я как пианист чувствую вот что давала эта ритм-секция Оскару, да, его игре. И когда они ушли, я понимаю, что вот при всем уважении к следующим, да, поколениям и составам, того драйва и той энергии мне не хватает. Вот дело не в том, что это плохо, это по-другому просто. И вот тот период, я могу даже честно признаться, я, наверное, даже ничего не слушал из того периода. Ну, практически. Так вот, какие-то концерты на Ютубе мог посмотреть, ознакомиться. А альбомы, может быть, 1-2, а вот все, что до, вот до 65-го года, там было переслушано сотни раз просто. Да, я почему я создал именно список из этих четырех, потому что их я слушал просто больше остальных. Мне кажется, вот из всех, кого я перечислил, это люди со своим лицом. То есть у них есть абсолютно какой-то свой почерк, и они, скажем так, не играют просто как-то вот, ну, как сказать, обычно. Вот они играют именно со своим каким-то фирменным стилем.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: В каком году ты начал выступать со своими трио?
2: На самом деле это началось еще, когда я учился в Ростовском колледже искусств. На тот момент, наверное, первое выступление было, если не брать в рамках учебных каких-то выступлений, то это был в одно время в Ростове New Saint-Tropez Jazz Club. Есть такой замечательный состав у нас в Ростове. Руководителем является Арам Рустамянц. Он, собственно, является директором школы Ким Назаретова. И другие замечательные музыканты Виталий Перов, Григорий Дерацуев и Андрей Мачнев. Вот они организовали в то время, это еще до нынешнего эссе, которое существует, NC Jazz Club. И тогда, я помню, Арам Борисович позвонил мне и говорит: «Даниэль, вот мы хотим, чтобы ты своим трио вел джемсейшены, которые были там раз в неделю». Для меня это была огромная честь, что выбрали из всего Ростова на тот момент меня с моими, да, коллегами. И после этого, собственно, если взять джемы, потом после джемов были тоже какие-то концерты. Помню, наверное, один из первых, и тогда трио у меня называлось The Movement Trio, потому что я тогда очень любил разговоры про ритм, про движение.
1: А раз ты вел джемы, соответственно, все-таки ты играл преимущественно джазовые стандарты, потому что, ну, как бы на джеме по-другому не получится.
2: Конечно. Вообще, я, можно сказать, основную часть, как и многие джазомузыканты, ты играешь стандарты. Потом ты, конечно, играешь, кроме стандартов, какие-то произведения, я бы сказал, известных исполнителей или композиторов, инструменталистов, да, то есть Гершвин или еще кто-нибудь.
1: Давай вернемся на 4 года назад. Замечательный проект, к сожалению, редкий, «Большой джаз», тогда приуроченный к столетию российского джаза. Ну, естественно, как человек, некое отношение имеющий к джазу, не как музыкант, а как философ-разговорник, я смотрел весь проект, созванивался с папой, мы обсуждали, болели за тебя, честно тебе скажу. Какой толчок дало участие в нем и то, что ты вышел в финал? Потому что, ну, все-таки с классической джазовой публики ты, в общем-то, стал более известен. Государственный канал, опять же, редкий джазовый конкурс. Ну, там для меня, предположим, я не могу успевать бегать по всем клубам и слушать музыкантов. А здесь была у меня возможность составить какие-то впечатления первые, потому что я отлично помню, как ты играл на Норде, по-моему, «Чикен».
2: Да? Да, это был такой номер.
1: Да, да, да, да. А я помню отлично, как ты играл что-то эллингтоновское. Я точно помню, что играл Джо Завинула с Софией, аккомпанировал.
2: «Мерси-мерси», да. Да, да, да. Эллингтоновское, да, да. Мы играли «Коттонтейл».
1: Да. А, во-первых, впечатление от самого этого мероприятия, ну, надеюсь, положительное.
2: Абсолютно.
1: Вот. И насколько действительно, как бы, это расширило твою аудиторию?
2: На самом деле, мероприятия и вообще съемки, весь этот процесс очень интересный. Признаюсь честно, я это очень люблю, как-то саму эту атмосферу. Я просто захожу вот как к себе домой. Вот у меня такое ощущение, то есть до этого дома ты что-то делал, ты какую-то жизнь жил, а туда ты зашел, и как будто вот сейчас кнопочка включилась. Несмотря на какое-то волнение, переживание, если говорить именно о популярности, которая, да, там появилась ли после, собственно, самого шоу. На самом деле, после этого был какой-то вот ряд звонков или приглашений, и когда говорят: «Мы вот знаем, вы там выступали на канале «Культура», да, «Россия Культура», вот хотели бы вас там пригласить». Я не могу отследить четкую связь, но нас приглашали после этого много раз звезды-солисты большого джаза. В составе большого джазового оркестра, например, мы же играли номера постоянно с ними. Вот Петр Востоков, да, нас приглашал не один раз. Потом было выступление, просто малый состав, как звезды большого джаза. Ну, много, на самом деле, было различных предложений. И люди тоже узнавали

0: 3 любимых джазовых альбома. Ну, может, 4.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, это самый сложный выбор. Тогда назову по одному альбому из тех исполнителей, которых я уже назвал. Пусть это будет Amazing Bud Powell Volume 1. Раз Bud Powell,
0: Sonic... Blue Note.
1: Да, Sonny Clark. Вот здесь, конечно, очень тяжелый выбор между его пластинкой трио или его квинтетом, где они играют с Колтрейном, где есть одна из моих самых любимых композиций «News for Lulu». Это что выбрать, трио или квинтет? Даже не знаю, что мне больше нравится. Давайте пусть будет квинтет. Phineas Newborn, значит, любимый альбом. Здесь тоже тяжелый выбор. Это либо «A World of Piano», либо «We Three». Это альбом Роя Хейнса вообще, но там играет Phineas, Пол Чемберс и Рой Хейнс, собственно. Но чисто технически это альбом не Финиаса, поэтому можно выбрать либо A World of Piano, либо еще есть один I Love a Piano. Ну, пусть будет A World of Piano. Все-таки да, это вот очень знаковый, он у меня даже на виниле есть. И Оскар Питерсон. Но здесь тоже тяжело выбрать, но, наверное, вот есть один альбом, очень интересный, тоже очень тяжелый выбор. Пусть это будет Оскар Питерсон «Live at Chicago». Это 61-й год. Во-первых, это чудо звукозаписи абсолютно, потому что для 61-го года вот все наши слушатели, кто захочет окунуться и послушать, что это за альбом, оцените качество звучания. Это было записано вживую в каком-то клубе с треском стаканов, тарелок, шумом вилок там, в общем, и всем прочим. Но какое потрясающее качество записи. Я не могу это передать словами. И это вот для меня, кстати, имеет немаловажное значение в восприятии музыки. То есть как она была записана.
0: Ну, кстати, твоя пластинка очень здорово записана.
1: Спасибо большое. Да, я над этим, если честно, потрудился. Обратился к мастеру своего дела. Это Андрей Левин на Мосфильме. Я доверил ему этот музыкальный процесс. Я очень благодарен ему за его вот и помощь, и вообще за его профессионализм.
0: Тебе проще выступать в трио, это твой любимый как бы состав?
1: В трио это как-то самый универсальный для меня состав.
0: Потом с учетом занятости музыкантов, которые бегают, туда собрать состав больше, это вообще зачастую становится большой проблемой.
1: Да, плюс, если говорить о квинтете, тоже, например, одни из последних концертов я играл в составе с Петром Востоковым и Артемом Боденко. И собрать их на одной сцене – это такое редкое удовольствие достаточно.
0: Насколько комфортно ты себя чувствуешь как аккомпаниатор?
1: Чаще всего, на самом деле, из моей практики, если я даже кому-то аккомпанировал, все равно львиную долю соло и вообще сопровождение отходит пианисту. Поэтому тут, можно сказать, это очень часто большая достаточно работа. Я последние годы больше занимаюсь своим творчеством, конечно. Я раньше очень много аккомпанировал. Я просто, условно, практически 5 раз в неделю. И как-то уже просто не от того, что это, скажем так, какая-то задача трудная или еще что-то, немножко меняется вектор и интерес, там, интереснее над своими какими-то проектами работать. Но если это приятный солист, почему нет? Я всегда с удовольствием. Это же, как сказать, командная работа. Наоборот, круто, когда есть аккомпанирующий состав, который в любой момент может такое соло сыграть, что ты просто... Поэтому ты, да, ты аккомпанируешь, но когда тебе надо, ты включил передачу определенную, да, на своей коробке и сыграл соло. Поэтому мне даже нравится такая ритм-секция, которая в случае чего не просто она аккомпанирует, она еще такое соло сыграет, что сорвет гром оваций.

0: А слушаешь ли ты современных джазовых пианистов? Ну, я какие-то фамилии накидаю, там Салливан Фортнер, Эммет Коэн. Я тут послушал на днях новую пластинку Джейсона Морана. Я вообще ничего не понял. Но это, знаешь, это новая с 24-го года появившаяся категория Грэмми, альтернативный джазовый альбом лучший. Вот, по-моему, это все тут частично вот из перечисленных, ну, по крайней мере, Джейсон Моран туда.
1: Да, конечно, я это все слушал и что-то слушаю. На самом деле, для меня, если из современных пианистов называть кого-то, ну, современно говоря, вот ты назвал, это вообще, можно сказать, еще молодые, да, плюс-минус мои ровесники. А для меня, вот из тех, кого я действительно слушал и переслушивал, для меня именно это является критерием. И что действительно для меня является каким-то новым языком, то есть не что вот там переиграно или там на что-то похоже. Для меня это начало 2000-х годов, это Роберт Гласпер Трио обязательно. Просто вот его несколько пластинок. Аарон Голдберг, это альбом The Now, для меня один из самых показательных 2014 года. И говоря про Эммета, говоря про Салливана Фортнера или Джейсона Морана, я помню, Джейсона я тоже слушал. Для меня немножко экспериментальный. Я тоже не могу...
0: Ну, он сложный, сложный.
1: Я бы сказал, мне интересно знакомиться всегда с чем-то новым. И для этого нужно найти состояние и настроение. По той же причине, например, ну, величайший пианист современности Брэд Мелдоу. Я какие-то его записи слышал, но я не мог... никогда дойти и вот альбомами послушать для меня немножко сложно. Не сложно с точки зрения настроения. Вот очень часто, я помню, когда я учился в Гнесинке, мой преподаватель Всеволод Константинович Тимофеев говорил, вот есть Брэд Мелдоу. Я говорю, Всеволод Константинович, я слушаю, у меня сразу, говорю, депрессия после прослушивания. У него есть очень глубокая музыка, и она просто вот трогает за какие-то такие вот глубины души, что меня уж очень сильно, скажем так, накрывало. Вообще, я считаю, что очень зависит компания, в которой ты играешь. То есть как-то вот бывает какая-то химия, ради которой ты готов послушать вот альбом.
0: Ну, один из последних вопросов. Кроме джаза, ты слушаешь что-нибудь?
1: Да, конечно. И всегда слушал. И многие даже удивлялись. Во-первых, я, в принципе, слушаю все. Для меня, возможно, это прозвучит... странно для человека, который вот в джазовой индустрии находится. Я действительно вот просто люблю музыку как таковую. Для меня нету разделения. Вот если я джазмен, я должен там, джаз у меня на первом месте и так далее. Это, как скажем, просто разные краски. Из неочевидного я обожаю группу песняры, белорусские песняры. Это для кого-то может кажется странным, но я, опять же, в основном с музыкой я глобально познакомился, вот, будучи в колледже. И я просто, ну, одновременно, вот, можете представить, если не можете, постарайтесь, слушатели, что с одинаковым удовольствием я лежал, слушал пластинку Сони Кларка и просто песняров песни.
0: Вот для меня, например, ничего удивительного нет, потому что я вечером могу слушать там, я не знаю, Джина Харриса, предположим, или там Джуниора Мэнса, а с утра в спортзале слушать группу «Клатч». Поэтому это, мне кажется, очень нормально, это как раз вещь о широком кругозоре, но потом, ой, ну, на мой взгляд, вообще как бы зашориваться, что называется, неправильно, надо все да. Чтобы было интересно.
1: Абсолютно точно. Ну и если еще что-то назвать, мне очень нравится Alan Parsons Project, есть такой арт-рок. Это я даже успел сходить на их концерт в 2019 году. Вау. Они приезжали, это был потрясающий звук.
0: Eye in the Sky делали?
1: Конечно. I got the eye in the sky. Вот это да.
0: Да-да-да.
1: Суперски звучало. И, в принципе, я и могу и рэп какой-то послушать, и какой-то рок. Но это вот уже меньше... Но в целом, я помню, слушал еще до колледжа, когда я не был знаком с джазом, я очень много слушал Дэвида Гетто. «Тайтениум», вот эти песни.
0: Там. Ну, нормально.
1: Да-да-да.
0: Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконником. Сегодня у меня в гостях был педагог, композитор, пианист Даниэль Одиянц, автор одного из лучших джазовых альбомов 2025 года, которые оценили все. Спасибо большое, что пришел. Мне было интересно. Я надеюсь, тебе тоже.
1: Миша, мне тоже было очень интересно. Спасибо огромное за приглашение. Я замечательно провел время.
0: Спасибо, до свидания.

0: Радио России. Советы и напутствия начинающим охотникам. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Охотникам охотничьего фарта, безопасных охот, ну и удовольствие от природы. На свежем воздухе увидеть закаты и рассветы. Получение максимального удовольствия от процесса.
0: Гости – биолог-охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
2: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
2: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
2: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинская сторона отказалась от предложения о проведении гуманитарной акции в Константиновке. В Кремле не исключили провокации со стороны Киева в преддверии саммита НАТО. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. И теперь подробнее. Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в городе Константиновка. Об этом заявили в Минобороны России. Ранее военное ведомство сделало заявление с предложением гуманитарной акции по выдаче тел погибших военных ВСУ после окончательного взятия под контроль Константиновки. Однако Киев не сделал ничего, чтобы тела погибших военных ВСУ были достойно захоронены родственниками, говорится в сообщении российского военного ведомства. Киев, отказавшись от предложения о передаче тел, еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, отметили в Минобороны России. Ранее в военном ведомстве сообщили, что более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку ДНР, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Российская армия нанесла удары по военным аэродромам Украины, объектам инфраструктуры, местам производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах, сообщает Минобороны. По данным военных, штурмовые отряды группировки войск «Запад» наступают в направлении Голубых озер, расположенных к западу от Красного Лимана. Подразделения 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города Красный Лиман. За сутки противник потерял там до 20 военнослужащих. Уничтожена боевая бронированная машина, 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки составили более 1470 военнослужащих. Силы ПВО сбили 282 БПЛА, 9 управляемых авиабомб, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», следует из сводки Минобороны.

0: причем те, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией, которые убеждены абсолютно, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции, на самом деле, она висит над Украиной.
1: Также Песков назвал помощь Киеву высочайшим парадоксом современной Европы. Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК «Патриот» и уступила очередь на американских заводах, сообщил вице-спикер Сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерации Кшиштоф Босак. По словам политика, в марте втайне от Сейма правительство отдало Украине дорогие и труднодоступные для приобретения ракеты-перехватчики для систем «Патриот». Они были куплены Польшей у США для создания многослойной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор не завершена. В свою очередь, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидыч также заявил журналистам, что очень вероятно, что польское правительство весной передало Украине ракеты для ЗРК «Патриот». Владимир Путин и Дональд Трамп провели по инициативе американской страны телефонный разговор, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1 час 25 минут. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
1: Как рассказал Ушаков, в ходе разговора американский президент отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются по завершению украинского конфликта. Красный код из-за опасного загрязнения воздуха объявили в американской столице на фоне жары и после крупнейшего салюта в честь Дня независимости, оставившего город в дымке. Как сообщала РИА Новости, после 40-минутного салюта из 850 тысяч залпов центр Вашингтона в ночь на воскресенье еще долго был окутан серым смогом. Проблемы со здоровьем грозят гражданам, поэтому нужно сократить время пребывания на улице, информировали власти. В эти дни в Вашингтоне установилась рекордная температура. Накануне столбик термометра поднялся почти до 40 градусов, побив рекорд 1898 года для 4 июля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На Уимблдоне в эти минуты проходит матч четвертого круга между Романом Сафиулиным и Новаком Джоковичем. Первый сет остался за сербом. На тайбрейке он вырвал победу 7-6. Во втором победил со счетом 6-3, а в третьем сейчас Роман Сафиулин ведет со счетом 3-2. Сава Новиков стал победителем групповой гонки на 198 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который прошел в Казани. Второе место занял Михаил Фоткин, третьим стал Артемий Хомяков. У женщин в данной дисциплине победила Марина Комина. Шанхай Шэньхуа переиграл Джинцзян Профессионал в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 3-2. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Китая. Футбольный «Зенит» сделал предложение по

0: полузащитнику Фенербахче Доржел Льсену Нене. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока не менее 25 миллионов. Ранее сообщалось, что вингером также интересуется московский «Спартак». Тем временем будущее полузащитника московского «Спартака» Эзекиэля Барка может проясниться в конце июля. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что представитель футболиста отправится в Москву, чтобы лично встретиться с руководством российского клуба и сообщить, что аргентинец не будет продлевать контракт. Соглашение Барка со «Спартаком» подходит к концу летом следующего года. 27-летним игроком активно интересуется «Индепендьенте». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: Понедельник, 6 июля, в Перми ожидается 26-28 градусов, вечером дождь и гроза. В Кирове 22-24 градуса, дожди и грозы. В Уфе от 27 до 29 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Оренбурге 32-34 градуса выше нуля, вечером дождь и гроза. В Казани и Самаре без осадков 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге временами дожди 17-19 градусов. В Москве также временами дожди, ночью 13-15 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице плюс 21 градус.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Консерватники» в эфире Радио России, в студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский.
2: Всем добрый вечер. Рады приветствовать вас на нашем замечательном шоу. И сегодня у нас, как обычно, множество интересных тем и замечательно интересные гости во втором часе.
1: Начнем мы с военных сводок. Не так часто мы это делаем, но считаем важным обратить на это внимание и проговорить, что на этой неделе вооруженные силы России массированными ударами атаковали Киев. Количество ракет, баллистических и крылатых, атаковавших цели, как сообщают наши аналитики, было рекордным. Источники называют цифры от 60 до 100 ракет. Причем удар был комбинированный, летели «Цирконы», «Искандеры», «АХ-101» и новейшая легкая баллистика. Небольшие, но недорогие в производстве и очень эффективные ракеты. Параллельно с ракетным ударом военные объекты в столице подконтрольного киевскому режиму остатка бывшей Украины были атакованы сотнями беспилотников «Герань», причем большая часть из них была новейшими реактивными аппаратами, способными нести усиленную почти до 100 килограмм боевую часть. Это очень много. Также удары нанесли по Кривому Рогу, Павлограду, Сумам, Одессе, Днепропетровску и Харькову. Мы, как страна, как народ, изначально заняли другую тактику в информационном противоборстве и в обеспечении конфликта информационного. И кому-то может показаться, что мы не так много и не так часто рассказываем о том, что происходит на фронтах. Да, безусловно, есть сводки Министерства обороны, есть кадры объективные о том, что происходит. Но у некоторых людей, которые сегодня находятся в социальных сетях, в большинстве своем погружены в социальные сети, складывается картинка, при которой удары наносит только противник по нам, да. А мы ничего не делаем и не отвечаем. И
2: более того, то, что у нас противник часто преувеличивается, приумножается, и плюс еще мы даже видим, что действительно противник этими ударами пытается не столько решить какие-то свои проблемы на фронте, сколько нас запугать и раскачать ситуацию изнутри, потому что, например, иначе как терроризмом нельзя назвать, скажем, удар по частному сектору в Егорьевске, да, на этой неделе, где погиб 6-месячный ребенок. Ну, естественно, там частные дома, частный сектор. А ведь если мы посмотрим, например, на то зарево, которое есть в Киеве, оно покажет, что действительно туда, куда попадала наша баллистика и наши беспилотники, то там детонировали какие-то серьезные вещи, действительно были те точки, где в Киеве хранится оружие, где собираются беспилотники. И даже если ты помнишь, там они все причитали, значит, украинцы из украинцы, что в одну из атак попали по, там, не, сегодня, да, в другой раз по студии Довженко, когда там велась съемка, был стенд, где, значит, части беспилотника, то есть действительно в студии Довженко был укрыт цех по сбору беспилотников, атакующих Россию, и туда был нанесен точечный удар именно по этому цеху.
1: Самое главное, что довели до нашего населения в очередной раз, что ни о каких переговорах, да, в нынешних условиях речи быть не может. Цели специальной военной операции продолжают достигаться тем путем, который возможен. Да, руководство говорит о том, что не отрицает дипломатические методы, но всем понятно, что в нынешних условиях военными методами приходится достигать цели специальной военной операции и, что называется, закреплять, улучшать наши переговорные позиции. Хотя я думаю, что до переговоров в итоге дело так и не дойдет, и, как всегда, решать этот вопрос придется по-другому. Самое главное, летит очень много всего. Появляются новые средства поражения, новая номенклатура, она расширяется, появляются решения, которые позволяют масштабировать удешевлять производство, ускорять производство. И все это происходит на наших с вами глазах. Поэтому, если вы живете в таком информационном облачке, в котором только прилетает по нам, а мы ничего в ответ не делаем, то знаете, вы ошибаетесь, вы заблуждаетесь, вы стали жертвой информационно-психологической операции, которая проведена противником. В действительности все строго наоборот.
2: Да, ни в коем случае не призываюсь читать вражеские украинские каналы, но если вы многие из них почитаете, там на самом деле стоит там плач и стон по точности, эффективности тех ударов, которые мы наносим по украинским военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
1: Переходим к следующей теме. Консерватники. Перед стартом запуска в производственный период новых киноновелл «Русский ренессанс» в процессе подбора команды столкнулся с тем, что часть творцов, кинематографистов разных профессий отказывается ехать на наши исторические территории, в Новороссию. Кто чем мотивирует? Кто боится за свою безопасность? А кто, в принципе, и не скрывает, что считает для себя недопустимым это делать? Туда отправляться. Рома, вот как ты считаешь, что у нас происходит в нашей творческой среде, что на пятый год СВО люди по-прежнему в открытую абсолютно спокойно говорят, в Донбасс не поеду снимать?
2: Ну, ты знаешь, годами этих людей, нашу творческую богему, обрабатывали русофобией. И при том, что, к счастью, немало русофобов стали, значит, за украинцами и уехали из России после начала спецоперации, многие остались, и знаешь, такой цинизм, то есть люди в России просят денег там, на свои фильмы у государственных фондов, там, у фонда кино, там, у Института развития интернета, но при этом люди не любят Россию и действительно ждут и надеются, что, возможно, там власть поменяется, что вернутся вот эти их уехавшие либеральные коллеги. И ведь действительно это была большая проблема, потому что я помню, что когда началась спецоперация в феврале, многие мои знакомые, которые занимались кино и коммерческими роликами, снимали сериалы, они просто хватались за голову и говорят, у нас некому работать. Потому что там кто-то уехал, кто-то, допустим, отказывается заниматься контентом патриотическим. К счастью, многое изменилось. Многие люди, у кого осталось совесть и мозги, свои взгляды переменили и стали, собственно, нормальными патриотами. Но действительно остается часть таких людей. Я, конечно, считаю, что они должны быть, в принципе, отрезан от любого государственного финансирования, чтобы не иметь вообще никакой возможности зарабатывать деньги, сидя здесь у нас, как говорится, с фигой в кармане.
1: Фига это причем огромная, и самое главное, что я не понимаю, на что они рассчитывают. Вот на что рассчитывают эти люди в своей профессии? Ну, уже всем понятно, что это столкновение с Западом, оно окончанием СВО не закончится.
2: Не закончится.
1: Что Запад перешел в открытое нападение, в открытую атаку на всех нас. А это значит, что голубая мечта среднего там, киношника нашего, да, средней богемы, получить Оскар какой-нибудь, да, и вот тем самым прославиться и стать таким примером успеха в нашей киноиндустрии. Ты же согласен с тем, что да, вот получить Оскар русскому там режиссеру, продюсеру, сценаристу – это вышаг.
2: Да, вышаг, но что важно здесь заметить, что в последнее время, если раньше действительно Оскар давали по критериям киноискусства, и действительно Оскар получали значимые русские режиссеры – Владимир Меньшов, Никита Михалков, действительно фигуры, патриоты, и действительно там и «Москва слезам не верит», знаменитый там Никита Михалков, по-моему, «Затопленным солнцем», да, кажется, если не ошибаюсь, по-моему.
1: Или «За сибирского цирюльника».
2: А, «За сибирского цирюльника», да. Ну, соответственно, то, тоже как бы, да, то есть они получали действительно за хорошее, качественное русское кино. То есть ты сейчас посмотришь, допустим, кто из наших режиссеров получает «Оскары», это получают бездарные пропагандисты, да, не будем их рекламировать, но, например, там в этом году за...
1: А так кто-то у нас получил «Оскара», я даже не знаю просто.
2: Да, там, ой, слушай, там в этом году «Оскар» получил, по-моему, за документальный фильм, очень, значит, комичный персонаж, какой-то, как называют такие соевые либерахи, провинциальный учитель, который где-то там...
1: Ай, все, я
2: он
1: помню.
2: Где-то из-под полы там на мобильный телефон, значит, снимал уроки мужества у себя в школе, якобы ужасный русский милитаризм, задал какие-то провокационные вопросы своим ученикам, которые сами себя его высмеивали, потом все эти записи он продал на BBC и сам туда уехал. И потом они, в общем, из этих вот кривых, его дрожащей потной ручонкой снятых кадров для BBC смонтирует документальный фильм, абсолютно там убогий, странный, смешной.
1: И он за это получил Оскар.
2: И он за это получил Оскар. Опять же, ты
1: помнишь... Это, конечно, чистой воды мальчиш плохиш.
2: Да, опять же, если ты помнишь, там за фильм там документальный про Навального тоже иноагента давали Оскар. То есть сейчас конкретно Оскара дают за повесточку. То есть я не припомню даже, чтобы Оскар какой-нибудь нормальный фильм получил, собственно, американский в последнее время. Ну, а и тех же самых наших киноделов, которые просто с благоговением смотрят на Запад, приучают к мысли, что ты можешь получить Оскара за русофобию.
1: И только.
2: Только, да. И точно так же ты можешь получить за русофобию, допустим, Нобелевскую премию в какой-то гуманитарной сфере, как тоже, так сказать, какие-то русофобские писульки получала там Светлана Алексеевич, например.
1: Ну, в общем, люди, видимо, на что рассчитывают? То есть они либо рассчитывают на то, что им получится так же, как вот этому учителю с потными ручонками, что-то наснимать на телефончик, из этого соберут документальный фильм, а из тебя сделают просто агента, которого используют в своих целях. У них на это расчет. Либо они живут в мире розовых пони и радуг, потому что считают, что сейчас их там с их каким-то артхаусом или каким-то вот собственным абсолютно видением того, что такое там кинематограф, примут во всех западных гостиных, сделают знаменитыми и прославят. Нет, друзья, такого не будет. Киноиндустрия, как и любая другая индустрия, отвечающая за влияние на сознание, является элементом информационного, политического и военного противостояния с нами, и в том числе и с вами. Даже если вы пока не готовы, боитесь, не хотите, не определились, ехать ли вам в Новороссию работать, снимать, поймите, они не будут разбираться. Они не будут разбираться, они придут и перемолят всех. И тех, кто был за, и тех, кто был против. Просто самое печальное, что на 5-й год СВО у нас есть люди, которые вот либо находятся в таком абсолютно розовом мире, либо являются открытыми, откровенными, явными предателями и врагами. Вот ни тех, ни других не должно у нас быть в индустрии, потому что они еще чаще всего просто непрофессионалы.
2: Да, конечно. И на самом деле важно их оттуда вычистить, потому что в том числе массовое искусство, кино, сериалы – это огромнейший инструмент идеологический. И, в принципе, с ним тоже работают на Западе. Потому что, если вы посмотрите, например, Голливуд, то он тоже четко поделен на две части. Есть, допустим, режиссеры, продюсеры либеральные, которые вот эту всю леволиберальную повесточку в своих фильмах транслируют. Есть, например, режиссеры, как Клинт Иствуд или Мел Гибсон, христианские и консервативные, которые, наоборот, значит, Клинт Иствуд снимает там фильмы там, про американские подвиги, такое мощное военно-патриотическое кино, там типа «Американского снайпера» или там эти «Цветы Вадимы». Вот. А там Мел Гибсон снимает действительно сильно...
1: «Страсти Христовы». его.
2: Да, да, да, мощнейший фильм с христианскими смыслами. И эти фильмы, и опять же, знаете, вот то, что к чему приучают, каким вредным вещам наши вот либеральные киноделы, к тому, что якобы патриотические христианские смыслы не принесут вам мировой славы, призов, популярности зрителей. Ну, как раз-таки наоборот. То есть, зачастую все эти либеральные фильмы проваливаются в прокате, как недавно, по-моему, в Америке провалился фильм «Супергёрл» с феминистской повесткой. То есть, как «Супермен», они сняли фильм про «Супергёрл», главная героиня еще заявила в интервью актриса о поддержке запрещенной у нас бисексуальности, и фильм благополучно провалился в прокате после этого. Вот. И наоборот, тоже на приведенных примерах Клинта Иствуда и Мела Гибсона люди снимают на глубокие христианские патриотические темы и собирают огромную кассу, огромную аудиторию, точно так же, как в России большую кассу собирает и кино патриотическое, если оно сделано действительно качественно.
1: Ну вот как раз дальше поговорим про другое кино. В Москве на этой неделе прошла большая премьера документального фильма «Святые предприниматели». Это фильм телеканала «Спас», генеральным продюсером выступил Борис Корчевников, наш друг, коллега, соратник, брат во Христе. Замечательная была премьера, полный зал. Поначалу хотели проводить премьеру в одном месте на Мосфильме, но там просто уже не хватало места для того, чтобы всех желающих встретить и чтобы у каждого была возможность посмотреть это кино. Поэтому решили проводить премьеру в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Он больше вмещает, больше людей. И зал был тоже полный. Мы с Романом там были.
2: Да.
1: Я впервые увидел этот фильм еще на премьере на Петербургском международном экономическом форуме. Он там тоже стал явлением. Он стал в хорошем смысле этого слова сенсацией, темой для обсуждения. Потому что раньше на ПМЭФе такие смыслы практически не транслировались. А сейчас они стали общим местом. И теперь мы видим уже, что фильм был принят московской публикой, московской аудиторией, целым залом православных, консервативных московских интеллектуалов, предпринимателей, лидеров общественного мнения. Роман там тоже был. Ром, вот твои впечатления, хочется услышать, что ты увидел в этом фильме, что тебе понравилось, на что ты обратил внимание?
2: Ну, мне понравилась такая именно, знаешь, связь поколений. То, что, с одной стороны, был рассказ о великих русских предпринимателях прошлого, многие из которых были канонизированы. Вот, все как бы вели насыщенную духовную жизнь. И то, что они являлись христианами, это позволило им активно заниматься меценатством, да, открывать там дома презрения, поддерживать немалоимущих и русскую культуру. И был перекинут такой мостик к нашим современным предпринимателям. Да, то, что у нас в России появились действительно предприниматели, которые стали героями фильма, идущие тем же путем, что и предприниматели канонизированной Русской Православной Церкви. То есть это люди, которые не просто умеют зарабатывать деньги, но это люди, которые умеют ими делиться, да, потому что практически у всех предпринимателей из фильма есть свои благотворительные проекты. И что меня еще понравилось и поразило, вот знаешь, Иван Ильин, он прозорливо отметил, что когда СССР развалится, что первоначально российские бизнесмены будут вот не те бизнесмены дореволюционные, как там купцы и фабриканты, а будут какие-то карикатурные люди, как из советского крокодила. И действительно, олигархи 90-х, вот все эти там Гусинские, Березовские, Иногенты, Ходорковские, это карикатурные вот эти вот держимордные.
1: Однозначно.
2: Из крокодила. А вот показанное новое поколение русских предпринимателей, которые стали героями фильма, как там Сергей Иванов из Эвка, Лёв, все эти 21 век, и
1: Андрей Гусаров.
2: Андрей, да. Гусаров, да, Руднев и
1: Рудов,
2: Сергей Рудов, да, и многие другие. Это люди, которые не сели там на какую-то трубу или комбинат, построенный при Советском Союзе, там, и гребут от денег. Они сами с нуля создали своим умом свой бизнес, и при этом они заработанными деньгами делятся с народом и с обществом. Вот это очень здорово. И, конечно, меня поразило, ну, то есть какие-то мне были истории известны, я там сам часто изучаю в рамках своего проекта «Русские супергерои» биографии известных коммерсантов. Но меня поразила, скажем, биография такого русского предпринимателя и мецената, как фон Мека, который, будучи одним из богатейших людей Российской империи, мог после революции спокойно там уехать и с деньгами, даже без денег, построить бизнес в любой точке мира, но он остался в России и под советской властью, потому что любил свою страну. Вот. И он занимался в Российской империи строительством железных дорог и продолжал, значит, строить железные дороги уже в Советской России. Но в 29-м году его в очередной раз арестовали, значит, по обвинению в контрреволюции. И когда он понял, что его уже точно расстреляют, он последние слова, которые он сказал своей дочери: во всем происходящем не вини свою страну. То есть у человека было четкое понимание разделения своей родины и там, сиюминутной властью, которая может, допустим, быть действительно злой по отношению к своему отечеству, к ее народу, но человек четко разделял, что вот есть родина, а есть, допустим, текущее государство, которое может вам не нравиться, но это не повод не любить из-за этого свою родину.
1: Друзья, в общем, обязательно посмотрите фильм «Святые предприниматели». Это не просто очередная там документалка на духовную тему. Это очень глубокий, хорошо проработанный проект с правильными смыслами. Он воспитательный, он позволяет по-новому взглянуть на огромное количество вещей. Не только на феномен предпринимательства, не только на наших святых, которые были предпринимателями, а потом раздали все Богу и ушли в монастыре, или были убиты богоборческой властью просто за то, что они были купцами и были православными людьми. А он позволяет обсудить это, например, с детьми, с подрастающим поколением. То есть он имеет еще очень большой воспитательный потенциал. Поэтому поддерживайте хорошее, здравое, правильное, консервативное, традиционное кино, документальное, художественное. Ходите на такие фильмы. Очень воодушевляет, очень придает сил, когда видишь полный зал. Полный зал людей, которые вечером, в будний день, после работы нашли силы, желания и потом еще не расходились на протяжении нескольких часов, обсуждали то, что было сказано в картине. Поэтому не все так плохо, не все у нас потеряно, у нас есть еще надежда на спасение. Надо лишь продолжать двигаться в правильном направлении.
0: Консерватники.
1: Движемся дальше к следующей теме. Тема тяжелая. Освобождение Донецкой Народной Республики идет. Мы движемся вперед, но очень все непросто, потому что идут серьезные бои за самые ключевые сейчас позиции, за самые такие ключевые, важнейшие укрепления. И что еще важнее, что самое непростое во всем этом, это абсолютно звериное, бесчеловечное отношение к противнику, к тем, кого он называл своим народом. Из Покровского монастыря в Красном Лимане, который был основан владыкой Алипием, неизвестными людьми в форме, понятное дело, что форма украинская, был похищен архимандрит Аввакум. Произошло это чуть более 2 недель назад, но только сейчас наша коллега, соратница, сестра во Христе Инна Кучерова опубликовала, получила эту информацию. На наших глазах мы видим настоящий геноцид, который устраивается в отношении православного духовенства, верующих, остающихся верными каноническому православию на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Инна Кучерова сейчас на прямой связи со студией «Радио России». Инна, здравствуй, дорогая.
3: Здравствуй, Андрей, здравствуйте, студия.
2: Да, приветствуем.
1: Расскажи, пожалуйста, что сейчас известно, возможно, какие-то подробности, мотивы, что говорят люди. Ты, я знаю, ты поддерживаешь связь с Красным Лиманом.
3: Друзья, ну, обстановка очень сложная. Вооруженные силы Украины отступают из Красного Лимана. И по старой традиции происходят разные бесчинства. Они заходят в подвалы, вытаскивают оттуда людей, ищут мужчин, способных держать в руках оружие. Если таковых находят, то их, конечно, забирают вместе с собой, сопротивляющихся расстреливают на месте. Также зафиксированы факты поджогов. Очень сильно бьют беспилотники по домам, где прячутся мирные люди. То есть вот все эти фашистские, нацистские методы, они продолжают, к сожалению, жить вот на той еще подконтрольной местами части Донбасса Украины, где идут ожесточенные бои между нашей армией. И вот буквально 2 недели назад произошло страшное, чудовищное очередное преступление. Насильно был похищен архимандрит Аввакум, прекрасный человек, оставленный владыкой Алипием Погребняком, ныне покойным уже, вместо себя. Монастырь был основан ним. Это тот владыка, который открывал Святогорскую лавру, которому Иоанн Стрельцов об этом пророчествовал еще в детстве, и пророчество сбылось. И, уходя в вечность, он предсказывал нам, равно как и его товарищ, его современник, Зосима, известный батюшка, о том, что Донбасса ждут тяжелые времена. И очень плакал об этом. И мы, духовные чада, знали, что будет вот такое тяжелое время. К сожалению, пророчества эти вот сбываются. А там в монастыре остаются монахини. В основном это все пожилые уже женщины. Мне страшно подумать, как они теперь там переживают все эти трудности и лишения, потому что батюшка Аввакум о них заботился. Ну, сами понимаете, да, что такое военные действия. Обязательно должен быть кто-то, кто возьмет на себя бремя ответственности. Мы наблюдаем давно эту ситуацию, мобилизацию именно священства на территории Украины. Я считаю, что это вот такая борьба с православием, узаконенная. По информации информагентства ТАСС, только за июнь 26 года на Украине было мобилизовано не менее 10 священников канонической православной церкви.
1: Как думаешь, почему именно мобилизуют, почему именно такой способ давление, устрашение, подавление использует киевский режим в отношении православного духовенства?
3: Церковь православная на Украине гонима давно. Почему-то они считают, что вот это орудие пропаганды русского мира. Несмотря на то, что подавляющая часть украинцев — это православные христиане испокон веков. Наверное, вот эта духовная связь, сохраняющаяся между нами, молитвенная, и пугает новую власть Украины. В своем большинстве они там оккультисты, они этого не скрывают, есть материалы опубликованные. А православная церковь, естественно, отрицает все это, дает правильные ориентиры, говорит о том, что нужно примиряться, о том, что нужно искать выходы, что мы все братья и сестры во Христе. Естественно, нравится на той стороне это не может. И мы видим, что не только монахов, да, насильственно мобилизуют, но и священников, многодетных отцов, что противоречит не только законодательству Украины, но и мировому праву. Там все это давно попрано, и Европа тоже наблюдает, и все молчат. Очень удобно вот таким образом расправляться с неугодными, особенно если они несут еще и духовную угрозу, как кажется, вот на Украине.
1: Какое есть решение всему этому? Ты человек, который находится в гуще этих событий уже 13 лет, можно сказать, да, с 13-го года. Вот какое есть у этого решение, как мы можем это все преодолеть?
3: Ну, я считаю, что все-таки общественный резонанс, поэтому я благодарю радио. Благодарю тебя, Андрей, за то, что ты пригласил меня сегодня в эфир, и мы эту тему поднимаем. Я мониторю регулярно СМИ и вижу, что, в общем-то, кроме вот таких неравнодушных православных людей, это никому не интересно. Все, особенно Европа, закрывают глаза, стараются не видеть, как нарушается международное право, да, на Украине. Но мы не можем этого допустить, не можем этого позволить. Мы знаем, что по вере вашей да будет вам, о том, что за други свою душу положить, это дело благое. Придавать максимальные огласки все происходящее в надежде на то, что здравый смысл восторжествует, и все-все люди вообще по всему земному шару осудят вот такие действия Украины и будут спасены жизни всех людей, которые не должны они погибать, не должны.
1: Инна, дорогая, мы тебе благодарим. Инна Кучерева была на прямой связи программы «Консерватники».
2: Спасибо.
1: Радио России. Будем молиться за отца Аввакума. Надежда никогда нас не оставит. Самые разные бывают случаи, чудесные. Вот будем надеяться на чудо.
0: Консерватники.
1: Следующая тема. 1 июля, очередную годовщину создания, отметил добровольческий корпус. Это абсолютно особая, очень интересная структура в составе нашего общего русского войска. Добровольческий корпус Министерства обороны. Бойцы-добровольцы имеют особый статус юридический, имеют очень интересную судьбу, там невероятные есть люди. Я всех от души поздравляю с этой годовщиной, с очередным годом, который все добровольцы провели на фронте, сражаясь за нашу общую победу. Добровольцы интересны тем, что это действительно люди доброй воли.
2: Да.
1: Те, кто сами приняли для себя такое решение, они абсолютно имели возможность не участвовать в боевых действиях никаким образом, но поняли, что не могут оставаться в стороне. Поэтому для таких людей, которые на относительно краткосрочный контракт имеют возможность зайти от полугода, и был создан добровольческий корпус, в котором сейчас десятки подразделений. Я с большим уважением, трепетом отношусь к родной для себя бригаде 100 благоверного великого князя Александра Невского. Своими глазами видел эффективность, доблесть, с которой бригада сражается на самых тяжелых участках фронта. Сейчас добровольческий корпус, силы добровольческого корпуса как раз сражаются на Донецком участке фронта, Краматорско-Дружковское направление, те самые тяжелые укрепления. И на протяжении столетий добровольчество всегда было особой миссией, особой чертой русского человека, русского воина.
2: Да, хорошо. И помимо этого, то есть мы видим, что существование добровольческого корпуса, она дает возможность людям, которые, допустим, не хотят связывать большую часть своей жизни там, с военной службой, в трудную минуту помочь своей родине. Вот, например, у меня есть один подписчик из Петербурга, он диабетик, поэтому он принял для себя решение, что он, допустим, пойдет, отдаст долг родине, но на коротком контракте. И в роли оператора БПЛ он полгода как раз в добровольческом корпусе отслужил и отдал долг своей родине, и при этом с учетом состояния там своего здоровья, с учетом диабета, получилось, что он смог себе там позволить именно там короткий контракт, и добровольческий корпус дал ему такую возможность.
1: Действительно, это такой особый путь, и он вызывает только уважение. Только уважение, тем более, что многие добровольческие подразделения, они имеют кто-то историю даже еще до начала специальной военной операции. В состав добровольческого корпуса вошли ряд подразделений русской весны 2014 года, еще тех добровольцев. Но, безусловно, сейчас в СВО, в период СВО, в эпоху СВО, с новой силой наполнился добровольческий корпус людьми. Поэтому я могу рекомендовать абсолютно точно. Да. Вот кто меня спрашивает, за кого я точно могу поручиться, это там за бригаду 100 благоверного великого князя Александра Невского, за там ряд других подразделений. Но в первую очередь вот Невский вообще у меня не вызывает никаких вопросов, только гордость и уважение. Когда просто вот в чистом поле создана с нуля структура подразделения, которое зарекомендовало себя, показывает реальный результат, и сейчас уже это настоящее боевое братство, объединяющее тысячи людей действующих и уже ветеранов бригады.
0: Консерватники.
1: Но мы переходим к следующей теме.
2: К теме наших союзников.
1: Братушек.
2: Братушек и родителей.
1: Да. Военкор, наш коллега, брат и соратник Роман Спаньков, рассказал себя в социальных сетях, что ему написали из Международного банка Таджикистана и попросили закрыть свои банковские счета из-за того, что он находился под санкциями ГУР Министерства обороны Украины.
2: Украины, да.
1: То есть еще раз подумайте. Таджикистан. Гражданину России. Две страны, и Таджикистан, и Россия, вроде как члены ОДКБ, да, Организации
2: Договора
1: Безопасности,
2: да.
1: Самые близкие союзники и друзья, особенно Таджикистан для России, военкору, нашему заслуженному человеку, говорит, срочно закрывайте все свои счета, мы тут узнали, что на вас Главное управление разведки Украины точит зуб. У нас сейчас Роман на прямой связи со студией. Роман, дорогой, мы тебя приветствуем. Расскажи, пожалуйста, какие-то новые подробности есть этой жуткой, вообще дикой истории?
4: Приветствую. Там только момент такой, что они не попросили закрыть счета, они сказали, что закрываю вам счета с завтрашнего дня, с часу дня по местному времени.
2: Просто, чтобы ты успел просто вывести свои там средства, тебя предупредили, что мы тебя заблокируем, да, просто обнулите свои счета.
4: Да, по-братски хоть предупредили, можно было утром проснуться. Ну, другое дело, что у меня там денег давно нет, это для гуманитарных проектов еще 22-го, 23-го, 24-го годов, для закупки для наших парней средств связи и так далее. Но сам факт, что, конечно, вот именно. А дальше я спросил, почему мне вот ответили вот эту шедевральную запись, что так как я окажусь в санкционном списке ГУР Украины, то есть это удивительно, санкционный список террористов, которые причастны к теракту в Крокус-Сити, которые только вот недавно вскрыта вербовочная сеть, как они готовили масс-шутеров у нас в стране, террористический акт готовили. Ну, то есть полноценнейшие такие махровейшие террористы уровня Басаева и прочих вот этих урдалаков из 90-х, с Кавказа, с чеченских войн. Вот такие вот ребята пишут им письмо нашему союзнику по ДКБ, как ты верно совершенно заметил. Те берут под козырек и говорят, эй, ты давай закрывай счет, все, нам тут уважаемые партнеры письма написали. Потом...
1: Так закрыли сейчас уже счета, все?
4: Я вот еще с утра не смотрел, просто в дороге, не на связи, вот. Но я думаю, что закрыли, потому что мне вчера позвонил товарищ от них следующий, ну, написал, говорит, можно созвониться, я говорю, да. У меня, честно говоря, мелькнула мысль, что он сейчас скажет, ладно, давайте дружить с семьями, все хорошо, мы же там соседи. Он сказал, не-не, вы нашим счетом пользовались, получили с этого там удовольствие, выгоду и прочие всякие ваши вот эти плюсы. Время пришло закрыть счета и вообще удалите, пожалуйста, пост, зачем вы его написали. Писали, мы вам это разрешение не давали.
2: Извинись.
4: Извинись, Донна. Да-да, не, ну буквально он, я не утрирую, он практически так и сказал, у него был, ну, среднего уровня русский, я все понимал, но тем не менее, это было не какая-то попытка как-то
2: извиниться, да.
4: Извиниться, а просто пост удали.
2: Нет, это смешно, потому что, как ты правильно это тоже вчера у себя заметил, то есть получается, что согласно расследованию, теракт в Крокусе там планировал Запад, операционное руководство осуществляли там СБУ и ГУР, и исполнители были таджики. И вот у нас заново запустили поезд Душанбе-Москва. Понятное дело, кто будет сюда ехать, потому что я не знаю ни одного россиянина коренного в здравом уме, который на поезде поедет в Душанбе на майские, например. То есть отдохнуть. Понятное дело, что...
1: Открыть счет в местном банке.
2: Да, это в местном банке. И мы, да, но шутки шутками, но мы с вами понимаем, что если... У нас начинает Таджикистан сотрудничать с Украиной, а ведь вот то, что тебе заблокировали счет, это случилось на фоне того, что, по-моему, там неделю назад главы МИД Украины и Таджикистана встречались, обсуждали сотрудничество. То есть, кто нам даст гарантии, что там украинцы не завербуют каких-нибудь опять там таджиков, исламистов для совершения терактов, и эти ребята без всяких там безвизового режима замечательно сядут на поезд и приедут в Москву и, собственно, сделают здесь что-нибудь нехорошее.
4: Да, совершенно верно. Причем надо отметить, я вот достаточно мало, к сожалению, сталкивался, к счастью, с рабочими вот из Средней Азии, но, насколько я знаю, они все летают самолетами со словами, что поезд это прям даже для них жестоко. То есть из тех, кто на поезде сюда поедут, это такие вот ребята с дальних деревень кишлаков, абсолютнейшие, рискнут предположить, что мало владеющие русским языком и прочими культурными нашими ценностями, во-первых. Во-вторых, еще... Действительно, из-за вот этого всего трудности фильтрации, которые в аэропорту, понятно, что порядка гораздо больше по части вот, прохождения фильтров. Поэтому вот этот поезд, поезда вот эти дружбы, я уверен, что создадут дополнительные головные боли всем профильным службам.
2: Да, я причем, кстати, поизучал матчасть, что Россия для Таджикистана, что получает взамен. То есть мы где-то в 2025 году инвестировали 2 миллиарда долларов в экономику Таджикистана, плюс 5 миллиардов примерно перевели домой в виде банковских переводов таджики, работающие в России, и плюс еще там на несколько десятков или сотен миллионов долларов мы оказываем там по линии ООН продовольствием, гуманитарную помощь, несколько миллионов долларов, и на сотни миллионов долларов строим там всякие школы русские, там театры в Душанбе и прочее. И когда я стал пытаться понять, что же получает Россия взамен от Таджикистана, то все, конечно, пишут то, что российский бизнес там, естественно, работает, но получает, зарабатывает там намного меньше, чем те инвестиции, которые от России идут. То есть больше России в Таджикистан инвестирует только Китай. Но Китай инвестирует в горнодобывающую промышленность Таджикистана, с которой он зарабатывает больше, чем инвестирует. То есть получается так, что Россия, собственно, спонсирует, но на самых жирных таких отраслях Таджикистана, как добыча серебра и золота, сидят в основном китайские компании и на этом зарабатывают. И все люди говорят, что за свои, в общем-то, там инвестиции, льготы и вложения в Таджикистан Россия прежде всего получает, значит, расширение там своего российского влияния в Средней Азии и прочее, прочее. Но получается, а где российское влияние, которое нам говорят, что вот мы вот оплатили, значит, инвестировали несколько миллиардов долларов в Таджикистан, где российское влияние, если российскому патриоту, журналисту федеральных СМИ и военкору блокируют карту, потому что он находится в санкционных списках, собственно, террористической украинской организации ГУР.
4: Да, Роман, тут такое ощущение, что вот эти вливания финансовые, которые ты перечислил, они просто обратно пропорциональны просто элементарному какому-то уважению или там чувству братскому соседскому народу. Потому что вот если, к примеру, обратиться к нашим братьям-белорусам и, в принципе, как вот там вот все происходит, вот этот пример практически вот именно между народами, двумя братскими народами, как это должно быть. Вот. И в то же время вот именно вот со стороны азиатских стран некоторых. Вот. Кстати, я нахожусь в санкционном списке Казахстана. Я забыл вчера об этом тоже написать.
0: Вот. Нормально, ты по ОДКБ поработал.
4: Да, я поработал. Тоже мы таскали для агрокоптеров из Канады электронику. Канада меня добавила в санкционный список. Братья казахи взяли под козырек и сказали, пошел вон и позакрывали, тоже мне счета. Это было в ноябре прошлого года, 25-го. Вот. Получается, что вот эта вся наша среднеазиатская союзническая братья, ну, она вот просто работает на такой прямой саботаж. Причем, ладно бы еще канадцы, не так, можно сказать, не то, что обидно, я понимаю, ну, Канада, там, Казахстан, ясно, почему вот так вот друг к другу относитесь и друг друга в десна бьетесь друг другу. Ну, блин, террористы, которые прислали письмо и член ОДКБ взял под козырек, сказал, пошел он из нашего банка, это, конечно, ну, прям топ просто.
2: Слушай, а знаешь, интересно, какой факт, я вот тоже об этом недавно писал. Ведь если так подумать, то сейчас едва ли не самая пророссийская страна там на постсоветском пространстве, помимо Белоруссии, как ни странно, это Грузия. При этом в Грузии никаких инвестиций в Ливане не было, потому что после развала Советского Союза, значит, при там Шеварнадзе, Гамсахурде и тем более при Саакашвили, Грузия вела антироссийскую политику, поэтому Россия отвечала им тем же, то есть никаких там льгот, ничего не было, то есть в 2008 году еще им там накостыляли за вторжение в Южную Осетию, был визовый режим и все дела. И грузины за это время осознали то, что без России жить хуже, чем с Россией, и у них пошли пророссийские настроения, и они выбрали себе власть вполне себе там дружелюбную по отношению к России. Сейчас налаживаются связи. То есть получается, что соседнюю Армению мы кормили, и армяне выбрали там антироссийского Пашиняна, а Грузия, в которую, в отличие от Средней Азии там, или Армении, вообще никаких инвестиций годами не шло и действует визовый режим, получается, она сейчас наиболее пророссийской настроена. То есть получается, что кнут-то временами более действенный, чем пряник.
4: Совершенно верно. А я еще отмечу, что в Грузии, помимо отсутствия вот этой вертолетных раздачи денег, даже инвестиций, а раздачи денег вертолетных, гражданства и всего остального, там наш бизнес вполне себе участвует во многих бизнес-проектах. И даже знаменитый Боржом марка, она принадлежит очень крупному российскому холдингу. Ну, наверное, не буду называть, но я думаю, все об этом знают. Вот. И поэтому я к тому, что там с Грузией, помимо перечисленных факторов, которые ты говоришь, действительно кнут и пряник, но там еще взвешенная инвестиционная политика в экономически выгодные точки роста. И мы видим результат, когда действительно люди взвешивают все за и против, генстраха какой-то или включаются в наших прошлых, сразу как-то перевариваются взаимные обиды, начинается взаимный туризм приезда, и в результате мы видим, ну, действительно взвешенную, аккуратную политику. И действительно я видел про то, как сама грузинская сторона еще там в 22-23 году писала, что нас пытаются втянуть в антироссийский проект, но мы, естественно, упираемся двумя ногами, потому что это прям, ну, совсем нам это не нужно. И вот мы видим, что спустя время действительно у них получилось не втянуться.
2: Ну да, если говорить про спецоперацию, то нам Иран и Северная Корея помогли намного больше, чем союзнички по АДКБ, и хотя мы в Пхеньяне там театров не строили. Хотя я лично не против, чтобы мы построили там русские школы или театр в Пхеньяне в ответ на ту братскую помощь, которую нам оказали северные корейцы в освобождении Курской области. Лучше уж туда-то перенаправить те средства, которые мы сейчас направляем в Таджикистан, например.
1: Да и, в принципе, железнодорожную стрелку где-то надо повернуть, чтобы поезд из Москвы в Душанбе лучше ехал бы в Пхеньян. Роман Спаньков был на прямой связи. Программа «Консерватники» в эфире «Радио России». Это Андрей Афанасьев и Роман Антоновский. Мы после короткой паузы продолжим. Нас ждет Сергей Вячеславович Перевезенцев и глубокий разговор о русской философии и нашем пути.
5: Консерватники. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть пятая.
6: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
5: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России.
10: Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Иван!
10: Иванова едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
11: Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов, категория 0+.
12: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
13: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
14: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
16: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле прокомментировали планы Киева создать украинский национальный пантеон. Минобороны заявила об отказе Киева принять тела погибших в Константиновке. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону Украину, Иран и взаимное сотрудничество. Польша решила раскрыть информацию о военных поставках Киеву. И теперь подробнее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы киевского режима создать украинский национальный пантеон, отметив, что в Киеве зашлись в своем поклонении нацистам. Конец цитаты. Ранее Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную Раду законопроекта о создании украинского национального пантеона. Предполагается, что в него войдет в том числе признанная в России экстремистской и запрещенная украинская повстанческая армия. Рада этот законопроект поддержала. Песков добавил, что действия киевского режима привели к напряженности даже с ближайшим союзником Украины – Польшей.
18: Они готовы были и дальше терпеть, но уж тут уже Киев перешел все грани разумного. Тут даже цинизм уже перестал помогать полякам.
19: Продолжает переходить, ведь уже пантеон какой-то создан.
18: Ну да, зашлись в своем поклонении нацистам.
17: Героизация украинских националистов, которые массово уничтожали польское население на территории Волыни, рано или поздно перетечет в Европу. Об этом «Вестям» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, перезахоронение националистов, которым сейчас занимаются в Киеве, является откровенным оправданием нацизма. Это противоречит всей практике, итогам и результатам Нюрнбергского процесса, отмечает Мягков. Ранее сообщалось, что в центре Варшавы на площади Трех Крестов почтить память жертв Волынской резни собрались несколько тысяч человек. Владимиру Зеленскому не нужны ни мертвые, ни живые украинцы. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя отказ Киева остановить боевые действия в Константиновке, чтобы передать украинской стороне тела погибших военнослужащих ВСУ. Ранее в Минобороны России сообщили, что Москва предложила Киеву с 12 до 18 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки для передачи тел погибших солдат ВСУ. Украинская сторона отказалась от предложения. Минобороны России ранее заявила, что более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Российские военнослужащие ведут в Красном Лимане ДНР разминирование и зачистку города от остающихся здесь сил противника. Идет наступление в направлении Голубых озер, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, для срыва ротации личного состава ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе

0: ранений ему оказана медпомощь. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики делают все возможное для скорейшей подачи электричества в дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Президент России и США провели 4-й в этом году телефонный разговор. В День независимости США главы двух держав почти 1,5 часа обсуждали целый ряд важнейших вопросов – Украину, Иран, планы сотрудничества и общее наследие. Путин обрисовал Трампу реальную обстановку в зоне СВО, где российские войска уверенно наступают.
1: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Трамп заявил о колоссальных перспективах сотрудничества между Россией и США по завершении конфликта на Украине. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал рассекретить информацию о всем вооружении, переданном Украине с 2022 года. Также он утверждает, что о каждой безвозмездной передаче Украине вооружения информированы президенты страны, ранее Анджей Дуда, а теперь Кароль Навроцкий. При этом Косиняк-Камыш заявил, что поручил службе военной контрразведки расследовать, кто намеренно стремился раскрыть государственные тайны. Ранее вице-спикер Сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине все свои ракеты для ЗРК «Патриот», которые были куплены в Варшаве для создания своей системы противовоздушной обороны. А глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила очередь на покупку в США ракет ЗРК «Патриот» Украине. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В эти минуты на Уимблдоне продолжается матч 4-го круга между Романом Сафиуллиным и Новаком Джоковичем. Первые два сета остались за сербом, 7-6, 6-3 он их выиграл. Затем Сафиуллин в третьей партии сумел переломить ход противостояния 6-3, однако в четвертом сете вновь преимущество у Джоковича 5-3, и он сейчас на подаче. Даниэль Маринов стал победителем в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике. Серебро завоевал Арсений Духно, бронза у Тимофея Акиньшина. Россияне Валерий Пронкин и София Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5000 метров. Елизавета Солободенюк показала первый результат в семиборье. Будущее полузащитника московского «Спартака» Эзекиэля Барка может проясниться в конце июля. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что представитель футболиста отправится в Москву, чтобы лично встретиться с руководством российского футбольного клуба, и аргентинец не планирует продлевать контракт. Соглашение Барка со «Спартаком» подходит к концу летом следующего года. 27-летним игроком активно интересуются «Индепендиенты». Хоккейная «Лада» заключила просмотровые контракты с 4 спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Состав команды на период предсезонной подготовки пополнят нападающие Игорь Швырев и Михаил Беляев, Константин Рыжов и защитник.

0: Карим Вафин. На этом о спорте все. До встречи.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В понедельник, 6 июля, в Казани и Самаре ожидается 26-28 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде кратковременный дождь и гроза 20-24 градуса. В Пензе 23-25 градусов выше нуля без осадков. В Ярославле дожди и грозы 18-20 градусов. В Владимире плюс 19, плюс 21, дожди и грозы. В Воронеже 21-25, вечером дождь и гроза. В Санкт-Петербурге временами дожди 17-19 градусов. В Москве кратковременные дожди, ночью 13-15 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице плюс 21.
1: Консерватники.
3: Программа «Консерватники», Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И к нам присоединяется наш дорогой друг, регулярный гость Сергей Вячеславович Привезенцев, профессор факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
3: На днях, буквально несколько дней назад, прошла конференция «Философия будущего. Идеи и смыслы». И в личной переписке вы мне скинули публикацию с цитатой о православии как основе нашей цивилизации. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас уделяется внимание этому вопросу на разных уровнях? Мы все прекрасно понимаем, что прежде чем воплотиться в жизнь на практике, та или иная идея должна стать хорошо отработанной и обработанной теорией.
5: К сожалению, вопрос этот сегодня очень непростой. Если говорить в целом о восприятии нашими с вами согражданами традиционной православной веры, то, скорее всего, здесь есть определенный рост и понимание того, что без православия, собственно, деваться некуда, и чем дальше. Кстати говоря, вот чем шире развивается специальная военная операция, тем более четко становится ясно это для очень многих людей. Ну, потому что там оказались отцы, деды кого-то, сыновья, братья и сестры, кстати говоря, и матери. И в этом отношении, конечно, это сыграло очень серьезную роль. Вот это событие в истории для роста традиционных понимания того, что есть православие в роли России. Второй момент сложности заключается в том, что для многих, опять же, наших сограждан, вот это понимание находится скорее на таком интеллектуальном уровне. То есть признается, что большое значение, признается, что это хорошо, признается, что это важно. Но вот в личном отношении люди, даже признавая себя православными, во всяком случае по культуре, не близки к правилам церкви. Как говорила одна моя знакомая, очень умный человек, но у меня к церкви свои вопросы.
3: При том, это, что да, насколько... такая интеллигентская такая фразочка, да, от которой немножко все время хочется икнуть.
5: Да, или как я говорил с одним недавно коллегой, ну, вашим коллегой, и что-то мы заговорили, значит, о твердости позиции, и я ему сказал, что для меня, в общем-то, понятно, что и как он, да, почему. Ну, я сказал, что я православный христианин, а для нас, в общем-то, все понятно. Вот. Ну, и он начал тут разговаривать, говорить о том, что вот, ну, как же вы относитесь к отцу? Я говорю, кого? Ну, кого? Я говорю, а что? Ну, он же иудей. Имею в виду Спасителя Иисуса Христа. Да. Я говорю, ну, знаете, я на таком уровне разговаривать не могу, потому что это как вот детский сад, честно говоря. Но вот эта интеллигентская позиция, она очень широкая, широко распространена. Но есть еще один важный момент. Очень важный момент. И это, к сожалению, реальность. Дело в том, что, ну, я думаю, большинство преподавательской корпорации гуманитарных наук, возможно, даже признавая значение православия, во-первых, критически относится к церкви, о чем мы говорили, неоправданно, не знаю ее. А в большинстве своем они даже этого не понимают.
3: Я для них это естественно. Как дышать?
5: Я в прошлом году был на конференции большой, посвященной вот этим новшествам в гуманитарных науках. В Севастополе она проходила. И во время конференции там было 300 человек со всей страны, преподаватели вузов. И прошел опрос. Ну, опрос преподавателя прямо в зале. Проводили такое свободное анкетирование. Что бы вы хотели добавить вот в современные гуманитарные знания, в современное гуманитарное движение, которое бы подвигло людей быть гражданами России? Ответ христианства был только у одного человека. Притом она ко мне потом подошла, эта женщина, она оказалась, поет в хоре, она прихожанка, она православный человек. В массе своей этого нет. И вот...
3: Мы отучены так мыслить?
5: Дело же не в мыслить. Мы, во-первых, отучены так чувствовать. Чувствовать сильнее мысли. Чувство сильнее мысли, оно первее мысли. И вот этого, к сожалению, нет. Нет чувства причастности вот к этой традиции. Я помню, я же во многом к вере пришел уже во взрослом возрасте, и я помню, как я перерастал именно это чувство. От интеллектуального вот к этому чувственному пониманию и, соответственно, вхождению уже непосредственно в эти вещи. Поэтому, несомненно, без православной традиции, российская цивилизация построена на православии, стоит на православии, зачерпает, до сих пор черпает из нее основные свои идеи, потому что если мы вспомним даже 809-й указ нашего президента о защите традиционных ценностей, и те 17 наименований, которые там присутствуют, они фактически все исходят из православной традиции, и чем мы и занимаемся, их исследуя. Вот. Так вот, это да. Но говорить о том, что в нашем современном обществе, особенно в интеллектуальной среде, да и в политической элите, эта идея является господствующей, я бы сейчас поостерегся.
4: А это вот, как вы думаете, это влияние на нашу гуманитарную мысль советского периода, когда, собственно, стиралось то есть религиозное мышление, и более того, у нас фактически отсутствовала полноценная даже философия, ее заменил просто научный марксизм. Даже Зиновьев был вынужден уйти в логику, чтобы, соответственно, не быть философией про крестовом ложе вот этого научного коммунизма. Или плюс еще повлиял, наверное, вот в 90-е тоже либеральное поветрие, которое, может, усугубило вот это наследие советского периода.
5: Началось все намного раньше, с рационализации человеческого сознания, с признания того, что Бог не важен, важен сам человек. Вот эта идея личности, превосходящей Господа, и что я сильнее самого Бога, и нет абсолютных истин, кроме меня самого, то есть личности человека. Вот оттуда все началось. Ведь в России это пошло уже с 18 века, когда уже в 18 веке некоторые люди бравировали своим атеизмом. Ну, в частности, люди, которые, кстати говоря, некоторые из них возглавляли тогда Святейший Синод.
3: Было такое, да.
5: Да, и одновременно были масонами. В 19 веке это очень сильно стало традицией в интеллигентской среде. В советское время это приобрело просто абсолютный характер. А в 90-е годы, ну вот, вернулось на те круга свои, в либеральной традиции, которая была до войны и до революции. И вот это с конца 18 века идущая традиция, то, что русская интеллигенция идет, ну, в лучшем случае, параллельно с курсом православной, а в худшем случае вопреки православным традиции. Это, к сожалению, вот эта традиция, которая идет с конца 18 века, за последние годы просто усилилась очень сильно, несмотря на то, что в народе-то и в реальности, особенно за последние 30 лет, процесс совершенно другой. Наоборот, рост и церковного сознания, рост православного сознания, ну и не случайно те же 90-е годы покойный патриарх Алексей II называл вторым крещением Руси. Ну так оно и было на самом деле.
4: Ну да, это тоже правильно подметили, что вот этот вот либеральный подход, что что-то вот я хочу вроде быть православным, мне в церкви что-то не нравится, надо это поменять. Вот так, что-то, а что у вас здесь все в платочках, а что у вас служба столько часов? Хотя вот я когда читаю, например, почему молодые европейцы, американцы приходят в православие, Они, там как раз наоборот, они приходят и говорят, у вас служба как была вот там 1000 лет назад в Византии один в один. У нас в протестантской церкви пришел полчасика, посидел, побежал дальше по своим делам, а вот у вас мы видим вот это настоящее, в хорошем смысле, брутальное православие, настоящее христианство, которого не было. То есть наоборот, люди как раз приходят за непрерывностью традиции, а либералы хотят ее, вот эти интеллигентные, либеральная интеллигенция, наоборот, модифицировать под себя.
5: Да, это есть, и это идет все от той же идеи свободы личности, что человек свободен, и любые ограничения внешние, казалось бы, его свободы, люди воспринимают крайне отрицательно, ибо считают, что именно они свободны. И второй есть момент. Вот эта идея свободы человека, она ведет к тому, что человек теряет чувство греха. Осознание своей греховности. Я помню, как я... Вот почему я говорил о том, что это да, вот через тяжелое такое внутреннее развитие проходил, как мне было тяжело признать свою греховность. И я понимаю людей, которые сегодня отрицают вообще греховность как таковую. Было у меня несколько случаев, когда ну, тот или иной человек, мой знакомый, мы с ним оказывались впервые на причастии, ну, естественно, на исповеди, и они не хотели идти на исповедь, зачем мне идти, какие за мной грехи, никаких за мной грехов нет. Нет вот осознания вот этого, что характерно для любого христианина. А что такое осознание греховности? Это осознание строгого отношения к себе. Это осознание того, что ты сам себя ограничиваешь, сам из себя изгоняешь вот то дьявольское, которое приходит с свободы. Ведь на самом деле борьба за свободу – это же борьба за свободу греха. Это же борьба за свободу делать так, как я хочу, и не думать более ни о чем. Это, ну, вот это и есть один из главных грехов. Тут тебе и гордыня, тут тебе чего только не наберешь со всеми этими делами. Вот. Поэтому, когда вот я об этом написал, ну, я об этом много пишу, я об этом говорю, об этом же я говорил и на той самой конференции, которая говорила о будущем. Вот здесь вот был очень интересный такой момент, потому что эта конференция была серьезным вопросом, какое будущее будет строить Россия. Какие смыслы, какие идеи лежат, значит, в основе этого возможного будущего. И надо сказать, что во многом вот та тенденция, отрицающая православные основы российской цивилизации, на этой конференции была преодолена. И многие говорили о том, не все, конечно, но многие говорили о том, что вот без православного понимания будущего деваться совершенно некуда. Другой вопрос. А было ли православное отношение к будущему? Вот это большой вопрос.
3: Вообще, в целом, если мы говорим о том, как сейчас пытаются внедрить или приспособить православие, точнее, просто вот наши ценности, да, к реальности, где тоньше всего, где быстрее всего рвется? Проблема в том, что люди относятся к этому как к чему-то внешнему, о чем вы говорили, не впустив это в себя, потому что ценности – это не то, что стоит на полке, это то, что у тебя под сердцем или в самом сердце.
5: Тут есть одна очень серьезная проблема. Очень многие мои коллеги воспринимают православие как якобы удобный инструмент
3: для достижения
5: цели. Для конструирования цели. Вот мы сейчас, ну, как я с одним коллегой разговаривал, мы говорили с ним про ту самую социальную архитектуру. Я как раз выступал на конференции, в том числе и об этом. Я им говорю, социальная архитектура – это инструмент всего лишь. Но вот в современной ситуации, как мне представляется, нет в этом инструменте главного, нет цели. А что, как? Смысла нет.
3: Для чего?
5: Он мне говорит, ну вот цель, значит, цель и смысл – это вот те самые духовно-нравственные ценности. Я говорю, да, но давайте их, они же тоже толкуются совершенно по-разному, эти духовно-нравственные ценности, их можно толковать как угодно. Вот, так вот, проблема заключается в том, что очень многие воспринимают это исключительно тоже как инструмент, не как смысл и не как цель, а как некую оболочку, в которую можно нечто завернуть. Вот только непонятно, что такое нечто. Знаете, о чем я говорил на конференции? Что на протяжении 10 веков смысл русской цивилизации, и, кстати говоря, русского государства, существования русского государства, заключался в том, чтобы обеспечить, помочь, вернее, не обеспечить, а именно помочь, помочь своим подданным и всем членам российского государства, российского общества достичь духовного преображения и получить доброго ответа на страшном суде. И таким образом обрести вечное спасение. Я приводил такую аналогию. В русском языке есть несколько значений у слова «жизнь». Слово «живот» означает жизнь земную, человеческую. А вот слово «жизнь» непосредственно означает пребывание в Царстве Небесном. Так вот, если использовать это понимание, и да, и, собственно, если мы смотрим источники с 11-го, да, фактически по современности, то жизнь на земле была посвящена тому, чтобы человек попал в Царствие Небесное. Он должен был свою жизнь земную прожить так, чтобы заслужить доброго ответа на страшном суде. Так вот, я привел такой образ, что 10 веков российское государство старалось жить по принципу «живот для жизни». При этом это вовсе не отрицает, что жизнь должна быть благополучной, хорошей, потому что вы прекрасно знаете, что в церкви мы постоянно молимся, чтобы Господь даровал нам благополучное, благонравное и так далее.
3: Плодов земных, временных, мирных.
5: Все, что, мы это прекрасно все знаем. Это такой, знаете, миф о том, что церковь отрицает так сказать, реальную жизнь, благополучие в реальной жизни и так далее. И вот какой момент. В христианской традиции вообще и в православной традиции нет конструктов будущего, земного будущего, потому что будущее известно. И, кстати, христианину жить намного легче на земле, нам все понятно. Нам будущее известно, мы живем во имя достижения этого будущего, но это будущее каждый делает мы, стараясь достичь того самого духовного преображения. Каждый его создает сам. Так вот, разговор о том, как нам построить будущее, появляется тогда, когда народ начинает отказываться от христианства. В России в 18 веке вдруг появляются различные социально-политические проекты, значит, концепты и т.д. и т.п. Как нам обустроить лучшее будущее? Какие нам создать социально-политические, социально-экономические отношения, чтобы жить нам счастливо? В итоге происходит замещение целеполагания. Живот выходит на первое место. И жизнь становится посвящена животу. И вот в 17-м году, когда все это происходит, окончательно эта победа происходит, окончательно торжествует уже на государственном уровне жизнь для живота. И такое продолжается до сих пор. Вот если мы вновь не поменяем это целеполагание, я не уверен, что мы благополучно что-то сможем сделать, потому что это ведет к разрушению как раз российской цивилизации.
3: Такой получается основной вопрос философии, буквально по Марксу. Диалектика духа и материи.
5: Ну, почти.
3: Ну, понятное дело, что там у марксистов оно со своими пирогами и изводами, но в целом это действительно. Ты в первую очередь тело, у которого где-то там есть что-то типа души. Или ты душа, у которой есть тело?
5: Нет, у тела души нет, по большому счету. Ну, вся духовность – это культура.
3: Материалисты, там, они могут говорить, что там эмоции твои, там, это, там твоя душа, еще что-то, твой характер.
5: А духовность – это культура и знание.
3: Да, да, да. Или ты все-таки душа, у которой есть тело?
5: Да, да. Так вот как раз современные попытки выстроить различные проекты социально-политического и так далее будущего, с моей точки зрения, не имеют смысла, ну, потому что это все или искусственные конструкты, или просто вещи, которые оборачиваются симулякрами, честно говоря. Ну, или это какие-то некие такие решения сиюминутных политических запросов, вопросов, т.д. и т.п. Если не изменится главный принцип бытия российской цивилизации, не жизнь для живота, а живот – для жизни. То, на чем зиждилась, создавалась и существовала российская цивилизация на протяжении 10 веков, ну, тысячи лет, и отказ от которого привел к тому кризису, из которого российское общество до сих пор выйти до конца не может.
4: Кстати, вот тоже мы обсудили, что есть, вот, например, такое либеральное восприятие православия. Ну, мне кажется, что есть, в принципе, еще другая сейчас возникла опасность, это так называемый псевдотрадиционализм, наоборот. То есть, допустим, если там либералы какому-то апеллируют там прогрессу, то зачастую традиционалисты, они апеллируют к некому золотому веку, что вот раньше было лучше. При этом, по сути, тот золотой век, о котором они говорят, это дохристианская языческая эпоха. И, в принципе, вот наше вот представленное доморощными евразийцами традиционализм, он, по сути, вырастает из идеологии, придуманной, значит, французом Рене Геноном, который разочаровался в христианстве в западном и перешел в ислам, и Юлию Севоли, итальянском бароне, который всю жизнь был неоязычником. И тут тоже мы сталкиваемся с ситуацией, что, конечно, говорить о какой-то традиции, мы, допустим, говорим, а давайте там, не знаю, запретим у нас арабизированную накидку никап, не свойственную даже коренным мусульманам России. Там. А они нам говорят, традиционалисты, а нет, это же тоже традиция, это вот мы вот это все должны уважать. То есть, как вы думаете, должны ли мы при этом тоже конструировать некую государственную идеологию, отмечать в России все-таки особую роль православия и в том числе какие-то там остальные традиции других народов тоже мерить с этой меркой?
5: Ну, во-первых, особая роль православия в истории России отмечена в законодательных актах. Ну, прежде всего, в законе о совести, о свободе совести, а во-вторых, в том же 809 указе, в 6 пункте которого говорится о значимости всех традиционных религий для традиционных ценностей, и отдельно потом говорится об особой роли православия в развитии, значит, вот, традиционных духовно-нравственных ценностей. Это есть. Но о том, что вы говорите, тоже верно. Если говорить о язычестве, ну, я тоже об этом писал, я об этом говорил. На самом деле язычество, это, особенно славянское так называемое язычество, это конструкт, который придуман был в советское время на основе разработок советских марксистских историков, доказывающих, что язычество лучше православия, и даже Троица своя в язычестве появилась. Но об этом академик Александр Щербаков писал. Вот. И на разных подделках, типа в Лесовой книге там, и так далее, и так далее. И более того, по большому счету, вот это неоязычество, это ведь такой либеральный гуманистический продукт. Он исходит вот оттуда, доказать, что у нас так же, как на Западе. Что касается традиционализма. Вот у меня недавно вышла книжка «Новый русский консерватизм», и я там большая глава есть о традиционализме, в которой я, ну, на фактах показываю, что русский традиционализм – это православный традиционализм. И православие – это главная традиция в российской цивилизации, потому что именно православие, благодаря православию была создана российская цивилизация. Я даже, у меня такая есть своего рода шутка, ну, а на самом деле не шутка. У меня был вопрос, а как вот быть социальной архитектурой на этой конференции? Я сказал, что на самом деле социальная архитектура без смысла, она теряет всякое значение. Но в русской истории был один социальный архитектор, который сыграл огромную роль в отечественной истории, это Владимир Святой, который благодаря этой главной своей идее, главной своей вере, он создал российскую цивилизацию, и в социальном, и в политическом, и в экономическом, российскую православную цивилизацию. Вот. Поэтому все эти рассуждения, евразийские вот эти обращения якобы традиционалистов к неким генонам и так далее, это к России не имеет никакого отношения. Это, опять же, попытки увести нас все на тот же либерально-гуманистический расклад. Это как, знаете, когда вот сейчас идет вопрос о том, что надо, серьезно стоит в гуманитарных науках, что надо менять такое англосаксонское теоретическое направление, которое господствует в истории, в политологии, в экономике. На что? Ну и вот некоторые коллеги мои предлагают на что? На немецкую традицию, допустим, да? Или на того же Генона. При том, что, видимо, совершенно не знают русской традиции просто-напросто.
3: Некоторые даже заявляют о том, что русской философии не существует, да. И ее было бы неплохо создать.
5: И это тоже есть, да. Ну, то есть люди просто не знают реальной истории, не знают реальной русской философии, не знают, и в том числе не знают реальной православной традиции, потому что русская философия – это русская православная философия, вырастающая из православной традиции. Опять же, у меня вот недавно вышла книжка «Русские смыслы. Духовно-политическая мысль 11-17 веков», где я четко совершенно показываю, как все это происходило, как росла эта философская традиция.
4: Ну да, потому что если мы посмотрим на все какие-то крупные имена наших философов, это люди, которые выросли из именно христианской философии. И Ильин, и Бердяев, и Леонтьев.
5: Да. То есть, Аксаковы, Хомяков, Тихомиров, все, да, Данилевский. Да, все оттуда.
4: Да, все оттуда вырастают, да. И даже, например, если мы тоже возьмем мыслителей такого русского направления в советское время, тоже люди начали отталкиваться от православия, как там Салаухин, например, как наш штангист известный Юрий Власов.
5: Нет, тоже, ну, тот же Алексей Федорович Лосев, уж никто не будет спорить, что это крупнейший российский мыслитель просто-напросто. Вот, поэтому здесь, да, я с вами согласен, и вот проблема сегодняшнего дня, повторюсь, заключается в том, что, к сожалению, большинство корпораций моих коллег, гуманитарных специалистов в социогуманитарных науках, они или критически относятся к православию, или не воспринимают православие вообще как таковое. Вот, вот в этом есть большая трагедия, как мне представляется, и для русской мысли, и для, в общем-то, нашего общего развития.
3: Для каждого отдельного человека еще, который является носителем таких заблуждений?
5: Ну, это несомненно, этого я не касаюсь. Все-таки тут выбор стоит за каждым, хотя понятно, что, наверное, было бы лучше лично для каждого человека, чтобы его брал, был иным. Но эти люди с этим не согласятся, потому что это... Ну, вы же прекрасно понимаете, что такое отрицание веры в Бога или православия. Это просто вера в то, что Бога нет, да? Или непризнание православия, человек какой-то, признающийся веру, но отрицательное отношение к православному вероисповеданию. Значит, он придерживается какого-то иного вероисповедания. То есть, когда мы говорим с теми же якобы атеистами, на самом деле мы говорим с людьми очень верующими. Почему они очень жестокие? Люди, которые не отступают, ступит не на йоту в своих взглядах, потому что это тоже вера. И вот когда сталкиваются эти две веры, да, начинаются очень серьезные и дискуссии, и, ну, то, к чему приводит, когда искренние атеисты приходят к власти, наши с вами предки испытали 20-е, 30-е, 40-е годы, и, в общем-то...
4: Да не только наши, я думаю, камбоджийцы, Пол Пот, много интересного могут
5: рассказать. Ну, я в данном случае о России, конечно, да, говорю, а так везде, где к власти приходили абсолютно атеисты, да, там везде начиналось гонение на традиционные вероисповедание. Это, к сожалению, истина.
4: Ну, конечно, Лев Толстой тоже здесь постарался, то, что многие тоже либералы апеллируют к Льву Толстому, как будто какой-то безгрешный человек. А вот Лев Толстой там говорил, хотя тот человек в конце жизни запутался и просто, опять же, там пошел своим уставом, пытался реформировать русскую православную церковь.
5: Лев Николаевич Толстой сам же заявил о том, что он не считает себя членом церкви. Считается, что церковь его выгнала. Анафемств его. Но на самом деле вся история была наоборот. Это известный факт, что он заявил о том, что он не считает себя членом церкви. И церковь, если тех считать, с огромным сожалением решение синода было о том, что, ну, мы вынуждены согласиться и ждем, когда великий писатель одумается, покается и вернется в церковное лоно. И мало кто знает на самом деле, как это было. А из этого раздули факт, что вот церковь ногами выпихнула, значит, Толстого из православных людей. А все было наоборот.
3: Да. Нам предлагают различные субстраты, синтетические материалы, полусинтетические материалы, что еще страшнее. С этим нужно иметь дело. Как с этим бороться? Раз мы говорим о том, что из православия, во всяком случае, не стоит делать просто такую политтеорию.
5: А это и невозможно,
3: да, на самом деле. Но нам-то с той стороны предлагают политтеории. Люди это потребляют. Люди это жуют. Люди это передают друг другу из уст в уста. Распространяют это. И в итоге мы можем оказаться в состоянии, когда к нам опять вечером придут и скажут: «Здравствуйте». В общем, пройдемте.
5: Ну, в этом есть своя правда, и в этом была правда поражения консервативных русских сил в начале 20 века и в конце 20 века, в конце советского времени. Вот во втором процессе я был участником, это все было на моих глазах, и я видел, как это происходило. Да, вы правы, но проблема заключается в том, что... создать какую-то политическую теорию, ее можно. Вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы под эту политическую теорию собрать сторонников и организовать некую силу, которая может эту политическую теорию отстаивать. Политические теории-то есть. Еще в конце 19-го, начале 20 века были написаны очень интересные по этому поводу вещи. Там очень многих можно вспомнить. Вот, но...
3: Хотя бы Ильина.
5: Ну, того же Ильина, того же Тихомирова, и не только. Там было много, кстати, правоведов русских, которые разрабатывали, допустим, теорию русского самодержавия. Интереснейшие есть разработки теоретические. Вот. Но вопрос заключается в том, чтобы на основе этой политтеории создать некую политическую силу. Вот здесь проблема очень большая. Ну, во-первых, это вызывает протест довольно серьезный в правящих кругах. Вот. А во-вторых, очень трудно, чтобы люди пришли к согласию. Беда. Вот так называемое патриотическое движение, вот с чем я столкнулся в конце 80-х годов, это нежелание и невозможность объединиться на одной основе. И вот этот факт, он на самом деле очень серьезный, очень тревожный. Точно такой же факт, точно такая же реальность была в начале 20 века. Когда была сначала одна патриотическая организация, потом они рассорились между собой, разбежались, ну, те самые монархические организации. И в итоге к концу Великой войны, к 17-му году, они не обладали уже фактически никаким влиянием, никакой силы. И вот это была та же трагедия, которая была, повторяюсь, спустя там 70-80 лет. Насколько это можно преодолеть, я не берусь судить, я не занимаюсь практическими вот сейчас политическими всеми этими делами. И как это можно сделать, я не знаю. А теории есть. Теории, как, что лучше это сделать, как, что представить, это все есть. Даже экономические теории есть, построенные на этой основе.
3: Сейчас у нас появляются интеллектуальные кружки, назовем это так, в большом количестве. Первое, что приходит на ум, это, безусловно, то, что организовали в Оптиной пустыне. Высокий уровень интеллектуальной экспертизы. Очень правильные, выверенные подходы. Может, по такому пути идти? Хотя бы озвучивать, проговаривать и наполнять смысловое информационное пространство чем-то, кроме того, чем нас кормят.
5: Ну, собственно говоря, мы этим и идем, и вы этим путем идете. И я более чем уверен, что для людей, не являющихся частью клира церковного, да, для мирских православных людей, светских православных людей, занятых интеллектуальной деятельностью, занятых в системе образования, в медиасфере. Задача как раз в этом и заключается. Помогать, рассказывать, раскрывать глаза, что-то объяснять. Я, например, знаю, что вот, ну, даже по реакции тех молодых ребят, с которыми мне приходится работать, то, о чем я говорю, когда с ними говоришь серьезно и не знаете, таким не провокационным, публицистическим языком, а на серьезном таком достаточно научном уровне, но с выходом на какие-то мысли, идеи современности, это воспринимается очень положительно, очень здорово воспринимается. И это, как мне представляется, тоже дает свои результаты. И, собственно, ну вот, это, что называется, наше дело. Это наше главное дело. Как сделать это массовым явлением, ну, мне трудно судить, я здесь не претендую на какие-то большие оценки, но, что называется, что можем, то делаем. И это, да, это один из путей, несомненных путей, нужных путей. Больше того, вы знаете, у меня за последнее время как-то так получилось, что в разных совершенно сферах я куда-то обращаюсь, я где-то еду, я куда-то приезжаю с кем-то, так случайно даже иногда встречаюсь. И вдруг оказывается, что дело не то, что меня там знают, а знают и поддерживают те идеи, те мысли, те какие-то образы, о которых я говорю, о которых я пишу, и все это воспринимается, во всяком случае, вот в том даже неожиданном кругу общения очень положительно.
3: Сейчас такое время, когда нас будут раздергивать и специально настраивать друг против друга. Это уже происходит, происходит это давно. Как это было в начале 20 века, я думаю, приложили руку и спецслужбы государств, с которыми мы воевали, и спецслужбы наших союзников на тот момент. Все заинтересованы в том, чтобы развалить Россию. Понятное дело, что происходит и сейчас нечто подобное. И вот мы, русские консерваторы, встаем перед таким очень сложным выбором, потому что, с одной стороны, нас регулярно провоцируют на конфликт, на дискуссию, на обострение, и мы должны ответить, потому что чаще всего оскорбляется то, что для нас свято, то, что для нас важно. Но, с другой стороны, есть опасность, что вот в чаду этой полемики, в этом угаре, в который иногда все мы по своей несовершенной природе погружаемся, мы можем сами сломать то хрупкое, что есть сейчас.
5: Ну, такая опасность есть всегда и у всех. И тут важна, опять же, профессионализация. Объясню. Дело в том, что полемика – это тоже искусство. Вот Роман Антоновский – блестящий полемист. Вот я согласен. С гордостью об этом и абсолютно профессионально об этом говорю. Я, например, не полемист. Я не умею вести полемику, потому что я все-таки больше академический человек такой. Вот. У меня дольше работает мысль, потому что у Романа и у близких ему по вот этому качеству людей очень быстрая реакция там и так далее. Вот вы знаете, во всех, ну я не скажу, что организациях, хотя и организациях в том числе, существовал такой слой обязательный. Ну, это называлось партийный публицист. Человек, который работает с широкой аудиторией и умеет ответить на самые, не просто на, казалось бы, самые каверзные вопросы, а на те вопросы, которые стремятся разрушить главное, вот о чем, Андрей, ты говоришь. Вот, так вот, я думаю, нужно воспитывать как раз вот подобного рода людей, искать умеющих так говорить. Вообще, Роману хорошо бы провести какой-нибудь спецкурс по этому делу.
3: Завести вот. Учеников.
5: А, кстати, да, ведь на самом деле, понимаешь, когда ты сам, это да, а что после тебя? Вот у нас, например, лет 10 назад возникла проблема, что, ну, нам уже было тогда где-то за 50, а кто за нами? Нищее высшее образование, даже толковые ребята не остаются в высшем образовании, потому что мне на что кормить семью просто-напросто. И вот мы занялись, и сейчас активно работаем, и, в общем, за 10 лет достигли серьезных результатов, что у нас фактически вот на кафедре, которую возглавляет мой друг Александр Ильич Шеринянц, а мы с ним и коллеги, и друзья, и единомышленники, благодаря ему фактически создалась школа русской консервативной мысли. Исследователи русской консервативной мысли, которые очень серьезно занимаются и знают эти вопросы, пишут много, публикуются много. Причем мы выходим в разные сферы. Вот, может, я не помню, говорил я здесь или нет. Мы, например, сейчас начали вместе с Парком Заряди делать цикл художественных выставок «Традиционные ценности». Вот была «Традиционные ценности жизни», сейчас идет выставка «Традиционные жизни, ценности вера». Вот, то есть выносим вот эти наши понимания в другую среду, что называется. Вот, поэтому создание своей школы, особенно в этом отношении, тоже крайне, кстати говоря, очень важно. Так вот, я согласен, здесь и вот здесь должен быть слой людей, которые умеют вести такую полемику. А есть люди, которым лучше в это не вмешиваться, потому что, ну, по глупости, не по глупости, по нервности, по какому-то такому, могут такое ляпнуть, что не приведи, Господи. Я по себе это знаю, что иногда на нервах такое скажут, что просто, особенно когда что-то тебя, ведь специально в этой ситуации раздражает. Тут же нужно еще очень холодные нервы иметь, такие железные нервы, чтобы держать этот удар и спокойно отвечать. У меня такого нет. Это, так сказать, не моя стезя. Но нужно помогать, и таких людей выдвигать, что называется, на первый план, потому что это крайне важно. Это просто крайне важно, и в этом я соглашусь. Но под этим, как у того же Романа, спасибо тебе огромное за это, должна быть очень серьезная подготовка, и теоретическая подготовка, и историческая подготовка, ну и духовная подготовка, конечно, прежде, даже, наверное, на самом первом уровне.
3: Ром, что с учениками?
4: Будем набирать.
5: Спасибо. Ну, кстати говоря, надо думать. Это интересная вещь.
3: Надо податься на грант. Школа русской полемики.
5: Кстати, да, школа русской полемики хорошо звучит.
3: Школа русской полемики, да, и все. И действительно набирать молодых, толковых, я своих студентов дам.
5: Да?
3: Прям давай этим займемся после программы. Хорошая мысль родилась.
4: Вот замечательную книгу тоже мне подарили, ваш новый русский консерватизм. И тоже возникают часто споры, а вот что такое вообще консерватизм? Кто-то считает, что, допустим, консерватизм, это надо консервировать.
3: Что там, консервируем, да.
4: СССР 2.0. То есть, а кто-то, наоборот, считает, что вот вы консерваторы хотите, чтобы все было как по-старому, но у вас нет какого-то образа будущего. Вот что для вас действительно новый русский консерватизм? Что мы консервируем и какой, допустим, образ будущего мы тоже предлагаем нашей стране, нашему народу?
5: Ну, мы только что говорили о том, что русский консерватизм – это прежде всего новый русский. Я именно говорю о новом русском консерватизме, потому что с нашей точки зрения вот именно в таком сочетании новый русский консерватизм собираются несколько до того, ну, как бы отдельно существующих направлений. Прежде всего, традиционализм и консерватизм в единое целое. Мы, как я уже говорил, мы не разделяем традиционизм и консерватизм. В основе их лежит православная традиция и православные принципы организации общества. Христианские принципы организации общества как такового. А второй момент, который характерен именно для нового русского консерватизма, заключается в том, что русский консерватизм основывается не просто на таких неких абстрактных, что ли, идеях, возникающих в головах тех иных людей, а на глубоком анализе как русской истории, так и не только русской истории, но и мировой истории, и нашей современности, и понимание особой роли России в обществе, в признании того, что, в принципе, все народы, каждый народ, создавший ту или иную свою цивилизацию, имеет право на собственное существование и не вмешательство в его дела, каких-то иных вещей, и защищать свое право. Но вот есть одна очень серьезная разница по сравнению с тем, что обычно говорилось. Ну, вроде как традиционный такой и активно сейчас используемый метод, что в основе русского мышления лежит коллективизм или соборность. Вот, кстати говоря, сегодняшняя трактовка термина соборности как коллективизма, вы же понимаете, что это абсолютно неправильная трактовка этого термина, потому что в основе соборности лежит духовное единство, прежде всего. Во время молитвы, то, о чем писал Алексей Степанович Хомяков, раскрывая этот термин и, собственно, откуда он черпается, его смысл. Да? Соборность – это всего духовное единство, а вовсе не взаимопомощь в таком физическом, что называется, смысле. А, так вот, это в самом деле есть. Но почему-то, и тут, я думаю, Роман, ты со мной согласишься в полной мере, почему-то забывается о том, что русская история творилась личностями. Идея личности в русской истории была всегда. Да. О ком мы говорим, когда мы говорим о русской истории? Кого мы вспоминаем? Владимир Святой, Александр Невский, Ольга, Жуков условный, да, там Иван Грозный, еще кто-то еще. Ну, то есть люди, которые творили историю. Но дело в том, что мы же с вами каждый день творим эту историю. И идея нравственно ответственной личности, которая понимает границы своих возможностей и своих свобод, это одна из важнейших идей, да, и мы должны об этом говорить. Сейчас какой-то идет упор на исключительный якобы коллективизм, но забывается про личность. Это не либеральная идея, это идея христианская. Ибо Господь создал нас свободными. И Господь в каждого из нас вкладывает частицу Святого Духа. Соответственно, говорить о том, что русская традиция только коллективистская и только соборная, это неправильно. Это еще и традиция великих нравственных, духовно-нравственных личностей. И вот мы говорим в том числе об этом. И я постоянно подчеркиваю эту вещь, говоря о том, что в этом отношении русский традиционалистско-консервативный подход превосходит любое либеральное учение, потому что там не вопрос о том, что человек может все что угодно, вот это, знаете, турболиберализм такой, нет, совершенно о другом идет речь. Ну а что касается образа будущего, мы с вами говорили, для русского православного консерватора образ будущего, собственно, ясен, и если говорить о сегодняшнем каких-то политических вещах, я не думаю, что какой-либо конструкт сейчас там привлечет то или иное наибольшее влияние. С моей точки зрения, наиболее такая политическая форма, я об этом пишу в своей книге, которая во все времена приносила наибольшую пользу российскому народу, российскому обществу, российскому государству и российской цивилизации, это сочетание серьезной вертикали власти, то есть такой мощной центральной власти, с развитым народным самоуправлением, когда народ сам участвует в созидании своей жизни не на уровне выборов, в парламент или куда-то, а на уровне самоорганизации. Подъезд, дом, улица, когда человек, люди организуют жизнь вокруг себя сами. И там самоуправление на уровне города там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот вещи, то, что всегда было важнейшей частью русской традиции, то, на основе которых создавалась русская цивилизация.
3: Ну, в общем, как ни крути, получается, что нету простого пути. Нету простого пути для народа, нету простого пути для отдельно взятого человека. А сложный путь – это изучение, это погружение. Не получится написать методичку на 15 листов с картинками, в которую запихнуть все смыслы. Каждому, абсолютно каждому, нужно пройти свой собственный интеллектуальный и, что еще важнее, духовный путь. Тем и спасемся, наверное, получается.
5: Мы будем надеяться.
3: Сергей Вячеславович, мы вас от души благодарим за этот замечательный разговор, за все то, что вы делаете, за то, что делают ваши коллеги. Действительно, живем во времена удивительные, когда вновь оживают или приобретают новый смысл, новые значения смысла, которые многим уже казались практически полностью утерянными.
5: Я бы сказал, возвращаются их естественные смыслы,
3: естественные,
5: а не новые.
3: Смыслы, да. Возвращение естественных смыслов – это даже более точная формулировка. Сергей Привезенцев был с нами в студии Радио России. Это программа «Консерватники». С вами были Роман Антоновский и Андрей Афанасьев.
4: До новых встреч.
3: Берегите себя, любите Россию.
5: До свидания.

консерватники. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. История возникновения ислама на Кавказе.
1: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
0: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле считают, что Киев готов на любые провокации и террористические атаки. Украинская сторона отказалась от предложения о проведении гуманитарной акции в Константиновке. Генсек НАТО назвал два основных препятствия для альянса. И теперь подробнее. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ВСУ активизировали удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
2: В том числе в связи с этим нельзя исключать еще больших провокаций киевского режима. Зеленский вчера заявил о том, что только остров Москва остановит Путина. Я не знаю, что он имеет в виду. Как вам вообще вот эта риторика, вот эти заявления киевского режима? И их, в общем-то, и действия?
3: Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер. Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которые, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат.
1: Настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны, также заявил Дмитрий Песков. Министерство обороны России заявило, что готово организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных, говорится в сообщении Минобороны. Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих и предлагает Украине с 12 часов по московскому времени до 18 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки, заявили в Минобороны. Однако Киев отказался от участия в гуманитарной акции. Российские войска за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи в зоне СВО, сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Зорина, Киянница, Малая Слободка, Толстодубово и Хмелевка Сумской области. Противник потерял до 200 военных. Всего за сутки потери ВСУ на всех направлениях спецопераций составили около 1470 военнослужащих. Силы ПВО сбили 282 беспилотника, 9 управляемых авиабомб и управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД». Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о масштабных пожарах на нескольких своих добывающих объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь. Работа части оборудования остановлена, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Нафтогаз Украины». Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

0: полтора часа, если точно 1:25. Президенты, естественно, затронули тему украинского регулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
1: Трамп заявил о колоссальных перспективах сотрудничества между Россией и США по завершении конфликта на Украине, также сообщил Ушаков. Генсек НАТО назвал два основных препятствия для альянса. Это перегруженные украинским конфликтом промышленные мощности в оборонной сфере и нехватка возможностей в наборе и обучении новых солдат. Об этом Марк Рютте заявил в интервью Wall Street Journal. Преодоление этих препятствий и есть ключевой вопрос, который мы должны обсудить на следующей неделе, сказал Рютте, имея в виду саммит НАТО в Анкаре. По словам генсека, теперь, когда деньги поступают в НАТО, оборонно-промышленная база производит больше и мы действительно ускоряем темп. В Анкаре параллельно с саммитом альянс проведет отраслевой форум, где производители вооружений и чиновники обсудят расширение выпуска продукции. Установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы для хищения денег со счета стала технически невозможной при переходе на банковские карты со встроенным чипом, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Там отметили, что ранее классические методы кражи данных с банковских карт были основаны на внедрении в банкомат специальных считывающих устройств, которые копировали информацию с магнитной полосы карты из защитных кодов. Но появление бесконтактных банкоматов без физического картоприема сделала невозможную установку накладок, мини-камер и фальшивых клавиатур. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Роман Сафиулин уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3-2 в пользу Сафиулина россиянину потребовался медицинский тайм-аут. 28-летний спортсмен остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема» в 2023 году. Он дошел до четвертьфинала Уимблдона. Сава Новиков стал победителем групповой гонки на 198 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который прошел в Казани. Второе место занял Михаил Фокин, третьим стал Артемий Хомяков. У женщин в данной дисциплине победила Марина Комина. Гимнаст Даниил Маринов завоевал золотые медали в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике. Сергей Найден выиграл соревнования на перекладине. У женщин Анна Калмыкова стала лучшие в упражнениях на бревне, а Людмила Рощина завоевала золотые медали в вольных упражнениях. Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер стал победителем гонки 9-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Третьим финишировал партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон. Лидер сезона итальянский пилот «Мерседеса» Кимми Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. Казанский баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Реттон Мейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцам также интересуется «Локомотив Кубань». На этом о спорте все. До встречи.
3: Погода.
1: В понедельник, 6 июля, в Ярославле ожидается 18-20 градусов, дожди и грозы. Во Владимире от 19 до 21 тепла, дожди и грозы. В Туле 20-22 градуса выше нуля, дожди и грозы. В Воронеже плюс 23, плюс 25. Вечером дождь и гроза. В Ростове-на-Дону и Краснодаре 26-28 градусов.

без осадков, в Волгограде 27-29. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем 17-19 градусов. В Москве временами дожди, ночью 13-15 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице плюс 20 градусов без осадков.

0: Все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть пятая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и в 23:10 по времени Екатеринбурга. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
3: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
2: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
3: Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Медицина.
5: Посоветуйте, доктор.
6: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
7: Здравствуйте, друзья! У микрофона Ольга Копылова. Природный минерал нефрит получил свое название от греческого «нефрос» – «почка». Предполагают, что его назвали так в древности, потому что некрупные гальки нефрита по внешнему виду напоминали человеческую почку. Однако есть и другая версия. Древние якобы полагали, что некоторые особенно твердые камни, которые можно найти в природе, когда-то образовались в почках человека и животных. Одному из таких камней, который в два раза прочнее стали, дали название нефрит. В цехе одного из заводов паровым молотом на наковальне попытались разбить глыбу нефрита. Попытка окончилась тем, что под ударами молота наковальня развалилась на куски, а глыба осталась неповрежденной. Современная медицина предлагает более эффективные и щадящие способы дробления и растворения камней в почках. О том, как сегодня лечат камни в почках и мочевых путях, беседуем с заведующим урологическим отделением номер 67 Московского урологического центра на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, доктором медицинских наук, профессором Вигеном Андреевичем Балхасяном. Виген Андреевич, приветствую вас, здравствуйте.
8: Приветствую вас, Ольга Сергеевна. Очень приятно. Спасибо за приглашение.
7: Знаете, я начну со случая, который произошел с одним моим знакомым очень давно, когда строили Асуанскую плотину в Египте, советское время. Вот они туда поехали, инженеры, строители, помогали строить. И когда приехали назад, вернулись в Москву, через одного буквально у них обострились камни в почках, их всех стали забирать в больницы, оперировать, тогда оперировали. Ну, в общем, они все этим заболели. Что там с ними такое произошло? Почему, как вы думаете, они все с этим столкнулись после работы в жаркой стране?
8: Ну, очень интересная, интригующая, на самом деле, даже для уролога история про Египет и про такую вспышку мочекаменной болезни. Но если у них именно обострилась мочекаменная болезнь, здесь единственная логическая привязка, которая приходит на ум, это к климату, к жаркому климату, потому что существуют эндемичные зоны по мочекаменной болезни, и вот та термическая тепловая карта, она показывает, что в страны с жарким климатом они эндемичны, и заболеваемость мочекаменной болезнью там больше. Более того, есть большие, достаточно крупные эпидемиологические исследования, которые прослеживают корреляцию между повышением средней температуры в определенный сезон и частотой обращения за экстренной медицинской помощью непосредственно по почечной колике. Если действительно были эпизоды мочекаменной болезни, то я бы связал это именно с температурным фактором.
7: Точно, так оно и было. Причем они, люди-то наши, северные, туда поехали. У них как-то особой жажды не было, но они и пили столько же, сколько они пили здесь у нас, не очень много. А потом, когда они уже сюда вернулись, их урологи, их доктора им сказали, ну вы же пили мало, там-то надо было пить значительно больше. И если бы вы пили постоянно воду, вот вы, возможно, с этим бы не столкнулись. Попал в жаркий климат, попал совершенно в другой биом, как говорится, да, ты давай там подстраивайся под него, пей больше, меньше на жаре, ну и так далее. Здесь мы с вами начинаем разговор о причинах развития и мочекаменной, и почечнокаменной, да, то есть мы все берем вместе, камни в мочевых путях и в почках, и в мочевом пузыре. Вот откуда они берутся, у кого они берутся. Лет 15 назад я проводила такой эфир тоже с известными очень специалистами. Наверняка вы их знаете, это Аляев и Безруков, очень известные урологи. Да, тогда мы проводили с ними про мочекаменную болезнь. И они говорили о том, что все-таки в основе это предрасположенность наследственная, а все остальное накладывается. Пересмотрели ли как-то за эти годы, все-таки 15 лет много прошло, точку зрения пересмотрели или так же вот вы ответили бы?
8: Вы знаете, я, наверное, отвечу так же, но я могу сказать, что вот за эти годы, с одной стороны, мало что изменилось, с другой стороны, изменилось все. Ну, то есть, произошел большой сдвиг в понимании, огромный шаг, как говорил Нил Армстронг, маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. То есть, в масштабах истории это маленький шажок. Но движение тектоническое в буквальном смысле этого слова, потому что до этого мы умозрительно понимали и прослеживали ассоциацию, статистическую связь между предрасположенностью. То есть если твой ближайший родственник или оба ближайших родственников имеют проблему, такую как мочекаменная болезнь, то вероятность того, что у тебя она тоже будет прослеживаться, когда-то даст о себе знать, она достаточно высока. Но мы никак не могли измерить это количественно и качественно. И вот сейчас потихоньку такими маленькими поступательными шажками мы подошли к пониманию необходимости развития именно этого направления. Почему? Потому что у нас есть, как вы правильно сказали, связка фенотипа и генотипа. То есть генотип – это все те хорошие и плохие качества, все те поломки генетические, все те недостатки, которые у нас есть. А фенотип – это наша окружающая среда, то, как мы себя ведем, как мы пьем, и от этого зависит, проявятся все эти генетические изъяны или не проявятся. Сейчас мы пришли к пониманию, что есть концепция полигенетического риска. Это когда нет конкретного заболевания, нет одного гена, который конкретно кодировал бы дефектный белок или наоборот бы не работал. Но есть сочетание, комбинация множества маленьких поломочек, которые в совокупности дают вот эти вот нарушения. И сейчас это основной тренд. И в нашей клинике мы сейчас подали заявку на грант о проведении полигеномного исследования для выявления факторов риска и формирования полигеномной шкалы риска развития мочекаменной болезни.
7: Коль уж вы занимаетесь исследованиями в области генетических подходов к диагностике заболеваний, то наверняка задумываетесь и дальше о том, как это может повлиять на изменение подходов к лечению.
8: Наша ДНК – это та чаша Граля, которая содержит вот все, чем мы являемся. Наши заболевания потенциальные, наши способности и наши способности их преодолевать. И как только мы научимся применять ту самую, так называемую, я ее так называю, генную хирургию, ну, генную инженерию, мы научимся излечивать практически любую болезнь. То же самое справедливо абсолютно для мочекаменной болезни. И как только я говорю об этом неоднократно, как только вот эти наши чаяния увенчаются успехом, рухнет огромная индустрия, многотриллионная, которая вот направлена на производство лекарств, медицинских изделий, оборудования. Дело упирается в финансы, потому что генетические исследования, они достаточно дороги. Но тем не менее, на сегодняшний день, хоть они не на слуху, но мы имеем очень впечатляющие и убедительные результаты.
7: Здорово. Но это все-таки вопрос будущего, да, когда мы говорим о массовом применении, массовом использовании этих подходов. А сейчас давайте все-таки на Землю вернемся. И я вам еще одну загадку загадаю. Когда космонавты, сейчас им сделали тренажеры, они сейчас летают, двигаются много, но вначале не было никаких тренажеров. Они летали, и там они просто, понимаете, совершенно не имели никакой физической нагрузки. Ну, точнее сказать, не имели гравитационной нагрузки, потому что все время пребывали в невесомости. И когда они возвращались, они с кучей проблем возвращались. Они там на ноги встать не могли, их тащили, потому что ноги не работали, мышцы. И одна из проблем, с которой они столкнулись, это тоже были камни мочевыводящих путей. Как это можно объяснить? Да, кстати, и потом уже были исследования, что люди, которые, например, после операции, после травмы серьезной, долго лежат и неподвижны, у них тоже возникают эти самые проблемы. Как это можно объяснить?
8: Это известный феномен. Вообще, это очень интересная тема. Всегда космос – это, да, тема, которая вызывает живой научный интерес. Я когда-то, не помню на каком курсе, пытался понять, что такое кафедра анатомии. Ну, понятно, есть учебник, все, на этом, собственно, анатомия человека закончилась. Ну, потом жизнь развенчала все мои сомнения. И когда я узнал, что существуют работы по космической анатомии, которые изучают уже, как меняется человеческая анатомия в условиях невесомости и в условиях космоса, я понял, что я мыслил достаточно ограниченно. И это, конечно же, огромное поле для исследований. Если мы говорим о мочекаменной болезни, которая развивается в космосе, она не может быть на Земле, камни я имею в виду. Почему? Потому что если пилотам медкомиссии запрещаются любые полеты с малейшим камнем, то космонавтам и подавно. Я не могу вам сейчас ответить на вопрос, делают ли космонавтам биохимический анализ мочи. Кстати, интересный вопрос. Для того, чтобы понять, предрасположены ли они вообще, в принципе, к этому, и может ли камень сформироваться, поскольку сейчас полеты становятся все более и более длительными. И, в принципе, за эти несколько месяцев, когда они находятся на орбите, конечно же, камни могут сформироваться. С чем это связано, я вам, конечно, сходу не отвечу. Ну, там есть несколько факторов, которые приходят на ум. Это, конечно же, питание. Ну, оно должно быть сбалансировано, но, тем не менее, я подозреваю, что питание может иметь какой-то перевес в сторону каких-то камнеобразующих продуктов. Второе, я думаю, что они, опять-таки, немного потребляют жидкости, поскольку, ну, во-первых, там достаточно комфортная температура, они не потеют, и, в принципе, в условиях такой комфортной термодинамики и терморегуляции они потребляют жидкость крайне мало, только по требованию, по запросу жажды, да, назовем это так. Если в нашей с вами повседневной жизни потребление жидкости очень часто зависит от традиций, ну, то есть мы сели почаевничать или пошли к холодильнику, решили попить воду, она такая холодненькая, вкусная, и мы выпили полбутылки вместо того, чтобы выпить несколько глотков, то космонавты, конечно же, потребляют ее по глоткам и строго размеренно, потому что вода – это тот ресурс, который находится в дефиците. Надо, конечно, добавить, что хождение в туалет и мочеиспускание для них тоже представляет определенный отвлекающий фактор, который занимает некоторое время, которое и так драгоценно. Поэтому, я думаю, исходя из этого, они не очень много пьют. Пищевой фактор, питьевой фактор, безусловно. Что касается непосредственно гравитации, это как раз-таки предмет вот научного интереса урологического. Правда, урологов на орбиту не пускают, и было бы интересно понять, как влияет отсутствие гравитации именно на формирование кристаллов.
7: А все-таки то, что они там неподвижны были практически, ну, долгое время, там они же долго летали, не было физической нагрузки, это как-то ведь влияло?
8: Если мы говорим о физической нагрузке, мы должны понимать, что условно камни, ну, у людей, у которых образуются камни, кристаллы формируются постоянно. Это как вот раковые клетки постоянно образуются, но атакуются иммунной системой, и организм их как-то нейтрализует. То же самое можно сказать и про камни, потому что камни как таковые, кристаллы, они формируются постоянно в организме. Все зависит от тех или иных внешних или внутренних факторов. Изменяется реакция или pH мочи, снижается потребление жидкости, повышается потребление оксалатов, повышается экскреция кальция. И вот в моменте происходит кристаллообразование. Естественно, если человек много пьет и много двигается, то все это взвесь, эти кристаллы очень быстро вымываются из мочевых путей, и это не оставляет шансов для того, чтобы камни формировались и росли. Поэтому да, подвижный образ жизни – это один из факторов.
7: Здесь есть смысл вспомнить о нарушениях аэродинамики, потому что, помните, вот был Конкорд, самолет, звуковой барьер он должен был преодолеть.
8: Да, гиперзвук.
7: И вот там тоже столкнулись с этими проблемами. То есть здесь вот эти перегрузки, сильные перегрузки, кровоизлияние в почки они могли вызвать, сгустки крови таким ядром могли стать для кристаллизации мочевых солей. Так что здесь дело тонкое. И перегрузка плохо, и, ну, здесь не совсем физическая, но неважно.
8: И недогрузка.
7: Вот здесь вот этот баланс, ну, он всегда баланс. Какую тему не возьми медицинскую, баланс – это все. Чуть-чуть вправо, сдвиг влево, и пошли болячки развиваться.
8: Если мы говорим про движение, движение – это естественное состояние живого организма. Человек не растение, он должен двигаться.
7: Мы с вами сейчас все вот это обсудив, поняли, что первое – пить. Жидкость, пить воду – это профилактика.
8: Это профилактика. 2,5 литра – это рекомендованный объем суточного диуреза. 2-2,5 литра.
7: Причем, я так понимаю, распределенные в течение суток, а не в один момент ты все выпил и все забыл. В течение суток.
8: Это как раз-таки вы абсолютно правы. Для человеческого существа свойственно все решить кавалерийским наскоком. Он говорит, хорошо, я сейчас пойду домой, выпью 2,5 литра и забуду про вашу рекомендацию. Вот раз в день поставлю себе будильник. К сожалению, это не работает, потому что 2,5 литра – это опасно, бесчеловечное обращение к своему организму. И это очень сильно отваживает тебя, потому что возникают неприятные ощущения, и ты понимаешь, что эта рекомендация дискомфортна для тебя. А ситуация гораздо более тонкая, и работать над собой нужно гораздо более основательно. Сейчас, слава богу, есть вот эти всевозможные часы, гаджеты, приложения, которые трещат, пищат, напоминают, что нужно сделать несколько глотков воды. И их должно быть очень много в день. Но это несколько глотков. Ты их не замечаешь, ты их не ощущаешь. Но постоянно гидратируя свой организм, ты обеспечиваешь защиту не только от мочекаменной болезни, но от мочекаменной болезни в первую очередь.
7: Второе – это двигаться. Это мы сейчас тоже с вами обсудили. Двигаться по возможности тоже регулярно.
8: Тоже регулярно. Это одна из универсальных рекомендаций, которая прописана во всех клинических рекомендациях. Подвижный образ жизни. Почему? Потому что малоподвижный образ жизни приводит к избыточному весу. Избыточный вес перетекает в метаболический синдром. А метаболический синдром – это независимый фактор риска мочекислого уролитиаза.
7: И других, и очень многих других заболеваний.
8: Да, конечно.
7: Диабет в том числе и так далее. Там много всего.
8: В контексте, да, в контексте мочекаменной болезни.
7: Хорошо, тогда какие еще факторы риска? Мы как бы отталкиваемся от факторов риска и дальше делаем вывод, а как их преодолеть. Мы говорим о том, что да, генетика все-таки в основе, но факторы риска могут привести к тому, что это разовьется, а может вообще не развиться или там не быть обострений. Значит, чтобы не было обострений, чтобы не развилось это заболевание, даже если есть генетическая предрасположенность, мы вот сказали с вами пить, двигаться. Какие еще факторы риска? И от них дальше вывод, что делать.
8: Давайте разберем факторы риска на примере тех самых универсальных рекомендаций. Их несколько. И они очень похожи и созвучны с рекомендациями общими. Первое, как я уже сказал, это адекватное питье. 2-2,5 литра диурез – это вот целевой показатель.
7: Поняли.
8: Про движение мы поговорили. Ограничение животного белка. Что очень важно, поскольку избыточное потребление животного белка приводит к закислению нашей мочи, изменению pH.
7: Подагра.
8: pH мочи снижается. Это отдельный фактор риска развития мочевых камней. Перераспределение своего рациона в сторону растительного белка, клетчатки. Ну, собственно, ничего нового я не говорю, но с точки зрения мочекаменной болезни это прям четко прописано, потому что у вегетарианцев pH мочи всегда выше, и болеют мочекаменной болезнью они реже. Но есть еще так называемый кальциевый молочный парадокс, потому что мы знаем, что наши мочевые камни, они формируются из кальция. Угу. И изначально на заре была такая мысль, достаточно и первая логичная идея, что нужно ограничить потребление кальция. Оказалось, не так. Одна из четких рекомендаций – это потребление, адекватное потребление молочных продуктов, которые являются источником кальция. Почему? Потому что именно кальций пищевой, который поступает к нам с пищей, связывает тот самый оксалат и не дает ему всосаться в нашем кишечнике, а выводит его с калом. И это один из таких протективных факторов. Ну и последнее, наверное, самое важное – это ограничение поваренной соли. Это справедливо и для мочекаменной болезни, и для артериальной гипертензии. Но здесь абсолютно четкая привязка. Чем больше натрия выводят наши почки, тем больше они выводят за собой в мочу кальция, тем выше вероятность формирования мочевых камней. Поэтому вот что касается факторов риска и рекомендаций, которые направлены на их нивелирование.
7: Понятно, что мы имеем в виду в том числе подагру в первую очередь, да, когда мы употребляем пищу с пуринами, да, дающую пурины, это вот мясо и так далее. Но есть совершенно злостные подагрики, у которых нет камней в почках. Нет камней в почках. И вот как это можно объяснить?
8: Если мы говорим про подагру, то мы имеем в виду камни из мочевой кислоты. А чаще всего именно они обнаруживаются у подагриков, хотя камни кальций-оксалатные тоже часто бывают. Если мы говорим про камни из мочевой кислоты, то здесь необходимо, чтобы сошлось два фактора. Не только повышенное содержание мочевой кислоты в моче непосредственно гиперурикозурии, но и критическое выраженное снижение pH мочи, то есть кислая реакция мочи. Такая реакция наблюдается не у всех подагриков. То есть не всегда эти два фактора совпадают. Если по каким-то причинам у подагрика pH мочи находится на нормальном уровне, в силу питания, в силу, так сказать, его метаболизма природного и физиологического, то камни могут не образовываться. Плюс есть индивидуальные особенности каждого организма. Ну, это как, если хотите, иммунитет. Против мочекаменной болезни тоже есть иммунитет. Есть такие наши внутренние, природные, эндогенные белки, которые защищают нас от мочекаменной болезни, которые находятся в моче. Они именно садятся на кристаллы и блокируют их рост и агрегацию кристаллов. Если у человека этот иммунитет работает адекватно и хорошо, то даже несмотря на то, что у них есть все располагающие факторы, эти факторы нивелируются внутренними возможностями организма. А люди с подагрой, да, частота развития мочекаменной болезни у них по статистике выше, чем у людей, которые не страдают этим.
7: Мы с вами обсудили провоцирующие факторы, обсудили и сделали выводы, как нам избежать этой провокации. Но давайте остановимся на диете, на питании, потому что это настолько важный фактор, что просто вскользь о нем сказать недостаточно. Камни вообще разные. Они образуются при разных нарушениях обмена веществ. Совершенно разных. И даже, я бы даже сказала, есть такие камни-антонимы. При них питание может быть радикально другим. Поэтому вот всем подряд, у кого камни, вот сейчас сказать, ребята, вот питайтесь так-то, так-то, так-то, вообще невозможно. Нужно точно понимать, какие камни. Но давайте мы буквально несколько слов об этих самых камнях, как они выглядят. Люди некоторые даже уже видели их, потому что они у них выходили. Некоторые даже хранят на память. Даже после лечения сохраняют, вот после хирургического лечения. Как выглядят основные три вида камней?
8: Самые частые камни, которые выявляются у людей, это кальций, оксалатные камни. Это когда кальций соединен с оксалатом, и их тоже бывают два вида. Кальций, оксалат, моногидрат и кальций, оксалат, дигидрат. Ну, по степени присутствия в них воды. И вот кальций, оксалат, моногидрат – это самый твердый камень. Выглядят они такого черного, темного цвета. И они имеют шипы, что очень напоминает вот эти корабельные мины. Как будто бы их прям природа создала для того, чтобы причинять страдания. И когда ты видишь вот эти шипы, абсолютно нет никакого понимания, как вообще это может выйти по мочеточнику, потому что оно должно всеми своими, так сказать, конечностями или псевдоподиями упереться и застрять где только можно. Существуют уратные камни. Это самые приятные камни. Почему? Потому что они поддаются растворению. Это замечательно. То есть их можно растворить, не прибегая к хирургической операции. И они имеют такой желтоватый оттенок. Есть кальциофосфатные камни. Это, я скажу, достаточно редкий вид камней, которые чаще всего образуются при таком вот состоянии, которое называется канальцевый ацидоз, когда имеет место определенные метаболические нарушения, когда наши почки плохо выводят протоны водорода, в результате моча становится сильно щелочная. Фосфаты, они вот имеют такой белесоватый оттенок. Самые противные камни, которые вообще можно придумать, это камни инфекционные. Они образуются в результате того, что определенные наши бактерии, которые по какой-то из причин поселяются и колонизируют в наши мочевые пути, они начинают активно размножаться, и у них есть свой фермент, который входит в их пищевой инструментарий, который расщепляет уреазу. Уреаза – это фермент, ну, собственно говоря, это элемент питания тех бактерий, в результате чего путем долгого биохимического каскада реакций крайне сильно повышается pH мочи. То есть она становится резко щелочной и начинают формироваться вот эти инфекционные камни. Чем они плохи? Это наиболее сложные камни для лечения с хирургической точки зрения. И риск инфекционных, тяжелых инфекционных осложнений у таких пациентов гораздо выше. И что самое ужасное, они склонны к бурному прогрессивному росту и также рецидивируют. Как монтажная пена не терпит пустоты, они пытаются стремятся заполнить почку изнутри. Чаще всего инфекционные камни – это коралловидные камни, которые просто в буквальном смысле слова представляют слепок почки изнутри. Первое – это полное удаление камней.
7: А как они выглядят, вот эти инфекционные?
8: Они выглядят... Они противные не только вот в силу своей этой, но и противные, потому что вот они выглядят противные. Внутри почки очень часто они представляют собой вот такую, как вата, детрит, окруженный скорлупкой. Когда разбиваешь эту скорлупку, начинает вот лезть эта вата, которую, собственно, очень сложно удалить.
7: Ну да, это, конечно, серьезнейшая задача для хирурга, но все-таки теперь немножко на диете, да, остановимся. Итак, вот у нас есть 4 вида камней, и при каждом из них разная диета. Вы сказали, что лучше все-таки питаться растительной с акцентом на фрукты и овощи диетой, да? Но ведь не при всех же камнях так.
8: Вы, как всегда, затрагиваете очень существенные вопросы. То, что мы проговорили, это такие универсальные рекомендации, которые подходят для всех пациентов с мочекаменной болезнью. То есть, грубо говоря, мы их классифицируем на людей, у которых мы знаем состав камня и вообще биохимические нарушения, либо мы не знаем. Так вот, эти рекомендации подходят и тем, и другим.
7: Пить, двигаться, да. И облегченное питание. Облегченное.
8: Да, да, да, все, все это правда. Но если мы говорим уже о специфической метафилактике, метафилактика – это у нас термин, который используется в мочекаменных болезнях, потому что профилактика невозможна. Болезнь уже есть, она наступила, ее профилактировать невозможно, поэтому нам остается только заниматься метафилактикой, то есть предотвращением обострения или рецидива. И что касается специфической метафилактики, вы очень важную вещь сказать, что некоторые пациенты хранят камни на память. Да, это действительно, ну вот, какая-то веха в жизни. Хранить камни можно, но при первой же возможности их нужно отнести и сдать на анализ, чтобы выяснить химический состав камня.
7: И дальше сделать выводы по питанию.
8: Конечно, это только первая часть, первый этап метафилактики. Дальше уже пациент собирает суточную мочу, сдает ее, там определяются концентрации цитратов, оксалатов, кальция и натрия. Только на основании состава камня и выявленных метаболических нарушений мы можем что-то рекомендовать пациенту. Ну, потому что, как вы правильно сказали, вот один продукт при этих камнях можно, а при этих камнях категорически нельзя. Например, есть такая вот мысль у людей – пациентам с мочекаменной болезнью не надо есть шпинат. Отчасти доля правды в этом есть. Почему? Потому что шпинат – это супер перенасыщенный оксалат. При этом мы должны понимать, что если у человека нет оксалатных камней, то, пожалуйста, можно есть вот оксалат содержащих продукты сколько угодно. И вы правильно сказали, каждая рекомендация должна быть выверена, определена врачом на основании вот этих вот исследований и анализов, которые пациент проходит в рамках метафилактики.
7: А как насчет окисления, закисления и ощелачивания? Это такая модная тема. Я еще помню, с советских времен все обсуждали. Надо ощелачиваться всем. А другие говорят, нет, надо закисляться. Витамин С, витамин С. А нет, надо ощелачиваться. Будем пить специальные минеральные воды. Но ведь у нас же вот эти камни тоже связаны с закислением и с защелачиванием.
8: Знаете, очень-очень хороший философский вопрос вы задаете. Сначала я отвечу банально. А банальный ответ, он заключается в том, что есть золотая середина, и надо пытаться придерживаться вот определенного, там, скажем, 6-6,2 показателей.
7: PH.
8: Да, PH, да. Но теперь ответ не банальный, а жизнь. В жизни ничего идеального нет. Кислая моча, она чаще приводит к проблемам, связанным с мочекаменной болезнью. Кислая моча – это более высокие шансы получить камни почек и камни мочеточник. При том, что вегетарианцы, я уже сказал, что они реже страдают мочекаменной болезнью, у них выражена щелочная реакция мочи, ну, более щелочная, чем у мясоедов. Они очень много едят фруктов, и у них очень редко наблюдается такое явление гипоцитратурии, то есть недостаток цитрата. А цитрат – это один из самых явных, важных ингибиторов камнеобразования.
7: Стимуляторов. Ингибиторов.
8: Да, ингибитор. Цитрат – это ингибитор. Вот он крадет кальций у оксалатов, не дает им соединиться и выводит его с мочой. Поэтому насыщение организма цитратами у вегетарианцев оказывает такое протективное воздействие.
7: А если мы прямо по камням пройдем? Оксалаты, ураты, фосфаты, да, и инфекционные в отдельной группе. Вы сказали, самые распространенные оксалаты. Здесь мы закисляемся или ощелачиваемся?
8: Сейчас появились исследования, которые показывают, что оксалаты хорошо чувствуют себя при любом pH, но есть исследования, их немало, которые вот демонстрируют тенденцию к более кислой среде.
7: Уточните, пожалуйста, а как тут быть с витаминами? Я так понимаю, что витамин С в рекомендованных дозах в этом случае принимать безопасно. А вот как действует витамин D, если у человека есть оксалатные камни в почках? Ведь его сейчас всем подряд назначают.
8: Сейчас повальная эпидемия, люди обожают витамин D. Витамин D – это лекарство. Если у вас есть дефицит витамина D, это может привести к развитию мочекаменной болезни. Если у вас есть гипервитаминоз, то есть переизбыток витамина, это снова опять может привести к развитию мочекаменной болезни.
7: Опять мы к равновесию подходим.
8: Основная функция – это под контролем врача, чаще всего это эндокринолог, с регулярным прохождением обследования, определения уровня витамина D, надо загнать его в рамки нормы и поддерживать именно этот конкретный уровень витамина D.
7: Да, и сейчас я вот слышала иногда даже, знаете, рекомендации от очень уважаемых врачей. Какая-то неимоверная доза витамина D предлагается, особенно зимой. Понимаете, которая перешкаливает через все нормы.
8: Это однозначная, ну, скажем, боль, стигма нашего общества. Ну, я не знаю, как с этим бороться. У нас очень мало взаимодействия междисциплинарного, к сожалению. Но тоже витамин D, он может назначаться стоматологами, урологами. И каждый раз, то есть банальное назначение витамина D должно анализироваться с точки зрения мочекаменной болезни, костей, остеопороза, в общем, со всех сторон.
7: Хорошо. Когда мы говорим об уратах,
8: да. Их любят все.
7: Какая диета здесь преимущественна?
8: Надо сказать, что это неправильный термин, потому что урат – это соли мочевой кислоты, а сами камни, они состоят исключительно из чистой мочевой кислоты. И поскольку вербально и лингвистически очень неудобно говорить «камни из мочевой кислоты», этот термин, он устоялся, и многие урологи, понимая разницу, они все равно называют эти камни уратами. А они хороши, я повторюсь, потому что их можно растворить. Распознать их химический состав невозможно до того, как мы извлечем и сдадим камень на анализ. Но есть косвенные признаки. Они рентгенопрозрачны, то есть они не видны на рентгене. И если мы при этом видим кислую реакцию мочи, мы можем начинать литолитическую или хемолитическую терапию. Это растворение камней.
7: Лекарства.
8: Да, поскольку я являюсь одним из членов группы разработчиков клинических рекомендаций по мочекаменной болезни национальных, российских, мы приложили все усилия, чтобы прописать, что если все факторы присутствуют, то первой линией терапии должна обязательно выполняться попытка растворения камня. И только в случае непереносимости терапии, только в случае неудачи пациенту может быть предложено хирургическое лечение. Это действительно так. Если вы говорите о диете, ураты или камни из мочевой кислоты, это удел мясоедов, метаболический синдром, это люди, которые с кислой реакцией мочи, мало фруктов, малоподвижный образ жизни, предрасположенность к сахарному диабету, типичная картина людей с уратами. Есть ограничения по потреблению животного, четкое совершенно.
7: Это понятно.
8: По потреблению животного белка, потому что именно из мяса мы получаем аминокислоты с этими сульфидными группами, которые в итоге, опять путем такого каскада метаболических реакций, преобразуются в серную кислоту, отдают протоны водорода и закисляют наш организм и мочу в том числе.
7: Ну, то есть мы ощелачиваем.
8: Да.
3: Посоветуйте, доктор.
8: Если вот человек, грубо говоря, из мясоеда превратится в вегетарианца, а у него изменится pH мочи, это однозначно, и формирование камней у него с большой долей вероятности прекратится.
7: Да, это здорово. Соответственно, ураты – это ощелачивание, правильно? При подагре рекомендуют, например, минеральные воды, которые ощелачивают. Кстати, тут прочитала, что переизбыток минеральных вод, кто-то там лечился, да, тоже может привести к образованию камней.
8: Вообще, самый хороший продукт для профилактики мочекаменной болезни, конечно же, вода обычная. Вот самая обычная вода. Вы, наверное, Ольга Сергеевна, помните, как была мода жесткая вода, вот все из-за жесткой
7: было, было.
8: Воды. Да, сейчас было крупнейшее исследование на сотнях тысяч людей. Что такое жесткость воды?
7: Кальций.
8: Это концентрация магния и кальция. Кальций – это фактор камнеобразования, магний – это ингибитор камнеобразования.
7: Да.
8: И в исследовании было показано, что в зависимости от возраста и пола жесткость воды оказывает разнонаправленные эффекты. У кого-то она предотвращает камнеобразование, а у кого-то, наоборот, провоцирует. Поэтому однозначной привязки жесткости мы не имеем. Если мы говорим про Кока-Колу, вот эти сиропы, сладкие газировки, которые содержат фруктозу и ортофосфорную кислоту, здесь абсолютно четкий, это абсолютно четкий независимый фактор риска образования камней. Чаще всего это кальциоксалатные камни. И риск их формирования увеличивается порядка 20-23%.
7: Угу.
8: Если мы говорим о воде, разные минеральные воды, да, различный состав. И здесь я бы, наверное, ведущую роль отвел бы натрий. То есть чем она более соленая вода, тем она хуже для нашего организма. Просто потому что соль, ну, это однозначное зло в том плане, что чем больше натрия выводит наши почки, тем больше за ними тянется кальций. Тем больше концентрация кальция в нашей моче, тем больше стройматериалов для вот построения тех самых конструкций или сооружений, которые называются мочевыми камнями.
7: Натриевые воды не подходят.
8: Да.
7: Ну, спасибо, это очень ценное замечание. Давайте мы теперь к самому интересному для вас, к методам лечения. Вы уже сказали о том, что в начале первой линии терапии это лечение безоперационное. Это для любых видов камней? Или все-таки только для уратов?
8: К сожалению, да, это только для уратов. И опять-таки повторю свой тезис, как только мы научимся растворять камни, вот рухнет вся эта индустрия с больницами, производителями, литотриптеров, огромный вот пласт, вот просто сегмент экономики рухнет, потому что вот просто появится лекарство, которое позволит нам лечить наших пациентов без оперативного вмешательства. И такие попытки были, они есть. Гидроксицитрат экспериментирует с триполифосфатом. Ну, есть публикации, которые показывают, что, в принципе, кальциоксалатные кристаллы поддаются растворению. Я в этом абсолютно уверен, что такие вещества есть, и эти камни растворимы, растворить их можно, это уже показано в некоторых исследованиях. Остается только вот найти приемлемую форму, которая проникала бы внутрь и не наносила бы вреда организму больше, чем пользы.
7: Что касается фосфатных, то же самое, да?
8: Фосфатные формируются чаще при щелочной реакции мочи и чаще при клеточном анальцевом ацидозе. Можно, конечно, рекомендовать потреблять цитраты, как таковые, ну, цитрусовые фрукты, но чаще всего проблема решается непосредственно назначением цитратов в качестве либо биологически активных добавок, либо в качестве уже лекарственных.
7: Когда речь о фосфатах?
8: Да.
7: А когда вы говорили о растворении камней уратных, да, то здесь, не называя конкретные лекарства, называя группы препаратов, какие сейчас самые актуальные?
8: К сожалению, все встало на месте, застопорилось.
7: Да что вы?
8: Да, ну вот умеем растворять и растворяем. То есть это в основном гидрокарбонат, бикарбонат, то есть это та же самая пищевая сода, и цитраты в различных сочетаниях. И все препараты, которые обладают литолитическим эффектом, это либо калий-цитрат, либо калий-натрий-цитрат, либо магний-цитрат. Ну вот комбинация. Ничего, кроме цитратов, у нас не появилось. Я рассматриваю эту ситуацию как такую недопустимую стагнацию. Я не знаю, почему наш вот фармакологический комплекс так пассивно к этому относится, но тем не менее я вот вижу огромную перспективу именно в развитии. Прорыв должен произойти именно на фронте консервативного лечения мочекаменной болезни, потому что на фронте хирургического лечения мы упираемся в потолок своих возможностей.
7: Тогда несколько слов о литотрепсии, потому что 20 лет назад это было прям супер-пупер, 30, я сказала, даже 30 лет назад, это ультразвуковое дробление камней, дробили их не только в мочевых путях, да, а дробили в мочевом пузыре, а дробили их еще и в желчном пузыре. Потом от этого полностью отказались, от желчного, потому что там больше проблем. Но вот у вас-то сейчас осталось это литотрепсия, что касается вашей области?
8: Дистанционная, вы имеете в виду литотрепсия?
7: Да.
8: Это когда без проникновения в организм, без какой-либо инвазии. Знаете, это было таким чудом. Мне посчастливилось быть знакомым с автором этой методики, Кристиной Шоссе, который в Мюнхенской клинике в 80-м году как раз-таки провел первую литотрепсию. По-моему, в Мюнхене, в университетской клинике, в госпитале Сан-Августин. Здесь могу ошибаться. Папа у меня тоже был урологом. Где-то году в 89-м был получен первый литотриптер. Я помню тогда... Мой папа, он меня ребенком еще отвел, показал и говорит, вот видишь, вот Виген, все, это просто чудо. Все вопросы решены. Люди научились дробить камень, ну что ты еще хочешь? И это казалось пределом всех вообще желаний, возможностей. Но люди, существа ненасытные, и нам этого оказалось мало. Потому что есть свои особенности у метода. Этот метод без визуального контроля неконтролируемо разбивается на непонятно какое количество осколков, непонятно каких они размеров, непонятно как они будут выходить. Мы пошли дальше и захотели удалять огромные камни, не оставляя следа. Так появилась перкутанная хирургия. Это вот второй этап эволюции.
7: Это что такое?
8: Когда через прокол в почке, ну то есть маленький прокол, никаких разрезов, вводится, ну, такая, грубо говоря, трубка, и либо лазером, либо ультразвуком дробятся самые большие камни и вымываются из почки. Потом нам и этого показалось мало, и мы решили, что прокол это тоже как-то слишком много. У нас появилась так называемая трансуретральная ретроградная хирургия, когда мы гибкими инструментами проникаем через мочеточник, как гастроскопия, через естественные пути в почку, и дробим камень. Проблема была только в одном, что лазеры развивались, мы научились камень дробить в пыль, но пыли оставалось очень много. Она, да, выходила долго, но все-таки это была пыль. И вот сейчас появилась так называемая технология активной аспирации. Это когда все эти методы дополняются непосредственно активной аспирацией, когда мы дробим камень быстро, эффективно, и сразу же просто как пылесосом высасываем все фрагменты. Это метод трансуретральной, ретроградной, интерретральной хирургии. Ну, достаточно сложное название, но это когда гибкий инструмент вводится непосредственно в почку через мочеспускательный канал и мочеточник.
7: Такие операции, понятно, что они малотравматичные, это понятно, но, наверное, и быстро пациента отпускаете домой или нет, или все-таки приходится за ним понаблюдать?
8: Мы даже практически пришли к концепции хирургии одного дня.
7: Ну и о роботах. Роботы сейчас везде, и в медицине они тоже. И если сначала все с большой осторожностью относились, пациенты, то сейчас они уже понимают, что робот, он даже тоньше может работать, чем руки хирурга. Понятно, что все равно хирург за всем этим сидит и управляет. Но сами манипуляции это делает робот тоненькими пальчиками вот этими своими.
8: Что касается роботов Da Vinci, они очень плотно, очень четко вошли в обиход. Что касается уретроскопии и эндоскопических роботов, это вот новая веха, которая только-только сейчас развивается. К сожалению, в эндоскопии они так прочно пока еще не зашли, но это неизбежный процесс. Мы сейчас имеем такой феномен, который называется геймификация. Но это когда вот просто по сути хороший хирург – это не просто какой-то вот хирург в привычном понимании, у которого руки хорошо работают, который что-то делает, а просто это парень с джойстиком, который научился управлять роботом.
7: Геймифика. Игра.
8: Это игра. И это феномен и в военном искусстве, и в медицине все больше и больше. Вот с развитием роботов, чем больше будет подрастать наше вот это молодое поколение, который будет крутить у виска и говорит, что вы там стоите, спину себе дерете и что-то там пытаетесь сделать. Вот, пожалуйста, вот джойстик. Это неизбежный процесс и, безусловно, тренд, который будет развиваться.
7: Евгений Андреевич, в заключении интересный вопрос. Вы знаете о том, что сейчас пациенты, которым сделали операцию, удалили эти камни, самые разные, их продают. Да еще за какие цены? Один камень может стоить 100 тысяч рублей и больше. А кто покупает? Представители китайской медицины. Оказывается, они их используют для лечения. Ну, естественно, в рамках своей народной китайской медицины. Как вы это можете объяснить? Чем вообще эти камни могут быть полезны для китайской медицины?
8: Смотрите, я знаю немножко эту историю. Были такие публикации о том, что китайские доктора, которые занимаются именно традиционной китайской медициной, начали покупать на различных интернет-площадках камни. Только это речь шла о желчных камнях, камнях из желчного пузыря.
7: И ваши тоже.
8: Камни из желчного пузыря крупного рогатого скота, они входят в состав, традиционно входят в состав вот этих снадобий, которыми лечат китайская традиционная медицина. Но крупный рогатый скот, он болеет очень редко желчекаменной болезнью, и они стоят дороже, чем золото. И чтобы их добыть, это вот в этом ценность. И возник запрос маркетинговый заменить их человеческими, и это решало проблем. Если речь о какой-то другой публикации, я знаю, что если китайцы сейчас покупают что-то, то они покупают данные, они покупают информацию. Они сейчас покупают, например, записи с различных камер, которые просто смотрят на какой-то двор, потому что сейчас данные решают все. Они используются в тренировке искусственного интеллекта, и для создания вот этих сверхмощных компьютеров и нейросетей нужны колоссальные объемы данных. И, возможно, если существует такой тренд приобретения камней, это для пополнения вот тех самых библиотек данных, которые бы безошибочно определяли химический состав камня.
7: Спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Всего доброго, до свидания.
8: Спасибо вам, Ольга Сергеевна. Всего хорошего.
7: В беседе принимал участие заведующий урологическим отделением номер 67 Московского урологического центра на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, доктор медицинских наук, профессор Виген Андреевич Малхасян. Как обычно, я на своих страницах в соцсетях в ближайшие дни размещу ссылки на сегодняшний эфир и на его видеоверсию расширенную. Так что, пожалуйста, жду вас, приходите ко мне в соцсети, в мессенджеры и пользуйтесь возможностями. Можно будет послушать и посмотреть этот эфир, как и все остальные, в любое удобное для вас время. Спасибо за внимание. Передачу вела Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя Великая Россия.
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя Великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске 116 украинских беспилотников уничтожено над регионами России. Украина отказалась от участия в передаче тел погибших в Константиновке военных ВСУ. Владимир Путин обрисовал Дональду Трампу в телефонном разговоре картину на поле боя. В России создали препарат для снижения побочных эффектов при терапии от рака. И теперь подробнее. В течение дня с 8 утра до 20 часов по московскому времени над регионами России средствами ПВО были сбиты 116 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областями, Московским регионом и Республикой Крым, говорится в сообщении. Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находившихся в городе Константиновка, заявили в Минобороны России. Ранее военное ведомство сделало заявление с предложением о гуманитарной акции по выдаче тел погибших ВСУ военных после окончательного взятия под контроль Константиновки. Киев отказался от предложения о передаче тел, еще раз продемонстрировав свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, заявили в Минобороны России. Ранее в военном ведомстве сообщили, что более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку в ДНР, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Минобороны сообщило, что в течение суток нанесены удары по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистическим центрам Украины, пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах. Об этом сообщили в военном ведомстве. Российская авиация для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением ВСУ уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец в районе маяков в ДНР. Подразделение российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 470 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина и 8 автомобилей, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли около 1470 военных на всех направлениях спецоперации за сутки. Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Исходя из этой агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности или буферную зону. Вот она создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности.
1: Также Песков заявил, что специальная военная операция России постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные страны фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Однако, как отметил представитель Кремля, Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает в этом процессе на посредничество США. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1:25. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Собеседники затронули тему украинского конфликта, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО в Турции.
3: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его

0: пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
1: Как рассказал Ушаков, в ходе разговора Трамп подтвердил готовность к поиску мирного решения украинского конфликта. США практически полностью вывели своих военных с территории Эстонии. В стране остались в основном обслуживающие подразделения, сообщает телерадиокомпания ЕРР. В мае министр обороны Эстонии Ханна Певкур на фоне приостановки ротации войск США в Польше заявлял, что американский контингент в Эстонии пока что остается, но в будущем ничего исключать нельзя. По утверждениям Певкура, ситуация связана с плановой летней ротацией. Тем не менее, точные сроки возвращения новых подразделений пока неизвестны. В июне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские государства не в состоянии заменить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон планирует сократить. Российские ученые создали препарат, снижающий побочные эффекты при лучевой терапии онкологического заболевания. Об этом сообщил РИА Новости главный онколог Минздрава, гендиректор Центра радиологии, академик ХРАН Андрей Каприн. Он назвал одним из перспективных направлений создание радиопротекторных препаратов для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. По словам Каприна, сейчас разработка проходит необходимые этапы оценки и экспертизы. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Роман Сафиулин уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3-2 в пользу Сафиулина россиянину потребовался медицинский тайм-аут. 28-летний спортсмен остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема». В 2023 году он дошел до четвертьфинала Уимблдона. Гимнаст Даниэль Маринов завоевал золотые медали в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике. Сергей Найдин выиграл соревнования на перекладине, Людмила Рощина стала лучшей в вольных упражнениях, Анна Калмыкова выиграла соревнования на бревне. Сава Новиков стал победителем групповой гонки на 198 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который прошел в Казани. Второе место занял Михаил Фокин, третьим стал Артемий Хомяков. У женщин в данной дисциплине победила Марина Комина. Хоккейный клуб Национальной хоккейной лиги Сент-Луис вслед за Нью-Йорк Рейнджерс интересуется защитником Каролины Александром Никишиным. Об этом сообщает портал Sportsnet. Ранее журналист Даррен Дрекер сообщил, что Харрикейнс рассматривают возможность обмена россиянина. 29 июня Каролина сделала хоккеисту квалификационное предложение. Футбольный «Зенит» сделал предложение по полузащитнику Фенербахче Даржелесу Нене. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока более 25 миллионов. На этом о спорте все. До встречи.
3: Погода.
1: В понедельник, 6 июля, в Нальчике ожидается 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Ставрополе 23-25, выше нуля, кратковременный дождь. В Сочи от 24 до 26 градусов, без осадков. В Волгограде 27-29 градусов, без осадков. В Волгограде, также в Ростове-на-Дону и Краснодаре 26-28 градусов. В Петербурге временами дождей 17-19 градусов. В Москве временами дожди ночью 13-15 градусов, днем 20-22. Сейчас в столице плюс 18 градусов.

0: Радио России. Культура.
1: И все это музыка.

0: Я приглашаю вас в театр «Геликон Опера». Когда открывался наш театр после реконструкции, естественно, мы думали, чем открывать театр. И смотрели, конечно, это должна быть русская опера и какая-то такая, которая не идет сегодня особо в России. И мы решили поставить оперу «Садко». Первая постановка этой оперы случилась именно по этому адресу, Большая Никитская, 19, на сцене частной оперы Мамонтова. И поэтому это такое географическое возвращение этой оперы на родное место для этой оперы. Мало того, наш театр стоит на подземной реке. И здесь находится приток реки Волхонка. А как мы знаем, главный персонаж оперы – это царевна Волхова. И поэтому мы решили сделать этот спектакль. Канал «Культура» показывал легендарный спектакль Бориса Александровича Покровского с выдающимися исполнителями. Там пели и Тамара Милашкина, и Владимир Атлантов. Я этот спектакль помню еще с детства. И когда открывался занавес, то, конечно, были всегда аплодисменты. И вот ставить сегодня оперу «Садко» – это, конечно, очень рискованно. У нас потрясающая машинерия, которую, конечно, я задействовал в этом спектакле как постановщик, когда сцена вся двигается, поднимается. Это очень эффектно, очень интересно. Но главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь и трагедия семьи его, а у него есть жена Любава, и у нее есть дети. И вот эта история этой семьи и возвращение и спасение в этой семье стало основной идеей этого спектакля. В спектакле роль Садко исполняет Игорь Морозов, лауреат конкурса Елены Образцовой. А роль Любавы Ирина Рейнард, замечательная, красивая меццо-сопрано. И, конечно, мне хочется отдельно сказать про роль царевны Волховы. Это Лидия Светозарова, потрясающе талантливая певица, которая закончила ГИТИС, мой курс. Я ее знаю еще с момента поступления в институт. Я очень счастлив за нее. И, конечно, роли гостей. Это Максим Пастер в роли индийского гостя, Алексей Исаев в роли Веденецкого гостя и Михаил Гужов в роли Варяжского гостя. Вообще наличие вот такого ансамбля певцов и может только гарантировать постановку этой оперы. Я вас приглашаю в «Геликон Оперу» на постановку оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Садко».
1: Продолжение. Часть пятая.

Владыка морей решает выдать за гусляра царевну Волхову, связать Садко навсегда со своим царством. Под водой начинается веселый свадебный пир, а на поверхности океана разыгрывается буря, тонут корабли.

Утешай меня с царицей, пусть попляшется и кается царство славы.

Внезапно появляется богатырь в образе калики перехожего и объявляет: власти морского царя пришел конец. Волхва отправится на землю и станет рекой. Садко будет служить песней родному Новгороду.

И снова берег озера, на котором дремлет Садко, убаюканный волховой, которая поет ему прощальную колыбельную песню. Теперь ее судьба, судьба реки Волхов, соединить своими водами ильмень озера с Ладогой. Звучит слава морю и Волхову реке.

Уважаемые радиослушатели, вы познакомились с радиоверсией оперы Римского-Корсакова «Садко», записанной в Московском театре «Геликон Опера», возглавляемого Дмитрием Бертманом. Действующие лица и исполнители: Садко Гусляр, заслуженный артист России Вадим Заплечный, Любава Буслаевна, его жена, заслуженная артистка России Лариса Костюк, Океан Море, царь морской, Станислав Швец, Волхова, Елена Михайленко, Варяжский гость, заслуженный артист России Михаил Гужов, Индийский гость Максим Пастер, Веденецкий гость Максим Перебейнос. В спектакле принимали участие Дмитрий Пономарев, Михаил Никаноров, Дмитрий Инковский, Иван Волков, Вадим Волков, заслуженный артист России Михаил Давыдов. Новгородский люд, торговые гости, скоморохи, водяные девы, свита морского царя, артисты хора. Дирижеры Валерий Кирьянов и Андрей Шлячков. Постановка народного артиста России, художественного руководителя театра «Геликон Опера» Дмитрия Бертмана. Режиссеры радиоверсии оперы Дмитрий Гнездилов и Дмитрий Трухан. Текст читали Людмила Борзяк и Константин Корольков.

0: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили. Сердечно всех приветствую. Хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» – это программа не только об охоте и про охоту. Думаю, что она, прежде всего, о хороших людях. В последнее время понятие «охота» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. С вашего позволения, я немного перефразирую слова Ивана Сергеевича Тургенева, нашего классика и, кстати говоря, охотника, который сказал примерно следующее. Как-то в поле я встретил страстного охотника, а следовательно, отличного человека. И прямо сейчас я хочу представить двух страстных охотников, а следовательно, по Тургеневу, да и не только по Тургеневу, отличных, прекрасных людей. Это Антон Кирьянов, он главный охотовед военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации. Антон, здравствуйте, спасибо, что заглянули к нам.
2: Доброго.
1: А вот место у второго микрофона занял уже хорошо знакомый вам по нашим прошлым программам Алексей Беляков. Журналист, писатель, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка» и мой большой друг. Алексей, спасибо, что не забываешь нас.
3: Спасибо, Коля, что не забываешь меня приглашать.
1: Ну, куда мы без тебя? Всегда, всегда рады. Друзья мои, предлагаю сегодня поговорить на общие вопросы, ответы на которые, я уверен, станут, по сути, мастер-классом от опытнейших охотников. И вот Антон – биолог-охотовед, а Алексей – зоолог. В общем, от профессиональных людей. И вы охотитесь на протяжении десятилетий. Так вот, я начну с традиционного вопроса. Наверное, начнем с Антона. Антон, как вы пришли в охоту? Что предопределило ваш выбор? Это некие семейные традиции или вас кто-то из близких или друзей подвел к этому выбору?
2: Отец у меня был охотником, но в момент, когда я уже вот подрос, он не занимался охотой. Ну, у меня, соответственно, была старшая сестра, и ее муж был страстным охотником. Он был зайчатником, он с гончими мотался по охотам по зайцу. И, соответственно, когда я приходил к нему, и он там зайца разделывал, для меня это была такая страсть. Мне было 7-8 лет, когда я приходил к ним домой, ну, к сестре домой в гости, и говорил: Татьяна, а где у вас ружье? Она говорит: ну, в сейфе. Когда придет Олег, я хочу просто посмотреть. Он доставал ружье, я на него смотрел, я не мог просто глаз оторвать. Это был, наверное, ИЖ-58. Вот. Мне было возраст, наверное, до 10 лет. Соответственно, потом как-то раз муж сестры взял меня на лодке с собой капкан проверять. Тогда андатор ловил. Я вообще тут заболел. И в возрасте 11 лет я поймал первую крысу. Вот. В возрасте 12 лет я поймал первую норку и куницу. А в возрасте 13 лет я уже освоил капканный промысел и добывал, наверное, ну, если не сотнями, то десятками андатор.
3: Вот были времена, когда не нужно было ждать 21 года, чтобы вступить в охотничье общество.
2: Билет я охотничий я получил. Он был не охотничий билет, он как кандидат в охотничье.
3: Кандидатский.
2: Он был такого оранжевого цвета. И на основании него я получал путевки, и я андатор охотил законно абсолютно. Мне выдавали путевки, но, может быть, не на то количество, которое я добывал, но путевка у меня была. Сейчас с 16 лет можно охоту осуществлять, поправки, именно капканный лов, поправки в закон внесены. Граждане, достигшие 16-летнего возраста, могут получить охотничий билет, соответственно, заключить путевку договор, получить разрешение и в угодье с собаками, с птицами ловчими и, соответственно, капканный лов. Но в то время мы охотились с ногозахватами. Ну, в общем, страсть у меня была с детства, просто сумасшедшая.
1: А я мечтал, когда мне было лет 7 или 6, когда папа возвращался с охоты, и я просил, чтобы он привез бы гильзы. Запах, я нюхал эти гильзы стреляные. Красные, зеленые и синие.
3: Я вот как сейчас помню. Я не знаю, для большинства людей, которые хоть раз охотились, или вот запах пороха, он своеобразный. Но вот я как-то кому-то стал рассказывать, что вот, говорит, ты не понимаешь, это же запах. Он говорит: ты что хочешь сказать, что я пороха не нюхал? Я говорю: не в этом смысле.
1: Алексей, ну а коротко, твоя первая охота. И вообще, вот как ты пришел?
3: Я пришел в охоту из науки, скажем так, экспедиции, первые студенческие поездки. У меня тогда был друг, он, собственно, и сейчас до сих пор у меня остался. Он один из самых лучших моих друзей, но вот, который решил меня привести в охоту. Это была его большая ошибка, потому что в экспедиции ездишь, как зоолог, ты постоянно добываешь животных. Животных добываешь для каких-то научных конкретных целей. И я в какой-то момент ощутил, что мне нужно еще какое-то оправдание, чтобы ездить куда-то на природу. Вот. И я, наверное, таким же способом пришел потом в фотографию. То есть мне не хотелось все время стрелять с оружием, к тому же в межсезонье хватает. Ну, вот. И вдруг мне стало не хватать этого времени, вот, о чем заняться. Также пришел и в фотографию, в анималистику, скажем так. Но, собственно, вот сам приход был именно такой. И первая охота была, наверное, как у всех. Охота была на вальдшнеп и на глухаря. На глухаря была настолько запоминающаяся. Мы ехали на ГТС-ке, на лесовозе. Причем заезжали, бог знает куда, ощущение было, что ты едешь не по лесу, а по какой-то воде, потому что просто беспрерывно кругом сплошная вода была. Ехал, скажем так, человек организованный, он был слегка под шофе, когда нас вез. И когда выезжали обратно оттуда, он сказал, мы не поедем напрямую, чтобы там не было какой-нибудь инспекции. Поедем вот по тропочке. Что такое выезжать по тропочке? Для меня был полный шок. Он просто ехал своим трюлевщиком, разваливал деревья в разные стороны. Почему он решил, что если там инспекция, она сюда не приедет, когда едет трактор?
1: Потому что был под шофе.
3: Да, наверное, да. Я был в шоке в полном. Но действительно, как бы на первую охоту. И потом я просто заболел с охотой с собакой, наверное. И это уже все было. То есть меня оттуда было не вытащить.
1: Вот с высоты пройденного пути, с высоты опытного и мудрого охотника, опытных и мудрых охотников, что нужно знать начинающему охотнику?
2: Я всегда отмечаю, это техника безопасности при использовании охотничьего оружия, при нахождении вообще, то есть в дикой среде. То есть техника безопасности обращения с оружием, с огнестрельным, да даже и с холодным. То есть жизнь и здоровье человека, она превыше всего. И здесь это каждый начинающий охотник, или который стремится стать им, он должен освоить и понимать. Второй, конечно, аспект – это знание повадок животных, соответственно, различия, отличия самок и самцов, и знание законодательства, которое регламентирует добычу, то есть тех или иных видов. Потому что, допустим, если мы берем весеннюю охоту, она многими нами, охотниками, любима. То есть это охота с подсадной на селезня. Самку ни в коем случае добывать нельзя, это же приплод. То есть одна изъятая самка, скажем, из среды обитания, даже случайно, это потеря 10 утят, как минимум. Дальше, соответственно, то есть, ну, различия животных и птиц, то есть чтобы понимать, что можно, что нельзя. Вот они, эти основы, которые охотнику необходимо знать. Первое, это очень важный момент, все-таки техника безопасности, правила безопасности, опять же, правила самой охоты, как это происходит, и различия видов, то есть это основные, наверное, три кита.
3: Ну, интересно, Антон, на самом деле, подошел с точки зрения действительно человека, который охотился с детства, там, ну вот, а у меня с детства, поскольку я пришел, собственно, и в зоологию, и в охоту из юнацкого детства, вот для меня, как бы, на первом месте, наоборот, всегда стояло знание внешнего, ну, животных и животного мира. И мне кажется, что начинать как раз нужно с него, если молодого охотника учить. И вот тут прям вот правильно Антон говорит, что как вот на пирамидку надеваются колечки, вот техника безопасности. Потому что обращение с оружием, оно придет следом. Потому что не сразу человек, приходя в охоту, он сначала должен понимать, на кого он охотится, как, на способы. А отсюда уже оружие будет следующим. Не зная нашего законодательства, ни оружейного, ни охотничьего, ты не сможешь владеть оружием.
1: Конечно, все правила безопасности, все пункты, они важны, но вот самые важные, самые главные, на которых всегда нужно обращать внимание.
2: Это коллективные охоты. Это самое, скажем так, небезопасное действие, когда большая группа людей с охотничьим оружием собирается в определенном месте. Соответственно, есть люди, которые стоят на номерах, есть люди, которые выгоняют звери на эти номера. Вот здесь это в первую очередь. Каждый охотник должен быть в ярких элементах одежды, либо это, то есть сейчас по правилам у нас это, соответственно, светоотражающие жилеты. И, соответственно, соблюдение требований, если поставил егерь или охотовед на месте, ни в коем случае с места нельзя сходить. Как только вы сошли с места, вы подвергаете жизнь, опасность здоровья соседа своего и либо себя. То есть это основа основ. То есть при коллективных охотах, где группа охотников собираются, нельзя вообще пренебрегать правилами охоты. Только в строгом соблюдении, вот как егерь поставил, все на месте встал. Я скажу так, что в моей практике попадали случаи, когда я ставил охотника на номер, потом уходил в сторону, дал команду начать охоту, смотрю в бинокль, он снял жилет, повесил его сзади себя и встал в этом месте. То есть охотник, который стоит рядом, он видит жилет, он его не видит, у нас глаз, он ориентирован на этот яркий цвет. Я остановил охоту по команде, дал команду разрядиться, ну, порядка там 500 метров прошел через болото, где стоял охотник, подошел к нему, говорю, а подождите, вы что сейчас тут сделали? А он мне так сказал, что зверь меня увидит, и я не стрельну. Я говорю, понимаете, что зверь, у него черно-белое зрение, ему хоть вы в красном, хоть в зеленом, хоть в желтом, у него черно-белое зрение. Он сказал, что я не знал, но теперь учту. Я говорю, поймите, то есть у диких животных, то есть у большинства дерева, то есть у них не различает цвета, то есть он реагирует на движение. Потом был один из случаев, вот тоже человек сошел с номера и пошел внутрь загона, потому что он там увидел, что там где-то стоял олень. А вот мы тоже остановили охоту и вообще прекратил ту охоту. Я просто сказал, что все, снять номера, разведите, я команду отправить домой, чтобы, ну, не произошло ничего. Вот такие ситуации, да.
3: Я бы сказал, что на самом деле два основных аспекта. Это относиться к оружию, как вот действительно поговорка есть, один раз в жизни, и палка стреляет. Бразилия, поэтому да. Какое бы оружие, где бы оно ни было, относиться к нему так, как будто оно всегда заряжено. Да. Потому что и у каждого из нас были случаи, когда кажется, что все у тебя, все разряжено, все, случайный выстрел, кого-то, не в кого-то, а вот рядом, просто у тебя он за спиной ружье висит. То есть было такое, да. И второй момент — это забыть про то, что выходить на охоту пьяным. То есть это на самом деле такое количество несчастных случаев. Сейчас как бы ввели запрет, штрафы и прочее, но мало кого останавливают. А у меня куча знакомых, которые считают, что как бы на охоте можно.
1: Обязательно, да. Спокойно. Для сугрева, одни для сугрева, что называется, другие там как же без.
3: А с полем, да.
1: Да, да,
3: да. Да, да. Если Николай, очень хочется выпить, пришли домой. И выпивайте, но оружие должно быть уже убрано. Бывают случаи совершенно непредсказуемые. Поэтому вот эти два аспекта, за которыми просто следить надо постоянно.
2: Я несколько лет подряд собираю статистику по несчастным случаям на охотах. То есть в среднем у нас в год где-то от 80 до 100 человек гибнет. Из них 85% на коллективных охотах. Вот такая вот печальная цифра. Это все, опять же,
1: потому что они пренебрегают
2: правилами безопасности, совершенно верно.
1: И не слушают или нарушают те пункты, о которых им говорил, да, охотовед. И вот
2: совершенно верно.
3: Слушайте, я могу сказать просто свой случай рассказать, когда на охоте, то есть идет охотовед, я знаю, что он гонит на нас, толкает зверя, да, мы стоим на линии, линия углом стоит, и выходит, поворачиваюсь, вижу, что стоит лось, я вскидываюсь, стреляю, и спокойно стою, то есть дальше не вижу ничего, что там происходит, и вдруг начинаю видеть, что мелькает что-то красное, у меня все опускается, он не предупредил, что в загоне две собаки работают с красными ошейниками. И я когда вижу это, то есть я в шоке, то есть я видел зверя. То есть я потом уже кастал, говорю, ну что ж не сказал-то. Я говорю, вообще просто обалдел. То есть вот момент, надо уверенным быть в своем выстреле, то есть уверенным, что ты стреляешь. И никогда не стрелять, вот забыли мы сразу с Антоном сказать,
1: да, да, да, есть.
3: На шум, на звук, на шум,
1: да, на шум, да, или там на смутное пятно, якобы там вот он лося увидел, а вот нормально, четко не видно, а там может быть человек.
3: За этот год, по-моему, сколько случаев просто описания, люди гибли именно из-за того, что вот случайно, то есть вот кажется, на звук, на шум, я думал, зверь.
2: Алексей, здесь ситуация такая, что сейчас просто социальные сети и доступная информация доходит. Ежегодно это происходило и будет
3: всегда
2: происходить.
3: Всегда было, да?
2: Да,
3: да,
2: сейчас,
3: да,
2: просто это стало очень доступно. Еще один момент из своей практики, я прям коротко скажу. Когда я пришел работать в организацию, часто была такая ситуация, что команда собирается для инструктажа в одном месте, а загонщики в другом месте. Я эту практику полностью исключил. Я считаю, что на инструктаже должна быть и команда, и загонщики, чтобы люди друг друга видели глазами, чтобы у них там, они видели, кто с собакой, кто без, что даже иногда связь дают, чтобы друг друга слышали. И благодаря вот такому подходу, то есть когда люди друг друга видят, формируется такое взаимопонимание. И скажу так, что я сколько провел охоту, случаев нарушения правил охоты, грубо, на моей практике у нас не было. Просто не было.
3: Слушай, но у меня вот
2: жесткие инструктажи.
3: За несколько лет было несколько случаев, собственно, я был чуть ли не в этой же ситуации, когда люди на загон, на охоту, страсть преодолевает внутреннее, какой-то снимает всякие стопоры, звери переходят стрелковую линию, и человек начинает стрелять по зверю. И ты, как заяц, начинаешь прыгать с этой дороги, чтобы в тебя только не попали, потому что он не видит, он перестает видеть. То есть вот это вот тоже, ну, холодную голову иметь надо. Вот. Я поэтому, например, на многих охотах уже перестал ездить с незнакомыми людьми. Вот да. У Антона, я понимаю, как раз чаще приходится сталкиваться именно с людьми, которых не знаешь. Ну, команда приехала, то есть, да, они друг друга знают. Ну вот, и поэтому тут жестко нужно прям ограничивать то, о чем он и сказал. То есть вот правила нарушать нельзя.
2: Скажи больше, у меня система работы совершенно другая. У нас есть группы, в которых стоят охотники. И для того, чтобы охота была доступной, коллективная, мы даем, ну, каждый, соответственно, понедельник, там, в определенное время информацию, что собирается коллектив. И мои егеря, кто проводит, либо охотовед, вообще не знают, кто приедет. То есть это наши члены, но они всегда сборная команда. Почему я очень жестко к технике безопасности отношусь? Мы вообще не знаем, какая команда приедет. У нас нет такого, что у нас приезжает команда, у нас собираются наши охотники, наши члены общества, мы не знаем, кто приедет. Соответственно, жесткий инструктаж и по технике безопасности. Все хорошо.
1: Антон, а что за люди обычно приезжают вот на загонные охоты?
2: Опять же, сейчас вернусь, когда я пришел в организацию, я, как правило, собирал молодежь. Это тоже было еще молодой, мне там было чуть больше 30 лет, и я привлекал молодежь максимальное количество людей. Сейчас эти ребята, которые пришли России тогда давно, они уже достигли какого-то определенного уровня. Кто-то занимает какие-то должности среднего звена. Соответственно, в общем, в наших хозяйствах может охотиться любой человек. Коллективом там средний чек, допустим, на человек там в районе 10 тысяч рублей в месяц с обслуживанием, с разделкой при добыче зверя. Это невысокая цена. В общем, скажу так, люди приезжают на разных автомобилях, на разного уровня. Кто-то приезжает на автомобиле, то есть Нива, кто-то приезжает на Мерседесе. Но все стоят в одном ряду.
4: Все в одних условиях.
2: Все работают в охотятся в одних условиях, да. То есть ни для кого каких-то спецусловий нет.
3: Я помню, мы на охоте в Испании, нас пригласили с местными охотниками, и мы впечатлились, что охотники выезжали, как ты сказал, на Мерседесах, на Альфа-Ромео, и вот они в горы едут на этих машинах, мы так в шоке. Я был, потому что человеком достаточно обеспеченным, который приехал, он стоит, говорит, вот это да, говорит, а я на какой-то Тойоте езжу.
1: Вот ты вспомнил Монтерей, а как они одеты, многие в каких-то охотничьих шляпах, каких-то накидках, плащах из чистой шерсти, с какими-то этими пазументами, какими-то, а у них специальные стульчики, они сидят и ждут прямо на асфальтированной дороге, когда дорога, значит, будет перебегать, там, я не знаю. Ну, так что...
3: Но вот что интересно, на многих европейских охотах четкое правило работает, что с каждым охотником стоит егерь. И он не просто говорит, кого можно стрелять, а кого нельзя, когда идет загон, потому что...
1: Я прошу прощения, перебиваю, постой, есть там 30 человек, там что 30
3: есть. Да, да? И они прямо отслеживают, кого стреляют, плюс это обеспечивает безопасность. Он смотрит, чтобы кто-то куда-то не сдвинулся, и часто очень с полувышек проводится. Но вот прямо у них это четко прям работает на крупных загонах.
1: Ну хорошо, у нас осталось совсем немного времени. Друзья мои, давайте вернемся к нашей теме. Я хотел спросить про ваши первые ружья. Вы помните... Вот с чем вы ходили на охоту?
3: Конечно, да. ТОС-34, сейчас вот это ружье у сына, вот оно осталось в семье. Думал его, может, куда-то деть.
1: Оно флажковое или первый выпуск?
3: Флажковое, нет, это уже было не первый выпуск. Про первый выпуск ружья, я помню, мы пришли в магазин, товарищ покупал, я наблюдал, но вот и стоит охотник и не может соединить никак его. Нет, он раз соединить, вот, снять его, флажка-то нету, а напротив продавщица, она говорит, да ладно, что ты не можешь, она его берет. Нажимает, а там же надо было нажать на спуск, да. И вот так вот его вверх и по подбородку ему снизу. Вот я говорю, на всю жизнь запомнил, как ружье закрывается.
1: Одно из моих ружей ТОС-34, флажковое, но еще сделанное в советские годы, оно, что называется, нулевое. Мне просто так получилось, я его смог заполучить. До сих пор оно покоцанное, вот там, где, значит, цевьё. Потому что, ну вот никак, понимаете, у меня не получается. Поэтому я предпочитаю ИШ-27.
3: ИШ-27, как бы, он у многих охотников, и как его не любят, но по сравнению с ТОЗом, он будет слегка впечатление, что его топором рубили.
1: Он тяжелый такой, да. ТОЗ-34 такой изящный, такой, да, элегантный, и оно легче.
3: Но потом, когда берешь в руки какое-нибудь европейское ружье, понимаешь, что ты в руках держишь какой-то музыкальный инструмент. Да.
2: Уважаемые друзья, я ведь тоже 34-го, я его просто не раскладываю, у меня ростовой чехол.
3: Я могу сказать, что у меня в какой-то момент у 34-ки постоянного применения сломалась ложа. И я решил сделать из него у мастера английское ложе. И после этого люди, которые видят, они берут в руки, говорят, обалдеть можно. Как у тебя? Бокфлинт с английским ложем. Да, такого не бывает. Я говорю, мне
1: у меня бывает.
3: Мне очень хотелось.
1: Слушайте, я не случайно вспомнил про ваши первые ружья. Человек получил все разрешительные документы, начинающий охотник. Какое ему ружье покупать? Новое, которое, ну, зачастую стоит немалых денег, тем более, если оно импортное. Или бэушное, попроще. Хотя многие охотники считают, что, ну, лучше уж сразу новое какое-нибудь. А некоторые говорят, нет, ну, нужно руку набить, можно и со старым ружьем походить. Вот как вы считаете?
2: Но здесь у каждого свое. То есть каждый человек принимает все-таки какое-то свое решение. У кого есть, скажем так, средства, можно и сразу новые приобрести, проконсультироваться. А кто, у кого нет средств, можно быть попроще. Потому что со временем, когда начинаешь пользоваться оружием, ты понимаешь, что тебе нужно. Потому что многие, допустим, любят полуавтоматы. Я, к сожалению, я не люблю полуавтоматы. Я вот хочу только с двухствольным ружьем. Мне это классика, мне это нравится.
3: Мне тоже. Я могу сказать, на самом деле, ребят, что многие вот сейчас по нынешней тенденции, ну, вот поскольку общаешься с магазинами и прочим, особенно с комиссионками, охотник, получая разрешение, ему нужно 2 года владеть двухстволкой или одностволкой. Приходит, покупает старое ружье, ставит его в сейф, и не охотятся с ним. Ждут, когда пройдет 2 года, чтобы купить себе полуавтомат. Тоже вот не то, что даже это классика двухстволка, а от того, что ты в какой-то момент приходишь, что тебе эти 5 выстрелов. Я, например, купил, когда у меня сын начал охотиться. Я понял, что ему нужно второе ружье. Я очень любил охоту, ну и сейчас люблю охоту на гусей. Я понял, что нужно второе какое-то. Поэтому тогда появилось с пятизарядкой. Но это фактически единственная охота. Она и, скажем так, охота на утку, где я использую полуавтомат. Но вот сколько лет я охочусь? Больше 3 выстрелов ты все равно не делаешь. Да. Поэтому вот сейчас уже я пришел к тому, что 2 выстрела и все. Этого вполне достаточно. Да. Лучше прицельно выстрелить один раз, как у меня есть товарищ, который умудряется с одностволки при охоте на уток выстрелить 3 раза по одной утке. Он успевает перезаряжаться. То есть он добился от себя скорости вот этой вот, что он успевает ее перезарядить и 3 раза выстрелить в утку, в которую попасть не может.
1: Ну что ж, под занавес программы у вас есть прекрасная возможность обратиться к нашей многомиллионной аудитории, особенно к тем, кто начинает охотиться или предполагает приобщиться к охоте. Вас слушает вся наша огромная страна. Антон, прошу, что вы пожелали?
2: Я хочу пожелать охотникам охотничьего фарта, соответственно, безопасных охот, ну и удовольствия от природы. В первую очередь, не обязательно нам добыча, нам важно побыть на свежем воздухе, да, увидеть закаты и рассветы, услышать пение птиц и замирание птиц в вечерние часы. То есть получение максимального удовольствия от процесса охоты.
1: Алексей в последнее время, он даже редко стал стрелять, насколько я понимаю, он больше фотографирует.
3: Меня сейчас пригласили на большую охоту, на которую я собираюсь ехать. Я посмотрел, сколько народу едет, и сказал: знаете, ребята, вы будете стрелять, а я буду фотографировать. Я даже ружье с собой брать не буду.
1: Ты правильно сделаешь, я думаю.
3: Да, стрелков хватит, да, потому что Антон правильно сказал, что главное, что мы в конце концов приходит, это вот действительно удовольствие. Даже выскакивая на тот же глухариный ток, ты подскакиваешь к глухарю, у тебя сердце выскакивает, но с фотоаппаратом.
1: Да.
3: То есть, потому что вот просто удовольствие не от самого выстрела. А второе, то, что пожелать хотел, не берите лишнего. Потому что завтра вы придете еще раз на охоту. А если сегодня лишнего взяли, завтра не на кого может оказаться просто охотиться.
1: Что ж, золотые слова. Мне остается лишь поблагодарить Антона Кирьянова, главного охотоведа военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации, а также Алексея Белякова, журналиста, писателя, редактора отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка», за интереснейшую и полезную беседу. Друзья мои, вы всегда желанные гости. И заходите к нам в студию почаще. Будем рады.
3: Спасибо, что есть такая программа.
2: Спасибо за встречу.
1: Дорогие друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить режиссера Юлию Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Ни пуха, ни пера.
4: Музыка большой страны. Игорь Растеряев. «Русская дорога».
5: Родилась в 2010 году одна из первых песен. Мелодия пришла за рулем. Изначально на эту мелодию планировалась даже песня про Юрия Прищепного, но потом все-таки получилась «Русская дорога».
6: По плачущей земле, не чуя сапогов, наша

0: Музыка большой страны. Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
1: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: Раритеты. Слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. И НАТО на саммите в Анкаре не будет обязывать страны финансово помогать Украине, заявляет премьер-министр Словакии. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российские средства ПВО в течение дня сбили над регионами России более 100 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны. БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской и Тверской областями, а также в Московском регионе Республики Крым, говорится в сообщении военного ведомства. Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Исходя из этой агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности или буферную зону. Вот она создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности.
1: Также Песков сказал, что специальная военная операция России постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные страны фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Киевскому режиму они помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. Однако, как отметил представитель Кремля, Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает в этом процессе на посредничество США. Президент США Дональд Трамп фактически превратил взаимоотношения США и НАТО в бизнес, сделав главным критерием отношений с союзниками объемы закупок американского оружия и расходы на оборону, пишет «Политика» в преддверии саммита Альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. По данным издания, центральной темой встречи станет увеличение военных бюджетов стран НАТО и расширение закупок вооружений у США. Вашингтон ожидает от союзников дальнейшего роста расходов на оборону, а также более активного участия в поддержке американцев. Оборонно-промышленного комплекса. Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до уровня 5% ВВП. Константиновка – это ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Бои продолжались около 9 месяцев, а российским бойцам противостояли полсотни батальонов ВСУ. Удержать, казалось бы, неприступный плацдарм они так и не смогли, и теперь идет окончательная зачистка отдельных районов. Все подробности у военкора «Вестей» Евгения Нипота.
3: Боевики прятались, но выдали себя, и по вражеской позиции прилетело крыло. За боевой работой наблюдает с командного пункта 2-го батальона полка 1465, что действует в составе 4-й бригады южной группировки. Об обстановке рассказывает комбат.
4: С юга на север поднимался противник, зашел в административное здание возле центра Константиновки, в налоговую. Два человека, вот сейчас будем уничтожать противника.
3: К цели полк отправляет FPV-дрон. Беспилотник на подлете начинает пикировать. К работе оперативно подключается и калибр потяжелее от союзных соединений.
5: Выстрел!
3: Так идет процесс дозачистки Константиновки. И такие мощные удары обрушиваются на те разрозненные группы боевиков, которые не смогли выйти из города и отказались сдаваться.
4: За 7 дней в порядок 50 живой силы противника было всегда уничтожено. Вчера, ну, ночью ребята в 4 утра убили двух, то бишь американские шевроны были, там трезубец.
3: Враг за время нахождения в городе обустроил целую сеть укрытий для своих сил. Безусловно, зачистка руин и подвалов займет время.
4: В городе еще подземный имеется город, но и его до сих пор исследуем, смотрим. Все возможные пути к городу мы перекрыли. Не даем противнику пройти вообще нигде.
3: А вот русские воины, напротив, раскрывают триколоры по всему городу. У завода «Автостекло» бойцы полка 1465 вместе с государственным развернули флаг своего соединения.
4: Заметно, что у противника по FPV ударникам, их и дронам, там, и оптике, КВНам стало меньше. До этого, там, чтобы вы понимали, наши ребята заходили, могли уничтожать по передвижению маршрута до 10 10-12 дронов, ну, на них налеты были. Сейчас, то бишь, мы передвигаемся, если 1-2 мы встретим дрона, то как бы это для ребят несложно пройти их.
3: Обреченным украинским группам, которые все еще оказывают сопротивление, враг пытается забрасывать провизию из тяжелых коптеров, которые активно выбиваются русскими воинами.
4: Если они засекли наше передвижение, где-то мы зашли в какую-то многостройку, 9-этажку, они, то бишь, ее обкладывали, как могли, ждунами. Сейчас, то бишь, этого нету. Идет в основном минирование с Бабы-Яг, и то мы также уничтожаем Бабы-Яг. Вот у нас есть боец по

0: там с едой проблемы.
1: Пока с нами общался комбат, пришел его пес. Доберман, который бывал со своим хозяином в опаснейших ситуациях.
0: Я был командиром роты и к ребятам поехал на позицию, и мы с ним под FPV-дрон попали. Он себя вел смело, не растерялся, никуда не убегал, двигал, следовал только, как говорится, за своим командиром. Ну, и так вот мы, судьба меня с ним свело, он везде постоянно со мной. Позывной у него Апач, он у меня такой боевой пес.
1: Командир отмечает, важность освобождения Константиновки трудно переоценить, ведь этот большой город станет плацдармом для дальнейшего выдавливания ВСУ с Донбасса.
0: На Краматорск, оно открывает нам дорогу, самое главное, Краматорск, там Славянск справа будет у нас, получается, восточно. Самое главное, что мы на Краматорск начнем движение и быстрее уничтожим противника, и зайдем, заберем этот город, и я думаю, можем дальше двигаться. Как говорится, наш президент нам дальше даст указание, куда нам двигаться.
1: Работа по зачистке Константиновки не прекращается ни днем, ни ночью, и выстраивается так, чтобы после шквала огня воины сталкивались с минимальным сопротивлением обреченных боевиков. Евгений Вести, Константиновское направление специальной военной операции.
2: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
3: Спорт. Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Роман Сафиулин уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3-2 в пользу Сафиулина россиянину потребовался медицинский тайм-аут. 28-летний россиянин остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема». В 2023 году он дошел до четвертьфинала Уимблдона. Таким образом, российские теннисисты впервые с 2019 года не сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов в Лондоне. Сафиулин был последним россиянином, который продолжал борьбу. Шанхай Шэньхуа переиграл Джинзен Профессионал в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 3-2. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Китая. Казанский баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Реттон Мейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцам также интересуется краснодарский «Локомотив» «Кубань». Прошедший сезон Реттон Мейс провел в немецкой Баварии. Хоккейный клуб Национальной хоккейной лиги Сент-Луис вслед за Нью-Йорк Рейнджерс интересуется защитником Каролины Александром Никишиным. Об этом сообщает Sportsnet. Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что Харрикейнс рассматривает возможность обмена россиянина. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода. О прогнозе на 6 июля в Челябинске будет плюс 31 градус без осадков, в Сатке плюс 28, временами пройдут дожди. В Южно-Сахалинске около 23 тепла без осадков, в Хабаровске плюс 18, временами синоптики обещают дожди. В Петропавловске-Камчатском плюс 12 без существенных осадков, в Уфе плюс 29, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в понедельник временами ожидаются дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 19. В Москве завтра также временами дожди, ночью 13-15. 15, тепла днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 739 миллиметров.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». В феврале 1831 года, 195 лет назад, родился большой русский писатель Николай Семенович Лесков. Писатель, о котором мы сегодня будем говорить с нашим гостем, он уже в студии, Андреем Михайловичем Ранчиным. Он профессор филологического факультета Московского государственного университета. И

0: знаток творчества Николая Лескова. Я хотела бы начать нашу беседу с того, что мое ощущение, вот мое как читателя, как человека, получившего гуманитарное образование в Московском государственном университете, у меня такое ощущение, что Лесков – писатель недопрочитанный сегодняшним читателем, а может быть, даже и своими современниками тоже. Как-то Лесков, левша, англичане ружье кирпичом не чистят, Екатерина Измайлова, леди Макбет Мценского уезда, опера Шостаковича, кто, так сказать, попродвинутей, очарованный странник, запечатленный ангел, пожалуй, и все. Биография тоже так изложена во всяких источниках. Родился в селе Горохово Орловской губернии. Отец следователь, мать из обедневших дворян. В гимназии не доучился. Какого-то систематического образования хорошего, наверное, не получил. Но служил в судах, в торговой компании, которые тогда начали образовываться, создаваться в Российской империи. И вот начал писать. Андрей Михайлович, здрасте, во-первых.
1: Здравствуйте.
0: А во-вторых, вот, может быть, я же не литературовед, я просто читатель, и, может быть, я не права в том, что мне кажется Лесков недочитанным.
1: Я думаю, что вы во многом правы. Правда, в последнее время ситуация меняется, точнее говоря, ситуация стала меняться очевидным образом отчасти уже в последние годы жизни Лескова. В ранние годы, литературные годы. Угу. Лесков испортил свою репутацию статьей о петербургских пожарах в 1962 году, в которой он потребовал в довольно категоричной форме от властей установить, были ли поджигатели. Это был большой крупный пожар Щукина и Апраксина двора. Молва обвиняла студентов-радикалов, нигилистов в этом. И Лесков потребовал от правительства либо подтвердить публично эти слухи, либо оградить студенческую молодежь от нападений толпы на улицах. Такие нападения были, и одного несчастного Лесков отбил, спас. На самом деле Лесков вовсе не утверждал, что студенты поджигают Петербург. Но в этой накаленной атмосфере заметка в газете «Серная пчела» была воспринята именно так. Но это полдела. Спустя пару лет произошел новый скандал. Публикация романа «Некуда» под псевдонимом М.М. Стебницкий. Роман, в котором Лесков создал карикатуру во многом на радикальное, собственно, революционное движение, причем вывел достаточно прозрачно целый ряд реальных лиц, наподобие литератора Слепцова, члена «Земли и воли» Нечипаренко и так далее.
0: Узнаваемых людей, да?
1: Да. Роман, который с трудом проходил цензуру, был обвинен, автор романа, да, был обвинен в доносительстве. В том, что это памфлет на молодое поколение, памфлет на тех, кто привержен идеям демократии и свободы. Надо сказать, что Лесков на самом деле достаточно четко разделял честных, хотя на его взгляд заблуждающихся, нигилистов, и тех, кто совсем не в бескорыстных целях участвует в этом движении. Первым он симпатизировал, хотя и считал политический радикализм ошибочным. Вторых, он презирал. Но в случае с романом сказалась одна из особенностей лесковского творчества. Он писатель, который не склонен к... которому, если угодно, особенность, да, не хватает дара вымысла. Он работает с реальным материалом, с реальными историями. У его героев реальные прототипы. А в данном случае прототипы оказались узнаваемыми. Лесков пытался объясниться, заявив, что сходство в заметке по поводу романа, сходство с реальными лицами персонажей романа является поверхностным, на что ему ответил радикальный критик, известный критик и в то время, в общем, популярный среди молодежи, студенческой молодежи в частности, Дмитрий Писарев. Писарев заявил, если бы автор романа признал, что сходство является случайным, можно было бы говорить, что это не доносительского рода памфлет. А когда автор пытается объяснить, что сходство является, так сказать, поверхностным, внешним, все равно он, да, отсылает к реальным людям. Это очень сильно подорвало репутацию Лескова. И надо сказать, что к концу жизни, в общем-то, он был признан признан почти живым классиком, показательным отношением к нему Чехова.
0: Толстой его признавал, очень высоко ценил, да.
1: Толстой, конечно, стремление Репина написать портрет, правда, в итоге были сделаны лишь наброски Репиным, Серовский портрет. К нему относились уже как к большому писателю, но это был под конец жизни. В советский период нельзя сказать, что он был совсем забыт, но его издавали, но очень ограниченно. Действительно, вы упомянули те произведения, которые сейчас тут на слуху, да, издавалось небольшое количество произведений. Собрание сочинений Лескова вплоть до периода, так называемой, оттепели, в середине второй половины 50-х годов прошлого века в советское время не было. 11-томник – это прорыв. И до этого, безусловно, большую роль в, как бы, на части возвращения Лескова, скажем так, сыграла, конечно, сыграл сказ «Левша», который оказался востребован во время Великой Отечественной войны.
0: Ну да, тульский оружейник, понятно.
1: Да, патриотическая легенда, хотя на самом деле это сказ очень двойственный по своему смыслу. И образ России и русских людей в нем далеко не однозначны. При том, что да, Левша действительно патриот Отечества, да, он бескорыстен, да, он, как и другие тульки, замечательные мастера. Другое дело, что история совершенно фантастическая. Не имея, как Лесков говорит, микроскоп, мелкоскоп, да, не имея мелкоскопа, смогли подковать блоху микроскопического размера, металлическую блоху, сделанную англичанами. Впрочем, блоха Данце перестала танцевать. Перестала, ведь интересно было, что она механическая. Не рассчитали, подковки слишком тяжелые, ножками дрыгают, не танцуют. Что, да, Лесков действительно недостаточно прочитан, хотя в последнее время, очевидно, значение его упрочивается, да, утверждается. Показательный пример – это начатое в 90-х годах прошлого века 30-томное полное собрание сочинений. Лесков едва ли не единственный из русских классиков, у которого не было такого полного собрания сочинений.
0: Такого большого, да.
1: Да, большое. Правда, оно все-таки не академическое, в нем не приведены все варианты чтения разных редакций, но все же это действительно значительное явление. Вышел сборник Лесков в воспоминаниях современников. До этого, опять же, у большинства русских классиков были такие сборники, у Лескова не было. Вышла написанная литературоведом и писательницей Майей Кучерской, да, биография Лескова в серии «Жизнь замечательных людей», основанная во многом на архивных источниках, прежде неучтенных, очень важная работа. Из примеров до восприятия Лескова, говорящих о неком перемене, ну не перемене, да, а скорее о более углубленном отношении к нему, более пристальном прочтении, можно вспомнить уже не очень новый, но все же и не очень старый, да, а спектакль Сергея Жиновача по роману «Хроники. Захудалый род». «Захудалый род» не то произведение, которое
0: на слуху, как говорится, популярно, да.
1: Да, на слуху, который был популярным, широко известным. Спектакль поставлен, это тоже показательный пример.
0: Совсем недавно появилась экранизация «Левши». Ну, естественно, как почти всегда принято в новых вариантах фильмов, спектаклей, это такая, ну, приблизительная, даже не слишком близко к тексту история. Значит, она фантастическая, где-то происходит дело в каком-то альтернативном Петербурге, но основа вот это «Повесть Левша». Отмечается в разных источниках, что современные Лескову критики полагали, что его авторский, его писательский стиль не слишком, ну, что ли, изыскан, не слишком хорош, хотя, ну, не знаю, например, упомянутый нами уже «Леди Макбет» Мценского уезда, произведение, преисполненное таких страстей, что, не знаю, как можно полагать, что это не сильно художественный текст. Ну и не зря же Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал свою известную и подвергнутую, кстати, тоже критике музыкальной советской оперы Катерины Измайлова, потому что уж очень такое, знаете ли, основание, сюжет такой, ну, казалось бы, совершенно простой, да, любила, да, нелюбивого мужа зарезала, не думая о последствиях, и, собственно говоря, и тот, кого любила, не больно-то ее там, потом ей посочувствовал. Вот отдельно хочу, может быть, вас спросить об «Очарованном страннике». Мне, например, ужасно нравится название очарованный странник. Многие потом говорили о Лескове, что он такой очарованный странник сам по себе тоже. Но я хотела вот о чем спросить. Очарованный странник, запечатленный ангел. Есть ли какая-то, ну, религиозная, что ли, составляющая в текстах Лескова?
1: Безусловно, она есть. Но что касается названия «Очарованный странник», то этот эпитет «очарованный» имеет ведь двойственный смысл.
0: Угу.
1: С одной стороны, «очарованный» ассоциируется с очаровательным, да, способным очаровывать.
0: Угу.
1: Да?
0: Угу.
1: С другой стороны, да, чары – это то, что делает человека несвободным. Чары – это признак колдовства, например.
0: Угу.
1: И Лесковский «Очарованный странник» говорит о себе: «Я многое не своей волею делал». И это выражение можно понять по-разному, и, очевидно, возможность самых разных истолкований как раз автором предполагается. То есть, что это? Божья воля? Провидение? Но Иван Северянович Флягин далеко не во всех своих поступках может быть назван праведником, как иногда считается. Причем некоторые свои поступки, ну, включая причастность фактически, да, ну, понятно, что это все-таки это не намеренное убийство, но монаха в самом начале, еще юного Флягина, оно не вызывает в нем и в преклонном возрасте раскаяния. Он говорит об этом как о, ну, проявлении мальчишества, удальства, взял, ударил кнутом, лошади эту, понесли эту телегу, где находился монах, попал он.
0: Монах, да, да.
1: Да, вот это гибнет. А также Лесковский персонаж способен быть жестоким и позже, когда, например, он сначала, можно сказать, издевается над матерью, у которой муж отобрал ребенка, над матерью и над офицером, да, ее любовником.
0: Угу.
1: Причем офицер он избивает. Но потом, когда видит, что бежит этот барин, внятик ребенка, который служил Флягин, отдает ребенка матери и бежит вместе с этим офицером и этой женщиной. Что движет им в этот момент? Здесь нет никакого обдуманного поступка, очевидно. Это совершенно импульсивный поступок. Сострадание? Очевидно, да. Но почему это сострадание не проявлялось перед этим? Какое своеволие? А вот хочу и сделаю так. Мне говорят: стой, держи их, отец ребенка. И, естественно, ребенка не отдавай, а я отдам. Флягин. Личность импульсивная, сложная и... Сам, кстати, приход в монастырь в конце, ведь это же не последний, не последняя точка его пути. Он сам говорит: если война начнется, сниму
0: монашеское одеяние, да-да.
1: Монашеское одеяние, возьму ружье, да, воевать пойду, за народ помереть очень хочется. «Очарованный странник» – это повесть, которая очень много перекличек сренасознанных из романтической литературы. «Кавказский пленник», мотив, да, «Кавказского пленника».
0: Ну да, он же воевал на Кавказе, да.
1: Флягин, оказавшийся, так сказать, в плену у... Ну, он их называет татарами, они должны быть казахами. И волшебная сказка, и богатырская сказка, «Баба Королевич». А Флягину представляются картины из этой лубочной сказки. И житие. Но житие отнюдь не святого. Безусловно, Лесков хотел показать своеобразие русского народного характера. В нем есть религиозность, но эта религиозность во многом носит такой обрядоверческий характер. Хотя есть вместе с тем, да, и готовить к самопожертвованию, за народ помереть очень хочется. И это правда. Но есть и обрядоверие. Да, как он опознает, да, что перед ним в степи сидят там у озера, да, русские, крестятся и водку пьют. Ну, понятно, крестятся. Он не считает своих этих так называемых татарских жен и прижитых от них детей, Наташек и Колик, собственными детьми. Это не браки, потому как не венчаны, и дети не крещены. То есть, и это действительно сложный противоречивый характер, который, однако, не осознает своей противоречивости. Безусловно, в запечатленном ангеле важны религиозные мотивы, но надо сказать, что совершенно отчетливо именно религиозные мотивы проявляются у позднего Лескова, когда он во многом пишет под влиянием, скажем так, под воздействием, да, следуя за Толстого, следую за Толстым, за Львом Толстым. Угу. Другое дело, что при этом Лесков отнюдь не все разделял в воззрениях Толстого, а главное, стиль у него оставался собственный. Не подражаем с этой игрой слова, с этим сказовым началом, да, роли устного слова, с иронией, с переиначиванием слов, как бы в духе народной этимологии и прочим. Но Лескова позднего времени, это 80-е годы, начало 90-х годов, во многом, по своим взглядам, близок к Толстому. И православие он оценивает весьма... И, собственно, православную церковь. Он оценивает весьма критически. В одном письме, в письме литератору, журналисту Алексею Суворину, Лесков в этот период замечает, цитирую недословно, «хуже всех та каверза, которая выдумала, что не православный не может быть русским».
0: Вот как он.
1: А для более раннего Лескова это не характерно. Можно вспомнить прежде всего роман-хронику «Соборяне», да, произведение, в котором действительность российская представлена достаточно критически. Но, тем не менее, лучшие начала воплощают протоиерей Савелий Туберозов и другие церковнослужители, священнослужители Старгородской поповки. То есть у Лескова была эволюция в этом отношении.
0: Андрей Михайлович, вот смотрите, как мы с вами, по-моему, так довольно, как мне кажется, успешно, не то чтобы развеяли ощущение о недопрочитанности Лескова, по крайней мере, может быть, тем, кто нас слушал сегодня, более или менее внимательно, рассчитываю на то, что все-таки нас слушают внимательно наши преданные и постоянные слушатели, побудили к тому, чтобы, может быть, перечитать, может быть, кто-то впервые только слышал или, может быть, только знает, вот леди Макбет Мценского уезда уж очень такая жизненная история, житейская, драматическая, трагическая. Это вот, мне кажется, наша общая такая задача и наша, как журналистов Радио России, и наших гостей, которых мы всегда с радостью ждем и всегда приглашаем и просим поделиться своими знаниями людей компетентных, людей увлеченных. Поэтому будем надеяться, что после нашей сегодняшней встречи появятся новые поклонники Лескова. И финальный, может быть, вопрос в нашей беседе сегодня. Вот, ну, молодой человек, да? Что он для себя в этих историях из раньшей жизни, как говорится, из прежней старой жизни, порой там слова надо какие-то подсматривать, что они означают, тем более язык Лескова, вы правильно подметили, он необыкновенно богат вот какими-то такими народными оборотами и особенностями такими. Что человек может для себя, нынешний человек, я даже именно говорю о молодом человеке, мы вот все время как-то понуждаем, ну, по мере, так сказать, сил и необходимости, и, может быть, я иногда думаю, что, может быть, не стоит этого делать. Насильно ведь не заставишь быть читателем. Но мы все-таки понуждаем как-то людей по-любому там, кто как. Кто аудиокнига, кто электронная, кто бумажная, что особенно приятно. Зачем читать? Зачем? Чтобы обогатить свою память как-то вот знаниями об отечественной литературе. Это ведь тоже часть... Если хотите, не люблю я таких слов, но, тем не менее, какого-то патриотического воспитания в самом лучшем изводе этого слова. Зачем читать сегодня Лескова?
1: Ну, я бы так попробовал ответить на этот вопрос. Во-первых, действительно, Лесков показал весьма сложный и противоречивый русский народный характер. Сказать, что... Сейчас тех черт, которые запечатлел Лесков, нет в наших современниках, я бы не решился. На самом деле эти какие-то глубокие пласты живут и не только в провинции, в деревне и так далее. Это существенно. Во-вторых, Лесков показал совершенно необычные типы русских праведников. таких, например, как квартальный Рыжов в «Однодуме» или часовой, да, Постников «Человек на часах», и еще «Несмертельный Голован», а еще целый ряд. И что интересно, Олесков показывает это проявление праведности, например, случай квартального Рыжова, который всю жизнь существовал только на совершенно ничтожное жалование, взяток не брал, подношение отвергал. Это случай из ряда вон выходящий. Вместе с тем он показывает способность к проявлению лучших черт, абсолютно бескорыстия, преданности служению, делу. И при этом, что очень важно, не в какой-то дидактической форме, не в форме некого, если угодно, авторитарного навязывания точки зрения, а в очень интересной форме, где сочетаются несомненное преклонение перед этим персонажем и юмор, ирония. Есть элементы анекдота. И все это вместе сплавлено в неподражаемый стиль лесковской прозы. Лесков, кстати, в некотором отношении, пожалуй, близок, но только в некотором отношении, если говорить о его обращении со словом, к художественным особенностям постмодернизма. Иногда это исследователь акцентирует слишком, на мой взгляд, сильно. Он не постмодернист, конечно. Но все же, да, а вот эта вот игра со словом и способность к многомерному восприятию, соответственно, и реальности, и различных, скажем так, языков, политических языков, социальных языков и так далее, это многого стоит. Да, Лесков мог быть в каких-то случаях, в каких-то произведениях более, ну, скажем так, авторитарен, да, и более жестко утверждать свою точку зрения, но в целом для него характерна именно такая игра с смыслами, причем игра вовсе не означающая, что эти смыслы не серьезны. Нет, они очень серьезны. Так что, я думаю, это очень важно. И важно то, что Лесков, это знание историческое, скажем так, он показал с разных сторон старую Россию, Россию провинциальную, Россию крестьянскую, в частности. Я думаю, что это может заинтересовать современного читателя, тем более, что, кстати говоря, сюжеты очень многих лесковских произведений занимательные. Мы видим целый ряд перипетий, неожиданных вызовов, стоящих перед героями, да, переменчивость ситуации и так далее. Его читать интересно.
0: Что ж, прислушаемся к рекомендациям нашего гостя, профессора филологического факультета Московского государственного университета Андрея Михайловича Ранчина. Возьмем в руки либо на планшете, либо, как хотите, какое-нибудь из произведений Николая Семеновича Лескова. 195 лет тому назад он родился. Спасибо вам большое, Андрей Михайлович, за интересную беседу. Нашим слушателям благодарность за внимание. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
1: Спасибо.
2: Presens Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presens Historicum. Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Наш друг Кругозор», и с вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. В сентябрьском номере «Кругозора» за 1968 год в рубрике «Песенные премьеры» опубликована песня Яна Френкеля и Игоря Шоферана «Человек из мечты» в исполнении Марии Лукач, замечательной певицы, чей голос звучал на радиоволнах и пластинках, создавая музыкальную картину эпохи. Мария Лукач родилась в Одессе, закончила Одесское музыкальное училище по классу вокала. Ей пророчили успешное оперное будущее, но Мария Лукач выбрала эстраду. Работу в ансамбле Хэдди Рознера. В одно время с ней там же работали Майя Кристалинская, Ирина Бржевская и молодой вокальный квартет «Аккорд». Выступала она и с эстрадными оркестрами Всесоюзного радио и телевидения под управлением Вадима Людвиковского и под управлением Юрия Силантьева. Максимальный успех пришел к Марии Лукач в 70-е, но уже в конце 60-х журнал «Кругозор» разместил на своей звуковой странице вот эту песенку.

0: Это была песня «Человек из мечты» авторства Яна Френкеля и Игоря Шоферана в исполнении Марии Лукач. Журнал «Кругозор», сентябрь 1968 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: О коллекционерах и людях, интересующихся и увлеченных, журнал «Кругозор» писал часто, логично полагая, что отдельные хобби и увлечения – безусловная часть культурного наследия страны. В 1983 году в сферу пристального внимания редакции попал московский коллекционер, доктор технических наук Анатолий Константинович Ганулич. Материал «Колокольчики, бубенчики звенят». Звон колокольчика, голос лихой русской тройки. Откуда слышится он нам сегодня сквозь рокот автомобилей, сквозь грохот поездов и самолетный гул? Одна из старинных легенд начинается с рассказа о том, как после присоединения Вольного Новгорода к Московскому княжеству Новгородский вечевой колокол был снят и отправлен в Москву. До Москвы он не добрался. Сани, на которые он был погружен, где-то близ Валдая проломились, колокол упал на землю и рассыпался на множество осколков, которые чудесным образом тотчас превратились в звонкоголосые колокольчики. Другая, непреукрашенная фантастика легенда, рассказывает, что государев-мастер Александр Григорьев, отливая колокол для одного из валдайских монастырей, приготовил сплава больше, чем понадобилось для отливки. Остаток он отдал местным мастерам, и предприимчивые валдыши стали выделывать из добротной бронзы маленькие подобия созданного им большого колокола. Позже, когда на Руси появилась тройка, валдайский колокольчик нашел свое место под дугой коренника. Непростая березовая жердь обнимает шею коренника тройки, красиво изогнутая дуга, покрыта золотым лаком, расписана яркими цветами. Блестит смазанная дегтем сбруя, украшенная золотыми и серебряными планками. И пуклюю, кожаные кисти на длинных ремешках свисают со шлей. Гикнул ямщик, и рванулась, понеслась тройка. Заголосили колокольчики под дугой, Влад с ними забринчали бубенцы. Под дугой нередко вешался не один колокольчик, а два или даже три. И все это многоголосие колокольчиков и бубенцов у хорошего ямщика было согласовано по тонам. Шли годы, и тройки вовсе исчезли с дорог, уступив своих ездоков поездам, потом автомобилям. А колокольчики разошлись по музеям и частным владельцам-коллекционерам. Но даже и безгласные они способны рассказать о многом. Некоторые из них украшены надписями «Звону много, веселей дорога». «Сдалече весточку собою подавай». «Смотри, не зевай, веселей погоняй». На некоторых колокольчиках написано с серебром. Между тем, давно установлено, что добавка благородного металла ухудшает звучание колокола. Коллекционер из Кирово-Чепецка Потехин недавно исследовал химический состав колокольчиков, имеющих и не имеющих такую надпись. У тех, у других содержание серебра оказалось не превышающим сотых долей процента, что соответствует естественной примеси. Московский коллекционер Ганулич выдвинул версию. Загадочная надпись указывает, что снабженное ею изделие было посеребрено. Недаром в старых прескурантах колокольчики именовались либо белыми, либо желтыми, то есть согласно предположению с серебряным покрытием или без него. Нередко на колокольчике указывалось имя мастера его отлившего, место и год изготовления. Самая давняя из проставленных на них дат – 1802 год. В музеях и частных коллекциях имеется 12 колокольчиков, отлитых в этом году валдайским мастером Филиппом Терским, 6 изготовленных тогда же его земляком Алексеем Смирновым. Посчастливится ли кому-нибудь найти еще один колокольчик того же года, а то и более давний? Из какого года вообще ведут свою родословную поддужные колокольчики? Их неоднократно упоминает Радищев в своем путешествии из Петербурга в Москву, изданном в 1790 году. По этим и некоторым другим свидетельствам можно предположить, что поддужные колокольчики начали отливаться в 80-е годы 18 века. Во всяком случае, они появились не ранее, чем тройки, а те, в свою очередь, не ранее, чем дороги между важнейшими городами России были расширены настолько, что лошадей в повозке можно было запрягать не цугом, то есть одну за другой, как прежде, а по трое в ряд. Звон колокольчика, когда он умолкнет, когда отзвучит вдохновленный им рассказ знатока, какие думы и чувства остаются жить в нашей памяти и душе. Удивленная мысль о том, как много может таить в себе столь небольшая вещица. Уважение к чувству прекрасного и точному мастерству искусных русских умельцев. И пытливая страсть к дотошному познанию богатой истории и древней культуры нашего народа. Ну, а звуковая часть этого материала звучит так.
2: Свою коллекцию валдайских колокольчиков представляет коллекционер, доктор технических наук Анатолий Константинович Ганулич.
3: Да, вы знаете, откуда пошли слова «Дар Валдая»? И ведь на многих колокольчиках такая надпись отлита. И, кстати, такая надпись вовсе еще не свидетельствует, что этот колокольчик отлит именно в городе Валдае. Скажем, есть колокольчики с надписью «Дар Валдая лит в Пурихе, Нижегородской губернии».
4: Вот колокольчик типа «Дар Валдая».
3: Слова «Дар Валдая» появились после опубликования известного стихотворения поэта-декабриста Федора Глинки «Сон русского на чужбине». Потом это стихотворение в несколько измененном виде было положено на музыку композитором Верстовским и превратилось просто в народную песню «Мчится тройка удалая». И там эти слова «Дар Валдая».

0: тройка, русская тройка, славится и своей быстротой хода, и в то же время красотой. Где-то в последней четверти 18 века стали применяться в качестве почтовых и курьерских троек. Был одно время запрет на применение колокольчиков на почтовых тройках при въезде в город. Надо было эти колокольчики привязывать. Борьба с шумом, в общем, велась еще и тогда. А вот этот запрет курьерских троек не касался. Курьерская тройка неслась так, чтобы все ей уступали дорогу. Да, вы знаете, существовало понятие «ямская гармонь». Звучащие предметы конской упряжи. Это и поддушные колокольчики, и бубенцы, и подшейные колокольчики. Вы знаете, когда под дугой подвешивались колокольчики, их старались подобрать по тональности. Вот если употреблялись два колокольчика, то более крупный, который издавал звук низкого сравнительно тона, называли в народе мужик, а более мелкий, который звучал выше, называли баба. А если применялись три колокольчика, то самый крупный из них выполнял роль баса, а два остальных – роль подголосков. Вот такой подбор, он достигался, конечно, с удовлетворительными результатами только талантливыми мастерами из народа.
1: А это что за колокольчик?
0: Ну, вот этот колокольчик тоже села Пуриха, мастер Иван Скуров. Довольно редко они встречаются, звук такой. А вот из числа так называемых сибирских, они меньшего размера. Вот один сибирский, другой. Или вот еще. Гречушный гранный. Видите, какой у него звук. Гречушный, вот почему. Форма гречушного колокольчика коническая. А раньше делали из гречневой крупы так называемые гречушники. В виде стопки гречушник. Ну и колокольчик в какой-то степени напоминает эту формочку, поэтому, видимо, его и назвали гречушным. Встречаются колокольчики, которые в сечении поперечном имеют не круг, а овал. Вот такие колокольчики относятся к числу подшейных, и их почему-то принято было называть цыганскими. Это типичный подшейный. Бубенцы тоже были разными и по своему звучанию, и по металлу, из которого они изготовлялись. Вот бубенец, ко мне он пришел из Калужской области, и там его называют жежолок. Вот его звук. Вообще, надо сказать по поводу терминов у бубенцов. Тут и бубенец или бубенчик, и шаркун, шаркунец, или ширкун, ширкунец, и бухарь, и балхарь, и варкун, и глухарь. Вот, например, глухарь такой, варкун. Применялся такой варкун в обозе санном. На последних санях обоза прикреплялись такие глухари или варкуны. Они сигнализировали о том, что вот последние сани и не потерялись там где-то ночью или в метель. Ошейник с бубенцами, или его еще называли аркан, он вот такой вот, значит, во время езды издавал звук. Обычно на нем помещалось нечетное число бубенцов, чаще всего 7, 9 или 11. Мне думается, что невозможно не любить эти предметы, ведь они радуют не только слух, но и взор своей формой, своими рельефами. Надписи здесь отлиты, забавные очень. «Кого люблю, того дарю». Причем на многих колокольчиках эти надписи отлиты с грубыми ошибками. К примеру, вот такая надпись встречается. «Звенит уныло под дугой». Или «Купи, не скупись, езди, веселись». Надо сказать, что вот старые мастера добивались очень высокого качества звучания, пожалуй, которое трудно сейчас превзойти.
2: Это был материал «Дар Валдая», журнал «Кругозор», декабрь 1983 года. Да, к 2014 году коллекция Анатолия Константиновича Ганулича, уже обладателя профессорского звания, насчитывала более 600 колокольчиков и бубенцов.
3: Наш друг Кругозор.
2: Музыка регги, светлая, иногда грустная, наполненная теплом и эмоциями далекой Ямайки и шепотом волн омывающих остров. Ее влияние на мировую музыкальную культуру огромное, и отечественная музыка не исключение, причем не только на уровне влияний. Напрямую к регги обращались такие звезды, как Владимир Кузьмин и Александр Барыкин, не говоря уж о множестве клубных коллективов – «Джади Вижн», «Комитет охраны тепла», «Окклюзия», «Маршайдер Кунст» и многие другие. Материал «Ритмы Ямайки», рассказывающий о музыке регги, о ее музыкальной идеологической составляющей, появился в сентябрьском номере журнала «Кругозор» за 1976 год. На протяжении многих десятилетий на Ямайке, как в большом этнографическом котле, перемешивались музыкальные традиции самых разных народов – нигерийского племени Ашанти, культовая музыка местного коренного населения, блюзы американских негров. К концу прошлого века сложилась новая народная музыка, которую местные жители стали называть «мента». Вечером у ярких костров собираются сельскохозяйственные рабочие и начинаются песни и танцы под звуки гитар. Несколько барабанов и странных, чаще всего самодельных скрипок и саксофонов, сделанных из бамбука. В последние годы народная музыка Карибских островов преодолела еще один барьер, и на сей раз не географический. Примечательно, что музыка Ямайки привлекла не только самых модных, но и самых серьезных мастеров, людей, сыгравших ключевую роль в становлении популярной музыки последнего десятилетия. Первым в студиях звукозаписи ямайской столицы Кингстона появился американский композитор и певец Пол Саймон. За ним последовали другие – Пол Маккартни, Элтон Джон, Кэт Стивенс. А гитариста и певца Эрика Клаптона ямайская народная музыка очаровала настолько, что сейчас он практически ничего другого и не исполняет. В чем же специфичность народных песен Ямайки? Прежде всего, в непривычном для нашего уха ритме. Из африканской музыки пришла традиция накладывать друг на друга несколько ритмических рисунков. Ударник на Ямайке играет нечто прямо противоположное тому, что делает его европейский или американский коллега. Его большой барабан акцентирует как раз те доли такта, которые в обычной эстрадной музыке остаются безударными – вторую и четвертую. Гитара тоже превращается в ритмический, а не мелодический инструмент. И, наконец, один из самых важных элементов народной музыки в Вест-Индии – это бас. Настойчивый, глубокий, играющий как бы в раскачку. Он и создает характерную пульсацию, определяет движение танцующих. Реггей, так окрестили музыкальный стиль Ямайки в Европе, зародился как музыка угнетенных и обездоленных. Поэтому в лучших его песнях говорится о самых важных событиях в жизни острова. О том, как, устав дожидаться обещанной земли, крестьяне сами захватывают пустующие наделы феодалов, о том, как надо бороться за независимость, за свои социальные и политические права. Материал «Музыка регги», журнал «Кругозор», сентябрь 1976 года. Музыка регги, конечно, в первую очередь ассоциируется с именем Боба Марли. А вот в «Кругозоре» регги представили песни певца Джимми Клиффа «The Hard Way Come». «Тем тяжелее будет их падение», как переведено ее название в журнале. Эту песню мы сегодня и послушаем в завершении нашей встречи. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: музыка большой страны. Радио России. История возникновения ислама на Кавказе.
1: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
0: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Кургана. Театр «Радио России» представляет.
2: Трогай!
3: Ну, пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
4: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
4: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
5: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
6: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК, заявляют в Кремле. И правительство поддержит проекты медицинского кластера в Свердловской области. Теперь подробнее об этих и других событиях. Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных после заявления Минобороны о готовности проведения такого мероприятия 6 июля. Как заявили в ведомстве, в случае согласия Киева на гуманитарную акцию, российские военные были готовы организовать работу журналистов. Однако Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в Константиновке. Начальник генштаба Валерий Герасимов в пятницу напомнил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ВСУ активизировали удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
2: В том числе в связи с этим нельзя исключать еще больших провокаций киевского режима. Зеленский вчера заявил о том, что только остров Москва остановит Путина. Я не знаю, что он имеет в виду. Как вам вообще вот эта риторика и вот эти заявления киевского режима? И их, в общем-то, и действия?
3: Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер. Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которые, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеют никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат.
1: Правительство поддержит проекты медицинского кластера в Свердловской области. Это важное направление, заявил премьер Михаил Мишустин во время встречи с губернатором региона Денисом Паслером. В ходе беседы Паслер отметил, что Уральский государственный медицинский университет имеет хорошие традиции. Его окончил министр здравоохранения Мурашко. Он также отметил развитие социальных объектов в регионе, в том числе и образовательных. Премьер выразил надежду, что подготовка кадров в Свердловской области будет вестись на высоком уровне. Несколько тысяч человек приняли участие в марше памяти жертв Волынской резни, который прошел в центре Варшавы. Они скандировали «Мы помним Волынь и жертвы подлых украинцев, не дадим жизни бандеровцам». 11 июля в стране объявлено днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 43-м году. Они зверски вырезали около 100 тысяч человек, в основном женщин и детей. В ближайшие дни аналогичные мероприятия запланированы и в других регионах Польши. ФСБ рассекретило архивные документы, которые доказывают вину украинских формирований в Волынской резне. С подробностями корреспондент Павел Прокопенко.
4: Нарукавные повязки со свастикой, личные документы солдат вермахта, фотографии казней и пыток. Сегодня к этим доказательствам зверских преступлений добавился еще один рассекреченный документ. Фотография одного из идеологов, запрещенной в России УПА, и пояснительная записка, направленная по каналам КГБ Западной Украины лично наркому госбезопасности. Редкое фото одиозного идеолога УПА, командующего одним из ее подразделений Дмитрия Кличкивского. В пояснительной записке фамилия указана неправильно Клитковский, а вот свою истинную, созвучную со словом «кляча», Дмитро еще в юности заменил на яркую подпольную кличку Клим Савур. Уроженец Тернопольщины, выходец из интеллигентной семьи, недоучившийся гимназист. История снимка удивительна. Исходя из подписи, начала Волынскую резню команда «Сокол». Крепкие парни, стальные взгляды, в центре капитан. Официально все они члены спортивного профсоюза. И никакого намека на национальную ненависть, убийство и будущее зверства, которое организовал главный атлет клич Киевский. Этническая чистка была запланирована бандеровцами задолго до войны. Еще в 1938-м вышла так называемая доктрина украинских националистов, в которой было прямо прописано изгнать поляков с территории украинских земель. Почва была подготовлена, приход фашистов удачно ускорил процесс. Волынская резня – одна из самых кровавых страниц Великой Отечественной. Она примечательна тем, что немецкие захватчики жгли, резали, убивали не своими руками. Они воспользовались помощью пособников из числа украинских националистов. Зверства невиданных масштабов. Отряды Клима Савура орудовали во Львове с баражи на его родной Тернопольщине. Он с особой жестокостью убивал своих земляков. Волынская резня – натянутая струна в послевоенных отношениях поляков и украинцев. По принципу «против кого дружим, против сильной России» Варшава и Киев не так давно якобы примирились. Ну или решили на время перелистнуть трагическую страницу. На Украину из Польши пошло оружие. Глава киевского режима получил высший польский орден Белого.

0: распилить их на металлолом, но не отдавать соседям. Может ли сейчас Киев себе позволить разрыв с Варшавой? Ответ польского премьера категоричен. Туск закрывает перед Зеленским двери в ЕС.
1: Не может быть Европейского Союза без примирения, а примирение не может быть без исторической правды. Украина должна это понять.
2: Украина мучит разрушить.
0: В Варшаве вспомнили об исторической правде, в Киеве давно о ней забыли. Головорезу Кличкивскому там установлено 3 памятника. Его имя в списке памятных дат и людей, которые должны отмечаться на Украине. Волынская резня, по разным оценкам, унесла жизни до 200 тысяч человек. Павел Прокопенко, Вести.
3: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисисты впервые с 2019 года не сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов мужского и женского турнира Уимблдон. Последним из россиян турнир покинул Роман Сафиулин, который уступил в четвертом круге сербу Новаку Джоковичу. В Уимблдоне 2026 приняли участие 13 россиян, четверо мужчин и 9 женщин. До второго круга добрались 10 из них, до третьего 6. А в четвертом выступил лишь один Роман Сафиулин, который пробился в основную сетку через квалификацию. Шанхай Шэньхуа переиграл Джинцзян Профессионал в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 3-2. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Китая. Футбольный «Зенит» сделал предложение по полузащитнику Фенербахче Даржелесу Нене. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока не менее 25 миллионов. Казанский баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Реттон Мейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцам также интересуется краснодарский «Локомотив Кубань». Прошедший сезон Реттон Мейс провел в немецкой Баварии. Сент-Луис вслед за Нью-Йорк Рейнджерс интересуется защитником Каролины Александром Никишиным, сообщает портал Sportsnet. Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что Харрикейнс рассматривают возможность обмена российского хоккеиста. 29 июня Каролина сделала спортсмену квалификационное предложение. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
3: О прогнозе на 6 июля в Петербурге. В понедельник временами пройдут дожди, ночью 14-16, тепла, днем плюс 19. В Москве завтра также временами ожидаются дожди, ночью 13-15, тепла, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 735 миллиметров.

Радио России. Музыка. Серьезная музыка с Людмилой Осиповой.

Петербург всегда притягивал к себе поклонников красоты, зримой и чувственной. Развод мостов, прогулки на речных трамвайчиках и концерты филармонии. В мае Петербургская филармония стала частью всероссийской акции «Ночи музеев». Вообще, в этом году грандиозный фестиваль прошел с темы «Родное», что перекликается с проведением в России Года единства народов. Россия – это огромный дом, где у каждого народа есть свой родной уголок. Но фундаменты ценности у нас у всех общие. На концертах в Большом зале Петербургской филармонии люди узнали благодаря музыке, как судьба малой родины вплетена в летопись нашей большой многонациональной семьи. С 6 вечера 16 до раннего утра 17 мая 2026 года в Большом зале филармонии имени Шостаковича состоялся музыкальный марафон. Прозвучало 8 музыкальных программ. Отметим яркие оркестровые программы.

0: программы с участием обоих прославленных коллективов филармонии, а также Санкт-Петербургского молодежного оркестра имени Мусоргского, оркестра «Классика», камерного оркестра «Дивертисмент», хоров. Завершил «Ночь музея» в 5 утра концерт органной музыки. Мне довелось побывать на концертах музейной ночи. Я специально приезжала в Петербург на это интереснейшее мероприятие. Мы заказали у филармонии трансляционные записи. И сегодня представим вам концерт заслуженного коллектива России, Академического симфонического оркестра филармонии, которым дирижировал Алексей Нияга. Он сам и комментировал музыку. Были исполнены произведения Мили Алексеевича Балакирева, Анатолия Константиновича Лядова и Сергея Васильевича Рахманинова. Открыла программу «Фантазия Ислами» Балакирева в оркестровке Ляпунова.
1: Друзья, добрый вечер. Мы очень рады вас видеть в этом прекрасном зале на концерте проекта «Ночь музеев». Несколько слов о сочинениях, которые вам сегодня предстоит услышать. Мы откроем наш концерт сочинением Милия Балакирева «Исламей». Балакирев несколько раз совершал путешествия на Кавказ, и, как он сам рассказывал, в этих путешествиях его сопровождал местный князь, мастер игры на народных инструментах, и этот князь знакомил Балакирева с лучшими образцами местной музыки. Именно это сподвигло Балакирева эту пьесу сочинить, изначально для фортепиано. К сожалению, имя этого князя история не сохранила, но до нашего времени дошла удивительная по своей красоте, как, наверное, и все на Кавказе, легенда. Так вот, эта легенда гласит о том, что молодой пастух по имени Ислам был страстно влюблен в одну девушку. Но то ли строгое воспитание, то ли, может быть, юношеская робость не позволяли ему в своих чувствах признаться открыто. И вот он, терзаемый сомнениями, как-то увидел в небе пару птиц. Это были орел и орлица. И вот, наблюдая за их прекрасным по своей красоте полетом, он решил, что лучшим способом признаться в своих чувствах будет станцевать. Вот так, по легенде, и возник этот парный танец. В нем юноша движется по кругу в очень высоком темпе, а девушка, напротив, в плавном движении, как бы изображает рукавами, похожими на крылья, движение орлицы. Вот такой вот парный танец признания в любви. Балакирев, Исламей.

Друзья, имя Анатолия Лядова звучит, ну что ли, несколько скромнее, чем большинство имен его современников-композиторов. Может быть, это происходит потому, что творческое наследие Лядова не очень велико, а может быть, потому, что он выбрал для себя область именно музыкальной миниатюры, фортепианной или оркестровой. Как сам он над собой шутил: «Я не выношу больше 5 минут музыки». Но, наверное, это просто хорошая остроумная шутка. Я думаю, что дело в его особенном творческом методе. Будучи приверженцем классически ясного искусства, его кумирами в творчестве были Глинка и Пушкин, он очень тщательно и очень подолгу обдумывал каждую свою пьесу. И в результате на свет появлялись сочинения, может быть, не очень большие по объему, но абсолютно совершенные по форме и по содержанию. Эти небольшие пьесы сам Лядов обычно называл картинками. Вот 8 русских народных песен – это тоже своего рода картинки. Они выполнены с огромной любовью и практически с ювелирным изяществом. Послушайте, как звуками Лядов рассказывает нам о духовном мире русского человека прошлого века.

0: На волне главной радиостанции страны программа «Серьезная музыка». Звучит трансляционная запись концерта, состоявшегося в Большом зале Петербургской филармонии 16 мая 2026 года в рамках акции «Ночь музеев». Заслуженным коллективом России, Академическим симфоническим оркестром филармонии, дирижирует Алексей Нияга.
1: После появления однактной оперы «Алека» Крахманинову пришло настоящее признание. Это сочинение было его дипломной работой. Написана опера была всего за 17 дней 19-летним композитором и была отмечена в Московской консерватории золотой медалью. И, в общем-то, заставила и профессионалов, и широкую публику заговорить о молодом композиторе как о музыканте исключительного дарования и очень самобытного таланта. И вообще круг личностей, которые напрямую были связаны с созданием этой оперы, примечателен и сейчас. Либретто по поэме Пушкина написал Немирович Данченко. В петербургской премьере этой оперы заглавную партию исполнял великий Шаляпин, а Петр Ильич Чайковский, который с большим воодушевлением это сочинение принял, даже обращался к молодому Рахманинову с просьбой разрешить исполнять Алека вместе с его, Чайковского, однактной оперой «Иоланта» в одном вечере в театре. Мы исполним для вас «Пляски цыган» из этой оперы, женскую медленную и мужскую. В ней в основе использована тема популярного в то время цыганского романса «Перстенек».

Мы передавали трансляционную запись концерта, предоставленную Санкт-Петербургской филармонией специально для нашей программы. Звучал фрагмент музыкального марафона в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Концерт с участием заслуженного коллектива Академического симфонического оркестра филармонии проходил 16 мая 2026 года в Большом зале Петербургской филармонии. Дирижер Алексей Ньяга. С этим замечательным маэстро вы уже знакомы. Мы давали в эфире концерты музыки Иоганна Штрауса, и тогда Академический симфонический оркестр филармонии играл под управлением Алексея Ньяги. У нас есть еще немного времени до окончания выпуска. Пусть прозвучит Штраус. Вальс «Прощание с Петербургом». Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова. Мы не прощаемся с Петербургом, а говорим до скорой встречи!

0: Серьезная музыка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. И НАТО на саммите в Анкаре не будет обязывать страны финансово помогать Украине, заявляет премьер-министр Словакии. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российские средства ПВО в течение дня сбили над регионами России более 100 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской и Тверской областями, а также в Московском регионе и Республике Крым, говорится в сообщении военного ведомства. Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Исходя из этой агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности или буферную зону. Вот она создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнения, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности.
1: Также Песков заявил, что специальная военная операция России постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные страны фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Режиму киевскому они помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. Однако, как отметил представитель Кремля, Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает в этом процессе на посредничество США. Американский лидер Дональд Трамп фактически превратил взаимоотношения США и НАТО в бизнес, сделав главным критерием отношений с союзниками объемы закупок американского оружия и расходы на оборону. Об этом пишет «Политика» в преддверии саммита Альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. По данным издания, центральной темой встречи станет увеличение военных бюджетов стран НАТО и расширение закупок вооружений у США. Вашингтон ожидает от союзников дальнейшего роста расходов на оборону, а также более активного участия в поддержке американского оборонно-промышленного комплекса. Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до уровня 5% ВВП. Константиновка – это ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Бои продолжались около 9 месяцев, а российским бойцам противостояли полсотни батальонов ВСУ. Удержать, казалось бы, неприступный плацдарм они так и не смогли. И теперь идет окончательная зачистка отдаленных районов. Подробности у военкора «Вестей» Евгения Нипота.
3: Боевики прятались, но выдали себя, и по вражеской позиции прилетело крыло. За боевой работой наблюдает с командного пункта 2-го батальона полка 1465, что действует в составе 4-й бригады южной группировки. Об обстановке рассказывает комбат.
4: С юга на север поднимался противник, зашел в административное здание возле центра Константиновки, в налоговую. Два человека, вот сейчас будем уничтожать противника.
3: К цели полк отправляет FPV-дрон. Беспилотник на подлете начинает пикировать. К работе оперативно подключается и калибр потяжелее от союзных соединений.
5: Выстрел!
3: Так идет процесс дозачистки Константиновки. И такие мощные удары обрушиваются на те разрозненные группы боевиков, которые не смогли выйти из города и отказались сдаваться.
4: За 7 дней в порядок 50 живой силы противника была всегда уничтожена. Вчера, ночью ребята в 4 утра убили двух, то бишь американские шевроны были, там трезубец.
3: Враг за время нахождения в городе обустроил целую сеть укрытий для своих сил. Безусловно, зачистка руин и подвалов займет время.
4: В городе еще подземный имеется город, но его до сих пор исследуем, смотрим. Все возможные пути к городу мы перекрыли. Не даем противнику пройти вообще нигде.
3: А вот русские воины, напротив, раскрывают триколоры по всему городу. У завода «Автостекло» бойцы полка 1465 вместе с государственным развернули флаг своего соединения.
4: Заметно, что у противника по FPV ударникам, их и дронам, там и оптике, КВНам стало меньше. До этого, там, чтобы вы понимали, наши ребята заходили, могли уничтожать по передвижению маршрута до 10-12 дронов. На них налеты были. Сейчас, то бишь, мы передвигаемся. Если 1-2 мы встретим дрона, то это для ребят не сложно пройти их.
3: Обреченным украинским группам, которые все еще оказывают сопротивление, враг пытается забрасывать провизию из тяжелых коптеров, которые активно выбиваются русскими воинами.
4: Если они засекли наше передвижение, где-то мы зашли в какую-то многостройку, 9-этажку, они, то бишь, ее обкладывали как могли ждунами. Сейчас, то бишь, этого нету. Идет в основном минирования с Бабы-Ёг, и то мы также уничтожаем Бабы-Ёг. Вот у нас есть боец по позывному Чахлыч. Он за 10 дней уничтожил почти 18-19 Баб-Ёг. Подтверждение также видео все имеется. На полк постоянно скидываем, уничтожает Баб-Ёг с автомата.
3: Противник минирует город с тяжелых дронов. Плюс осталось немало инженерных заграждений. Все улицы в колючей проволоке.
4: Мирных граждан достаточно. Малыми группами мы стараемся оттуда выводить. Мы сейчас делаем коридор, чтобы их эвакуировать. Оттуда уже началась эвакуация. Маленькими группами выводим. Также, что с нашей стороны мы им помогаем в провизии, скидываем с цифры это провизию, доставляем им провизию, там, воду, еду. У многих с водой нету проблем, с едой проблемы.
3: Пока с нами общался комбат, пришел его пес, доберман, который бывал со своим хозяином в опаснейших ситуациях.
4: Я был командиром роты и к ребятам поехал на позицию, и мы с ним под FPV-дрон попали. Он себя вел смело, не растерялся, никуда не убегал, двигал, следовал только, как говорится, за своим командиром. Ну, и так вот мы, судьба меня с ним свела, он везде постоянно со мной. Позывной у него Апач, он у меня такой боевой пес.
3: Командир отмечает, важность освобождения Константиновки трудно переоценить, ведь этот большой город станет плацдармом для дальнейшего выдавливания ВСУ с Донбасса.
4: На Краматорск, оно открывает нам дорогу, самое главное, Краматорск, там

0: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Роман Сафиулин уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3-2 в пользу Сафиулина россиянину потребовался медицинский тайм-аут. 28-летний спортсмен остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема». В 2023 году он дошел до четвертьфинала Уимблдона. Сава Новиков стал победителем групповой гонки на 198 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который прошел в Казани. Второе место занял Михаил Фокин, третьим стал Артемий Хомяков. У женщин в данной дисциплине победила Марина Комина. Гимнаст Даниэль Маринов завоевал золотые медали в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике. Сергей Найден выиграл соревнования на перекладине. У женщин Анна Калмыкова выиграла соревнования на бревне. Людмила Рощина стала лучшей в вольных упражнениях. Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер стал победителем гонки 9-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Третьим финишировал партнер Леклера по команде, британец Льюис Хэмилтон. Лидер сезона, итальянский пилот «Мерседеса» Кимми Антонелли, шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: О прогнозе на 6 июля. В Челябинске будет плюс 30 градусов без осадков. В Сатке около 28 тепла. Временами синоптики обещают дожди. В Магадане плюс 12 без осадков. В Хабаровске около 18 тепла. Пройдут дожди. В Петропавловске и Камчатском без существенных осадков. Днем будет плюс 12 градусов. В Калининграде плюс 20. Пройдут дожди. В Казани и Самаре плюс 28. В этих городах без осадков. В Уфе плюс 29 градусов. Ожидаются дожди с грозами. В Волгограде и Ростове-на-Дону плюс 28 и без осадков. В Петербурге в понедельник временами пройдут дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 19. В Москве временами ожидаются дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 737 миллиметров ртутного столба.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
6: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
8: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
9: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
8: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
10: Российский радио. Университет.

0: Уважаемые радиослушатели, это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправляемся в эпоху Ивана IV, Ивана Васильевича. Мы будем говорить о земских соборах. Мы начинаем беседы о земских соборах и будем разбираться с этим удивительным образом русской демократии, народного волеизъявления. Что это было для нашей страны? Откуда появились земские соборы? Кто их придумал? Как они собирались, какие были главные принципы их работы и какова роль Русской Православной Церкви в этих всех процессах. Об этом сегодня в нашем специальном проекте «Сретенский» мы говорим с нашим добрым другом, кандидатом философских наук, кандидатом богословия, заведующим кафедрой церковной истории Сретенской Духовной Академии, доцентом, почетным работником сферы образования России Олегом Викторовичем Стародубцем. Здравствуйте, Олег Викторович.
1: Дмитрий, приветствую вас и вместе с вами приветствуем наших слушателей.
0: Олег Викторович, когда пытливый школьник читает статьи, размещенные в интернетах о земских соборах, он быстро приходит к фразе, что земские соборы отличались от парламентаризма Западной Европы. Другие авторы информационных сообщений говорят о том, что земские соборы, в них играла особую роль Русская Православная Церковь, но особо не подчеркивают и не вдаются в детали. Вообще, с точки зрения русской жизни, насколько земские соборы были какой-то диковинкой, новацией, изобретением времен Ивана IV? Земские соборы, как люди, которые тогда жили, их понимали и задумывали?
1: Спасибо, Дмитрий, за вопрос, за тему. И очень хорошо, что в ваших программах мы обращаемся, казалось бы, к вещам давным-давно забытым, казалось бы, малоинтересным в наше время, но так оно бывает в жизни, что не бывает ничего случайного. И поэтому, если мы сегодня говорим о Земском соборе, действительно, первый Земский собор был собран молодым Иваном IV, Иваном Васильевичем. Он был создан, безусловно, по инициативе митрополита Макария. Вот человек к тому времени уже в преклонных летах, умудренного, человека крайне авторитетного среди москвичей, московского духовенства и московской знати. И действительно, вот этот первый, скажем, земский собор, вот представим себе эту картину, Москва, обратите внимание, не соборная площадь Кремля, а Красная площадь перед Кремлем, наша национальная святыня. Туда выходит после литургии вместе с митрополитом Макарием молодой царь, поднимается на лобное место, кланяется в землю в четыре стороны народу, а это действительно простой народ, площадь-то ведь торговая была, кланяется народу и говорит о том, что мы вознамерились собрать собор для того, чтобы решать все вопросы наши. Я пришел сюда царствовать с вашей помощью, с вашей поддержкой и надеюсь на то, что главная моя задача – это объединение и охранение русской земли. Конечно, вот такое обращение к народу, к московскому народу, и вот начало собора было, конечно, крайне, скажем, удивительно для москвичей, потому что, чтобы царь кланялся до земли простому народу, не на соборной площади перед боярством, да, а на Красной площади. Вот, и, конечно, это было очень знаковым явлением. И собирается собор. Почему получил название «Земские соборы»? Ну, я думаю, что здесь ответ очень простой, и он заложен в названии. Туда призывали представителей всей русской земли, то есть с разных мест. Это не была только знать московская, столичная, это были представители разных городов, и это было, ну, если мы будем говорить современным языком, это было крайне демократическое явление. То есть не узурпация власти, но в данном случае крайне демократическое явление, когда собор собирался из разных людей. Это было боярство, дворянство и духовенство. Вот давайте так определим три основные направления. Вот. И понятно, что когда первый земский собор состоялся, понятно, что он не был каким-то... Очень интересно, западные историки пишут, допустим, тот же самый пишет Исаак Массе, голландский путешественник и посол в Москве. Он пишет о том, что в Москве есть практика созвания сеймов, ну, на польский лад, да. В другие источники пишут о том, что есть практика в Москве созвания, в данном случае, как в Англии, парламента как такового. Нет, давайте скажем честно и прямо. Это был не парламент, это был не Сейм. Это было действительно совершенно уникальное явление, которое было в русской традиции. И, опять же, митрополит Макарий и Иван IV нового ничего не изобретали. Вот в чем дело. Дело в том, что было на Руси еще с времен Ольги и князь Владимира, а потом это было зафиксировано, особенно в Новгородской республике, обращаем внимание, это народное вече, общее собрание. Вот. Наиболее ярко оно, конечно, проявилось в Новгороде, потому что мы помним, что там значение рода, знатности рода, значения не имело. Там имело значение умение и желание выполнять свои обязанности. Будь то городской посадник, будь то князь или будь то предводитель войска, в данном случае новгородцы призывали, ну давайте вспомним того же Александра Невского, да, призывали за помощью. И ему передавалась вот эта общая власть, то есть власть народа передавалась. В общем-то, вел себя, может быть, не так, как хотелось бы. Его полномочия быстро прекращали. То есть вот выборное начало. Вот. И это еще до всевозможных сеймов в Польше и парламентов в Англии. То есть все это работало. Поэтому Иван IV, воззамерившись вот эту ситуацию, для него был очень важный какой момент? Для того показать, что Москва – это не столица Москвы, это столица России. Нужно было показать значимость всех территорий, каждого уголка русской земли. И поэтому, конечно, вот это понятие «земский собор», собрание со всей земли, было принципиально важно. Поэтому следующий земский собор состоялся уже в 1550-51 году. Это крупные соборы. И вот на 51 году это был самый крупный земский собор, на котором Иван отчитывается. Теперь, смотрите, обратите внимание, отчитывается перед собором за то, что было принято на соборе двумя годами раньше. Там он воззамерился обновить судебник. Тот самый документ, который действовал еще в России с времен его преснопамятного дедушки Ивана III. Но время шло вперед, государство менялось, и свод документов требовал обновления. И вот в 51 году он представляет этот судебник, представляет его на собор, на общее обсуждение, и вот с этого момента этот документ становится главным государственным документом управляющим, по которому работали все структуры вплоть до времен Алексея Михайловича, то есть более чем столетие этот документ работал. Нужно отдать должное тому, насколько этот документ был по тем временам качественный, прогрессивный, и самое главное, что он был универсальный в плане русской земли, а не просто взятый калькой из какого-то государства или из каких-то иных европейских стран. Он был совершенно уникальным в этом плане. И работал очень качественно, этот документ. Поэтому вот этот момент нужно определить. И второй момент, который является главным, и не будем это мы с вами замалчивать, в общем-то, почему царская власть собирала вот такие соборы и, ну, скажем, как некоторые исследователи сейчас говорят, о том, что пытаясь показать широту своей, так сказать, добродетели, показать о том, что мы и с вами советуемся, и с вами, но сами принимали решение, какое считали нужным. Нет. Здесь понятие Вземского собора – это тот же самый вопрос Новгородского веча. Это вопрос коллективной ответственности. То есть любые решения, которые принимал собор в данном случае, это уже ответственность коллективная. То есть ответственность, с одной стороны, представители всех земель там присутствуют, с другой стороны, исполнение решения собора является обязательным. Это не самоволие одного царя, не самодурство, это соборное решение. И вот тут давайте мы обратим внимание, что для русской государственности и для русской жизни вот это собрание, общее собрание, оно было ведь вопросом очень понятным для всех. Это не было навязанным парламентаризмом каким-то, это не было партийности, которую мы потом увидим. Кстати говоря, уже ведь подобные соборы еще будут, ну мы к этому вернемся, возобновляться даже в период 1918 года. На Дальнем Востоке это тоже будет. Ну это ладно. Вот поэтому вот эти соборы, они имели крайне важное значение, и решения этих соборов были общеобязательными.
0: Здесь принципиальнейший момент. Если мы будем убирать в сторону вот особенности партийной жизни, когда ты можешь в конце концов даже партию поменять, ну как у нас сейчас полно в нашем парламентаризме и рядом представителей, которые постоянно меняют убеждения. С точки зрения тех людей, вы сказали, что это было естественно для русского человека собраться, и эти решения были коллективными, но вот с точки зрения обязательности, так скажем, обещаний, когда человек крест целовал и говорил «да, значит да», «нет, значит нет», то есть без лукавства. Что значит в данном случае это, ну так скажем, постоянное присутствие церковных иерархов, перед которыми нужно держать слово, перед которыми нужно давать обещания? С точки зрения, вот, извините, честного слова, института русского честного слова, вот как оно работало и для, как вы говорили, дворян, и для бояр, и для священников, и для царя прежде всего. Потому что то, что происходило, это все-таки очень публичная история. И человек должен был отвечать за свои слова, буквально. Как это работало в Земском соборе именно с точки зрения вероисповедания, если угодно?
1: Дмитрий, интересный вы вопрос задаете. Я не скажу, что они коварные, неправильные вопросы, потому что давайте, это правильно, не надо причесывать историю. Историю причесывать не надо, потому что тогда будет складываться ложное впечатление о своих корнях и ложное направление вперед. Действительно, тут очень важный момент. Именно духовенство, а мы говорили с вами о том, что церковь играло колоссальное значение в русской государственности, и не будем вспоминать там времена преподобного Сергия Радонежского или, допустим, там того же Стефана Пермского и других иерархов, которые, в общем-то, в определенные моменты были единственными, кто смогли удержать вот эту русскую государственность и вдохнуть силы, чтобы тот же самый Дмитрий Донской, воодушевленный вместе с другими, пошел на это поле Куликова. Это ладно. Вот, поэтому совершенно очевидно, давайте посмотрим на земские соборы как юридический механизм. Безусловно, конечно, мы только что сказали, это боярство, дворянство и духовенство. То есть три составные обязательные условия. И в этой ситуации именно духовенство играло вот тот катализатор, да, честности и праведности как таковой. Потому что боярство и дворянство, конечно, они между собой имели определенные разногласия, то вступали в сговор, то расходились во враждующие лагеря. Духовенство выступало вот в качестве основы вот этих соборов. Но давайте скажем честно, вот понятно, что не бывает и не может быть никакого государственного управления, никакого государственного института идеального. Не может такого быть. Всегда будут какие-то определенные проблемы, всегда будут какие-то определенные нюансы. И если мы посмотрим на мнение историков, давайте, коль уж мы сказали, что при Иване IV начинаются вот такие масштабные земские соборы, они потом будут и при Годунове, и при Шуйском, и при начале дома Романовых, а при первом русском царе их вообще будет 10 соборов проходить. Но вот в чем особенность. Историки, независимые историки и теперь совершенно авторитетные историки часто, очень часто говорят слово «земский собор» и ставят вопрос. А земский ли это собор? Ни у кого не возникает вопросов, что при Иване IV собирались в 47-м, 49-м, 51-м году земские соборы. А вот дальше возникают вопросы. А насколько эти соборы того же Годунова или Шуйского были или может земскими? По документам, давайте посмотрим, по документам оформлялось все как земские соборы, то есть собрание всей русской земли. Но если мы вспомним, как избирали того же Шуйского на московский престол, это было совершенно уникальное явление, потому что не был собор, была определенная толпа народа, которая кричала на площади, на соборной: «Решайте вопросы, дайте нам царя, мы не хотим больше жить так, нам не нужно это». И из толпы кто-то выкрикнул, может быть, человек свой: «Шуйский царем будет». И это было оформлено как собор. Другой момент посмотрим в истории. Очень талантливый, удивительно мудрый в этом плане. Да, и при этом еще и прекрасный авантюрист Борис Годунов, который выстраивал свою позицию с времен еще Ивана IV и удачный брак, и другие расчетливые моменты. Когда пришло время провозглашать нового царя, был вот этот собор Борисом Годуновым подготовлен, отрепетирован. Он был, скажем, просчитан во всех отношениях, потому что туда пригласили кого нужно, в каких нужно, какие нужно партии, какие нужно, кто не особо соглашался, для этого использовали и казну, материальную казну. Вот. Конечно, главным для Годунова было присутствие на этом соборе и одобрение духовенства, одобрение русской церкви его. Но вот смотрите, как интересно. Он с русской церковью, с представителями высшего духовенства к тому моменту имел самые личные теплые отношения. Он вкладывал огромное количество средств на строительство храмов, обновление фресок, на пожертвования монастырям. Тем самым он фактически заручился главным аргументом, главным своей поддержкой. Это мнение церкви. Теперь давайте посмотрим на прозрачность этого собора. Да, мы увидим, что избираются большим количеством людей, и Земский собор прошел, и Годунов был избран, то есть юридически все было обставлено правильно и продуманно, и, в общем-то, его царствование было безупречным в этом плане. Но всякое бывает в истории. Мы помним, что Годунову при его таланте администратора помешали просто природные явления. Вот просто голод, который наступил в течение 601-603 года, это пожары, это засуха, это в августе месяце реки сковало льдом. Голод, народ недоволен. Кем недоволен? Царем. Почему? Потому что для русского человека вот это понятие царя, это было уже сформировано внутри человека как сакральное. Для русского человека нет, даже русская пословица, давайте вспомним, человек без царя в голове. Ну, все, это не тот человек, да? Вот. И поэтому кто виноват? Царь. Почему? Ну, потому что он не природный царь, как таковой. Вот подобные вещи сказывались, и понятно, что вот та же Великая Русская Смута, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, ведь это, опять же, попытка внутреннего сознания искать вот этого сакрального царя. Вот этот царь плохой, вот этот царь хороший из рода Рюриковича. А вдруг он спасся? Ну, давайте посмотрим повнимательнее. Почему-то немножко об этом забывают. Да, когда скончался Федор Иоаннович, сын Ивана IV, не оставивший детей, действительно прервалась династия Рюриковичей. Но нужно четко определять. Прервалась не вся династия, а одна ветка древнего рода Рюрикович. И Рюриковичей на Руси, в частности, было еще достаточное количество в знатных родах. И тот же Василий Шуйский был тоже представителем рода Рюриковичей. Тем самым мы увидели в историческом контексте, как с Шуйским поступили вообще очень хорошо. Просто, так сказать, с престола сбросили и монахи постригли. И поэтому вот эта идея, опробованная уже идея выборов царя, она была витала в воздухе. И давайте посмотрим на очень интересный исторический момент. Необходимость избрания нового царя, она была уже абсолютно актуальным моментом. Без этого, собственно говоря, после Великой Русской Смуты было невозможно. И когда только было вторым народным ополчением при Пожарском, Голицыне и Минине освобождена Москва, начало ноября 1612 года, Москва разорена, все сожжено, казна пустая, половина Москвы просто лежала в углях, потому что ничего не было. Только что изгнали польско-литовских интервенцев, и вот смотрите, что происходит. Уже в середине ноября 1612 года из Москвы рассылаются грамоты. Грамоты во все русские города с призванием в Москву представителей на Земский собор для избрания нового царя. Вот я думаю, что даже в наших условиях такая оперативность, она вызывает удивление. Вот, грамоты были разосланы, и да, территория огромная, и понятно, что Не все могли приехать, поэтому собор ждал вот этого кворума. Собор начался не как запланировали в январе 2013 года, а в феврале, пока приехали представители. Мы не можем сказать точно, нет, разные очень данные. В одних случаях упоминается, что на соборе было 600 человек и более. В других документах упоминается, что более 1000. Тут уже не суть, сколько количество человек. Вопрос в том, что оперативность этих мероприятий и, самое главное, понимание на местах, для чего люди едут, что нужно России. И собор открывается. Собор открывается в Успенском соборе Кремля, потому что больше просто негде было, все сожжено, все пустое абсолютно. И вот собор начинается очень интересно с того, что главная задача – нам нужен царь. Теперь вспоминается и Годунов, что природный, неприродный. Потом здесь же вспоминается Шуйский, пожалуйста, ветвь Рюрикович, тоже толку не было. Нам нужен царь. Но вот что в этой ситуации выразилось главным. Официально спектр кандидатов был крайне широким. Более 10 человек. Причем, давайте посмотрим. Процедура была очень интересная. Во-первых, вспомнили про польского королевича, которого призывали в свое время как кандидату. Вот. Потом вспомнили Марину Мнишек. Она тоже была в числе. А, вроде бы как бы седьмая вода на киселе. Как бы, не исключено, что она могла быть реально женой Дмитрия. Вспомнили ее сына, который в историю русскую вошел как варенок. Вот. Среди кандидатов были тот же самый Дмитрий Пожарский, очень авторитетный человек был. Вот. Были представители рода Шереметьевых. Вот быстро стало понятно то, что кто бы ни предлагал какие кандидатуры, кто бы ни обсуждал, ситуация сводилась к одному – авторитетность. Нет авторитета. Каждый, в свою очередь, каким-либо боком, какой-либо стороной был то ли с Семибоярщиной, когда управлялось государство не пойми как, то ли с Тушинским вором, то ли Дмитрием Первым. То есть получалось так, что никто из кандидатов не подходил по этому принципу. Все в той или иной мере были запачканными какими-то не самыми приглядными поступками, которые они совершали. И вот в этой ситуации действительно стал очень серьезный вопрос. Вопрос стал в том, что каждый, опять же, искал своего кандидата. Ага, если придет этот, нам припомнят это. Если придет вот этот, нам припомнят вот это. То есть ситуация была, с одной стороны, очень понятной. Царь нужен. С другой стороны, а какой царь, мы не знаем. И вот тогда действительно выступает вот это решение, принимается решение. Нужно отметить, что выступил, в частности, боярин Федор Шереметьев, который, в частности, заявил: «Выберем Михаила. Он молод». И обратите внимание на вторую часть его фразы. «Он молод и будет нам покладен». Нам покладен. Ага, в чем суть? Суть в том, что нужен был, с одной стороны, вот этот сакральный образ царя, который, без которого народ не воспринимал государственность. С другой стороны, царь должен быть покладистым, да, то есть не имеющий злобы или памятства о не самых лучших временах того же боярства и дворянства. Поэтому давайте честно прямо скажем, это избрание Михаила, это избрание очень серьезного компромисса. Это первое. Но с другой стороны, это принципиально важно. Это было необходимо всей русской государственности, потому что нужен был царь. Мы помним о том, что после падения Константинополя в 1453 году, падения Византийской православной империи, русский царь воспринимался как действительно спаситель православия и воспринимался продолжателем великих дел Римской империи. Поэтому этот образ царя должен быть обязателен, и легитимность его, утвержденная в данном случае Земским собором, была крайне важной.
0: Мы очень забежали вперед, когда просматривали вот эту уже накопленный опыт собрания соборов и избрания царей. Если мы вернемся опять к роли церкви именно в собирании этих соборов, то, что делал митрополит Макарий. Ведь 19-летний царь, он сам это выдумать не мог. А давайте соберем собор. Я вспоминаю времена народной демократии России сразу после краха Советского Союза. Как кипела страна, как она воспринимала идею народного депутатства. Вся страна сидела у телевизоров и смотрела эти съезды народных депутатов, где решалась судьба страны. Какой флаг, какой гимн, как будем жить. Это все при всей там отрепетированности и все прочем, народ все-таки хотел понять, какой же будет народная власть. И вот здесь вы в свое время вспоминали Владимирский собор 1274 года, который собрался сразу после ига. Это, казалось бы, собрались только иерархи церковные, но они говорили о собирании земли русской. Здесь, спустя сотни лет, собирается Земский собор и тоже ставит задачу собирания всех земель, не только Московия, но все земли русские. В данном случае, по-вашему, как вот митрополит Макарий балансировал, с одной стороны, так скажем, светско-историческое наследие Рюриковичей, необходимость собирания русских земель, с другой стороны, вот это влияние церкви как единственного магнита, которое долгие столетия удерживало Русь воедино и во времена ига, и освобождения после этого. Вот что это был за процесс с точки зрения объединения России воедино?
1: Дмитрий, давайте вот так посмотрим. Мы с вами люди 21 века, да?
0: Да.
1: И мы понимаем, что вот есть у нас парламент, есть у нас, допустим, партии всевозможные, есть у нас, допустим, беспартийные, да, есть у нас люди, которые являются религиозными, независимо от того, православные или представители ислама, это все наши граждане, это наша держава, вот, но мы сегодня воспринимаем эти вопросы с нашей позиции 21 века. В 16 веке вопрос православия, да, христианства, он не стоял так, как сегодня, он был внутри, понимаете, то есть это было, в общем-то, неотъемлемая часть любого человека, независимо от землепашца и заканчивая царем. Это была суть. Поэтому церковь в этот момент не то, что играла важную роль, а она была сутью. Вот если уж мы немножко вперед опять забежим, церковь как институт, вот как институт, он складывается на Руси как государственный институт как раз после Земского собора 1613 года, после возвращения из плена патриарха Филарета Никитича, который является отцом первого русского царя. Удивительно талантливый человек, хороший государственник, политик. И вот в его правлении, соправление с царем, происходит вот это слияние церкви и государства в два института, вот мощные институты. С одной стороны, это государственная власть как институт, с другой стороны, это церковный институт. Вот фактически Филарет создает государство в государстве. Вот до этого момента мы так говорить не можем. Это влияние русских митрополитов, представителей духовенства, монашествующих, это было сакральным явлением. Оно не было оформлено в высокие институты. А вот уже в более позднее время это совершенно другой момент. Церковь и государство становятся, даже титул он носил, такой же, как и государь. Государь был царем, и титул патриарха тоже был государь. Поэтому это вот такой редкий случай, действительно, когда уже церковь становится важным институтом, там появляются приказы монастырские, там появляются земельные, внутри. Но это все будет потом. Поэтому для времени Ивана IV понятие призвания духовенства и присутствие на соборе было, конечно, вещью просто, ну, само собой разумеющийся. Это первый момент. Второй момент, вы правильно заметили, царь был молод, а митрополит, который к этому моменту был человеком, умудренным опытом. И вот если мы вспоминаем даже Стоглавый собор, ведь он был сформирован очень интересно, были направлены собору вопросы по разным областям жизни, начиная от вопросов вот того же самого судебника, заканчивая вопросами нравственности, вопросами пьянства, вопросами отношения к той или иной ситуации в семейном быте. И это было сформировано от имени царя собору. Совершенно очевидно, что эти вопросы не то что готовил, а ситуацией владел именно митрополит Макарий. Он понимал суть русской жизни, какие проблемы начали нарастать. Он прекрасно понимал все вопросы, которые возникали, и даже вот вопрос изменения отношения к русской иконописи, да, когда собор запрещает писать иконы в нечистоте и пьянстве. Значит, проблемы были. Значит, подобная ситуация к середине XVI века встала. И кто об этом мог знать в полной мере? Конечно, митрополит Макарий. Он понимал, что происходят процессы не самые лучшие, которые нужны обсуждаться и решаться, и, следовательно, после этого приниматься на общий уровень государственности. Не поместная какая-то вещь, не только для Москвы, чтобы насаждалась всем, а именно поместный собор. Поэтому, безусловно, конечно, эти вопросы решались, и, безусловно, главное, допустим, если уж мы на 16-е, начало 17 века, это вопрос, безусловно, является значение церкви, духовенства. И вот более позднее время, допустим, при том же Михаиле Романове, до его следующего, до Алексея Михайловича, было созвано еще не менее 10 соборов, которые официально по документам считались как соборы земские, но статус их будет совершенно другой, и в частности, даже Алексея Михайловича официально избирали на земском соборе, как бы. Но это была другая ситуация, и значение этих соборов будет меняться, а Петр в свое время полностью соборы упразднит.
0: Давайте мы разговор о роли священства в земских соборах продолжим через несколько секунд. Это, мне кажется, все-таки принципиальнейший момент, который должен определять наши беседы. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Сретенский», где в рамках сотрудничества со Сретенской духовной академией мы говорим о нашей истории, о нашем настоящем и нашем будущем. Мы говорим о русских подвижниках. Весь этот цикл вы можете посмотреть и послушать на медиа платформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте. Ютуб, Рутуб-канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд вернемся. Мы будем говорить о том, как русские люди определяли для себя настоящее будущее через демократические институты народовластия и избрание царей в том числе. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Сретенский», который Российский радиоуниверситет Радио России ведет совместно со Сретенской духовной академией. Мы говорим сегодня о таком удивительном институте и привычном нам, и в чем-то непонятном институте русского народовластия, как Земский собор. И первый Земский собор был собран еще молодым Иваном Грозным. Как это происходило? Почему это происходило? Какова роль священства в, так скажем, подготовке этих соборов, в воспитании русских людей в этом народоизъявлении? И об этом мы сегодня говорим с нашим добрым другом Олегом Викторовичем Стародубцем, кандидатом философских наук, кандидатом богословия, заведующим кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, доцентом, почетным работником сферы образования России. Олег Викторович, когда мы говорим о различных земских соборах, когда мы говорим о роли митрополита Макария, который задумывал это все, когда еще царь был молод, потом он отчитывался, уже царь, о проделанной работе, как мы бы сейчас сказали, держал отчет перед народом, здесь возникает вот такой вопрос, который не лежит на поверхности. Ведь митрополит, он не просто человек, который собой символизирует высшего церковного иерарха всей церкви, тела Христова, устремленного Господу Богу и нашему Иисусу Христу. У церкви всегда, я думаю, как ни у кого, как ни у одного института нашего государства была отменная социология. Вы говорили о том, что и вопросы на Стоглавом соборе, и вообще вся эта организация, это же не просто так делалось, а потому что церковь через своих священников, даже до самых маленьких приходов, всегда четко понимала, в чем народ исповедуется. Да, тайной исповеди, но понимать, о чем думает народ, чего хочет народ, о чем кручинится народ, в чем кается народ, эта церковь всегда знала доподлинно. В данном случае, были ли земские соборы, его, их собрания, это не только, так скажем, реформа сверху, но и в нужный момент ответ на запрос народа в таком общении царя с народом, чтобы и власть укрепилась, и страну собрать. Насколько это было, ну так скажем, отвечало чаяниям, надеждам народа?
2: Хорошо. Давайте посмотрим, когда ситуация, опять же, возвращаемся к 613 году, когда ситуация была абсолютно критичной вообще русской государственности, вот тогда мы только что обращали внимание, моментально собирается собор, то есть собирают собор. Это было понимание ситуации, потому что в данном случае это был единственный, главный, легитимный орган избрания нового царя. Это в понимании в этом было. Поэтому значение церкви в данном случае, оно, конечно, безусловно, очень важное значение. Но, с другой стороны, мы увидим, если мы пойдем чуть вперед, мы увидим, когда вот эта династия Романовых, вот этого род Кошкиных, Захариных, Юрьевых, если уж правильно говорить, вот постепенно в 17 веке уже будет более-менее успокаиваться ситуация, будут возвращаться утраченные территории, будут возвращаться тот же самый Смоленск, Новгород, когда государство будет постепенно выходить из вот этой ситуации жесткой стагнации, постепенно значение соборов, оно будет теряться. Это, я думаю, что это отчасти и объяснимо, почему. Потому что государство становится сильнее, охраняются границы, происходит постепенное накапливание определенных ресурсов, финансовых, там, продуктовых для населения в первую очередь. И понятно, что какие-то вопросы даже во времена, допустим, Алексея Михайловича, соборы уже не то, что не собираются, а соборы собираются, скажем так, по профнаправлению. Но нет необходимости, допустим, вот это, кстати, критика, может быть, и в современной какой-то нашей жизни, потому что когда большие собирается Дума, да, решает важные вопросы, но, простите меня, они решают вопросы порой узкопрофессиональные. Там нужны специалисты. Если вопрос, допустим, связанный с этими вещами, нужны медики, медики-юристы, нужны вот в этом плане. Если в этом вопросе нужны экономисты, нужны финансисты. А порой происходит то, что вопросы узкопрофессиональные, крайне важные, решают специалисты голосованием, да, которые к этому отношению, мягко говоря, не имеют. Так вот, эта практика вынесение всех вопросов на вот эти земские соборы при Алексее Михайловиче будет меняться. Когда соборы собираются, но они узкого плана. То есть у нас вопрос возник, вот с этим вопросом давайте собирать специалистов. Все остальные не принимают участие. У нас вопрос возник, с землепользованием, налоговой системой. Давайте решать вопрос в этом плане. А еще была одна ситуация, тоже очень важная, когда необходимость собора уже стала ненужной, потому что эти вопросы можно было напрямую решать с царской властью, с сильной царской властью. Когда приходили люди, несколько или там какая-то другая ситуация, собирались, писали, значит, соответственно, документ, грамоту царю, у нас вот такая-такая проблема на наших территориях, решай. И он эти вопросы решал, вот, без созыва соборов, как говорится, решение коллегиально. Поэтому практика меняется, и мы увидим, когда приходит Петр, он же отчетливо понимает, что после сложнейших вопросов, связанных со старообрядчеством, с расколом, это мы этом отдельно будем говорить, Петр понимает, что, собственно говоря, подобная практика в 18 веке, она для России становится уже неактуальной. И ведь не просто это самодурство царя или там его какие-то зашкаливающие амбиции, ведь он очень долго, ведь патриарх Андриан скончался в сентябре 700 года, а упразднение патриаршей системы и любой соборности церкви произойдет только в 1721 году. И он с этого момента становится абсолютным монархом. Абсолютная монаршая власть, разумеется, никакие соборы, никакие обсуждения уже не имели места. И в этом случае, конечно, Россия переходит в новый имперский период со своими особенностями, со своей мощью внутренней государственной системы управления и, конечно же, со своими проблемами, безусловно.
1: Здесь очень важный момент, все-таки, если мы будем говорить о земских соборах, это апелляция к духовному наследию нашей церкви. Все-таки, если мы говорим об идеях митрополита Макария и его последователей, мы помним и Сергия Радонежского, мы помним и другие духовные опыты и наших святых земли русской. Все-таки, вот по-вашему, что это было за проявление, если угодно, идеологическое, идейное, духовное, вот так собирать людей? Ведь они же не только мирские вопросы решали, там, налогообложение или избрание царя, что тоже важно, сакральное и все прочее, но все время люди говорили об образе земли русской, собирании земли русской. Землю русскую кто собирал-то? Рюриковичи или народ? Или церковь? Или все вместе? Как это было?
2: Я думаю, Дмитрий, здесь в вашем вопросе ответ, как кто собирал русскую землю. Вот те и собирали и церковь, и народ, и Рюриковичи. Вот когда это понимание наступало, вот тогда происходил, как говорится, момент истины. Вот, срежиссировать, попытаться искусственным образом все это сделать не получится никогда. Ну вот возьмем того же Годунова, да? Талантливый был человек, и все, но не получилось. А вот когда ситуация пришла, крайняя ситуация, когда необходимость была, вот тут собор собирается, действительно, понимание сути происходящего, избрание царя, новой ветви, нового направления династии Романовых. И 300 лет эта династия будет, в общем-то, возглавлять русский престол в разные моменты по-разному, все будет меняться. Но в тот момент это было единственным правильным решением, когда как поступить? Соборное решение, собрание, общее собрание. И тут, я думаю, что наши предки с вами, они особо велосипед ведь не изобретали, потому что всегда перед глазами была история. История чего? Византии, история Восточной Римской империи. Образ соборов, общих собраний, вселенских соборов, о которых мы тоже должны сказать. И вот эти действительно Вселенские соборы, которые были примером и стали примером всем Вселенских соборов для церковной жизни. Поэтому в данном случае на Руси вот эти соборные решения, общие соборные решения, они были легитимными и они, самое главное, были понятными. Тем более, что вот эти общие собрания, земские соборы, и они давали возможность как раз укрепления и в том числе и царской власти.
1: Вы на очень важную и интересную тему выявили, Олег Викторович, о которой мы вот таким явным образом не планировали говорить. О том, что сама традиция, византийская традиция, которая пришла на Русь с православием, вселенских соборов, земских соборов, а потом уже, когда Россия стала последним оплотом православия, она, по сути дела, Русь, русский народ на себя взял вот эту почетную обязанность, если угодно, быть и не только хранителем православия, но и отвечать за свои дела перед своими предками. И вот этот момент, который еще вы обратили внимание, что русские люди собираются всей землей, земские соборы собираются, вот когда кризис, когда нужно решить нерешаемое, когда в ступоре царская власть или какие-то проблемы, когда возникают вопросы, которые нужно решить с точки зрения обновления законодательства и так далее. То есть тогда народ и говорит, пошли, давай-ка соберемся и порешаем. Не то, что мы каждые там 4, 5, 6 лет как по расписанию проводим, и то, что относится к западному парламентаризму, работает. У нас свои дела, мы там пашем, мы там казаками земли раздвигаем, к батюшке доложим, как мы дальше по Сибири пошли. Но каждый раз собирать русский народ не считает нужным отвлекаться от дел. Я правильно понял этот момент?
2: Я думаю, правильно. И попытки потом, уже мы, может, поговорим на эту тему, когда уже в 20 веке были попытки пристроить каким-то особенностям европейским, вот тот же самый, допустим, первая, вторая государственная русская дума, да, которая, в общем-то, отчасти продолжает труды земских соборов. Это уже будет новый этап, это будут новые какие-то вариации на тему. В чем-то они будут в данном случае изначально порочными. В каком плане? Потому что там происходит имитация, определенная имитация процессов, так сказать, обсуждения и пользы для государства и для ситуации. С другой стороны, ну что делать? И мы увидим и в новой России, когда вот эти созываются соборы, определенные советы народных депутатов, которые будут последние годы советской государственности, и в новое время. Эти вопросы нужно обсуждать, но мы видим, что наши предки, если мы уж мы говорим о земских соборах, далеко не были отсталыми, а были прогрессивными и четко понимали ситуацию сегодняшнего дня, в тот момент, когда они жили.
1: Вот это очень важный момент, и все наши последующие беседы о земских соборах, об избрании русских царей, они должны говорить не об особости, некой экзотичности для тех процессов, которые проходили в тогдашнее время, в 16 веке и в 17 веке во всей Европе, а в том, что русские люди собирались по делу, для дела, и исполняли, старались исполнять эти решения под контролем церкви. Олег Викторович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. Всего доброго.

0: Радио России. История возникновения ислама на Кавказе.
1: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
0: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК, заявили в Кремле. И правительство поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области. Теперь подробнее об этих и других событиях. Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных после заявления Минобороны о готовности проведения такого мероприятия 6 июля. Как заявили в ведомстве, в случае согласия Киева на гуманитарную акцию, российские военные были готовы организовать работу журналистов, однако Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в Константиновке. Начальник генштаба Валерий Герасимов, напомню, в пятницу, доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ВСУ активизировали удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
2: В том числе в связи с этим нельзя исключать еще больших провокаций киевского режима. Зеленский вчера заявил о том, что только остров Москва остановит Путина. Я не знаю, что он имеет в виду. Как вам вообще вот эта риторика и вот эти заявления киевского режима? И их, в общем-то, и действия?
3: Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер. Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которые, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат.
1: Правительство поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области. Это важное направление, заявил премьер Михаил Мишустин во время встречи с губернатором региона Денисом Паслером. В ходе беседы Паслер отметил, что Уральский государственный медицинский университет имеет хорошие традиции. Его окончил министр здравоохранения Мурашко. Он также отметил развитие социальных объектов в регионе, в том числе образовательных. Премьер выразил надежду, что подготовка кадров в Свердловской области будет вестись на высоком уровне. Несколько тысяч человек приняли участие в марше памяти жертв Волынской резни, который прошел в центре Варшавы. Они скандировали «Мы помним Волынь, жертвы подлых украинцев, не дадим жизни бандеровцам». 11 июля в стране объявлен Днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 1943 году. Они зверски вырезали около 100 тысяч человек, в основном женщин и детей. В ближайшие дни аналогичные мероприятия запланированы и в других регионах Польши. ФСБ рассекретило архивные документы, которые доказывают вину украинских формирований в Волынской резне. С подробностями корреспондент Павел Прокопенко.
4: На рукавные повязки со свастикой личные документы солдат вермахта, фотографии казней и пыток. Сегодня к этим доказательствам зверских преступлений добавился еще один рассекреченный документ. Фотография одного из идеологов, запрещенной в России УПА, и пояснительная записка, направленная по каналам КГБ Западной Украины лично наркому госбезопасности. Редкое фото одиозного идеолога УПА, командующего одним из ее подразделений Дмитрия Кличкивского. В пояснительной записке фамилия указана неправильно Клитковский, а вот свою истинную, созвучную со словом «кляча», Дмитро еще в юности заменил на яркую подпольную кличку Клим Савур. Уроженец Тернопольщины, выходец из интеллигентной семьи, недоучившийся гимназист. История снимка удивительна. Исходя из подписи, начала Волынскую резню команда «Сокол». Крепкие парни, стальные взгляды, в центре капитан. Официально все они члены спортивного профсоюза. И никакого намека на национальную ненависть, убийство и будущее зверства, которое организовал главный атлет клич Киевский. Этническая чистка была запланирована бандеровцами задолго до войны. Еще в 1938-м вышла так называемая доктрина украинских националистов, в которой было прямо прописано изгнать поляков с территории украинских земель. Почва была подготовлена, приход фашистов удачно ускорил процесс. Волынская резня – одна из самых кровавых страниц Великой Отечественной. Она примечательна тем, что немецкие захватчики жгли, резали, убивали не своими руками. Они воспользовались помощью пособников из числа украинских националистов. Зверства невиданных масштабов. Отряды Клима Савура орудовали во Львове с баражи на его родной Тернопольщине. Он с особой жестокостью убивал своих земляков. Волынская резня – натянутая струна в послевоенных отношениях поляков и украинцев. По принципу «против кого дружим, против сильной России» Варшава и Киев не так давно якобы примирились. Ну или решили на время перелистнуть трагическую страницу. На Украину из Польши пошло оружие. Глава киевского режима получил высший польский орден Белого Орла за укрепление отношений двух стран. Но закладку на той самой трагической странице поляки оставили. На фоне присвоения Киевом одному из воинских подразделений названия в честь УПА и перезахоронения ее лидеров, в Варшаве Зеленского этого ордена лишили. Тот награду вернул, кусок металла сейчас пылится где-то в канцеляриях, именной другому не присвоишь. Самолеты и танки, к слову, нет. Но новые подачки Банковая не получит. Партию устаревших МИГов Варшава планировала обменять на украинские технологии в области беспилотников. Соглашение сорвалось с формулировкой «истребители достигли предельных эксплуатационных ресурсов». Польша предпочитает распилить их на металлолом, но не отдавать соседям. Может ли сейчас Киев себе позволить разрыв с Варшавой? Ответ польского премьера категоричен. Туск закрывает перед Зеленским двери в ЕС.
5: Не может быть Европейского Союза без примирения, а примирение не может быть без исторической правды. Украина должна это понять.
6: Украина мусит это зрозуметь.
4: В Варшаве вспомнили об исторической правде, в Киеве давно о ней забыли. Головорезу Кличкивскому там установлено 3 памятника. Его имя в списке памятных дат и людей, которые...

0: остались 10 из них, до третьего шестеро. А в четвертом выступил лишь один Роман Сафиулин, который пробился в основную сетку через квалификацию. Шанхай Шэньхуа переиграл Джинцзян Профессионал в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 3-2. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Китая. Футбольный «Зенит» сделал предложение по полузащитнику Фенербахче Даржелесу Нене. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока не менее 25 миллионов. Казанский баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Реттон Мейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцем также интересуется краснодарский «Локомотив Кубань». Прошедший сезон Реттон Мейс провел в немецкой Баварии. Сент-Луис вслед за Нью-Йорк Рейнджерс интересуется защитником Каролины Александром Никишиным, сообщает портал Sportsnet. Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что Харрикейнс рассматривают возможность обмена российского хоккеиста. 29 июня Каролина сделала спортсмену квалификационное предложение. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Прогнозе на 6 июля в Петербурге в понедельник временами дожди, днем будет плюс 19 градусов. В Москве сегодня также ожидаются дожди, днем плюс 22. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 736 миллиметров ртутного столба.

Дорогие друзья, нас приветствует голландская капелла старинных инструментов музыка Дренум и ее художественный руководитель и дирижер Йед Венц. Приветствуют они нас увертюрой к опере Вольфганга Амадея Моцарта «Митридат, царь понтийский».

Митридат, царь Понтийский. Эта музыка и эта миланская постановка стали первым крупным успехом Моцарта в Италии за месяц до его 15-го дня рождения.

И вот мы со всеми этими и многими другими подробностями вместе сегодня отправляемся в Керчь. Вернее, в греческий порт Пантикопей, который находился на месте Керчи и, стало быть, контролировал тот пролив, который соединяет Черное море с Азовским. Другая точка на карте античного мира, которая тоже нас очень интересует, называется Нимфей, в 14 километрах от Керчи. Там находилась столица того самого Понтийского царства, которым правил Митридат. Абсолютно реальное историческое лицо, официальный статус и прозвище ему соответствующее – Митридат VI Евпатор. Слово это означает «рожденный от хорошего отца» и прямо предполагает не просто благородное, а суперблагородное происхождение среди множества других античных царей, которых тоже звали Митридатами. Более того, есть даже такая топонимическая единица до сих пор – гора Митридат. В честь этого царя названная, и имя это сохранилось. Да, и крымский город Евпатория тоже в своем имени хранит след этой легенды. Хотя все происходило очень давно, ориентировочно, но с достаточно высокой точностью за 63 года до новой эры. Это времена уже римские, когда во всех направлениях Римская империя расширилась практически до мыслимого предела, и все, что происходило в этом северном Причерноморье, в дальнем-дальнем северо-восточном углу тогдашней Ойкумены, это последние попытки греков как-то от Рима отбиться, как-то отстоять остатки своей независимости. Попытки, которые успехом не увенчаются, и главное, что о Митридате Понтийском известно в истории – это тот факт, что он красиво ушел, не сдавшись, то есть расстался с жизнью, совершил самоубийство, проиграв очередную, уже третью по счету Митридатову войну с Римом, и что его имя, вот кроме той горы Крымской, еще запечатлено накрепко в истории алхимии и фармакологии. В течение долгих столетий знатоки и специалисты по этому делу передавали и хранили секрет того, что они называли Митридатом, это противоядие от большинства существующих ядов. По легенде, царь, боясь, что его отравят, с ранней молодости, а по другим сведениям даже из детства, принимал постоянно в небольших количествах некое противоядие, которое потом позволило ему избежать смерти от отравления. Некоторые считают, что это был мышьяк, очень сильно разбавленный, некоторые теряются в догадках, но, в общем, дело-то не в этом. Наше оперное путешествие мы сегодня предпринимаем с хорошо известной вам целью всю эту легенду проверить на подлинность именно с помощью Моцарта и его оперы. Опера написана, естественно, со всеми изменениями, которые в этом случае неизбежны, по классической французской трагедии, принадлежащей перу Жана Росина. Говорят, что это был любимый спектакль и любимая история самого Людовика XIV, короля Солнца. И, естественно, она про конфликт чувства и долга, про благородство и подлинное величие монарха. Вот как она заканчивается. Умирающий Митридат, он красиво там умирает, мирится со всеми, с кем он враждовал, кого он ненавидел, кого он подозревал в измене, и они перенимают у него эстафету той безнадежной борьбы, которая все равно, в конце концов, кончится поражением и владычеством Рима. От греческой независимости, от греческих царств в Северном Причерноморье все равно ничего не останется, но, тем не менее, этот финал должен именно то величие передавать, которое так ценил и Людовик XIV, и современники Моцарта 100 лет спустя.

Митридат – царь понтийский, то есть черноморский, то есть керченский, это мы с вами уже установили. Что касается сути этого дела, и исторического, и оперного, то она, в общем, не сильно отличается и в канве реальных событий, и в трагедии Расина, следовательно, и в сценарии, то есть либретто оперы Моцарта. У царя, который все время ведет опасные затяжные войны с соседями, мы не будем сейчас перечислять эти царства, тем более, что все равно они уже и не существуют, и совершенно иначе назывались, чем страны и народы, которые находятся там же на современной географической карте. Но факт тот, что он все время пропадает, и каждый раз, когда он надолго исчезает, есть опасность, что он погибнет на войне. Именно эту новость и сообщают героям оперы в начале. А герои оперы – это два сына Митридата, хороший и плохой. Хорошего зовут Сифар, плохого – Фарнак. Ну, то есть они, конечно, оба не ангелы, тем более они еще и любят одну и ту же женщину. Понятно, что женские имена, женские персонажи – это чистый художественный вымысел. Истории о войнах, победах и поражениях любовной составляющей не хранят, и поэтому женские имена там не упоминаются. Женщину эту зовут Исмена, она парфянская царевна, и Митридат сам на ней собирался жениться, но в конце концов отдаст ее своему хорошему сыну Сифару. Вот и он, кстати. Его первая ария, я обращаю ваше внимание на незыблемую для конца XVIII века оперную традицию в Милане и в этой опере Моцарта, и во всех остальных, которые ставились в лучших театрах Италии, конечно, главные роли пели мужчины-кастраты. То есть звучали мощные детские, ну а для нас женские голоса. Поэтому в современных исполнениях, естественно, дамы поют этих двух сыновей, к чему нам с вами следует просто заранее быть готовыми. Вот как звучит голос и характер хорошего сына Митридата. Его зовут Сифар, и это его первая ария. «Страдает его сердце».

это Сифар, один из двух сыновей понтийского царя Митридата, который для нас и для создателей оперы Моцарта «Митридат, царь понтийский» скорее хороший. Фарнак, его полная противоположность, он звучит так –

Ну вот вы слышите, друзья, зло, в отличие от добра, всегда имеет преимущество, на его стороне инициатива. Добро по своей воле, по своему желанию не начнет тех действий, которые в результате приведут к борьбе и поражению зла. Но здесь поражение относительное. Этот сын Митридата сам поймет, что он не прав и что предательство это скверно, а главное невыгодно, бесперспективно. Поэтому в конце нас ожидает его, если угодно, нравственное перерождение. Но пока еще никто из них, за исключением, может быть, того царедворца, который и пустил этот ложный слух, не знает, что Митридат на самом деле жив. И вот он возвращается к некоторому удивлению своих сыновей, которые как бы его уже и похоронили. А он вот...

это торжественный марш, с которым царь Митридат появляется снова в Нимфее, в столице своего понтийского царства. Я напомню, эти руины сегодня находятся в 14 километрах от города Керчь на Крымском полуострове. И вот его первая кавата, то есть выходная ария. Он-то поет мужским голосом. И, кстати, действительно считалось, ну, по крайней мере, по стандартам французского классицизма, во времена Расина и Корнеля, его главного конкурента в этой области, ну и по представлениям Людовика XIV и его придворных, что именно Митридат, этот характер, этот стиль поведения, воплощение истинной мужественности.

«Это Митридат, царь Понтийский». Опера Моцарта, трагедия Расина и реальные события, на которых основаны все эти произведения, события датируются 63-м годом до новой эры, годом окончания последней Митридатовой войны с Римом и, собственно, смерти Митридата. Известно, что, по крайней мере, древние историки представляли себе эту смерть таким образом. Он попытался отравиться, но не смог, именно по той причине, о которой я вам уже рассказывал. Ни один яд его не брал, потому что с достаточно раннего возраста, то ли с юности, то ли вовсе с детства, он выработал в себе иммунитет к большинству отравляющих веществ, способных убить человека. Поэтому он попросил одного из своих ближайших сподвижников его убить. Так, собственно, оно и происходило на взгляд древних историков, в частности, Августина, который называет Митридата царем Азии. В действительности, смерть Митридата совпадает с победой его врагов, и для этой победы решающей предпосылкой стало предательство его сына Фарнака. Тот вступил в тайные переговоры с римлянами. В опере римского полководца зовут Марций. На самом деле это был Помпей. Тоже очень широко известная историческая личность. Тот самый Помпей, который имеет прямое и непосредственное отношение и к Юлию Цезарю, и к истории убийства Цезаря. Так вот, Помпей получил от Фарнака все, что было необходимо для победы. Митридат успел раскрыть этот заговор, но его уговорили родного сына все-таки не казнить и отпустить, что в итоге против него же и обернулось. В Пантикопее, то есть в той самой Керчи, Фарнака успели даже короновать. Вместо диадемы, то есть короны, его венчали на царство пурпурной лентой, взятой из храма Аполлона. Правда, новый царь начал свое правление с неблаговидного дела, с выдачи тела своего отца и его сподвижников, тех, кто вместе с ним погиб, непосредственно римлянам, а римлянин Помпей по каким-то своим причинам отказался даже смотреть на труп Митридата. И опознали его вовсе не по физическому сходству, а исключительно по боевым шрамам, которые на этом теле были. Вот так все это закончится. Но пока свое предательство Фарнак только начинает в опере Моцарта «Митридат, царь Понтийский».

Вот так происходит диалог между подлинными историческими персонажами оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Митридат, царь Понтийский», о тех войнах, которыми, собственно, завершается история покорения Римской империи Восточного и Северного Средиземноморья. Вернее, это уже не Средиземное, а Черное море, и это восточная оконечность Крыма. Так вот, они в опере удивительным образом нигде не поют вместе, кроме одного единственного случая, к которому мы чуть позже обратимся. Только сольные арии и сольные монологи, потому что именно к такому привыкла миланская публика 1770 года. Ну и потом, хоть это и серьезная опера, и настоящая трагедия, это все-таки карнавал миланский. То есть для аудитории прежде всего история, связанная с развлечением и удовольствием от красивых голосов, от богатой постановки, ну и от новой музыки, которую им написал приехавший из Зальцбурга вундеркинд, чудо-ребенок Моцарт. Ему 15 лет еще тогда не исполнилось. Друзья, я упомянул о том, что кроме одного единственного случая персонажи оперы Моцарта «Митридат, царь Понтийский» не выходят на сцену вместе, а если выходят, то всегда поет только один из них. Это касается и речитативов, там-то как раз есть диалоги, когда их сопровождает только клавесин и бас, а оркестр молчит. Но есть единственный дуэт, дуэт Сифара и Аспазии, вот той самой женщины, которая стала яблоком раздора между братьями Сифара и Фарнаком, и на который изначально собирался жениться Митридат, кстати, тоже по соображениям скорее геополитическим, нежели лирическим. Она персидская принцесса, парфянская, как тогда говорили, как тогда называлось это царство. И, возможно, этот династический брак бы помог Митридату сохранить или хотя бы на некоторое время отсрочить гибель своего понтийского царства. Но вышло иначе, потому что друг к другу все-таки тянутся эти сердца и эти голоса, Сифар и Аспазия. Вот их дуэт.

в опере «Митридат, царь Понтийский» есть еще одна совершенно не историческая, но очень любопытная с музыкальной точки зрения подробность. Это я все про хорошего сына, про того, который отца не предавал, и, по крайней мере, по оперной версии, и по версии драматурга Жана Росина, который за 100 лет до Моцарта эту трагедию сочинил и поставил в Париже во времена Людовика XIV, все-таки именно ему перейдет и трон, и вся тяжесть исторической миссии умирающего, уходящего, красиво, достойно уходящего царя Митридата. Так вот, одна из арий Сифара сопровождается совершенно исключительным по красоте и сложности соло Валторны. Значит, был в Милане 1770 года в оркестре такой музыкант, на которого мог Моцарт рассчитывать, создавая и этот диалог между голосом и инструментом, и этот музыкальный образ, который в памяти остается, даже если мы забудем и про всю эту северно-причерноморскую географию, и про всю эту кровавую, жестокую и, на самом деле, очень печальную военную историю между Понтийским царством и наступающим, побеждающим Римом.

Вот как звучит голос Сифара вместе с Валторной в той самой арии, которая действительно чаще всего и отдельно исполняется, и упоминается, и цитируется как одна из жемчужин партитуры Моцарта «Митридат, царь Понтийский». Это его первая итальянская опера. И вот ее финал. Все заканчивается именно так, как должно быть. Долг побеждает чувства. Братья вместе с отцом готовы бороться с Римом. Свое намерение Риму сдать и царство отца, и его самого Фарнак в опере оставляет. В реальности, к сожалению, нет. Мы уже знаем, что все было наоборот. Но вот в этом финале они действительно вместе. Это и трогательное единение душ, и звучание тех голосов, которые обеспечили Моцарту триумф в его первом итальянском оперном проекте. 26 декабря 1770 года состоялась его премьера в Милане, и все предвещало в тот момент, что дальнейшие моцартовские успехи будут только больше и ярче. Вышло потом тоже наоборот, но сейчас не об этом, сейчас о том, как заканчивается опера Моцарта «Митридат, царь Понтийский». Еще раз напомню, нам ее представляла капелла старинных инструментов, вместе, разумеется, с певцами, тоже умеющими и любящими петь в исторической манере. Называют они себя «Музыка ад Ренум», это музыканты из Нидерландов, и руководит ими маэстро Ед Венц. Так «Митридат» завершается.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком. Опера и жизнь.
1: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. И Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки на инфраструктуру, заявляет губернатор региона. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российские средства ПВО в течение дня сбили над регионами России более 100 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской и Тверской областями. Между тем, Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки на инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Исходя из этой агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности или буферную зону. Вот она создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности.
1: Также Песков заявил, что специальная военная операция России постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные страны фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Киевскому режиму они помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. Однако, как отметил представитель Кремля, Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает в этом процессе на посредничество США. Президент США Дональд Трамп фактически превратил взаимоотношения Штатов и НАТО в бизнес, сделав главным критерием отношений с союзниками объемы закупок американского оружия и расходы на оборону. Об этом пишет «Политика» в преддверии саммита Альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. По данным издания, центральной темой встречи станет увеличение военных бюджетов стран НАТО и расширение закупок вооружений у США. Вашингтон ожидает от союзников дальнейшего роста расходов на оборону, а также более активного участия в поддержке американского оборонно-промышленного комплекса. Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до уровня 5% ВВП. Константиновка – это ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Бои продолжались около 9 месяцев, а российским бойцам противостояли полсотни батальонов ВСУ. Удержать, казалось бы, неприступный плацдарм они так и не смогли, и теперь идет зачистка отдельных районов. Подробности у военкора «Вестей» Евгения Нипота.
3: Боевики прятались, но выдали себя, и по вражеской позиции прилетело крыло. За боевой работой наблюдают с командного пункта 2-го батальона полка 1465, что действует в составе 4-й бригады южной группировки. Об обстановке рассказывает комбат.
4: С юга на север поднимался противник, зашел в административное здание возле центра Константиновки, в налоговую. Два человека, вот сейчас будем уничтожать противника.
3: К цели полк отправляет FPV-дрон. Беспилотник на подлете начинает пикировать. К работе оперативно подключается и калибр потяжелее от союзных соединений.
5: Выстрел!
3: Так идет процесс дозачистки Константиновки. И такие мощные удары обрушиваются на те разрозненные группы боевиков, которые не смогли выйти из города и отказались сдаваться.
4: За 7 дней в порядок 50 живой силы противника было всегда уничтожено. Вчера, ночью ребята в 4 утра убили двух, то бишь американские шевроны были, там трезубец.
3: Враг за время нахождения в городе обустроил целую сеть укрытий для своих сил. Безусловно, зачистка руины подвалов займет время.
4: В городе еще подземный имеется город, но и его до сих пор исследуем, смотрим. Все возможные пути к городу мы перекрыли. Не даем противнику пройти вообще нигде.
3: А вот русские воины, напротив, раскрывают триколоры по всему городу. У завода «Автостекло» бойцы полка 1465 вместе с государственным развернули флаг своего соединения.
4: А заметно, что у противника по FPV ударникам, их и дронам, там, и оптике, КВНам стало меньше. До этого, там, чтобы вы понимали, наши ребята заходили, могли уничтожать по передвижению маршрута до 10 10-12 дронов, ну, на них налеты были. Сейчас, то бишь, мы передвигаемся, если 1-2 мы встретим дрона, то как бы это для ребят несложно пройти их.
3: Обреченным украинским группам, которые все еще оказывают сопротивление, враг пытается забрасывать провизию из тяжелых коптеров, которые активно выбиваются русскими воинами.
4: Если они засекли наше передвижение, где-то мы зашли в какую-то многостройку, 9-этажку, они, то бишь, ее обкладывали, как могли, ждунами. Сейчас, то бишь, этого нету. Идет в основном минирование с Бабы-Ёг, и то мы также уничтожаем Бабы-Ёг. Вот у нас есть боец по позывному Чахлыч. Он за 10 дней уничтожил почти 18-19 Баб-Ёг. Подтверждение также, видео все имеется, на полк постоянно скидываем, уничтожает Баб-Ёг с автомата.
3: Противник минирует город с тяжелых дронов. Плюс осталось немало инженерных заграждений. Все улицы в колючей проволоке.
4: Мирных граждан достаточно. Малыми группами мы стараемся оттуда выводить. Мы сейчас делаем коридор, чтобы их эвакуировать. Оттуда уже началась эвакуация. Маленькими группами выводим. Также, что с нашей стороны, мы им помогаем в провизии, скидываем с цифры это провизию, доставляем им провизию, там, воду, еду. У многих с водой нету проблем, с едой проблемы.
3: Пока с нами общался комбат, пришел его пес, доберман, который бывал со своим хозяином в опаснейших ситуациях.
4: Я был командиром роты, и к ребятам поехал на позицию, и мы с ним под FPV-дрон попали. Он себя вел смело, не растерялся, никуда не убегал, двигал, следовал только, как говорится, за своим командиром. Ну, и так вот мы, судьба меня с ним свело, он везде постоянно со мной, позывной у него Апач, он у меня такой боевой пес.
3: Командир отмечает, важность освобождения Константиновки трудно переоценить, ведь этот большой город станет плацдармом для дальнейшего выдавливания ВСУ с Донбасса.
4: На Краматорск, оно открывает нам дорогу, самое главное, Краматорск, там Славянск справа будет у нас, получается, восточно. Самое главное, что мы на Краматорск начнем движение и быстрее уничтожим противника, и зайдем, заберем этот город, и я думаю, можем дальше двигаться. Как говорится, наш президент нам дальше даст указание, куда нам двигаться.
3: Работа по зачистке Константиновки не прекращается ни днем, ни ночью, и выстраивается так, чтобы после шквала огня воины сталкивались с минимальным сопротивлением обреченных боевиков. Евгений Вести, Константиновское направление специальной военной операции.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Роман Сафиулин уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3-2 в пользу Сафиулина россиянину потребовался медицинский тайм-аут. 28-летний спортсмен остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема». В 2023 году он дошел до

0: в вольных упражнениях. Пилот «Феррари» монегаско Шарль Леклер стал победителем гонки 9-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Третьим финишировал партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон. Лидер сезона итальянский пилот «Мерседеса» Кимми Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. О прогнозе на 6 июля в Сатке будет плюс 28, пройдут дожди, в Челябинске плюс 31, без осадков. Во Владивостоке около 20 градусов, ожидаются кратковременные дожди, в Петропавловске и Камчатском плюс 12, без существенных осадков. В Уфе плюс 29, пройдут дожди с грозами, в Пензе около 25 тепла и без осадков. В Нальчике плюс 23, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в понедельник временами дожди, днем будет плюс 19 градусов. В Москве сегодня также временами дожди, днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 14 градусов, давление сегодня ниже нормы, 736 миллиметров.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть первая.
1: Это случилось тем знойным, засушливым летом, которое вызвало жестокий неурожай во всем краю и на долгие годы оставило по себе недобрую память. За июнь и июль над жаждущими полями пронеслось лишь несколько мимолетных ливней. Когда же наступил август, с неба не упало ни одной капли, и даже здесь, в высокогорном Тироле, где я, подобно многим другим, рассчитывал найти прохладу, воздух от огненной пыли был накален до желтизны. Едва занималось утро, как шафранное солнце воспаленным оком тупо впивалось с безоблачного неба в безжизненный ландшафт. Чем ближе к полудню, тем гуще валил из его медного котла беловатый удушливый пар, затопляя долину. Правда, где-то вдали поднималась громада Доломитов, и оттуда чистой белизной сверкал снег, но только взгляд по памяти ощущал прохладу его сияния, и мучительно было смотреть на горы, с тоской вспоминая о ветре, который, быть может, в этот миг шумом обвивал их, меж тем, как здесь, в котловине, днем и ночью теснился алчный зной, и тысячами ртов высасывал влагу из всего живого. В этом погибающем мире, где увядали растения, сохла листва и иссякали ручьи, постепенно замирала и внутренняя жизнь. Лениво и праздно протекали часы. Как и все остальные, я проводил эти нескончаемые дни по большей части у себя в комнате с завешенными окнами, полуодетый, безвольно ожидая перемены, прохлады, тупо и бессильно мечтая о дождях и грозах. Но вскоре уже и мечтать не стало сил. Осталось лишь тупое, безвольное томление, подобное томлению

0: сохнущих трав и душному бреду недвижного, окутанного испарениями леса. Время растопилось в неумолимом зное, часы растаяли, растворились в жарком бездумном полусне. Я чувствовал только, как извне теснится мне в поры жгучий воздух и как внутри часто и лихорадочно молотком стучит кровь. И вдруг мне почудилось чуть-чуть заметное дуновение, словно неведомо откуда донесся вздох страстного ожидания. Хоть бы скорее пошел дождь.
1: Хоть бы скорее пошел дождь.
0: Когда некий известный билетрист после трехдневной поездки для отдыха в горы возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. 41-й, быстро сообразил он, и этот факт не обрадовал и не огорчил его. Бегло перелистал он шелестящие страницы газеты, взял такси и поехал к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителях, о нескольких вызовах по телефону и принес на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво просмотрел корреспонденцию, вскрыл несколько конвертов, заинтересовавшись фамилией отправителя. Письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. Слуга подал чай. Удобно усевшись в кресло, он еще раз пробежал газету, заглянул в присланные каталоги, потом закурил сигару и взялся за отложенное письмо. В нем оказалось около 30 страниц, и написано оно было незнакомым женским почерком, торопливым и неровным. Скорее рукопись, чем письмо. Он невольно еще раз ощупал конверт, не осталось ли там сопроводительной записки. Но конверт был пуст. И на нем, так же, как и на самом письме, не было ни имени, ни адреса отправителя. «Странно», — подумал он, и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня». С удивлением прочел он не то обращение, не то заголовок. Кому это относилось? К нему или к вымышленному герою? Внезапно в нем проснулось любопытство, и он начал читать.
2: Мой ребенок вчера умер. 3 дня и 3 ночи боролась я со смертью за маленькую хрупкую жизнь. 40 часов, пока его бедное горячее тельце металось в жару, я не отходила от его постели. Я клала лед на его пылающий лобик. Днем и ночью держала в своих руках беспокойные маленькие ручки. На 3-й день к вечеру силы изменили мне. Глаза закрывались помимо моей воли. 3 или 4 часа я проспала, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я увидела его, когда проснулась. Только глаза ему закрыли, его умные темные глазки, сложили ручки на белой рубашке, и 4 свечи горят высоко по 4 углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что пламя свечей колеблется, и тени пробегают по его личику, по сжатым губам, и тогда кажется, что его черты оживают. И я готова поверить, что он не умер, что он сейчас проснется и своим звонким голосом скажет мне что-нибудь детское, ласковое. Но я знаю, он умер. Я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать сладость надежды и горечь разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер. Теперь у меня на свете только ты, беспечно играющий жизнью, не подозревающий о моем существовании. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила. Я зажгла 5-ю свечу и поставила ее на стол, за которым я тебе пишу. Я не могу остаться одна с моим умершим ребенком и не кричать о своем горе. А с кем же мне говорить в эту страшную минуту, если не с тобой? Ведь ты и теперь, как всегда, для меня все. Я, может быть, не сумею ясно говорить с тобой. Может быть, ты не поймешь меня. Мысли у меня путаются, в висках стучит и все тело ломит. Кажется, у меня жар. Может быть, я тоже заболела гриппом, который теперь крадется от дома к дому, и это было бы хорошо. Потому что тогда я пошла бы за своим ребенком, и все бы сделалось само собой. Иногда у меня темнеет в глазах. Я, может быть, даже не допишу до конца это письмо. Но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не знававший меня. С тобой одним хочу я говорить, впервые сказать тебе все. Ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, хотя ты никогда о ней не знал. Но ты узнаешь мою тайну только если я умру, чтобы тебе не пришлось отвечать мне. Только если лихорадка, которая сейчас бросает меня то в жар, то в холод, действительно начало конца. И если же мне суждено жить, я разорву это письмо и буду опять молчать, как всегда молчала. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем умершая рассказывает тебе свою жизнь, которая была твоей от ее первого до последнего сознательного часа. Не бойся моих слов. Мертвая не потребует ничего, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя. Чтобы ты поверил всему, что скажет тебе моя рвущаяся к тебе боль. Поверь всему. Только об одном этом прошу я тебя. Никто не станет лгать в час смерти своего единственного ребенка. Я поведаю тебе всю мою жизнь, которая поистине началась лишь в тот день, когда я тебя узнала. До того дня было что-то тусклое и смутное, куда моя память никогда уже не заглядывала. Какой-то пропыленный, затянутый паутиной погреб, где жили люди, которых я давно выбросила из сердца. Когда ты появился, мне было 13 лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо, это последнее дыхание моей жизни. Я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас, скромную вдову чиновника, она всегда ходила в трауре, и худенького подростка. Мы ведь всегда держались в тени, замкнувшись в своем скудном мещанском существовании. Ты, может быть, никогда и не слыхал нашего имени, потому что на нашей двери не было дощечки, и никто никогда не приходил к нам и не спрашивал нас. Да и так давно это было, 15-16 лет тому назад. Нет, ты, конечно, не помнишь этого, любимый. Но я жадно вспоминаю каждую мелочь. Я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя, и как мне не помнить, если тогда для меня открылся мир. Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала. Подари мне четверть часа и выслушай терпеливо ту, что с таким долготерпением всю жизнь любила тебя. Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые люди. Хотя они сами были бедны, они ненавидели бедность своих соседей, ненавидели нас, потому что мы не хотели иметь ничего общего с ними. Глава семьи был пьяница и колотил свою жену. Мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок. Раз она выбежала вся в крови, простоволосая, на лестницу. Пьяный с криком преследовал ее, но из других квартир выскочили жильцы и пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с этой четой и запретила мне разговаривать с их детьми. А они мстили мне за это при каждом удобном случае. На улице они кричали мне вслед всякие гадости, а однажды так закидали меня снежками, что у меня кровь потекла по лицу. Весь дом единодушно ненавидел этих людей, и когда вдруг что-то случилось, кажется, муж попал в тюрьму за кражу, и они со своим скарбом должны были выехать, мы все облегченно вздохнули. 2-3 дня на воротах висело объявление о сдаче в наем, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что квартиру снял какой-то писатель, одинокий, солидный господин. Тогда я в первый раз услыхала твое имя. Еще через 2-3 дня пришли маляры, штукатуры, плотники, обойщики и принялись очищать квартиру от грязи, оставленная ее прежними обитателями. Они стучали молотками, мыли, выметали, скребли, но мать только радовалась и говорила, что наконец-то кончились безобразия у соседей. Тебя самого мне во время переезда еще не пришлось увидеть. За всеми работами присматривал твой слуга, этот невысокий, степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распоряжавшийся деловито и без шума. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому что камердинер у нас на окраине был редкостным явлением, и еще потому, что он держался со всеми необычайно вежливо, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в дружеские разговоры. Моей матери он с первого же дня стал кланяться почтительно, как даме, и даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти благоговейно, и сразу было видно, что это не просто обычная преданность слуги своему господину. И как я потом любила за это славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему, что он всегда может быть подле тебя и служить тебе. Я потому рассказываю тебе все это, любимый, все эти до смешного мелкие пустяки, чтобы ты понял, каким образом ты мог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким была я. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны. Все мы в нашем маленьком домике на окраине нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты ведь знаешь, как любопытны люди, живущие в маленьком тесном мирке. И как разгорелось мое любопытство к тебе, когда однажды, возвращаясь из школы, я увидела перед домом фургон с мебелью. Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх, и теперь переносили отдельные, более мелкие предметы. Я остановилась у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи чрезвычайно изумляли меня. Я никогда таких не видала. Тут были индийские башки, итальянские статуи, огромные, удивительно яркие картины. И, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я глазам своим не верила. Их складывали столбиками у двери, там слуга принимал их и каждую заботливо обмахивал метелкой. Сгорая от любопытства, бродила я вокруг все растущей груды. Слуга не отгонял меня, но и не поощрял, поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу на переплетах. Я только робко рассматривала сбоку заголовки. Тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я часами могла бы любоваться ими, но мать позвала меня в дом. И вот, еще не зная тебя, я весь вечер думала о тебе. У меня самой был только десяток дешевых книжек в истрепанных бумажных переплетах, которые я все очень любила и постоянно перечитывала. Меня страшно занимала мысль, каким же должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, знает столько языков, который так богат и в то же время так образован. Мне казалось, что таким ученым может быть только какое-нибудь сверхъестественное существо. Я пыталась мысленно нарисовать твой портрет. Я воображала тебя стариком в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но даже когда ты еще представлялся мне стариком, я уже была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз видела тебя во сне.
1: Хоть бы скорее пошел дождь.
0: И снова для меня это был вздох всего изнывшего от духоты мира. Что-то призрачное, лунатическое было в ее неподвижной, как статуя фигурки, блуждающем взгляде. Эта девушка в светлом платье, белевшая на фоне свинцового неба, представлялась мне воплощением жажды и ожидания всей истомившейся природы. Что-то зашелестело рядом в траве, что-то стукнулось о карниз, что-то тихо зашуршало по горячему гравию. Все эти звуки слились в тихий плеск. Я вдруг понял, по почувствовал, что это падают капли. Сразу же испаряясь, падают первые тяжелые капли, желанные вестники шумного, освежающего ливня. Неужели начинается? Началось. Меня охватило сладостное, самозабвенное опьянение. Я мигом ожил. Выскочив из-под навеса, поймал я на ладонь крупную каплю. Холодной влагой обдала она мои пальцы. Я сорвал фуражку, чтобы ощутить влажную благодать на волосах и на лбу. Я дрожал. Так мне не терпелось почувствовать, как дождь поливает меня всего, с головы до пят, ощутить его всем телом, горячий, шуршащий от сухости кожей. Не терпелось, чтобы он проник в раскрытые поры и еще глубже, в разбудораженную кровь. Пока только с плеском падали скудные капли, но я уже предвкушал, как разверзнутся хляби, как шумом хлынут потоки. Я уже с упоением представлял себе, как небо низринется на лес, на опаленный зноем мир. Но странно, капли не стали чаще. Их можно было сосчитать. Кап, кап, кап, кап. Падали они, потихоньку шелестели, шуршали, шумели справа и слева, но не сливались в единый полнозвучный хор дождя. Лениво капало с неба, и ритм не убыстрялся, остановился все медленнее и вдруг совсем затих. Казалось, будто прекратилось тиканье часового маятника, сердце у меня, горевшее от нетерпения, сразу похолодело. Я ждал, ждал, но ничего не происходило. Черное неподвижное небо хмурилось по-прежнему, минута-другая прошла в мертвой тишине, и вдруг как бы легкая насмешливая улыбка промелькнула по его мрачному челу. Со стороны запада оно посветлело, стена туч неспешно распалась, с глухим урчанием они поплыли дальше. Их непроглядная чернота постепенно редела, и над неудовлетворенной, затаившейся в бессильном разочаровании природой, снова засиял небосвод. Словно дрожь негодования прошла по деревьям, несколько мгновений они гнулись и клонились, а затем ветви, с жадностью потянувшиеся было вверх, снова опали, как мертвые. Все прозрачнее становилась пелена облаков, и вот уже беззащитный мир озарился недобрым, зловещим светом. Ничего не случилось. Гроза прошла мимо.
3: Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Город этот знают все. Ну, все-таки областной центр. Но, с другой стороны, масса интересных фактов о нем никому не известно. На первый взгляд он кажется какой-то идеальной открыткой с видами Золотого кольца. Волга, матушка, купола, стрелка. Но стоит присмотреться, и за привычными фасадами обнаруживаются причудливые слои времени. Здесь, на стене здания самого обычного госпиталя, вдруг проступает арка Спасской часовни, скрывавшаяся под штукатуркой десятилетиями. Здесь, по легенде, страстный охотник Ярослав Мудрый сразился не с каким-то особо крупным и матерым медведем, а с самим языческим идолом, чтобы заложить первый православный город на Волге. Так этот воинственный зверь, кстати, попал на городской герб. А еще в этом городе, подарившем России первый театр, первую женщину-космонавта, в 1612 году, во времена Великой Смуты, в течение нескольких месяцев базировалось ополчение Минина и Пожарского, прежде чем двинуться на освобождение Москвы. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь лежит на восток от столицы. Ну, если по прямой, то 250 верст, а по дорогам выйдет до почти 300 километров. Перед нами славный град Ярослав. А познакомит нас с ним доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного университета Виктория Михайловна Марасанова. Ну, конечно, тут столько всевозможных достопримечательностей, интересных мест, что просто глаза разбегаются. Но хочется составить какой-то туристический алгоритм. Как, с чего начать осмотр города и по какому маршруту двигаться, если, скажем, семья просто приехала на машине на один день?
2: Если вы приехали в Ярославль первый раз на один день, конечно, надо посмотреть набережную Волги, Стрелку. Это не будет трудно, потому что это прекрасные виды, когда сочетаются и природные ландшафты, и рукотворная набережная, и памятники всех времен. Не запарковаться сейчас, в общем-то, нет особых проблем, потому что центр города с платными, но не очень дорогими парковками, поскольку есть еще и бесплатные парковочные места. Просто надо заранее подготовиться, может быть, установить приложение, чтобы это не было неожиданностью. Что касается маршрута, то классический маршрут либо от памятника Николаю Алексеевичу Некрасову, а дальше насколько хватит вдоль набережной Волги к отрасли времени, желания, насколько будут отвлекать в хорошем смысле наши замечательные музеи, которые таким своеобразным ожерельем вдоль набережной выстроились. Это художественный музей и музей истории города, частный музей Орлова, частный музей первой в России «Музыка и время», филиал или отдел художественного музея, отдел древнерусского искусства с замечательными памятниками и иконописи. То есть это не обязательно вы должны посетить все и сразу, иначе это будет некоторое смешение. Просто в зависимости от своих интересов выбрать, может быть, один или два музея, которые вы посмотрите в этот раз, но обязательно вернетесь еще раз. Также это может быть как прогулка по самой набережной Волги, так и, условно говоря, через квартал посмотреть памятники эпохи классицизма с обязательным посещением Ильинской, ныне Советской площади, потому что там находится храм Ильи Пророка. И, находясь на Советской площади, можно почувствовать, как вот эти лучи улицы от него расходятся, как бы вот задавая сетку города, которая не менялась с XVIII века. Ну и, конечно, посетить Ярославль и не увидеть Стрелку, так называется место, где река Которосль впадает в Волгу, ну это просто невозможно. То есть уехать из Ярославля без фотографии Стрелки, с Успенским собором, который был вновь построен на том же месте к тысячелетию города, это совершенно невозможно. А далее можно идти по набережной Которосли. Там тоже и замечательные храмы 17 века, и Спас-Преображенский монастырь, который сейчас принимает в своих стенах Ярославский музей-заповедник. Есть памятники и дальше, но, наверное, на этом день уже закончится. Потому что если пройти чуть дальше, там и замечательный парк Тысячелетия, концертно-зрелищный центр «Миллениум», тоже памятник Тысячелетия. Ну и сейчас как бы вот такую большую панораму замыкает хотя бы посмотреть. Это церковь Иоанна Предтечи, сейчас она в реставрации, но каждый, кто имел или имеет в кошельке 1000-рублевую купюру, пока они еще не обновлены, этот храм видел. Как, собственно, и другие объекты на этой же купюре.
1: Ну, как вы понимаете, за один день побывать во всех красивых, интересных местах Ярославля невозможно. Тем более, что город-то все-таки едва ли не крупнейшая жемчужина в ожерелье Золотого кольца. И туристов с экскурсиями здесь хватает в любое время года. Гораздо мудрее было бы продумать план на несколько дней. Благо, что уютных гостиниц с ресторанчиками в округе более чем достаточно. И да, округа! Там же, в Ярославской области, вокруг сплошные достопримечательности и туристические центры.
2: Ближе к Ярославлю изумительный, наша жемчужина, мы ее любим бесконечно, Толкский монастырь. Я могу даже сказать, что это маршрут визита Николая II. Вот когда он приехал в наш город всего на один день, к 300-летию дома Романовых, он посетил центр города, Успенский, собор Спас-Преображенский монастырь, церковь Иоанна Предтечи и Толкский монастырь. Толкский монастырь изумителен. К нему можно добраться на машине, к нему можно доплыть на разных типах корабликах по Волге, и эта поездка, несомненно, оставит массу положительных впечатлений. И, конечно, рядом с Ярославлем, может быть, даже с них и стоит начинать, ведь по трассе М8, откуда у нас прибывает основной поток гостей нашего города, Переславль-Залесский и Ростов расположены. Два, как и Ярославль, города Золотого кольца России. Поэтому всему начало, конечно, Ростов. Город основан, упомянут в летописи в 862 году. Он ровесник российской государственности. Там ансамбль Ростовского Кремля, так мы называем архиерейский дом, построенный митрополитом Ионой Сысоевичем. Это времена непростые для нашей страны, 17-й бунтажный век. Но, наверное, для массового туриста сразу можно вспоминать фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где как раз открыточные виды Ростова представлены. Но для тех, чьи знания несколько глубже, можно вспомнить царя Алексея Михайловича, Никона. Да? И вот как раз Иона Сысоевич был местоблюстителем патриаршего престола, когда на Никона была наложена опала. Но поскольку в своем осуждении Никона был непоследователен, его отправили обратно в ростовскую митрополию. И за 30 лет он построил идеальный, как он представлял, каким должен быть дом митрополита. Туда вошел в этот комплекс Успенский собор Ростова, и построен стены, башни, звонница, замечательные храмы с уникальными фресками. Мы часто говорим уникальные, но если их увидеть, значение этого слова будет бесспорно.
1: Задумались? И это правильно. Место беспроигрышное для семейной поездки, даже если вы там уже бывали. Моя великая Россия. Славный город Ярославль.
0: Радио России. слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы затронем важную тему мужского здоровья. Мы поговорим об утренней эрекции и о том, как она помогает мужской мочеполовой системе оставаться здоровой. Эта тема, возможно, для многих покажется достаточно простой, но то, что за ней кроется, очень значимо для мужчин. Разобраться в ней нам поможет специалист Международного центра здоровья Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте. Рада быть с вами сегодня и поговорить на важную, к сожалению, часто недооцененную тему.
7: Давайте начнем с простого вопроса. Что такое утренняя эрекция и почему она возникает, даже если мужчина не думает о сексе?
8: Утренняя или ночная эрекция – это естественный физиологический процесс, который происходит в основном во время фазы быстрого сна. В этот момент повышается уровень тестостерона, увеличивается кровоток в половом члене, что способствует его наполнению кровью. Это абсолютно нормальное явление для мужчин любого возраста.
7: Почему же она так важна для здоровья мужской мочеполовой системы?
8: Прежде всего, утренняя эрекция действует как естественный промыватель половых органов кровью. Когда пенис наполняется кровью, активизируются пещеристые тела, капилляры, ткани яичек и простаты. Это улучшает циркуляцию, снабжает органы кислородом и питательными веществами, способствует выведению токсинов и поддерживает эластичность тканей.
7: То есть регулярная утренняя эрекция фактически помогает предупредить проблемы с простатой и потенцией?
8: Совершенно верно. Мужчины, у которых утренняя эрекция происходит регулярно, меньше рискуют столкнуться с застойными явлениями в органах малого таза и обычно имеют более здоровую простату. Кроме того, регулярное кровенаполнение пещеристых тел поддерживает их тонус и предотвращает формирование фиброза, который может осложнять эрекцию.
7: А как это влияет на яички?
8: Яички напрямую зависят от кровотока. Когда кровь циркулирует активно, ткани яичек получают достаточно кислорода и питательных веществ, что важно для синтеза тестостерона.
7: Интересно, а капилляры и сосуды половых органов тоже получают от этого пользу?
8: Да, кровь наполняет капилляры, стимулирует их работу, укрепляет сосудистую стенку. Это не только профилактика эректильной дисфункции, но и способ поддержания общего здоровья мужской мочеполовой системы.
7: А что насчет мужчин старшего возраста, у которых утренняя эрекция встречается реже?
8: Нормальная утренняя эрекция повторяется регулярно у мужчин до 50 лет. Далее, с возрастом, частота утренних эрекций действительно снижается, и они могут исчезнуть совсем. Их отсутствие может быть сигналом проблем с кровотоком, уровнем тестостерона или здоровьем простаты.
7: То есть, по сути, утренняя эрекция – это не просто физиологическая шутка природы, а обязательный способ поддержания здоровья мочеполовой системы мужчины.
8: Именно так. Это, с одной стороны, своего рода индикатор того, что мужская мочеполовая система работает правильно или неправильно. С другой стороны, это механизм восстановления здоровья мочеполовой системы мужчины.
7: И что же делать мужчинам в возрасте, у которых снизилась частота утренних эрекций или они совсем исчезли?
8: Еще в Советском Союзе было замечено, что невесомость наносит колоссальный вред нижней части тела космонавта. Покорители космоса жаловались и на проблемы с потенцией. С точки зрения физиологии это понятно. За первые трое суток в невесомости объем крови из нижней части туловища перераспределяется в верхнюю. И те органы, которые находятся ниже пояса, недополучают питание и накапливают токсины от собственной жизнедеятельности. От этого они быстро выходят из строя и теряют свои функции. Органы малого таза, оказавшись в условиях нехватки кровотока и интоксикации, претерпевают процессы ускоренного разрушения. Ну и в условиях невесомости нет никаких утренних или ночных эрекций. Это означает, что космонавт почти лишается потенции, и его яички прекращают вырабатывать главный гормон мужской молодости и здоровья – тестостерон. Появляются симптомы простатита. У обычных мужчин все происходит гораздо медленнее. Недостаток кровоснабжения и отравление токсинами у них происходит по мере сокращения или исчезновения утренних эрекций.
7: И как же решился вопрос с космонавтами?
8: Команда замечательных советских ученых разработала способ восстановления мужского здоровья и потенции космонавтов. Эта группа разработала способ вакуумно-магнитной реабилитации космонавтов. И он до сих пор является основным в восстановлении мочеполовой системы пилотов. А сначала эту терапию космонавтам проводили на стационарном аппарате ЧИБИС. ЧИБИС представляет собой металлические гофрированные брюки. В них помещают нижнюю часть тела космонавта и создают переменный вакуум и бегущее магнитное поле. Это обеспечивает массивный и долговременный приток свежей крови ко всем мужским органам. Чуть позже ученым пришла идея усовершенствовать этот прибор и разместить уже прибор ЧИБИС-М на Международной космической станции, где космонавты соответствующие процедуры проходят в процессе полета.
7: Да, с космонавтами вопрос понятен. А как быть нашим обычным мужчинам?
8: Тогда на основании легендарных штанов ЧИБИС-М был разработан аппарат «Союз Аполлон» для восстановления мужской мочеполовой системы в домашних условиях. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий мобильный номер *22 03. Повторяю еще раз. 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03. *22 03. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
7: Как же выглядит «Союз Аполлон»? Не огромные же металлические штаны?
8: Нет. В домашней версии это компактный прибор весом не более 2 килограммов. Однако он воспроизводит параметры точно, как у легендарного ЧИБИСа-М, с помощью блока компьютерного управления. С помощью аппарата «Союз Аполлон» мужчина может за 15-20 минут в день провести процедуру, направленную на увеличение кровотока в области малого таза и половом члене. Это может подарить вам шанс обрести стойкую эрекцию и возможность со временем восстановить простату и мужское здоровье в полной мере. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 100 0133 или на короткий мобильный номер *22 03. Повторю еще раз. 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03. *22 03.
7: Я слышал, что прибор «Союз Аполлон» усовершенствовали.
8: Да, я представляю второе поколение прибора «Союз Аполлон». Это самая современная версия. Аппарат включает три вида терапевтического воздействия. Вакуумно-импульсное, магнитное с переменным полем, добавлено световое излучение в красном диапазоне спектра. Аппарат для домашнего использования «Союз Аполлон» с одной стороны направлен на обеспечение мощного притока свежей крови к органам малого таза, с другой стороны воздействие на них переменным магнитным полем, способствуя очищению сосудов и борьбе своим новым световым излучением с воспалительными процессами, особенно простатитом, предотвращая риск развития отеков и опухолей.
7: Что может получить мужчина в результате использования «Союз Аполлон»?
8: В результате использования «Союз Аполлон» у вас появится возможность улучшить структуру и функцию яичек и, соответственно, выработку ими главного гормона мужской молодости и здоровья – тестостерона. Состояние простаты. В свою очередь, эти результаты могут запустить естественное восстановление всех мужских органов и их функций и общего здоровья всего организма мужчины. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий мобильный номер звездочка 2203. Повторю еще раз. 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
7: И аппарат с такими параметрами делают только у нас в России?
8: Да. «Союз Аполлон» уже более 10 лет производится машиностроительным заводом «Вестерн» в городе Рязани. За это время он приобрел огромную популярность на рынках России и стран СНГ. Даже сами разработчики вакуумно-магнитного метода и штанов «Чибис» высоко оценили качество «Союза Аполлона». Теперь шанс на восстановление мужских сил и реабилитацию всей мочеполовой системы на космической высоте может получить каждый мужчина у себя дома. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий мобильный номер звездочка 2203. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
7: Для наших слушателей хочу сделать следующее заключение. Аппарат «Союз Аполлон» — это прямой последователь легендарных вакуумно-магнитных штанов «Чибис», созданных замечательными советскими учеными для мочеполовой реабилитации космонавтов. «Союз Аполлон» — это шанс вернуть вам здоровье и подарить уверенность в себе и своих силах. Благо, что легендарная космическая технология сегодня доступна каждому мужчине.
8: Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий мобильный номер звездочка 2203. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
7: Спасибо вам, Елена Игоревна, за такой интересный и подробный рассказ. Сегодня мы узнали, что утренняя эрекция – это не просто случайность, а важный механизм, который поддерживает здоровье мужской мочеполовой системы. Нашим слушателям пожелаю, чтобы они воспользовались столь революционной возможностью и подарили себе шанс вернуть здоровье мочеполовой системы посредством воспроизведения утренней эрекции с помощью прибора «Союз Аполлон». Пусть утренняя эрекция будет вашим союзником, а здоровье – крепким. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 24. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101 и 5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК, заявляют в Кремле. И уничтожены летевшие на Москву 4 беспилотника, заявил мэр столицы. Теперь подробнее об этих и других событиях. Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных после заявления Минобороны о готовности проведения такого мероприятия 6 июля. Как отметили в ведомстве, в случае согласия Киева на гуманитарную акцию, российские военные были готовы организовать работу журналистов. Однако Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в Константиновке. Начальник генштаба Валерий Герасимов, напомню, в пятницу доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ВСУ активизировали удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
2: В том числе в связи с этим нельзя исключать еще больших провокаций киевского режима. Зеленский вчера заявил о том, что только остров Москва остановит Путина. Я не знаю, что он имеет в виду. Как вам вообще вот эта риторика и вот эти заявления киевского режима? И их, в общем-то, и действия?
3: Ну, главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер. Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которые, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат.
1: Правительство поддержит проекты медицинского кластера в Свердловской области. Это важное направление, заявил премьер Михаил Мишустин во время встречи с губернатором региона Денисом Паслером. В ходе беседы Паслер отметил, что Уральский государственный медицинский университет имеет хорошие традиции. Его окончил министр здравоохранения Мурашко. Он также отметил развитие социальных объектов в регионе, в том числе и образовательных. Премьер выразил надежду, что подготовка кадров в Свердловской области будет вестись на высоком уровне. Несколько тысяч человек приняли участие в марше памяти жертв Волынской резни, который прошел в центре Варшавы. Они скандировали «Мы помним Волынь и жертвы подлых украинцев, не дадим жизни бандеровцам». 11 июля в стране объявлен днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 43-м году. Они зверски вырезали около 100 тысяч человек, в основном женщин и детей. В ближайшие дни аналогичные мероприятия.